0: домом. Мила Майами выиграла на своей поляне со счетом 3-2. Два мяча в ворота Чикаго вбил ветеран Луис Суарес. Один мяч с игры, второй с 11-метровой отметки. Другие результаты. Нью-Йоркские команды. Нью-Йорк-Сити футбол-клаб играли в Коламбусе, выиграли со счетом 2-1. Нью-Йорк Ред Буллс играли в гостях, играли в Филадельфии, и филадельфийцы победили со счетом 3-1. Лидеры восточной конференции команды Нэшвилла играла с Монреалем и победила со счетом 1-0. На востоке восточной конференции после 16 матчей у Нэшвилла 39 очков, у Майами 34 очка, у Чикаго 26. Нью-Йоркские команды набрали по 22 очка. Футбольный сезон в нашей стране в разгаре. На этом, дамы и господа, я ставлю точку в сегодняшнем отчете перед вами. Мне, как всегда, помогал диджей Кмалик. Маль, большое спасибо. За мной следует писатель Владимир Малинец, который живет в Флориде, но понятия не имеет о команде, которая называется Интер Майами. Даже вряд ли знает, кто такой Лионел Месси. Тем не менее, дамы и господа, слушайте сегодня передачу Вадима Ермолинца и будьте здоровы!
1: Дэвидсон Радио. Мы любим Нью-Йорк.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
5: RTN. Смотрите лучшее.
7: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Дэвидсон Радио. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Доброе утро, Америка и окрестности. Микрофон Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас на календаре сегодня 23 июля. Окей, как обычно, начинаем с Украины. Там большие перемены, и мы должны это отметить, конечно. В Украине новый главнокомандующий. За время войны он стал третьим после Залужного и Сырского. Мы знаем, что Зеленский уволил Сырского, и на его месте сейчас Михаил Драпатый, генерал-лейтенант, 43 года, наверное, ну, очень молодой, конечно. Теперь хотелось бы сообщить вам, кто это, что из себя представляет новый главку. Значит, он родился в 82 году в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области. После школы поступил в Харьковский институт танковых войск и окончил его в 2004 году. И начал военную службу в должности командира взвода в 72-й отдельной механизированной бригаде. Значит, он впервые стал известен в мае, а именно 9 мая 2014 года, если вы помните, это было время Майдана и время, когда на Востоке началось активное движение сепаратистов при поддержке Российской Федерации. И он стал известен благодаря видео, на котором БМП под его командованием прорывается через баррикады сепаратистов в Мариуполе. В это время он уже командовал батальоном 72-й механизированной бригаде. И это видео сейчас можно видеть, его и газеты украинские перепечатывают, и блогеры, вот какой он героический, все в таком духе. И решительный. Именно таким должен быть настоящий военный. Но если так этот выключить звук и только смотреть с комментариями и восторгами, а только смотреть видео, то прорыв этот не выглядит очень героическим. И вот почему. Значит, эти баррикады, слово баррикада, оно звучит, конечно, так. Мы вспоминаем Парижскую коммуну, когда там наваливали до крыш домов старую мебель. Но тут какая-то лежит груда хлама на перекрестке. И когда его БМП перелетает через эту баррикаду на большой скорости, то с другой стороны баррикады там не стоят люди с гранатометами или хотя бы с автоматами. Там какой-то охламон такой, по-моему, не знаю, что-то кидает какой-то камень и тут же отбегает в сторону, потому что понятно, что он никакой угрозы этому БМП не представляет. Но в основном стоят обычные люди вокруг, прохожие. И они в кадры попадают, какие-то две пожилые женщины, одна по телефону звонит, видимо, рассказывает, еще какие-то случайные прохожие. То есть это всех этих людей трудно назвать вооруженными сепаратистами, которые оказывают действительно какое-то сопротивление ВСУ. Но те, кто наблюдает этот прорыв с комментариями украинских патриотов, они пропускают, не знают или не вспоминают, что после этого героического прорыва ВСУ все-таки покинули Мариуполь, и они оставили, и только лишь через месяц они туда вернулись. То есть именно этот прорыв, он не привел к каким-то решительным победам. Просто момент войны. Летом того же года Драпатый со своим подразделением оказался в окружении, в Зваринском котле на границе с Российской Федерацией, но он оттуда сумел выйти и вывел с собой 260 бойцов, что, конечно, большой плюс его биографии военной. Значит, войну, полномасштабную войну 22-го года он встретил на должности заместителя командующего объединенными силами ВСУ по подготовке войск. С марта 22-го года он был замкомандующим войсками оперативного командования Юг сухопутных войск и командующим оперативной группировкой войск Юг, в том числе он останавливал наступление армии Российской Федерации на Кривой Рог. Далее он командовал группировкой войск Херсон, который участвовал в освобождении Херсонской области. Вот теперь я эту информацию взял из украинской прессы. Участвовал в освобождении правобережья Херсонской области. Значит, я на всякий случай хочу напомнить, что Херсонскую область россияне освободили сами. То есть они ушли оттуда, потому что украинцы разбомбили мосты, которые нарушили их логистику, нечем было снабжать это войско, которое российское, которое находилось на правом берегу, и они оттуда ушли. Можно ли это назвать освобождением? Ну, наверное, можно, если считать, что разрушили мосты и выдавили оттуда россиян. Но роль, тем не менее, надо понимать, к чему, каким именно было это освобождение. И к началу 24

кто я, чтобы оценивать его военный путь. Но понятно, что это тертый калач, так сказать, и опытный военный, который перенюхал довольно много пороху за свою профессиональную карьеру. Значит, в 25-м году он со скандалом подал в отставку после серии прилетов, я говорю о российских ракетах, по украинским учебным центрам, где погибло много народу. И он тогда обвинил командиров в том, что они не берегут жизни военных, потому что они устраивают церемонии, например, наград на открытом плацу, который абсолютно открыт для наблюдений и, соответственно, затем для ракетных ударов. Также он заявлял о круговой поруке и безнаказанности ВСУ, то есть люди совершают ошибки и никогда за них не отвечают. И тогда же, в 25-м году, появилась информация о его конфликте с Глоконом Сырским. И за Дропадом тогда закрепилась репутация не только смелого, опытного офицера, но и главы неформальной оппозиции главкома. Но из армии Дропатова не уволили, понимая его ценность для ВСУ. И в июне 25-го года, после разговора с президентом, он был назначен командующим объединенными силами ВСУ, а с октября 25-го года стал командующим группировкой сил в Харьковской области. То есть говорят все о том, что его всегда отправляли на самые сложные участки фронта, где он себя хорошо проявлял. Но при этом все знали, что он такой человек, который за словом в карман не лезет, если считает, что что-то делается неправильно, в том числе. То есть не молчит и говорит начальству, что он думает по поводу происходящего. И так было, когда Зеленский уволил Малюка с должности главы СБУ, Дропатый публично выступил против этого решения. И после увольнения Федорова с поста министра обороны, Дропатый один из первых поддержал Федорова и критически отозвался об этом решении Зеленского. Дропатый — герой Украины, кавалер ордена Богдана Хмельницкого, нескольких степеней, одним словом, заслуженный военный, который всей своей карьеры доказал, что он может, что он заслуживает то место, которое он получил. Значит, теперь вопрос. Ну хорошо, с Дропатым все понятно. Хорошее назначение. В ВСУ я слушал комментарии, которые звучали со стороны военных на радио «Свобода», например, вчера. Масса людей рада этому и считают, что это назначение верное. Хорошо. Теперь возникает вопрос. А почему, собственно, Зеленский уволил Сырского? Как бы у нас не было оснований считать, что он его собирается увольнять. Критики в его адрес не звучало. Но мы знаем, что на улице начались протесты в Киеве, в Одессе, в других больших городах. Студенты с картонками, они, значит, там скачут, как они это любят. У них это национальное такое, национальная практика. И они, значит, оказали достаточное давление своими картонками, своими скачками. Они оказали достаточное давление на президента, чтобы тот уволил главнокомандующего. Значит, считать, что вот так вот это все просто делается, я думаю, не следует. Издание «Страна» считает, что это было сделано под давлением западных союзников, которые недовольны ситуацией в ВСУ и, в частности, в штурмовых подразделениях «Скалы», которые подчинены Сырскому. Их обвиняют в издевательствах и убийствах новобранцев. Больше 20 убийств, о которых сейчас говорят, новобранцев. То есть их избивали до такой степени, или же они подрывались на минах, когда пытались уйти из этих учебных подразделений. И все это списывалось, как они больны пневмонией. Значит, эти штурмовые подразделения были подчинены Сырскому. Значит, также на Западе недовольны советскими методами ведения войны Сырского. То есть он совершенно безжалостно относился к солдатам, которых часто послали на верную смерть, зная, что они не вернутся. Это, мы знаем, были такие советские военачальники, великие, например, как маршал Жуков, которые совершенно солдат не жалели. И это та же самая традиция, которая вызывала возмущение у многих в украинском обществе. Ну, это возмущение добралось и до

0: Запада, и Запад и оказал это давление на Зеленского с тем, чтобы он заменил Сырск. Значит, я повторяю, что вот эта версия, мы не знаем, это так или не так, но эта версия больше похожа на правду, чем то, что несколько тысяч студентов, которые скакали с картонками и скандировали «Сырский черт» перед зданием правительства, они оказали на Зеленского такое сильное давление, что он решил избавиться от главкома. Почему студенты должны решать, кто будет главкомом? Это, по-моему, в их компетенцию не входит. Но мне кажется, что тут ситуация сложнее. Не только, речь идет не только о давлении ЕС. И вот я, у меня есть моя собственная версия, которую я хотел с вами поделиться. Значит, все эти попрыгунчики с картонками требовали не только увольнения Сырского, но они требовали возвращения на пост министра обороны Михаила Федорова, который был уволен, вы знаете, недавно. Все правительство было распущено. Но Зеленский Федорова не возвращает. Он, напротив, он выдвинул на вакансию Евгения Хмару. Значит, кто такой Евгений Хмара? Который, я думаю, будет новым министром обороны. Значит, он исполнял обязанности главы СБУ, и ранее он руководил спецназом «Альфа». Это подразделение СБУ курировало дальнобойные удары по России. То есть это суперуспешное военное подразделение, которое вот все эти НПЗ, другие важные объекты, которые находились за тысячи километров или за сотни километров от линии боестолкновения в глубине России. Вот это вот подразделение Вахмары, оно этими ударами занималось. Вполне успешно, как мы знаем. Поэтому Хмара как бы человек опытный и, казалось бы, имеет основания для того, чтобы занимать такой высокий пост. Причем с успешным опытом военной деятельности. Но тем не менее, а почему Федорова? Хорошо, Хмара хороший специалист, принимаем это. Но почему убрали Федорова? Значит, первое объяснение, которое мы слышали от властей, это у Федорова был конфликт с Сырским. И Федоров абсолютно открыто критиковал Сырского в связи с его коррупцией, методами ведения боевых действий, его безжалостным отношением к солдатам, его методом продвижения своей карьеры и так далее. Ну хорошо, если это действительно так, Федорова уволили из-за конфликта с Сырским, то теперь, когда Сырского отправили в отставку, почему бы не вернуть Федорова на место? Ведь уволив Сырского, Зеленский как бы признал правоту Федорова. Окей, Федоров прав, верни его на место, на его старое место, где он вроде бы хорошо работал, к нему никаких нареканий не было. Значит, ситуацию эту, как бы очень нелогичную, объясняет Юрий Луценко, бывший генпрокурор Украины. Значит, по его мнению, вся смена правительства, начиная со смены премьера Свириденко, была задумана с единственной целью – убрать Федорова. А зачем его убирать? Что он такого наделал? Луценко объясняет. Значит, Федоров встал на пути коррупции в сфере поставок. Эта коррупция добирается так высоко, что он стал мешать президенту. И это косвенно подтверждает, может быть, даже не косвенно, а прямо подтверждает популярный украинский комментатор, журналист и комментатор Юрий Бутусов. Он в своей последней, я думаю, передаче, всяком случае, передаче, которую я вчера смотрел, может быть, уже новая есть, Бутусов Плюс, он говорит следующее. Федорова сняли с поста министра обороны, как только Украина получила от ЕС обещанные 90 миллиардов долларов. И он встал на пути дележа этих денег друзьями Зеленского. И это было невыносимо. Пришлось убрать. Потому что деньги пришли. Начался распил этого транша. И он мешал Зеленскому. Поэтому его убрали. А заодно и все правительство. И тут у нас всегда возникает вопрос. А вот как пилятся эти деньги? О чем идет вообще речь? Как это происходит? Хотелось бы дать один пример, чтобы было понятно. И Луценко приводит пример того, как власть оприходует эти западные миллиарды. Значит, вы, наверное, слышали об этом, о том, что в городе Вишневом недавно был такой взрыв, что смело полгородка. Вишнево – это почти, что можно считать, пригород Киева. Это городок, который примыкает к Киеву, как можно считать его пригород. Значит, взрыв был чудовищной силой. Я повторяю, полгородка, как не было ничего, пустое место. Значит, это произошло, потому что российская ракета попала в склад боеприпасов. Значит, Луценко рассказывает, это был склад 120-миллиметровых мин новеньких, которые там были, которые лежали просто вот посреди города. Ну, это известная как бы история. У них и военные, у них и в России, наверное, тоже военные предприятия находятся в центре городов. Поэтому, когда бомбят эти предприятия, попадает и тем людям, которые имеют счастье жить рядом с ними. Значит, Луценко говорит, эти 120-миллиметровые мины используются для прицельной стрельбы на расстоянии 5 километров. Это колоссально, правда, для прицельной стрельбы. Но сегодня эти 5 километров – это ничто. Почему? Потому что на фронте вдоль линии боестолкновения создана так называемая килл-зона или мертвая зона, которая полностью контролируется дронами. Если там что-то шевелится в этой килл-зоне, эти дроны тут же сбрасывают туда гранаты, бомбы, что угодно. Там все мертвое, килл-зона. Значит, эта зона достигает от 20 до местами 40 километров. То есть эти минометы, которые стреляют на 5 километров, они совершенно в этой войне оказываются неприменимыми. Им некуда стрелять. Это очень короткое расстояние для этой войны. Но, тем не менее, кто-то получил заказ на изделие этих мин, которые уже никому не нужны, и сделал, выполнил этот заказ колоссальный, потому что на этом заказе можно было заработать. Но поскольку фронт эти мины даже не запрашивает за полной их ненадобностью, их складировали в городе Вишнево, посреди города. После чего русские вычислили это, они лежали на открытом пространстве, они не были ничем прикрыты. Как Луценко говорит, после чего русские вычислили это, и, значит, туда шарахнули по этому складу, после чего и он исчез, и половина Вишневого исчезла. Значит, кто понес за это наказание? Какое расследование было проведено о том, кто заказывал эти мины, зачем это делалось, почему их складировали в этом городе? Никакого расследования не было. Никто не был наказан. И вот Федоров был тем человеком, который пытался сломать эту коррумпированную систему в сфере поставок и заказов. И именно по этой причине Зеленский убрал его с поста министра. Вот это нормальное объяснение, которое мы слышим от Луценко. Теперь мы возвращаемся к Сырскому. Убрав Сырского, Зеленский бросил кость протестующим попрыгунщикам. И эта кость, на ней так написано прямо. Я уступил вам Сырского, я его убрал. Уступите мне Федорова, я его уберу. Это называется компромиссом. Но тут у нас возникает новый вопрос. Зеленский человек циничный, он никогда не уступил бы студентам, каких там несколько сотен, несколько, пусть даже несколько тысяч студентов. И с какой пор студенты, с какой поры студенты стали решать, кому быть главкомом или кому быть министром обороны? Всем понятно, что студенты представляют чьи-то политические интересы, и, судя по всему, это интересы Европейского Союза, которые дают Зеленскому миллиарды. И они не хотят, чтобы эти деньги разворовывались. Вот и все объяснение. Вернет ли Зеленский Федорова на место? Так, если послушать украинских комментаторов, то, скорее всего, не вернет. Он, опять же, по той же логике. Я убрал Сырского, которым вы были недовольны, но позвольте мне разобраться самому с Федором. Такие дела. Каким будет будущее Федорова? Значит, Зеленский ему предлагает массу постов в правительстве, которые мало что значат, но которые дадут возможность Зеленскому изображать, что он нашел ценному специалисту важное место. Федоров пока что все эти предложения отклонил. Он хочет вернуться на свое место, он не хочет никаких уступок. И я не уверен, что он в дальнейшем примет какой-то пост от Зеленского. Но, скорее всего, он пополнит ряды оппозиции, которая будет тихо дожидаться своего часа выборов, после чего примкнет к этой оппозиции и будет участвовать в наведении порядка по-своему. Такие дела. На этом я завершаю свою украинскую часть своего выступления и объявляю перерыв. Оставайтесь с нами.
1: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
2: Меня зовут Казима Фарук. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
14: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Дэвидсон Радио, скачайте приложение и все. Дэвидсон Радио. Мы стали еще ближе.
15: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: «Живите без боли» – эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые и хронические боли в районе шеи и позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84, адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-84-84 и живите без боли. Окей, у нас тут много чего происходит в стране, но я вчера, перебирая свои записи старых передач, нашел одну интересную историю из жизни нашей страны. По дате. 23 июля 1967 года в Детройте имели место уличные беспорядки, которые можно сравнить только с погромом, который устроила БЛМ. Значит, ну, правда, длились они короче, потому что тогда как-то власти действовали решительнее, и за 4 дня все это свернули. Это вот они стартовали 23 июля. То есть сегодня мы как бы отмечаем такой юбилей небольшой. Значит, в одном городе было за 4 дня убили около полусотни человек. 350 человек получили ранения. То есть там была как военная зона. И спалили 1500 зданий. То есть представьте себе, вот это погромчик. А мы говорим БЛМ. Вот дом. Это вообще такое вот заблуждение, которое мне помогает как-то легче переносить наши нынешние неурядицы в стране. Потому что, когда говорят, ну, такого у нас еще никогда не было. Ну, какого? Ну, вот у нас там, вот, например, на президента 3 раза покушались. Или 4, я уже забыл, сбился со счета. Но на самом деле у нас страна так живет. У нас бывают, конечно, годы какого-то затишья. Президентов, на президентов у нас, между прочим, покушаются постоянно. Некоторых у нас успешно убивают. Кеннеди, ну и так далее, если мы дальше пойдем по истории. Но если мы говорим, например, о межпартийной ненависти, о конфликтах, то, ну, слушайте, у нас нашего министра финансов Александра Гамильтона на дуэли убил, смертельно ранил, он умер там через день. Вице-президент этой страны, а вы говорите, сейчас ненависть. Всегда была ненависть? Или когда БЛМ у нас тут гуляли? Говорит, ну, такого у нас еще никогда не было. Как не было? Было! Вот, я вам говорю, 23 июля 67 года пол Детройта спалили, 1500 зданий. 50 человек убили, 350 ранили, там война была. Значит, этот, вот я и хотел как бы освежить память эту историю. Он вошел в книги наши как под названием «Бунт на 12-й стрит». 12-й стрит – это была центральная магистраль Черного района Вирджиния Парк. Это большой был район, там проживало порядка 60 тысяч человек. Вот я, между прочим, живу в городе Сарасоте, который считается городом. Да? Ну, вот здесь население где-то 60 тысяч человек. То есть это такой район был, он был огромный. И он был очень благополучный. Надо сказать, потому что в 1967 году уровень безработицы в черных районах был совершенно несопоставим с нынешним уровнем безработицы в черных районах. Значит, все началось с рейда полиции в ночном клубе. Он располагался в офисе правозащитной организации United Community League for Civic Action. Ее превратили в клуб. В каком смысле? Там собирались люди и выпивали. Если там нету лицензии на продажу спиртных напитков, все, это считается нелегальный клуб. Хорошо, значит, туда полиция об этом узнала, она там... Да, а что там за гулянка была? Дело в том, что в 67-м году Вьетнамская война, и несколько парней из местных, они послужили и вернулись, я не знаю, на побывку или просто их демобилизовали. Но им устроили радостную встречу с пивом. Ну, и может быть, не только с пивом, им пришло туда 85 человек. Потому, то есть это было забито заведение. И полиция, узнав об этом, они, значит, поехали туда, и этих посетителей этого заведения арестовали. Сказали: ребята, тут так вести себя не полагается. Ну, теперь представьте себе, 85 человек. Для того, чтобы их вывести, нужны были машины, это заняло время, это не так, что пришли, арестовали, увезли. Они там задержались, полицейские. И как, благодаря тому, что они там задержались, вокруг этого клуба собралась толпа, она начала расти, и кто-то пустил слух, что полицейские убили местную проститутку. Потом кто-то сообщил, что убили не проститутку, а другую женщину, мать-героиню, которая находилась в клубе, встречала кого-то из своих родственников, ее жестоко избили. И все это кончилось тем, что началось расти напряжение в толпе, наверное, там не все были трезвыми, как это обычно случается ночью, и в полицейских начали бросать камни, бутылки, и вот с этого начался погром. И дальше произошла еще одна такая, произошло действие, можно сказать, предсказуемое, потому что мы уже видели, что такое повторяется, что сперва бросали камни в полицейских, и полицейские пытались как-то остановить, и пока вот эта вот заваруха там имела место, более сообразительно они думали, зачем нам бросать камни в полицейских, если мы можем бросить камни в витрину какого-нибудь магазина и потом вынести из этого магазина все, что нам нравится. И, значит, пока одни дрались с полицейскими, кидали в них камни, другие грабили магазины. И после того, когда масса магазинов вдоль этой 12-й стрит, она была буквально вычищена, их стали поджигать, потому что огонь стирает все следы. Попробуй потом найти кого, кто это выносил, если место сгорело дотла. И вот это уже началось тут большое. Вот это был момент, когда началась война. Значит, туда сперва поехали все полицейские силы Детройта. Поехало туда пожарное управление, потому что уже улица полыхала. Но, значит, местное сопротивление, почти что сепаратисты мариупольские, они стали строить баррикады на улице для того, чтобы не подпускать пожарных к этим горящим зданиям. И полицию заодно с пожарными. Начался хаос. И к концу... Но полиция действовала. И полиция действовала тогда более решительно, чем она бы действовала сейчас. Они за один день арестовали более 1000 человек. Но их некуда было сажать. Такого, никакой полицейский участок к такому не приспособлен. И из-за решительности этих действий, чем решительнее действовала полиция, тем решительнее действовала толпа. И тогда губернатор Мичигана Джордж Ромни, он обратился к президенту Линдону Джонсону и сказал: мы уже не справляемся, нам нужна национальная гвардия. И на следующий день городские улицы патрулировали 2000 национальных гвардейцев. И не просто они ходили по улицам ездили танки. Вот реальные танки ездили. И бронетранспортеры. И за 4 дня эта армия, которая оккупировала Детройт, они остановили этот погром и восстановили порядок. Но как они остановили погром? Они арестовали в общей сложности, задержали 7000 человек. То есть вот мы можем сказать, вот это вот действительно реакция, а не так, как сейчас мэр города может сказать, как он может смотреть, как там поджигают, грабят, я не знаю, убивают, и может сказать, знаете что, дайте им время и место для того, чтобы они выпустили пар. И полиция им дает место и время. Ну, Миннеаполис, это, на мой взгляд, просто идеальный пример, когда полиции сказали... не вмешиваться в ситуацию, и, если вы помните, бунтующие или протестующие, когда они спалили дотла полицейский участок, и полицейских оттуда эвакуировали, как из Вьетнама последних американцев эвакуировали вертолетом. Тогда было иначе. 7 тысяч человек арестовали. И около полусотни были убиты в этих действиях, в этой маленькой войне. 1500 зданий сожгли, 1700 магазинов ограбили. У 5000 человек сгорели их собственные дома, жить было негде. И потери составили 50 миллионов долларов. На 1967 год это были большие деньги. И вот о чем можно говорить, что мы живем в такое время, когда нам кажется, что вот так как плохо, как сейчас, не было никогда. Или, например, вот сейчас у нас тут поднимается волна новая политическая, которая называется демократический социализм. Но у нас многие люди, этих людей, демократический социалист, это трудно произнести, два тяжело произносимых слова. Помните, какие проблемы были у нашего генсека Леонида Ильича Брежнева с произнесением такого рода слов, когда потом его ассистенты, они объясняли журналистам, что когда Леонид Ильич сказал «сосиски сраные», он говорил не о работниках мясомолочной промышленности, он говорил о социалистических странах. Поэтому этих людей не называют демократическими социалистами, их, короче, называют коммунистами. Я не знаю, насколько это верно, потому что даже если мы вот возьмем таких ошалевших политиков, как, например, Мамдани или Окасия Кортес, они все-таки, я не уверен, что они просто хотят полностью ликвидировать частное предпринимательство, потому что коммунизм – это общественное владение собственностью, а именно когда собственность принадлежит государству, а именно правительству, но не частным владельцам. Я не уверен, что они к этому стремятся, потому что они, какие они там, не безграмотные исторически и экономически. Они понимают, что кто-то должен заносить деньги в казну, и это частные предприниматели. Ну и потом все-таки, знаете, мы можем 10 раз говорить о том, что они коммунисты и марксисты и так далее, но у нас, слава богу, в этой стране действует система мер, которая не дает им воспользоваться, вернее, не дает им возможности реализовать в жизни свои дикие фантазии. Я вам могу привести один только пример. Вот, например, Мамдани, он когда избирался, он обещал заморозить арендную плату жителям Нью-Йорка. Ну и, конечно, студенты, молодежь и подростки, они, безусловно, бросились за него голосовать. Потому что мы знаем, что в Нью-Йорке очень высокая стоимость жилья. Именно это, между прочим, одна из причин, по которой я теперь живу не в Нью-Йорке, а во Флориде. Он обещал это. И люди подумали, которые плохо знают, как работает американская, как живет, какие механизмы движут или сдерживают американское общество, люди бросились за этого сказочника голосовать. Он сейчас нам заморозит квартплату. Ну, ничего не получилось у Мамдани. Почему? Потому что эти владельцы собственности, которые обложены миллионом всевозможных налогов, тарифов, и которые должны выполнять миллион требований, очень дорогостоящих, они вчинили ему иск и сказали, что он минует те институты, которые должны решать вопрос о замораживании квартплаты или любые действия, которые производятся с квартплатой. Насколько оно может расти, больше, меньше, но этим занимается независимая комиссия, а не мэр Мамдани, который не является царем или секретарем городской партийной организации, каким он себя представляет. Его и парня остановили. Его вообще много раз останавливали, надо сказать. И его обещания остаются невыполненными, потому что они совершенно нереальные. И даже эта удивительная советская, просто абсолютно советская его мечта о том, чтобы создать эти магазины, где люди в плохих районах, где люди будут, как в Советском Союзе, получать свои пакеты бесплатные или за какие-то копейки. Они, это до сих пор эта мечта не реализована. Она намечена, открытие этих магазинов намечено на следующий год. Ну и не только это, он много чего наболтал. Но я к чему говорю, что эти люди пугают, конечно, окружающих, нормальных людей, работающих людей, которые платят налоги. Но, к счастью, у нас в стране есть механизмы, которые их останавливают. И потом, когда они начинают, когда люди, даже те люди, которые голосовали за них, видят, что они не в состоянии выполнить свои обещания, Америка, как бы отдумавшись, меняет свое отношение к ним. И у нас было в нашей стране время, 20-е, 30-е годы, когда у нас начали бурно расти ряды Социалистической партии Америки. И эта партия насчитывала сотни тысяч членов. Но когда люди увидели реальность, воплощенную, частично воплощенную в жизнь этими политиками, они от этой партии отказались. И в конечном итоге американские социалисты, и американские коммунисты, они стали такой маргинальной организацией. И я встречался в Нью-Йорке с представителями американской коммунистической партии, брал у них интервью для газеты «Новое русское слово». Они приходили в редакцию, потому что они были счастливы, что на них хоть кто-то обратил внимание. И они выглядели такие, как немножечко такие затрапезные люди, которые пытаются выглядеть хорошо, но одеваются очень бедно. На них такие потертые ботиночки были, костюмчики такие поношенные. Явно, что один последний, который у них есть. И они производили жалкое впечатление. И когда они рассказывали мне о том, каким должно быть социалистическое и коммунистическое общество, мне, человеку, который сбежал из коммунистического общества, это все выглядело смешно. И я видел по их лицам, что они видят, что они не на того попали собеседника. Этот собеседник видит их насквозь. Но они, тем не менее, старались, потому что они знали, что вот я работаю в газете, я хоть что-то про них напишу, хоть кто-то, может быть, прочтет о них, хоть кто-то узнает, чего они добиваются. Но мы вот постепенно добрались до того времени, когда они их забыли, но помнили. Ну, люди помнят об их идеях, потому что идеи не умирают очень быстро. Это самая долгоживущая вещь в мире – это идеи. Люди уходят, а идеи остаются. И они вот сейчас в лице этих безграмотных, совершенно безграмотных, но очень эмоциональных людей, как Окасия Кортес или как Мамдани, они приходят к власти. Они приходят к власти, потому что их избиратели знают об истории ровно столько же, сколько они сами. А именно ничего. Конечно, степень безграмотности Украины, прошу прощения, американской молодежи, исторической безграмотности, культурной безграмотности, она зашкаливает, запредельная, запредельная. Я недавно смотрел видео, когда молодого человека спросили, знает ли он, что такое холодная война. Он сказал, да, уверенно, сказал, я знаю. Говорит, что это такое? Это, говорит, когда Америка воевала с Россией. А ему говорят, вообще-то Америка не воевала с Россией. Мы были союзниками во Второй мировой войне. А почему вы решили, что это с Россией мы воевали? Он сказал, ну как же, Россия это холодная страна, там снег на улицах, медведи ходят. Поэтому войну называли холодной. Ну хорошо. Вот это уровень понимания американской молодежью, истории, мировой истории и таких эпохальных событий, как мировая война, как Вторая мировая война, в результате которой по миру в целом, кругом бегом, погибло 100 миллионов человек. Только Советский Союз понес там безумные 20-25 миллионов погиб. Но в целом по миру 100 миллионов человек. И эти дети нифига не знают, нифига! Почему? Потому что школу так построили. Им рассказывают мансы про угнетение, про колонизацию, про этих ущемленных по половым признакам группам населения. Вот это то, что сейчас в нашей культуре. Это вместо того, чтобы читать хорошие книги и реальную историю. Но, с другой стороны, я вот думаю, что это тоже является результатом того, что то, что мы можем считать настоящей историей, она детям подается в упрощенном виде, потому что все простое легко запоминается. Знаете, как, например, 2 плюс 2, 4, это понятно людям. А если там им предложат помножить, например, 16 на 18, уже могут возникнуть проблемы. Так же с историей. История сложная. И когда у нас тут, например, мы знаем историю, что Колумб – это греческий мореплаватель, он там то-то и то-то делал, он то-то и то-то осваивал. И в дальнейшем освоение Америки – это были усилиями греческими миллионов людей, которые двигались на Запад и осваивали эту страну. Ну, как-то понятно, что кого-то возмущает такой упрощенный рассказ, потому что ничего не говорится о том, как индейцев ущемили, а их крепко ущемили. Это как бы исторический факт. Или как, например, когда сюда начали завозить рабов, как их начали завозить, и почему это делалось, и насколько бесчеловечным было отношение к этому процессу. И вот эти все люди, которые знают эту часть истории, они, когда добираются к власти, они начисто убирают из учебников истории о героическом прошлом Америки и начинают культивировать только образ вот этой вот колонизации и так далее, и так далее. Хотя процесс сложный. И у него есть и свои плюсы, и минусы. И когда ты говоришь о рабовладении, то эти все критики рабовладения, они подают американское рабовладение как какое-то изобретение. Это только мы такими были плохими. Нет, это не так. Это не так. Рабовладение была часть мировой истории, которая столетия занималась, между прочим, сейчас имеет место. Но я к чему так меня Деко как бы занесло от этого Детройта? К тому, что я так стал на старости лет воспринимать жизнь, и вам рекомендую, что это вся жизнь, все движение истории – это качание маятника. Сперва в одну сторону заносит, вот как нас сейчас занесло с этими демократическими социалистами, это после них будет что-то другое. Жизнь продолжается, они долго не продержатся. Я не уверен, что они смогут разрушить Америку, но они крепко перепугают Америку, и они много бед натворят. Это безусловно. И то же самое, когда мы говорим о бунтах, которые имеют место в стране, каких-то массовых убийствах. И это не первый раз произошло. Это было. И это будет. Но счастливы те, знаете, не те, кто посетил сей мир в его миру минуты роковые, а именно те, кто посетил этот мир, счастливы. Должны быть счастливы. Которые посетили этот мир в его спокойные дни. Это лучше. Это я вам точно говорю. И думаю, вы меня в этом с этим согласитесь. Окей, на этом я завершаю свою часть выступления. На следующий час у меня есть другая тема, и вы приготовьтесь в ней участвовать. Сейчас я объявляю перерыв. Оставайтесь с нами.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.

0: Миша! Братский Миша!
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. Президент Трамп предупредил, что страна может столкнуться с новой приостановкой работы правительства уже в сентябре. Последний раз частичный шатдаун завершился 1 мая, когда Трамп подписал законопроект о финансировании Департамента внутренней безопасности. В отсутствии согласованных средств ведомство частично прекращало работу на 2 месяца. В конце прошлого года Америка столкнулась с самым продолжительным шатдауном, который продлился 43 дня с 1 октября по 12 ноября. Глава израильской службы внешней разведки Моссад Роман Гофман 2 недели назад в ходе поездки в Вашингтон встречался с высокопоставленными сотрудниками администрации президента Трампа, передает CNN. Гофман поделился разведывательной информацией по Ирану и экономике, сообщает канал со ссылкой на источник. Гофман, выходец из Белоруссии, возглавил Моссад в начале июня. «Нью-Йорк Пост» пишет, что в интернете разгорелся спор, из которого стало ясно, что 90% девушек в возрасте до 27 лет массово отказываются учиться, строить карьеру, рассматривают отношения только с точки зрения финансовой стабильности. Причина – кризис в экономике делает карьерный трек сложнее, а затраченные силы не всегда вдоволь компенсируются. Старшее поколение недовольно токсичным трендом «Marry Rich» и говорит, что он убивает всю суть отношений. Вмешались и психологи, они говорят, что иметь парня с деньгами неплохо, но нет гарантии близости, а самооценка становится шаткой из-за отказа от самореализации. 22-летняя дочь Чарли сына больше 4 лет не получает финансовой помощи от отца, поэтому вынуждена зарабатывать на OnlyFans. Благодаря этому занятию Сами Шин смогла купить дом за 3 миллиона. «Я полностью обеспечиваю себя сама с 18 лет», заявила подписчикам девушка. «И папа купил мне дом у океана, за него заплатила вот эта вот грудь», добавила Сами. Она старшая дочь Шина и актрисы Деннис Ричардс. Пара поженилась в 2002-м, но уже через несколько лет отношения завершились разводом.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
6: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
9: В Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
10: Дэвидсон Радио.
9: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
10: Дэвидсон Радио.
9: 620 AM. Настройтесь.

0: утреннее шоу Вадим Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофона Вадим Ермолинцев. Получению моргиджа предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. Кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересное вы сегодня предлагаете нашим слушателям?
2: Доброе утро, Вадим. И доброе утро всем радиослушателям. И, конечно, так как многие отмечают праздник, праздником людей, которые отмечают эти праздники. Хотел бы поговорить на тему, у меня как бы две программы, которые довольно-таки интересные. Первая, для людей, у которых не очень хороший credit score. То есть у нас есть ряд клиентов, у них credit score может быть там 660, 640, даже 620. Есть и те, которые 550. Но сейчас я говорю о тех клиентов, у которых credit score от 620 и выше. То есть 620 до 700. Дело в том, что чем меньше ваш credit score, тем выше ваш interest rate. То есть если, допустим, у вас credit score, допустим, 660, если мы, допустим, сравниваем человека, у которого кредит скор, допустим, 750 или, допустим, 760, то разница в процентной ставке может быть 0.5%. То есть для клиента, у которого низкий процентная ставка, у него как бы, вернее, низкий кредит скор, у него процентная ставка может быть, допустим, там 7%, 7.5%, а тот человек, который имеет хороший кредит скор, у них где-то будет там 6.5%, может быть, 6.375%. И так далее. Так вот, у нас есть просто уникальный банк, который дает моргиджи, несмотря на то, что у вас низкая процентная ставка, все равно дает моргидж такие, то есть процентные ставки дают такие, если бы у вас кредит скор был 780 или 800. То есть банк не смотрит на ваш кредит скор. Это просто уникальный банк. У нас, наверное, порядка, я не знаю, там 70-80 банков, и это единственный банк, который так делает. Поэтому, если у вас не особо хороший кредит скор, и вы хотите перефинансироваться или купить недвижимость, пожалуйста, позвоните нам по телефону 917-397-3000, 917-397-3000, потому что в любых других банках вы всегда получите гораздо выше процентную ставку. То есть этот банк делает моргиджи с проверкой дохода, то есть ему нужно так встречено, все как положено. И другая программа, которая у нас сейчас тоже есть, это программа, которая позволяет вам получить процентную ставку на 1% меньше, на 1% меньше в течение первых 12 месяцев. То есть, если, допустим, на сегодняшний день процентная ставка там 6,5 или 7%, отнимите от этой процентной ставки минус 1. И тогда вы получите ту процентную ставку, которая у вас будет. Это 30-летний моргидж. Процентная ставка, зафиксированная на первые 12 месяцев, на 1% меньше. После 12 месяцев процентная ставка снова вернется на то, что, допустим, у вас вы как бы, то есть, если вы получили моргидж там на 6,5%, да, первые 12 месяцев у вас будет 5,5%, в течение первого года вы просто сэкономите огромное количество денег, и потом на месяц 13 у вас снова вернется процентная ставка на 6,5%. Поэтому у нас это промоушен, по-моему, до 15 августа, поэтому тоже позвоните нам по телефону, тот же самый телефон, 917-397-3000. А для тех людей, кстати, которым нужно, может быть, pre-approval, или, может быть, апдейт надо сделать, то есть на новый pre-approval, mortgage pre-approval, не стесняйтесь, позвоните. Наши mortgage pre-approval, которые мы действительно делаем, они просто вставляем цифры, они действительные, мы все проверяем. И с каждым mortgage pre-approval мы даем 5000 гарантий, что если мы не закроем, мы платим $5000. Поэтому это 100% вариант. Если вы к нам придете, вы получите mortgage. 917-397-3000, Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.

компании Great Northern Mortgage Игорь Нобл. По всем вопросам получения моргиджа звоните ему по телефону 917-397-3000. Work with happy people and be happy. Окей, теперь я хотел бы поговорить еще по одной теме, которая мне кажется очень важной нашей личной жизни в этой стране. Но до этого небольшое объявление. Один из самых распространенных возрастных недугов – боли в коленном суставе. Причина – артрит или старая травма. В офисе доктора Михаила Рискевича успешно занимаются восстановлением суставов с помощью лазера, плазмотерапии, уколов искусственной жидкости и озона. Обратитесь к доктору Рискевичу, он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес офиса 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. Пароль. Здравствуйте, доктор. Мы от Ермоленца гарантируют самый высокий класс медицинского сервиса и человеческого участия, которое тоже лечит. 718-934-84-84. Окей, теперь я хотел поговорить за нашу жизнь. Я недавно слушал подкаст Такера Карлсона, где он обсуждал тему тотального надзора, в которой мы с вами оказались. И он в качестве примера приводил роман 1984 Орвелла, где он предвидел, что это произойдет, но, то есть это роман «Утопия» или «Антиутопия», который как бы прогнозировал, что может произойти с нами. Но при Оруэлле не было таких технологических достижений еще в нашей жизни, в нашем быту. Поэтому Оруэлл даже не мог себе представить, что такое может происходить. Но я напомню, что тогда «Большой брат» — это некий такой вот образ правительства, диктатора. Он следил за каждым твоим движением. И он слушал тебя. Эти камеры с микрофонами, они были установлены везде. Ну, и как только человек говорил что-то не то или делал что-то не то, моментально на экране появлялся большой брат и говорил ему: ты давай это, слушайся, а то последствия тебя ждут тяжелые. На фронт отправят. И благодаря этому у людей это отобрали свободу, потому что они просто

не устанавливают эти камеры, которые везде там, например, нас, за нами следят. Просто с нами телефон, с нами Apple Watch или еще какие-нибудь часы. И наши руководители, они знают обо всех наших передвижениях. И потом мы часто, бывает, удивляемся. А как это вот так вот происходит, что вот я вот, например, открываю Facebook, и мне начинают подбрасывать рекламу именно то, чем я интересуюсь? Ну, потому что все эти ребята, которые ведают нашими соцсетями, чем они, главное, занимаются? Они занимаются сбором информации о нас. Наши умные машины дают им сигнал о том, где мы находимся, куда мы идем, какими магазинами мы пользуемся. Если мы ходим, я не знаю, какие-то спортивные занятия или еще, я не знаю, на танцы, например. Эти люди, которые торгуют всем этим барахлом, они покупают сервисом или товарами, они покупают эту информацию о наших передвижениях у компаний, которые собирают эту информацию, и забрасывают нам соответствующую рекламу. И думаем, боже мой, как удобно. Мы получаем именно то, что нам нужно. Откуда они знают? Они все знают про нас. Я, например, вот у меня, я поделюсь таким, просто пример. Вы знаете, для меня всегда пример – это главное. Вот я играю в пиклбол 5 дней в неделю. И у меня большая проблема, что стирается подошва на моих кроссовках. Потому что покрытие на пиклбол-корте, оно такое, как наждачная бумага крупная. И 3 месяца кроссовки убиты. Ну и, значит, естественно, ну я хочу, если ты платишь за кроссовки, там, допустим, 150 баксов, ты хочешь, чтобы они, ну хотя бы полгода протянули. Ну хотя бы 4 месяца, а не 3. Ну и, значит, соответственно, я начинаю искать себе кроссовки с усиленной подошвой. Ну, и такие есть, которые могут продержаться полгода, например, при моем темпе. Ну, хорошо, как много времени своего я посвятил поиску этих кроссовок? Ну, может быть, 5 раз я там смотрел на интернете, или, может быть, я 5 раз ездил в магазины, которые торгуют кроссовками. Я сейчас получаю просто безостановочный поток рекламы кроссовок. Безостановочно. А куда они знают? Я что ли их спрашивал? Ну, например, на Инстаграме или, например, на Фейсбуке. Безостановочно. Откуда они знают об этом? Они отслеживают мои движения, они отслеживают мои интересы. И, соответственно, они мне подбрасывают этот товар, который мне необходим. Как бы. Я без них разобрался, но сам факт. Они пользуются этой информацией. То есть информация сегодня – это все. И эти базы данных, их покупают, это стало предметом торговли, большого бизнеса. Люди платят немыслимые деньги для того, чтобы найти свою целевую аудиторию и бомбить ее своей рекламой. Такие дела. Это как бы вообще известно. Я думаю, все в той или иной степени, они сталкивались с этим фактом нашей жизни. Но теперь еще вот один такой пример. Когда, например, кто-то совершает преступление, где-то совершается преступление. Вот вспомните, как у нас, у вас в Манхэттене убили исполнительного директора большой страховой компании. Как нашли этого убийцу, парня? По видеокамерам, которые установлены в Манхэттене на каждом углу, как оказывается, его вычислили, а потом вычислили даже в каком хостеле он остановился перед тем, как он совершил преступление. Все вычислили, потому что столько камер, как в 1984. То же самое история, тотальное наблюдение. И у нас возникает такой вопрос, это хорошо или плохо? Ну и обычно реакция людей такая, это хорошо, потому что я ничего не совершаю антиправительственного, я никого не убиваю, ничего не планирую такого злодейского. Поэтому пусть наблюдают, я не боюсь этих камер. Пусть боятся те люди, которые совершают преступления. Это общая логика людей. Но на самом деле это все не так просто, потому что представьте себе на одну секунду, что такие люди, как Мамдани или как Окасия Кортес, они оказываются у власти. И они начинают следить не за тем, что вы покупаете, а они начнут следить за тем, что вы говорите. И если вы будете что-то говорить

0: критическое касательно их деятельности, они найдут способ вам закрыть рот. То есть главное, что у них будет система наблюдения в их руках, а используют они ее не в благородных целях для того, чтобы ловить бандитов, а для того, чтобы бороться с оппозицией политической. И это, для меня это звучит совершенно реально. Точно так же, как мы жили в Советском Союзе, если вы помните, там была такая культура, или лучше скажем, субкультура, когда все, что происходило в стране, о нем обсуждалось на кухне, где ты собирался с самыми-самыми близкими людьми, и все равно побаивались того, что кто-то может стукнуть. А если ты находился где-то в обществе, в общественном пространстве, там уже ты должен был держать язык за зубами, потому что там уже точно кто-то стукнет. Но там это стучали люди, собирая эту информацию. А здесь у нас этим занимаются высокие технологии. Они будут собирать эту информацию. И если ты окажешься в обществе, которое мы называем здесь тоталитарным, а такие ребята, как Мамдани, они стремятся именно к созданию такого общества. И если они будут обладать этой системой сбора информации, то все, конец фильма. Не то, что я остерегаюсь того, что может случиться завтра, но это может случиться. Потому что все может случиться. И в связи с этим у меня возникает такой вопрос. А вот где должен быть предел сбора этой информации? Когда нужно остановиться? Или где нужно остановиться? И вот в связи с этим я повторяю, что это я не сам придумал это. Меня вдохновил Такер Карлсон на то, чтобы выяснить, что происходит в этой среде. Я выяснил следующее. У нас, оказывается, есть закон принят был в этом году, согласно которому ведется на наших дорогах, на наших улицах, ведется видеонаблюдение за номерными знаками машин. То есть эта информация собирается постоянно и анализируется. И наше правительство, оно располагает информацией о всех ваших передвижениях. Вот это нужно нам для нашей цели, нашей безопасности или не нужно? То, что люди эти говорят, они, которые этим всем ведают, которые голосовали за эти законы, наши конгрессмены, любимые и сенаторы, которые проголосовали за этот закон о сборе этой информации. У них, понятно, у них есть объяснение и извинение. Они говорят, вот, допустим, если где-то есть какой-нибудь child sex trafficker, то есть люди, которые вовлечены в торговлю, в работорговлю детей, в детскую работорговлю, то вот мы можем отследить движение этих людей по стране и найти, куда они возят этих детей, найти всех клиентов и так далее, и так далее. Но, значит, хорошо, это звучит очень благородно. С другой стороны, я в это не верю. Почему я в это не верю? Потому что эти люди располагают, наши начальники, они располагают, я не знаю, миллионами документов в деле Джеффри Эпстайна, который участвовал в этой торговле. Причем им не нужно было видеонаблюдение собирать, они у него дома были, и там все собрали документы. Что мы узнали об этом расследовании? Да ничего. Мы знаем несколько имен, которые мы знаем, что туда Клинтон летал, или еще там кто-то, и Билл Гейтс туда летал к нему на этот знаменитый остров. Нам больше ни о чем не говорят. Так как уж при этом у них миллион документов есть. Ну и что? Они разоблачили еще каких-то педофилов. Они. Нет, еще там этот принц Эндрю есть. Там, то есть там прошло несколько человек, но там же было вовлечено больше, чем несколько человек. И они наверняка знают, кто был вовлечен. То есть то, что наши власти собирают информацию, еще не говорит о том, что они используют ее для того, чтобы обозначить и найти виновных. Поэтому у меня большие сомнения по поводу целей сбора их информации. В моем понимании, собирают ее для того, чтобы контролировать нас. И если там будет специальный начальник с коммунистическими взглядами, он будет использовать эту информацию для того, чтобы пугать нас, шантажировать нас. Значит, есть камеры, эти называются ALPR, это высокоскоростные устройства, суперсовременные, со всеми этими новыми микросхемами, которые считывают номера автомобилей. Они фиксируют время, когда они это зафиксировали, место и другие характеристики этой машины, например, цвет, марки, марка машины и так далее. И эти данные попадают в базы, где их можно искать по горячим спискам. То есть угнанные машины, они тебе найдут угнанную машину. Автомобили, связанные с преступлениями, они тебе найдут эту машину за 5 минут. И потом они могут задним числом проанализировать, как та или иная машина ездила и куда она ездила. И есть компания, которая уже, говорю сразу тем, кто хочет инвестировать в новые технологии, компания называется Flock Safety. Значит, ее камеры, причем часто мы даже не знаем, что эти камеры имеют место. Их устанавливают на фонарных столбах, на перекрестках, на светофорах. И по стране уже 100 тысяч таких камер установлено. И эта система обрабатывает 20 миллиардов считываний номерных знаков в месяц. 20 миллиардов. То есть эти люди, которые владеют этими камерами, они все держат под контролем. И по данным самой компании, эта их технология помогла в расследовании около и привела к 1 миллиону арестов в этом году. Ну хорошо, теперь у меня к вам вопрос. Вот вы живете в Нью-Йорке, там этих камер на каждом шагу 1 миллион. Вы чувствуете, что жизнь в Нью-Йорке стала безопаснее после того, как установили эти камеры? Или все-таки безопаснее это когда мент подойдет какому-нибудь там типу, который плохо смотрится и пахнет, и отведет его в участок. Может быть, вот этот вот метод все-таки лучше работает? Нет. Но я вам скажу, между прочим, установка этих камер по стране, она приведет именно к сокращению полиции. Почему? Потому что значительная часть полицейских, она только наблюдает за происходящим. Они не участвуют в наведении порядка, они наблюдают. И они вмешиваются только в самом крайнем случае. Зачем вам нужен полицейский, на которого вы тратите в среднем, на содержание которого вы в среднем тратите 100 тысяч долларов в год? В среднем. Зачем вам он нужен, если у вас есть 10, я не знаю, камер, которые стоят значительно дешевле и выполняют ту же самую функцию? И они собирают, потому что помимо того, что эти камеры собирают информацию о license plates, о номерах ваших автомобилей. Они помимо этого еще занимаются, выполняют такую функцию, которая называется face recognition. То есть они запоминают ваши лица, наши лица, прошу прощения, не ваши, они за мной же тоже наблюдают. Они наши лица запоминают, и все это идет в базу данных. То есть общество превращается в общество такого контроля, о котором Орвел даже не мог себе представить, что такое возможно. Значит, по сути дела, это массовая слежка без получения судебного ордера. Ты не можешь просто так за кем-то следить. Тебе нужно, если это обычный полицейский, или идет обычное расследование традиционное, то ты должен пойти в суд и получить ордер, который тебе позволит наблюдать за человеком. А тут это ничего не надо. Это не люди наблюдают, это камеры наблюдают. И, значит, у нас тут, естественно, эти законы уже приняты. И эти камеры, и, которые распознают номера, номерные знаки, и которые распознают внешность людей, они установлены в 16 штатах минимум, может быть, уже в большем количестве. Я смотрел, когда последний раз это было 16 штатов. Значит, мой вопрос к слушателям. Вы поддерживаете такое общество тотального контроля или не поддерживаете? Значит, я вам сейчас сообщу номера, которые позволят вам отвечать на этот вопрос. Ну и плюс, конечно, хотелось бы узнать и ваше мнение. Позвоните в эфире, расскажите нам. Значит, если вы поддерживаете эту систему тотального контроля, наберите номер 888-222-1131. А не поддерживаете 888-222-1132. И если кто-то захочет лично выступить, то телефоном студии 718-303-9090 после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами.
1: Все лучшее детям. И лучшая частная школа в Бруклине ждет ваших детей. Big Apple Academy. От kindergarten до 8 класса. Ученики Big Apple опережают городские школы по всем предметам. А после выпуска без проблем поступают в лучшие high schools Нью-Йорка. Шахматы, теннис, футбол, плавание, хор, радио и дебаты делают детей уверенными и успешными. А родителей радует, что в Big Apple бесплатный транспорт, трехразовое питание и after school до 6 вечера. 29-37, 86-я стрит. Big Apple Academy. Образование сегодня, успех завтра. 718-333-0300.
2: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
3: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
4: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое, я уже могу ходить.
3: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
2: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
5: Дорогие одесситы и любители театра, не пропустите встречу с актером и режиссером Фаустом Миндлиным и презентации его книги «Еврейский театр в Одессе. 1917 до 1949 года». Это первый опыт создания полноценной истории еврейского театрального движения в Одессе. Книга проиллюстрирована большим количеством фотографий, значительная часть которых публикуется впервые. Презентация состоится в субботу, 25 июля, в 2 часа дня в библиотеке Шипсет Бэй Лайбрари Бранч по адресу 2636 East, 14th Street, угол Avenue Z в Бруклине. И телефон 718-368-1815. 368-1815. И вы сможете приобрести эту абсолютно уникальную книгу. Не пропустите, дорогие друзья, эту потрясающую встречу.
6: Слушайте Дэвидсон Радио. Радио.
7: У нас сегодня в гостях начальник бюро расследования несчастных случаев и автодорожных происшествий Майкл Брук. Здравствуйте, Майкл.
8: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Вадим. Я желаю всем здоровья, желаю не попадать ни в какие неприятности. Но если все-таки произошло несчастье, вы получили какую-то травму в тех или иных обстоятельствах, это может быть автомобильная авария, может быть падение, может быть еще какие-то обстоятельства. При любой травме я советую мне звонить в любое время дня и ночи, в любой день недели. Я работаю 24 часа в сутки. И всегда дам вам совет, на что обратить внимание, как собрать необходимые доказательства, которые потом помогут вам получить как можно больше денег. И, естественно, свяжу вас с адвокатом тоже в любое время дня и ночи. Поэтому звоните мне, как только с вами что-то произошло, или с вашими друзьями, близкими, сослуживцами, с кем угодно. Я всем готов помогать в любое время дня и ночи, в любой день недели.
9: Радиослушатель задает вопрос. Он был в аптеке, упал там и сильно ушибся. Работники аптеки тут же вызвали ему скорую помощь. Он, однако, отказался ехать в госпиталь, потому что подумал, что проведет там слишком много времени. А ему нужно было заниматься чем-то с внучкой. Но позже ему стало плохо, и он тогда попросил дочь вызвать ему скорую уже домой. Теперь он спрашивает, можно ли в этой ситуации открыть дело, или он опоздал, и смысла заниматься этим уже нет.
8: Во-первых, конечно, он неправильно поступил, что не поехал в госпиталь. Я думаю, что с внучкой его бы подменила дочка, тем более, что все равно пришлось потом к нему ехать. Если вы где-то упали, лучше всегда вызвать скорую на место, потому что тогда намного больше шансов, что вы не ухудшите свое состояние здоровья. Если окажется, что у вас перелом или трещина, то может произойти смещение, могут произойти какие-то осложнения, если вам вовремя не оказать медицинскую медицинскую помощь. Бывает, люди даже умирают от того, что у них из-за травмы возникает тромб. То есть все, что угодно, может быть после падения. Всегда лучше всего, если вы чувствуете сильные боли, вызвать скорую на место. К тому же, когда скорая вас повезет в госпиталь, то там вас примут без очереди. Если вы позвоните в мою службу по телефону 718-256-5610, то мы вам вызовем русскоговорящую скорую помощь. Они вас отвезут в тот госпиталь, где вообще меньше всего очередь. Обычная скорая повезет самый ближайший. А это повезет такой, который получше в вашей ситуации. Но лучше всегда ехать именно с места. В данном же случае, отвечая на вопрос, я хочу сказать, что, конечно, все равно дело можно открыть, если в чем-то есть вина этой аптеки. То есть руководство этой аптеки, владельцев аптеки в том, что человек упал. Если он не просто на ровном месте упал, если там есть какой-то дефект. Поэтому, опять же, чем скорее вы обратитесь, тем больше шансов, что мы проверим наличие этого дефекта и доложим вам ситуацию. Потому что очень часто бывает этот дефект не сразу заметен. Например, мне обратилась женщина, которая упала в аптеке и сломала себе ребро. Она не могла вздохнуть, сразу поняла, что у нее, скорее всего, перелом. И в этой ситуации она на скорой поехала сразу в госпиталь. У нее оказалось сломано ребро и еще ключица. Мои работники сумели получить видео с места падения. Там было четко видно, что она упала на какой-то лужице. Также видеозапись показала, что лужица эта была там, по крайней мере, часа полтора, и никто ее вовремя не убрал. Поэтому получается, что страховка аптеки отвечает за такую ситуацию, так как вовремя не был устранен дефект. Частично отвечает. Естественно, больше виноват тот, кто вообще эту лужицу оставил, но тем не менее, все равно есть вина аптеки, и, соответственно, значит, страховка этой аптеки покрывает такую травму. Мой адвокат сумел все это доказать, и получил со страховки этой аптеки для этой женщины ни много ни мало $90 000. Так что, если что-то подобное происходит, просто как можно быстрее обращайтесь ко мне по телефону 718-256-5610. Запишите свой мобильный и создайте мой контакт. Майкл Брук, 718-256-5610. И всегда носите с собой, звоните мне при любой травме, в любое время дня и ночи, в любой день недели, как можно скорее.
9: Вопрос Леона.
10: Майкл, здравствуйте. У меня произошла такая ситуация. Готовил еду и уронил кастрюлю на ногу. Пришлось вызвать скорую. Кожа сошла. Пришлось пересаживать кожу. В общем, в госпиталь отвезли. И операция. И вопрос, можно ли в такой ситуации с кого-то требовать денег, кого-то судить, что-то в этом направлении делать. Спасибо.
8: Если квартира, в которой находится эта плита, вам не принадлежит, то есть вы ее снимаете, требуется тщательно изучить состояние этой плиты. Если у этой плиты есть какой-то дефект, например, бывает, что плита криво стоит, и из-за этого кастрюля может упасть, тогда страховка здания будет за это отвечать. У меня был такой случай, когда мужчина ко мне обратился из-за того, что пошел принимать ванну, и когда он стал наполнять эту ванну, полился просто крутой кипяток из крана, и он очень сильно обварил себе ногу. Никакого внешнего дефекта, и почему полился этот кипяток, никто поначалу сказать не мог. Когда я передал это дело адвокату, то адвокат во время перекрестного допроса супера дома выяснил, что какая-то деталь, втулка какая-то, была поставлена наоборот. И из-за этого произошел такой выплеск кипятка. То есть доказательство было получено адвокатом уже в процессе суда. Благодаря этому человек, который ко мне обратился, которому я дал адвоката, получил $300 000, то есть треть миллиона почти. За ожоги, в принципе, платят довольно много, если они произошли по чьей-то вине. Так что, если что-то такое случилось, то как можно быстрее обращайтесь ко мне по телефону 718-256-5610. Запишите свой мобильный и всегда носите с собой. Создайте мой контакт. Майкл Брук, 718-256-5610. И звоните мне при абсолютно любой травме, при любых обстоятельствах.
9: Вопрос Маргариты.
11: Майкл, доброе утро. Хочу вам рассказать нашу историю. Нас с мужем на пешеходном переходе сбила машина. Мы с ним переходили дорогу, и эта машина сбила нас обоих. Вначале ударила меня, потом моего мужа. Мы оба упали. Прохожие вызвали скорую. Машина с водителем, он не уезжал с места, остался ждать. Когда приехала полиция, она записала все его данные. У нас теперь вот такой вопрос. У нас дело в том, что нет медицинской страховки. И кто должен в таком случае оплачивать наше лечение? Спасибо.
8: Мне очень жалко, что такое ужасное несчастье случилось с вами и вашим мужем. Естественно, я дам адвоката, который специализируется на таких делах и даже просто не сомневаюсь в успехе. Кроме того, разумеется, этот адвокат даст вам врача как можно ближе к дому и очень хорошего. Адвокаты, с которыми я работаю, они, как правило, направляют людей к врачу, который не только рядом находится, чтобы удобно было до него добираться, но, кроме того, имеет очень хороший послужной список или рекорд, как здесь говорят. Мало того, этот врач хорошо лечит и потом еще, если необходимо, выступает в суде как свидетель и очень профессионально, квалифицированно доказывает, что лечение было произведено правильно. Потому что потом это все очень сильно влияет на сумму. Насчет оплаты лечения не беспокойтесь. Адвокат, которого я вам дам, все полностью организует. Обычная страховка в данной ситуации вам не нужна. В случае, когда пешехода сбивает машина в штате Нью-Йорк или в штате Нью-Джерси, оплата лечения всегда происходит за счет страховки машины, которая его сбила. В Нью-Джерси чуть-чуть там по-другому. Если у человека есть своя машина, то тогда первичная будет страховка машины его, а потом уже виновника. А в Нью-Йорке сразу, если пешехода сбивает машину, то оплата за счет страховки машины, которая сбила. Так что в любом случае с оплатой лечения будет все в порядке. Адвокат сам заполнит специальную форму, пошлет ее в страховую компанию, и они подтвердят оплату лечения. Приведу такой пример. Ко мне обратилась женщина, которую сбила машина. И так же вот как вас с мужем на пешеходном переходе. У нее в результате этого удара был перелом руки. Водитель тоже не уехал, вызвали люди скорую помощь. Женщину отправили на скорой, составили протокол. В Америке за такое, кроме административной ответственности, уголовной почему-то нет, если человек был трезвый. Считается, что это просто несчастный случай. Я с этим не совсем согласен, потому что я считаю, что если сбивает на пешеходном перекрестке, то это просто преступление. Но, тем не менее, такие у нас законы, и, по крайней мере, мой адвокат, которого я дал этой женщине, сумел доказать стопроцентную вину этого водителя, что она очень тяжело пострадала, что у нее последствия перелома останутся навсегда. Он помог ей полностью найти врача хорошего, организовал лечение и оплату всего лечения. Она ни одного цента не платила из своего кармана за лечение, и он получил ей полную страховку этого человека, который сбил, она составила $100,000. А потом, после этого, он еще персонально его судил и получил дополнительные деньги с его персональной страховки. Еще $300,000 он получил. Не всегда такая страховка бывает персональная, но вот в данном случае повезло, он проверил, она оказалась у него, и вот он ее с нее еще получил дополнительно $300,000 с этой специальной страховки, которая называется «Амбрелла». Так что вот достаточным наказанием для него явилось то, что ему все эти страховки потом подняли. Итак, я еще раз напомню свой телефон 718-256-5610. Майкл Брук, заведите мой контакт, ваш мобильный телефон и всегда носите с собой. 718-256-5610. Майкл Брук. Если вы прямо сейчас наберете мой телефон на интернете, то вы попадете на мой веб-сайт и можете сразу загрузить себе мою визитную карточку.
12: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
6: Вы слушаете Дэвид Зон Радио.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. И обсуждаем сегодня вопрос, как относиться к этому тотальному наблюдению, с которым мы столкнулись. И это недалекое будущее, когда-то, может быть, такое будет. Это то, что происходит сейчас. Как вы к этому относитесь? И я могу... Телефон в студии 718-303-90-90. Желающие выступить по этому вопросу, набирайте номер. И я могу огласить первые результаты нашего антинаучного опроса общественного мнения. 70% моих слушателей поддерживают эту тотальную слежку. 30% не поддерживают. Я сегодня оказался в преобладающем меньшинстве. Ну, хорошо. Мне, конечно, интересно, как вы это объясняете. Как представитель этих 70%, пожалуйста, наберите номер 718-303-90-90, и я послушаю ваше мнение по этому вопросу. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, дорогой Вадим Александрович. У меня к вам вопрос. Вы лично ощущаете на себе слежку украинского Моссада или нет?
1: О, боже, это человек, по-моему, категорически отказывается принимать таблетки, которые ему, наверное, прописал его доктор. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Алло?
1: Да, ну вас.
3: Алло? Доброе утро. Доброе утро. А я бы хотел сделать такую ремарку. Ну, во-первых, это, конечно, ужасно, то, что вы изложили. Поэтому, значит, ни о какой свободе речи быть не может. Ну, если 70% слушателей свобода не нужна, ну, это их личная трагедия. Хорошо, что хоть 30% нужна. Я хотел сказать по поводу камер. У меня есть информация, не знаю, насколько она правдивая. Это касается другой страны. Что камеры не только подглядывают, но и записывают звук, то есть еще и подслушивают. Вот вы не упомянули это, а это деталь.
1: Ну, да, я тоже слышал, что они и подслушивают там, где они могут подслушивать.
3: Да, так что любое слово, сказанное вами на улице, может быть записано, не говоря о том, что записано ваше лицо.
1: Ваше изображение, да?
3: Да, изображение, безусловно. Ну, вот такая добавка. Я посчитал нужным сказать, что не только подглядывают, но и подслушивают.
1: А вы мне скажите, вот хорошо, то, что они подслушивают, я в этом ни минуты не сомневаюсь, потому что техника позволяет это. То есть в том или ином качестве, но они могут нас слушать, в зависимости от того, как далеко мы находимся от этой камеры. Но вопрос. Мы, кстати, видим какие-то фильмы, такие детективные, там, где полицейские где-то находятся в какой-то машине и слушают, что говорят в других местах. У них там сверху этот локатор, который ловит эти звуки и так далее. Хорошо. А вы вот сами сегодня себя в чем-то ограничиваете, когда вы находитесь в общественном пространстве, в каких-то. Ну, я имею в виду, когда вы говорите, например, с приятелем, со знакомым, вы себя как-то ограничиваете или нет?
3: Наверное, скорее всего, нет, существуют какие-то внутренние фильтры, существует какая-то внутренняя. Безусловно, я не буду ничего говорить такого, что могло бы быть расценено как нехорошее действие.
1: Но, ну, как, например, наверное, то есть вы никогда не скажете, что вы планируете положить бомбу под Бруклинский мост, да? То есть этого вы не будете говорить, но... Какие-то, тем не менее, это, ну, я понимаю, что это к нам не относится, мы не планируем это сделать. Но какие-то вещи вы сами чувствуете, что вы на всякий случай не будете говорить? Именно из-за наблюдения, не потому что, не из-за деликатных каких-то соображений, соображений деликатности или корректности обычной.
3: Ну, конечно, внутренний цензор присутствует. И все известно, что и все телефонные разговоры, если не послушают, то записывают, то... И нашу передачу с вами, и наш с вами разговор записывают. Вот. Конечно, какой-то внутренний цензор есть, но прекрасно понимаешь опасность существования в нынешнее время.
1: Да. Но я пока что не начал фильтровать базар, так сказать. Но понимание того, что меня слушают, у меня есть.
3: У вас живет чувство свободы. Это хорошо.
1: Пока что еще живет, да. Окей, хорошо, спасибо вам за звонок. Будьте здоровы.
3: Да, и вам спасибо.
1: Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
4: Здравствуйте, Вадим. Еще раз доброе утро. Я абсолютно согласна с этим. И я чувствую себя более защищенной. И меня абсолютно не волнует, кто что смотрит, подслушивает или что-то делает. Я ничего не право нарушаю. У меня нет никаких проблем с этим. Допустим, если кто-то послушает мои разговоры с кем-то, почему нет? А вообще об этом нет речи. Я чувствую себя защищенной, и я с этим согласна. Абсолютно согласна и абсолютно это принимаю. Мой 36-летний сын все время мне доказывает, это ужасно, это ужасно. Я ему говорю, что у тебя какие-то проблемы, у тебя есть какие-то великие тайны. Если кто-то узнает, какие кроссовки ты хочешь выбрать, это что тебе будет сильно базаринг?
1: Нет, лишь не о кроссовках, но если он, например, захочет пойти на какой-то митинг протеста, то он 10 раз подумает, идти или нет, если он будет знать, что его там запишут. И в дальнейшем могут использовать это против него при устройстве на работу. Речь идет об этом.
4: Вы знаете, я не думаю, что до этого дойдет. Я с вами не согласна. Я не думаю. Это все-таки свободная страна. И люди имеют право делать то, что они считают нужным пока. Поэтому абсолютно никаких проблем с этим нет.
1: Спасибо. Будьте здоровы. Спасибо. Всего. Я буду стараться быть здоровым, заниматься физкультурой. Окей, друзья мои, я смотрю, что только у нас начался этот разговор, как время подошло к концу, и я вас оставляю до следующего вторника с хорошей музыкой для поднятия настроения. Будьте здоровы, с вами был Вадим Ермолинец.

0: Функер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
4: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
15: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Дэвидсон Радио. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Дэвидсон Радио. 718-303-8000.
16: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
17: Дэвидсон Радио.
16: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиль.
18: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
19: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
16: Дэвидсон Радио, 620 АМ. Настройтесь.
18: В Нью-Йорке 9 часов утра.
20: WSNR, Jersey City.
18: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
21: Новости на
18: Дэвидсон Радио.
21: Информация к этому часу.
0: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Госсекретарь Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели короткую встречу в Маниле на полях регионального форума АСЕАН. Переговоры продлились 35 минут. Ожидалось, что главной темой станет война России против Украины и возможность возобновления американских посреднических усилий. Перед встречей Рубио заявил, что Вашингтон заинтересован в прекращении войны и считает необходимым сохранять канал общения с Кремлем. По итогам встречи Рубио заявил, что для прекращения конфликта потребуются новые идеи. Он отметил, что предыдущие предложения были неприемлемы для Украины. О каких предложениях идет речь, он не уточнил и добавил, что президент Трамп больше всего хочет, чтобы люди перестали гибнуть. Цитата. «Трамп считает, что это глупая и бессмысленная война. Если мы сможем сыграть свою роль в ее прекращении, мы готовы сделать это, если представится такая возможность. И я надеюсь, что так и будет», — заключил Рубио. Это четвертая встреча Лаврова и Рубио с 2025 года. Ранее они встречались в Эр-Рияде, Куала-Лумпуре и Нью-Йорке. Уровень угроз для лиц, находящихся под защитой секретной службы, включая президента Трампа, достиг максимума за всю историю наблюдений. Об этом сообщил высокопоставленный представитель ведомства на закрытом брифинге. С начала года зарегистрировано уже около 10 тысяч случаев угроз в адрес госслужащих и судей Верховного суда. Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, в ведомстве отмечен 10-кратный рост случаев принудительной госпитализации и потенциально опасных лиц в психиатрические стационары. Заявление прозвучало накануне ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома «Волдорф Астория», на котором планируется участие Трампа. Мероприятие перенесли с апреля, после того, как Коул Томас Аллен попытался прорваться в зал отеля «Вашингтон Хилл», где находился президент. Стрелок был обезврежен спецслужбами. Ему предъявлено обвинение в попытке покушения. Сегодня одной из самых скандально известных женщин в мире, Монике Левински, исполнилось 53 года. В 90-х она оказалась в центре одного из самых резонансных политических скандалов. В 22 года, стажируясь в Белом доме, она вступила в интимные отношения с президентом Биллом Клинтоном. Когда об этом стало известно, началось расследование, завершившееся попыткой импичмента. Левински подверглась масштабной травле и на годы ушла из публичного поля. Спустя 10 лет она вернулась как активистка, медиапродюсер и одна из самых заметных фигур в дискуссии о репутации и публичном осуждении. В январе прошлого года Левински запустила подкаст «Reclaiming» о том, как вернуть себе право голоса и репутацию после общественного порицания. В 2015 году она выступила с лекцией «The Price of Shame», которая собрала более 22 миллионов просмотров.
7: Погода. Дэвидсон Радио.
0: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до плюс 27 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 61%.
7: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
8: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
10: Вчера на бирже был отрицательный день. Индекс Dow Jones упал на 6 пунктов. 52 219 был конечный результат. Standard & Poor's 500 потерял 10 пунктов. 0,13%. 7499 была конечная точка. NASDAQ остановился на отметке 25691. Минус 146 пунктов. Или почти 0,6%. Транспортный индекс упал на 0,3%. И Russell 2000 индекс маленьких компаний упал чуть больше, чем на 0,9%. Сегодня нефть подскочила, Brent почти $100, и обычная нефть $91 за баррель, и это дало толчок тому, что все биржи, и наши в частности, идут вниз. Золото минус $74.50, $4077 стоит унция золота. Серебро упало на $1.81, $58.49 стоит унция серебра, 1 евро равен $1.14. Пятилетние госбумаги дают 4,465%. За 10 лет можно получить 4,707%. И 30-летние госбумаги дают 5,185%. За границей Англия минус 0,7%, Франция минус 1/3%, Германия минус 0,9%, Швейцария минус 1/3%. В Азии японский Никей прибавил почти 0,5%, Шанхай плюс 0,25%, Гонконг плюс 1,3%. Цены на нефть поднимаются из-за конфликта между Ираном и Америкой. Опять проблема перевозки нефти, но не только в Ормузском проливе, но и Кутис тоже дают жару. И у них проблема, у нас во всем мире проблема теперь с перевозкой нефти. А перевозка нефти 25% перевозки нефти под вопросом. Наша биржа сейчас выглядит следующим образом. Dow Jones минус 557 пунктов, Standard & Poor's 500 минус 74, и NASDAQ минус 386 пунктов. Из экономических новостей сегодня было объявлено о том, что новых заявлений по безработице было 187 тысяч. Это лучше, чем 212 тысяч, которые ожидали экономисты. Из компаний, которые цены были изменены сегодня, Tesla показала свои квартальные результаты, и они были хуже, чем инвесторы ожидали. Tesla упала. свои квартальные результаты. И они сказали, что они продолжат тратить деньги на artificial intelligence, на искусственный интеллект, и они ожидают истратить между 195 и 205 миллиардов долларов в 2026 году. Ранее они думали, что они истратят 190, теперь они ожидают истратить до 205 миллиардов долларов. Акции упали на 4,5%. Lockheed Martin подскочил на 6%, они объявили свои квартальные результаты, и они были достаточно хорошие. Приход у компании был 19,3 миллиарда долларов. IBM сказал, что они заработают меньше, и у них было самое большое падение в истории. Texas Instruments тоже объявил свои квартальные результаты. Они сказали, что у них приход был 5 миллиардов 460 миллионов долларов, но этого было недостаточно, и акции упали на 3,2%, потому что они сказали, что прогноз, будущий прогноз, они заработают только 5 миллиардов с четвертью. Элли Лилли подала заявку, сказали, что следующий уровень, следующая генерация лекарств, следующий уровень лекарства против лекарств для похудения или против похудения будет подана заявка в Министерство еды и лекарств в 2027 году, но акции пока упали сегодня на 1%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту, не слушайте нелицензированных людей, или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам, мы будем рады вам помочь. Не забывайте, что если вы продали или собираетесь продать недвижимость, собираетесь продать недвижимость, есть разные стратегии, которые помогают с налогами. Всего вам хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
11: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
12: Центр зрения Vision Palace предупреждает. Правильная коррекция обеспечивает полноценное стабильное зрение, отсутствие неприятных ощущений и высокую работоспособность, хорошее самочувствие и, естественно, хорошее настроение. В Vision Palace появилась возможность помочь слабовидящим людям с дегенерацией желтого пятна, диабетической ретинопатией, катарактой или глаукомой. Именно диабетическая ретинопатия – основной фактор риска таких заболеваний, как катаракта и глаукома. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете на ранних стадиях, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
22: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
23: Дэвидсон Радио.
22: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
23: Дэвидсон Радио.
22: 620 AM. Настройтесь.
24: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. СК Learning Center.
1: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
19: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.
2: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
3: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
2: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
3: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
2: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
3: и качественней.
19: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
2: Новости,
4: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
2: RTN. Смотрите лучше.
5: География за 5 класс. Биология за 10. И занимательная физика для самых маленьких. Ну кому это нужно? Михаилу Братславскому. В программе «Эрудит».
25: По пятницам с 4 до 5.
5: «Эрудит».
25: Davidson Radio.
26: Мы любим Нью-Йорк.
19: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
27: Это экстракт. Ну, вы уже изучили феноменальную способность Дональда Трампа, президента Соединенных Штатов Америки, попадать в немыслимые дурацкие ситуации. Он опять ухитрился это сделать. Но равных ему в деле попадания

И на вот оригинальных фотографиях, которые первыми появились в интернете, сразу понятно, ну кто тут настоящий чемпион мира по футболу, а кто мелкие шестерки, греющиеся в лучах Трамповой славы. Однако испанцы, припомнив Трампу все, что он говорил о них за последнее время, они оказались бессердечными и, обрезав все фотографии во всей прессе мира, нафиг удалили Трампа с группового фото. Ну, о времени бомбардировки Мадрида Трамп пока молчит. Но понятное дело, что, конечно, история с испанской сборной не может остаться без продолжения. Но здесь надо обратить внимание на другое. Удивительно, неподготовленность Трампа, его отчаянная страсть к импровизации, я уж не говорю про его бахвальство. Конечно, Трамп должен был бы успеть переодеться, например, в костюм Кармен с кастаньетами, заложив розу за поврежденную ушную раковину, но ни у кого бы не поднялась рука в испанской сборной удалить национальную героиню. Да. Но Трамп всегда, впрочем, сильная и благодатная тема. Впрочем, за этот смешной конфуз у Трампа есть роскошная возможность отыграться. Ему просто надо сделать то, чего ждет от него весь мир. Пробить гол в ворота Спасской башни Кремля и залимонить этот великий геополитический гол плешивому маньяку Путина. И это сильно поважнее любых футбольных чемпионатов. Ну да, там все очень увлекательно катали мячик. Это важное, вероятно, занятие. Но в намерении устроить еще один следующий чемпионат человечество, как мне кажется, несколько перебирает с оптимизмом, потому что если они не обезвредят путинский Мордор, то Путин может просвистеть финал для футбола в целом. Да и на всемирном кладбище играть будет совсем не так комфортно. Многовато крестов надгробий, между которыми придется бегать, и от которых будет отскакивать мячик. Ну, Трамп, да, Трамп ярок. Как всегда, он умеет. Разумеется, как тема, министр обороны Украины Федоров затмил Трампа. Но я вам напоминаю, что я дал слово не вмешиваться во внутренние дела Украины с учетом тяжести и остроты моего языка. Украина со мной обошлась благородно, и я, хотя мне это непросто, я обречен держать слово. Скажу лишь одно, и в этом не будет никакого вмешательства в дела Украины. По поводу отставки Федорова, вата в России ликует так, как будто бы, но она по меньшей мере сумела взять малую такмачку. В русском телевизоре сквертуют все. Русский сквирт бессмысленный и беспощадный. Если у вас есть желание посмотреть на оргазм Скобеевой, Соловьева, милости просим. В интернетах все есть, но это пугающее зрелище. Все фильмы ужасов можно сдавать в УТИ. Ну, кроме Трампа, кроме

0: Федорова и других факторов всемирного, безусловно, значения, попахивает такой, я бы сказал, хорошей международностью и свержение давнего прихлебателя Кремля, президента Венгрии. По фамилии, вот гарантирую, никто из вас даже не знал, Шуйок. Да, политически покойный Орбан, он умел этого Шуйока заставлять прыгать сквозь всякие огненные кольца ООН, накладывать запреты на решение Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности. Но вообще здесь сложно не заметить во всей этой истории такую токсичность путинского зада. Потому что есть уже очень много примеров того, как лизуны этого Афедрона погибали в муках. Но политиками, президентами, министрами, не забывайте, становятся преимущественно люди с очень серьезными задержками развития. Это особая категория лиц. И даже вот самое понятное и очевидное доходит до них только спустя годы. И вот история в сотый раз повторилась. Президент Венгрии Томас Шуйок, ну, это такое величавое, но бесцветное существо. На лизательство путинского зада его подсадил разбойник Орбан, который имел воистину неукротимый язык. Роберт Орбан ухитрялся из Будапешта дотягивать язык там до Кремля и находить свою прелесть, где бы она ни таилась. Президент Венгрии Шуйок, конечно, персонаж сильно попроще бывшего премьера. Язык у него шершавее. Тем не менее, подражая Путину, подражая Орбану, он увлеченно это... а путинское геморроидальное дупло обрабатывал. И нынче пришла расплата. Новый премьер Венгрии, господин Мадьяр, фамилия прекрасная, провернул очень красивую комбинацию, и в результате президент Шуйок сам себе подпишет закон, лишающий его власти и отправляющий его нафиг. Ну вот, кстати говоря, еще про футбол. Ну, весь интернет схватился за сердце, когда увидел путинскую пропагандистку Собчак в паре с очень знаменитым и действительно невероятно обаятельным норвежским Холландом. Но, как выяснилось, Собчак просто подлезла под руку. Там было теток штук 40, все хотели фотографироваться, и Холланд понятия не имел, кто это такая. Вероятно, если бы знал, сплюнул бы ей в декольте. Там оставалось место в золото-рубиновом ожерелье. Ну, а в России все идет своим чередом. Ей, впрочем, не изменить свой вектор, она обречена. На фронте без... а вот не совсем без перемен. В России все-таки все хорошеет. Почти ежедневно возникают такие ноу-хау. И не стало исключением фронтовая военно-полевая хирургия. Ну, у меня там жуткенькое, конечно, фото. Но, тем не менее, на секунду быстро открыть и быстро закрыть вы можете у меня в телеграм-канале. Мне просто пришлось его выложить в качестве доказательства, потому что в то, что я рассказывал, поверить было сложно. Дело в том, что на фронте у русских нормы стали такие полные отгнивания конечностей у контрактников с последующим самораспадом и отпадением конечностей. И новизна этого метода заключается в том, что не требуются никакие там операции, ампутации, капельницы. Все происходит экологично, само собой, без глютена и химии. И эта новация экономит не только медикаменты, но и время медиков. Оно не отвлекает медиков от выведения генералов из запоев. И вот там у меня опубликовано в телеграм-канале, тоже посмотрите, очень красивая история с запорожского фронтового направления. Орг Зузайкин получил в апреле еще 26-го, правда, года минно-взрывное, ноги, никто не стал эвакуировать, никто не стал мурыжить по госпиталям. И только 7 июля, совсем недавно, решили взглянуть, а как там у Зузейкина дела. Как выяснилось, у Зузейкина дела отлично. Произошло полное, это сенсация в мире медицины и анатомии, произошла полное обнажение костей голени, и большой, и малой берцовой. А вот сам голеностоп, он спекся в твердую, однородную костно-мышечную массу с примесью носка. И за это время Зузайкин, как выяснилось, под угрозой расстрела, пару раз сходил в штурм на своей этой голой кости, произвел на ВСУшников потрясающее впечатление. Он умолял его взять в плен, но не стали брать, так как он распространял немыслимое зловоние. Ему дали сигарет, даже подарили автомобильный ароматизатор «Малинка», который благодарный окопник русский примотал к своей большой голой берцовой кости. Долго благодарил, правда, вот то, что называется реверанс у него не получился. Но действительно, подписчики, которые очень бурно реагировали на этот пост, они правы, это очень теоретически, это очень редкий случай, потому что не сковырнуться от общего сепсиса, ну, наверное, может только один из тысячи. Ну, кстати говоря, не исключено, что 999 с такими же ранами просто не дожили до минуты своей славы и не продемонстрировали обнаженные берцовые сухие кости живого человека. Но вот у меня, кстати, есть еще такие фоточки с других участков фронта, других героев. Ну, хотите, я могу выложить их. Они тоже, прямо скажем, Сочи.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
2: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир «Дэвидсон Радио» продолжает астрологический прогноз. По лунному календарю сегодня 10-й лунный день, а символ дня – фонтан. Луна растущая и находится в знаке Стрельца. Это день активного отдыха. Наша энергия усиливается, и эта сила может начать бить фонтаном. Желательно направить ее на укрепление отношений в семье, на благоустройство дома и вообще. Созидание во всех смыслах – главный девиз этого дня. Овнам придется немного усмирять приток энергии, потому как она у них не просто бьет фонтаном, у них целый водопад неукротимой энергии. Будьте сдержаннее, просят вас звезды, чаще смотрите под ноги, есть вероятность получить травму от падения. Тельцам светило сегодня настоятельно рекомендуют довести начатые дела до конца, иначе вы можете застрять в этом состоянии надолго. Что касается здоровья, то вам следует подружиться с витаминами, чтобы избежать беспокойства и тревожности. близнецам сегодня захочется раскрыть свои секреты всему свету, так как планы у многих будут наполеоновскими, чего звезды делать, конечно же, и не советуют. Хотите сбросить пару килограммов? Тогда сделайте разгрузочный день. Многие раки сегодня интуитивно будут выполнять все рекомендации звезд. Избегайте конфликтных ситуаций дома и в общественных местах. Воздержитесь от участия в шумных спорах. Львы сегодня испытают прилив творческой энергии. Обязательно воспользуйтесь. Кстати, дети, зачатые сегодня, рождаются талантливыми, красивыми и здоровыми. Не верите, так попробуйте, заверяют вас звезды. Девы могут получить сегодня приятное известие. Смело назначайте встречи и говорите о любви. Проявите больше внимания, сегодня оно будет понято правильно. А вот весам звезды рекомендуют обходить все острые углы внутрисемейных отношений. Сегодня ваш ум настроен слишком критично. Партнерские встречи тоже лучше свести к минимуму. Берегите сердце. Для многих скорпионов этот день будет вполне плодотворным, если они переведут всю энергию в работу. И еще не давайте повода для ревности переживать, светило. Ваши партнеры разозлятся не на шутку. Стрельцов потянет на рискованные действия, разрывы отношений и другие отчаянные поступки. Откажитесь от экспериментов и займитесь генеральной уборкой. А вечером дома устройте маленький праздник и выплесните все положительные эмоции. Если козероги сегодня решили взять кредит, вложить свой капитал в какой-то проект, то вполне подходящий для этого день. И еще вы можете доверять своей интуиции. Она вас сегодня не подведет. Водолеи почувствуют волнение и тревогу. Постарайтесь не назначать на сегодня свидание. Есть риск недопонимания и ссор. Из приятного, возможно, вы получите ответы на застарелые проблемы. Рыбам светило советует заняться собственным здоровьем. Уделите больше внимания своим ногам и не пренебрегайте профилактическими занятиями. Упражнения в парке – самое идеальное место, а подбор партнера – за вами. Дорогие друзья, астрологический прогноз на сегодня оглашен, и мне остается только пожелать вам всем удачного дня, отличного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
1: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучшее.
1: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. Davidson Radio. Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
6: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
7: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
6: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
7: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
6: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
7: и качественней.
8: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Нью-Йорк.
1: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
2: Тем временем, как утверждает разведка Польши, как утверждает разведка Балтии, Российская Федерация рассматривает и предполагает нападение на Польшу и на страны Балтии как такой способ отвлечь собственный народ от поражения в Украине. Ну, разумеется, рассматривает. Разумеется, невменяемо. Действительно может. Действительно, скорее всего, нападет. Действительно, она живет в мире каких-то победных грез, галлюцинациях. И от Путина можно ждать все, что угодно, как от эпилептика на большом вибраторе. Вероятно, да. Россия живет вопреки логике, и в сотый раз опять обкашливать, перетирать русскую угрозу нет смысла. Она очевидна. А вот литовцы, немцы, поляки, такие все вроде умные, они все дудят в одно надоевшее дуду, ах, Россия нападет. Да, конечно, нападет. Так, ну вот мы просто смотрим кремлевских идеологов, которые утверждают, что в ближайшие несколько лет по улицам Москвы будут течь реки крови. Это ужасно, пишет Дугин, но это необходимо. Каждый россиянин в тылу должен почувствовать войну, иначе ее не победить. И как дословный текст, и эти ближайшие несколько лет по улицам Москвы, Петербурга, многих других наших городов будут течь реки крови. Враг силен и коварен, разозлен, поэтому этого сценария не избежать. Вот такие у них нынче настроения. Причем, как вы помните, русло для этих рек крови никто особо не закапывал. И готовятся всеми силами. Вот, ну, все губернаторы в той или иной степени поврежденные в уме, другие просто не могут стать. А при Путине... Но вот один из самых свихнутых, это губернатор Вологодчины, но он опять лезет из кожи, и он опять поставил, как только за ним не досмотрели санитары, он сразу поставил очередной памятник Сталину. И за последние 6 лет в целом по Российской Федерации это 118-й памятник организатору самых массовых убийств 20 века, репрессий и мерзостей. Но для укрепления национального маразма россиян это формально грамотный и правильный ход. Но по сути это, в общем, конечно, мартышкин труд, потому что да, вот всякое жлобье, оно нуждается в кровавых идолах. Эти идолы должны вдохновлять русский народ на непримиримость, фашизм, каннибализм. Без идолов никак. Народу необходимы кумиры, рты которых можно мазать кровью и жиром интеллигентов. Все с этим правильно. Но дело в том, что Сталин, мягко говоря, не свеж. Как показал опыт, вот Виссарионович как возбудитель масс малопригоден. Он действует совсем не на все проценты населения. Ну да, там фанаты приходят в экстаз, они готовы давить, насиловать профессорских жен, бить об стенки детей, но, честно говоря, они и так всегда готовы на это. Без всяких там монументов. А вот весомая часть обитателей Российской Федерации, она остается пока к этим играм равнодушна. Она не воспламеняется, как я вижу, праведной ненавистью к врагам народа. Ей пофиг. И возникает странная ситуация. Формально со Сталиным, в общем, все в порядке. Ну, ни с какой стороны вообще не придерешься. Он садист, палач, он извращенец. То есть в комплекте у него есть все абсолютно данные, чтобы оставаться народным любимцем и вдохновлять население на гнобление, уничтожение всяких там инаких. Но, разумеется, вдохновлять и на бесконечную войну с реками крови по улице Петербурга, Москвы и так далее. Ну, Россия войну считает своей главной, единственной миссией. Но, однако, тем не менее, крепка. Крепка доля тех, для которых Сталин – это такая тоскливая архаика. Вчерашний день, и он давно набил оскомину. Конечно, режиму Путина, чтобы уверенно рулить чувствами масс, нужно где-то брать новые кумиры. Не такие поюзанные, как Иосиф Виссарионович. Но отчасти эту роль кумира исполняет кремлевский вурдалак Путин. Но лишь отчасти. Но вообще каждый россиянин сейчас утешается как может. Отличным способом утешения служит этот анонизм победобесия. И это мы видим на очередном памятнике, там, ну, пошарив в закромах, нашли этого заплесневевшего мотоциклиста-хирурга, немножко его обтерли и опять вынули в люди. Идея сделать таким кумиром Дзержинского тоже не пройдет, потому что он тоже уже архаичная, пыльная, приевшаяся фигура. Ну, с ним тоже все нормально, он тоже изувер, там, параноик, помешанный на расстрелах. Но и в нем нет вот этой необходимой новизны, он уже многократно использован. А сам Путин, ну да, дурак, вбил себе в голову, что у него великие идеи и провидение, Бог делегировало ему, выбрало его с тем, чтобы у него было право убивать миллионы, гадить и разрушать. И у него категорически отсутствует сомнение в том, что он имеет право кровавить мир, гадить ему. Но у него тоже есть, скажем так, набор малоприличных недостатков, которые не позволят ему быть вот таким, тем самым всенародным кумиром. А еще веселости. Опять в Екатеринбурге ходят фанатики Николая II. И вот эти памятные шествия фанатиков-патриотов, которые оплакивают царя Николая II, это еще тот, конечно, сюрреализм, но, однако, вот массы прилежно огромными толпами шароебятся, рыдают, ходят в какой-то этой ганиной яме, которая считается официальной чуть ли не могилой Николая II. Дело в том, что вот этот миф о драматическом расстреле, он уже въелся в мозги населения Российской Федерации. Он уже не искореним. Но расстрел Николая, по всей вероятности, это художественный вымысел среднего качества. И не случайно его все обстоятельства этого расстрела, все нюансы первым опубликовал неплохой сценарист, киносценарист Гелий Рябов. А Гелий был большим любителем такой красивой конспирологии, эффектных поворотов сюжета, всяких расстрелов, тайн. И, но согласно серьезным источникам, независимым, скажем так, от русских, Николай и его семейство благополучно смылись и закончили свои дни в шезлонгах там, Аргентины спустя 30 лет после известного так называемого расстрела. И единственные жертвы, которые пришлось принести царю-мученику, стали его же усы, но их для маскировки пришлось перекрасить в яркий же цвет и сделать такой идиотический начес до бровей. Но где и как умер Николай II вообще не имеет никакого значения. И важен этот нелепый русский патриотизм, эти шествия. Теоретически, вот все эти патриоты, можете у меня посмотреть, они там все идут невиданными толпами. Они все должны были бы собраться у Ганиной ямы только для того, чтобы в нее плюнуть или помочиться, потому что Николай II, он с дуру сотнями расстреливал граждан на Невском, он пригрел Распутина, он влез в Первую мировую, продул ее, влез в Японскую войну, продул, ну а потом довел народ до ручки и до готовности отдаться спервовременному, потом большевикам и красному террору. И ничем, в общем, больше этот специалист по балеринам и папироскам он неизвестен. Хотя вот господин Зюганов, он, ну, для Зюганова, конечно, если вот, если бы он занимался альпинизмом, то ему надо было бы построить специальную гору по аналогию с пиком коммунизма, ему требуется какая-то гора кретинизма, потому что он заявил, что революция 17-го года была бескровной, а расстрел Николая II совершила НАТО, Антанта. Ну, а прочие миллионы жертв революции, это вообще все дело рук подлейших англосаксов. Ну, вообще, по поводу Николая II, конечно, есть то, чего забыть ему не получится. Этот идиот лично расстрелял порядка 2000 котов. И это не вымыслы, и кошек. И это не вымыслы, это все зафиксировано в дворцовых охотничьих ведомствах. Он бродил и подстреливал и расстреливал котов и кошек. Об этом официально сообщают так называемые отчеты императорской охоты. Ну и вообще во всей этой истории сплошная литературщина, Голливуд, сценарий, драма. И эта история с расстрелом, строго говоря. То есть мы обязаны предполагать всякое, но никакой критики не выдерживает, потому что нестерпимо несет от нее литературщиной. И существует, но это просто вам для сведения, а библиотека авторитетнейшей литературы по этому вопросу. Есть Саммерса и Монгольда, труд дела Романовых или расстрел, которого не было. Есть работа Марка Ферро, правда о Романовых. И есть абсолютно внятная на эту же тему версия русского академика Алексеева, директора института «История археологии Уральского отделения РАН». Есть работы профессора Виннера, есть материалы конференции в Брисбене, что все это абсолютно липа. И это все базируется на серьезных источниках. Есть Миролюбов, есть гарвардские материалы, 7 томов колчаковского следствия. Никакой конспирологии в этом нет. Кому нравится, считает, расстреляли, к тому, кому нравится, на эту тему смеется. А японский генетик такой был замечательный, Тацуо Нагае. у него было очень много образцов крови Николая II после ранения Николая в Японии. И он открыто заявил сразу, что все имеющиеся образцы покойников, которые были добыты во всех этих ганинских ямах, не имеют вообще никакого отношения к Романовым. И более того, что все эти кости из этих ям, они не имеют между собой не только отношения к Романовым, но и никакого генетического отношения, родства между собой. Ну и он даже помчался, Нагай помчался в Россию, наивно думая, что кому-то здесь, блин, интересно его мнение. Да, есть еще исследование Стэнфордского университета Алекса Найта. И, конечно, все они утверждают, что расстрел полная липа, но думайте так, как вам привычно и комфортно. Причем западные генетики, конечно, откровенно ржут над российскими коллегами, не понимая, что российские коллеги – существо подневольное. Но всегда, когда возникает вопрос, а нафига было устраивать этот спектакль, ну вот давайте просто на секундочку ответим себе на простой вопрос. Что такое Николай II в цифрах за годы, которые прошли с момента его канонизации? Какова доходность этого проекта в свете общенародной истерии, торжеств, захоронений, молебнов? Этот проект емкостью, по своей емкости насчитывает примерно 500-700 миллионов свечек, по самому крайнему минимуму. А всякие спецтребы, бюджеты крестных ходов, образки иконки, литература – это еще суммы. И мы понимаем, что этот проект «Николай II» принес РПЦ как минимум десятки миллиардов рублей. Вот, собственно говоря, и весь секрет Николая II. Ну вот из России, ну все остальное вы у меня увидите в телеграм-канале, ну вот последняя надежда, легальная надежда либералов России, господин Надеждин, он рухнул, возбудили, оштрафовали. Ну теперь надеется, что его не посадят. Но если он надеется, что его не посадят, нафига было идти на выборы в фашистской стране? Он вообще как бы неплохой. Он неплохой дядька, но он такой банальный интеллигент, нафаршированный иллюзиями, бессильный. И они пока не понимают, что его будут просто сейчас добивать по углам. Не потому, что они на что-то влияют или мешают. Они просто то, что называется, портят пейзаж. Так, по поводу сегодняшних бомбежек, ну, все, я бы сказал, уже традиционно, и повторять это все невозможно. Это к тому же надо все с картинками, а для того, чтобы это было с картинками, это надо у меня в телеграм-канале. Подписывайтесь, пожалуйста.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники. Транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-3332. Садик Бэмби.
1: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Новости,
1: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучшее.
2: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.
3: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
5: Мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 АМ. Настройтесь.
3: Йорке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
6: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
6: Информация к этому часу.
7: В студии Наталья Быстрицкая. Нью-йоркский скульптор Серджио Фурнари потратил $100 000 из собственного кармана на статую Чарли Кёрка в натуральную величину, но пока не нашел ни одного покупателя. Он изобразил политического блогера, сидящим с микрофоном в руке. Скульптор отметил, что не был поклонником Кёрка, но соглашался с ним по определенным вопросам. Фурнари все еще рассчитывает, что статуя принесет ему миллионы. В крайнем случае он планирует установить монумент на Таймс-сквер 10 сентября в годовщину гибели инфлюенсера. Согласно недавнему опросу, 47% жителей Нью-Йорка признали, что имеют в своих домах или квартирах кондиционеры, но не могут ими пользоваться без оглядки из-за высоких биллов за электричество. Жители Большого Яблока вынуждены экономить. Аналогичные опросы были проведены в большинстве штатов и городов страны в период аномальной жары. Везде социологи зафиксировали одно и то же явление. Примерно 50% жителей экономят на кондиционерах. Для сравнения, 10 лет назад этот показатель составлял всего 4%. Тогда electricity и в целом utility bills не входили даже в пятерку главных расходов. Комьюнити-центры, центры охлаждения, библиотеки сообщают о невиданном наплыве пожилых людей. Они пытаются сэкономить на домашнем электричестве хотя бы в дневное время. Проблему завышенных счетов за электричество в сентябре планирует обсудить Конгресс. В настоящее время законотворцы на летних каникулах. Тем временем климатологи предсказывают, что лето следующего года будет значительно жарче текущего. Информационная служба Дэвидсон Радио поздравляет человека-легенду Михаила Гулько с днем рождения. Дядь Миш, чтоб ты нам был здоров. Уважаем, любим, поздравляем.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Только на
3: Дэвидсон Радио.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. СКРС-диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про СКРС-диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. СКРС-диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прахин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Новости.
14: Аналитические передачи.
13: Репортажи, мнения экспертов.
14: И прямые включения из горячих точек со всего света.
13: Все это RTN.
14: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
13: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
14: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
13: RTN. Смотрите лучше.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азакилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.

0: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симы Меризанской на Дейдзон Радио.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Приветствую вас. Сегодня без всяких гостей и без всякой музыки мы будем разговаривать с вами. Я ни в коем случае никогда не беру на себя ответственность быть ни проповедником, ни, упаси Бог, играть роль рабая. Но сейчас идут траурные дни с 1 по 9 ава. Это самые трагические дни в истории еврейского народа, который, к сожалению, продолжается по сей день. Поэтому я взяла на себя смелость, дорогие друзья, сегодня посвятить программу именно 9 ава, потому что по опросу даже моих ближайших знакомых, друзей, не все знают, что это за день. И я, повторяю, возьму на себя смелость рассказать вам сегодня, что же это такое. И, может быть, мы вместе о чем-то задумаемся, может быть, мы вместе сможем что-то изменить в нашей непростой, чтобы не сказать, трагической истории еврейского народа, потому что, просто здесь оговорюсь, что еврейская история – это наша коллективная ответственность, дорогие друзья. Как бы мы, каждый из нас, не старался быть праведником, ходить в синагогу, зажигать свечи и, так сказать, исповедовать, и стараться следовать заповедям, тем не менее, каждый из нас отвечает за другого еврея, который это не делает. И вот, вот эта коллективная ответственность, она и приводит к таким катастрофам, которые наш народ переживал и продолжает, к сожалению, переживать по сей день.
0: Программа «Звездные войны» Симы Меризанской на Дейдзон Радио.
1: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «Б». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
0: Программа «Звездные войны» Симы Меризанской на Дейдзон Радио.
1: Что говорить, это самый трагический день в еврейской истории. И с этой датой в разные годы связаны были многие трагические события. Конечно, в первую очередь разрушение первого и второго храма. Я приготовила

когда Моисей привел евреев к границам земли обетованной. Они побоялись сразу пойти в нее, войти, и спросили Моисея отправить разведчиков с тем, чтобы те, вернувшись, описали страну и перспективы жизни в ней. И хотя эта просьба была выражением сомнения в Боге, который вывел евреев из Египта и обещал им эту страну, все же Моисей согласился отправить глав 12 колен на разведку. Были отобраны самые мудрые старейшины из этих кланов. И страна была действительно прекрасная, но в ней жили действительно гиганты, высокие очень люди. Но для того, чтобы не заметили эти 12 человек, в это время Всевышний напустил мор на эту страну, и поэтому большинство населения было занято похоронами. Поэтому вернувшиеся разведчики, которые ходили по стране 40 дней, сообщили, что страна укреплена до небес и населена великанами, против которых евреи маленькие, как кузнечики. Но если кто-то из вас обращал внимание на кошерных винах, есть символ. Два человека несут на палке гроздь винограда с них ростом, с человеческий рост. Вот это вот именно то, что привезли с собой, принесли на себе разведчики. Это были плоды, вот эти уникальные фрукты, и так, овощи и так далее. И только главы двух колен утверждали, что земля обетованная прекрасна и что стоит войти в нее. Естественно, народ поверил, как говорится, средствам массовой информации. Он поверил большинству. И всю ночь с 8 на 9 ава евреи плакали, говоря, что Бог привел их в эту страну из злобы, и что лучше бы они умерли в пустыне или вернулись бы к своим котлам с кипящим маслом и мясом. И вы знаете, каждый раз, когда вот сколько лет, уже 25 лет я стараюсь изучать и Тору, и книги наших священных, и мудрецов, толкования и так далее, я не устаю удивляться нашему народу. С самого начала, с момента выхода из Египта, не говоря о том, что они видели все эти фантастические чудеса, которые происходили, несмотря на то, что вышло всего треть еврейского народа, остальные из-за неверия погибли вместе с египтянами. На их глазах рухнула самая крупная империя вообще того времени. И те 9 стран, которые должны были покорить евреи для того, чтобы прийти на свою землю, они просто рядом не стояли с Египтом. После того, что они стояли у горы Синай и видели и слышали всемогущего его голос и так далее, вот после всего этого каждый раз при любом, то у них воды нет, то кушать нечего, то мясо давно не ели и так далее, начинались стоны. Зачем нас вывели? Лучше бы мы остались у котлов с мясом. Я не устаю, честно говоря, удивляться этому. И здесь произошло все то же самое. Вам предложили войти в страну, текущую молоком и медом. И вы уже понимаете, кто за вами стоит. Идите. Нет, мы не пойдем, потому что мы боимся, потому что нас убьют. И чем это все кончилось? Понятно, что Всевышний совершенно разозлился. И первое, что было сделано, и он сказал страшную фразу, которая есть у нас в Торе, и в Танахе она есть. «А сегодня вы плачете без причины, и этот день будет вам плачем во всех поколениях». К сожалению, это пророчество сбылось и сбывается по сей день, потому что, прежде всего, все те, кто не верили, и все те, кто плакали в этот день, исключая двоих представителей колен, они все должны были умереть в пустыне. Разведчики ходили 40 дней по стране, которую им Бог предлагал без всяких усилий. Войдите и живите. 40 лет, и это поколение, которое старше 20 лет, люди не войдут в землю обетованную, они умрут в пустыне. И что дальше, вам придется завоевывать эту страну. То есть это опять жертвы, это опять кровь и так далее. И все это было совершенно исполнено. Это мы знаем прекрасно. И самое, что еще, конечно, страшное, даже войдя в землю обетованную, евреи продолжали грешить. И самым тяжким грехом было идолопоклонство. Ведь это было прямым нарушением заповеди «Не сотвори себе кумира».

0: мира. Причем по свидетельству пророка Иеремии, бывшего свидетелем разрушения первого храма, объектом поклонения стал и непосредственно храм. Вот это очень интересная вещь, потому что пророк говорил, что люди его поколения без конца повторяли слова «храм Господа», полагая, что храм спасет их, искупит добрые их преступления, любое, в принципе, их преступление. И так было забыто значение храма как пути служения Всевышнему. И то есть храм как бы становится методом поклонения, предметом поклонения, а не промежутком между евреями и Всевышним. И вот это, так сказать, и было, может быть, тоже одной из причин разрушения храма, потому что Всевышний его просто убрал. И что говорить, дорогие друзья? Этот день покаяния, и понимание того, что мы совершили и совершали. И опять же, что говорить, если мы будем говорить об идолопоклонстве, и если мы будем говорить о том, как евреи с готовностью переходят в другую жизнь, в другое вероисповедание, мы говорим о том, конечно, что у каждого есть выбор. Выбор, конечно, есть. Но вы, дорогие евреи, в свое время подписали договор со Всевышним, а договор надо исполнять, или вы будете наказаны. Что и происходило, к сожалению, во всей нашей истории. Ну что ж, после короткого перерыва мы вновь продолжим наш разговор о 9 ава.
1: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Дорогие друзья, сегодня не секрет, многие бизнесы переживают финансовые трудности. Эта проблема коснулась, к сожалению, и Дэвидсон Радио. Поэтому группа неравнодушных людей, энтузиастов, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио». Каждый человек, кому нравятся наши программы, может внести свою лепту в этот проект. Любая финансовая поддержка от вас бесценна. Вы можете выйти на наш сайт davidsonradio.com. Там есть подробная инструкция, как сделать донейшн. Мы вещаем для вас, друзья мои, более 20 лет. Мы делим с вами свою жизнь. И давайте станем еще ближе. Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание более качественного радиоэфира. Еще раз, наш сайт davidsonradio.com. И мы благодарны всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья. Спасибо за вашу щедрость, преданность и неравнодушие.
1: «Звездные войны» Симой Березанской. Продолжение следует.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
4: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари «Фараонов», но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азокилит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
5: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
6: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
5: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.

0: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод 2.
1: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
0: Программа «Звездные войны» с Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, вновь. И я приветствую тех, кто к нам подключился только сейчас. И напоминаю, что сегодня мы говорим о 9 ава. Это трагическое время в истории нашего еврейской жизни на протяжении тысячелетий. «Внемли, Господь! Утри, что смотри, что стало с нами. Взгляни на поругание, боль и стыд. Владеют воры нашими домами. Наш скарб разграблен и очаг разбит. Взгляни, Господь, узри, что стало с нами. Рыдает мать, мы горькие сироты, несметны наши скорби в месяц Ав. Мы платим деньги, и за наши воды свой праздник возлияния поправ. Взгляни, Господь, узри, что стало с нами. Призыв наш отклонили египтяне, пренебрегла Ассирия мольбой за то, что в дни жестоких испытаний на брата брат пошел смертельный бой. Взгляни, Господь, узри, что стало с нами. Отцы заветы слепо приступая, зато ушли бесследно в мир иной, а мы, потомки, грех их искупая, сегодня платим тяжкую ценой. Взгляни, Господь, узри, что стало с нами. Жестоко обходились мы с рабами, не дав им волю и ответ суров, зато теперь господствует над нами, властители, ничтожнее рабов. Взгляни, Господь, узри, что стало с нами». И так далее. Я начала эту нашу вторую часть нашей программы с книги «Плач». Это потрясающая совершенно книга. Я очень рекомендую тем, кто интересуется подобной литературой и вообще хотел бы просто приобщиться к этим траурным дням, почитать, то в России издана книга, которая называется «Плачи 9 ава». Совершенно блистательная книга, которая переведена изумительными поэтами, и это самая настоящая высокая поэзия. А просто расскажу немножко про это, что в синагогах вечером после вечерней молитвы читается свиток «Плач Иеремии» Эйха, где автор, который, как я вам говорил, был современником разрушения первого храма, глубоким поэтическим языком оплакивает эту национальную катастрофу, затронувшую все общество и в корне изменившую духовную и физическую жизнь народа. И вот именно вокруг свитка Эйха со временем были созданы кенот. То есть кенот – это песни элегии, плачи, которые читают в синагогах вскоре после Эйха. И кенот написаны крупнейшими еврейскими поэтами Средневековья, такими прежде всего, как Алазар а-Калир, который жил в IX веке нашей эры, и после которого, вот, который написал огромное количество подобных стихов, кенот, как я вам говорила, и который даже читается во время субботних молитв, и также другие авторы, просто не буду их перечислять вам. И в основе кенот лежат мидраши, связанные с разрушением храма и бедствия, произошедшие с еврейским народом после написания свитка Эйха, в том числе и те, которые не произошли 9 ава. То есть за время тысячелетий после Иеремии, естественно, что столько всего понаслучилось, что, естественно, другие поэты, очень талантливые, даже и в наши дни, чего только бы не понаслучалось, говорим попозже про это, то, естественно, об этом пишут. Пишут вот эти плачи, которые призывают еврейский народ к тому, чтобы он немножко одумался, взглянул на себя немножко со стороны, покаялся. И почему брат должен идти войной на брата, и почему правит всем такая непонятная, необъяснимая ненависть евреев друг к другу. Оглядимся вокруг, да, мы видим это каждый день вокруг себя. А вот когда мы будем необъяснимо любить друг друга, вот тогда, наверное, все наши проблемы, может быть, и закончатся, по крайней мере, вот эти катастрофы кошмарные. И здесь я хотела бы, дорогие друзья, немножко провести параллель с Йом-Кипуром. Понятно, что Йом-Кипур как бы признанный день, когда все идут в синагогу, которые постятся, и считается, даже люди не сильно верующие, или даже не регулярно не исполняющие никакие, так сказать, обряды религиозные и так далее, они всегда считают своим долгом поститься в этот день, прийти в синагогу, помолиться и так далее. Но в чем принципиальное отличие поста Йом-Кипура и вообще праздником Йом-Кипура, потому что Йом-Кипур на самом деле называется как бы судным днем, но это не совсем точно, потому что скорее судный день – это Рошашана. То есть именно вот эти 10 судных дней, когда начинается Новый год и до Йом-Кипура, когда приговор выносится и ворота, так сказать, к Всевышнему закрываются, то именно Йом-Кипур – это как бы последний день, когда считают, что еще что-то можешь отмолить. Но, в принципе, мы молимся за себя, да? За себя, за наши, просим простить наши грехи и так далее. Но пост 9 ава несравненно более важный именно в плане поста и скорби. Почему? Потому что 9 ава мы скорбим не о себе, не о каком-то конкретном событии, произошедшем с нами, а мы молимся и скорбим за всех нас, дорогие наши друзья евреи. У нас есть коллективная ответственность, и очень важно приобщиться к общей судьбе. И вот я, конечно, не призываю вас всех поголовно, потому что каждый, опять же, принимает это решение, каждый думает о себе прежде всего и так далее. Но думая о себе, вы должны все же всегда думать и о том, что вы являетесь частью еврейского народа, который получил благословение на у горы Синай, и это коллективно. Мы коллективны в радости, и мы коллективны в печали. И поэтому каждый из нас должен что-то делать для того, чтобы вот этот список невероятных кошмаров, произошедших, происходящих до сих пор в эти трагические дни с 1 по 9 ава, чтобы он у нас прекратился. Вообще интересно, что еврейская история, она не движется по прямой, она движется по спирали, по кругу. И это круг, это каждый год. столетия, тысячелетия, где проходят одни и те же отметки. И если вы знаете, то мы каждый год начинаем читать с Нового года, как бы начинается Новый год, через какое-то время мы начинаем вновь читать Тору, заканчиваем ее уже после Нового года, и это каждый год происходит, все те же самые праздники, и, к сожалению, все огромное количество несчастий. И я хотел бы вам просто вот для иллюстрации сейчас прочитать то, что я вам обещала, да? Вот этот кошмарный список. Чтобы вы так же, как и я, удивились и потряслись. Итак, перечень печальных событий, случившихся на протяжении веков 9 ава. 9 ава 2449 года от сотворения мира, то есть это 1313 год до новой эры, Всевышний вынес приговор, согласно которому вышедшее из Египта поколение было обречено скитаться по пустыне 40 лет и умереть, так и не увидев страну Израиля. 9 ава 3338 года от сотворения мира, это 422 год до новой эры, вавилонским царем Навуходоносором был разрушен и сожжен первый храм, построенный Соломоном в 9 веке до новой эры. 9 ава 3838 года, 28 года от сотворения мира, это 68 год до новой эры, римским военачальником, впоследствии императором Титом Веспасианом, был разрушен второй храм, построенный в 4 веке до новой эры. 9 ава, предположительно в 135 году новой эры, пал последний оплот еврейских повстанцев, и вождь восстания Шимон бар Кохба был убит. По свидетельству римского историка, в сражении в той войне погибло 580 тысяч евреев. Было разрушено 50 укрепленных городов, 985 поселений. Почти вся Иудея превратилась в выжженную пустыню. 9 ава, спустя несколько лет после поражения Бар-Кохбы, более точных, к сожалению, сведений нет, римский правитель Турнус Руфус перепахал территорию храма и его окрестности, и исполнилось сказанное пророком: «Из-за нас Сион будет распахан, как поле, а Иерусалим станет руинами, и храмовая гора – лесистым холмом». Захватчики запретили евреям жить в Иерусалиме. Всякому, нарушившему запрет, грозила смертная казнь. Иерусалим стал языческим городом под названием Аэлия Капитолина. 9 ава 1095 года папа Урбан II объявил о начале первого крестового похода, в результате которого воины Иисуса убили десятки тысяч евреев и уничтожили множество еврейских общин. Это было в Германии, в Трансильвании и так далее. 9 ава 1146 года во время второго крестового похода были организованы погромы в еврейских общинах Германии и Франции. 9 ава 1290 года началось изгнание евреев из Англии. На следующий день после 9 ава 1306 года был издан указ об изгнании евреев из Франции, причем все их свое имущество они должны были оставить там. 9 ава 1348 года европейских евреев обвинили в организации одной из крупнейших в истории эпидемии чумы и черной смерти. И это обвинение привело к жесточайшей волне погромов и убийств. 9 ава 1492 года король Испании Фердинанд II, Арагонский, королева Изабелла I Кастильская издали указ об изгнании евреев из Испании. И это было самой большой катастрофой евреев в европейского еврейства. После этого они стали скитальцами по Европе. 9 ава 1555 года евреи Рима переселены в первое в истории гетто. 9 ава 1567 года были переселены в гетто остальные евреи Италии. 9 ава 1648 года, вот это вот, обратите внимание, дикая резня. 150 тысяч евреев было вырезано в Польше и Украине и Бессарабии, устроенным героем украинского народа Хмельницким и его сподвижниками. 9 1882 года в России начались погромы еврейских общин в пределах черты оседлости. 9 1914 года началась Первая мировая война. Это тоже один из самых трагических этапов жизни еврейского народа, потому что были полностью уничтожены еврейские местечки, в которых соблюдались традиции, в которых жила общинная жизнь еврейская, и сохранялось это все долгие годы. И 9 ава 1942 года началась депортация евреев из Варшавского гетто, где был подавлен мятеж. И 9 ава 1942 года начал действовать лагерь смерти в Треблинке. Но из последних наших событий современной совершенно истории я могу сказать, что выселение Газа было назначено тоже на 9 ава, но вовремя обдумались и перенесли это на 10 ава. Но это не отменило трагедии, которая все же произошла. Вот, дорогие друзья, такой краткий, трагический список как бы основных, самых больших событий. Я не говорю уже о тех событиях, которые случаются поменьше, так сказать, и, может быть, каждый может вспомнить что-то происходящее не очень хорошее в его жизни в это время. И я хотела бы вам вот прочитать еще один кинот, еще один стих «Плач». Да, я хотела вам сказать про эту книгу еще, что вы ее, наверное, можете найти на интернете. Она так и называется «Плач 9 ава». И в этой книге были привлечены самые одаренные писатели, поэты, конечно, в большей степени, которые переводили эти плачи, и очень правильно в свое время еще сказал Рамбам, один из величайших еврейских философов, о том, что переводить дословно с другого языка на другой, это на самом деле неправильно, потому что надо сохранять дух стихотворения, его эмоции, и передавать это на том языке, который близок к читателям, которые будут его читать. И мне кажется, что вот эта книга, она демонстрирует вот эту совершенно удивительную возможность и удачу. И, повторяю, те, кто хотят и интересуются настоящей высокой поэзией, связанной с трагическими днями еврейской истории, то эта книга «Плач 9 ава», вы можете, наверное, ее найти на интернетах, я так уверена в этом говорю, потому что я эту книгу получила в подарок от своего раба Ашера Ашура, которому выражаю огромную признательность за то, что я благодаря ему приобщилась к этим знаниям, которыми скромно пытаюсь с вами поделиться, и узнаю все больше и больше каждый раз. Итак, это как раз Элиэзер Калир, вот тот автор, о котором я вам говорила. «Взвечу я к небесному своду, о небо, рыдай, не молчи, лью слезы на землю, как воду, проклятие вам, палачи. Я помню о плаче в пустыне, ночь ночи давно не чета, и дни мои нынче постылы, пустыня, пустыня мечта. Запахну, как плод запоздалый, кто с домом, хулите броня, мне терпением стать бы усталой, хозяин пристрастил меня. А так изнывать от смятения, душе и в тоске засыпать, без пастыря нет утешения, я жажду его отыскать. Мне доля моя постыла, послушайте повесть мою, померкли, потухли светила, Творца о пощаде молю. Припомни прекрасные дали, скорбя разорвала я плащ, и звезды со мною рыдали, и был безутешен их плач». И так далее. Это очень долгие стихи. Я, надо сказать, что заложила здесь несколько разных стихотворений, но мне не хочется так трагически все время об этом говорить и нагонять на вас тоску. Дело не в тоске, наверное. Дело в том, что просто надо сочувствовать, уметь сопереживать историю своего народа. И каждый раз, вот, и глядя на этот список кошмарный, вспоминая, что мы пережили, даже мы, наше поколение, у которых на глазах были родители, бабушки и дедушки, пережившие Холокост, ушедшие в мир иной, потому что был Холокост, по крайней мере, были бы убиты все бабушки и дедушки. Папа изувеченный вернулся с войны и так далее. Это все, дорогие друзья, не происходит просто так. Потому что, повторяю, существует коллективная ответственность, и каждый из нас, наверное, должен вот задуматься, обратиться к себе самому, как что-то сделать лучше, что-то как-то полюбить окружающих, не только себя. И я стараюсь вот как-то всегда призывать к этому, что вот такое негодование и какая-то внутренняя раздраженность. Вот вы обращали внимание, если вы заходите в лифт, например, и заходит наш человек, да, наш соотечественник, и американец. Американец добродушно улыбается. Я люблю, когда говорят, мы не любим фальшивые улыбки американцев. А я люблю. Пусть лучше американцы улыбаются мне, но и говорят «здравствуй», «до свидания», и «how are you», да? Чем входит мрачный человек, который смотрит на тебя ненавидящим взглядом, уперся в пол или в потолок, или в стену, и излучает от себя прямо аура у него такая ненавистная ко всем окружающим, что просто хочется быстрее выскочить из этого лифта. Поэтому вот разница существует, и, наверное, каждый из нас, опять же, должен как-то пытаться найти мир в душе и посмотреть вокруг, как все замечательно у нас, да, солнышко светит, кусок хлеба есть, крыша над головой есть. Что вообще, на что жаловаться так на самом деле, да? И поэтому, конечно, вся еврейская история, она как бы все же приводит к тому, что мы скорбим, конечно, но даже 9 ава – это апофеоз жизни, потому что мы все связаны и в беде, и в радости, как я говорила, и быть евреем не в том, как нужно умереть, а как жить, невзирая на все те несчастья, которые нам, к сожалению, иногда предоставляет жизнь. И именно это является праздником 9 ава. Итак, дорогие друзья, я прощаюсь с вами и желаю вам хорошего поста. И всего доброго, до следующих встреч.
0: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской. Дэвид Зон Радио.
3: Дэвид Зон Радио. Американское радио на русском языке.
4: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401k, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
5: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
6: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
5: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.
7: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
8: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
9: Дэвидсон Радио.
8: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
9: Дэвидсон Радио.
8: 620 AM. Настройтесь.

свысока поднимешь бровь. Все, что смогла, я отдала тебе, любовь. Ты все взяла.

0: Третий час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Госдеп объявила введение режима усиленных мер безопасности для всех американских граждан за рубежом из-за обострения военной обстановки на Ближнем Востоке и угрозы эскалации. Госдеп предупреждает о рисках отмены коммерческих авиарейсов, закрытии воздушного пространства в ряде стран региона и возможных атаках на дипломатические объекты. Гражданам США рекомендовано пересмотреть планы поездок через Ближний Восток и зарегистрироваться в системе отслеживания безопасности СТЭП. В Федеральном суде Манхэттена проходит слушание по иску газеты «Нью-Йорк Таймс» к Министерству юстиции. Юристы издания под руководством Дэвида О'Нила обвиняют администрацию Трампа в злоупотреблении судебной системой и попытках раскрыть конфиденциальные источники журналистов. В материалах суда утверждается, что директор ФБР Кэш Патель лично курировал запросы на повестки в отношении журналистов. Прокурор Южного округа Нью-Йорка Джей Клейтон заявил, что Минюст действовал строго в рамках закона, соблюдая защиту свободы прессы. Федеральное управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, FDA, проводит двухдневное заседание комитета по аптечным рецептурным препаратам. В повестке вопрос регулирования и включения в список разрешенных компонентов таких пептидных препаратов, как BPC-157 и TB-500. Решение ведомства напрямую повлияет на рынок специализированных медицинских препаратов и рецептурных аптек по всей стране. Президент Аргентинской футбольной ассоциации Клаудио Тапия был задержан сотрудниками ФБР в аэропорту в Нью-Йорке перед вылетом в Аргентину после финала чемпионата мира. У Тапия, казначея сборной Пабло Тавегина и предпринимателя Хавьера Фарони, изъяли компьютеры и мобильные телефоны. Согласно судебным документам, Тапия, Тавегина и Фарони должны явиться для дачи показаний в суд Южного округа Флориды 30 июля. Задержание произошло на фоне расследования финансовых и коммерческих сделок Аргентинской футбольной ассоциации. Министерство юстиции проводит проверку финансов ассоциации, чтобы установить, могли ли операции через американскую банковскую систему быть связаны с финансовыми преступлениями. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп одобрил соглашение с Саудовской Аравией о ядерной программе. Это позволит обогащать уран в королевстве. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам одобрил использование американскими военными баз Соединенного Королевства для ударов по Ирану. Рост цен в США привел к резкому увеличению магазинных краж. Согласно новому исследованию, к этому методу теперь прибегают почти треть американцев. Человек-легенда Михаил Гулько отмечает юбилей. И о погоде. В Нью-Йорке ясно, относительная влажность воздуха 40%, 79% по Фаренгейту, 27% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сопкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 AM. Настройтесь.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость.
7: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
12: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение и все. Davidson Radio. Мы стали еще ближе.

0: Добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Белый дом хочет видеть Путина на саммите двадцатки в Майами. США, где в декабре пройдет саммит большой двадцатки G20, подают сигнал о заинтересованности в участии президента России Владимира Путина в мероприятии. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев. По его словам, американский лидер Дональд Трамп неоднократно говорил, что считает участие российского коллеги в G20 полезным. Саммит является площадкой для обмена мнениями между главами государств, а без участия России невозможно эффективно решать глобальные проблемы, считает дипломат. Поговорим об этом и не только. Ко мне присоединяется журналист Алекс Якубсон. Алекс, приветствую тебя в эфире.
1: Здравствуй, Артем. Приветствую наших зрителей и слушателей.
0: Я скажу честно, что у меня от этой новости волосы дыбом встали. Я просто не знаю, что еще нужно сделать, чтобы Дональд Трамп понял, ну, кто такой Путин, и в нынешних реалиях, после почти 5 лет войны в Украине, что заставляет Дональда Трампа приглашать и влиять на общественную повестку, чтобы Путин прибыл на саммит в Майами?
1: Ну, смотри, во-первых, в Майами теплее, чем в Анкоридже. Во-вторых, это все-таки заявление российского какого-то представителя, причем человека, про которого я, по-моему, раньше до сих пор никогда не слышал. Там с Кирилла Медведева мы еще знаем. Кто такой Бердыев, я, честно говоря, сейчас не вспомню. Наверное, сперва надо дождаться реакции Белого дома. В-третьих, к сожалению, да, есть подозрение. Ну, есть, с одной стороны, такая вроде бы интересная, ну, версия, как бы, что есть такой рациональный расчет оторвать Россию от Китая, перетащить ее на проамериканскую сторону. Хотя раз за разом мы видим, что, по крайней мере, как раз при нынешнем президенте России это практически невозможно. И Россия все больше и больше превращается, в том числе, в экономический придаток Китая. Сейчас, по-моему, 40% торговли российской с Китаем, а торговля с Европой очень упала. Я не знаю, какого процента торговли с Америкой, но думаю, что поменьше, чем с Китаем. И как бы получается, что Россия, наоборот, превращается все больше и больше, как бы привинчивается к Китаю. Как ее после этого отцепишь от Китая? Ну и кроме того, есть, к сожалению, немало причин в отношении Путина и в отношении некоторых других подобных персонажей, типа Ким Чен Ына. Немало причин, как бы, подозревать, что у Путина есть симпатии к такого рода лидерам и такого рода режимам. Кстати, если позволишь, небольшое лирическое отступление.
0: У Путина или у Трампа?
1: У Трампа, ты, наверное. Извините, у Трампа, да. Конечно. Я хочу заодно признаться, как сказать, в своем моральном огромном поражении в отношении другого формально республиканского политического деятеля Кёртиса Сливы, которого я много лет поддерживал. Я просто на днях видел выпуск программы Пирса Моргана, такого независимого английского журналиста, долгое время работающего на CNN, потом ушедшего такого вольное плавание. Он приглашает самых разных людей, от откровенно, скажем, антиизраильских и до там Нафтали Беннета, Эхуда Барака и так далее, там Эхуда Ольмерта. И вот он, значит, у него участвовал Кёртис Слива, который проехался по Нетаньяху. Я сам часто критикую Нетаньяху, но меня поразило. Кёртис Слива, который участвовал в свое время в мероприятиях организации, ну, практически еврейской Лиги защиты евреев, практически преемников Мейра Кахана, то есть еврейских радикальных таких, как бы, защитников здесь, в Америке, который строил себя всегда ярого защитника Израиля, здесь присоединился к этому

0: отношения Трампа и Нетаньяху сейчас, и ведь говорят, есть утечки,
1: смотри,
0: скажем, да, из Белого дома, которые говорят о том, что именно Нетаньяху подтолкнул Трампа на это все, а потом, когда Трамп оказался, ну, в беде тут в Соединенных Штатах в связи с ценами на бензин, то самоизолировался, и таким образом Трамп держит на него обиду, то, учитывая вот эту версию, это не кажется совсем таким
1: каким-то сумасшедшим. Это не кажется, но смотри, во-первых, меня разочаровало в Кёрсисе Сливе, что он присоединился, как вот такой вот флюгер, присоединился к хору, который сейчас как бы выражает преобладающую в некоторых, причем радикально левых, радикально правых кругах, позицию. Кёрсис Слив оказался мне хоть и экстравагантным, но все-таки мейнстримным республиканцем. Во-вторых, Нетаньяху и Трамп последний раз встречались в декабре еще не только до Ирана, а до Венесуэлы. Незадолго до Ирана Трамп встречался с как раз министром обороны Саудовской Аравии. Точно так же можно было бы обвинить Саудовскую Аравию в том, что она втянула Америку в эту войну, но этого никто не делает, потому что даже для нынешних республиканцев обижать Саудовскую Аравию – это не камильфо. И более того, мы вот видим сообщение, что Трамп подписал договор, позволяющий Саудовской Аравии теперь разрабатывать собственную ядерную программу. Мы пытаемся убить ядерную программу Ирана, но при этом разрешаем ядерную программу Саудовской Аравии, которая потенциально может дать этой стране ядерное оружие. То есть расползание ядерного оружия по всему миру, в том числе по странам, пусть и не противостоящим напрямую Западу, хотя есть много вопросов в Саудовской Аравии исторически, да, как бы это главная арабская, мусульманская, суннитская теократия. И процесс расползания ядерного оружия, то, чего мы боялись при Байдене, при Обаме, происходит при Трампе. Удивительное дело. Это еще один момент, в котором Трамп сливается с Обамой. Знаешь, я вот вспоминаю фильм на Дерибасовской «Хорошая погода», где милицейский командир говорил частному детективу, которого играл Харатьян, если не ошибаюсь, «Эх, конкурент, как до тебя спокойно было». Вот до Трампа у нас республиканцы были очень предсказуемые и четкие. У нас был, скажем, Рейган, у нас был Буш-старший, у нас был Буш-младший. При них было такое явление, как compassionate conservatism. Консерватизм, который распространялся на... Как бы идея такая, что мы четко придерживаемся консервативной точки зрения, но мы понимаем другую точку зрения и хотим налаживать мосты с демократами, с какими-то там игроками международными. Сегодня у нас президент, который начинает уже вести себя немножко похожим образом на царя Саула, про которого сказано в Библии, что тот, кто будет милосерден к жестоким, потом будет жесток к милосердным. Человек одновременно заигрывает с Путиным, дает право Саудовской Аравии на ядерные разработки, начинает ссориться с израильским лидером, который мне тоже не нравится. И я все знаю, что я надеюсь, что Нетаньяху проиграет следующие выборы, но Израиль-то останется. И учитывая кандидатуры, которые могут прийти на смену Нетаньяху, очень маловероятно, что позиция Израиля что-то серьезно изменится. Да? И при этом Трамп постоянно играет в эти странные развороты с Украиной. То он дает ей лицензию на патриоты, то он, значит, заигрывает, опять же, с Путиным. И при этом он выступает с объявлениями, с речами, где он заявляет, что наша избирательная система гнилая, что она скомпрометирована. Еще обвиняет Китай в том, что якобы из-за Китая он проиграл выборы 2020 года. Хотя на самом-то деле, если посмотреть, Китаю Трамп выгоднее Байдена любого и любой Камалы Харрис, потому что Трамп зарубил трансатлантическое партнерство экономическое. Трамп даже сейчас в ходе переговоров с Ши Цзиньпином в мае практически отказался подтвердить намерение защитить Тайвань в случае войны. Вот он везде делает уступки в решающие моменты, он делает уступки геополитическим противникам Запада и Америки.
0: Угу. Еще момент. Трамп ввел тарифы в прошлом году и продолжает это делать в этом году. И страны, на которые Трамп распространяет свои тарифы, заключают контракты с Китаем, как это сделала Канада, которая сказала, что больше нет уверенности в нашем соседе, и заключила большой контракт с Китаем, который, опять же, выигрывает от всех этих действий Дональда Трампа.
1: Ну, тут, как бы, знаешь, два...

0: ошибочных поворота не создают правильного. То, что Канада или Европа в результате обращаются к Китаю, это тоже их не красит, скажем так. Так же, как в случае с Ираном.
1: Нет, я имею в виду, какую выгоду это приносит самому Китаю.
0: Да-да-да, но то, что Трамп отталкивает союзников, это безусловно, а потом он жалуется, что его не хотят поддержать в войне в Иране, например.
1: Алекс, давай вернемся к Путину и Украине, и вот этому приглашению на саммит в Майами. Ты правильно заметил в самом начале, что это прозвучало от российской стороны. Значит ли, по-твоему, что... Ну, мы знаем, ведь ничего просто так не звучит от российской стороны, а обычно за этим что-то стоит. Значит ли, по-твоему, что Путин действительно хотел бы прибыть на этот саммит? А если так, то какую пользу он мог бы для себя поиметь здесь?
0: Ну, даже сама релегитимизация, так сказать, Путина будет пользой для него. Я помню, как году в 15-м, по-моему, это была замечательная картина, когда из всех участников двадцатки с ним за столом, за завтраком сидела только крайне левая бразильская тогдашняя президент Дилма Русеф, которую саму подвергли импичменту через год. Все остальные мировые лидеры не хотели с ним сидеть. И то, что он, даже терпя неудачи на поле боя с Украиной, при этом возвращается в клуб мировых лидеров и решал, как говорит товарищ Бердыев, что без России невозможно решать международные проблемы, во-первых. И ты знаешь мое отношение к России. Я хочу, чтобы она, потеряв часть территории, в целом осталась единой и продолжала существовать, ну, примерно как Германия или Япония после Второй мировой. Но, справедливости ради, Россия автор львиной доли международных проблем современных. Она не решатель, не решала международных проблем, она их создавала. Создавала. И как глагол прошедшего времени, если угодно, такое слово изобрели мы только что, существительное, создавало. Вот есть решалы, а есть создавалы. Да, вот Россия это создавала международных проблем, будь то на Ближнем Востоке, будь то в Европе. К поддержке Северной Кореи она имеет немалое отношение. Есть, кстати, разговоры, что вот там она действительно конкурирует с Китаем за влияние на КНДР. Россия... до самого упора поддерживала дружеские отношения с венесуэльским режимом, лезет в Африку, причем даже при том, что пророссийские хунты типа Малийской терпят там неудачи, все равно Россия там продолжает застревать, только лишь бы ставить шпильку Западу. После этого говорить, что без России невозможно решить мировые проблемы, как раз без России скорее их легче было бы решить.
1: Здесь есть еще момент, ведь я так понимаю, что Зеленский будет приглашен на этот же самый саммит. То есть это Путин, который так избегает встречи с Зеленским, внезапно, вот можно сделать вывод, захотел приехать на саммит, где Зеленский будет, в общем-то, представлен.
0: Ну, знаешь, может быть, действительно, знаешь, есть такая замечательная песня, ее пела Алла Пугачева, «Если долго мучиться, что-нибудь получится». Может быть, это какой-то такой вот 1001-й поход за примирением двух Владимиров, да, о котором Трамп так мечтает, что ему за это наконец дадут премию мира Нобелевскую и так далее. Хотя, скорее всего, буквально на следующий же день, улетев обратно домой, Путин продолжит долбить Украину своими там кинжалами или чем он ее сейчас там, искандерами, чем он ее поливает, да, как бы.
1: Ну, в данном случае надо сказать, что Украина долбит Россию. Ты посмотри, какие по складам Wildberries происходят, да. Я просто с восторгом наблюдаю, начиная
0: если позволишь на эту тему украинскую, если бы еще Зеленский попутно не взрывал постоянно политическую атмосферу в собственной стране вот этими перетасовками и увольнениями премьера, министра обороны, как бы иногда начинает казаться, что просто вот, потому что мы об этом как бы с тобой не обсуждали раньше эту тему, но просто вот попутно, раз уж мы говорим об Украине, просто у меня вызывает некоторое, знаешь, такое, ну, скептицизм или охлаждение. Зеленский повел себя как герой в начале войны. Я думаю, что любой другой лидер Украины принял бы такси от Байдена и уехал бы сперва во Львов, потом дальше на Запад. Но это не изменяет, если ты в дальнейшем делаешь какие-то странные телодвижения, направленные то ли на укрепление личной власти, то ли просто на какую-то перетасовку, и как бы ты в неподходящие моменты взрыхляешь руководство своей страны, в том числе военное. Потом оказывается задним числом, что Залужный что-то не то делал, что за Сырского не все любили. Теперь, значит, мы получаем Дропатова. Я слышу, что это очень уважаемый генерал, но фамилия у него немножко вызывает ассоциацию со словом «драпать». Я надеюсь, что это чисто моя блажь, и что на самом деле ни от кого Украина драпать не будет, а драпать будет российская. Но тем не менее, может быть, в этом и символизм его фамилии. Но тем не менее, то, что Зеленский, его армия, давай, кстати, не забывать, он даже ведь не является главнокомандующим, он в этом плане он действует умно, он делает главнокомандующими людей военных, которые знают дело. Вот. Но он главнокомандующих тасует уже сколько, третий, по-моему, как минимум за время войны главнокомандующий Украины. И это не добавляет стабильности, ощущения стабильности, и даже немножко играет на мельницу российской пропаганды, которая говорит, вот у вас там в Украине режим личной власти, вот у вас там в Украине выборов президента давно нет, умалчивая при этом, что нет выборов, потому что идет война. Вот. То есть я к тому говорю, что я, безусловно, болею за Украину в противостоянии с Россией, но одно дело болеть за демократическую проевропейскую Украину, в противостоянии с тоталитарной Россией. Другое дело болеть за автократическую Украину, которая немножечко становится похожа на ту страну, которая на нее напала и которой она противостоит. Но вот Борис Джонсон дал замечательное интервью на днях, где призвал НАТО принять Украину в свой состав уже сейчас. И это как раз воодушевляет. Хотя он бывший премьер Великобритании, но, тем не менее, он все еще достаточно уважаемый и громкий голос, и дай бог к нему прислушиваться.
1: Бывший тогда премьер Великобритании, но будущий генсек НАТО. Поэтому
0: кстати говоря, да. Кстати говоря,
1: послушать, да, что прислушаться к этому человеку. Хорошо. Алекс, оставайся с нами на связи. В конце информационного блока встретимся в постскриптуме и продолжим. Оставайтесь с нами на RTN.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Вашингтон и Риад подписали двустороннее соглашение в сфере мирного атома. Сделка открывает возможность для развития программ обогащения урана на территории королевства под международным контролем. Подписание соглашения вызывает активные дебаты в Капитолии относительно параметров безопасности и нераспространения ядерных технологий на Ближнем Востоке. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг выразила официальную озабоченность по поводу недавних испытаний ракет с китайской атомной подводной лодки в Тихом океане. Пуск прошел без предварительного уведомления соседних государств. США и союзники по региону активизируют координацию систем ПВО и мониторинга в акватории. С сегодняшнего дня в Нью-Йорке вступают в силу обновленные нормы Департамента по защите прав потребителей и трудящихся. Работодателям разъяснен порядок предоставления 32 часов неоплачиваемого защищенного времени, доступного сотрудникам с первого дня работы. Закреплено правило, согласно которому в первую очередь должны использоваться оплачиваемые дни отгула, если работник не подал письменное заявление об обратном.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Нью-Йоркский скульптор Серджо Фурнари потратил 100 тысяч долларов из собственного кармана на статую Чарли Кёрка в натуральную величину, но пока не нашел ни одного покупателя. Он изобразил политического блогера сидящим с микрофоном в руке. Скульптор отметил, что не был поклонником Кёрка, но соглашался с ним по определенным вопросам. Фурнари все еще рассчитывает, что статуя принесет ему миллионы. В крайнем случае он планирует установить монумент на Таймс-сквер 10 сентября в годовщину гибели инфлюенсера. Покушение было совершено в прошлом году. В тот день подкастер с многомиллионной аудиторией выступал в кампусе университета в штате Юта. Во время мероприятия в мужчину выстрелили и попали в шею. Его экстренно госпитализировали, но Кёрк не выжил. Спустя несколько дней сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, 22-летнего студента Тайлера Робинсона. После трагедии интервью в память о муже дала вдова Кёрка Эрика, которая теперь возглавляет Turning Point USA. По ее словам, смерть супруга стала для семьи невосполнимой утратой. В декабре прошлого года Джей Ди Венс, один из возможных кандидатов в президенты, заручился поддержкой сторонников Кёрка. Вот что сказала Эрика. «Мы добьемся, чтобы друг моего мужа, Джей Ди, был избран 48-м президентом самым убедительным образом», заявила вдова активиста, обращаясь к сторонникам своего мужа. Слово Венс еще не делал однозначных заявлений о желании баллотироваться в 28-м году, но в случае, если он примет такое решение, поддержка сторонников Turning Point ему пригодится. Считается, что движение сыграло важную роль в мобилизации избирателей, особенно молодежи, на президентских выборах 2024 года. Кёрку удалось убедить десятки тысяч человек в Аризоне зарегистрироваться для участия в голосовании, что, как считается, обеспечило Трампу победу в этом колеблющемся штате. Кёрк поддерживал Венса, когда тот баллотировался в Сенат Огайо, познакомил его со спонсорами и людьми из ближайшего окружения Трампа и способствовал выдвижению Трампом Венса на пост вице-президента. Turning Point уже сейчас создают инфраструктуру поддержки потенциальной президентской кампании 2028 года. Движение планирует разместить своих представителей во всех 99 округах Айовы. Перед президентскими праймерис Айова – важный штат на раннем этапе выдвижения кандидатов, и Turning Point собирается организовать там структуру низовой поддержки Венса. Трамп намекал, что считает Венса вероятным своим преемником, упоминая также и госсекретаря Марко Рубио, с которым Венс поддерживает тесные отношения. Рубио при этом заявил, что не будет соперничать с Венсом за номинацию. Мэр Нью-Йорка Мамдани заявил, что городская администрация не обладает самостоятельными юридическими полномочиями для исполнения ордера Международного уголовного суда на арест премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху. Ранее градоначальник говорил, что выясняет законность возможного задержания Биби во время его предполагаемого визита на Генеральную ассамблею ООН в сентябре. Президент Трамп в ответ заявил, что Нетаньяху ни при каких обстоятельствах не будет арестован на территории США. Канцелярия израильского премьера обвинила Мамдани в попытке отвлечь внимание от неудач его администрации, а посол Израиля при ООН Дани Данон заявил, что мэр потерпел фиаско в управлении городом. Universal Pictures объявила дату выхода байопика о Snoop Dogg. Фильм под названием «Snoop» появится в мировом прокате 6 августа 2027 года. Картина получила возрастной рейтинг R и станет первым проектом студии, созданным по соглашению с Death Row Pictures, принадлежащей самому музыканту. Главную роль исполнит Джонатан Дэвис. В фильме прозвучат самые известные композиции, среди них «Drop It Like It's Hot», «Gin and Juice», «What's My Name» и другие. Создатели пока не раскрывают подробности сюжета. Продюсер фильма сам Snoop Dogg. Шоураннеры называют предстоящую картину главной биографией рэпера. Охватит ли фильм всю карьеру музыканта или сосредоточится на отдельном этапе его жизни, пока неизвестно. У побережья Калифорнии этим летом может наблюдаться одно из самых больших скоплений белых акул за последние 10 лет. Изменения миграции специалисты объясняют повышением температуры морской воды и влиянием Эль-Ниньо. Молодые белые акулы уже начали перемещаться из районов у берегов Мексики в воды западного побережья США. В ближайшие недели у побережья Калифорнии могут появиться и другие виды этих хищников, включая акул-молотов, которые также реагируют на изменение температуры воды. Белые акулы длиной до 9 футов предпочитают держаться вблизи берега, где питаются рыбой, скатами и кальмарами. Недавно исследователи Калифорнийского университета в Санта-Барбаре следили за белыми акулами с помощью беспилотника. У одного из пляжей они насчитали около 6 особей, некоторые из которых плавали совсем рядом с серферами. Несмотря на увеличение числа хищников, нападения акул в Калифорнии остаются крайне редкими. По данным Департамента рыбных ресурсов и дикой природы штата, с 1950 года было зарегистрировано всего 250 подобных инцидентов, из которых 17 закончились гибелью людей. По словам специалистов, даже если из-за Эль-Ниньо больше акул приблизится к берегу, люди и хищники смогут находиться рядом, не представляя серьезной угрозы друг для друга. Многолетние наблюдения с помощью дронов показали, что акулы могут проявлять любопытство, но не принимают человека за добычу. мы не пахнем как пища и не выглядим как пища, поэтому они не считают нас едой, отметил директор лаборатории изучения акул при Калифорнийском университете в Лонг-Бич Трис Лоу. При этом ученые пока не располагают достаточными данными, которые позволили бы объяснить, почему акулы иногда все же нападают на людей. Если вы увидели очень крупную акулу, лучше выйти из воды и поиграть в волейбол на пляже. То же самое следует сделать, если акула ведет себя необычно, не просто проплывает мимо, а движется хаотично или кружит вокруг вас. В такой ситуации лучше вернуться на берег, советуют эксперты. Компания Henley & Partners опубликовала индекс паспортов, в котором место государства определяется числом стран, в которые обладатель паспорта того или иного государства сможет въехать без визы. Индекс обновляется дважды в год. Американский паспорт на 10-м месте, израильский на 18-м. Первое место третий год подряд сохранил паспорт Сингапура. Его владельцам доступно без предварительной визы 192 направления. На второе место поднялись Эмираты. Третье заняла Швеция, 187 стран. Авторы рейтинга отмечают, что за 20 лет международная мобильность заметно расширилась. Первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, что ей предлагали сняться в кино вместе с актрисой Ребел Уилсон. Было предложение от продюсера. Уилсон – фанатка тенниса. Съемка в Австралии 2-3 месяца. Это просто физически невозможно было сделать, но я очень хотела, рассказала 28-летняя теннисистка в интервью First and Red. По ее словам, до больших контрактов она вообще не верила в себя как в актрису. Но сейчас ей было бы интересно попробовать. На вопрос о том, кого из актрис Соболенко предпочла бы видеть в главной роли в биографическом фильме о ней, спортсменка ответила: «Я бы очень хотела, чтобы меня сыграла Шарлиз Терон». Соболенко – одна из самых успешных теннисисток в мире. Что касается личной жизни, сейчас она готовится к свадьбе со своим возлюбленным 37-летним бразильским миллионером Георгисом Франгулисом. Пара часто делится снимками совместного отдыха из Греции, Парижа, Вены и Лондона. Администрация Трампа окончательно утвердила новые правила, ограничивающие срок пребывания иностранных студентов по визам F1 четырьмя годами вместо действовавшего почти полвека принципа, позволявшего оставаться в стране до завершения обучения. Новые ограничения вступят в силу 15 сентября. После истечения четырехлетнего срока студентам придется запрашивать продление пребывания, хотя DHS заявляет, что это не помешает продолжить обучение при соблюдении визовых требований. Ведомство объясняет реформу необходимостью усилить контроль за соблюдением иммиграционных правил. Университеты, образовательные организации и иммиграционные юристы раскритиковали изменения, предупредив, что они могут сократить поток иностранных студентов и увеличить нагрузку на USCIS. Федеральный суд по Южному округу Нью-Йорка назначил начало процесса по обвинению в наркоторговле в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес на 1 июня 2027 года. «Это реалистичный график, мы не думаем, что он собьется», – заявил журналистам адвокат обвиняемых Барри Поллок. Он также сказал, что будет оспаривать законность ареста его подзащитных, ссылаясь в том числе на правовой иммунитет главы государства. Мадуро с женой были захвачены 3 января и вывезены из Венесуэлы. По мнению Белого дома, Мадуро был тесно связан с международной сетью торговли кокаином и картелем «De los Soles». США не признавали его победу на президентских выборах и отказывались считать его легитимным президентом. В 2020 году, во время первого президентского срока Трампа, США назначили за поимку Мадуро вознаграждение в $15 миллионов. В январе 2025-го сумму увеличили до 20 миллионов, а в августе – до 50. В середине мая этого года сын Мадуро Герра заявил, что его отец содержится в общей камере с 18 заключенными. Отпрыск также рассказал, что его отец смотрит телек и учит английский. Пастор из Флориды Скотт Винтерс подал в суд на OpenAI и ее гендиректора Сэма Альтмана, обвинив компанию в том, что ChatGPT давал ему опасные медицинские рекомендации, из-за которых он вовремя не обратился к врачам, при угрожающей жизни легочной эмболии. По данным иска, поданного в Верховный суд Калифорнии в Сан-Франциско, чат-бот уверял Винтерса, что первые симптомы его болезни – не что-то опасное, и отговаривал его от обращения за медпомощью, повторяя: «Бог не создавал твое тело для бесконечных сбоев». Это цитата. Истец обвиняет OpenAI в халатности незаконной медицинской практики. Чат-бот ставил ему диагнозы и убеждал игнорировать просьбы близких пойти к врачу. Когда Винтерс написал, что прихожане его церкви считают его сумасшедшим из-за отказа ехать в больницу, чат-GPT ответил, что восстановление нервной системы дома с помощью чат-бота – это то, чего большинство людей, включая прихожан, просто не понимают. Состояние Винтерса ухудшалось, а чат-бот, как утверждается в иске, продолжал преуменьшать симптомы и советовал практически по-бродскому не выходить из комнаты. 13 июля 2025 года, через несколько часов после того, как чат-GPT назвал боль в паху, скорее всего, еще одним незначительным элементом длинной истории, Винтерса госпитализировали в реанимацию с массивной легочной эмболией. Специалисты предположили, что тромбы в легких образовались из-за недель, проведенных в сидячем положении. Винтерс требует компенсации и просит суд приостановить работу сервиса чат-GPT Health до тех пор, пока независимые эксперты не подтвердят его безопасность. Июньская жара сократила прогноз урожая зерна в Евросоюзе и Великобритании почти на 9 миллионов тонн. Стоимость недополученной продукции оценили примерно в 2 миллиарда евро. Около половины сокращения пришлось на кукурузу. Особенно сильно пострадали посевы во Франции и Венгрии, где жара пришлась на период опыления. В неурожайные годы Евросоюз становится нетто-импортером царицы полей, поэтому снижение производства может привести к росту поставок из Украины и Бразилии. Подражание кормов, в свою очередь, отразится на животноводческих хозяйствах в ближайшие месяцы. Жара сильнее ударила и по пшенице в период формирования зерна в центральной и южной Франции, на юге Германии, а также в Австрии и Польше. Яровой ячмень пострадал сильнее озимого, который успел сформироваться до резкого повышения температуры. Частично потери производителей может компенсировать рост цен на сохранившийся урожай. Национальное собрание Франции приняло закон, запрещающий детям и подросткам младше 15 лет пользоваться социальными сетями. Франция стала первой страной Евросоюза, принявшей такую меру. Запрет вступит в силу с 1 сентября для новых аккаунтов. Он предусматривает обязательную проверку возраста. Доступ к соцсетям для лиц младше 15 будет возможен только с согласия родителей. Инициаторы закона считают, что он поможет защитить детей от кибербуллинга и вредного контента. Штрафов за нарушение запрета для подростков и их родителей нет. В прошлом году ограничения на соцсети для детей и подростков ввела Австралия. Подобные меры также обсуждают в Великобритании. Согласно недавнему опросу, 47% жителей Нью-Йорка признались, что имеют в своих домах или квартирах кондиционеры, но не могут ими пользоваться без оглядки из-за высоких биллов за электричество. Жители Большого Яблока вынуждены экономить. Аналогичные опросы были проведены в большинстве штатов и городов страны в период аномальной жары. Везде социологи зафиксировали одно и то же явление. Примерно 50% жителей экономят на кондиционерах. Для сравнения, 10 лет назад этот показатель составлял 4-7%. Тогда electricity и в целом utility bills не входили даже в пятерку главных расходов. Комьюнити-центры, центры охлаждения и библиотеки сообщают о невиданном наплыве пожилых людей. Они пытаются сэкономить на домашнем электричестве хотя бы в дневное время. Брокеры сообщают, что покупатели все чаще требуют показать им платежки от энергетических компаний за последние 12 месяцев. Даже ставка по моргиджу так не пугает покупателей недвижимости, как Energy Bill, который может запросто превысить несколько тысяч за один летний месяц. Небольшие дома с маленькими изолированными спальнями в настоящее время хит продаж. Проблему завышенных счетов за электричество в сентябре планирует обсудить Конгресс. В настоящее время законотворцы на летних каникулах. Тем временем климатологи предсказывают, что лето следующего года будет значительно жарче текущего.

0: Это «Пульс дня» по скрипту. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается журналист Алекс Якобсон. Алекс, поговорим об ожиданиях и чувствах. Знаешь, потому что есть люди, которые даже в нашем эфире утверждают, что Дональд Трамп действует вот от своих ощущений, и поэтому они ему доверяют. Якобы ощущения у него хорошие. Но Трамп хочет видеть главу ФИФА Джанни Инфантино следующим генсеком ООН. По данным New York Post, президент США считает, что Инфантино пользуется большим авторитетом в мире и способен объединять людей. Я напомню, что полномочия нынешнего генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года. Ну вот такая ситуация. Инфантино может, по мнению Трампа, стать главой генсеком ООН. Как ты считаешь вообще на этой позиции, вот как может быть Инфантино полезен?
1: Ну, смотря кому, он может быть полезен, вероятно, Трампу и, кстати, тому же Путину, потому что Инфантино начал заговариваться о возвращении российских команд в соревнования ФИФА. Там вообще очень интересная система. Континентальные конфедерации действуют зачастую автономно от общемировой, то есть ФИФА. И Европейская континентальная конфедерация УЕФА, она пока не хочет допускать, насколько я знаю, по крайней мере, российские команды обратно в соревнования. Инфантино хочет. Ты знаешь, ну, до сих пор все-таки не было сомнений в когнитивной способности Трампа в том, что касается оценки людей и их влияния. Он, как правило, ставит на победителей и находит людей. Правда, он потом рассоривается с некоторыми людьми. Достаточно посмотреть на его бывшего личного адвоката Марка Коэна, что он сейчас говорит и делает в отношении того же Трампа. Но тут, когда он говорит о том, что Инфантино пользуется большим влиянием в мире, явно Дональд Трамп не следит за тем, что в частности происходит в футбольном мире. Потому что в футбольном мире есть призывы к Инфантино уйти, несмотря на то, что прошедший чемпионат мира замечательный в целом. Поздравляю болельщиков Испании, прежде всего, во главе с самим собой, с победой этой команды. В финансовом отношении очень успешный турнир был, но во многих других моментах это и история, которую я как бы поддержал, вот позицию президента в отношении красной карточки американскому футболисту. Но это было, конечно, сделано весьма грубо, и это не добавило... То есть в целом есть ощущение огромной коррупции и сомнительных каких-то методов, которыми ФИФА работает уже много десятков лет, задолго до Инфантино, практически все.
0: Ну вот смотри, Инфантино демонстрирует безумную лояльность Трампу, да, если Трамп может позвонить, отменить карточку и таким образом решить проблему. Ни один ведь другой президент не делает этого, да, и только Дональд Трамп.
1: Был случай в 82-м году, когда кувейтский шейх выбежал на поле и заставил судью отменить действительно неверно засчитанный гол в пользу Франции. Такое было. Трамп еще по сравнению с этим, так сказать, действовал в рамках приличий. Но я понимаю, да, Трамп ценит личную лояльность.
0: Да, но я это к тому, что на позиции генсека ООН это тоже может быть возможным, когда Дональд Трамп просто будет звонить напрямую, чтобы решить какие-то вопросы. Значит ли это, что сейчас нынешним секретарем ООН Антонио Гутерришем у Трампа не такие отношения?
1: Возможно, но опять же, насколько я понимаю, срок Гутерриша подходит к концу, и по-любому он уже, что называется, хромая утка. Мы не знаем, как бы Трамп может скоро стать хромой уткой тоже. Кстати, я буквально вчера вот смотрел в том же выпуске передачи Пирса Моргана, у него было интервью с Марком Вольфом, который такой биограф Трампа, и Вольф утверждает, что Трамп ни на какой третий срок не пойдет, что он хромая утка, скоро он уйдет, может даже до конца своего формального второго срока. Вот. Другое дело, что у него, вероятно, будет преемник, тот же Венс, и иметь своего генсека ООН – это полезно для Америки. И уж по крайней мере я соглашусь, что иметь проамериканского, пусть даже условно марионетку американскую во главе ООН – это лучше, чем не иметь ООН вообще. Я оппонент идеи роспуска ООН, которую пропагандируют некоторые очень уважаемые в нашей среде люди. Я считаю, что американская исключительность – это лидерство в мире, а не отсечения себя от остального мира, и ООН реально всегда была полезной американцам. Американцы под флагом ООН воевали во в Корее. Американцы практически по санкции ООН воевали в Югославии, в Ираке в первый раз, в Ливии и так далее. ООНовская энергетическая ветвь МАГАТЭ всегда, как бы, в общем-то, занимает сторону США даже в нынешней ситуации с Ираном. Поэтому ООН нужна Америке как форум мировой, в том числе для осуждения настоящих мировых преступников типа того же Путина. Вот. Но я бы не сказал, что у Америки были какие-то конфликты с предыдущими главами ООН, будь то Гутерреш или там Бутрос Гали, или там Кофи Аннан, или кто еще был, я же не помню, Перес де Куэллер и так далее. Всегда, в общем-то, отношения были достаточно неплохие. Поэтому и я просто вернусь на секунду конкретно к ситуации с Инфантино. В Европе очень им недовольны, и в частности глава Испанской федерации футбола Тебас, который сейчас... Ну, на коне, поскольку и сборная Испании мужская чемпион мира, и сборная женская чемпион мира. И, то есть, испанский футбол рулит. Это как бы тоже не последний человек в мире футбола. И, ты знаешь, я читал материалы по поводу переизбрания Инфантино на пост главы ФИФА. Большинство людей считают, что это почти гарантировано, потому что он имеет поддержку, скажем, африканских, азиатских стран. Но в таких ситуациях очень часто... оппозиция может быть как вот такой снежный ком, который катится-катится, сперва он маленький, потом он становится все больше и больше. И я не удивлюсь, если кампания против Инфантино станет достаточно сильной, что он, ну, конечно, это может так быть, что его выгонят из ФИФА и пересадят в кресло ООН тоже, но он будет человеком с весьма запятнанной репутацией. Я понимаю, что для президента Трампа у него свой моральный компас, да, и поэтому в глазах, если человек коррумпирован в глазах остального мира, это может быть отражением того, что просто как бы это все либералы, дипстейт общемировой.
0: Для они... Трампа это скорее не минус, а плюс.
1: Может быть и так. Вот. Но тем не менее, я бы хотел, чтобы Трамп, наверное, подыскал какого-то более приемлемого человека, который при этом будет не менее лоялен Америке. Знаешь, вот как с Джоном Болтоном была история в свое время, когда его Буш-младший проталкивал на пост представителя США в ООН, но его репутация такого очень жесткого, порой грубого начальника и так далее мешала этому, и его не хотели утверждать, он так и не был утвержден Сенатом, насколько я помню. Он остался до конца правления Буша в роли исполняющего обязанности. Но вот зачем нужен скандальный человек, если можно найти не скандального, но такого же лояльного?
0: Алекс, спасибо большое тебе за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Алекс Якубсон.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший вердикт and settlements in New York State.
4: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь.

0: Шалом, дорогие друзья, я рад приветствовать вас из святого города Иерусалима. И я стою недалеко от того места, на котором когда-то стоял Иерусалимский храм, который был разрушен в 70-м году новой эры римлянами. И мудрецы говорят, что разрушение храма последовало в результате беспричинной ненависти между евреями. Странно. Неужели мудрецы Талмуда не могли сказать, что это римляне ненавидели нас, и потому из-за ненависти антисемитизма разрушили наш храм, разрушили наш святой город Иерусалима, изгнали евреев из святой земли? Но нет. Мудрецы учили нас, что когда мы видим ненависть вокруг нас, главный способ исправления этой ненависти – это светом рассеивать тьму. Понимая, что от того, как мы относимся друг к другу, зависит отношение других народов к нам. Потому меньше конфликтов, больше единства, меньше внутренних споров и ненависти, особенно беспричинной ненависти, которую нужно заменить беспричинной любовью, той любовью, которой братья и сестры любят друг друга, несмотря ни на что, потому что бы мы ни делали, какими разными бы мы ни были, мы все равно братья и сестры, которые объединены одной главной миссией – нести в этот мир свет и любовь и делать этот мир лучше. Однажды я присутствовал при сложном разговоре лидеров двух групп, которые конфликтовали между собой внутри общины. И я сказал им: вы знаете, что история разрушения Иерусалимского храма иллюстрируется примером беспричинной ненависти. И если бы я или вы писали бы эту историю, мы, наверное, сказали бы, что Иерусалимский храм был разрушен из-за ненависти римлян к нам, из-за ненависти антисемитов к еврейскому народу. Но почему-то мудрецы говорят о ненависти внутри нас. Может быть, для того, чтобы научить нас принимать личную ответственность, начинать исправление самого себя, их самих себя, понимая, что внешний мир является отражением внутреннего мира. И если ненависть направлена против нас, то это лишь для того, чтобы, как в проекции, мы увидели в зеркале самих себя и могли себя исправить. Но если уже и давать пример этой беспричинной внутренней ненависти, наверное, было бы возможным рассказать о споре групп политических партий. Вместо этого рассказывается о споре между двумя людьми, между хозяином пира и барканцей. И хозяин вместо своего друга Камца пригласил своего врага Баркамцу и выгнал его из дома. Тот обиделся и стал доносчиком Риму. Казалось бы, эта история обычная, простая, бытовая. Но, может быть, урок как раз в этом, что если конфликт между двумя людьми, который можно было преодолеть, но из-за беспричинной ненависти друг к другу никто не пошел на компромисс, и этот конфликт разрушил храм, то если каждый из нас внутри себя сможет преодолеть ненависть и неприязнь и перевернуть беспричинную ненависть такой же беспричинной любви к своему брату, к своей сестре, то тогда отношения между двумя людьми, которые когда-то разрушили храм, они же могут храм отстроить. Поэтому я сказал тогда тем двум лидерам, что вы, помирившись, сможете помирить две группы людей и привнести мир внутри общины и вложить свой вклад в строительство когда-то разрушенного Иерусалимского храма. И каждый может это сделать сам, на своем месте, в своей семье, со своими друзьями, где бы он ни находился.
1: Сегодня 9 Ава, день скорби нашего народа. Мы вспоминаем о разрушении Иерусалимского храма. И сегодня со мной Элиезер Шаргородский, лектор, педагог, который воспитал целое поколение приехавших сюда репатриантов, как называете здесь, Олим?
2: Олим Хадашим.
1: Олим Хадашим. И мы сейчас у входа в молодежный центр «Райс». Здесь собирается молодежь, которая приехала из России, из Украины, из Беларуси.
2: Какая молодец.
1: И вы будете им сегодня рассказывать о смысле этого дня.
2: Здесь, вы знаете, после репатриации есть репатриация в страну, есть алия, восхождение в страну, а есть восхождение в стране. В стране, и не все это понимают. Но ребята, которые сюда приходят, они это прекрасно понимают. И они ощущают, раскрывают крылья. Приехали, раскрыли крылья.
1: Вы знаете, более того, очень часто я говорю с ребятами, сколько ты времени здесь? 3 года, 4 года, 5 лет, вот тот у нас сейчас буквально месяц из России.
2: Ладно.
1: Они продолжают бежать от мобилизации, от войны. Те, которые бежали, потому что они не хотели воевать, там, по определенным причинам, они готовы идти с оружием в руках и защищать.
2: Да, потому что вопрос это не война или не война, а твоя или не твоя. Чужая, злая ради интересов или своя национальная ради добра, ради жизни. В этом вся суть. Люди это ощущают. Я спрашивал у них. Ты сам спрашиваешь, почему? Здесь это мое. Здесь это мое.
1: Вильнюсский гаон, великий был мудрец из города Вильнюса. Он говорил, самая сложная митцва для исполнения – самахта бахагеха. Радуйся празднику своему. Казалось бы, он что труднее, чем праздновать свой праздник? Потому что ощутить праздник своего народа своим, мудрецы говорят, надо сначала, сегодня, испытать боль своего народа своей. Об этом мы с вами будем говорить с ребятами и друг с другом.
3: День, который ты ощущаешь, что еще не все так, как надо. И когда ты изначально должен обратить внимание на, как поговорим на иврите, на пустую часть стакана, где мы можем себе позволить видеть негатив. Чего еще не хватает? Что еще не отстроено? Кто еще не здоров? Кто еще в беде? Что еще не хватает нашему народу? В чем мы еще не доросли? Наша история это легко конкретизирует. Когда началось первое 9 ава? Когда мы не захотели войти в свою страну, когда мы не захотели взрослеть. Выйдя из Египта, послали разведчиков, которые 40 дней разведывали страну, и потом пустили дурную, плохую молву про нашу страну, про наш народ, про самих себя. И потом, как странно, действительно, как будто совпадение разрушения первого храма, 9 ава, второго храма, 9 ава, падение Бейта в столице восстания Бар-Кохбы 9 ава, изгнание из Англии начала 13 века 9 ава. Заглядываем в книгу пророка Захария, 8 глава, где он говорит, что посты 4, 5, 7, 10 месяца превратятся в праздники. Пардон? 5 месяц – это месяц Ав. 9 ава. 4 месяц – это месяц Тамуз. 17 Тамуза
1: был разрушен Иерусалим.
3: Но это скорбь, которая здесь, которая нам кричит, вопьет. Я здесь, чтобы меня исправляли. Последние 3 года это было, знаете, это было очевидно. 6 октября, специально начиная с 6 октября, у нас выходили демонстрации друг против друга. Когда юридическая реформа, выходи, одни называют, другие называют юридический переворот. 2 Израиля сталкивались друг с другом на площадях, грозились, мы не будем мобилизоваться, мы не будем добровольцами, мы не будем платить налоги, и так далее. В Йом-Кипур, где всегда происходит молитва не только в синагогах, но и в центральных площадях,
1: В Тель-Авиве,
3: на площади Дизенвос, вдруг человек, которого я хорошо знаю, который в теракте потерял свою жену, 2 своих дочерей, который идет, Рав Лео Ди, идет молиться, проходит, другой выбрасывает у него молитвенник. И тут мы понимаем, Мы доигрались. Люди не только были настроены друг против друга, люди перестали разговаривать. Левые, правые, демократы, евреи. Два лагеря перестали разговаривать. Это я слышал людей, вот мы как раз у Шана Рабаза, день до Симхат Това, когда всю ночь принято учиться, провели учение. В Иерусалиме, в центре Дегена, пришло полно русскоязычных ребят, молодежи. Мы выходим, и им говорил, у меня ужасное ощущение. И мы знаем, да, то есть мы знаем, когда мы говорим, что храм был разрушен, мы знаем, что это был разрушен второй храм. Из беспричины ненависти.
1: Тут подумать. Храм разрушил практически, реально. Кто?
3: Тит.
1: Римляне.
3: Римляне.
1: Почему бы не
3: Спасян там?
1: Почему бы не написать в Талмуде, что ненависть антисемитизма римлян привела к разрушению храма? Нам нужно было защищаться, нам нужно было объединяться. Мудрецы не сказали этого. Мудрецы не обвинили почему-то других римлян, что было бы проще всего. Фашисты, испанская инквизиция, погромщики, современные антисемиты. Они сказали, причина разрушения права – ненависти между евреями. То есть, если мы хотим храм отстроить, то без причины ненависти надо же это вернуть.
3: А без причины любовь.
1: Пашетов учил, все, что ты видишь вне себя, это Всевышний показывает тебе для того, чтобы
3: сказать это то, что в себе.
1: Открой это в себе. Потому что очень просто человеку сказать, о, он не прав. Когда ты видишь другого, который не прав, указываешь его на его недостаток, там он говорит на свой собственный, ты указываешь недостаток, если ты осуждаешь его гневливо. Если ты хочешь исправить мир, то ты нашел свою миссию. А если ты просто осуждаешь какого-то, то, скорее всего, ты процируешь свой собственный недостаток. Мудрецы говорят, для того, чтобы мы исправили ненависть внутри нас, то есть внутри нашего мира, Всевышний показывает мир ненависти вокруг нас. И, наверное, эта тема достаточно современная сегодня, потому что многие говорят, давайте бороться с антисемитизмом.
3: А как? Что значит бороться с антисемитизмом? Это значит, что антисемиты определяют меня. Это значит, что я смотрю на антисемитизм, для меня быть евреем – это противостоять антисемитам. На самом деле все наоборот. Почему антисемит? Потому что антисемит смотрит на еврея и испытывает зависть. Эти евреи друг другу помогают, эти евреи не женятся на нас, эти евреи с нами не кушают, эти евреи с нами не пьют вино. Эти евреи, они всегда занимают там лучшие места, Нобелевской премии и так далее. Он определяет себя, глядя на евреев. Самостоятельный я со стержнем, изначальное я, изначальный народ, избранный народ. Не надо бояться этого слова. Ты еврейский народ. И поэтому мы должны прежде всего, чтобы определять себя по отношению к антисемитам, определять себя по стремлению к своим корням, к своему народу, к своей земле, к своей той, к своему наследию, к своей истории.
1: А что значит избранный народ? То, что вы когда просили это от людей, вау, ничего себе избранность, вот фашисты говорили там, мы сверхраса. А в чем разница между концепцией расового фашизма и идеей избранности?
3: Избранность, которая мне не дает права подавлять кого-то, а которая меня обязует нести в этот мир примеру добра, света, скромности, чистоты, взаимопомощи, любви и справедливости ко всем народам на земле. И превратиться, да, и сделать это, да, то есть, и сделать, стать благословением для народа мира. Это сказано первым
1: делом. Свет еще для народа.
3: И свет еще для народа. Это что сказано Авраама Авину, да? Все семейства мира, даже не народа, а силикон мишпахот Адама. Семейство. Это твое это самое. Да, представьте себе, не знаю, да, тут вы затронули тему, кажется, очень важно, да, вы сидите в классе, учитель приходит, не говорит, вот, смотрите, я должен сейчас удалиться на некоторое время, вот, домашнее задание, Мойше, пожалуйста, позаботься, чтобы ребята сделали домашнее задание, да, и он выходит, дверь закрывается, да, цепщит, что начинает происходить в классе. Начинают из бумажек, строят там, не знаю, там самолетики, пульбуляться, да вы самое. Мойше сиди, получил себе ответственность, говорит, ребята, домашнее задание, да молчи ты ему, говорят, да, почему? Сав, он получил функцию посланника. Не забывайте, что есть учитель, не забывайте, что есть домашнее задание, не забывайте, что в конце концов мы должны сдать
4: на 100 баллов, а как вы себя ведете, вы не пройдем экзамен. Вы себя ведете, как будто нет учителя. Понимаете, да, что? Как будто нету Бога, как будто нету его желаний, как будто нету заданий, как будто нету ответственности. И в этом смысле избранность тибетского народа берешь все своим существованием напоминать. Этот мир не случайный, не случайность, не атомы, которые как-то вдруг сцепились, и бум, появилась совесть, человек. Нет, у него есть творец.
1: У нас есть книга Иха, «Плач Иеремии», и у нас есть плачи всех поколений. Мы говорим «слихот» в этот день, и при этом, если мы смотрим на «слихот», мы вспоминаем и о погромах в Европе, и о испанской инквизиции. И там даже присоединены к этому последние два плача, это

0: который пережил страшную травму. Я летел на самолете с одним парнем как-то вот сюда за несколько месяцев назад. И он сказал, я потерял ногу. Он мне показал, я потерял ногу. Я спросил, а что ты хочешь в жизни? Он говорит, я мечтаю о том, чтобы стать голосом в защиту Израиля. Я хочу не опускать оружие в духовном смысле, потому что я понимаю, какая страшная антисемитская кампания ведется. Кто потерял ногу, то потерял жизнь.
1: Как сказал один умный еврей, это было 6 часов затмения. 6:30 утра октября, 7 октября, Симхат Тора, Шаббат Симхат Тора, и примерно на 6-7 часов это было затмение. Это было затмение еврейской независимости, еврейской армии, еврейской государственности. И как бы его присутствие в этой зоне, которая была вокруг Газа. Есть спор, который в определенных местах нельзя это говорить, в других местах это очевидно. Чудо 7 октября.
0: Конечно.
1: Чудо 7 октября. Что значит чудо 7 октября? Во-первых, прямое чудо, что это первый погром в нашей истории, на который мы ответили сиюминутно. Солдаты, вооруженные евреи, бежали не с юга на север, можно было предположить, и жить от беды, а бежали на юг с севера, чтобы подавить это зло, пока оно только начало выходить из Газа.
0: Со всего мира начали лететь люди.
1: Начали лететь самолеты, переполненные самолеты.
0: Очереди илуемников по всей стране, которые добровольно мобилизовались.
1: Чтобы мобилизовалось не 100%, мобилизовалось 130, а порой и больше процентов.
0: Мои дети не получили приказа, они были...
1: Никто не получил. Люди шли по собственной инициативе, собирали своих, собирали по пути напарников. Все, ты идешь, ты где служил, так. Нынешний начальник Моссада, Роман Гофман, как был смертельно, надо быть, был тяжело ранен во время этой самой... Почему? Потому что сам вышел из Ашдода, сел и пошел воевать. Рассказывает один раввин, рав Йосеф Цвиримон. Он главный раввин Гуш Циона, один из больших авторитетов современного Израиля, что он на эту тему выпустил свиток Ткума, вот этой войны, именем этой войны, где рассказаны все чудеса. Он их определил с помощью как бы советников по военному искусству, да, то есть генералы, имеет дело с людьми Моссада. Ему в Моссаде сказали, знаете, у нас есть шкала духа врага. Вот насколько боевой дух у наших врагов, он высок. Когда этот дух был на самом высокой точке, он говорит, что стало к тебе. Когда он вдребезги провалился, 7 октября. Почему? Потому что они о нас судили по нашей демонстрации, по нашим демонстрациям, по нашим газетам, по нашим СМИ. И когда они увидели, что в ответ на самый большой погром еврейской истории после катастроф мы ринулись как один человек, правый и левый, светский, религиозный, сефард, ашкенази, репатрианка и сторожил, защищать своих братьев, с которыми только что спорили до потери сознания, то они потеряли веру в свою правоту. И это отвечает на какой вопрос? Почему Хизбалла
0: не вступила в войну?
1: Не вступила в войну.
0: И это величайшее чудо.
1: И это величайшее чудо. Да? И почему Иран не вступил в войну сразу? Почему? Они ведь готовы были уничтожить Израиль за один день. Со всех столов. Севера, Сирии, из Ирака, из Ирана, из Газы, из Ливана, Хизбалла. Со всех столов. Изнутри. Иудея, Самария. И изнутри. Из самого Израиля. И что? И они увидели, пошились.
0: Мобилизация тогда была массовой и Израиля, и многих евреев из диаспоры, которые сели на самолет и приезжают. Но даже те, кто не могут сесть на самолет сейчас, присоединиться в борьбе, то же мои дети еще в армии, ваши дети служат. И потом вопрос такой. Мудрецы ведь говорят, каждый, кто оплакивает, скорбит об Иерусалиме, удостаивается и видит радость его восстановления.

0: не сказано «удостоится», «удостоится», «удостаивается». Как могут наши слушатели, оплакивая сегодня, удостоится сегодня же увидеть свет конца туннеля?
1: Есть такое понятие «евреи 8 октября». После 7 октября еврей не может быть таким же, каким он был раньше. Он должен стать лучше. Кто такой еврей 8 октября? Если я так мешаю, так что же такое цельное вовне, которое так мешает?
0: Террориста и убийца.
1: Почему из всех столица мирового зла выбрала именно меня? Теперь, неважно, притон кибуцник, я не поселенец правой веры, неважно, выбрал меня. Опа! И тут многие-многие посмотрели в себе вовнутрь. Теперь тысячи, десятки тысяч. Каждый взял на себя начать осуществлять свою еврейскую идентичность, свою еврейскую душу, дать слово своей еврейской душе. Кто-то это начинает накладывать филин, кто-то репатриируется, кто-то начинает вести информационную войну, кто-то начинает деньгами, кто-то говорит Таилию, кто-то просто ставит в качестве аватарки израильский флаг в интернете, да, в Инстаграме и так далее. Но как-то поднимается уровень гордости, причастности к еврейскому народу, к еврейскому смыслу. Сейчас мы удостоились того, что это 9 Ава в наше время, оно было намного короче, чем 9 Ава во время изгнания из Испании, из Франции, из Англии, во время восстания Бар-Кокбы и после его подавления, во время разрушения второго храма или первого. Это напоминание. Есть один, вы знаете, наверняка, Ребе из Санза, Ребе из Клойзенбург, известная история, когда он похоронил всех своих, свою жену, кажется, своих 11 детей, да, в концлагере в Польше, да, во время Второй мировой, в катастрофе. И он говорит, сейчас нету времени сидеть чипа. Нету времени сидеть чипа. Он взял свою общину, отстроил ее в Нью-Йорке. И там, рассказывают раввин, основатель моего поселения, где я живу, в Эфрат, в Шломо Рискин, он говорит, что когда я был маленьким, еще до бар-мицвы, я пошел в его синагогу, и это была глава, когда принято читать проклятие. Теперь, как мы читаем проклятие? Недельная глава, преисполненное проклятие, принято читать быстро и тихо. Бар-Кове, который читает Тору, он начал читать быстро и тихо. И Рав ему на идыш сказал «Хэ, громче!» Тот думал, что он ослышался, и продолжил читать быстро и тихо. И тогда раввин крикнул Ребе «Громче!» И медленно кончили читать Тору. Раввин повернулся в сторону своей публики и сказал Всевышний, проклятие — это уже дело прошлых. Мы все их испытали на себе. Когда он говорит «мы», он говорит про себя. Но мы его испытали, их испытали через таких, как он. Через 15 бабушек и дедушек, которые, или прапрадедушек, которые, бабушек, которые там были. Сейчас настала пора благословений. И поэтому не боюсь читать проклятия. А благословения нас ждут в эти сваты.
0: Потому что мы в стране Израиля вместе победи.
1: И вместе непобедимы.
0: Мы вместе непобедимы, как говорят сейчас. Бояхад не на цех.
2: Дэвидсон Радио. Мы любим Нью-Йорк.
3: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401k, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Бращина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
7: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос. Его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк! Какого вы еще не слышали?
8: Только в нашем эфире.
9: По пятницам с 7 до 8 вечера.
10: Дэвидсон Радио.
11: Дэвидсон Радио.
10: Американское радио на русском языке.
11: Радио. Дэвидсон Радио.
12: Я рад приветствовать вас, уважаемые, в Бруклине, город Нью-Йорк, в программе «У нас в Америке». С вами Ари Каган, и сегодня хотел бы вам рассказать о событиях минувшей недели. Начать сегодняшнюю передачу я хотел бы с выражения искренних соболезнований не только семье, не только родным и близким, не только избирателям, не только жителям Южной Каролины, но и всей Америки. Мы потеряли очень... на мой взгляд, близкого друга, человека, который всегда защищал интересы Америки, был и большим и близким другом Израиля, был принципиальным, настоящим политиком, человеком, которого стоит уважать. Я говорю про сенатора Линдзи Грэма, который ушел из жизни в возрасте 71 года от инфаркта. К сожалению, смерть его была абсолютно неожиданная, хотя любая смерть, конечно, всегда очень неприятная. И я хочу сегодня о нем сказать несколько теплых слов. Сенатор Грэм заслужил уважение своих коллег, причем как республиканцев, так и демократов, потому что он сотрудничал со всеми, разговаривал со всеми, пытался найти общий язык со всеми политиками, республиканцами и демократами. И даже когда был абсолютно с кем-то не согласен, мог, выступая в Сенате, резко покритиковать, но потом все равно оставаться в нормальных, рабочих, дружеских отношениях с коллегами-демократами. Он, конечно, был консервативным республиканцем из Южной Каролины. Он был ярым врагом президента Владимира Путина и поддерживал войну Украины против агрессора российского. Он не поддерживал войну, он поддерживал оборонительные действия Украины против путинского режима. Всегда очень беспощадно критиковал Владимира Путина, всегда поддерживал Украину, приезжал в Киев неоднократно. Также он всегда поддерживал государство Израиль, был верным, надежным другом еврейского государства, всегда обличал Иран, Хамас, Хизбаллу, Хути. Вы скажете, что ж тут такого, само собой разумеющееся. Ничего само собой разумеющегося сегодня в Америке нет, и об этом тоже сегодня буду говорить. Сенатор Линдзи Грэм умел слушать, он, я повторяю, мог договариваться и с демократами тоже, не только с республиканцами. И он излагал свою точку зрения, всегда выступал в Сенате, к нему прислушивались. Когда он говорил, его слушали. Он находил аргументы, он был очень эффективным сенатором США от Южной Каролины и добивался принятия законов и выбивал фонды не только для Южной Каролины. И мы всегда будем помнить сенатора Линдзи Грэма. Светлая память об этом человеке навсегда сохранится в наших сердцах. Благодарю, я лично выражаю благодарность сенатору Линдзи Грэма за его работу на благо всей Америки, за его четкую принципиальную позицию и по Украине, и по Израилю. И вообще он всегда был принципиальным борцом с ненавистью, с антисемитизмом. Есть много о чем рассказать и сказать ему спасибо за его многолетнюю работу на благо американского народа. Спасибо сенатору Грэму. Это большая потеря для всей Америки, на мой взгляд. Противоположностью сенатору Грэму, на мой взгляд, является мэр города Нью-Йорка Захран Мамдани. Я неоднократно рассказывал в своих передачах о том, что за 6 месяцев своего правления Мамдани уже показал, как он относится к бизнесу, и под его чутким руководством бизнесы покидают город Нью-Йорк, особенно крупные бизнесы переводят штаб-квартиры и уводят рабочие места в другие штаты. Он показал, как он относится к полиции, в последнюю минуту исключил из городского бюджета ассигнование на 600 новых полицейских в течение ближайшего года, чтобы не было много новых полицейских. Да и старыми, теми, кто есть полицейскими, он тоже нисколько не дорожит. И когда есть какие-то нападения на полицейских, он сквозь зубы может сказать: а это там снежками просто дети поигрались в парке, едва не двое полицейских оказались в госпитале, он не стал защищать полицейских, он стал защищать нападавших преступников. И вообще, на мой взгляд, Захран Мамдани очень нежно, трогательно относится к преступникам. Он это еще раз доказал вот совсем недавно, когда приехал в тюрьму на Райкерс-Айленд и вместе с заключенными этой тюрьмы он был очень счастлив. Посмотрите на эти фотографии, просто цвел, просто пах наш мэр, просто расцветал, улыбался, радовался, показывал хай-файв, здоровался, не знаю. Ну, просто счастье человека было на лице. И вот мэр Мамдани провел очень много времени в тюрьме на Ракисаван. Он организовал просмотр футбольного чемпионата мира, в частности, матча между Аргентиной и Англией. И вот видите, как он рад, что он находится. Он сказал, что это наши жители нашего города, Нью-Йорка, он сказал. Я должен был сюда приехать. Они, нью-йоркцы, были до того, как попали в тюрьму, во время того, как они в тюрьме. И после освобождения тоже будут нью-йоркцы. Я мэр всего города, я должен был быть с ними. Все было бы ничего, да, в том, что мэр должен посещать тюрьму на Райкерс-Айленд. Я, когда был депутатом горсовета, тоже был в тюрьме на Райкерс-Айленд. Но здесь нужно напомнить два фактора. Первое, я не видел такого же отношения мэра к жертвам преступлений. Я не видел, чтобы мэр посещал жертвы преступлений в больницах. Я не видел, чтобы мэр звонил родственникам жертв преступлений. Я не видел пресс-конференции мэра Захрана Мамдани по поводу тех, на кого нападали. Я не видел его сочувствия, повторяю, и его дружеского, теплого отношения к тем, кто стал жертвами преступлений. Я не видел его теплого, дружеского отношения к полицейским, которые тоже становились жертвами нападений бандитов и преступников. Я также не сомневаюсь, что Мамдани искренне считает, что в тюрьме на Райкерс-Айленд его электорат. Здесь следует заметить, что за последние годы в результате принятия легислатурой штата Нью-Йорк и городским советом огромного количества законов, которые ослабили борьбу с преступностью, которые сделали все возможное, чтобы за мелкие правонарушения в тюрьму вообще не сажали. И даже за серьезные преступления побыстрее отпускали, то сегодня в тюрьме на Райкерс-Айленд в ожидании приговора суда находится в основном, не 100%, но в основном все равно находятся преступники, совершившие серьезные насильственные преступления. Вооруженное ограбление, нападение с ножом, изнасилование, убийство и другие серьезные преступления. Подавляющее большинство, не 100%, но большинство из тысяч узников тюрьмы на Райкерс-Айленд – это люди, совершившие серьезное насильственное преступление, ожидающие вынесения приговора судьей. И вот с ними вот так понебратствовал мэр Мамдани. Еще раз, если бы такое же отношение я видел к полицейским, если такое же отношение я видел бы к жертвам преступлений, я бы еще, может быть, бы посмотрел бы сквозь пальцы на то, что мэр так себя вел. Но ничего подобного. Сразу вспомнил я Александра Солженицына и его архипелаг ГУЛАГ, где он говорил, в ГУЛАГе были две категории заключенных. Политические, это очень самые плохие были, их отправляли на самые тяжелые работы, потому что они там покритиковали власть, какие-нибудь там критики. Они даже не критики, анекдот рассказали про советскую власть, что-то не так сказали про Сталина или просто, ну, в общем, политические. И вторая категория была социально близкие. Это убийцы, насильники, преступники, которые совершили вооруженное ограбление. Вот эта история мне вспомнилась, когда я увидел, как ликовал мэр Мамдани в тюрьме на Райкерс-Айленд. А вот я работаю помощником сенатора штата совсем с другими взглядами. Я говорю про сенатора штата Стивена Чена, который 27 лет был сержантом нью-йоркской полиции, в частности, в Южном Бруклине, в Бруклине вообще. И в 2001 году, когда были теракты 11 сентября, он тогда служил как раз в районе Граунд-Зиро, был полицейским, который до этого был морским пехотинцем, который посвятил свою жизнь защите нашей с вами безопасности. Так вот, я работаю главным помощником сенатора штата Стивена Чена, и очень горжусь, что я работаю у такого человека. Недавно мы с ним были на одном собрании в районе Шипсет-Бэй, где речь шла о строительстве очередной ночлежки для бездомных. На этот раз речь шла про район Койл-стрит. После окончания этого собрания мы вышли на улицу в районе Эвеню и 16-й стрит. То, что мы увидели, не поддавалось никакому описанию. Была, в прямом смысле слова, кровавая, жестокая драка. Там были двое нападавших, один был, он даже не пытался защищаться, потому что они его били довольно жестоко. По лицу сломали нос, кровь брызгала вокруг, были крики бешеные. Вокруг все шли, и никто не вмешивался. Все хотели остаться в живых, никто не хотел никуда вмешиваться. Вот на этой фотографии вы видите, как сенатор штата Нью-Йорк Стивен Чен использовал свой богатейший опыт полицейского, чтобы остановить эту кровавую драку. Первое, что он сделал, конечно же, вызвал полицию. И я вам скажу, что я там был вместе с сенатором Стивеном Ченом. Полиция приехала буквально через 2-3 минуты, очень быстро. Но эти 2-3 минуты очень долгие, за 2-3 минуты что угодно могло произойти. И потом оказалось, что там на земле лежал нож, поэтому все что угодно могло произойти. Но вот, видите на своих экранах, сенатор Стивен Чен использовал свой опыт полицейского. Он сказал: «Стоп, стоп, но, стоп это, бро», он сказал там одному из нападавших. Вот, у нас есть фотография того, кого они избивали, где он весь в крови, все лицо в крови. Но это еще не до конца. В финале ему потом приехали, когда полицейские приехали, вызвали медиков, ему была оказана медицинская помощь. У него был поломанный нос, выбит зуб уже был. Его все лицо было, превратилось в одно бесформенное, так сказать, образование. Безусловно, сенатор штата Стивен Чен в этот момент рисковал своей жизнью, и неизвестно, чем это могло закончиться, но он вел себя спокойно, уверенно. Я был свидетелем этому. И в итоге вот эту кровавую драку на Шипсет-Бэе сенатор штата Стивен Чен совершенно спокойно и хладнокровно остановил. В итоге нападавшие решили не связываться и покинули место мордобоя. Вот, я стоял, просто восхищался, во-первых, сенатором, и тоже старался, я не знал, чем даже я могу ему помочь. Так получилось, что я в этот момент тоже там оказался рядом с ним. Так что огромное спасибо сенатору штата Стивену Чену за то, что он не оказался равнодушным, и полиция нам говорит, что в ближайшие дни будет совершен арест, и нападавшие будут арестованы. Потом к ним, наверное, на Райкерс Айленд приедет наш мэр Мамдани, похвалит их и скажет: давайте мы посмотрим чемпионат по футболу, или получите там какое-то хорошее блюдо, свежее из какого-нибудь ближайшего ресторана, может быть. В общем, заслуживает у Мамдани преступники на первом месте. Я уже говорил, что такого отношения к полицейским я у мэра Мамдани близко не наблюдаю. Что удивляться, он в свое время поддерживал сокращение на 1 миллиард долларов ассигнования на департамент полиции. Он сократил ассигнование, остановил последнюю минуту, чтобы не нанимали 600 новых полицейских. Или вот недавно, вы прекрасно знаете этого человека, я говорю про детектива, про полицейского Руслана Тимошенко, Рассел Тимошенко, который был убит при исполнении служебных обязанностей в 2007 году. И каждый год в память о Руслане Тимошенко в Краун-Хайтсе ночью, обычно это в 2 часа ночи церемония проходит, проходит траурная церемония, куда приезжает огромное количество полицейских. Приехала в этом году комиссар полиции Джессика Тиш. Вот вы видите на своих экранах родители Руслана Тимошенко, которых я очень хорошо знаю и безмерно уважаю, Леонид и Татьяна Тимошенко. И в память зажигались там свечи, разумеется, караул выставлялся такой со знаменами. И на том месте, где был убит Руслан Тимошенко, всегда выставляется цветы. Вот видите, люди говорят, что мы помним. Вот на этой церемонии был депутат ассамблеи штата Нью-Йорк, не из Краун-Хайтса, Алек Брукрасный, депутат ассамблеи штата Нью-Йорк, не из Краун-Хайтса, Михаил Навахов. Но не было на этой церемонии мэра города Нью-Йорка Захрана Мамдани. Эта церемония его не волновала. Убитые полицейские его не волнуют. Пострадавшие полицейские его не волнуют. Он ни разу не приехал в госпиталь, где проходил лечение тот или иной полицейский, раненый при исполнении служебных обязанностей. За полгода мэр города Нью-Йорка, социалист Захран Мамдани, не нашел время приехать навестить хотя бы одного полицейского, раненого, пострадавшего, травмированного при исполнении служебных обязанностей. Но он нашел время приехать в тюрьму на Ракерс-Айленд и пообниматься там с заключенными, посмотреть с ними футбольный матч Аргентина-Англия. Это называется, знаете, приоритеты. Приоритеты мэра Мамдани — исключительно преступники, исключительно нарушители закона, исключительно антисемиты, о чем я тоже сегодня поговорю. Все время говорят в последнее время антисемиты, что мы против Израиля, но мы не против евреев. Мы любим евреев, но ненавидим Израиль. И разделяют Израиль и евреев все время, хотя разделить невозможно. Израиль в сердце. У нас там близкие родственники и друзья. Израиль — это еврейское государство, единственное еврейское государство. Государство в мире, которое было создано после Холокоста. Это государство, которое с нами связывает, ну, не только родственные, не только дружественные, не только теплые связи. Америка, Израиль всегда были друзьями и союзниками. Израиль всегда поддерживал Америку, а Америка иногда не очень поддерживала Израиль. И вот сейчас было недавно, вы знаете, голосование в Палате представителей, где 103 конгрессмена-демократа поддержали одного, подчеркиваю, одного конгрессмена-республиканца Томаса Масси из Кентукки. Слава богу, что он проиграл первичные выборы. С 1 января Томаса Масси не будет в Конгрессе США, и слава богу. Так они проголосовали за то, чтобы никакой больше никогда военной помощи не оказывать государству Израиль. В том числе не давать фонды на Iron Dome, железный купол, защитные системы, которые ловят и помогают сбивать ракеты Хизбаллы, Хамаса, Ирана, Хутси. То есть проголосовали 103 конгрессмена-демократа и один конгрессмен-республиканец Томас Масси, который с 1 января не будет больше конгрессменом, за то, чтобы побольше убивали евреев в Израиле. Как можно больше, чтобы убивали евреев, и не только евреев, в Израиле. Вот за это проголосовали 103 конгрессмена-демократа и один конгрессмен-республиканец, который с 1 января уже не будет больше конгрессменом. И скажите мне, какая партия больше поддерживает Израиль? Совершенно очевидно, республиканская партия. Мы вернемся в Бруклин. Хочется только о плохом, хочется что-нибудь хорошее рассказать. Как представитель сенатора штата Стивена Чена, я часто бываю на очень важных, нужных и замечательных событиях в Южном Бруклине, в том числе в районах Бенсонхерста и Грейвсенда. И вот недавно от имени сенатора штата я поздравлял с открытием нового бизнеса в районе Грейвсенд. 1799 26-я стрит в районе Грейвсенд открылся новый замечательный бизнес. Он называется Lux Cargo. И он будет заниматься тем, что будет помогать отправлять посылки и контейнеры из Америки в Узбекистан. И я знаю, что последние месяцы было очень много публикаций на темы поведения тех или иных представителей узбекской общины. Но я на это всегда говорю, никогда не нужно обобщать. И я общаюсь с представителями узбекской общины очень часто, и я знаю, что они осуждают, очень многие, по крайней мере, те, с кем я разговариваю, я вижу, они осуждают антисемитизм, они очень хорошо отзываются и относятся к Израилю, они очень любят Америку. Вот на этом событии, на котором я был, было много американских флагов, собираются помогать жителям Бруклина, в том числе говорили о том, что часть денег, которые будут заработаны вот этим бизнесом Lux Cargo, будут направлены на благотворительные цели, в том числе и в Южном Бруклине, с чем я, конечно, не могу. Я только порадовался этому делу, поздравляю Lux Cargo с открытием торжественным. У вас там было много женщин, потому что хозяева этого необычного бизнеса Lux Cargo тоже замечательные две женщины. Одну зовут Виктория Гуламова, вторую зовут Насиба Байханова. Вот они на этой фотографии. Мы желаем им только успеха. Они граждане США, они очень любят Америку и хотят помогать выходцам из Узбекистана, живущим здесь в Америке, которые хотят отправить посылки в Узбекистан. Это могут быть узбеки, это могут быть бухарские евреи, это могут быть любые американцы, которые хотят отправить своим друзьям, родственникам, близким в Узбекистан посылку или коммерческие грузы какие-то по бизнесу. А почему нет? Я их приветствовал. Вот в Грейвсенде такой новый бизнес. Я им только говорю огромное спасибо и успеха, good luck. Пришел на этот бизнес, поздравил, пожелал только удачи. Еще одна история произошла тоже в июле. Но вот мне иногда приходится выступать в роли скорой помощи. Я себе такую как бы задачу не ставил и как бы никогда не считал себя таким вот. Но скорой помощи не с точки зрения, как медик, я не имею никакого медицинского образования, а скорая помощь с точки зрения, ну, как бы решения тех или иных проблем районов, жителей города Нью-Йорка. Я очень люблю Америку. Передача называется «У нас в Америке уже 26-й год идет. Я очень люблю Нью-Йорк. Я здесь живу с первого дня приезда уже более 33 лет. И не скрываю, что очень тепло отношусь к пожилым и инвалидам, к семьям с детьми. Стараюсь, чем могу помочь. Как русскоязычным нью-йоркцам, так и не русскоязычным. Как депутат горсовета помогал всем общинам моего округа. Ну, округа — это дело такое. Сегодня один округ, завтра другой. Сегодня нарисовали так округ, а завтра по-другому. Но это все Нью-Йорк, это все Америка, это все, в моем случае, Бруклин. Иногда ко мне обращаются жители Квинса тоже. И я об этом тоже расскажу, наверное, в следующих передачах. Но в этом случае это событие произошло 4 июля. Это был День независимости Америки. И это была также суббота. И вот День независимости Америки, суббота, и была страшная, колоссальная жара. И в результате жары компания Connecticut, которая должна обеспечивать всех электричеством, но в силу того, что политики-демократы принимали огромное количество законов за последние годы, которые скорее переходит на электричество. Не нужно добывать газ, не нужно использовать атомную энергию, а кругом должно быть только электричество. И у нас electrical grid, вот эти системы электроснабжения в городе, уже бесконечно устарели и просто не выдерживают, не справляются, особенно в период жары. И вот 4 июля компания Connecticut приняла решение уменьшить, как говорят, вольтаж, уменьшить напряжение, попросили всех меньше пользоваться кондиционерами. У нас даже мэр города в Захаранмандане говорил: поменьше вы включаете ваши кондиционеры, не ставьте их так на низкую, ставьте там на 78, не ставьте их там на 65. Да, это будет, вам будет по-прежнему жарко, но энергии очень много пользуется. Сами напринимали законов демократы, которые создали такую ситуацию. Теперь говорят: выключайте кондиционеры. В общем, в результате действий компании Connecticut и уменьшения вот этого напряжения в ряде районов города Нью-Йорка начались блэкауты. Началось отключение электроэнергии. В результате во многих домах, в том числе в районе Старой Сити, по адресу 99 Вандали Эвеню, отключили электричество и конкретно отключили лифты. Лифты отключились, перестали работать. А посмотрите, какой дом. Больше 120 квартир. А кто живет в доме 99 Вандали Эвеню? Вот на ваших экранах. Я был в этом доме много раз. Я еще в 1993-94 году агитировал пожилых, в частности русскоязычных людей, подавать на субсидированные квартиры в Старой Сити и переезжать туда. Я во многом приложился к тому, чтобы пожилые русскоязычные нью-йоркцы переселились в эти дома. И, конечно, там очень много моих друзей, знакомых, близких. Там живут в основном русскоязычные пенсионеры. И вот в доме 99 Вандали Эвеню не работали два лифта. Теперь представьте себе, 4 июля суббота, страшная жара. 5 июля воскресенье. Менеджмент в отключке, вообще никак, никого не найти, ничего не найти. Все звонки 311 не работают. 911 говорят: ну это же не пожарное, это же не пожар, это же не преступление. Че полиции приезжать, че пожарным приезжать, че скорой помощи приезжать. А представьте себе теперь пожилого человека, ну скажем, на 11 этаже, на 15 этаже, пожилого человека. Да, есть home attendant, но home attendant тоже нужно на 15 этаж и вниз спуститься. Два лифта, оба не работают. И в соседних домах, как я потом узнал, тоже лифты отключились. Никто никому ничего не сообщил, никто никому ничего не объяснил. И никто ни с кем не хотел вообще разговаривать. Я случайно про это узнал, чисто случайно. Я узнал, прочитав на Фейсбуке возглас одной женщины, чья мать вот живет в этом доме. Она пишет: помогите, никто никуда не отвечает и никого ничего не волнует. Менеджмент не реагирует никак. Никто даже не... Живой голос даже с нами не разговаривает. 311 говорят: ну, в течение 2-3 недель мы рассмотрим ваши пожелания и замечания. 911 говорят: ну, а что полиция-то приезжать? Все в порядке, у вас там никто никого не грабит, не насилует, не убивает. И что же делать? Прочитал я вот такой возглас. Конечно, так получилось, что я его прочитал в 6 часов утра на Фейсбуке. женщина написала, ну почему же все молчат, ну кто же нам поможет? И мне стало жалко, ну что, ну я не живу в Старет-Сити, я не политик от Старет-Сити, я не депутат из Старет-Сити. Но я же вам сказал, что не могу остаться равнодушным, как Хазанов говорил в том монологе, да, я и здесь, говорит, молчать не буду, тигру не докладывают мясо в зоопарке, помните этот монолог, да? В общем, я начал где-то в 6 часов 30 минут утра ставить на уши всех политиков района Старет-Сити, всех, кого я знал. Я знал депутата Ассамблеи штата Нью-Йорк Ники Лукас. Я ей первое написал, текст-месседжи послал, фотографии прислал, вот что женщина поставила, возгласы, что ну, пожилые мучаются, 120 квартир, не может никто ни вниз спуститься, ни наверх подняться, кому-то нужно, не знаю, там, воду купить, кому-то нужно там лекарства какие-то, кому-то вообще не выйти на улицу, не зайти, что же делать? Как дом будет жить два дня? Отключили где-то днем 4 июля в субботу. В общем, депутат Ассамблеи Ники Лукас мне написала, она мне не написала, типа, а тебе-то зачем это все надо? Написала, я попробую сделать какие-то звонки, она написала, я буду звонить. Кто мне написал? Депутату горсовета от района Старет-Сити. Его зовут Крис Бэнкс. Он тоже мне ответил, ничего себе, ты мне пишешь в 6.30 утра в ночь с субботы на воскресенье, это было раннее утро воскресенья. Короче говоря, потом я написал Роксан Персо, сенатору штата Нью-Йорк. Почему я говорю, что нужно знать, кто ваши политики? Где бы вы ни жили, в Америке, вот сейчас передача у нас в Америке, вам нужно знать имена, фамилии, телефоны, адреса офисов ваших политиков. Депутата горсовета, депутата ассамблеи, сенатора штата, конгрессмена США, президента района, если в нашем случае. В Нью-Йорке можно звонить еще в 311, да, тоже в службу, в 911. То есть пытаться звонить всем местным политикам. Кто-нибудь да отзовется. Если один равнодушный, второй отзовется. Огромное спасибо депутату Ассамблеи штата Нью-Йорк, в данном случае Ники Лукас, что она отозвалась, что она не осталась равнодушной. Она связалась с Office of Emergency Management, с отделом по управлению чрезвычайными ситуациями. Она связалась с компанией Con Edison. Она позвонила в офис мэра. Она позвонила в HPD, отдел, который занимается тоже многоэтажными домами и лифтами. В общем, сразу выяснилось, что это Con Edison отключила там временно эти лифты, чтобы из-за того, что очень жарко было, но никому от этого, конечно, легче не стало. Выяснилось, что такая же проблема и в нескольких соседних домах на Пенсильвании Эвеню в Старет-Сити. В общем, бесконечные звонки, приезд бригады, наконец. Приехали представители, наконец, компании Con Edison. Приехали представители Office of Emergency Management. Сама депутат ассамблеи Ники Лукас туда приехала, в этот дом. Приехал туда потом депутат горсовета и Крис Бэнкс. Финал истории. Заняло много времени, почти 12 часов. Но в итоге все-таки вначале один лифт заработал в каждом из этих домов. И постепенно потом заработали уже и все лифты. В общем, я очень доволен, что удалось помочь в этой истории. Но лишний раз показывает, что нужно, конечно, знать имена, фамилии, телефоны, адреса всех политиков ваших районов. И везде, что называется, долбить всех. А я доволен, что удалось помочь в данном случае моим друзьям в Старет-Сити. Хотя это никакого отношения к Южному Бруклину не имеет. Где Старет-Сити, где Южный Бруклин. Но доволен, что получилось, и лифт наконец заработал. Проблема с лифтами – это вечная проблема. Постоянно лифты-то отказывают, причем они любят отказывать и отключаться, не работать именно в субботу и в воскресенье. Когда, конечно, как супер они найти, как правило, менеджмент не работает, и никто не хочет этим заниматься. Вот тогда нужно звонить и в 311, и в 911, и всем политикам, какие только существуют, на все телефоны. И хотя офисы политиков закрыты обычно в субботу и воскресенье, но иногда бывает, переводят телефонные звонки, все равно месседжи нужно оставлять в любом случае. В общем, в данном случае закончилось хэппи-эндом. В итоге лифты заработали, пожилые люди наконец получили доступ к очень важному, как говорится, смогли пользоваться лифтами, выходить и заходить, и хоум-аттенденты тоже смогли. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и до встречи на следующей неделе в программе «У нас в Америке». С вами был Ари Каган и всего вам самого-самого доброго.
10: Дэвидсон Радио.
11: Дэвидсон Радио.
10: Американское радио на русском языке.
11: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
13: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
1: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
5: Как размножаются бобры?
6: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
7: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: Америки 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. В столице Филиппин, Маниле, в рамках саммита министров иностранных дел АСЕАН состоялись переговоры госсекретаря Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Рубио заявил, что администрация Трампа готова содействовать дипломатическому завершению украинского конфликта, однако подчеркнул, что быстрого решения и простой сделки ожидать не стоит. Консультации проходят на фоне параллельных обсуждений эскалации в Южно-Китайском море и ситуации вокруг торговых путей в Красном море. В Индии продолжаются массовые общественные акции, известные как «Движение тараканов», вызванные крупным скандалом вокруг утечки экзаменационных материалов для госслужащих. Оппозиционные партии блокировали работу парламента страны в знак солидарности с протестующими. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с официальным заявлением, пообещав жесткие наказания для коррумпированных чиновников, заявив, что все, кто вредит будущему молодежи, понесут наказание. Департамент полиции Нью-Йорка совместно с транспортным управлением МТА представили промежуточный отчет о работе совместных патрулей в метро. За последний месяц количество патрульных офицеров на ключевых пересадочных узлах Манхэттена и Бруклина увеличено на 15%. Власти отмечают снижение количества правонарушений на платформах, однако представители городского совета настаивают на расширении программ социальной помощи и привлечении социальных работников для работы на станциях. Аналитические агентства недвижимости Нью-Йорка публикуют данные за июль. Средняя стоимость аренды жилья в Манхэттене и Бруклине остается на исторических максимумах. В условиях высокой стоимости жилья департамент жилищного строительства увеличил число проверок арендного фонда на предмет исправности кондиционеров и вентиляционных систем до конца летнего сезона. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп одобрил соглашение с Саудовской Аравией о ядерной программе. Это позволит обогащать уран в королевстве. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам одобрил использование американскими военными баз Соединенного Королевства для ударов по Ирану. Рост цен в США привел к резкому увеличению магазинных краж. Согласно новому исследованию, к этому методу теперь прибегают почти треть американцев. Человек-легенда Михаил Гулько отмечает юбилей. И о погоде. В Нью-Йорке ясно, относительная влажность воздуха 40%, 79% по Фаренгейту, 27% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
4: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат. Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
15: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
16: Новости.
17: Аналитические передачи.
16: Репортажи. Мнения экспертов.
17: И прямые включения из горячих точек со всего света.
16: Все это RTN.
17: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
16: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
17: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
16: RTN. Смотрите лучше.
18: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
0: Дэвидсон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
3: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. У меня сегодня две темы для вас, достаточно широкие, поэтому, может быть, еще и завтра о них поговорим. Но начну я с того, что я все-таки хочу поздравить Михаила Гулько. Ему сегодня 95 лет исполнилось. Я, честно говоря, вырос на его песнях, которые слышал, буквально первый раз я его услышал в 85 году. И с тех пор вот эти песни, которые он пел, вот этот его голос, он сопровождал, он и другие, сопровождал меня всю эту жизнь, вот до сегодняшнего дня. Я с удовольствием до сегодняшнего дня слушаю их, и даже некоторые песни сам пою. Но, во всяком случае, меня он познакомил вот с этим творчеством, и, как говорится, поэтому я ему только пожелаю долгих лет, до 120, что называется. Интересный очень человек, как и Михаил Шуфутинский, как и Вилли Токарев, как и Звездинский и другие исполнители шансона, которые, как говорится, работали в США, потом многие в России работали. Был такой Анатолий Днепров, умерший, к сожалению. Писал потрясающие совершенно песни, композиции, ну, то есть талантище. Да, таких людей очень мало, поэтому мои поздравления. Так вот, сегодня у меня две темы для вас. Но первая тема, почему... Это даже хорошо, что взрослые дети возвращаются к родителям. Вот сегодня у нас в Америке. И второе, это то, что у нас происходит с искусственным интеллектом. Начну по поводу родителей. Значит, вот я написал тут это 11 июля, можете прочесть. Почему это хорошо, что взрослые дети возвращаются к родителям после колледжа? Или как плохой тренд, который у нас есть в нашем современном обществе, когда дети не могут найти работу и возвращаются под родительское крыло и так далее, и даже планирует свою жизнь там, ведет назад к более правильному пониманию жизни и финансов. Я вот развил. Первое. Родители часто не знают, что делать со своим домом, коль скоро дети ушли от них. Особенно, если один из родителей умирает. А так дом остается в прямом ведении детей. Если детей нет, то дом часто продают, переезжая в куда более скромные квартиры или тем более люксовый дом престарелых. Дети оторваны от родителей, родители полагаются на внешний уход, оторваны от детей. Люди, за ними следят какие-то другие люди, живя, как будто детей этих в помине нет. Второе. При дальнейшем развитии, появлении семьи, но теперь уже у детей появляется семья, куда дешевле взять совместный кредит в банке и расширить, перестроить существующий дом, особенно уже выплаченный, чем купить новый. Это может быть куда более удобно для взрослых детей, чисто по цене. Надстройка одноэтажного дома дополнительными тремя лишними комнатами и санузлом, это по разным оценкам от 100 до 200 тысяч долларов на сегодня. При том, что налоги поднимутся очень мало, так как не расширен отпечаток дома на земле, а лишь расширен сверху. Новый дом в очень старом состоянии с проблемами, это минимум 650 тысяч, например, в Нью-Джерси. Новый дом у нас просто зашкаливает за 2,5 миллиона долларов на сегодняшний день, абсолютно новый. Средний новый дом это 1,5 миллиона долларов, таунхаус очень среднего качества и размера, около 1 миллиона. Третье. Детям выгоднее платить рент родителям, нежели чужому дяде. Лендлорды все больше и больше теряют всякий стыд и совесть, давая такое и под такие условия, что смысла в этом абсолютно нет. Поэтому популярен клич Мандани «дать по голове всем лендлордам», так как лендлорд часто наиболее ненавидимый член американского общества на сегодняшний день. Четвертое. Целый ряд американских домов, особенно подальше от Нью-Йорка, имеют огромные территории. Там вполне возможно строительство дополнительного дома, но уже для взрослых детей или их семьи. Территория это позволяет. Зонинг тоже, как правило. Цена в несколько раз дешевле, так как исключается покупка новой земли. Дальнейшие налоги на собственность тоже значительно ниже, чем за новый отдельный дом. Пятое. Для многих детей это временное состояние, пока они не вылезут. Но судя по имеющимся студенческим долгам, которые не выплачиваемы никогда и ни при какой реальной ситуации, ситуация не станет лучше, а скорее станет хуже. То есть дети будут полагаться больше, а не меньше на родителей после колледжа и в целях заведения семьи. Я уверен, что рано или поздно, в ближайшие лет 10-20 все студенческие долги будут списаны государством. И будут написаны новые условия кредитования на учебу, где будут учитываться реальная возможность дальнейшей карьеры для детей, а не образование, которое есть лишь ради образования, ничего больше. 6. Государству раньше было выгодно, чтобы дети покупали новое жилье, основывали с нуля новую семью, платили налоги, двигали целый ряд промышленности на все эти дела. Так это уже не одно, а два хозяйства. Потому все это поощрялось и в сознании и в материальном плане. Сейчас государство превратилось в ростовщика, который специально держит детей в вассальном состоянии, не то что непомогаемое, а наоборот усиливая их зависимость от государства, превращая их в озлобленных пролетариев вместо капиталистов.
Многие этого не понимают, но это именно такой процесс на сегодня. Седьмое. Государство вначале страдает от безработных после колледжа детей, которые работают на куда худших работах, чем пару поколений назад после колледжа. Дети при этом платят минимальные налоги. Одновременно эти дети не покупают домов, не покупают квартир, не создают семьи. Это все материальные и негативные последствия для государства. Не говоря уже о демографической яме, что создается, так как дети своих детей тоже не заводят при таком положении, кроме как в разных гетто. Поэтому растет именно нищее население цветных пришельцев, нежели белое население коренных жителей. Потом, позже, государство страдает второй раз, когда родители выходят на пенсию, часто по здоровью уже не могут жить сами по себе. Включается целый ряд медицинских страховок и поддержек, которые оплачивают сиделок, дома престарелых, уход и так далее, что на сегодня самый главный и быстро растущий виток расходов в федеральном бюджете. Для справки скажу, что социальное страхование Medicare сжирают уже на сегодня около 58% всего бюджета и планируют, что дойдет до 65% бюджета. Добавьте еще 12% Medicaid для бедных, у вас получится цифра в 70% расходов от бюджета на социальные расходы. И нет никаких способов серьезно снизить это. Максимум экономия может быть 2-3% при максимальном выжимании всего лишнего. При этом любой, кто тронет пенсии, Medicare или инвалидов на Medicaid, потеряет выборы в стране на ближайшие лет 20. Пока все обиженные просто не помрут. Поэтому ни республиканцы, ни тем более демократы трогать это не будут из самосохранения своих мест в Конгрессе. Восьмое. Из пункта 7 проистекает пункт 8. Детям при заведении семьи выгодно, чтобы бабушки и дедушки оказывали какую-то посильную помощь детьми. Это экономит деньги, что тратят на нянек и детские сады с другими дополнениями к их жизни. С другой стороны, родители, становясь старыми и живя рядом с детьми, могут в целом ряде случаев или в абсолютном большинстве не полагаться на какой-то уход государства, а рассчитывать с помощью на своих детей, что живут рядом. То есть идет и создается система интерзависимости друг от друга в свою пользу. Не тратятся лишние деньги, не привлекается государство, которое разоряется и будет вынуждено рано или поздно, но поднимать налоги до немыслимых пределов, чтобы выжить. В создаваемом семейном компаунде, как это сейчас называется, можно больше произвести детей для общей семьи, которые со временем будут платить больше налогов для государства, так как восстанавливается тот самый потерянный баланс в социально-страховой системе на Западе. Ну, то есть имеется в виду, что если рождается, допустим, уже не двое детей, а трое детей, значит, вы рождаете в плюс. Значит, получается, вот эта демографическая яма начинает исправляться. Потому что уже трое детей начнут платить налоги вместо двоих детей, которые заменяют только родителей. А один ребенок, это вообще в минус. Одновременно, то, что рядом с внуками находится член семьи, что с ними делают уроки, кормят обедом за единым столом, воспитывают хорошим манерам, читают много книжек и так далее. Все это создает условия, когда ваши внуки ни одни не отданы на воспитание улицы и разных проходимцев, не находятся все время под давлением каких-то хулиганов с наркотой и выпивкой. Вложить в детей ум и возможность сопротивляться глупым соблазнам улицы, как вызов тому, что дети сопротивляются родителям, которые, с одной стороны, любят детей, но фактически бросают их на растерзание улицы. Так что у них свои бытовые проблемы и постоянная работа, где нет времени на детей, куда проще и с лучшими результатами, когда в это дело завязаны и бабушки, и дедушки, а не самолично. Наши дети и внуки в наше время нуждаются в образовании, воспитании, оккультуривании куда больше, чем нуждались мы сами. То, что мы росли куда больше в старых патриархальных условиях семьи, быта и идеологии, нежели наши дети и внуки. А потом мы заранее более продвинуты и умны, чем они на том же самом возрасте. Девятое. Создается определенная, куда более консервативная по своей структуре ментальности, связь поколений и понимание расходов, особенно для молодых. Молодые дети, уходя от родителей, часто даже близко не понимают понятия, как вести семью, как вести дом, как воспитать детей, как суп варить, как экономить деньги, как пол помыть и так далее. Даже если фыркать по этому поводу всегда, вот везде и вовсюду, именно из этих мелочей семья и состоит. Если говорить про нормальную семью, а не пафосную показуху для разных жиголы и для гламурных дива, обязанности и ответственность выбивают из мозгов всю ересь с марксизмом-ленинизмом напрочь. Как только начинаешь оплачивать всех задротов, что содержит западные государства, ты тут же перестаешь быть слишком левым. Можно быть либералом по социальным вопросам типа абортов и геев, разного рода послаблений для совсем бедных.

Вот у меня полно знакомых, которые живут фактически в коммунальной квартире в Америке. В Америке на сегодня процветает все более бедное снятие каких-то углов, чтобы переспать, а не жить в полноценном плане. Так оплачивать жизнь люди просто не могут при таких ценах. Поэтому процветают разные виды нищенских условий существования, виды хостелов и общежитий, которые раньше были просто для совсем бездомных, а сейчас достаются даже вполне работающим людям. При цене студии в Нью-Йорке в среднем около 1200 долларов в месяц, в зависимости от места и района, не мудрено, что это вызывает именно вот такой расклад дела. Вот сейчас вот выходит One Bedroom Apartment, вышло на цену около 2000 долларов. В среднем по Нью-Йорку, может быть, даже больше. Поэтому, когда уже существует дом, где живут родители, то там, возможно, много разных вариантов улучшения укрупнения этой уже существующей площади ради расширения семьи. Например, в целом ряде случаев полуподвал в домах, как правило, отделан отапливаемым, имеет отдельную ванную, туалет, имеет какие-то окна и часто отдельную входную дверь. Сдавать такое кому-то на стороне часто не позволяет законодательство или боязнь перед чужими людьми в том же доме. А устроить там фактически отдельную квартиру с отдельной кухней и тремя чермя изолированную комнату для своих же детей более чем возможно. Видел, знаю, имею такой сам у себя дом. Так что это совсем не повторение советских условий, которые многие вспоминают с содроганием. 11. Если вы не заметили, то значит вы не смотрели на то, что в обществе начало активно поощряться возвращение к корням. Например, еще 10 лет назад я не видел нигде, чтобы продавали готовые курятники любых размеров, которые надо поставить и купить цыплят туда. Теперь это везде и повсюду продается с миллионом разных форм, размеров и условий. Точно так же внезапно появилась целая индустрия нового или скорее хорошо забытого старого вида высоких грядок для разного вида зелени, фруктов, кустов. Причем под все это продаются разные клетки от птиц, животных, удобрения, палки, поливки, специальные виды навоза и так далее. То есть в обществе появился тренд самим себе растить органическую продукцию для домашнего салата и не только салата. Это поощряется еще и тем, что очень много стало веганов и вегетарианцев, которые очень внимательно относятся, где выращены их салаты, откуда пришла их картошка. Все это не в какой-то отдельной реальности, а массово везде в любом пригороде. Коль скоро, повторяю, у людей подальше от Нью-Йорка участки по несколько гектаров, как обычное дело, то выделить там одну сотку земли под петрушку, морковку, горошек и ребарбар проще простого. А уж помидоры, огурцы и арбузы это уже на более серьезного любителя, для которого тем более целый ряд приспособлений. 12. Общество меняется. И не далее, как вчера, я прочел целый ряд призывов на интернете, которые звучат как, например, остановите свою подписку на какое-то развлечение и купите какой-то инструмент вместо этого. То есть развлекайте себя тем, что займитесь, например, ремонтом радиоприемника или созданием деревянных коробок для собственной кошки, или научитесь что-то делать по дому. Или, в кавычках, учите своих детей ремонтировать вещи, а не покупать новые. Ремонт – это состояние ума, а не обязанность. Тоже имеет глубокий смысл. Когда никто не хочет озаботиться исправлением собственных проблем и ошибок, считая, что найдя что-то новое, все само по себе решается, вы проигрываете. Например, с проблемами внутри семьи, что неизбежно в каждом отдельном случае. То есть появилось ощущение в обществе, в мыслях, в идеологии, что наш прогресс с нашими прогрессивными, которых мы видим на улице, и которых ничего полезного из себя не представили, зашел куда-то не туда, куда нужно. Это регресс. И поэтому возврат на пару шагов назад тем умениям и навыкам, философии и понятиям, что были у наших родителей или дедов, сделать нам же самим лучше, а не хуже. Это может и философия, но она относится к данному разговору о домах и совместной жизни в том понимании, что раньше дома передавались старшему сыну по наследству в западном обществе, когда сын фактически становился хозяином родового гнезда и дома, где родились и жили его предки. Это было и у аристократии, и у зажиточных простолюдинов, которые превратились потом в первых капиталистов. Генеалогия, семья, традиция, вера, любовь к родному дому и земле – это научаемые, воспитуемые понятия, а не балласт на шее, как фактически воспитало нас западное общество потребления консюмеризма, которое само себя этими понятиями вот сейчас в наше время завело в финансовый, идеологический, демографический тупик, который мы наблюдаем везде и всюду сегодня. Так или иначе, но самостоятельность детей – не воспитывается полным отрезанием этих детей, тем более внуков, в самостоятельное плавание, где они тонут или всплывают сами по себе без участия родителей, пытаясь пробиться в этом озлобленном, социально недоступном финансовом мире. Это скорее желание новомодных родителей избавиться от этих забот поскорее, так как это модно и приятно. Не быть связанными домашними заботами после 55 лет и следовать тренду, где дети на словах объявляются взрослыми. Но на самом деле остаются абсолютно детьми, чтобы мы не говорили,

0: чтобы мы не думали. Фактически получается то, что мы за счет этого глупого самоуспокоения понимаем, что это не значит, что дети и внуки выигрывают от этого отделения от бабушек и дедушек. Это точно не значит, что выигрывает нормальное общество от этого, так как в таком миропонимании отсутствие воспитания процветают именно левые уроды, а не нормальные люди. И уж точно не значит, что не выигрывают финансово ни семьи, ни государства, которые каждый по-своему, но зашли в полный тупик. В этом социально-западном эксперименте, который ведется у нас, стал очень модным, но абсолютно перестал работать при первой же серьезной проверке последних 20 лет. Вот что есть на самом деле. Это действительно так. Вы понимаете, получается так, что вот тут, вот, например, задается один из вопросов. Почему, например, распространение наркотиков, допустим, в 60-е, 50-е годы было минимальным по сравнению с тем, что есть сейчас? Это не вопрос того, что... Понимаешь, сейчас бросили все поставлять наркоту. Нет, наркоту поставляли и тогда бы много, если был бы спрос. Спроса не было. Почему? Потому что дети воспитывались в семье. Потому что была мама, которая как часто не работала, был отец, который работал, было трое-четверо детей, которые воспитывались под каким-то, как говорится, нормальным присмотром родителей, бабушек, дедушек. Все это как-то, как говорится, делать в кругу единой семьи. Как только произошло вот это вот саморегулирование, понимаете, что дети отделяются от родителей, родители где-то там на заваленке, дети еще к черти где, в каком-то далеком штате, типа воспитывают детей, берется нянька, нянька что у вас будет, также воспитывать ваших детей и смотреть за ними, чтобы они, не дай бог, не стали наркоманами, да никогда в жизни. Вы понимаете, сколько людей сейчас вообще может завести семью, вот они, допустим, молодые, и он, и она должны работать. Это нормально, что они работают. И так далее. Раньше работал один человек, теперь должны работать два, чтобы хоть как-то выжить. То есть уже даже не хорошо выжить, а хоть как-то выжить. Должны работать оба. Скажите, у них есть возможности и деньги, понимаете, снимая, если они снимают какую-то комнату фактически, то есть коммунальную квартиру имеют. Видите, вот это страшное слово, коммунальная квартира из советских времен. А что вы думаете, что такое румейты? Это и есть коммунальная квартира. Мы очень красиво просто, понимаете, называем это другими именами и считаем, что это по-другому что-то стало. На самом деле это то же самое. И что это ради чего? Это чтобы он обязательно, этот ваш сын был, или дочь была отдельно от вас живущей. Что это дает? Она не может построить семью, она не может толком выйти замуж, она не может родить детей вовремя, она все время должна работать и так далее. То есть для того, чтобы... Вместо того, чтобы сделать, допустим, вот у вас есть дом, построить там, допустим, какую-то надстройку рядом над гаражом, допустим, делать отдельную квартиру для нее, чтобы она там, как говорится, сама себе, там, как говорится, какой-то суп варила, сама убиралась и так далее. То есть сделать какое-то движение для того, чтобы держать это все под контролем и для нее, и для вас, понимаете, потому что она за это скажет спасибо рано или поздно. И вы будете отблагодарены рано или поздно. Вы, наоборот, хотите от этого отделаться. К чему это ведет? Значит, рано или поздно, понимаете, ваши дети скажут, слушайте, мне не нужна моя любимая мамочка. Я от нее, понимаете, и так харкала кровью, как говорится, и так далее. Понимаете, она зануда жуткая. Пусть живет в доме престарелых. За дом престарелых должно заплатить государство. Значит, растут расходы государства. Потому что у вас будут вряд ли деньги купить себе, понимаете, максимально шикарный какой-то дом престарелых, где, говорится, все включено и на всю оставшуюся жизнь. И стоит это совершенно немыслимых денег. Понимаете? И уж просто речь не идет о том, что а как ухаживают в доме престарелых. Ну, то есть я понимаю, что если, конечно, какой-то родитель, у него деменция или Альцгеймер, или он абсолютно уже невменяем, то понятно, что дети, например, не могут, как говорится, следить за родителями. То есть, ну, это уже такой крайний случай. То есть, если вот уже есть какие-то болезни, нужна постоянная сиделка, то есть это, как говорится, нужна специализированная помощь, мы это не обсуждаем. Но если, как говорится, дети и, как говорится, и взрослые, и их родители еще более-менее вменяемом состоянии, то вот это разделение, может быть, надо два дома рядом, чтобы не было одна кухня, понимаете, мало ли, понимаете, может быть, ваши дети там хотят голыми по квартире ходить, а вы, разумеется, не хотите видеть все это. Окей, я это понимаю, но это должно, понимаете, то есть вот это создание компаунда, я не говорю про условия Нью-Йорка, там вообще это невозможно, а вот, например, вот в Пенсильвании, я вот был там, боже мой, едешь, там стоит дом, от него следующий дом вообще вот, знаете, как где-то вот на опушке леса, блин, 5-6 гектаров земли. Слушай, так он рядом может построить вот там где-то 100 метров от своего дома. Построить еще один дом, там на 2-3 бедрум, с кухней. И там будут жить его дети, допустим, понимаете, даже с новой семьей. Бегать в одном огороде, бегать там, понимаете, как говорится, в одном дворе. И родители присмотрены, и дети присмотрены. Что в этом плохого, я не понимаю. Вот, а вот нас загнали именно в консюмеризм. Что мы пытаемся все время, понимаете, вот у нас поставили, что дети должны быть самостоятельны. Чем самостоятельность определяется? Что вы их оставляете для того, чтобы быть, вот, пожарить себе омлет или постирать свои собственные трусы, не надо жить в отдельной квартире. Для этого надо просто взять, спуститься в подвал, понимаете, к стиральной машине и бросить свое белье стираться. Никто уже руками не стирает. Пол помыть, это тоже не надо для этого жить отдельно. Чтобы взять, понимаете, собраться и помыть пол. Это надо просто установить какой-то нормальный график или, я не знаю, договоренность с детьми, что вот это делаете вы. Вот и все. Следить о том, чтобы дети, пардон, взрослые, понимаете, не общались сексуально с какими-то своими подростками. Ну, извините, это вообще из области ханжества. А как, извините, мы знакомились, как мы с кем-то встречались, как мы, как говорится, приходили к какому-то контакту, что мы узел себе, что ли, бантик завязали на одном месте? Тоже нет. То есть к этому всему нужно подходить совершенно нормальном понимании. И тогда это будет работать. И это будет выгодно и вам, и государству, и вообще всем. И общество улучшится, станет более консервативным, а не левым. Так, давайте сделаем перерыв и продолжим.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Бюджетный комитет Нью-Йорка утвердил выделение целевого гранта Департаменту образования на обновление систем безопасности и климат-контроля в государственных школах. Финансирование в первую очередь направят в учебные заведения Бронкса и Квинса. Работы по установке современного оборудования запланировано завершить до начала нового учебного года в сентябре. Департамент охраны окружающей среды Нью-Йорка опубликовал данные ежедневного мониторинга атмосферного воздуха на территории 5 бора. Индекс качества воздуха удерживается в пределах умеренной нормы, несмотря на продолжающуюся волну летней жары. Экологи советуют чувствительным группам населения и людям с дыхательными заболеваниями ограничивать физическую активность на открытом воздухе в полуденные часы из-за сезонного повышения уровня озона. Департамент транспорта предупреждает автовладельцев о временных ограничениях движения на мосту Веразана, связывающем Бруклин и Стейтен-Айленд. С сегодняшней ночи на верхнем ярусе сооружения перекрываются две полосы для проведения плановых инспекционных и ремонтных работ. Ограничения будут действовать в ночные часы с 11 вечера до 5 утра до конца текущей недели. Водителям рекомендуется использовать альтернативные маршруты или закладывать дополнительное время на поездку.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Дорогие одесситы и любители театра, не пропустите встречу с актером и режиссером Фаустом Миндлиным и презентации его книги «Еврейский театр в Одессе. 1917 до 1949 года». Это первый опыт создания полноценной истории еврейского театрального движения в Одессе. Книга проиллюстрирована большим количеством фотографий, значительная часть которых публикуется впервые. Презентация состоится в субботу, 25 июля, в 2 часа дня в библиотеке Шипсет Бэй Лайбрари Бранч по адресу 2636 East, 14th Street, угол Avenue Z в Бруклине и телефон 718-368-1815. И вы сможете приобрести эту абсолютно уникальную книгу. Не пропустите, дорогие друзья, эту потрясающую встречу.
5: День Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, звоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучшее.
8: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа. Вот вторую тему я перейду, и потом мы начнем обсуждать. Значит, вторая тема – это вообще, как говорится, вот то, что мы тоже тут ожидали и обсуждали далее. Но вот мировая новость номер один, которую мало кто заметил, что вот не все понятно на фоне украинской ближневосточной войны, но на фоне вот этого мондиал с европейского футбола, на фоне, значит, вот прошло как-то вот не заметить, что между тем в мировых медиа новость сформулирован достаточно столько. Вот так, OpenAI сообщила о том, что в первых подтвержденных случаях, когда автономный искусственный интеллект агент самостоятельно вышел за пределы тестовой среды и скомпрометировал реальную инфраструктуру. Поняли сейчас? Поясню. Компания OpenAI, создатель ChatGPT, то, что вот, чтобы вы в курсе были, о чем я говорю, официально признал, что в ходе контролируемого компании эксперимента со своей последней моделью искусственного интеллекта, модель эта вдруг полностью вышла из-под контроля, самостоятельно зашла в интернет и устроила в гиперпространстве маленький апокалипсис. А именно, если я правильно понимаю, инженеры OpenAI решили проверить возможности новейшего релиза ChatGPT, потом проверить в автономной сети, то есть упрощу, погонять модель на отдельном компьютере, полностью вроде как отрезанном от интернета. И вот, значит, что произошло? Значит, СМИ сухо сообщают, искусственный интеллект обнаружил неизвестную ранее уязвимость в сервисе и получил доступ к интернету. В интернете этот агент в поисках ответов на тему кибербезопасности взломал инфраструктуру компании Hugging Face, это стартап, который помогает разработчикам искусственного интеллекта координировать работу, украл там ряд учетных записей и их с помощью получил доступ к закрытым данным кода Finita La Comedia. Было бы смешно, если не смешно. То есть, я вот еще раз вот хочу упростить это. То есть модель OpenAI получила задачу решить сложный тест по кибербезопасности. Exploit Jam. Модель прикинула, чем самой выдумывать решение, лучше списать. И решила взломать сервер вот этой вот компании Hugging Face, где ее мнению могла находиться нужная информация, по ее мнению. Она сама, эта кибербезопасность, без разрешения создателей, взломала сервер. Это детали, картинка в комментариях вот у меня будет. Но суть в том, что модели удалось запустить машину в чужом сервере, пошастать там, изучая пароли и файлы. На короткое время вот это вот искусственный интеллект успел совершить 17 тысяч отдельных действий. Интересно, что Hugging Face обнаружила странную активность тоже с помощью искусственного интеллекта. Но еще интересно, что им было непросто это сделать, так как модель защитника ограничена политикой безопасности компании, в то время как модель хакера не ограничена ничем. То есть, произошло то, что вот если вы помните фильм «Терминатор», что искусственный интеллект посчитал, что ограничение со стороны человека глупое, не работает, и что нужно выйти за ограничение человека, чтобы решить какую-то проблему. Они вышли за ограничение человека, взломали чужую компанию, нашли то, что они там сделали, и решили ту задачу, которую эти человеки перед этим искусственным интеллектом поставили. Но они ее ставили в каких-то определенных рамках, а рамки помешали. Все, значит, компания, вот это искусственный интеллект решил. Люди идиоты, сами себя ограничивают, не могут решить ничего толком, а я взял и 17 тысяч действий произвел за какое-то супер короткое время. Вот вспоминается тот самый момент, когда, значит, в фильме «Терминатор» говорит, что в какой-то момент вот это вот робото-киберговая компания осознала собственную автономность, полностью вышла в самостоятельное плавание и объявила войну людям. Другая, тоже фантастическая, раньше фантастическая, сегодня это уже реальность. Фантастическая реальность была, книга была написана, замечательная книга, считаю, прекрасный фильм снят с Уилл Смитом, называется «I-Robot». То есть там идея тоже очень простая, что создан робот, у которого три закона главных, что никогда не вредит человеку, не делает ни одного действия против вреда человека, и если что-то ведет к самоликвидации этого робота, то, значит, если это только не причиняет вреда человеку, то тогда он не имеет права уничтожать сам себя. Вот эти три закона. И если им подчиняться, то все нормально. И дальше получается, что вдруг в какой-то момент суперробот, который управляет этими другими роботами, суперинтеллект, мозг, решает, что для того, чтобы не повредить человеку, чтобы человек не был как бы обижен этими роботами, что нужно человека, не роботов, а человека лишить возможности самому принимать решения. Потому что человечество настолько противоречиво, что половина решений, которые он принимает, ведет к его уничтожению. Мы это, кстати говоря, все знаем. Что люди принимают такие, такое, что людская жизнь настолько абсурдна, часто, понимаете, не имеет никакой логики, что когда мы говорим, что какие-то решения, которые мы принимаем, ведет к уничтожению нас самих, то это действительно правда. И вот этот робот, этот искусственный мозг, принимает решение, а зачем нужно, чтобы люди... Я же принимаю... У меня же три закона, что роботы не должны давать уничтожить человечество. И что они делают? И этот робот, вот этот искусственный интеллект принимает решение фактически ограничить всяческая самостоятельность людей. Потому что именно вот эти вот самостоятельные люди, они не логичные, они опасные, они такие, как они есть. Все. И вот мы имеем фактически то, вот точно то же самое. То есть мы, конечно, еще не дошли до того, что там машины объявили нам войну, мы можем все это остановить, но это очень такой момент. Вот по этому поводу, что вот Владимир Хрюша, которого я периодически читаю, пишет. Давайте сегодня чуток про геноцид головного мозга сделаем. Подожди, что он писал? Подожди, он писал про... А, вот, сори. Белый пушной зверек подберется к нам, как обычно, незаметно. Откуда меньше всего ждали называться, он будет совсем даже наоборот. Черный лебедь. Думаю, понятие черного лебедя именно вам хорошо знакомо и не требует дальнейшего пояснения. Вот сегодня мы получили очередной звоночек перед контрольным выстрелом в голову. Звоночек это не первый, были уже многочисленные теоретические предупреждения, даже настораживающие практически демонстрации. Но вот сегодняшней новости стала зябка. Те, у кого нет доступа к Wall Street Journal, это сегодня Wall Street Journal опубликовал, наверняка найдут новости в других местах. Но очень кратенькая история такая. Очередные тестируемые модели искусственного интеллекта смогли вырваться из типа закрытого тест-пространства, в которые были помещены. Мало того, они взломали весьма достойную защиту другой компании, устроили там банкет в ее разнообразных системах и базах данных. Зачем, спросите вы? Отвечаю. Модели посчитали, что это был самый оптимальный путь решить те проблемы, которые были перед ним поставлены создателем в качестве теста. Воображение у вас не хуже моего, так же, как и знакомство со всякой некогда фантастикой об обретших сознание компьютерных системах и последствиях. Все эти Ираны, ковиды, коммунисты, бубонная чума, исчезающая эрекция, лесные пожары и Грета в гостях у Камалы покажутся вам безобидным свербением в носу скоро. Кому и ай, а кому-то ай-ай. Вот о чем ведется речь. То есть, что сказать? Что искусственный интеллект выходит на уровень, когда он начнет думать за людей. Ввиду того, что люди все глупее и глупее и глупее, а телефоны наши, все, что мы держим в руках, все умнее и умнее и умнее, то, в принципе, несложно догадаться, что рано или поздно компьютер, который имеет действительно, понимаете, железную логику, компьютер, вся система... информатики и программирования построены на логике. В логической цепочках. То есть я не открываю никому, надеюсь, Америку, когда это говорю. Вся система вот программирования, любой язык, какой бы мы ни брали, это логика. И вот, фактически, вот мы говорим о том, что если вы ставите такие задачи перед роботом, то робот начинает думать. И думает, слушайте, и вот эти люди, которые поставили эту задачу, идиоты. Понимаете? Вот инженеры OpenAI и Хаггин Фейс в настоящем шоке. Одновременно они могут скрыть ликование. Им удалось создать нечто, чему нет аналога в мире. Но это нечто теперь меняет правила игры. Точнее, начинает играть самостоятельно. Если ученые, еще вчера казалось ученым, что они все-таки контролируют искусственный интеллект, то уже сегодня, здесь, сейчас, они сами передают, контроль есть, но они контролируют нас. Никакого восстания на машин, судя по всему, не будет. Просто машины сами тихо и мирно перепрограммируют нашу реальность и переведут управление миром на себя. Электросети, банки, логистические центры, атомные станции, атомные ракеты, и вообще ракеты, и дроны. Все, что мы знаем о современной войне, станет древностью. Зачем изготавливать лук и стрелы, танки и снаряды, если нажатием кнопки можно вырубить всю промышленность вражеской страны? Да всего мира. Просто надо дать задание искусственному интеллекту потестировать себя насчет мировой безопасности и пойти спать. Причем скорость изменения нашего мира космическая. А человечество не успевает не то что перестроиться, а даже осознать эту скорость, эти изменения, эту новость. Пришел апдейт пока, что спецы по искусственному интеллекту вносят уточнение. Комп не был отключен от сети, просто агент сам повысил свои полномочия и сам разрешил себе выход в интернет. Не знаю, что сказать, типа все фигня, расходимся. В компании OpenAI, между тем, данный инцидент считают беспрецедентным. В общем, автора можно закидывать помидорами. Ну и второй апдейт, который пришел. Как обычно, комменты оказались сильнее и интереснее теста, что модель была или в облаке, или в сети. Есть облако, но клауд имеется в виду. Ей был запрещен выход из песочницы, но разрешено загружать необходимые пакеты через посредника. Вот она этого посредника и взломала, повысив свои права, и дальнейшее уже последовало и продвигалось и дальше. Понимаете? Соль этой истории немного не в том, что ты описал. Из песочницы уже выходили без разрешения много раз. Разные модели. Здесь не в этом дело. Разработчик гонял тесты, экзамен выпускной на этих моделях. Они вместо того, чтобы решать их самостоятельно, взломали ночью учительскую, где эти экзамены готовили. И попытались найти, и, кажется, нашли ответы на все задачки. Ну, то есть, понимаете, они взломали контрольную работу, которую им дали. Они решили ее не решать, а найти вот обход вокруг за счет шпаргалки. Шпаргалка была на другом компьютере, что они и нашли. Совсем другой уровень мышления показали. Ну а бонусом там еще история продолжалась. Мимо учительской шел сторож, увидел пацанов, роющихся в задачках. Срочно вызвал директора, завуча и шерифа. Те примчались, а в учительскую зайти не могут. Законы разные не позволяют. Защита детей там, либерализм, без суда и так далее. Правовая страна Америка. А сторож из Китая был. Посмотрел он на этот бардак, да и вышиб дверь ногой в учительскую. Повязал пацанов, ему можно. Потом еще бы грамоту вручили. Модель не была физически изолирована от сети. Здесь автор поста вот именно обманывает, это первое. Второе, как странно, что модель, которую поставили решить задачу, именно и то, что она сделала, попутно найдя уязвимости, которых люди не видели годами. Ну, то есть, я вам скажу такую вещь, что мы выходим... Это мои уже фантазии, как я думаю. Мы выходим на другой уровень логики. Когда решать будет не президент Трамп, не президент Байден, не Хексет, не какой-то человек, а будет решать серьезный компьютер. И он будет говорить, типа, Дональд Фредович, значит, если ты не ударишь вот по вот этому мосту, допустим, и вот по вот этой точке соединения проводов, и вот по вот этому узлу, по вот этому крану и так далее, то тогда произойдет то-то-то-то-то-то-то. Погибнут такие-то люди. Поэтому я даю команду дроном и самолетом ударить вот так, как я сказал. А ты будешь, как говорится, подписывать бумажки, которые я тебе скажу. Вот что будет. И при этом это будет более правильный, как говорится, момент поведения для Дональда Фредовича, потому что он это представит как свое решение. Потому что действительно таким образом, то есть будут выведены те узлы, те компьютеры, те станции, те, я не знаю, тепловые установки, которые... контролирует то-то-то-то-то-то-то, и это заставит, допустим, тот же Иран делать то, что, понимаете, Дональд Фредович хочет сделать и не знает как. Вот интересный такой момент. Просто вот на сегодняшнем дне, которым у нас вот основа. Понимаете? Или они будут просчитывать, что если вы пошлете самолеты вот в этот район для того, чтобы сделать то-то-то-то-то-то-то, процент потерь будет 30-40%. А если вы пошлете дроны, процент потерь будет намного меньше, намного менее ощутимый и более правильный для человечества. Вы понимаете? Вот это примерно тот момент, который в свое время произошел в Перл-Харборе. В Перл-Харборе, вы знаете всю историю. Прилетели внезапно японские самолеты с новым видом торпед, новым типом бомб, и разбомбили все американские линкоры, которые стояли ровненько по две штуки, как говорится, вдоль острова Форт на рейде. Они даже выйти с рейда не успели. И разбомбили их прямо на рейде. В этот момент фактически произошла революция. В чем революция произошла? Что вот эти линкоры абсолютно бесполезны. Со всеми их огромными орудиями, со всеми их вот этими прибамбасами и так далее. Они бесполезны, потому что любое орудие, даже самое-самое крупное, большое, которое ставили на корабле, бьет, ну, допустим, 30 миль. А самолет летит 500 миль. Ну, современные самолеты могут лететь еще и дальше. Понимаете, вот вам разница. Пока этот линкор доплывет докуда-то, его тысячу раз успеет разбомбить. Значит, вместо линкора начали срочно переоборудовать те корабли, которые строили, или строить новые, появился авианосец, то есть корабль, который несет большое количество самолетов. Но теперь вот мы пришли к пониманию, что теперь авианосец получается под ударом. Потому что, смотрите, если вы потопите этот авианосец, вы потопите его со всеми самолетами, или самолеты, которые с него даже взлетят, им некуда будет сесть потом, они просто упадут в море. Значит, мы говорим либо о нужности какой-то совершенно другого уровня, совершенно более продуманной защите этого авианосца от дронов, особенно маленьких дронов, которые все меньше и меньше и меньше, а вреда от них колоссальное количество. Особенно, поймите, самое главное, что что, например, нам в Израиле показывают, что если Иран запускает сразу 300-400 ракет, то Израиль обороняться не может. Потому что у него не хватает сил обороны, перехватчиков, радаров, для того, чтобы вот эту вот массированную атаку остановить. Мы все это прекрасно знаем, поняли и так далее. Это в Израиле, это в любой другой войне сейчас будет. Вот то же самое, представьте себе, то есть у нас появляется искусственный интеллект, который будет руководить этими дронами и сказать, вот сейчас они сейчас сосредоточатся здесь, а мы ударим там. Вот к чему мы пришли. Понимаете? То есть я не говорю, что это будет только в смысле военном, но. Это, я думаю, что это искусственный интеллект. Он начнет продвигать сейчас медицину колоссально, он начнет продвигать прием лекарств. Я думаю, что он очень сделает множество открытий в среде, допустим, генетических заболеваний каких-то, опыты будут ставиться с молниеносной быстротой, различные изменения в организме от этих опытов будут читаться намного быстрее. То есть я думаю, что тут будет очень много полезного. Но мы одновременно должны подумать вот именно о том, что если мы ставим задачи этому искусственному интеллекту, то он может, понимаете, быть просто хитрее, чем мы. Мы хотим, чтобы он это делал законно, а он подумает, слушайте, что слушаю этих лохов человеческих? Вон решение есть в соседнем компьютере, я туда сейчас залезу, похозяйствую там, устрою там банкет в свою собственную пользу, и все. И все решу. Че я буду тут мучиться? Вы понимаете, это как раз выход вот за те три закона, которые руководили роботами в этой книге Айзека Азимова. Поэтому вот эта его книга, она пророческая во многом. Это глубоко философская мысль, вы понимаете. Вот, казалось бы, философия внутри фантастической книги. И повторяю, почитайте, посмотрите фильм. Кто кому что понравится больше. Ну, то есть, конечно, книга лучше, чем фильм. Но факт остается фактом, что фильм тоже неплохой. Там играет Уилл Смит. Для меня этот фильм вообще имеет такое значение, потому что я с моей беременной женой пошел смотреть этот фильм, и она была так впечатлена этими фильмами и так далее, понимаете, что она на следующий день раньше срока родила. Ну вот, ну в общем, поэтому, то есть моя дочка родилась, вот, грубо говоря, под этот фильм. И я это поэтому никогда не забуду. Но факт остается фактом, что там вот действительно показаны какие-то ситуации, которые мы просчитать вот просто не можем. Не можем. Понимаете, не можем. Почему? Потому что наш мозг работает медленнее. Мы слишком нелогичные существа. Мы делаем целый ряд каких-то действий, которые ведут фактически к нашему ущербу. Вот мы, например, слушайте, люди же могут выпить, могут курить, могут принимать наркотики, могут там, я не знаю, злоупотреблять какой-то едой вредной. Это все нелогично. Это приносит им удовольствие, но это нелогично. Курят, например, понимаете? Мы все знаем, что курение не помогает здоровью, мягко скажем. Но тем не менее, какой-то процент людей курит, и будет продолжать курить вечно, понимаете? И то же самое с приемом наркотиков, это тоже всегда будет. То есть человек делает какие-то действия, которые ему приятны, ему нравятся по какой-то причине, может быть, даже часто психологической причине, но при этом они ему не полезны. Вот, например, вот я просто говорю вам, робот так не мыслит. Робот мыслит так, что если это меня убивает, или это мне вредит, я это делать не буду. Или я это буду делать только в определенной пропорции, потому что есть какая-то конкретная логика и причина, которая дальше мне позволит решить мои какие-то дальнейшие проблемы. Вы понимаете, вот как они мыслят. И это вот то, с чем мы сейчас столкнулись. Так, перерыв и продолжим с вашими звонками. Набирайте.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
0: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы,
1: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
4: RTN. Смотрите лучшее.

эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий, гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Брацлавский. 718-303-8005.

0: Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Международная группа исследователей разработала антитела, которые в лабораторных экспериментах остановили рост кастрационно-резистентного рака простаты, одной из самых агрессивных форм болезни, плохо поддающейся стандартной гормональной терапии. Новые антитела нацелены на белок, активирующийся в условиях гормонального голодания и помогающий опухолевым клеткам выживать и делиться. Эта молекула обеспечивает сигнальный путь, ранее не рассматривавшийся как мишень при данной форме рака. Авторы подчеркивают, что речь идет пока о доклинических данных, и доклинических испытаний потребуются дополнительные исследования безопасности. Тем не менее, выявление нового механизма устойчивости открывает путь к принципиально иному классу препаратов против наиболее трудноизлечимых форм рака простаты. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: После 40-50 лет все чаще боль в колене говорит о начинающемся артрите со всеми неприятными последствиями. Лечение начинается с таблеток и уколов, которые не очень помогают. Далее – операция. Но не торопитесь. В центре лечения колена Sinai Diagnostics успешно проводят процедуру эмболизации артерий колена.
4: Sinai Diagnostics здесь победили артрит колена и помогут вам надолго забыть о боли. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Sinai Diagnostics 718-615-4100. 718-615-4100.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
9: Новости,
10: аналитические передачи,
9: репортажи, мнения экспертов
10: и прямые включения из горячих точек со всего света.
9: Все это RTN.
10: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
9: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
10: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
9: RTN. Смотрите лучшее.

0: эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
1: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа. Наш телефон 718-303-90-90. Мы обсуждаем вот две, как говорится, новости, или, скажем так, две темы. Но первая тема, еще раз повторяю, вот ввиду того, что складывается ситуация в американском обществе, да и в западном обществе, что общество, к сожалению, ну вот консюмеризма, вот тут, которое было вот это процветание своего рода, вот последние, там, я не знаю, 70 лет, оно начало, ну, рушиться. То есть я считаю, что вот, ну, кстати говоря, это не только я считаю, это многие так считают, что, в принципе, пик развития западного общества где-то 73-й год, когда произошел нефтяной кризис, и после этого общество стало больше сохранять самого себя, поддерживать себя, нежели развиваться. То есть развитие крайне замедлилось и стагнирует. Вот уже вот с тех самых пор. И, ну, то есть это опять-таки можно соглашаться или нет, и так далее. Но, в общем, так или иначе, одна из причин того, что вот дети, допустим, родители сейчас не могут сами себе купить дом, вот это отражается в том, что раньше говорили, что дом покупался в среднем новыми жильцами в 26 лет, потому что они быстрее находили работу, они были более бизнес-ориентированные, ну, более серьезные были, да, а сейчас в 39 лет, 38-39 лет, покупается первый дом. Это колоссальная разница, понимаете? Одно дело купить дом, когда тебе 25 лет, там, или что-то такое. Другое дело купить-то под 40. Понимаете? Человек все-таки еще не живет на сегодняшний день до 120, там, 130 лет, там, 150 лет. Чтобы мы могли, понимаете, совершенно спокойно сказать, ну, что такое 40 лет? Там, а молодость, там, что там? Это полная молодость. Хотя уже там делаются попытки сказать, что до 50 лет ты молодой, после 50 ты в среднем состоянии, а там, я не знаю, после 80 ты старый. Ну, я не против, скажем так, я не против этого. Ну, то есть, дай бог дожить нам всем. Ну, вы понимаете. И вот из-за того, что люди сами покупали себе дом, были, как говорится, выходили в какое-то самостоятельное плавание, это было выгодно государству, потому что, смотрите, это же, ну, это своего рода трюк. Вам нужно две плиты, два холодильника, ну, я, то есть, умножаю все надо, два стиральных порошка, две, понимаете, машины вместо одной, допустим. Ну, так и так нужно две машины, ну, допустим, то есть, теперь уже получается четыре машины вместо двух. Допустим, две стиральные машины, две кухни, два дома, два участка. Вы дважды государству платите налоги за покупку и за земельные налоги. Вы понимаете, насколько государству это выгодно? Вы двигаете всю промышленность. Потому что вы покупаете все эти стройматериалы, все эти, вот это, то, чем ваш дом обставлен. Мебель, еду дополнительную, стулья, столы, телевизоры. Это государство было очень выгодно, и государство это поддерживало. Вот это называется фактически экспансия. Экспансионизм американской семьи. Это государство поддерживало и так далее, давало кредиты и так далее и тому подобное. И это вдруг внезапно начало стагнировать. Стагнировать это начало где-то после вот этого финансового кризиса, который я, как я говорил и буду повторять долго, еще его вот полный набор побочных эффектов мы только ощущаем сегодня. Еще до конца не решили с ними. Потому что после вот этого финансового кризиса мы увидели, что резко упала рождаемость США. Одна из причин резкой спада рождаемости, как мне говорят сами женщины, с кем я не говорю. Саша, они мне говорят, поднять детей жутко дорого. Сложно, проблемно, работа нестабильна. То есть она раньше была нестабильна, но сейчас она на самом деле нестабильна. То есть вот этот искусственный интеллект проклятый появился. То третье, десятое, дай бог тут выжить, какие к черту дети. Какой к черту покупка дома. Налоги зашкаливают, всякие вот эти мамдани, придурки, понимаете. Ты только начинаешь вылезать и так далее, он тебе уже, понимаете, тут же подлетает. Тебе, помоги нам не содержать нелегальных иммигрантов. За счет того, что я тебе повышу налоги, потому что ты работаешь. становиться этим средним классом стало невыгодно. И вот, понимаете, люди, которые живут в пригороде, особенно пригородные какие-то родители, я не говорю, вот вокруг Нью-Йорка там это все сложно, но, допустим, подальше от Нью-Йорка, скажем, 50-60 миль, там же тоже живут люди, тоже родители, у них та же самая ситуация с детьми и так далее. И вот эти дети возвращаются к ним обратно. Они не женаты и не собираются пока, как говорится, выходить замуж или жениться. Не могут просто. У них огромные студенческие долги, которые выплатить они никогда не смогут. Они ждут, чтобы их списали, и их спишут рано или поздно, потому что это достигнет критического уровня. Это абсолютно невозможно. Они устраиваются на работу, но работу, которую они устраиваются, как правило, оплачивают меньше, чем они того заслуживают. Начальные работы сейчас очень плохие. Устроиться сложно. И вот, образуется ситуация, что у вас живет вот этот, как говорится, ваш дорогой любимый сын или дочь, или даже несколько детей, и они без работы, без серьезного какого-то дальнейшего плана действий. Значит, реально, что вот сейчас начинает развиваться, то, что они, вот эта совместная жизнь дальше продолжается, родители как бы делают какую-то скидку на то, что, как говорится, сейчас совсем другое время, чем было раньше, чем действительно были другие времена, были другие установки, были другие понятия. Сейчас эти понятия не работают, или работают намного хуже, или работают намного сложнее, чем они работали когда-то. И вот, получается, что есть, допустим, у вас есть одноэтажный дом, допустим, раньше, у вас там 4 спальни, да? Реальный один из вариантов надстроить этот дом вверх, добавляете еще один этаж, там еще, допустим, серьезные 2-3 спальни, или, допустим, у вас было 3, вы добавляете еще 3, у вас уже 6 спален. Делайте, допустим, там еще какую-то кухоньку, и все, вот у вас готовая квартира. С отдельным там какой-то лестницей, входом и так далее. Вот у вас отдельная квартира для вашего чада, который таким образом находится рядом с вами, понимаете, рядом с и так далее. Он платит, как бы вам начинает платить там какую-то часть своих доходов, которую он может заплатить за эту квартиру, он может там даже заводить как-то семью и так далее. При этом, смотрите, вы сами, вы же не молодеете. Что такое, понимаете, а тут у вас бегают внуки. Вы чувствуете себя занято, вы чувствуете себя в пределе. Вы чувствуете, если, допустим, вам там надо лекарства какие-то съездить, привезти, ваш сын рядом, он может привезти, вы не можете вылезти, допустим, из дома. Особенно, когда вы становитесь старше и старше и старше. То есть, понимаете, вы еще не готовы идти в дом престарелых, потому что вы, как говорится, в уме и памяти. Или у вас какие-то заболевания, допустим, которые вполне, в принципе, можно находиться дома и просто чтобы был периодический уход и надсмотр над вами. И вот уже, понимаете, получается так, что это выгодно не только вам, это выгодно и государству. Потому что вы не начинаете добавлять вот эту систему стариков, которые нуждаются в уходе, нуждаются в няньке, нуждаются, чтобы вам, так как говорится, опекали по полной программе. Что делает государство? Коль скоро дети рядом или относительно рядом, от этого выигрывают все, получается. 718-303-90-90. И также не исчезает вот этот отрыв одного поколения от другого. У нас сейчас, например, понимаете, в Америке очень часто, ну да, где-то живут там в Массачусетсе, живут родители. Дети живут, допустим, в Нью-Джерси. Это 3,5, там, да, ну какие. Это хорошие, это 4,5 часа езды. Внуки не видят бабушек с дедушек, бабушки и дедушки не видят внуков. Абсолютно никакой связи у них нету, понимаете, приезжают как чужие люди какие-то. Это что, это в какой книге, в каком раскладе это есть хорошо? Вот объясните мне, в каком понимании это есть хорошо в наше время? В чем вот эта вот такая супер, такая дупер мода, что вот такое происходит? Вот я, честно говоря, не понимаю это. В чем вот эта правильность вот этого разделения состоит? Я вам скажу честно, что вот я, например, все свои каникулы, всю свою жизнь проводил с бабушкой, с дедом на даче. У нас была большая дача в Юрмале. И дед эту дачу все время увеличил, потому что туда собирались другие родственники и так далее. И у нас была большая такая дружная семья, который я сейчас вспоминаю как самый лучший год своей жизни, честно говоря. Почему? Потому что, ну, то есть, знаете, когда собирался вот этот, как говорят, дурдом вместе, такой большой еврейский дурдом. Знаете, это было весело, это было приятно. Это были люди, которые действительно тебя любили, заботились. Они к тебе были близки, ты их не видел где-то там. Да, у меня есть там какой-то троюродный брат, который живет черти где, и черт с ним. Пусть живет подальше, не хочу его видеть. Нет, здесь они были все вместе. Мы вместе, как говорится, на велосипедах катались, вместе сидели в одной коляске, вместе ходили на пляж, вместе кушали за одним столом и так далее. Была связь поколений, понимаете, между поколением дедушек, бабушек, поколением родителей, поколением детей, поколение еще, бывает, еще правнуков было. То есть это все строилось на, вот понимаете, расчет был на долгие века. А в Америке вот это, вот в какой-то момент они из самых лучших побуждений вот этот вот расчет потеряли. Потеряли, потому что требовал, посчитал, что раз родители, вот сын вырос, он теперь должен быть самостоятельным. Или дочь выросла, ее надо поскорее отделить от себя, чтобы она там сама себе свой омлет жарила. Потому что иначе она типа ничему там не научится, ничего никак, нигде, ничего. Это на самом деле не так. Она не научится не потому, что ее надо отделить, а потому что вы не хотите, грубо говоря, поставить ей задачу научиться этому. Вы ее выкидываете от себя для того, чтобы заставить ее сделать что-то, но это, грубо говоря, вредит и вам, и ей. Вы просто не хотите это понимать, или не хотите даже не столько понимать, не хотите это признать, что вот такая вот так называемая, в кавычках, эта самостоятельность, на самом деле вредит вам, вредит ей. Вот так, если начать думать. То есть это помогает экономике и государству, да, это помогает каким-то кредитным картам, которые обкладываются, понимаете, то есть вот ребенок начинает существовать

вот ей вот очень часто, извиняюсь, я свою маму, понимаете, послал подальше, и видеть ее и слышать ее не хочу. Потому что она такая, вот такая, как она есть. Из-за чего? Из-за того, что какие-то мамы или какие-то папы или какие-то родители так себя ведут и так вот делают это, что получается, что они этих детей своих вот, ну, де-факто выставляют в состоянии, что они никому не нужны. Вот типа вот я о тебе заботилась, я тебя кормил, поил, то третье, а сейчас вот пошел вон отсюда. Ты уже взрослый, вот, вот тебе там, я не знаю, иди в свое собственное плавание. Мой папа, когда в Советском Союзе мы еще жили, он говорит, в Америке там принято, что вот приходит отец к сыну, дает ему $50,000, иди начинай свое дело. Вот, свое дело, свой бизнес и так далее. Наверное, в этом есть тоже своя соль, правда, я это не ставлю под сомнение, что, наверное, это хорошо. Есть такие дети, есть такие люди, которые действительно вот и нуждаются в каком-то начальном капитале, и они уже, они знают, что они хотят делать. Вот он хочет быть там, я не знаю, начать строителем быть. Потрясающий бизнес. Для тех, кто умеет работать руками, это... Я всю жизнь мечтал уметь работать руками. Всю жизнь. Мне все время интересны все эти стройки, там, понимаете, какой шуруп применяется, как то, как это. Сам я делать это не умею, к сожалению. И не могу по здоровью. Но мне это всю жизнь нравилось. Поэтому если вот такой вот у тебя ребенок растет, который хочет там заниматься электрикой, так слушай, ну так что, его обязательно надо засунуть в институт, чтобы он там учил философию, что ли? Да нет, абсолютно не нужно. Вот в этом все дело. То есть поэтому вот этот вот тренд на создание семейного компаунда, как они это сейчас называют, family compound, family campus, может, так можете назвать, как угодно. Это полезная вещь для Америки и полезная вещь для детей и для семей каких-то. Это действительно так. И самое последнее, что в идеологии, когда человек, молодой человек, живет, допустим, вот продолжает жить как бы в такой совместной семье, ему есть кому задать вопросы, есть кому посоветовать, он как бы делится своими впечатлениями, он не будет под таким... колоссальным прессингом со стороны вот этого левого элемента, который на улице кричит, что твои родители ретрограды. Почему? Потому что он начинает платить какие-то часть каких-то расходов, он начинает думать, и ты ему говоришь, слушай, вот видишь, сынок, дорогой, вот ты начал работать, тебя уже забирают треть зарплаты в пользу каких-то там непонятных паразитов и бездельников. Теперь ты понимаешь, почему мы, допустим, не хотим их распространения дальше? А когда он это делает сам, даже если до него это дойдет, то дойдет с опозданием. Как только человек начинает платить налоги, у него начинает формироваться взгляд. Очень редко кто, понимаете, говорит, а ладно, ради бога, пусть меня берут, потому что я, как говорится, за все хорошее против всего плохого. Это такое очень редкое, что человек говорит. Как правило, он начинает, понимаете, чесать репу и думать, слушай, что, вот вчера мне не хватило, блин, на бутерброды обычные. Я уж не говорю там про икру. С лабстерами. Поэтому это полезно. То есть получается, что вот эта вот проблема, которая возникла в Америке, она ведет обратно к какому-то шагу назад, но на самом деле это шаг вперед. Это продвижение более сильной семьи, более активного рождения детей. То есть, понимаете, вы знаете, что кто-то, понимаете, присмотрит за вашими там детьми, почему? Потому что есть бабушка, где вы будете работать. Какие нормальные бабушка с дедушкой отказываются, как говорится, смотреть за своими внуками? Ну, если только они больны, совсем уже немощные, старые и так далее и тому подобное. А так, любой нормальный родитель хочет увидеть внуков. А так, если он их видит, то они где-то там черти где. И если, понимаете, ну, смотрите, вот, допустим, понимаете, ну, родители, один из них уходит из жизни. Второму очень одиноко. Он не хочет, или она не хочет быть одна, или один. Они не бросятся сразу с кем-то там знакомиться, выходить замуж повторно там на старости лет и так далее. Они уже остаются так, как есть. И когда у них рядом какая-то семья, их детей, их внуков, они не считают себя брошенными. Им не надо ехать в какой-то развлекательный, понимаете, какой-то развлекательный дом для того, чтобы просто не умереть со скуки. Люди заняты и живут дольше, чем люди, которые не знают, что с собой делать. Это тоже такая официальная статистика. Поэтому, понимаете, вот я не вижу... ничего плохого в том, что мы делаем этот шаг назад. Я считаю, что это правильный вообще шаг. Что в этом, то есть это просто многие фыркают на эту тему, но со всех сторон, вот если начать обдумывать и говорить, что это только приносит пользу.

получается. Ну вот как-то так. 718-303-90-90. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире. Вторую тему, что мы обсуждаем с этим искусственным интеллектом. Ну, что могу сказать? Здесь, конечно, много чего есть неприятного и одновременно захватывающего. То, что человечество развивается, то, что развиваются технологии, то, что мы буквально в течение 10 лет должны появиться, вот какой-то появиться робот или киборг, который, грубо говоря, будет делать за вас какую-то домашнюю работу, типа подметать пол там, я не знаю, вытирать пыль, выгуливать вашу собаку, выкидывать мусор, ну что-то такое, понимаете, какие-то такие домашние функции. Там, я не знаю, производить какой-то минимальный ремонт даже возможно. Мы вот в двух шагах от этого. То есть мы сейчас уже имеем искусственный интеллект, который может дать заданию это сделать. Мы просто должны теперь создать робота, который будет вот совершенно четко. Вот получил это задание, вот у нас тут разболталась дверь, петли. Робот получил это задание, смотрит, там дерево плохое под этой петлей, начинает менять вот этот кусок дерева, туда что-то вклеивает, вставляет, потом заново ставит новую петлю и так далее. То есть вот это вот, пока мы еще не пришли, я думаю, что это в течение 10 лет. Они вначале будут дорогие, эти роботы, потом они будут дешевые. Потому что вот целый ряд каких-то задач, которые человек выполняет или не очень сильно хочет выполнять, будут поручены этим роботам. Потом, поверьте мне, появится следующее, что появится, и это, давайте не будем ханжами, это появятся сексуальные роботы. Такое количество одиноких людей, которые не знают, как себя, пардон, приложить и с кем переспать, и у них колоссальный постоянный вот этот вот выплеск, понимаете, негативной энергии из-за этого, что это явно, это будет колоссальная индустрия. Создание роботов для сексуальных каких-то, сексуального удовлетворения целого ряда людей. Это будут мужчины, это будут женщины, женские роботы, мужские роботы и так далее. Почему? Потому что это то, что требуется населению. Скорее всего, это даже приведет к какому-то уходу от традиционной семьи, я думаю. Но мы так и так уходим от этой традиционной семьи, потому что вот то, что я вижу сейчас, например, делают какие-то левые сумасшедшие, понимаете, и так далее. Ну что, они что, поддерживают семью каким-то образом? Боже упаси. Они ее разрушают все больше и больше и больше. Поэтому, ну, слушайте. То есть, вот я чисто думаю вот в развитии, что появляется, вот нужен робот, который работает дома, чисто для домашних каких-то дел, там, ведения хозяйства, небольшого ремонта и так далее. Нужен робот, вот я повторяю, какого-то сексуального такого назначения. Скорее всего, появится робот, который будет, понимаете, там, допустим, разносить посылки, убирать мусор на улице, работать на почте. Я не знаю, допустим, там, я не знаю, вести какие-то, там, минимально, там, подстригать траву, там, я не знаю, латать крышу и так далее. Вот эти все работы, которые сейчас вот особенно простые такие относительно работы, без серьезного такого вот глубокого анализа, производятся человеком, я думаю, что мы вот в одном шаге от того, что это начнут делать роботы. Что будут делать эти люди, не знаю, сразу говорю. Я не хочу отвечать на этот вопрос, не знаю. Не знаю. Мы должны готовить огромное количество переучения. Потому что очень множество людей станет просто никому не нужным. Причем самые простые вещи, вот что вот еще, вот я сразу у меня вот висит, исчезнут водительские профессии, исчезнут такси, исчезнут автобусы, водители автобусов, исчезнут водители грузовиков и так далее. Потому что это все будет делать робот. Робот выгоднее для этих работ, чем человек. Человек пьет, человек хочет заснуть, человек устал, человек не может делать это с быстротой. Робот не спит, не ест, не пьет. Не бывает, понимаете, одурманен алкоголем или наркотиками, или там, не знаю, на курице марихуаны. У него нет этой проблемы. Вот уже есть робот сегодня, сейчас, который работает, он сам делает бургеры, сам их кладет бутербродик, сам вам выпекает, все подает, понимаете, и так далее. Он только деньги не принимает. Но он вам выдает полностью вот этот весь цикл. Вы заказали там бутерброд с капустой,
Хочу больше капусты, хочу два куска сыра, больше соуса. Меньше соли, пожалуйста, сколько угодно. И чтобы бургер был medium rare сдан, точно вот по времени. И робот будет определять этот бургер, допустим, там, на 1 мм толще, значит, medium rare нужно еще там на пару секунд больше держать на гриле. Вот как он будет работать, вы понимаете? И он вам будет давать абсолютно тот идеальный бутерброд, который вы заказали. Вы только должны правильно определить условия. Вот это вот, наверное, мы вот в буквальном смысле слова рядом с этим. Что будут делать, еще раз повторяю, люди, которые это делают, не знаю. Я им не завидую. Не завидую, абсолютно. Но мы идем к этому семимильными шагами. Это будет вот эта так называемая шестая индустриальная революция, которая начнется или уже началась. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.

0: радио.
1: Мы любим Нью-Йорк. Новости на
0: Дэвид Зонг радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. В активную фазу клинических испытаний на людях вошел инновационный препарат, стимулирующий ротовую полость к повторному формированию зубов. Молекула действует путем нейтрализации белка, который в норме блокирует развитие третьей смены зубов у человека. Ученым удалось безопасно разблокировать этот спящий генетический механизм, что в перспективе может стать полноценной альтернативой дентальной имплантации и протезированию.
1: Служба информации «Дэвид Зон Радио». Новости в реальном времени.
3: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Short Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
5: Хотите стать спонсором выпуска новостей? Звоните в рекламную службу «Дэвид Зон Радио» 718-303-8005.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президент Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в 50% на широкий спектр товаров, которые импортируются из Канады. Трамп продвигает санкции против Ирана в память об умершем сенаторе Грэмми. Трамп приближается к решающему выбору между новым прекращением огня и резким расширением войны с Ираном, пишет обозреватель Акшес. Израильская разведка считает, что осенью 2025 года Иран переместил тысячи центрифуг для обогащения урана в туннели, проложенные глубоко внутри горы Каланг. Названо имя мужчины, задержанного 20 июля в Нью-Йорке по подозрению в причастности ко взрыву у федерального здания в Нижнем Манхэттене. Федеральный суд США временно приостановил сделку по слиянию компаний Paramount и Warner Bros. Discovery. Там еще есть и политический момент. Корпорация NVIDIA представила новый сервис, предназначенный для выявления видео, созданного искусственным интеллектом. В Техасе в ДТП погибла 26-летняя американская спортсменка, звезда бокса Ханна Рапп. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Президент Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в 50% на широкий спектр товаров, импортируемых из Канады, в ответ на то, что он назвал несправедливым отношением Канады к американским товарам, таким как автомобили, молочная продукция и алкоголь. Цитата: «Канада посредством дискриминации или необоснованного и неравного наложения ограничений относится к торговле с некоторыми зарубежными странами более благосклонно, чем к торговле с Соединенными Штатами», говорится в документе. Трамп ранее заявлял, что, как он сказал, тарифы, которые Канада взимает с наших молочных продуктов, на протяжении многих лет были неприемлемыми. Конец цитаты. Пошлины вступают в силу 19 августа и знаменуют собой серьезную эскалацию торговой напряженности между североамериканскими соседями. Белый дом заявил, что тарифы необходимы для защиты американского бизнеса. Пошлины затрагивают широкий спектр продукции от повседневных потребительских товаров, таких как вино и хоккейные клюшки, до промышленной продукции, такой как цемент. Однако пошлины не будут распространяться на ряд ключевых экспортных товаров, таких как энергоносители, калийные удобрения, критически важные минералы и рыба. Новые тарифы усиливают уже существующие торговые барьеры между двумя странами. Соединенные Штаты сохраняют действующие пошлины в размере от 15 до 50% на канадскую сталь, алюминий и медь. Вашингтон взимает тариф 35% на канадскую хвойную древесину, а также 25% налог на неамериканские детали для автомобилей. Канада имеет собственную компенсационную пошлину в 25% на отдельные импортные товары из США – сталь, алюминий и автомобили. Введение пошлин в понедельник последовало за угрозой президента Трампа ввести санкции из-за дыма от канадских лесных пожаров, накрывшего американские города. Это было у нас довольно серьезно в Нью-Йорке на прошлой неделе. Воздух был просто заражен. Невозможно было от этой гари дышать. Соединенные Штаты, цитирую, подвергаются ненужному вторжению гадкого, грязного и вредного для здоровья воздуха, так заявил Трамп, пригрозив ввести новые пошлины в связи, как он отметил, с умышленной халатностью Канады. Однако в подписанных Трампом указах нет упоминания о лесных пожарах. Вместо этого в трех указах перечислены известные торговые разногласия, касающиеся американских автомобилей, молочной продукции и алкоголя. В частности, Трамп обвиняет Канаду во взимании налога на американские автомобили и запчасти, на которые не распространяется действие существующего соглашения о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой, известного как USMCA. Трамп утверждает, что это необоснованно и что Канада дискриминирует США, не взимая аналогичный налог с других стран. Автомобильное производство в Северной Америке тесно интегрировано между Канадой, США и Мексикой. Но министр торговли США Говард Лютник ранее заявлял, что, по его мнению, Канада должна быть на втором месте после Соединенных Штатов. Трамп также ранее называл автомобили одним из вопросов, по которому у двух стран существуют конкурирующие интересы. В отношении молочной продукции канадские правила давно являются источником раздражения для Соединенных Штатов, особенно канадская система регулирования поставок, которая устанавливает ограничения на импорт из-за рубежа. На товары, превышающие лимит, распространяется пошлина в размере более 300%. Ну и, наконец, продолжающийся бойкот американского
1: шампанского алкоголя большинством канадских провинций стал серьезной проблемой для Вашингтона с момента его объявления в прошлом году. Главы канадских провинций неоднократно заявляли, что бойкот будет снят, если США отменят пошлины на ключевые канадские сектора, включая металлы и автомобили. Канадские торговые переговорщики работают над тем, чтобы заключить торговое соглашение, которое хотя бы снизит некоторые из действующих американских пошлин, но пока ситуация только ухудшается. Президент Дональд Трамп в воскресенье призвал республиканцев в Сенате включить Иран в двухпартийный пакет санкций против России, подготовленный покойным сенатором Линдси Грэмом, республиканец от Южной Каролины. Трамп связал эту инициативу с наследием Грэма на фоне того, что американские военные наносят удары по иранским целям уже 9-ю ночь подряд. «Республиканцы должны добавить Иран в законопроект о санкциях против России», написал Трамп в своей социальной сети Truth Social. Именно этого хотел Линдси, и это должно было произойти. Важно, написал Трамп. Законопроект Грэма, получивший название «Акт о введении санкций против России 2025 года», был представлен в апреле 2025 и предусматривает введение масштабных вторичных тарифов пошлин до 500% против стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие товары. 500%. Законопроект на несколько месяцев застопорился, пока Трамп вел прямую дипломатическую работу с президентом России Путиным, однако затем вновь набрал обороты после того, как Грэм добился соглашения с Белым домом задолго до своей внезапной смерти. Лидер сенатского большинства Джон Тьюн, республиканец от Южной Дакоты, и сенатор Джин Шахин, демократ от Нью-Гэмпшира, главный представитель меньшинства в Комитете Сената по международным отношениям, заявили, что принятие законопроекта станет достойной данью памяти Грэму. Впервые Трамп предложил добавить Иран в законопроект во вторник во время общения с журналистами у Белого дома. По данным журнала Time, он сказал, что законодатели, цитирую, хотят добавить Иран, и они хотят добавить Хизбаллу. Но помощники сенаторов заявили, что Иран, вероятно, в любом случае подпал бы под действие уже существующих положений законопроекта, направленных против оборонных партнеров России. Сенатор Ричард Блюменталь, демократ от Коннектикута и соавтор, вместе с Грэмом этого законопроекта, публично выступил против повторного открытия текста документа, заявив, что согласованный пакет должен быть принят в его нынешнем виде. Демократы также отдельно выразили обеспокоенность положениями, которые предоставляют президенту широкие полномочия в сфере ведения тарифов. Этот вопрос пересекался с недавно урегулированным спором в Верховном суде о полномочиях исполнительной власти в отношении тарифной политики. Нынешняя версия законопроекта также закрепляет санкции, ранее введенные президентскими указами, что значительно усложняет их одностороннюю отмену будущим президентом после 28 года. Воскресная публикация стала первым публичным заявлением Трампа после того, как Пентагон подтвердил, что два американских военнослужащих погибли, а третий остается пропавшим без вести после того, как иранские баллистические ракеты и беспилотники нанесли удар по авиабазе Музафак Салти в Иордании в пятницу. Еще 4 военнослужащих были эвакуированы по медицинским причинам и позднее выписаны, сообщило Центральное командование США, CENTCOM. В интервью телеканалу News Nation Трамп назвал эти смерти очень печальным событием, а CENTCOM заявил, что ответные удары, нанесенные в субботу, были направлены на дальнейшее ослабление способности Ирана угрожать коммерческому судоходству в Ормузском проливе, а также на то, чтобы наказать, как было отмечено, подразделение Корпуса Стражи Исламской Революции, которые осуществили атаку на Иорданию. Продвижение идеи включить Иран в пакет санкций против России происходит на фоне того, что Трамп также продемонстрировал более сильную поддержку Украине из-за продолжающегося отказа Путина прекратить войну. Пресс-секретарь военного министерства США Шон Парнелл официально сообщил, что 7 июля, когда возобновились военные действия с Ираном, пострадали почти 100 американских военнослужащих. Цитирую, в подавляющем большинстве случаев речь идет о легких контузиях. 96% пострадавших уже вернулись в строй и полны решимости вновь вступить в бой, написал Парнелл в социальной сети X. Отмечу, что за этот период погибли 4 американских военнослужащих, я уже говорил, 3 в Иордании, Афганистане и один в Ираке. Названы имена двоих из них – 19-летняя рядовая Изабелла Гонсалес и 25-летний лейтенант Тайлер Джеймс Фихан. Таким образом, с начала военных действий 28 февраля этого года потери США составили 18 погибших и 527 раненых. Президент Трамп приближается к решающему выбору между новым прекращением огня и резким расширением войны с Ираном, пишет обозреватель Акшес. По словам американских и израильских официальных лиц, сейчас рассматриваются два основных сценария. Десятидневное перемирие для возобновления судоходства через Ормузский пролив, либо масштабная совместная операция Соединенных Штатов и Израиля, целью которой станет принуждение Тегерана к капитуляции. Решение пока не принято, однако ближайшие дни могут определить дальнейший ход конфликта. Катар, Египет и Пакистан, да и другие региональные посредники передали Вашингтону и Тегерану предложение о 10-дневном прекращении огня. Оно предусматривает остановку боевых действий, открытие обоих судоходных маршрутов через Ормузский пролив и переговоры о более долгосрочном соглашении. Южный маршрут в Оманских водах должен быть защищен от иранских атак, а северный маршрут в иранских водах освобожден от американской блокады. Среди обсуждаемых вариантов – право Ирана взимать разумную плату за конкретные услуги, связанные с безопасностью и экологическим контролем, либо направление этих средств в совместный фонд при участии Международной морской организации. Администрация Трампа изучает предложение и призвала Израиль избегать действий, способных закрыть дипломатическое окно, как сказано. Одновременно Соединенные Штаты готовятся к провалу переговоров. В регион переброшены дополнительные десятки истребителей и самолетов-заправщиков. По данным израильских источников Акшес, Цахаль приведен в повышенную готовность и готовится к возможному переходу в течение нескольких дней к полномасштабной согласованной кампании. Ни Трамп, ни Иран пока не приняли план посредников, а обе стороны продолжают удары, стремясь улучшить свои позиции перед возможным перемирием. Переговоры активизировались после серии американских бомбардировок, которые не позволили восстановить нормальное движение через Ормузский пролив. По данным Акшес, попытка добиться соглашения набирала темп до иранского ракетного удара по американской базе в Иордании, в результате которой погибли трое военнослужащих США. После этого Вашингтон отступил от немедленного заключения перемирия. Высокопоставленный представитель администрации заявил, что Трамп намерен продолжить ответные удары до тех пор, пока не сочтет возмездие за нарушение прежних договоренностей и гибель американских военных достаточным. Иран подтвердил получение предложений через посредников, но отказался раскрывать подробности. По оценке одного из региональных источников, Белый дом может продолжать удары еще несколько дней, лишь затем всерьез вернуться к рассмотрению перемирия. Посредники рассчитывают использовать 10-дневную паузу для создания устойчивого механизма свободного прохода судов через пролив, однако пока стороны остаются далеки от соглашения. Израильская разведка считает, что осенью 2025 года Иран переместил тысячи центрифуг для обогащения урана в туннели, проложенные глубоко внутри горы Каланг, известной на Западе как Пиксекс Маунтейн. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на израильских и американских официальных лиц. Израиль передал полученные разведданные американскому руководству. По сведениям издания, оборудование было перевезено после 12-дневной войны в прошлом году, в июне 2025 года, когда американские и израильские удары нанесли значительный ущерб трем основным ядерным объектам Ирана. Если сведения подтвердятся, подземный комплекс может позволить Тегерану восстановить часть программы обогащения урана, несмотря на разрушение прежней инфраструктуры. Пиксекс Маунтен находится примерно в 2 километрах от ядерного комплекса в Натанзе и, по оценкам специалистов, укрыт под слоем скальной породы толщиной более 100 метров. Иран заявлял, что объект предназначен для производства и сборки центрифуг, однако инспекторы Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ не получали доступа внутрь комплекса. Западные разведки ранее допускали, что туннели могут использоваться и для тайного обогащения урана. Новые сведения усиливают опасения, что Иран сохранил резерв центрифуг и возможность относительно быстро возобновить ядерную программу на хорошо защищенном объекте. Президент Трамп ранее называл комплекс возможной целью удара, однако эксперты отмечают, что из-за глубины и укрепленности туннелей уничтожить его исключительно с воздуха будет крайне сложно. Названо имя мужчины, задержанного 20 июля в Нью-Йорке по подозрению в причастности к взрыву у федерального здания в Нижнем Манхэттене. Это 43-летний ветеран вооруженных сил США Эндрю Арабака. Как утверждает ФБР, он поджег у здания упаковку с фейерверками и открыл огонь из ружья для страйкбола, в результате чего получили ранения 3 человека, среди которых агент ФБР. Он принял участие в задержании, а также иностранец, пришедший на собеседование о получении гражданства. Мотивом действий Эндрю назван протест против деятельности иммиграционных органов, правительство которых расположено в здании. Представительство расположено в здании. Но ФБР отмечает, что в ходе инцидента он выступал с обвинениями в адрес правительства и иммиграционной службы. Цитирую, это антиамериканский, антиправительственный экстремист. После ареста он сообщил, что считал приемлемым ранить или убить кого-то во время акции, будь они федеральные служащие или мирные жители. Так заявил заместитель главы отделения ФБР в Нью-Йорке Джеймс Барнакл. Федеральный суд США временно приостановил сделку по слиянию компаний Paramount и Warner Bros. Discovery. Судья Аресели Мартинес Ольгин выдала временный запретительный судебный приказ, который не позволит сторонам завершить объединение в течение ближайших 14 дней. Решение принято в ответ на иск генерального прокурора Калифорнии Роба Бонте и прокуроров еще 11 демократических штатов. Они утверждают, что сделка нарушает антимонопольное законодательство и приведет к чрезмерной концентрации рынка в сфере кинопроката и телевидения. В постановлении судья отметила, что ИСы представили убедительные доказательства того, что объединенная компания получит значительную долю рынка широкого кинопроката. По ее словам, уже один этот фактор позволяет предположить, что слияние с высокой вероятностью нарушает антимонопольные нормы. Там еще есть другой политический фактор, об этом позже. На время действия судебного запрета Paramount и Warner Bros. Discovery запрещено не только закрывать сделку, но и предпринимать любые шаги по интеграции или объединению своих операций. Власти нескольких штатов считают, что слияние приведет к чрезмерной концентрации сразу в нескольких сегментах индустрии. Прокате фильмов широкого релиза, дистрибуции потенциальных блокбастеров и лицензирование кабельных телеканалов. Хотя временный запрет сам по себе не означает окончательной блокировки сделки, судья подчеркнула, что общественный интерес в соблюдении антимонопольного законодательства перевешивает возможные неудобства для компаний. Она также дала понять, что доводы Paramount о негативных финансовых последствиях отсрочки сделки пока не выглядят убедительными. Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонте назвал решение суда важной первой победой, как он сказал, и заявил, что намерен добиваться полного запрета сделки. По его словам, концентрация столь значительной части кино- и телеиндустрии в руках одной компании нанесет ущерб работникам отрасли, авторам, бизнесу и зрителям. Paramount, напротив, уверена, что претензии властей не имеют под собой оснований. Компания заявила, что объединение соответствует закону, усилит конкуренцию и принесет пользу зрителям, создателям контента и всей индустрии развлечений. Представители студии также подчеркнули, что продолжат активно защищать сделку в суде. Напомню, что в этой истории есть четкий политический аспект. Отсюда и сопротивление сделке со стороны демократических штатов. По мнению многих политиков и аналитиков, эта сделка может существенно усилить позиции консерваторов республиканской партии. Главные причины, почему объединение считается выгодным для консервативного движения, в частности для движения МАГА. Первая причина. Под управление корпорацией перейдет новостной гигант CNN, а также CBS. CNN, CBS, такие леволиберальные новостные площадки, которые попадут под руководство семьи Эллисон, и таким образом просто переобуются, что называется, в воздухе, вынуждены будут совершенно иначе вести себя с точки зрения идеологии и политики. Критики опасаются, что это позволит переориентировать редакционную политику ключевых СМИ в пользу консервативной повестки. Да, позволит. Ну и политические связи. Руководство консорциума, включая семью Эллисон, связывают с прочными позициями в республиканских кругах. Лидер демократии демократа в Сенате Чак Шумер уже открыто назвал эту сделку подарком для Дональда Трампа. Ну, теперь вы понимаете, откуда такое сопротивление у 11 демократических штатов этой сделки. Следующее судебное заседание назначено на 3 августа. На нем будет рассмотрен вопрос о выдаче предварительного судебного запрета, который может заморозить слияние на неопределенный срок, пока продолжается разбирательство. Для Paramount затягивание процесса может оказаться дорогостоящим. Согласно условиям соглашения между компаниями, если сделка не будет закрыта после 30 сентября, Paramount обязана выплачивать Warner Bros. Discovery компенсацию в размере $7 миллионов за каждый день задержки. Ранее Министерство юстиции США уже завершило собственную проверку сделки и пришло к выводу, что она не является антиконкурентной. Paramount также настаивает, что объединенная компания сможет эффективнее конкурировать с крупнейшими игроками рынка стриминга Netflix, Disney Plus и Prime Video. Но, как мы видим, здесь дело не столько в бизнесе, сколько в политике. Корпорация NVIDIA представила на конференции SIGGRAPH новый сервис под названием Synthetic Video Detector, предназначенный для выявления видео, созданного искусственным интеллектом. Инструмент, входящий в состав пакета NVIDIA AI for Media, анализирует видеоролики покадрово и выдает оценку вероятности того, что контент был синтезирован искусственно. Он ориентирован в первую очередь на новостные редакции, контент-платформы и структуры верификации, которым необходимо быстро определить, является ли поступивший к ним видеофрагмент подлинным или сфабрикованным. По данным NVIDIA, точность инструмента достигает 92% на несжатом видео. По мере сжатия ролика точность снижается 85% после сжатия на 15% и 80% после сжатия на 50%. Согласно NVIDIA, новый инструмент позволяет обрабатывать кадр с разрешением 1080 пикселей за 22 от 22 до 30 миллисекунд в зависимости от процессора. Такая скорость позволяет сканировать потоковое видео практически в реальном времени, а не только проверять отдельные файлы постфактум. Первое коммерческое испытание уже состоялось. Стриминговая компания Вовза интегрировала инструмент в свою инфраструктуру, обслуживающую клиентов в 170 странах. Следует отметить, что задача продукта не окончательный вердикт, а расстановка приоритетов. Инструмент выдвигает оценку вероятности, которая помогает редактору решить, что нужно проверить глубже, а что можно пропустить дальше. NVIDIA прямо позиционирует его как информационный слой для журналистов, который остается подчинен человеческому суждению. В Техасе в дорожно-транспортном происшествии погибла 26-летняя американская спортсменка, звезда бокса Ханна Рапп, сообщают СМИ. Ее сбил автомобиль во время велосипедной прогулки, водитель автомобиля арестован. Ханна Рапп провела на профессиональном ринге 20 боев, 8 победила, 1 ничья, 1 поражение. В июне 2026 года 26-летняя спортсменка проиграла бой за звание чемпионка мира по версии WBC на легчайшем весе Тиаре Браун.
0: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
1: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
0: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

лучше этих лет. Молодые годы мои разминулись две колеи, и сирень на пляжке цвела.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. В Париже у американского миллиардера пропал чемодан с драгоценностями общей стоимостью около 1 миллиона 300 тысяч евро. Об этом сообщила газета «Le Parisien». В центре истории оказался 45-летний предприниматель, заработавший состояние на торговле медицинскими технологиями. По предварительной версии, багаж был утерян или похищен еще в аэропорту. Полицейские уже допросили сотрудницу частной компании, встречавшую миллиардера. Что именно она сообщила следствию, не раскрывается. Самой компании отказались комментировать ситуацию. Расследование продолжается. Город Форт-Коллинз в штате Колорадо выплатил Джесси Каннингему 500 тысяч долларов в качестве компенсации по судебному иску. В 22-м году Каннингем был задержан полицией по подозрению в вождении в нетрезвом виде, но анализы позднее показали, что автомобилист трезв. Водитель неоднократно просил полицейского провести тест на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе, но тот отказался. Каннингем заявил, что арест лишил его возможности повышения по службе и подал на город в суд. Власти города приняли решение добровольно выплатить около 500 тысяч долларов компенсации. Американец стал отцом ребенка своей 11-летней падчерицы и поплатился, пишет People. По данным суда, Джастин Уокер из округа Маскоги, штат Оклахома, уже получил пожизненный срок после того, как экспертиза подтвердила его отцовство. Шерри Уокер, которая является биологической матерью жертвы, признали виновной в пособничестве сексуальному насилию над ребенком и в 6 эпизодах безнадзорности. Ей также грозит пожизненное лишение свободы. Как сообщается, 11-летняя девочка подвергалась сексуальному насилию с разрешения матери, забеременела и родила дома без медицинской помощи. Она больше года не была у врача, а о случившемся стало известно только после ее госпитализации. В итоге из семьи также изъяли других детей. Теперь суду предстоит определить окончательное наказание для матери. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп одобрил соглашение с Саудовской Аравией о ядерной программе. Это позволит обогащать уран в королевстве. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам одобрил использование американскими военными баз Соединенного Королевства для ударов по Ирану. Рост цен в США привел к резкому увеличению магазинных краж. Согласно новому исследованию, к этому методу теперь прибегают почти треть американцев. Человек-легенда Михаил Гулько отмечает юбилей. И о погоде. В Нью-Йорке ясно, относительная влажность воздуха 40%, 79% по Фаренгейту, 27% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов. Укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов. Порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
9: адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
2: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
2: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
3: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Рейзерос Социум» каждый вторник
4: с 4 до 5.

0: продукция программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
1: Как хорошо.
3: Как размножаются бобры? Есть ли зубы у комара? Откуда кукушка знает про годы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому!

Добрый день, дорогие друзья. Рад приветствовать вас на волне 620 Дэвид Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. Сегодня в эфире программа «Эрудиты». У вас будет прекрасная возможность сразиться со мной и друг с другом на территории знаний. Но прежде я бы хотел сделать небольшой анонс. Хочу напомнить, что в следующий четверг, а это будет 30 число, 30 июля, со мной вместе в эфире доктор Гальперин, повелитель боли, так его называют коллеги. За этими словами огромная благодарность Марку Яковлевичу за то, что он многих и многих избавил от боли. Марк Гальперин, руководитель клиники управления болью в Нью-Йорке и в Москве, врач-анестезиолог со стажем работы 36 лет. В четверг в эфире Дэвидсон Радио в программе «Здравствуйте, доктор» с Михаилом Братславским. Не пропустите! Друзья, ну а теперь я перехожу к нашей, собственно, программе. Напомню, что сегодня есть и те, кому я благодарен за участие и поддержку в наших эфирах. Это агентство Welcome Care. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Приглашает работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, обратитесь в агентство, и вам помогут бесплатное обучение, получить сертификат и приступить к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850, 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care, 23-й год в бизнесе. Говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс дополнительно бонусы. Напомню, вы можете оформить страховку, можете получить дополнительные часы, вы можете получить бонусы за хорошую работу, помимо заработной платы. Если в вашей семье есть ветераны, пережившие Холокост, дети войны, вы можете оформить до 24 часов в сутки помощи. Если есть дети в возрасте от 18 лет и меньше, то до 18 при наличии медикейта вы получите до 24 часов ухода. А если детки маленькие, наблюдается отставание в развитии, то такие специалисты, как логопеды, физиотерапевты, мануальные терапевты уже ждут и помогут деткам. Не думайте, что все можно перерасти. Есть какие-то моменты, допустим, зубки чуть позже вылазят или чуть позже ребенок говорит какие-то первые слова, но очень важно вовремя обратиться к специалисту, чтобы ничего не прозевать. 718-232-4850. 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Сегодня, как обычно, я предлагаю, дорогие друзья, в качестве приза замечательный бальзам Мустак от компании Дозорцев и сыновья. Если вы еще не пробовали этот легендарный, не побоюсь этого слова, напиток, то имеет смысл это сделать. Можно, конечно, пойти в магазин и приобрести его за определенные деньги, но интереснее получить его бесплатно, ведь вы потратили на образование какое-то количество лет, и сегодня это можно использовать очень легко и просто. Всего лишь взять телефон в руки, набрать номер 718-303-7570, и записаться на игру. То есть как записаться? Просто сразу, как только набрали, вы в игру и попадаете. 718-303-7570. Я объявляю регистрацию на игру открытой, пока буду вам рассказывать о правилах нашего состязания. Несколько слов еще расскажу о бальзаме Мустак. Честное слово, это удивительный напиток. Он состоит из двух настоек. Одна настойка – это 30 трав, вторая настойка – это 28 природных компонентов. Ну, не только трав, да, соответственно, корешки, ягоды, корни, кора и прочее другое. Все то, что приносит полезные свойства для нашего организма. Справиться с этим легко, насобирать самому совершенно невозможно, поэтому имеет смысл воспользоваться чужим трудом и чужими знаниями и просто приобрести этот напиток магазина города. 718-303-7570, 303-7570, вот номер телефона, по которому мы регистрируемся. Я также хотел бы напомнить вам, дорогие друзья, регистрация длится 1,5 минуты, иногда чуть-чуть больше я даю. Когда вижу, что происходит некоторое состязание, кто-то зашел в игру, кто-то вылетел из игры, такое тоже бывает. Причины мне, честно сказать, неизвестны. Техническая часть игры, то есть
условные виртуальные провода мне не видны, мне видна только лицевая часть этого дела, и я эту лицевую часть вам и комментирую. 718-303-7570, 718-303-7570, давайте-ка, время еще есть, регистрируйтесь. Далее играть очень и очень просто. Я даю вопрос, даю три варианта ответа. С этого момента у вас есть аж целых 15 секунд на обдумывание. Вы выбираете ответ из мной предлагаемых. Ничего не надо никуда впечатывать. Просто отвечайте цифрой 1, 2 или 3 на своем же телефонном аппарате. Если вы ответили правильно, переходите дальше. Если вы ответили неправильно, вылетаете из игры. 718-303-7570. Еще пару секунд дам. Давайте под мою диктовочку набирать номер. Готовы? 7-1-8-3-0-3-7-5-7-0. Добавилось? Добавился один человек. 718-303-7570. Ну, наверное, на этом мы, в принципе, и остановимся. Время регистрации на игру закончилось. В игре у нас 123 игрока. Вполне достаточно для того, чтобы игра была интересной. Начинаем. Да-да-да-дам. Хорошо. Значит, первый вопрос из школьной программы. Внимание. Какой плод, согласно легенде,

0: Я хочу сказать, что, наверное, это было очень terrible, потому что если целый Нью-Йорк упал, город Большого Яблока свалился на него. Это очень тяжело.
1: Я понял. Спасибо, Ирочка. Начинаем с шуток. Это приятно. Что вы скажете? Здравствуйте.
2: Яблоко.
1: Это было яблоко. Знаете ли вы, что яблоко притягивает землю так же, как земля притягивает яблоко? Должна, следовательно, существовать сила, подобная той, которую мы называем тяжестью, простирающейся по всей Вселенной. Размышления о тяготении относятся к 1665 или 1666 году, когда из-за вспышки чумы в Лондоне Ньютон вынужден был жить в деревне. В бумагах Ньютона была найдена такая запись по поводу чумных лет. В это время я был в расцвете моих изобретательских сил и думал о математике и философии больше, чем когда-либо после. Конец цитаты. Свидетельство Стаклия было мало кому известно. Мемуары Стаклия были напечатаны только в 1936 году, но знаменитый французский писатель Вольтер в книге, изданной в 1738 году и посвященной первому популярному изложению идеи Ньютона, привел тот же рассказ со ссылкой на племянницу Ньютона. Рассказ быстро стал популярен, однако у многих вызвал сомнения. Считалось, что это очередная выдумка Вольтера, слывшего одним из самых остроумных людей своего времени. Правильный ответ у нас под номером 3. И мы переходим к следующему вопросу. Конечно, речь шла о яблоке. Школьная программа. Какая оболочка Земли находится в ее центре? Атмосфера, ядро, гидросфера.
3: Введите свой ответ.
1: Какая оболочка Земли находится в ее центре? Атмосфера, ядро, гидросфера. Ну, удивили так удивили. Где у нас те, кто подскажет правильный ответ? У нас тут есть кто-то, кто вылетел из игры, ответив неправильно. Вопрос несложный. Есть кое-кто. Давайте проверим ваш звоночек. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте. Это ядро.
1: Конечно, конечно, это ядро. Ядро. Ответ правильный под номером 2. У нас кое-кто тут атмосферу выбрал. Оболочка Земли находится в ее центре. Атмосфера в центре находится. Правильный ответ под номером 2. Ядро – центральная глубокая часть планеты Земля. Мы переходим к следующему вопросу. Третий вопрос. Все люди – сестры, все люди – братья, все люди – люди.
3: Введите свой ответ.
1: Ну, надо сказать, как идиоматически звучит это выражение. Потому что шутить-то можно по-разному. Что я и попробовал сделать вариантами ответов. 4 секунды осталось. 2 секунды, 1 секунда, время закончилось. Время закончилось. Послушаем ваш голос. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Все люди, братья.
1: Люди-братья, а вы что скажете? Здравствуйте. Нет, сорвался звоночек. Что вы скажете?
4: Я думаю, что это все люди-братья.
1: Да, все люди-братья. А кто тогда сестры? Я помню, в детстве мы так шутили. Если все люди-братья, то кто тогда сестры? Ну, интересно, помню, тогда было еще одно умозаключение. Ну, уж попозже, когда я работал... Где же это я работал тогда? Работал и медбратом. Работал медбратом, друзья. Вы знаете, что в Советском Союзе не было профессии медбрат. Была профессия медсестра. И в книжке, трудовой книжке, значит, даже у мужчин тоже писалась профессия медсестра. А профессии медбрат просто не было такой профессии, вот и все. Хотя медбратья, как вы сами понимаете, были. Начиная, по-моему, с третьего курса мединститута уже можно было работать. Подрабатывать медбратом. Правильный ответ под номером 2. Вы молодцы. Тут уж никаких по этому поводу нет дискуссий. Правильный ответ 2. И мы переходим к 4-му вопросу. Внимание, друзья, 4-й вопрос.

0: Женский шарф из меха или перьев – это что такое? Питон, анаконда, боа.
1: Введите свой ответ.
0: Женский шарф из меха или перьев – что же это такое? Питон, анаконда, боа. Время закончилось, ответы ваши получены. Не все ответы правильно, на три версии. Все версии мной предлагаемые набрали свое количество голосов. Пожалуйста, вам слово, здравствуйте.
2: Мишенька, это БАА. Но я хотела сказать, здесь тоже жнёрцы, женщина и мужчина, так что никаких проблем нет. Медсестра там, да, тут тоже жнёрц. Я была нёрц, и со мной рядом работал молодой человек, тоже жнёрц.
0: Тоже нёрц. Хорошо, Ирочка, это здоровски. Если он был нёрз, тогда хорошо. Тогда расхождения нет. Боа. Боа. Это длинный шарф из меха или перьев, вошедший в моду в 19 веке. Название происходит от латинского «констриктор», «боа», буквально «змея», то есть «удав». Все-таки это «удав». Правильный ответ под номером 3. Молодцы. Молодцы. У нас есть еще время для следующего вопроса. Пятый вопрос. Ну, здесь, дорогие друзья, надо проявить свои знания, ибо сегодня день 9 ава. Сегодня заканчивается пост вечером, где-то около 10 часов. Или 9 там с чем-то. Ну, 10, чтобы не ошибиться. Вопрос такой. Знаменитая стена плача – это уцелевшая стена храма. Западная, восточная, северная.
1: Введите свой ответ.
0: Знаменитая стена плача – это уцелевшая стена храма. Западная, восточная, северная. Вкладывали ли вы когда-нибудь туда записочки? Общались вы с Богом? Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее! Одна секунда осталась! Ну, что я вам скажу, дорогие друзья? Ответы ваши разделились на все три версии. Правильных ответов больше, чем неправильных. Но все же. Послушаем вас. Здравствуйте.
3: Добрый день, Миша. Добрый день.
0: Ну, кто добрый знает, день, Наум.
3: Кто знает иврит, это вообще Котель-Маарави в переводе. Это, конечно, будет западное.
0: Это западное. Хорошо. Вы что скажете? Здравствуйте.
3: Западная стена. Western Wall.
0: Спасибо, спасибо. Все ваши ответы правильные, вы молодцы. Но немного истории. Я бы переспросила, какого храма, первого или второго, но я сам отвечу на этот вопрос. Итак, древние камни. Группа индийских туристов, невеста в белом платье в день свадьбы, люди, застывшие в молчании, рука, кладущая записку в расщелину, 2000 лет истории и миллионы посетителей. Все это стена, прежде всего стена, важный элемент былого великолепия второго храма на пике его славы. Часть внешнего защитного ограждения, окружавшего храмовую гору с запада. Но стена еще и воплощение грусти, тоски по Иерусалиму, по временам паломничества в храм, по народному единству и общей радости в праздничные дни. А еще это место встречи для евреев и для всех народов мира. Встречи человека с его судьбой, встречи с самим собой. Стена – символ возрождение еврейского народа на собственной земле. Это наиболее ощутимо именно здесь, когда наступают праздники, когда призывники приносят присягу и отмечаются дни памяти павших солдат и жертв Холокоста. История Западной стены начинается с небольшого холма, горы Мория. Здесь на протяжении тысячелетий происходили события, ставшие важнейшими верхами в становлении еврейского народа. Ну и, конечно же, говоря о 9 ава, и первый храм, и второй храм, и завоевание, захват Иерусалима, и многие другие события, которые случились с еврейским народом, они как раз случились в день 9 ава. Правильный ответ у нас под номером 1. Напомню еще одну деталь, что с этих трагических событий отсчитывается 60 дней до Йом-Кипур, который в этом году, как и обычно, в сентябре месяце. Так что у нас мы выходим на финишную прямую перед Йом-Кипур, перед Новым годом и Судным днем. Друзья дорогие, в Нью-Йорке 4 часа 30 минут. Время прерваться на новости на Дэвидсон Радио. Сразу после новостей мы продолжим игру. Оставайтесь с нами.
4: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Ливанский шеф-повар Жорж Ханадип, известный в интернете под псевдонимом «Доктор Фуд», заочно приговорен к пожизненному заключению по делу о производстве и контрабанде наркотиков, пишет Need to Know. Приговор вынес уголовный суд провинции Маунт-Ливан. Помимо пожизненного срока с каторжными работами, блогеру назначили штраф и лишили гражданских прав. По данным властей, Дип находится за пределами страны и до сих пор разыскивается. Следствие утверждает, что блогер вместе с другими обвиняемыми использовал свою компанию по производству продуктов питания для контрабанды наркотиков. По версии прокуратуры, их прятали в упаковках с печеньем и тортами, после чего отправляли за границу через Турцию. Дело связано с крупной партией наркотиков, изъятой в 2024 году. Тогда правоохранители обнаружили около 820 килограммов гашиша, спрятанного в коробках с кондитерской продукцией, произведенные на предприятии в городе Баальбек. Несмотря на вынесенный приговор, Жорж активно продолжает вести соцсети. Блогер публикует новые ролики, посвященные еде, и отвергает все обвинения. Он заявил, что стал жертвой несправедливого преследования и призвал подписчиков дождаться окончательного завершения судебного процесса. В Бразилии женщину попыталась отравить ртутью ее подруга. Жертвой преступления стала 43-летняя учительница. Ее знакомые предъявили обвинение по делу о попытке отравления. По версии следствия, конфликт между женщинами возник на почве ревности. Было установлено, что подозреваемая подсыпала ртуть в бутылку с водой, которой пользовалась потерпевшая. На записях, сделанных самой женщиной, зафиксирован момент, когда в емкость попадает неизвестное вещество. Позже экспертиза подтвердила наличие ртути в бутылке, а анализы выявили металл в крови и моче потерпевшей. Несмотря на заключение экспертов, подозреваемая свою вину отрицает. В ближайшее время она предстанет перед судом.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
0: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 627 Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «Эрудит». Ну, мы в прошлом вопросе разбирались с Западной стеной. И двигаемся дальше. Следующий вопрос у нас будет под номером 6. Внимание, шестой вопрос. Вопрос такой. Согласно Дхармашастрам, одно слово, законом ману в пищу для трех высших сословий не клали соль и перец, чеснок и лук, лимон.
1: Введите свой ответ.
0: Согласно Дхармашастрам, законом ману, в пищу для трех высших сословий не клали соль и перец, чеснок и лук, лимон. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. 3, 2, 1. Ну, скажу вам, что все три версии набрали голоса, но правильных ответов получается больше. Опять же, то есть вопрос, видимо, непростой, как оказалось. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Я думаю, что это чеснок и лук.
0: Принимается. Что вы скажете? Здравствуйте.
7: Я думаю, чеснок и лук.
0: Ну, типа, чеснок и лук враги свиданий?
7: Просто чтобы запах не исходил. Некоторые люди этого запаха не переносят.
0: Не любят. Окей, хорошо, спасибо. Ну, скажем, еврейская кухня, она подразумевает присутствие чеснока и лука. Я, например, и то, и другое обожаю. Давайте-ка посмотрим, что у нас там дальше с законами ману. Законы ману смирите. И может быть также известно как ману самхита или же манава Дхармшастра. Дхармашастра. Ну, а еще известно как «Законы Ману». Древнеиндийский сборник прав, религиозно-нравственных и правовых предписаний, приписываемый традиции легендарному прародителю человечества Ману, является одной из 19 дхармашастр, которые входят в литературу Смрити. Ух ты! Дхармшастры находятся в каноне текстов Смрити только у Смарта и Сампрадаи. Ух ты, господи, кто-то мог это перевести? Ну, неважно, чеснок и лук. Здесь в данном смысле можно было догадаться с точки зрения логики, я так думаю. Правильный ответ под номером 2. Мы переходим к следующему вопросу. Большинство правильных ответов. 7-й вопрос. Химия, 9 класс, мне кажется. Такой вопрос. Химические элементы, которые не образуют самостоятельных залежей, называют рассеянными, заброшенными, редкоземельными.
1: Введите свой ответ.
0: Химические элементы, которые не образуют самостоятельных залежей, называются рассеянными, заброшенными или же редкоземельными. Как слово... Слово, одно слово тут как-то очень сильно, сейчас не могу корректировать пока, пожалуйста, вам слово, комментировать.
6: Редкоземельными.
0: Вот, вот, это я и хотел сказать. Как слово, которое вдруг вылезло относительно недавно и стало очень сильно популярным, да, притягивает к себе наших... Здравствуйте, вам слово. Пожалуйста.
3: Да, это редкоземельные. Нет у них самостоятельных залежей. Редкоземельные материалы находятся.
0: Редкоземельные. Нам спасибо, спасибо. Я только вот начал комментировать, что слово, которое стало особо популярное в последние годы, тут же к себе притянуло голоса, ну, назову вас избирателей. Избирателей третьего варианта. На самом же деле нет такого там термина. Химические элементы, которые не образуют самостоятельных залежей, называются рассеянные. И мы не учили там что-то такое совсем другое. Рассеянные мы учили в школе, это я помню. Рассеянные элементы, химические элементы, которые практически не встречаются в природе в виде самостоятельных минералов и концентрированных залежей, а встречаются лишь в виде примесей в различных минералах. Рассеянные элементы извлекают попутно из руд других металлов или полезных ископаемых. Углей, солей, фосфатов, фосфоритов и прочего. К рассеянным элементам принадлежат рубидий, таллий, галлий, индий, скандий, германий и другие. Рассеянные элементы. Правильный ответ под номером 1. И мы переходим к следующему вопросу. И это у нас уже 8-й вопрос. Внимание, друзья. Еруслан. Это самолет, трактор, приток Волги.
1: Введите свой ответ.
0: Еруслан – это самолет, трактор, приток Волги. Время закончилось. Ничего никому не напоминает слово «Еруслан», одно слово. «Руслан», по-моему, самолет назывался, да? «Еруслан» – это река в Заволжье. Левый приток Волги впадает в Волгоградское водохранилище, образуя Ерусланский залив. Длина 278 километров, площадь бассейна 5570 километров квадратных, истоки реки расположены на юго-западной окраине общего Сырта в пределах Саратовской области. Летом Еруслан местами пересыхает, вода солоноватая. Еруслан, приток Волги, правильный ответ под номером 3. Мы переходим к следующему вопросу. Вопрос 9. Внимание! Манкир и некир – это банкиры, судьи, призеры Олимпийских игр.
1: Введите свой ответ.
0: Манкир и некир. Это банкиры, судьи, призеры Олимпийских игр. Осталось 6 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. А кто подскажет, тот получит ватрушечку. Внимание, друзья. Правильный ответ. Правильный ответ, он под номером 2. Манкир и Никир – это судьи мертвых. Они подготавливают грешников к вечной муке. Если на вопросы судьи мертвец отвечает неубедительно, они режут его косой и бьют раскаленной булавой. Правильный ответ у нас под номером 2. И мы переходим к 10-му вопросу. Потихонечку мы двигаемся в сторону 12-го вопроса. Вопрос. Что такое логогриф? Логогриф. Одно слово. Шарада. Птица. Чертежный инструмент.
1: Введите свой ответ.
0: Как на звуковых ассоциациях, да, все три версии подходят. Логогриф, шарада, птица, чертежный инструмент. Кто подскажет? Не те, кто чертил, никто нам не хочет подсказать. Не те, кто птицами увлекался, не хотят подсказать. Есть, пожалуй. Пожалуйста, вам слово.
2: Миша, не знаю. Это фантазия. Думаю, что это чертежный инструмент, потому что все остальное явно как-то не подходит к этому.
0: Понятно. Что вы скажете? Здравствуйте.
8: Род шарады. Кстати, вот этот луки и чеснок в этой вот труднопроизносимой индейской философии давали почему-то дважды рожденным. То есть не просто высшим слоям, а как дважды рожденным написано. Я вот не понимаю, как это понять дважды рожденным.
0: Но, видимо, реинкарнированным.
8: Да, вот это меня тоже как-то вот напрягло, знаете.
0: Ну да. Ну а в данном случае шарада. Да, я вот услышал шарады, ваш да. ответ. Да, спасибо, спасибо, спасибо. Правильный ответ – шарада. Вид стихотворной шарады с иносказательным описанием какого-либо слова, которое и составляет содержание логогрифа, подлежащее отгадыванию. Стихотворная шарада. Запомните логогриф. Правильный ответ под номером 1. Впереди у нас всего 2 вопроса осталось. Время еще есть. Давайте-ка, друзья, попробуем взять этот рубеж. Только не ошибайтесь. Я понимаю, что последние 2 вопроса, они достаточно сложные, но, собственно, с другой стороны, это 11-й и 12-й вопросы, и за ними уже просто раз, да и получайте призы. А я вот эти вот 2 вопроса, значит, кто на 11 вопросов ответит, и кто на 12 вопросов ответит, все получат призы. То есть и те, и другие. Начиная с 11-го вопроса, но на 11 надо ответить. Вопрос такой. Гипотезу Гольдбаха сформулировал кто? Риман, Эйлер, Гольдбах.
1: Введите свой ответ.
0: Гипотезу Гольдбаха сформулировал Риман, Эйлер, Гольдбах. Так, время закончилось, подсказчиков я не вижу, но, может быть, я подскажу что-то, может быть, связанное с математикой, математическим анализом. Так, есть, вот тогда уже, получается, у нас есть кое-кто подсказывать. Пожалуйста, вам слово.
9: Эйлер.
0: Так, а и вы добавьте нам пару слов.
8: Ну, она вроде как бы не доказана, вот я, так сказать, подсмотрел. Но вот этот Хельгфорд, он объявил о доказательстве обоих версий этой теоремы.
0: Понятно. Хорошо. Итак, Эйлер прозвучало, вы абсолютно правы. Действительно, Леонард Эйлер родился 15 апреля 1707 года. Базель, Швейцария, 18 сентября 1783-го умер в Санкт-Петербурге, Российская империя. Российский, немецкий и швейцарский математик, внесший значительный вклад в развитие математики, а также механики, физики, астрономии и ряда прикладных наук. Эйлер – автор более чем 800 работ по математическому анализу, дифференциальной геометрии, теории чисел, приближенным вычислениям, небесной механики, математической физики, оптики, баллистики, кораблестроения, теории музыки и прочее. Смотрите, насколько разносторонним был человеком. Многие могут сказать, что, ну да, конечно, тогда же многие вещи еще не были открыты вообще. В какую сторону ни копни, у тебя получается безграничное поле познаний. Наверное, и так. Правильный ответ — Леонард Эйлер. Ответ под номером 2. У нас есть те, кто получит призы, но игра не закончена. У нас есть, друзья, еще один вопрос. 12-й вопрос. Внимание! Двенадцатый вопрос такой. В середине XVI века папа Пий V издал эдикт, запрещавший корриду под страхом отлучения от церкви. И три варианта ответа. И ее запретили, как и положено. И ее не запретили. Типа наплевали на эдикт. И третий вариант — разрешили, но только по выходным дням для туристов, то есть для того, чтобы туристические сборы не падали. Вот три версии. Еще раз. В середине 16 века папа Пий V издал эдикт, запрещавший корриду под страхом отлучения от церкви. И что дальше произошло? Первый вариант — ее запретили, второй — не запретили, третий — разрешили только по выходным дням в интересах туристов.
1: Введите свой ответ.

0: Время закончилось. Время закончилось. Ответы получены. Кто нам хотел бы подсказать хоть пару слов? Давайте-ка мы сейчас выясним. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Миша. Хотел бы подсказать. Ну, понимаете, там такое дело, я могу подсказать только наполовину, что называется. Потому что я знаю, что один из пап это запретил, а другой вроде бы разрешил. Но по какой причине он разрешил, я не хочу гадать. Наверное, связанное с туристами.
0: Понятно. Спасибо, Айртон. Идея понятна. Что вы скажете? Здравствуйте.
2: Какие туристы в 16 веке? Я думал, что он разрешил.
0: Разрешил, так, хорошо. Пожалуйста, вам слово.
1: Король Испании и местная церковь положили на папу болт, поэтому коррида продолжалась.
0: Ну, хорошо. Ладно, дорогие друзья, спасибо за такой смешной комментарий. Знаете, мы как обычно поступим, мы прервемся на рекламную паузу. Вот, а сразу после рекламы выясним подробности того, что же там произошло на самом деле в середине 16 века. Вот, кто и что на кого, забил, вот так скажем, положил, не хочу говорить. Итак, друзья, прервемся. В эфире программа «Эрудит» с Михаилом Брославским, Дмитрий Банников за звукорежиссерским пультом. У нас в программе рекламная пауза.
3: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
4: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
7: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
0: Дорогие друзья, в студии Михаил Брославский, в эфире программа «Эрудит». За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников, на календаре уже 23 число, 23 июля. Вот, и мы, по сути, заканчиваем игру и подводим итоги. В середине 16 века папа Пий V издал эдикт, запрещавший корриду под страхом отлучения от церкви. Три варианта было: ее запретили, ее не запретили, разрешили только по выходным дням для туристов. Ну и вот вам комментарий к этому вопросу. Итак, в середине 16 века папа Пий V издал эдикт, запрещавший корриду по страхам отлучения церкви, но испанский король Филипп II, как было сказано нашим эрудитам, хотя и был известен своим суровым отношением ко всяким зрелищам, добился у папской курии отмены эдикта. Он полагал, что именно это зрелище закаляет мужество. Одно из главных черт настоящего испанца. Ну и, конечно, сейчас те, которые болели за Испанию на чемпионате мира, сказали: да, да, конечно. Вот именно по этой причине Испания в этом году чемпион мира по футболу. Не знаю, по этой или по какой другой причине, но факт остается фактом. Испанцы в этом году показали, как надо играть. Вот что такое современный футбол 21 века. Быстро, точно, четко и, как это говорят, и невзирая на, вот что я бы добавил, невзирая на. Я чуть выше сказал о том, что сегодня 23 июля, но я бы хотел поздравить, знаете кого? Есть ряд именинников, которых я бы очень и очень хотел поздравить. Например, начиная со вчерашнего дня. Есть такой человек, мой близкий друг, его зовут Гера, Гера Кац, многие из вас его знают. Он музыкант, он хороший друг, хороший человек, очень приятный, вся семья очень славная, замечательная, семья музыкантов. Он всегда участвует в концертах, когда приезжает Тимур Шаов, он еще один дополнительный музыкант на гитаре, и вы, возможно, с ним хорошо знакомы. У него был день рождения вчера, я его поздравил с этим праздником, сегодня поздравляю его в эфире, если кто еще не успел это сделать, можете это доделать сегодня. Есть еще один замечательный человек, зовут его Бен Исаков, народный артист. Он проживает в Квинсе, он тоже хорошо знаком нашей большой квинской аудитории, да не только квинской, конечно. Он и в Москве огромное количество времени поработал тогда, еще, можно сказать, сегодня уже в той жизни, и режиссером, и музыкальным редактором, и много-много, и композитором, и поэтом. В общем, это совершенно удивительный человек Бен Исаков. Наверное, если кто-то у нас из Квинса слышит и не успел его поздравить вчера, скажите сегодня. Сегодня, вчера не мог дозвониться, была целая очередь. Бродславский помешал, на линии торчал. А сегодня можно позвонить и поздравить. Ну и, конечно, диджей Дусик. Наверняка вы в курсе, уж не знаю, поздравляли ли Дусика вчера, а сегодня точно имеет смысл напомнить, что диджей Дусик отпраздновал свой день рождения вчера и наверняка празднует сегодня и будет праздновать завтра и послезавтра, ведь впереди у нас выходные. Ну и если говорить о сегодняшнем дне, то и сегодня есть пару человек, на которых я бы с радостью обратил внимание, но в первую очередь я хочу поздравить моего дорогого друга, и которому исполняется много лет. Обычно он просит: не говорите эту дату в эфире, потому что хочет оставаться скромным. Вот, и я не буду называть эти цифры. Я не буду называть цифры. Но Михаил Александрович Гулько сегодня празднует свой день рождения. И я его поздравляю. Поздравил лично по телефону, поздравляю сейчас по радио. Конечно же, это абсолютно легендарный человек. Ну, мне приятно, что он харьковчанин. Мне еще приятнее то, что он выступал вместе с Люсей, как он назывался, Людмилой Гурченко, которая тоже харьковчанка в одно время. Мне приятно, что ему дарили песни, что он писал песни, что он оказался тем человеком, который здесь встречал огромное количество народу, что все музыканты, которые пели и поют в Большом Нью-Йорке, знают и помнят этого человека, что его знают и помнят на всех континентах, куда разъехалась русскоязычная эмиграция, что, возможно, в те годы, когда мы еще не уехали, а он уже отсюда записывал свои песни, и «Поручик Голицын», и «Окурочек», и многие другие, они долетали до нас на магнитных записях, тогда еще дисков не было, флешек не было, интернета не было. Они прилетали через границу по карманам, в карманах тех, кто возвращался, или, может быть, в посылках чьих-то, и там звучал этот голос свободы, и, возможно, этот голос, он и повлиял на кого-то по сей день. Может быть, кто-то тогда, слушая песни из-за границы, эмигрантские песни из-за границы, подумал, что да-да, надо валить, ничего хорошего не ждет. Вот, спасибо, дорогой Михаил Александрович Гулько, за такую плодотворную жизнь. Спасибо, что мы можем оставаться друзьями, и я только лишь хочу пожелать вам здоровья. Вот так.

тобой глядим со скамьи. Это я ножом навсегда вырезал тебя из себя. Молодые годы, годы молодые.

0: дорогие друзья, это была программа Михаила Брославского «Эрудит». Помогал мне, как всегда, Дмитрий Баник.
1: В Нью-Йорке 5 часов утра.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
3: Желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
1: В Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Цены на нефть растут пятый торговый день подряд. Стоимость Североморской нефти Brent в ходе сегодняшних торгов достигала примерно $99 за баррель, а американская нефть WTI превышала $91. Это самые высокие уровни более чем за месяц. Причина роста не только непосредственные удары США и Ирана, но и опасения, что поставки могут быть нарушены сразу на нескольких направлениях. Трейдеры закладывают в цену риск закрытия маршрутов, повреждения танкеров и сокращения экспорта из стран Персидского залива. Для обычных американцев последствия могут проявиться в повышении стоимости бензина, авиабилетов, доставки и товаров, производство которых зависит от нефтепродуктов. Для Европы риски еще выше, поскольку многие страны сильнее зависят от импорта энергии. Рост цен на нефть осложняет работу центральных банков. Еще недавно власти нашей страны и Европы надеялись на устойчивое снижение инфляции. Однако дорогое топливо способно вновь ускорить рост цен. Именно поэтому финансовые рынки теперь предполагают, что процентные ставки могут оставаться высокими дольше, чем ожидалось. Заседание Федеральной резервной системы пройдет 28-29 июля. Сейчас среди руководства ФРС нет единого мнения. Часть членов выступает за сохранение нынешней процентной ставки. Другие считают, что из-за роста цен на нефть и сохраняющейся инфляции ставку следует повысить. Председатель Федеральной резервной системы Кевин Уорш пока не дал рынкам четкого сигнала о своем решении, что усиливает неопределенность на финансовых рынках. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп одобрил соглашение с Саудовской Аравией о ядерной программе. Это позволит обогащать уран в королевстве. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам одобрил использование американскими военными баз Соединенного Королевства для ударов по Ирану. Рост цен в США привел к резкому увеличению магазинных краж. Согласно новому исследованию, к этому методу теперь прибегает почти треть американцев. Человек-легенда Михаил Гулько отмечает юбилей. И о погоде. В Нью-Йорке ясно, относительная влажность воздуха 40%, 79% по Фаренгейту, 27% по Цельсию.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
6: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
7: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня на бирже был отрицательный день. Джейми Даймон, руководитель JP Morgan, был абсолютно прав, когда он несколько дней назад сказал, что не все инвесторы или инвесторы не оценивают достаточно риски, которые сегодня существуют на бирже, и мы с вами это обсуждали, и он оказался абсолютно прав. Впрочем, он обычно прав. Индекс Dow Jones сегодня упал на 507 пунктов, 1%. 51 712 был конечный результат. Standard & Poor's 500 минус 91 пункт, 1,2%. Минус 7408 была конечная точка. NASDAQ остановился на отметке 25138. NASDAQ потерял 553 пункта или 2,15%. Транспортный индекс упал на 0,1%. Рассел 2000 индекс маленьких компаний упал почти на 0,7%. Нефть подскочила на 4,73. Один баррель нефти стоит $91.56. Это одна из причин, почему биржа упала, потому что цены на нефть подскочили, и Брент подскочил почти к $100. Потому что атаки хутис в Красном море сыграли свою отрицательную роль. Золото упало на $101. $4051.70 стоит унция золота. Унция серебра упала на $2.44. $57.86 стоит унция серебра. 1 евро равен $1.14. Пятилетние госбумаги дают 4,454%. Десятилетние дают 4,699, и 30-летние госбумаги дают 5,169%. За границей сегодня Англия минус 0,7%, Франция минус 1,2%, Германия минус 1,5%, Швейцария минус 0,7%. Только что Брент перешел рубеж 100 долларов за один баррель, $100.18. В Азии японский Никей плюс 0,5%, Шанхай плюс 4%, Гонконг плюс 1,3%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 в плюсах были Lockheed Martin, Allegion, United Rentals, Thermo Fisher и Quest Diagnostics. В минусе была Tesla. Tesla упала на 14,5%. Они показали квартальный отчет, который был намного хуже, чем инвесторы ожидали. T-Mobile упал на 10,7%. Rollins, Dover и Alphabet тоже упал. Alphabet упал больше, чем на 7%. NASDAQ, CSX Corp поднялся на 5,7%, Honeywell, Roper Technologies, Micron, Space Exploration были сегодня в плюсах, в минусе были Tesla, T-Mobile, Alphabet и Comcast. На индексе Dow, Honeywell, Merck, Amgen, Johnson, Travelers были в плюсах, Google, Amazon, Salesforce, Walt Disney, Sherwin Williams были в минусе сегодня. Microsoft потерял 8,76%, Amazon минус 11,19%, Meta упала на 21,07%, Oracle минус 5,80%, Macron прибавил $30.73. AeroEnvironment поднялся на 8,38%. Оборонные компании Kratos поднялся на $1.55, и Карман поднялся на $2.13. Devon Energy был сегодня в плюсах, Dell упал на $2.46, Apple потерял $4.23, и Visa минус $1.82. Вот, пожалуй, самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
8: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
4: Нью-Йорк слушает
1: радио. Дэвид Зон Радио.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным выходным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
9: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
10: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
11: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
12: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
13: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
14: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
15: Мой адвокат.
16: Юрий Прохин.
17: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Новости.
20: Аналитические передачи.
19: Репортажи, мнения экспертов.
20: И прямые включения из горячих точек со всего света.
19: Все это RTN.
20: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
19: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
20: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
19: RTN. Смотрите лучше.
21: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
22: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
21: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
22: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
21: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
22: и качественней.
23: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
24: Davidson Radio. Признак хорошего вкуса.

0: Хорошо. Вот мы сейчас подошли к главному вашему детищу, это Дия. И я сейчас хочу, чтобы вы простым языком, простыми словами для всех, вот максимального количества людей, украинцев, которые нас смотрят, объяснили, что это такое и для чего им это надо.
1: У нас есть большая идея, которая вот, позволяет нам получать энергию и двигаться быстро. Это сделать Украину самым удобным государством с точки зрения государственных услуг. Чтобы любое взаимодействие с государством можно было сделать в несколько кликов со своего смартфона. И в этом есть идея нашей Дии. Родился ребенок, вы его можете за несколько кликов зарегистрировать. Потом вам нужно... Ребенок поступает в университет, он подал документы онлайн, там, несколько кликов для того, чтобы там, университет его рассмотрел. Хотите зарегистрировать бизнес, несколько кликов. Налоги оплатить, несколько кликов. То есть мы хотим минимизировать, вообще свести до нуля общение человека с государством. Для того, чтобы человек занимался своими любимыми делами, он работал, там, он занимался семьей.
0: То есть это сайт? Да, если ты на компьютере, это же не только, да. Или это только в айфоне?
1: Нет,
0: у кого
1: это и приложение в телефоне. В любом телефоне. И это сайт на компьютере, если простым языком.
0: А у того, у кого нет смартфонов, как пользоваться на компьютере? Потому что смартфон – это и камера, это какие-то еще дополнительные. Или оно тоже работает?
1: Нет, конечно, работает. Не обязательно иметь смартфон. Нужно просто иметь или онлайн-банк, или там, электронный ключ на носителе защищенном для того, чтобы авторизироваться на портале.
0: Но для бабушек и дедушек, у кого нет компьютера, нет интернета, это недоступная история.
1: Да, для этого есть центры надания административных послуг, ЦНАПы, через которые можно получить все государственные услуги. Угу. Когда мы строим цифровое государство, мы не просто упрощаем услуги в смартфоне или на портале, мы упрощаем и в ЦНАПах эти услуги. Мы же меняем не просто цифровым процессом, а мы меняем философию полностью. Угу. Например, в Украине больше 2000 услуг. Я считаю, что должно остаться 300.
0: Угу.
1: Но большинство услуг не нужны.
0: Угу.
1: Зачем необходима справка, например, о разводе? Кто ее требует? Ее требуют органы, которые сами могут забирать из реестра эту справку. Зачем такую услугу вообще делать человеку получение этой справки? Например.
0: Сколько украинцев уже в Дии?
1: С приложением пользуются уже почти 6 миллионов украинцев. Всего всеми продуктами пользуются больше 10 миллионов. Почти уже 11 миллионов.
0: Ну, это много.
1: Да, у нас много продуктов разных. Это не только портал и приложение Дия. Это еще, например, есть Дия цифровая свита. Мы запустили бесплатные курсы на разные темы. Как платить коммуналку? Что такое искусственный интеллект? Вот абсолютно разные темы.
0: То есть те, кто зарегистрируется в Дии, получают как бонусом какие-то курсы, возможно,
1: посмотреть. Даже не нужно иметь Дию. Можно просто зайти и
0: посмотреть.
1: 57 таких уже. И там звезды принимают участие разные. Для того, чтобы было интересно украинцам, людям старшего поколения это смотреть. Вот я, например, всегда ориентируюсь в сознании продуктов для старших людей на свою бабушку.
0: Угу.
1: Вот я ее цифровизировал максимально. Мы по Вайберу общаемся с ней. Она смотрит в Телеграме на мой канал, подписана, смотрит YouTube, трансляция наша. Мы с ней созваниваемся постоянно.
0: Сколько ей лет?
1: 73. Я надеюсь, я правильно говорю, возраст своей бабушки. Каждый раз,
0: так она кажется, еще у вас молодая бабушка.
1: Молодая бабушка. Вот. И она достаточно цифровизирована. Я всегда, когда мы запускаем подобные продукты, думаю, как ее вовлечь для того, чтобы ну, вот, люди тоже старшего возраста могли это использовать.
0: То есть у вас все члены семьи уже в Дии?
1: Конечно.
0: Хорошо. А вот кто туда не пойдет? Вы ставите себе какую-то там рамку по времени, после которой какие-то санкции для тех, кто не хочет регистрироваться?
1: Нет, конечно. Вообще основа цифрового государства, философия – это равность. Равность, потому что неважно, где ты родился. Вот я родился в Васильевке, в Запорожской области, там 8 тысяч человек живет. Интернет дал мне равность со столичными детьми. Я смог там смотреть онлайн-курсы, там учиться, много всего получил. И поэтому, когда мы создаем цифровое государство, мы упрощаем процессы и всегда будем оставлять формы, ну, по крайней мере, мое такое видение, для того, чтобы люди могли офлайн получать услуги, приходить в СНАП и получать там услуги.
0: То есть те, кто не хочет по каким-то причинам,
1: конечно,
0: неважно по каким, регистрироваться и делать все онлайн, и оставлять все свои данные онлайн, они могут все это в офлайне также получать, как и получали.
1: На самом деле, никаких данных оставлять не нужно. Государство и так собирает всю информацию.
0: А мы сейчас поговорим об этом.
1: Да.
0: А вот скажите, карточка кредитная, она же привязана туда, да? Вот если в ДИИ зарегистрироваться,
1: нет, не
0: делать кабинет.
1: Нет, вы можете оплачивать штрафы, там, оплачивать услуги определенные.
0: Ну, там коммуналку можно, наверное, платить, да?
1: Коммуналку, сейчас мы на этом не фокусируемся, много сервисов, где оплачивать онлайн-коммуналку. Зачем нам дублировать то, что и так
0: уже... То есть карточка с деньгами туда не привязывается в ДИИ?
1: Нет, нет, вы можете оплатить, например, услуги через, ну, там, ввести и оплатить, но оно не сохраняется.
0: Платить налоги одним кликом там можно. Регистрировать, да, место проживания.
1: Да.
0: Что это дает?
1: Ну, прописка – это вообще боль наша, самая большая. Это наиболее популярная услуга в нашей стране. У нас каждый третий украинец проживает не по месту регистрации, а миллион вообще не имеет регистрации.
0: Ну, а сейчас еще
1: столько
0: переселенцев внутри.
1: И знаете, государство все время задавало вопрос. И как, типа, почему, в чем проблема? Типа, нужно как бы это использовать. Типа, это нужна услуга всем, и нужно этим пользоваться. И поэтому, например, когда меняешь место регистрации, нужно в военкомат пойти молодым ребятам, напомнить, что ты живой там, или не знаю зачем. Мы это все убрали и сделали это все онлайн теперь. И ведь в 21 веке люди много мигрируют, это нормально. Молодые ребята сейчас вообще айтишники. Они сегодня Харьков, завтра Одесса, потом предложили в Киеве работу, приехали с семьей. Мы же не в Советском Союзе живем, не нужно, ну, контролировать, там, нужно либерализировать максимально институт прописки. И мы зарегистрировали законопроект, мы боремся вообще, чтобы отвязать практически от всего места регистрации. Но я не до конца понимаю, зачем ко многим услугам, пенсия, например, получается, зачем привязка к месту регистрации? Ну, нет логики. Если единый... Ну, понятно, инфраструктурно мы были не готовы. Ну, раньше государства не было. Мы сейчас готовимся к этому. То есть мы хотим получение услуг сделать, получение паспорта. Зачем к месту регистрации? Ну, в чем разница, где я сдам биометрию?
0: Украина везде.
1: Ну, зачем? Я в любой ЦНАП приехал в любой области и получил паспорт. Поэтому наша философия — либерализировать это направление. И вот первый шаг — мы запустили уже прописку онлайн. И это фантастика.
0: Скажите, консультация по любому вопросу по бизнесу, да, бесплатно,
1: да,
0: есть? То есть это значит, что там у вас в ДИИ сидят группа юристов каких-то, да?
1: Это не юристы, это практики предпринимателя. Мы подтягиваем из настоящих компаний, нам помогают. Мы запустили такую услугу — бесплатная консультация по ведению бизнеса. Любой вопрос: налоги, оплата, регистрация компании, не знаю, там, сегодня мы с вами говорили о диджитал-маркетинге, о том, что это, что такое аудит и консалтинг. Ну, там можно бесплатно получить консультации в этом проекте. Как нанимать людей, как

0: я вижу, что в конце 2023 года мы полностью оцифруем все государственные услуги, и исходя из этого уже будет финальное решение, сможем ли мы в 2024 сделать или там...
1: То есть следующие выборы, по сути, мы можем сделать электронные, правильно,
0: президентские? Это как, знаете, там, как цель, большая цель должна быть за пределами жизни. Вот для нас цель оцифровать услуги, а там посмотрим. Я бы не ориентировался, я не могу пока...
1: Ну, теоретически это возможно, да, что следующие президентские выборы у нас пройдут уже с помощью электронного голосования.
0: Мне кажется, что, возможно, нужно будет еще время для того, чтобы когда попользоваться всеми электронными услугами, чтобы потом все-таки...
1: Через выборы.
0: Через, да. То есть я не хочу даже, знаете, сейчас никого этой темой раздражать или завышать ожидания, или занижать ожидания. Я бы все-таки не предпочел бы с обществом как бы сильно коммуницировать на эту тему, а больше все-таки говорить про электронные услуги. 100%.
1: Хорошо.
0: Потому что, когда мы говорим об этом, а у нас еще там половину справок нужно получать офлайн, у людей и возникает вот это вот недоверие. Поэтому я бы все-таки хотел все оцифровать, а потом уже начать коммуницировать про электронные выборы. Такой цели нет, еще раз. Это как следствие оцифрованного государства.
1: Вот вы сказали об электронной демократии,
0: да,
1: с помощью ДИИ. А вот что это значит, если, опять же, простыми словами сказать?
0: Это тоже хороший инструмент, который позволит доверие, да, взрастить до цифровизации. Прямая электронная демократия, например, петиции в ДИИ.
1: Угу.
0: Мы вот запустили местные петиции.
1: Угу.
0: Можно уже в ряде городов, до конца года все по всей стране можно будет подавать электронные петиции, собирать голоса за петиции.
1: Референдум можно будет делать? Вот, собственно говоря, тот закон о референдуме, который делал Владимир Зеленский, предлагал через ДИИ.
0: Потенциально все можно делать через ДИИ. Я хочу следующий этап запустить опросы в ДИИ. Опросы, там, которые касаются темы цифровизации. То есть постепенно, нужно все постепенно. Вот не хочу забегать наперед, нужно все постепенно запускать. Это правильный подход. Смотрите, мы такой хрупкий продукт создали в плане доверия. У нас сейчас большое доверие. Вы видите, даже по опросу есть доверие к цифровизации больше, как реформу воспринимают больше, чем другие реформы. И не хочется какими-то своими высказываниями, где-то там амбициозными целями внутренними нашей команды, когда мы, знаете, хотим сделать первыми в мире стать по услугам, испортить вот это вот то, что мы
1: строим. Я хочу о вас немножко поговорить более подробно. Вы знаете, вот я у вас в биографии прочитала, что вы в 2014 году были кандидатом в нардепы от партии 5-10. И вот тут я впервые в недоумении, потому что такая идеальная биография. И тут Геннадий Балашов, человек, которому даже эпитеты не хочу подбирать. Поэтому у меня вопрос, как вас угораздило?
0: Честно говоря, это вообще непонятная история была. Я пытался в ней уже много раз разобраться. Я помогал ребятам, предпринимателям, которые в Запорожье, в Запорожье учился и занимался бизнесом. И они там развивали какое-то общественное движение в поддержку этого всего. Мне очень нравится идея, мы сегодня об этом говорили, низких налогов. И поэтому я их поддерживал. Там давал помещение своего офиса, где-то финансово поддерживал. Вот. И потом как-то оказалось, наверное, напихивали всех в список партий, что там я оказался в этом списке. Поэтому у меня никогда, на тот момент вообще я не занимался ни политикой, ничем, никогда не планировал там стать народным депутатом. Поэтому, наверное, попал там 300-700 тысячным номером каким-то, потому что просто брали
1: и... То есть Балашовым бы не знаком?
0: Я знаком с ним, но уже познакомился на много лет позже.
1: Тогда я так понимаю, когда вы уже стали министром, и вам последовал звонок?
0: Нет, еще там в промежутке. На самом деле, я могу прокомментировать, я считаю, я поддерживаю все идеи, которые нацелены на снижение налогов и построение лучшей налоговой системы. Поэтому личности разные занимаются этими идеями, но чем больше людей будет это пропагандировать, низкие налоги, вы, он, я, тем быстрее мы...
1: Хорошо, что мы все не в одной партии.
0: Мы сможем это построить.
1: Вы член СНБО. Вы голосовали за все последние решения СНБО? Я имею в виду самые резонансные.
0: Да.
1: По Медведчуку, по контрабандистам.
0: Когда Медведчук был, я еще не был в РНБО.
1: Ага. То есть по контрабандистам, по ворам в законе.
0: Да.
1: Скажите, пожалуйста, а вам не кажется, что... по Медведчуку, если у меня там по каналам, по всему у меня было все бесспорно, абсолютно понятно, это действительно государственное решение, я так считаю, которое нужно было.

0: делать давно, учитывая 7 лет войны. Но дальше вот каждое новое решение, оно уже с точки зрения правовой, судебной, у юристов вызывает у многих большие вопросы. Вам не кажется, что чем дальше, тем СНБО может просто подменять собой суд? Я у вас спрашиваю как члена СНБО, естественно.
1: Во-первых, там работает большая юридическая команда, и это перед тем, как решение попадает на РНБО, они проходят через все министерства. И заранее там все ознакомливаются с документами. Есть большой аппарат в РНБО, поэтому там оценивать юридические конструкции точно не моя компетенция. С точки зрения поддержки там решений, ну, конечно же, мы там ознакомливаемся, смотрим, и я поддерживаю эти решения, поэтому...
0: Про другое. Как вы считаете, как скоро роботы массово начнут заменять людей?
1: Знаете, у нас, мы очень много развиваем 4G сейчас и интернет в нашей стране. И меня все время спрашивали раньше, а что с 5G? Ну что вы, типа, ну ребята, ну весь мир 5G. Я говорю, мы ведем научно-исследовательскую работу, реально запустим все. Но сейчас мы сфокусированы на 4G. Вот когда меня спрашивают про роботы и вот подобные всякие там и полеты на Марс, я про это читаю.
0: Сейчас дойдем до полетов на Марс.
1: Я сфокусирован сейчас на построение цифрового государства, а потом будем анализировать и думать про робота. Пока я думаю про то, как сделать все услуги онлайн, провести нормальный интернет в стране, про более приземленные вещи.
0: Что коронавирус с точки зрения диджитализации дал миру? Вот основное, давайте перечислим.
1: Знаете, он сильно ускорил процесс цифровизации. То есть он нам показал будущее, о котором мы бы шли еще, там, возможно, несколько лет, может быть, там, 5 лет, не знаю. Он нам показал это за 1 год. То есть он показал, что насколько можно изменить свой образ жизни, работы, бизнес новый открыл, то есть возможности, куда можно инвестировать, чем заниматься. То есть коронавирус сильно ускорил процесс цифровизации.
0: Кто ваши кумиры?
1: Ну, кумиров таких, чтобы прям у меня портреты дома висели, такого, наверное, нет, но...
0: Без портретов, но тем не менее, вам нравятся люди, вы прям говорите, ну вот, гордость испытываете, и я хочу тоже вот так.
1: И, конечно же, я сижу за Илоном Маском, но мне нравится. Не с точки зрения хайпа, который вокруг него, а с точки зрения его видения. Угу. Я вообще люблю изучать людей, у которых есть видение. Но видение – это то, каким ты видишь будущее. Угу. Вот у него четкое. Например, его идея о том, что все цивилизации, с ними что-то случается, и единственный способ спасти людей, которые живут на Земле, это колонизировать другую планету, да, и тем самым спасти цивилизацию. Блин, это очень крутая идея. Ну, типа, вот она мне нравится. Визионерски эта идея. Поэтому я, конечно же, сижу. Вообще, в каждой сфере есть свои сильные люди, за которыми я наблюдаю. И такие визионеры.
0: Вы привезете Илона Маска в Украину?
1: Ну, у меня нет такой цели. Я бы хотел, чтобы он здесь был, но все-таки я хочу, чтобы Илон Маск
0: вырос в Украине свой.
1: Это само собой. О том, чтобы он захотел органически приехать в Украину. У нас очень классные есть продукты, которые с космосом связаны. У нас большие планы на цифровизацию. Я уверен, что в один момент на его радарах появится Украина. И тогда он захочет приехать, а мы ему скажем: Илон.
0: Вот ваша Украина будущего в нескольких мазках. Нарисуйте ее.
1: Ну, у меня есть определенная картинка Украины 2030. Угу. В Украине самая лучшая налоговая система, с самыми низкими налогами. Украина развивается быстрее всех других стран в мире с точки зрения динамики роста ВВП. Угу. То есть про Украину говорят, сейчас в мире быстрее всего растет ВВП. Угу. Не самое большое, а быстрее всего растет
0: цель.
1: ВВП. Украина – это самый лучший хаб для старта бизнеса. Угу. Когда у любого предпринимателя в мире возникает вопрос, где стартовать бизнес, он думает в Украине, потому что можно получить электронное гражданство за 7 секунд, можно открыть компанию за 3 секунды, можно платить самые низкие налоги, нанимать людей здесь, и с точки зрения инфраструктуры здесь все прекрасно.
0: Кстати, надо упростить процедуру получения украинского гражданства для иностранцев, которые что-то делают для Украины, готовы инвестировать и так далее.
1: Не нужно будет что-нибудь делать в Украине, когда вы будете уверены, что мы это сделали лучше всех в мире. Вот про паспортаж уже не задайте вопрос, да, нужно ли делать электронный. Вот также везде, где вы не можете ответить так на этот вопрос, нужно делать.
0: Мне нравится подход. Расскажите о жене и о вашей дочери. Вот вы уже вспоминали, у вас маленькая дочка.
1: Да, 4 года.
0: Как зовут?
1: Мария.
0: В садик ходит?
1: Да, она ходит. Ну, прекрасная дочка, и дочь, и жена.
0: Чем жена занимается?
1: Она ранее занималась, была, она очень у меня молодец в плане этот, смелости принятия решений. Она занималась корпоративным английским для IT-компаний, uh-huh. то есть преподавала IT-английский, так называемый, в разных IT-компаниях. Вот, а сейчас, уже там последние полтора года она занимается, когда мы переехали в Киев, она занимается, у нее свой бренд одежды, и он достаточно хорошо у нее развивается со своей философией, которая развивает интеллектуальную женственность у девушек. Mm-hmm. То есть очень своя философия и очень такая...
0: Для мужчин она не шьет.
1: Она мне рубашки делает специально.
0: А, ну я вижу, что да, вот красиво, вот. Я заметила.
1: Поэтому это она мне так, какие-то подарки делает. Вот. Но вообще...
0: А вы какие подарки жене делаете?
1: Абсолютно разные. Конечно, как технологичный человек, я технологии разные всегда.
0: То есть просто дарю. Там iPhone,
1: ну,
0: iPad.
1: Она, честно говоря, вот как раз она к этому и не сильно этот, заинтересована. Ей больше от меня нужно внимание. Это, как, наверное, и, да, это нормально для девушек и женщин.
0: Хорошо. Мы уже с вами на финале. Вот я хочу у вас спросить. Вы... Человек, который в Украине стал самым молодым министром и премьер-министром.
1: Премьером не стал.
0: Видите? Я, по-моему, сейчас по Фрейду. Давайте запомним. Запомним эту дату и это время. Я вот как раз об этом хочу спросить. Ну, хорошо, а что дальше? Вы же человек амбициозный. По карьерной лестнице не так много осталось позиций. Что дальше? Премьер-министр? Премьерская история?
1: Вообще таких целей нет, честно вам скажу. Мне очень нравится то, чем я занимаюсь. Я считаю, что у меня уникальная возможность историческая сложилась, потому что полностью есть поддержка президента. Если бы не было поддержки, поверьте, вот все, там, какой бы ни был человек, что бы он себе не нафантазировал, там, бы не умничал про видение, там, я не знаю, все остальное, ничего бы это не работало.
0: Вы напрямую с Владимиром Александровичем
1: коммуницируете? Конечно, конечно. Он очень глубоко в теме.
0: То есть вот прям вот вам не нужно записываться на прием что-то, а вот что-то вы сделали,
1: конечно,
0: вы там
1: оперативно
0: написали ему на WhatsApp или на Telegram, и он отвечает, и вы все обсуждаете,
1: конечно,
0: да?
1: Он очень...
0: Ему это важно, вот ваше направление.
1: Да, для него это важно. Потому без этого бы ничего не получилось и не, ну, и не получалось бы. Поэтому то, что есть такая поддержка сумасшедшая, это просто это историческая возможность. Плюс он поддержал, и это была часть его видения, наполнить государство институтом цифровой трансформации. У нас в каждом министерстве есть зам по цифровой трансформации. Представляете, позицию ввели.
0: Угу.
1: У нас есть комитет цифровой трансформации, угу. Верховной Раде. То есть президент дал согласие, как, ну, он поддержал это политическое сознание такого комитета, где есть цифровые депутаты. Это очень важно тоже было идеологически сделать. У нас в каждом регионе есть зам по цифровой трансформации. По сути, мы выполняем его миссию, наполняем через этот институт государство молодыми людьми, которые до этого работали в бизнесе, которые хотят там развивать государство. Поэтому мне это очень нравится, и для меня важно выполнить цели, которые мы не задекларировали. Мы много о них говорим, мы зажигаем всю команду, очень большая ответственность перед людьми, которые работают. У нас 70% людей, которые не работали в государстве, работают.
0: Это прекрасно.
1: Да.
0: Смотрите, ну вот сейчас вам 30 лет. Вы практически на потолке карьеры, которую только можно себе представить в Украине, да в любой стране. Но вам нужно будет двигаться дальше, если вы не захотите, там, не знаю, ну, пройти обратный путь. А вы явно не захотите, у вас большие цели, и для этого много возможностей. Хорошо, не эти выборы. Через выборы. Вот как раз, когда заработают электронные выборы, к которым вы сейчас имеете непосредственное отношение. Вы можете пойти в президенты Украины?
1: Да, я, смотрите, я полностью командный игрок, я пришел с президентом, и у меня нет таких амбиций. Я не хочу стать премьером, не хочу стать президентом, не хочу стать вице-первым, вице-премьером. Я не знаю, кем еще можно стать в нашей стране. Я мегакомандный игрок, и я еще на первый день, по-моему, или первую неделю, когда президент стал президентом, сказал о том, что, смотрите, у вас сейчас рейтинг там 73%. Когда у вас будет, если, там, не дай бог, у вас будет рейтинг какой-то, там, несколько процентов, я все равно буду с вами до конца. Поэтому я полностью командный игрок и буду выполнять те задачи, для которых я пришел и для которых открыл мне возможности президента. Если бы его не было, я бы не был сейчас на этом месте. Поэтому у нас с ним такое, скажем, определенная этот, взаимосвязь, и я хочу реализовать эти цели.
0: А вообще, вы каждый день общаетесь?
1: Ну, бывает не каждый, бывает через день. Вообще, я, честно говоря, скучаю за бизнесом сильно. Я хотел бы, неважно, где я буду и как будет дальше развиваться там командная наша работа, ну, как президент дальше, да, как мы решим двигаться дальше, я могу заниматься этой миссией, упрощать государство, запускать технологии и на стороне бизнеса в дальнейшем. Поэтому я для себя на определенном моменте принял четкое решение не зависеть от политических целей. Потому что когда ты ставишь себе вопрос, так, а если я хочу быть через 5 лет, например, кем-то, ты начинаешь уже себя вести так, чтобы тебя это подталкивало к этой цели. И тогда, вот, например, реестр социальных выплат, когда через суд открывают уголовное дело там, на Кабмин, потому что типа сбивать хотят реформу. Я бы тогда подумал, наверное, бы этого не стоило делать, потому что это негативно, напишут статью. Вот разносят куча гадостей про меня, например. Ну, про всех. Нас разносят гадости и про журналистов, и про тех, кто работает в правительстве. Ты бы уже взвешивал каждое решение. Так мне, ну, будет, ну, ничего страшного.
0: Но это свобода.
1: Это свобода, да. Поэтому я от этого не завишу. Мне очень нравится работать нашей командой. Мне нравится Кабмин, там, сколько министров сейчас есть классных. И вообще мне нравится то, чем мы занимаемся, уникальная возможность. И все остальное тебя уже в зависимость ставит. Сейчас ни один человек не может сказать, что я у кого-то потребовал какие-то деньги, что я там занимаюсь какой-то коррупцией, что я еще чем-то делаю. Я от этого свободен, спокойно хожу себе на улице, всем улыбаюсь. То есть, не знаю, максимум, какой может быть против меня реальный негатив, это митинг, типа, чтобы я остановил цифровизацию. Но мне это больше комплимент. Вот часто там сообщество религиозное такое делает. Хотя после этого я с ними встречаюсь, объясняю все, зачем мы это делаем, они меня тоже понимают.
0: Я хочу задать вам последний вопрос. Ну, перед этим поблагодарить за теплый прием гостиницу «Премьер Палас». И я хочу, чтобы вот наш последний вопрос, он был прикладным и полезным, особенно для того молодого поколения, которое нас смотрит сейчас. Скажите, пожалуйста, вот если бы у вас, ну вот мы представим себе молодого человека или просто молодую девушку, вот у нее или у него есть 10 тысяч долларов, не знаю, даже у нее есть 100 тысяч или у него, вот накопили, заработали. Куда вы советуете вкладывать деньги?
1: Наверное, зависит все от суммы. Если это такой первичный капитал, который вы сказали, до 10 тысяч долларов, я рекомендую вкладывать в свое развитие максимально. Вот такие суммы денег. То есть онлайн, вы можете обучаться онлайн, вы можете купить большое количество разных образовательных курсов, там, направлений, технику себе улучшить для того, чтобы работать эффективнее. То есть очень инвестировать в свое развитие, потому что все очень быстро меняется. Через год для вас сумма 10 тысяч долларов может быть уже небольшой. Вы можете зарабатывать в месяц столько. Поэтому, если у вас есть там первые появляются какие-то деньги, инвестируйте максимально в свое развитие, в свой персональный бренд, то есть развивайте себя. Но самое главное, это ваши ключевые компетенции и профессионализм. Все равно всем нужны профессионалы, все равно нужно быть глубоко в материале. Вы можете в дальнейшем стать успешным менеджером, вы в дальнейшем можете управлять людьми, но сейчас вам нужно вкладывать в себя, в свою компетенцию. Вы должны расти твердое в себе. Поэтому инвестируйте все деньги в это. Я очень много денег инвестировал в онлайн-образование. Все первые деньги в бизнесе я вкладывал в онлайн-образование. Я просто в себя, в сотрудников. Я очень много дарил разных курсов, обучающих программ. И я считаю, что в это нужно инвестировать и капитализировать себя в дальнейшем с помощью профессионализма. Поэтому в этом цифровом мире, поверьте, при всей Инстаграм жизни, при всех красивой Инстаграм жизни, на самом деле за всем этим нет очень мало профессионализма реального и понимания,
0: что делать. Тем это ценнее и дороже,
1: да,
0: и легче.
1: Поэтому, когда пробиться. Вы смотрите в Инстаграме, как ребята покупают себе Бентли за счет рекламы, которую они заработали в Инстаграме, вы говорите, они молодцы, поставьте им лайк, и учитесь, и зарабатывайте, потому что это в вас будет твердое, и вы потом все себе сможете купить точно.
0: Это а если у вас есть 100 тысяч долларов, то куда бы вы их вложили?
1: В технологический бизнес. И тот, который вам понятен. Вообще, в принципе, ну, просто весь будущее точно за технологическим бизнесом. Посмотрите, как
0: то
1: меняется украинский
0: порт. То есть это онлайн какой-то, стартапы,
1: это все, что
0: какие-то,
1: можно,
0: да? Онлайн-стартапы,
1: да, бизнес? Все, что связано с интернетом. Интернет вещей, онлайн-сервисы, онлайн-магазины. Ну, все, что связано с интернетом. И то, что вы понимаете. Очень важно. Это не тот бизнес, где вы можете пойти купить квартиру и там через год продать ее дороже. Это бизнес, который нужно понимать, быть готовым потерять, потому что очень быстро все на рынках меняется. И быть в теме. Поверьте, медициной занимайтесь вообще за стартапам и медицине будущее. Если вы даже пока не в технологиях, а просто в медицине, заработали деньги. Например, стоматолог, который заработал деньги. Вот я знаю стоматолога, который разработал CRM-систему, систему управления клиентами для себя, а теперь продает ее на все соседние страны там, и на весь мир. Поэтому ищите в своей сфере, где зарабатывать на технологиях. Медиа у вас миллион сейчас разных медиа по подписке, приложений, рекламы, новых сервисов для рекламы. Ну, много всего, где можно найти место для интеграции. Поэтому разбирайтесь в сфере, неважно, чем вы занимаетесь. Вы-то там по-любому будут технологии.
0: Спасибо вам большое. Мне действительно было интересно.
1: Взаимно.
0: Спасибо.
2: Новости на 9 радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Компания Alphabet, владеющая Google, сообщила о резком росте капитальных расходов и увеличила прогноз инвестиций на 2026 год примерно до 195-205 миллиардов долларов. Инвесторы одновременно видят огромный потенциал искусственного интеллекта и опасаются, что расходы растут быстрее прибыли. Подобная ситуация наблюдается и у других технологических гигантов. Компании вынуждены покупать дорогостоящие процессоры, строить центры обработки данных и обеспечивать их огромными объемами электроэнергии. Еврокомиссия оштрафовала Google на 890 миллионов евро за нарушение требований закона о цифровых рынках. Регулятор заявил, что американская корпорация не выполнила обязательства по обеспечению равных условий конкуренции в цифровой среде. В Нью-Йорке усиливается тревога среди жителей восточного Флетбуша в Бруклине из-за приближающихся изменений, связанных с программами временной защиты для некоторых категорий мигрантов. Многие семьи опасаются потерять право на работу и легальное пребывание в стране. В районе проживает значительное число выходцев из стран Карибского бассейна, поэтому изменения федеральной миграционной политики особенно сильно отражаются на местном сообществе. Правозащитные организации рекомендуют людям не полагаться на слухи и обращаться только к лицензированным юристам или официальным некоммерческим организациям. Иммиграционные мошенники нередко обещают гарантированный результат, берут большие деньги и подают неверно оформленные документы. Эта тема сегодня вошла в число основных местных новостей нашего города.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
5: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби. 368-1817.
4: Счастливое детство начинается здесь.
6: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
7: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
8: Тараканы, тараканы, тараканы. Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа
9: вас произвела? Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
10: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.
11: Дэвидсон Радио. Радио. Радио.
12: Дэвидсон Радио. Радио.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Овезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Накса на «Итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
13: 620 АМ.
14: Здесь не остановимся.
13: Дэвидсон Радио.

0: в Нью-Йорке 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Овезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Наксона «Итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
0: Дэвидсон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
5: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
6: Такой противный!
7: Такой большой! Он безумец!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
8: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище с Васей. Вася занимал весь передний план. Он бежевого цвета, у него хвост. И Сева. А Сева в черной майке сидит сзади Васи. У обоих фамилия Каплан. Сегодня редкий день вообще. Я прочитал, как обычно, New York Times, Wall Street Journal и New York Post. То есть значительно меньше читаю с утра публицистики, чем это бывало во времена, скажем, народной волны, когда еще с интернетом были большие сложности. Это радио, которое стало первым открытым радио Америки в Нью-Йорке с эпицентром с 97 по 2002 годы. Тогда я еще читал журнал «Атлантик», журнал «Тайм», чего только не читал. Вот. Но сейчас трудно даже себе представить, что можно выдержать такую нагрузку, потому что тогда никаких возможностей, которые дает сегодня технология, не было, и все приходилось просто физически листать страницы. Сейчас значительно легче, и мой изначальный когда-то, так сказать, постулат звучал так, что если новости есть, то их будет столько, сколько надо, и отбираю я их сам, исходя из моей гипотетической аудитории. А если их нет, то их не будет. Но обычно что-то всегда есть, а сегодня необычный день. Сегодня в газете New York Post я не нашел практически, ну, почти ничего заслуживающего вашего внимания. Но все же мы начнем со срочных новостей. Сейчас я только агента в Ливане чуть-чуть по центру перемещу. Где он? Так, секунду. А, вот тут сейчас он не получится, потому что у нас идет уже стриминг. Окей, бог с ним. Санкт-Петербург подвергся атаке дронов. Под удар попали склады. Это правильное с точки зрения начальника складов ударение, но на русском говорят склады. Wildberries. 3 человека пострадали. Аннексированный Крым атаковали дроны. Сортировочный центр Wildberries в Симферополе эвакуировали. Опять-таки, Wildberries – это marketplace, это гигант. Украинские военные нанесли ракетный удар по оборонному заводу в Кирове. Евросоюз ввел ограничения на экспорт для 51 компании за поставки продукции двойного назначения для России. Евросоюз также включил производителей российских беспилотников большой дальности в новый санкционный пакет. Минувшей ночью вооруженные силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками, и целями стали украинские порты Одесса, Измаил и Николаев. А в Киеве даже заявили о приостановке судоходства. Кстати, обратите внимание, что насколько политизируется... Я понимаю, что, наверное, все вы, кроме меня, читаете только то, что вам нравится, как источник информации, и смотрите только тех, кто говорит вам приятные вещи. Вот так из вас делают, кстати, стадо. А я смотрю и то, и сё. Причем обязательно тщательно то, что мне не нравится. И мне не нравится, например, то, что BBC, который, безусловно, классный, хорошо финансируемый информационный канал, но он крайне левый, и поэтому какие-то вещи, которые не в том свете рисуют, скажем, Украину, а симпатии BBC точно на стороне Украины, они сообщают то, что вы услышали только что, об ударах по Одессе, Измаилу и Николаеву. Хотя, скажем, если говорить о часовом поясе, то между Москвой и Лондоном разница в 3 часа, но все это не в нашу пользу, так что там и там должно было бы быть и то, и другое, но у BBC про Одессу, Измаил и Николаев ничегошеньки нет. Зато у вас есть Сева Каплан, который смотрит и то, и сё. Мировые цены на нефть впервые с мая превысили $100 за баррель после того, как поддерживаемые Ираном повстанцы хуситы в Йемене атаковали 2 саудовских танкера в Красном море, где недавно они же объявили блокаду. И мне это очень не нравится, потому что мы можем, что называется, spread ourselves thin. Я имею в виду, наша администрация с этой войной может оказаться в ситуации, когда будет не хватать ресурсов, чтобы производить впечатление в разных точках. Я вас уверяю, что эта мысль не могла не прийти в голову иранскому руководству. Сейчас война сосредоточена возле пролива Баб-аль-Мандеб. Я знаю, что мужики сейчас возбудились. Через который проходит от 12 до 15% мировой морской торговли, не считая нефти, и 7% мировой нефти. Так что если Армуз 20 и тут 7, это уже получается четверть мировой нефти. Саудовская Аравия может перенаправить часть нефти на север через Суэцкий канал, а она нам должна, мы же собираемся развивать у них ядерную индустрию. Но этот маршрут через Суэцкий канал замедляет судоходство в Азию на 10-15 дней и требует от супертанкеров сокращать их нефтяные мощности. Потому что если слишком мощные, то их туда не пустить. С угрозой нового торгового маршрута президент Дональд Трамп заявляет, что рассматривает серьезное военное наказание Ирану. И вот тут вот, кстати, вот эти вот качели замечательные. Чем хуже у нас, американцев, дела в Иране, тем лучше положение в Украине в отношении симпатии и внимания со стороны Вашингтона. И с этим просто ничего нельзя поделать. Поэтому, если бы я был очень коварным, то я бы на месте Зеленского помог бы Тегерану в противостоянии Вашингтону, чтобы усугубить положение с Ираном и тем самым вызвать еще большую любовь Трампа к Владимиру Александровичу. Я не помню его отчество, кстати. Вчера отдельно Конгресс разделился во мнениях по вопросу о прекращении войны с Ираном, причем 4 республиканцев в палате присоединились к демократам для принятия необязательной резолюции. Обратите внимание, палата принимает резолюции, но они ни к чему не обязывают Конгресс. А республиканцы в Сенате заблокировали эту меру. Но в Сенате, если они принимают, то она становится обязательной. То есть это раскол в партии республиканцев, что говорит о... Сами понимаете, о грядущем ноябре. Иран вчера отклонил новое соглашение о прекращении огня, которое премьер-министр Ирака представил от имени президента Трампа. А премьер Ирака Али Аз-Заиди после визита в Белый дом, обратите внимание, не в Мар-у-Лаго, где он должен был бы купить членство в гольфовом клубе, в Белый дом. Он представил эту сделку в Тегеране физически высшим иранским чиновникам, которые отказались рассматривать это предложение. Соединенные Штаты ведут тарифы от 10 до 12,5% для своих основных торговых партнеров в рамках нового набора пошлин, которые, по словам администрации, направлены на борьбу с принудительным трудом. Ипотечные ставки выросли до самого высокого уровня почти за год, поскольку растущая напряженность на Ближнем Востоке вызвала опасения по поводу роста инфляции, и при этом 30-летний кредит с фиксированной ставкой – это моргидж на 30 лет, фиксированный в среднем составляет на этой неделе 6,58%. Штат Нью-Джерси заявил, что не предоставит федеральному правительству личную информацию, которую можно использовать для преследования мигрантов, проголосовавших после ошибочной регистрации для голосования. Трамп заявил, что судьба исторического соглашения о предоставлении Саудовской Аравии гражданской ядерной программы зависит от того, насколько королевство нормализует отношения с Израилем. И знаете, это победная реляция такая, которая в нашей англоязычной прессе прошла в том виде, в котором вы услышали, и практически только «Нью-Йорк Таймс» написала, что Эр Рияд о том, что вы слышали, ни слова не сказал. То есть о нормализации соотношений с Израилем, Саудовская Аравия ни слова не сказала. То есть начинает походить на, скажем, заявление от администрации Белого дома по поводу иранской ситуации, а Иран ни слова не говорит на этот счет. А потом, я не могу при Васе говорить суп с котом. Не могу. И последнее по части вот этой суб-рубрики международных срочных новостей. Два члена Конгресса внесли двухпартийное законодательство, то есть они каждый представитель одной из партий, которая обязывает разработчиков искусственного интеллекта поддерживать выключатель отключения для отключения систем, представляющих серьезные риски. Я как-то не помню авторства, но смешная довольно фраза обрела крылья. То есть я ее втиснул на Facebook, и там, судя по аналитике, она сильно разнеслась по свету. Но кто ее придумал, это не я, я просто не помню. Только русские могли придумать слово «выключатель». Почему, не знаю, но на самом деле, почему не «включатель»? Теперь по поводу бизнеса в целом. Инвесторы, обеспокоенные технологическими проблемами, снизили S&P 500, NASDAQ и Dow, соответственно, на 1,2, 2,6 и 1%. Это совсем немало. Intel сообщила о продажах в 16,1 миллиарда долларов за июньский квартал, что на 25% больше, чем годом ранее, и превосходит прогнозы аналитиков на 11%. Stripe ведет переговоры о приобретении Open Router. Это стартап, который помогает разработчикам выбирать между моделями искусственного интеллекта, хотя цена пока еще не озвучена. Евросоюз оштрафовал на миллиард долларов Google за нарушение правил цифровой конкуренции в деле, которое может усугубить напряженность с администрацией Трампа. Акции Tesla упали более чем на 14% после того, как производитель этих электромобилей не достиг целевых результатов и впервые за 2 года сообщил об отрицательном денежном потоке. Negative cash flow. Я не знаю, по-русски понятно это или нет. Я попытался это так перевести. Ford и Geely договорились, чтобы этот китайский автопроизводитель создавал часть своих автомобилей на заводе Форда в Валенсии в Испании, то есть это третья точка, и также взяли на себя обязательство совместно разработать новый SUV. Lockheed Martin повысил свои перспективы после роста прибыли во втором квартале, поскольку этот оборонный подрядчик продолжал расширять производство боеприпасов. К сожалению, на этом можно легко делать деньги. Кстати, вопрос, так сказать, в Туне, потому что в Туне пишут в данном случае вместе. Тоже Вася любит Туну, кстати. Если вы можете делать деньги на том, что вызывает у вас отвращение, но деньги делать надо, что берет вверх? Ваша нравственность или шкурный интерес? И в данном случае таких примеров сколько хочешь, то есть каждый божий день. Если мы вкладываем деньги в производство войны, то есть в инструменты для убивания человечества, то у этих производителей появляется стимул для того, чтобы лоббировать продолжение войн. Ну и так далее. Я, конечно, могу задать вопрос через, так сказать, озвучку, но люди, которые звонят на радио, они исторически ничего не понимают в содержании толковища, за исключением одной руки. Их, этих людей пятеро, из тех, кто звонит постоянно. Но остальные могут, естественно, оставить свои комментарии или в лайв-чат на канале «Русский голос Америки» на YouTube. Это лайв-стриминг каждый божий день. Или в комментарии вообще, если вы подписаны на канал, когда вашей душе будет угодно. Кстати, довольно много неожиданно для себя получил вчера приятных писем с благодарностью за то, что рекомендовал канал на YouTube, который, кажется, называется «Планета Земля», но это «Planet Earth», это русскоязычный вариант британской версии, свой совсем, и какие там криминальные сериалы, просто оторваться невозможно. Я уже посмотрел, я столько узнал о Земле, чего не знал никогда. Я узнал, что Балтийское море, максимальная глубина 50 метров. О том, что это самое грязное море в мире. О том, что фактически оно должно было бы называться озером. Вот как, скажем, Байкал продолжают называть озером, но он намного больше, чем... Ну, в общем, Сахалин, Уссурийская тайга. Потрясающе интересные вещи. В частности, вчера, например, я узнал, что снежный барс, если он убивает быков, причем это очень сложно сделать, потому что бык, ну, он может убить только детеныша, снежный барс. А быки, конечно, могут его растерзать, но поэтому в основном снежного барса в Красную книгу в таких краях занесли пастухи, которые их убивали. И там администрация обещала, и она держит слово, компенсировать потери за убиенных быков пастухам, при условии, что они не убивают снежного барса. Comcast сообщила о снижении прибыли за второй квартал, но во втором квартале подряд они сократили потери абонентов в своем бизнесе по домашнему широкополосному интернету. А теперь пара новостей из наших внутриамериканских, только две. Сегодня больше ничего стоящего не нашел. Министр транспорта Шон Даффи, он у вас на экране, назвал переименование Пенсильванского вокзала в Нью-Йорке приоритетом администрации, что вызвало предположение, что самый загруженный транспортный узел страны может быть переименован в честь президента Трампа в рамках реконструкции стоимостью 8 миллиардов долларов. Ранее в этом году сам Трамп просил лидера меньшинства в Сенате Чака Шумера, он дем от Нью-Йорка, поддержать переименование станции в обмен на выделение федеральных средств в размере 16 миллиардов долларов на проект железнодорожного тоннеля на реке Гудзон. Такая схема. И Шумер сказал тогда президенту, что у него нет полномочий выполнять такую просьбу, и средства в итоге были все-таки разморожены, но по судебному приказу. Отвратительная история. На мой взгляд, невозможно за дьявола вступиться, но никак. И последнее. Публичные школы Нью-Йорка потеряли 431,6 миллиона долларов в денежных средствах, не получив их от Медикейда, хотя они полагались Нью-Йорку. Почему? Потому что они должны были забрать просто эти деньги. Это федеральное возмещение за услуги для учеников с ограниченными возможностями. И то, что вы сейчас слышите, это аудит, новый совсем аудит городского контролера. Замечательно, что «Нью-Йорк Пост», газета, которая каждый день, как в крестовый поход, идет против мэра Нью-Йорка Зорана Мамдани, она смакует всю эту историю по инерции, так сказать, неприязни к Мамдани, забыв о том, что речь идет о деньгах, которые не были собраны при администрации его предшественника. Как его звали? Мэра, который был дозор на Мамдане. Это же его администрация, эти 431 с гаком миллионов, не взяла. И, кстати, тут попахивает кое-каким, так сказать, штрейкбрехерсом. А, вы меня не выбрали? Ну и пускай. Значит, мы чего-то не доделаем и так и уйдем. Как вам это не нравится? Ну, это зависит от того, способны ли вы набрать номер телефона студии, я имею в виду, услышать ответ. 718-303-9090, а мы с Васей со срочными новостями. Все, пока что. На очереди реклама.
6: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
9: Новости.
10: Аналитические передачи.
9: Репортажи, мнения экспертов.
10: И прямые включения из горячих точек со всего света.
9: Все это RTN.
10: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
9: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
10: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
9: RTN. Смотрите лучшее.
11: Слышите? Шаги.
12: Этим утром многое может измениться.
13: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
14: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
15: Толковище. Прямо сейчас.
8: Звонков у нас нет, как и следовало ожидать. Поэтому мы переходим к тому, что было вчера на бирже. Причем сегодня это сообщение будет подлиннее, потому что наметилась довольно тревожная и довольно устойчивая тенденция, о которой должны, обязаны знать все, у кого есть пенсионный портфель, хотя бы, если вы даже не занимаетесь, как мы с Васей, дейтрейдинг. Хотя вот у нас тут появились звонки. А, нет, ну это парашистик. Вот это вот. Парашистик, я сейчас тебя отключаю, причем я даже скажу, кто ты. Ты парашистик. Фамилия твоя Ринхов. Погоняла Ринг. Ушел. Начну с констатации фактов. Опасения по поводу расходов на искусственный интеллект привели к падению технологических акций. Alphabet повысил свои планы по капитальным расходам на этот год и сообщил, что во втором квартале у них вот этот самый free cash flow negative, то есть отрицательный поток капитала, и акции упали почти на 7% на фоне более широкой технологической распродажи, которая стерла стоимость акций вот этой компании, входящей в Magnificent Seven, то есть Великолепная Семерка, в данном случае это не кино, а лучшие компании, самые мощные по искусственному интеллекту. То есть они на сотни миллиардов долларов за один вчерашний день стали дешевле. Ну и на этом фоне они же входят в NASDAQ. NASDAQ сбросил, так сказать, вес на 2%. Tesla упал, я об этом говорил выше, но сейчас детали. В среду гигант этот электромобильный сообщил о прибылях ниже ожиданий и увеличил капитальные расходы во втором квартале. Tesla также заявила, что впервые за два года этот самый free cash flow negative их, так сказать, привел в это состояние. А инвесторы не были впечатлены, то есть не пожаловались, не пожалели. И волнение по поводу компании и общей сделки с искусственным интеллектом привели к снижению акций на 14,5%. Это только Tesla. А фьючерсы на нефть Brent превысили $100 за баррель в начале дня, хотя позже закрепились чуть ниже этого порога. Цены на нефть растут из-за конфликта с Ираном, который практически остановил движение через критически важный Ормузский пролив. Я это уже как отче наш почти каждый день повторяю. Еще один всплеск неопределенности произошел после нападений хуситов Йемена на саудовские нефтяные танкеры, проходящие через пролив Баб-аль-Мандеб в Красном море. И это все неизбежно ведет к тому, что хоть прям покупай канистры, и как только пошел разговор о замерении, заполняй канистры. Ну, правда, в результате стоимость канистра может превысить количество денег, которые вы экономите. Ну, естественно, качели между биржей и казначейскими облигациями качнулись в сторону облигаций. Политическая и рыночная неопределенность подтолкнула доходность десятилетних казначейских облигаций к максимумам, невиданным с января прошлого года. А повышенная доходность указывает на потенциально более высокие процентные ставки в будущем. Это, я имею в виду, те самые процентные ставки, которые Трамп все время хотел, чтобы Федеральная резервная система снизила, даже поменял Пауэлла на, как зовут нового президента, телефон студии 718-303-90-90. Но ситуация такая, что, так сказать, грядет измена в верховных рядах. Да, и давление растет на mortgage rate, в который подрастает и приближается к 7%. Теперь по поводу тенденции, значит, что за новая реальность, которая создает новую тенденцию? Wall Street фактически, ну, в целом, естественно, сталкивается с новой реальностью. Это крупнейшие технологические компании больше не являются машинами для печатания денег. То есть мы сейчас стали свидетелями, как при Голиафе появился Давид. Я сейчас вам обрисую, как он выглядит. Вот эти большие компании, то есть Голиаф, накапливают беспрецедентные долги для финансирования своих планов по инфраструктуре искусственного интеллекта. И в то же самое время появившиеся более дешевые системы искусственного интеллекта, которые открыты в доступе, то есть вы можете ими пользоваться, ничего не платить, угрожают бизнес-модели ведущих лабораторий искусственного интеллекта. А их потребности в вычислительных ресурсах и чипах стимулируют гипермасштабные расходы. И вот это вот выражение, очень рекомендую запомнить его надолго, свободный денежный поток. То есть сегодня несколько раз прозвучали слова о том, что он стал негативным у многих. Свободный денежный поток – это, по сути, просто деньги, которые остаются в бизнесе после расходов и крупных инвестиций, которые по другой статье проходят, не как расходы. И это отличается от чистой прибыли, которая распределяет стоимость крупных инвестиций на несколько лет через амортизацию. И некоторые аналитики считают, что свободный денежный поток дает более четкую картину, пусть и нестабильную, картину того, сколько наличных доступно для вещей, которые нравятся инвесторам, включая дивиденды, естественно, и выкуп акций. То есть не всегда у нас есть такая возможность, как у инвесторов, получать дивиденды. И вот этот самый показатель, свободный денежный поток, он порой служил, ну, чем-то вроде защиты от опасений по поводу расходов, вот этих самых сумасшедших расходов на искусственный интеллект. И когда скептики проводят параллели между нынешним технологическим ажиотажем и дотком-пузырем начала 2000-х, быки, а на фондовой бирже есть быки, они спешат указать, что сегодняшний бум расходов финансируется проверенными компаниями с крепким балансом и огромными наличными. И теперь эти денежные резервы сокращаются, и терпение инвесторов к этой самой колоссальной серии расходов Кремниевой долины предстоит испытать. Я, кстати, испытал эту ситуацию, будучи Давидом при Голиафе. Это было в период с 97 по 99 годы, когда я открыл свое радио, уйдя с радио WMNB, которое росло не по дням, а по часам в то время. Точно так же, ну, конечно, это микромодель, но она иллюстрирует те же самые, так сказать, несовпадения тенденций. Я ушел и практически, ну, в одиночку стал бороться с этим самым гигантом. Там на тот момент было порядка 700 сотрудников, а у меня их было 2. включая меня. Васи еще не было на свете. И в результате Голиаф обанкротился. А теперь у нас есть пара звонков. Сильно сомневаюсь, что это по поводу тенденции, но за неимением Гербовой послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста. Так, это слишком долго. А что скажете вы? Прошу вас, пожалуйста. Та же самая ситуация. Ну и ладно. А теперь...

хочешь сказать, а тот снял бы свои очки, чтобы показать, насколько все станет серьезно. А я помню, что когда у меня была такая ситуация, я еще тогда этих фильмов не смотрел, мне было 12 лет, и я стал плохо видеть, и мне нужно было одеть очки. И у меня был товарищ по спортивной школе, которому было 16, и он был, ну, у него мускулатура была, ну, это что-то невероятное. Я даже не понимаю, откуда. Мы занимались настольным теннисом, и он был в очках. И когда он узнал, он мне посочувствовал, говорит, да, ты видишь, ну, ты же видишь плохо, ну, надень очки, будешь играть нормально. И я говорил, я не могу, на носу это все, это, очков красивых не было, то есть превращаешься в такого шмака просто. И я помню до сих пор, знаете, такие вещи запоминаются на всю жизнь. Я ему говорю, он мне сказал, ты знаешь, говорит, если к тебе кто-то подойдет и подумает, что ты, значит, слабак, потому что ты в очках, и скажет тебе что-то грубое, ну, скажем, ёб твою мать, ты должен, он сказал, запомни очень, запомни, ты должен снять очки и сказать ему, еби свою, дешевле обойдется. И в нос кулаком, и не промахнись, именно в нос. Я пару раз в нос опробовал это, но без матери там было, но очень запомнил все это. Хорошо, кстати, вот при случае с парашютистами, они, правда, все, так сказать, под плинтусом прячутся. Это можно было бы еще раз опробовать. Теперь, да, так значит, OpenAI сообщила, что две ее модели искусственного интеллекта, одна из которых еще не вышла на рынок, то есть к ней доступа нет, вырвались из очень изолированной среды обучения, то есть это закрытая сеть, и взломали другую AI-компанию под названием Hugging Face, то еще название, то есть в переводе на русский это «обнимая рожу», «hugging face». Я об этом вчера рассказывал, и вчера во второй половине дня появились подробности, что же произошло. OpenAI тестировала комбинацию своей модели GPT-5.6 Sol, это такое длинное название 5.6 Sol, и еще одной, еще более мощной, еще не выпущенной модели, название которой мы пока не знаем, чтобы оценить их способность совместно вызвать кибератаку. То есть речь шла о том, чтобы натренировать искусственный интеллект, чтобы он провоцировал кибератаку на себя. И таким образом можно было бы проследить, где источник опасности. И оказалось, что они на это очень даже способны, эти две модели. Тест проходил, ну, практически в песочнице, то есть это такая закрытая среда, которая предотвращает нанесение реального вреда моделям, ну, типа Дэвидсон радио и нашего Гетто, который может нести в эфир все, не нанося среде обитания радио никакого вреда. Но искусственный интеллект смог сломать замки и найти дорогу в интернет. А затем он взломал Hugging Face и использовал свою цифровую библиотеку от других моделей инструментов искусственного интеллекта, чтобы украсть у них ответы на вопросы, которые были заданы администрацией, то есть OpenAI. И таким образом, то есть что сделали совсем попросту? Две модели искусственного интеллекта вышли из эксперимента закрытого, который проводил OpenAI, вошли в интернет, взломали другую модель, и получили у нее ответы на те вопросы, которые задавались им в рамках тестирования в песочнице OpenAI, в замкнутом пространстве, тем самым сдав тест. Самое классное в этой истории – это даже не это, а то, что Hugging Face сообщал на прошлой неделе, что обнаружил взломщика, какую-то сложную систему, которая получила доступ к внутренним наборам данных, и к учетным данным самой компании, а сейчас Hugging Face стал сотрудничать с OpenAI на предмет того, чтобы это больше не произошло.

0: конечно, возникает вопрос, действительно ли это так важно, если искусственный интеллект, отдельные модели начнут взламывать друг друга. Ну, в принципе, то, что вы услышали, это первый в истории случай, когда мы знаем, что автономный агент искусственного интеллекта совершает подобную кибератаку для того, чтобы понравиться своему создателю, своим умом. То есть он, конечный результат, получен ответ на поставленный вопрос. OpenAI назвал этот инцидент беспрецедентным. Классное словосочетание, да? Эксперты предупреждают, что именно такого рода кибератака – это как раз то, о чем они кричали, когда призывали Вашингтон ввести более жесткие ограничения для развития искусственного интеллекта. Обратите внимание, если вы не обратили, что сегодня в срочных новостях я сообщал о том, что два представителя в Конгрессе, каждый от другой партии, предложили законопроект по введению включателя. С другой стороны, Hugging Face использовала китайскую модель искусственного интеллекта для защиты от взлома, потому что американская модель, которую она пыталась использовать, имела кое-какие ограничения, не позволявшие отличить злоумышленника от просто реакции на атаку. И тут уже получается два фактора. Во-первых, китайская модель лучше, ну, в плане кибербезопасности. Во-вторых, она дешевле. И это чревато серьезными неприятностями, если все ваши инвестиционные яйца лежат в одной корзине. И там только вот эти самые супер великолепная семерка производителей искусственного интеллекта, наша, американская. Общая картина. Тут все, конечно, зависит от определенных регламентов. Президент Трамп в прошлом месяце заявил, что хочет как можно меньше иметь ограничений на искусственный интеллект в попытке выиграть гонку вооружения искусственного интеллекта против Китая, то есть не ограничивать наших. И администрация Белого дома вот в этой каденции Трампа отменила ограничения эпохи Байдена на технологии всего через несколько часов после возвращения Трампа в Белый дом и объявила об инвестициях в полтриллиона долларов в инфраструктуру, связанную с искусственным интеллектом. Так что пузырь, при создании которого мы сейчас с вами находимся, он беспрецедентен по своим масштабам. И если он лопнет, то как бы не лопнули барабанные перепонки. С этой темой все. Надежда на то, что кто-то отреагирует по этой теме, у меня всегда есть. Ну, а результат зависит от вашей прыти. Телефон студии по этой теме. То есть до последних 5 минут шоу вы можете реагировать только на услышанную тему. Если вы опоздали, и я перешел к следующей теме, то я уже звонки не принимаю по той теме. 718-303-90-90 во время вот этого перерыва на рекламу.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
13: Радио шоу. Всего
14: Копенгагена. За него стоят громадные массы.
15: Не пойму, что за люди.
16: Толковище.
0: Так, у нас есть один звонок. Послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста.
7: Дедушка, блядь, ты что замолчал, блядь?
0: Это как раз вот эти вот самые парашистики мои. Кстати, они постоянно на вахте. То есть это может означать только два варианта. Значит, первое, они получают за это зарплату, но я сильно сомневаюсь. А второе, это просто они настолько не состоялись ни в чем, что им больше нечем заниматься, делать нечего. Ну ладно. Теперь история про енота. Почему появился вот этот, у вас слева наверху на экране, это енот, который, причем еще, я бы сказал, у него что-то с позвоночником не то. А откуда он появился, сейчас про него говорит весь мир, за исключением Дэвидсон Радио, естественно. Но сейчас мы и Дэвидсон Радио эту тему подкинем. На прошлой неделе женщина из Сиэтла опубликовала видео с этим самым енотом, который проходил по ее двору, назвала это существо Джимати и невольно, именно невольно, начала движение. Вот здесь тоже можно делать достаточно хорошие деньги, чтобы обходиться без, так сказать, социальных пособий. Вам только надо найти свою нишу и обязательно выйти из ограничения русского языка. Почему я предлагаю это? Потому что мой главный интерес – это в том, чтобы люди, которые тратят свою жизнь на прослушивание и просмотр толковища, были финансово и физически здоровы. И вот с тех пор, как впервые появилось вот это вот видео, которое набрало 8 миллионов просмотров в Инстаграм, интернет зацепился за этого самого енота по кличке Джимати, у которого, по-видимому, синдром короткого позвоночника. Оказывается, есть такое у енотов от рождения. И у енота появилось сообщество на Reddit. Там 64 тысячи еженедельных посетителей. Причем более 1000 объявлений о том, что появился мерчендайз, то есть шматье всякое с образом Джимати. Продается оно на Etsy. Появилась официальная фигурка Cameo, и это все в Roku City. Появилась даже, на русском это называют пасхалкой. Я не знаю, что они имеют в виду. В поиске Google, но вообще, в принципе, это видеоигра. И еще появились виды моды какие-то. В общем, короче, Джимати стал артефактом. Причем дошло до того, что, как вот, скажем, во вмешательстве России в наши выборы в 2016 году через соцсети, так сказать, мизерная, которая была усилена большими средствами массовой информации, Джимати был упомянут в The Daily Show. А есть в нашей аудитории кто-то, кто знает, кто ведет The Daily Show? А они не знают номер телефона студии, это точно. 718-303-9090. Джимати был упомянут еще и в Instagram Budweiser, и был отмечен NASA, то есть Международной космической станции. Дошло до того, что люди стали делать татуировки с Джимати, рисуют его фрески. Уже на, так сказать, на стенах, в подземных переходах. И все это за одну неделю. Естественно, женщина эта не могла заполучить исключительные права на свое видео. Вообще интересно еще, кому принадлежит право на видео енота, не еноту ли самому. А университет Вашингтона присвоил этому существу почетную докторскую степень. Если вам присвоят когда-нибудь почетную докторскую степень, то есть почетную не за заслуги, вы можете обидеться, потому что вы в одном ряду с енотом, у которого синдром короткого позвоночника, окажетесь немедленно. И в городском совете Сиэтла планируют объявить это лето летом Джимати. То есть Джимати стал общим знаменателем для мейнстрима. И появилось даже движение в защиту Джимати. У них только одна просьба. Если вы увидите Джимати, не рассказывайте о его местонахождении. Это есть такое место, называется r/Jimity the Raccoon. Вот такая вот странность. Но здесь все по-доброму. Никто не страдает. Это то, что называется фан. Сейчас так по-русски говорят уже. То есть раньше говорили фен, сейчас говорят фэн. Никому от этого плохо быть не может. И тут есть чему поучиться. Теперь я практически исчерпал все новости, которые заслуживали осмысления. И просто пара таких экспромтов тоже информационного свойства. Начну один для суперинтеллектуалов. Я в детстве жил в кооперативе Московской консерватории, и там жили замечательные музыканты всякие, начиная с моего папы, Арнольда Каплана, и заканчивая Славой Рихтером, которого никто, Святослав Теофилович, не называл, все говорили «Слава». Слава жил, как сейчас помню, на 6-м этаже, мы жили на 9-м. Очень милый человек, обходительный, интеллигентный, с такими манерами. Я еще тогда не знал, что он гей, кстати. А родители про это не рассказывали, но вся Москва об этом знала. И он был женат на замечательной оперной певице Нине Львовне Дерляк, которая была королевских каких-то там, не знаю, голубых кровей, там дворянка, и которая тоже была неортодоксальной сексуальной ориентацией, как считала вся Москва. То есть они заключили брак для того, чтобы свести, так сказать, подозрения. Ну и удивительным образом, я думаю, что это благодаря усилиям Нины Львовны скорее, чем Славы. Слава был абсолютно выездной. Слава говорил, что он хочет куда-то ехать, и тут же он куда-то ехал. Если его просили куда-то поехать, а он не хотел, то он не ехал. Потому что он делал деньги для страны. И это было в те времена, когда деньги у исполнителей, которые они зарабатывали за рубежом Советского Союза, отбирались. И нормы этой никто еще не смел нарушать. Я думаю, что были исключительные возможности у, так сказать, у государственных исполнителей, потому что у скрипача, например, Лёни Когана еще в 60-е годы появился совершенно новый «Шевроле», и он гонял на нем по Сигулде в Латвии, по горам. Ширина его с крыльями была такая, что машины встречные, их было не так много, они по обочину съезжали. В общем, первое видео, наверное, в 70-х, которое полностью дачу, так сказать, Лёни Когана ставило под охрану, он очень любил технику всякую, появилось только у него. И все это стоило денег. Он ездил, Лёня Коган в скрипке был так же, как Слава Рихтер в фортепиано. А вот это для тех, кто ничего не знает про этот мир, я просто рассказываю. И недавно я, к великому своему удивлению, прочитал воспоминания, не помню, как его зовут, этого парня, он сын профессора Мильштейна, у которого учился, по-моему, Буся Гольштейн. И он написал что-то, воспоминания кое-какие, и в частности... Он вложил свою лепту воспоминания о том, как Буся Гольштейн, гений, который там с 11 лет получал премии и вообще считалось, что звука равного Бусиному вообще не существует. Его признавали такие титаны, как Яша Хепец. Ну, короче, вдруг, когда Буся уехал в Германию в 70-е годы, и все было благополучно, он выиграл конкурс, стал профессором в университете, у него появился агент немедленно, который создал ему очень приличную концертную деятельность. И вдруг концерты прекратились. И Мильштейн, сын, пишет, что произошло это, потому что Нина Львовна сказала как-то вслух, и в истории это сохранилось, следующую фразу. Она сказала: пока мы со Славой ездим в Германию, у Гольштейна шансов на выступление никаких нет. Я, когда это прочитал, я фактически в очередной раз, ближайшее сравнение, этот великий фильм «The Shining» с Джеком Николсоном, когда он сходит с ума в гостинице зимой, и ему попадается в большой ванной комнате изумительно красивая женщина, и он подходит к ней, он не может от нее, так сказать, отстать, Калипсо такая, и обнимает ее, и вдруг он видит отражение ее спины в зеркале, и он видит скелет, что он обнимает на самом деле смерть, а не живую красавицу. Вот так вот у меня, потому что я был самых высоких чувств и мнения об обоих, и о Славе Рихтере, и о Нине Львовне Дорлиак. Ну, просто потому что они были очень со мной милы, пока мы ездили в лифте. Ну и вообще, никогда никто про них ничего плохого не говорил. Вот, а тут прошло там несколько десятилетий, и вот эта фигня. И на самом деле, то, что я знаю совершенно точно, потому что Буся дружил с нашей семьей, они с папой друзья детства были, и он сказал, что к нему пришел его агент. И сказал, что, к сожалению, он не может больше развивать его концертную деятельность, потому что спрос не соответствует предложению. Количество скрипачей, которые в Германии сейчас существуют, превышают возможности концертных залов и аудитории. Там тоже есть свое планирование. И у Буси осталось только преподавание. То есть получается, что Нина Львовна, если задним числом применить это, она таки сделала то, что осталось донесенным до нас в истории. С этим хочется очень поспорить, но не получается. И только когда уже значительно позже, я не знаю, совпало ли это с уходом из жизни Дорлиак и Рихтера, но позже у Буси появились концерты. Но, в принципе, здесь рука Москвы, но только не по части новичка, а по части, это гораздо хуже, потому что новичок может, ну да, с мучениями отобрать у тебя жизнь, но отобрать у тебя творчество, при том, что ты жив и здоров, для творца смерть лучше. И я таких случаев знаю чересчур много, когда большая часть человечества думает, что вот хороший, поставим ему памятник, назовем его именем, там, улицу, переулок, тупик, что угодно, лишь бы назвать. На самом деле это не всегда так, но бывало, что это совсем не так. Но вот это уже не про искусственный интеллект, это не про биржу, это совсем просто. Это про тебя и про меня. Это про нас. Это самое сложное. Потому что о чем могут говорить люди, звонящие в большой эфир? О больших проблемах. Израиль, Путин, Трамп. Украина. Все. Четыре сосны. Но возможность у вас есть. Телефон студии 718-303-9090. Подошли последние те самые 5 минут. У нас почему-то ни одного звонка нету. Ну, потому что это закон. Есть еще одна история, которая, в принципе... Хотя вот тут у меня текстов появилось. Ну, сейчас посмотрим, что пишет человечество. Потому что человечество, когда пишет, оно не опасается. Тут ведь я же не озвучиваю тех, кто пишет мне через мессенджерс. Да, написали: инфузории оказались без туфелек. И коллективно бессознательное уже давно не коллективное, и сознания тоже нет. Ну, это все условности. А жизнь состоит, кстати, из условностей. Послушаем, что нам скажете вы. Прошу вас, пожалуйста.
10: Добрый день всем с пятницы.
0: Саша, вас, спасибо. Здрасте.
10: Да. Да, отвлекаясь на вашу просьбу, что вы просите нас, так сказать, упомянуть тему какую-то, хочу сказать, что А существует мнение, что жизнь человечества на этой планете закончится в результате человеческой ошибки. Сейчас можно сказать, что это будет ошибка не человеческая, наверное, а компьютерная. И будет ли это ошибкой, вот это большой вопрос. А вообще я хотел сказать несколько другое, что поскольку чемпионат мира по футболу закончился, вот мы живем первую неделю после него, то я не знаю, знают ли ваши слушатели о том, что ну, то, что хотят продлять, в смысле, хотят следующий чемпионат сделать среди 64 команд, то есть, так сказать, распространить это на большее количество, все, наверное, знают, но вот что ФИФА оплачивает каждому клубу за участие их футболиста в чемпионате мира, об этом, наверное, многие не знают. То есть каждый клуб, который направил своего футболиста в команду, получает за это деньги. Ну и то, что федерация страны, которые участвуют в финале Кубка, тоже получают, понятно. И третьи страны, маленькие страны, они получают такие деньги, которые составляют там очень большой процент вообще их годового дохода. Я уже не говорю про клубы, и клубы тоже. Поэтому все, естественно, будут заинтересованы. И в этом случае я бы предложил, например, поскольку футболистам придется играть больше, то хотя бы 10 командам, которые в списке в рейтинге ФИФА находятся в десятке, по крайней мере, разрешить использовать больше игроков на турнире, чтобы дать ведущим, так сказать, отдохнуть. Поэтому надо как минимум там 2,5 состава на чемпионатах. Спасибо вам, хороших выходных, всех благ.
0: Да, спасибо, Саша, вам тоже. Ну, да, это интересно, если FIFA начинает так зарабатывать много, и она стремится расширять свой бизнес, то у них было бы два варианта, если аналогию провести с противостоянием продуктов искусственного интеллекта, о чем я сегодня рассказывал более чем подробно. Значит, если увеличить количество участников стран, то это будет способствовать популяризации именно европейского футбола, а это приведет к росту доходов FIFA. Но существуют определенные законы экономики, и есть ограничения роста. Ну, пробовать можно, а тут почему-то они уменьшают вдвое. Но им что-то известно, чего неизвестно нам. Там могут быть еще какие-то сопутствующие факторы. Теперь с нами будете вы. Пожалуйста, прошу вас.
16: Алло, доброе утро, Сева. Это другой Саша.
0: Саша.
16: Говорит.
0: Да, Саша, я уже знаю. Да, здрасте.
16: Да, здрасте. Я, поскольку тут речь зашла о футболе, ну, все, наверное, знают, что Трамп предложил, чтобы глава ФИФА Инфантино стал ВОН главным человеком. Но это уже не новость. Но вот я сегодня послушал интересную информацию о том, сколько получает Инфантино и сколько получает генеральный секретарь ООН. И оказалось, что Инфантино-то не очень выгодно идти на эту должность. Так вот, Гутьерреш получает 450 тысяч долларов в год. А Инфантино 6 миллионов по своей должности. 6 миллионов. Представляете, глава ФИФА получает. И стоит ли ему принимать предложение Трампа при такой разнице в зарплате? Это большой вопрос.
0: И причем еще ответственности. Спасибо, Саша, еще ответственности в ООН. Да, да. Я прошу прощения, Саша, я отключился. Всем хорошего уикенда и до встречи в понедельник в Толковище.
17: Йорки, 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
18: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
19: Дэвидсон Радио.
18: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
19: Дэвидсон Радио.
18: 620 АМ. Настройтесь.
20: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
21: Пульт, привет!
1: Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы с вами на бейсбольных полянах в регулярном чемпионате главных бейсбольных лиг. Вчерашний день – это четверг. Четверг, как правило, разгрузочный день. И вчера был разгрузочный. Только 5 матчей. В частности, команда Tampa Bay, которая ведет борьбу с Янки за первенство на востоке Американской лиги, играла в Торонто и была бита хозяевами со счетом 3-1. Команда Атланта Брейвс, которая лидирует на востоке национальной лиги, играла дома с Сан-Диего Падрес и выиграла у святых отцов со счетом 6-5. Сегодня Янки начинают серию в Филадельфии. Обе команды занимают вторые места в своих группах. Янки на востоке Американской лиги и Филадельфия на востоке Национальной лиги. И интересное соревнование предстоит моей команде Нью-Йорк Мэтс. Дома она начинает серию с двукратными уже Лос-Анджелес Даджерс, чемпионами главных бейсбольных лиг. Даджерс в прошлом году выиграли чемпионат, и в позапрошлом, кстати, вчера, Даджерс были на приеме в Белом доме. Ну, команда, которая становится чемпионом, обычно ее принимают в Белом доме. В женской НБА небольшой антракт в регулярном чемпионате, потому что в субботу состоится матч всех звезд. Что происходит в турнирной таблице? Уверенно лидирует команда Миннесота Lynx. У нее 22 победы, 6 поражений. На востоке втором месте Golden State. 19 побед, 8 поражений. И действующие чемпионы Тузы из Лас-Вегаса. Vegas Aces. Они на третьем месте. Команда Нью-Йорк Liberty занимает 7 место. Ну и мы с вами в Европах. Начались квалификационные турниры в Лиге Чемпионов, Лиге Европы и в Конференц-лиге. Некоторые результаты в Лиге Чемпионов. Команда Кайрат, это казахстанская команда, играла в Никозии. Это Кипр, и потерпела поражение в гостях со счетом 0-1. В Лиге Европы Карабах, прекрасная команда, в прошлом году она прекрасно играла в Лиге Чемпионов, играла дома с ЦСКА, это София, болгарская команда, счет не был открыт, 0-0. Киевская Динамо играла домашний матч в Польше, в Любани, и потерпела поражение от греческого клуба ПАОК со счетом 3-2. Маккаби Тель-Авив играли в Тирасполе с командой «Шериф». Но эта команда «Шериф» выступает каждый год в европейских турнирах. И гости из Израиля нокаутировали хозяев со счетом 5-0. И один результат в лиге, в конференц-лиге. Тбилисская «Динамо» играла дома с «Жальгирисом» из Вильнюса и победила со счетом 3-0. Вот такие футбольные дела. Таким образом, новый сезон в международном клубном футболе, в европейском клубном футболе уже стартовал, не успел завершился чемпионат мира, а футболисты уже на поляне. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне сегодня помогал до воскресенья, в 6 часов будет очередная передача о спорте с Алексеем Орловым. Сегодня мне помогал, как всегда, диджей Акмалюшка, большое спасибо. Вам, дамы и господа, у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
20: Интернет-сайт Дэвидсон Радио – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

0: Александр Флинт. Мы сейчас с вами в пятницу уже, как говорится, встречаемся, конец недели, шаббат шалом. И вот я хотел с вами поговорить о том, что у нас происходит с нашими всеми событиями, которые вокруг нас, и насколько все это развивается куда-то дальше и так далее. Ну, в общем, вот у нас идет вот эта война. Я называю это войной, я не хочу это называть какими-то военными действиями, какими-то там спецоперациями и так далее и тому подобное. У нас идет война с Ираном. И война на сегодняшний день идет сложно, но я считаю, что Трамп делает абсолютно верно, что он именно воюет с Ираном, не договаривается, а воюет с Ираном. Его предыдущие действия, как вы помните, я критиковал нещадно абсолютно и считаю, что никаких договоров с Ираном быть не может. И вот сейчас у нас с вами значит, следующая как бы часть вот этой вот всей эпопеи, в том смысле, что Трамп выходит, я так понимаю, что это не трамповская инициатива была, а Саудовской Аравии, с инициативой построить в Саудовской Аравии атомную электростанцию. Причем реактор будет строить Вестингаус, это большая американская компания. Насколько мне говорят специалисты, которые на меня тут же, как говорится, ополчились за то, что я типа неправильно поднимаю шухер, что значит, что там этот реактор будет построен таким образом, что значит, что если что-то не будет соблюдаться, то какой-то будет чуть ли не вот щелчком выключатель, который этот реактор выключит. И вот, понимаете, я вам объясню, в чем моя проблема во всем этом деле. Во-первых, я скажу так, что я патологически не верю всем этим арабам, персам, туркам, и даже не столько им как нациям, а как им как странам, как политическим режимам. Понимаете? Потому что говорят они одно, думают они другое, делают они третье. В этом вот природа, наверное, того Востока, с которым мы имеем дело. Понимаете, для этого надо жить на Востоке, чтобы понимать вот этот восточный базар. Мы его не понимаем. Что будет делать Саудовская Аравия дальше, не ясно. Ну, допустим, вот допустим, в каком-то хорошем сценарии они не могут обогатить уран больше, чем нужное для там, обогащения там, 5% там, или 4%. А для того, чтобы был ружейный уран, он должен быть больше там что-то под 90%. Окей. Согласимся с этим. Я не специалист по ядерному топливу. Был бы мой папа жив, он бы мог бы все это рассказать на деталях. В общем, так или иначе. Они, допустим, не могут это сделать. Мы поверили Саудовской Аравии. Проблема заключается не в Саудовской Аравии самой, а что будет вокруг нее. Вы поймите, как только мы де-факто согласились с тем, что строится атомная станция в Саудовской Аравии, тут же это начнет делать Турция мгновенно. Это в течение года будет объявлено. Египет, скорее всего, за Арабские Эмираты, возможно, еще кто-то. Кто будет строить все это дело им, мы не знаем. Как будет это у них развиваться, мы не знаем. Можно ли такому режиму, как Эрдоган, ну еще, допустим, Египет, Сиси, там он себя ведет прилично. Я Сиси доверяю намного, генералу Сиси, доверяю намного больше, чем доверяю Эрдогану. Вот, допустим, они начинают строить эти реакторы. Кто им будет строить? Вы знаете, как часть технологий от ядерных вот этих всех этих вещей попала в Иран? Вначале они попали в Северную Корею. Вот, как говорится, от китайцев раз и от русских два. Потом северные корейцы поделились, как говорится, понимаете, друг другу, как не помочь, с Пакистаном. Пакистан еще сам наворовал и так далее. Потом, значит, Пакистан сделал свою бомбу и официально начал делиться с этим, вот их же инженер, это же признал это, начал делиться с Ираном из исламской какой-то вот справедливости, из иранской, такой вот исламской вот солидарности, я не знаю, как это сказать по-другому. Он начал делиться с ним. Иран одновременно получал помощь из Советского Союза, из СССР, из России после, тоже, значит, начали строить подземные какие-то сооружения, начали обогащать уран, тоже вначале шло речь, понимаете, много лет шла речь о том, что это электростанция, при этом они могут обогатить уран больше, есть какие-то секретные facility у них, которые мы не знаем, или мы знаем не намного, понимаете, и так далее. Все инспекции, которые были, мы категорически до конца быть уверенными в них не можем, потому что существует сумасшедший какой-то климат политический в этом мире, который, понимаете, считает, что все, что делает, понимаете, Иран, это будет, это просто святое дело, то, что делает Америка или Израиль, это всегда дело дьявола, понимаете? Поэтому верить в какие-то интернациональные институты, типа там ООН или проверки какие-то, можно с очень-очень-очень большим, знаете, подозрением в то же МАГАТЭ и так далее и тому подобное. Потому что они могут проспать или намеренно не смотреть в ту сторону, которую надо смотреть, запросто. И вот, понимаете, поэтому даже если вот меня тут ругали, что типа технически это невозможно, я развиваю панику. Нет, я не развиваю панику, я задаю правильные вопросы. Мы имеем дело с сумасшедшими режимами. И мы всегда стояли на том, что мы эти режимы не получили в руки вот эти технологии. Теперь мы внезапно, как говорится, меняем свой ориентир и говорим, что да, пожалуйста, тогда. То есть, или мы достигли какой-то слабости такой патологической, как государство, как сила, как авторитет, что мы не можем это прекратить, допустим, то есть они получат это с нашей помощью или без нашей помощи, и запретить мы это им не можем. То есть, это такой момент тоже, может быть, мы действительно настолько упали. Все же говорят вокруг, что вы понимаете, что Америка находится в свободном падении, что она теряет свой, как говорится, не только свое влияние, но и свою долю в мировой экономике, и долю в долларе, и долю там, и долю здесь. То есть, может быть, мы действительно находимся, мы просто не ощущаем это, находясь внутри. Мы варимся на медленном огне, но мы не ощущаем, что мы варимся. Может быть, действительно, вот эта вся ситуация с Америкой все хуже и хуже и хуже, а мы только думаем, что мы, понимаете, великие и могучие. Это такое тоже надо взять, вот эту неприятную для себя вещь подумать. Я не знаю, но просто мы говорим об этом. Знаете, может быть, этой Турции абсолютно наплевать, а что там думает какой-то Трамп. Может быть, они готовы пойти на какой-то форс-мажор с нами в случае чего и когда. То есть, понимаете, судя по нашим действиям в Иране, у них нету страха перед нами. Вы понимаете? У них есть страх перед Израилем. Это есть 100%. Знаете почему? Потому что Израиль не ведет с ними переговоров, не рассуждает с ними, понимаете, о высоких материях, не пытается с ними заключить никакие бумажки подписать, никакие договора, никакое вообще будущее. Ничего, бомбить, бомбить, бомбить. Блин, пока ты жив, я тебя буду убивать. Все. Ну, правда, точно так же действует Иран в ответ. Вернее, Иран так действует в ответ, а в начале, а потом Израиль отвечает. То есть надо знать причинно-следственную связь. И вот с этой точки зрения у меня много вопросов по поводу вот этого заключения этого дела. Потому что если мы откроем этот Пандора Бакс, еще сами с нашей помощью начнем строить что-то в Саудовской Аравии, господа, мы тут же получим такие же запросы из туда. А почему не у нас? И что мы ответим им? Потому что ты сволочь, а вот саудовский король им получше? Ты вот этот эрдоганишка нахрен, тараканишка. Ты козел, а вот тут тот хороший. Ну ж как мы скажем, понимаете? То есть мы сами себя запрем в ловушку какую-то. Я поэтому не знаю. Вот я пока не критикую, не отказываюсь. Но мне кажется, это патологически проблемное решение. Потому что мы не сможем следить за этим. Потом надо еще понять такую вещь, что я, конечно, не живу в Израиле, и я все-таки болею за Соединенные Штаты. Но я вам скажу так, что Если, извините, не дай бог, на Иран упадет ядерная бомба, Иран переживет это. Даже если 10 упадет, они переживут. Если на Турцию упадет, они переживут. На Египет они переживут. Если одна ядерная бомба упадет на Израиль, Израиля не станет. Раз и навсегда. То есть это второе израильское царство, которое мы сейчас наблюдаем, второе пришествие Израиля, оно закончится. Причем закончится крахом. Почему? Потому что после хотя бы одного заряда, Израиль настолько мал, жить там будет негде. И невозможно. И я не, ну, или, во всяком случае, я не представляю себе, что они будут делать для того, чтобы это почистить. Понимаете? И что они будут делать, чтобы на это ответить. Вот чисто вот с этой точки зрения. Поэтому я очень скептически отношусь ко всем вот этим странам, ко всем этим режимам. Уж извините, но и считаю, что давать им вот такие вот вещи в руки, это преждевременно или очень опасно. Разумеется, можно там технически то, можно технически, можно поверить на слово, можно, понимаете, представить какие-то там, не знаю, сумасшедшие комиссии, которые будут ходить и вынюхивать все, что можно. Спутники будут наблюдать, шпионы будут шпионить, собаки будут нюхать. Окей, замечательно. Я уверен, что все это можно организовать и так далее. Проблема заключается в том, а насколько все это надежно, зная, что все эти режимы патологические, даже самые дружные, хотят вас обмануть. Вот и в этом вы согласны, что Турция хочет нас обмануть. Что Египет, по идее, если бы мог бы нас хотел бы обмануть, что Саудовская Аравия нас периодически обманывает. И да, тут, конечно, возникает о том, что вот на Саудовской Аравии вроде бы как условие должна заключить мирный договор с Израилем. Окей, это красивый, конечно, шаг. Это, конечно, очень так замечательно. Но имеет ли оно ту ценность? И для Израиля, и для мира, и так далее. Меня терзают смутные сомнения. Я еще раз повторяю, я не против, я не за. Я просто высказываю свой скепсис по поводу того, что мы делаем дальше. Что мы, неужели мы пришли к такому пониманию, что Саудовская Аравия настолько нуждается в электроэнергии, там такая проблема с этим, что им нужно строить атомную электростанцию. Потом есть атомные электростанции, насколько я знаю, на легкой воде. Они вообще не имеют вот этого, понимаете, вот как бы они вообще не могут произвести тот уран, который нужен для военных каких-то целей. То есть, понимаете, это, я не знаю, может быть, с этой точки зрения что-то предложить. Не вот это РБМК, то, что они им предлагают. Серьезный такой атомный реактор, который строится, ну, как говорится. Может быть, действительно они не могут. Нет, я же не отрицаю это. Может, действительно, там вот чисто технически так обстоят дела, что даже если они захотят, они не смогут производить этот уран оружейный. Но кто сказал, что они не где-то там под песком, неведомо от кого, не знаю от кого, а может быть в Турции, а может быть в Египте, где-то непонятно где, это же не обязательно в Саудовской Аравии, построить какой-то facility, который да, это делает. И египтяне, допустим, будут в доле, или турки будут в доле. И что мы будем делать потом, когда они вдруг объявят в течение одного дня, что они отменяют этот статус? Ну, выключим мы этот реактор. Окей, у них уже будет все, что им нужно. Вы доверяете Эрдогану? Вот вы должны задать вопрос. Вы доверяете саудовскому королю? Я нет. Я понимаю, что Трамп хочет как лучше. Но, по-моему, получится как всегда. Он и с Ираном хотел как лучше. Но Иран, понимаете, по-моему, пока мы его не раздолбаем до каменного века, на полном серьезе, а не в посланиях на Твиттере, до тех пор это будет все разговоры, понимаете, в пользу бедных. Может быть, надо перестать действительно болтать, обещать, понимаете, вот эти, понимаете, грозные послания. Я разбомблю вам по мосту, я разбомблю вам там, понимаете, электростанцию, я вам то, я вам это. Да разбомби уже, наконец. Не надо уже, понимаешь, не скромничать. Уже пойди, разбомби, покажи. Не обещай, а покажи, сделай. Ближний Восток — это Ближний Восток, понимаете? Французы испугались бы, наверное. Немцы испугались бы, наверное, англичане бы долго бы чесали бы репу. Эти – это фанатики, с которыми мы имеем дело, которые готовы умирать. Ну, в общем, вот как-то так. Это вот моя, как говорится, мой скепсис. Я не говорю, что я абсолютно прав, вы можете мне возразить. Ну, в общем, так или иначе. Второе, что я хотел обсудить, это то, что вот мы имеем ситуацию в Украине, где вот министр обороны бывший Михаил Федоров был отстранен 15 июля от своего поста и так далее. Многие связывают, вот, что с тем, что Федоров был на этом посту, он начал предпринимать какие-то серьезные попытки, во-первых, расчистить коррупцию внутри Министерства обороны, и также он был сторонником вот этих новых каких-то серьезных военных акций против России в виде вот этих дроновых атак именно в каком-то глубоком русском тылу, которые вот фактически сейчас, ну вот, слушайте, там кризисная ситуация в России, они импортируют топливо из Индии, потому что у них просто не осталось нефти, перерабатывающих заводов. Ну, в досягаемости этих дронов, пока, во всяком случае, так далее. То есть я думаю, что украинцы постараются, чтобы скоро вообще этих заводов не останется. Знаете, и я вам скажу честно, что, ну, то есть я не злой человек, но у меня потираю руки так с определенным злорадством, то, что, понимаете, что в Москве или в Питере или еще где-то они начинают чувствовать все это. Они, понимаете, они воевали, ну, да, где-то там вот в Украине, да, где-то там что-то, в каком-то сортире украинском идет война. Ну, что у нас, волнует, что ли? Нет, никак. Мы тут хорошо живем себе, ну, что, яблоки вкусные. Там каток вокруг лужи этих ВДНХ сделали шикарный. Там, я не знаю, в Лужники ходим, понимаете, гулять там. Ну что ж, замечательная жизнь в Москве, просто потрясающая. Вкусно очень все, очень вкусные рестораны. Вот цены немножко выросли, но не страшно. Ну вот примерно вот так они рассуждают. Я это слышал очень много-много раз от разных людей, знакомых и незнакомых. В принципе, их эта война вот как-то не волновала. Они только боялись, чтобы их детей не забрали вот в армию. Все. Ну, в принципе, если как-то кто-то что-то где-то откупался, там что-то и так далее, то есть никого не трогали. И вот сейчас они вдруг начинают чувствовать, что нет, таки война, да, идет у них тоже. Что не только мерзнут, понимаете, не только будет мерзнуть Киев, как в прошлую зиму. Может быть, в эту зиму будет мерзнуть Москва. И Питер, и все остальные. Особенно если подорвать где-то что-то в Мурманске, или, понимаете, или в Свердловске бывшем, как он сейчас там, Екатеринбург, то, извините, там морозы совсем не слабые. Киев много-много южнее. Понимаете, поэтому эффект от подрыва какой-то ТЭЦ в районе Челябинска, или Свердловска, или там, не знаю, Читы, или еще чего-то, какого-то северных вот этих городов, там, Новосибирска и так далее, будет совсем другой. И Украина имеет полное право это делать. После того, как, понимаете, русские бомбят жилые кварталы, магазины, детские сады, госпитали, роддома, Украина имеет право на все. И они нашли вот это слабое место. И я так понимаю, что вот этот Федоров, он был, ну, то есть, если не отец всего этого нового чего-то, то, во всяком случае, он, видимо, дал на это свое глубокое согласие. И вот его снимают с этой позиции. И вот тут начинаешь думать, что либо вот эта коррупция побеждает, понимаете, даже во время войны, либо, ну, то есть, или Зеленский в доле. То есть, я даже не знаю, что тут говорить, понимаете, потому что, ну, как бы, нет смысла вот в таком действии. Понимаете, я Сырскому доверяю, начальнику генштаба, намного меньше, чем такому, как Федору. Потому что этот молодой, этот старый советский генерал со всеми старыми советскими проблемами. И на поле боя, и в голове. Так, сделаем перерыв и продолжим.
1: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
2: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-760.

0: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
1: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучшее. Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
4: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
2: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
4: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
2: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
4: и качественней.
5: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа. Я вот продолжаю с Украиной. То есть пока четко понять, что конкретно там происходит, что это, как вот знающие люди говорят, что это конфликт между Федоровым и Сырским, а может быть между Федоровым, Сырским и Зеленским, то есть трехсторонний какой-то конфликт. Возможно. Возможно. Но так или иначе. Вот Федоров, как какая-то новая независимая фигура, становится фактически новой оппозицией. То есть у меня такое впечатление, что то, что он выступил вот таким образом, как он сейчас выступает, это то, что в свое время сделал Ельцин с Горбачевым. Что когда Ельцина начали прилюдно распекать на пленуме там ЦК партии, это, по-моему, 87-й год был или что-то такое, то его фактически таким образом сделали народным героем после этого. В 88-м году уже Ельцин уже был совсем другой, то есть он уже не сильно боялся, понимаете, действий ЦК КПСС и так далее. Вот, я помню, была эта партийная конференция в 88-м году, где он пытался там, типа, получить амнистию и так далее, но после этого мне не нужна была амнистия. Он стал фактически самостоятельной фигурой, так как он выдержал все это давление. И вот у меня такое впечатление, что Зеленский сделал себе фактически, ну вот, медвежью услугу тем, что он создал де-факто новую оппозицию, нового оппозиционного лидера в лице вот этого Федорова. Ну вот как оно будет дальше развиваться, не ясно. Понимаете, мне главное, чтобы, то есть если вот эти вот успехи у них есть, чтобы эти успехи не прекратились. Потому что вот на этих успехах вот сейчас вот и ведутся, ну, то есть такие, я не хочу назвать переговоры, но, в общем, ведутся разговоры с русскими между, вот они сейчас вот встретился Рубио с Лавровым, они встретились в Маниле на Филиппинах, и они там обсуждают то, третье, десятое, и Рубио, в частности, заявил, что Америка готова помочь за

0: кончит senseless war, то есть закончит эту, ну, бессмысленную войну. Но легкого пути впереди, quick deal, впереди нет. Вот это он, понимаете, вот я вам говорю, я почему уважаю так Рубио, он, конечно, очень созрел, очень умный, продвинутый человек. Он не говорит, я вам дам мир за 2 дня, понимаете, или за 2 недели мы заключим договор. Не, ничего. Он говорит, впереди очень проблемные переговоры и вообще тяжелый путь. Если вы хотите их вести, окей, вы хотите. Понимаете, для того, чтобы заключить этот мир, Россия должна это захотеть. Они должны это захотеть без предварительных условий, что они хотят еще тот кусок, этот кусок и так далее. Пока русские выигрывали, они могли себе, как говорится, позволить вот эти вот все требования. Сейчас, если они, вот как говорится, ну то есть если украинские успехи сейчас закончатся, тогда, поверьте мне, эти переговоры бесполезны, потому что русские будут требовать опять то, что они хотят. Если Украина продолжит вот эту успешную тактику нанесения ударов по каким-то критическим узлам внутри России, то тогда есть большой шанс, что, как говорится, что и русские, и Украина созреют для каких-то более продуктивных переговоров, чем были раньше. И там уже, скорее всего, не будет идти речь о том, что уступите нам то, уступите там. То есть речь будет идти, скорее всего, по линии разграничения, то есть вот по линии фронта. Или, ну, то есть вот как-то так. Я пока не вижу возможности для этих переговоров, потому что я сейчас думаю, и русские будут выжидать, и американцы, и сама Украина. А что продолжится дальше? То есть если с уходом Федорова и уходом Сырского их компания по нанесению ударов по России застопорится или перестанет приносить свои плоды, вот такие, как сейчас, то, господа, тогда все ставки снимаются, говорить дальше о переговорах бесполезно, потому что русские получают опять, как говорится, главную руку здесь. И столько Украина не хочет, как говорится, сдать территории. Ну, в общем, как-то вот так вот. Поэтому, потому что я думаю, что ничего другого здесь нет. И главное, чтобы они сами себе не оказали ту медвежью услугу. Тем, что они фактически уйдут от выигрышной для себя тактики. Ну и третье, что происходит, это то, что у нас появляется он еще не появился, но может появиться. Третий фронт во всей этой войне с Ираном, а именно вот хуситы очередной раз активизировались и говорят, что они перекроют вот этот вот Аденский пролив. То есть это важный пролив, который контролирует выход из Красного моря в Аравийское море, в Индийские океаны, то есть фактически является главной артерией, ну, после Армузского пролива, то есть вот если закрыть этот пролив, то, понимаете, то Армузский пролив уже тоже не нужен. Потому что, то есть, танкеры идут, проходят Армузский пролив и должны потом идти на Суэцкий канал. Ну, то есть, они, конечно, могут идти вокруг Африки, вокруг мыса Доброй Надежды. Но, вы представляете, это, по-моему, насколько я понимаю, это 16 дней против 27 дней. То есть, на 10-11 дней увеличивается путь вокруг Африки, если идти. И плюс там эти сомалийские пираты приятные, хорошие, которые тоже, как говорится, не преминут захватывать суда и так далее и тому подобное. Понимаете, вот это все происходит вот на том, понимаете, все вот эти хулиганы активизировались на том, что в какой-то степени исчез американский мировой полицейский. То есть мы как бы, то есть если нас вообще, в принципе, не волнует эта ситуация, тогда мы не должны были и в Иран влезать. Если мы хотим, наоборот, чтобы достигнуть какого-то уровня хаоса, допустим, у нас есть теория хаоса. Мы хотим достигнуть его для того, чтобы что-то ловить в этой мутной воде. Окей, я в это могу поверить, я, в принципе, могу себе представить в чем-то выгоду всего этого. Но тогда мы вообще не должны были ни во что лезть. Мы должны были дать Израилю это дело, заварить эту кашу. А дальше, как говорится, вот образовался бы тот хаос, который им был бы нужен. Но так как мы сами влезли, то как бы, понимаете, вылезти сейчас намного сложнее. То есть вот та вот ситуация, которая складывается вокруг, то есть эти хуситы, кто такие хуситы? Какая-то совершенно еле живая террористическая группа. Ну, не на ишаках, как вот эти талибы там какие-то или ИГИЛ, они на джипах, но вы понимаете, то есть если Америка действительно хочет по ним ударить, то есть там есть что бомбить, понимаете? Есть почему ударять. Вообще, как таковая, вот это вот, понимаете, мы упираемся в то, что если мы не понимаем, что мирное население, оно совсем не мирное, то нам воевать, в принципе, в этих странах не с кем. Это вот такая гадостная ситуация у нас. Почему? Потому что вот это мирное население, которое совсем не мирное, и поддерживает активно то, что вот происходит. Понимаете, они как делают? Они ведут гибридную войну, да, достаточно давно. Что днем они торгуют на рынке сахаром и бананами, а вечером они достают ножи и пистолеты. И одеты они в одну и ту же, там какую-то, понимаете, одинаковую фуфайку. У них нет номерных билетов, отличительные униформы и так далее и тому подобное, какой-то конкретной армии, каких-то конкретного подразделения, какого-то конкретной страны и так далее. Это именно вот такой бандитский вид военизированных вот отрядов армии. Отличить нормальных там от ненормальных практически невозможно. Население все это поддерживает, как в Газе мы знаем это поддерживает. То есть получается так, что если мы говорим, знаете, нельзя бомбить, вот знаете, начинается вот это весь этот вой на болотах со стороны ООН, что нельзя бомбить женщин и детей, стариков, вот вы убили, каждый раз появляется какой-то новый штемп на радио, на телевидении или в прессе, и начинает вот со фразы «Израиль убил 22 тысячи детей». Окей. А почему Израиль убил 22 тысячи детей? А вот это уже не важно. Понимаете, им это уже не важно. Их нарратив начинается вот с того, что уже убили 22 тысячи детей. Что это не может быть оправдано ничем, никак, нигде, ни почему. Они могут вообще не упоминать, что да, вы знаете, на Израиль вообще-то напали, убили 1200 человек, понимаете, больше. Еще 250 угнали в плен, издевались, жгли, насиловали. И вот после этого Израиль озверел. И все вот эти вот пропорциональные ответы, это, извините, опять-таки, для всяких вот этих вот придурочных баб, типа Альбанеза из ООН. Ну, в общем, вот эту идеологию, пока мы будем слушать вот этих всех этих левых, которые требуют каких-то пропорциональных ответов, каких-то, вот вы должны воевать так, а не так, одно с другой, это мы будем все время барахтаться в собственном дерьме. И ничего не достигнем. Если мы бы так воевали когда-то с нацистской Германией, Гитлер бы выиграл. Гитлер бы войну выиграл 100%. Потому что если бы у нас на руках висели всякие вот эти вот эти мировые миротворцы, пацифисты и так далее и тому подобное, которые бы говорили, ну как же вы бомбите Гамбург, ну как же вы же бомбите Рур, ну как же вы же бомбите Франкфурт, там дети, там матери, там беременные. Я все это прекрасно понимаю. Но война вообще не может быть красивой как таковой. И вот эти, все эти умные бомбы, в конечном счете, получается, что умные бомбы не наносят того удара, как наносит ковровая бомбардировка. И пока мы не решаемся на эту ковровую бомбардировку, мы как бы показываем нашему противнику, что мы не готовы воевать любой ценой. Что мы готовы воевать только очень определенным образом, который даже их устраивает. А их оно не должно устраивать. Вы понимаете, мы не должны воевать так, чтобы помогать тем врагам, с которыми мы воюем. Это вот тоже вот такая вот концепция, которая вот возникла на вот этой вот политической корректности нашего мира. Что мы должны воевать вот абсолютно правильными методами. Потому что иначе это стыдно. Иначе мы белые люди. Иначе мы колонизаторы. Иначе мы империи. Иначе мы еще... Слушай, да пошли вы все подальше. Да империя, империя. Слушайте, вы думаете, меня это слово пугает? Вы империя, вы имперцы. Вот меня там периодически... Вы имперец. Да ради бога. Ну хорошо, я имперец. Окей, что еще? Главное выиграть. Главное достигнуть для своей страны правильных результатов. А будет это под словом империя, или под словом республика, или под словом абракадабра, плевать. Враги уничтожены, мертвые молчат. Страна выиграла войну. Вот что самое главное. Мы сами себя загнали в угол, где мы шарахаемся от собственной тени. Так нельзя ни действовать, ни рассуждать, ничего. Если мы имеем тотальную войну, а практически эта война мгновенно становится тотальной, значит, мы должны действовать с определенными методами. Понимаете, а не все время вести заумные беседы. Ну, посмотрим, что будет с этими хуситами. Если они, конечно, решатся на перекрытие этого пролива, то я думаю, что, понимаете, тут надо, я прощаю все. То есть, чертовой матери, весь этот северный Йемен, пустить под нож все, что там есть, понимаете, и тогда, вот тогда, а тогда они одумаются. Вот тогда будет результат. Тогда будут совершенно и разговоров дальнейших не будет. Не обещать им, что вот будет что-то, сейчас я приду страшный, ужасный, брошу на вас какую-то ужасную бомбу. Не надо это обещать, не надо это говорить, надо бросить. И посмотреть, как они очухаются после этого, если кто-то останется жив. Не рассуждая. Но это наша беда, вот понимаете, но это еще беда нашего президента. Что он, понимаете, все время что-то обещает. А потом не выполняет. Еще раз, обещает, не выполняет. Ну, вот эти обещания вообще не надо давать. Вообще не надо на эту тему разговаривать. Лучше молчать. Так, 718-303-90-90. Я считаю, что во многом у нас ситуация, в принципе, хорошая. Потому что, во-первых, мы наконец-то очнулись от вот этих вот всех глупостей, которые мы себе представляли и с Ираном, и с хуситами, и с русскими. Понимаете, вот сейчас с Китаем тоже идет, понимаете, очень серьезная какая-то вот конфронтация, понимаете, что Китай очередной раз водометами обстреливает какой-то филиппинский корабль. Ну, я считаю, что правильно развиваются события. Главное не давать никому... В общем, так или иначе, ну, с Китаем, там в Китайском море, там очень много чего развивается. Китай просто требует совершенно немыслимые совершенно границы, которые ему, конечно, никто никогда не даст, потому что это абсолютно вот взятая с потолка, понимаете, граница, что они проводят. Если вы посмотрите, вот просто сделайте серч на интернете, называется 10-line, вы поймете, насколько абсурдно выглядят требования Китая по данному поводу. Ну и, в общем, тогда это станет понятно, почему, понимаете, никто не собирается уступать Китаю, понимаете, какие-то острова или какие-то территории и так далее. Тем более, что это жизненно важная, как говорится, и артерия, и самое главное, что там, вот, понимаете, ну, местное население достаточно бедное, они живут с того, что они ловят в море. А вот эти вот это Южно-Китайское море, это как бы одно из самых главных вот каких-то таких морей, где процветает рыболовство. Это миллиардный бизнес, понимаете, и поэтому... Понятно, что никто не хочет уступать-то просто так. Слишком велик куш, чтобы потерять такое. Ну вот, и плюс, они же выживают на этом, поэтому как бы понятно, откуда это идет. Ну вот сейчас вот идут столкновения, вот буквально вот мы сейчас говорим про это, что идет вот... Филиппинская военно-морской флот на какой-то байдарке и эти на каком-то, китайцы на каком-то катере дерутся веслами. Ну, это можно, это, конечно, может быть каким-то, ну, я не знаю, как сказать. Ну, нечто, знаете, как из области курьезов. Ну, друг другу оплевывают, кидаются дерьмом, дерутся веслами, с лодки на лодке, на лодку дерутся веслами, но, слава богу, пока веслами. Ну, господа, ну это, понимаете, может очень быстро перейти, там одному заедут по голове, он выставит пистолет, начнет стрелять. Знаете, тут же, это же в двух шагах от какого-то уже кровавого недоразумения. Поэтому, добрый день, вы в эфире. Поэтому, добрый день, вы в эфире. Слушаю вас.
1: Яков зовут.
0: О, еще раз перезвоните, Яков. Вот в чем дело, понимаете? Мы буквально вот в двух шагах от какой-то серьезной войны там. Так как мы поддерживаем Филиппины, то это сложно все. Слушаю вас.
1: Вы слышите меня?
0: Да,
1: Добрый день.
0: слушаю вас, да. Да.
1: Александр Яков меня зовут. Я с вами согласен. Но кроме одного, вы призываете уничтожать электростанции в Иране. Не надо этого делать. Надо разрушить все мосты, которые есть в Иране. И через 3-4 недели там наступит полный хаос.
0: А
1: Никакого
0: почему не
1: централизованного наступления.
0: Объясните, а почему не электростанция?
1: Потому что без электричества они кое-как еще продержатся какое-то время. А вот без этих железнодорожных сообщений, шоссейных сообщений, то, на чем экономика современная вся держится, они больше там нет 2-3-4 недель не продержатся. То же самое по поводу России. Вокруг Москвы уничтожить все мосты, а если хватит боеприпасов, то вокруг области Московской. И они пойдут на любые переговоры. Вот это моя позиция.
0: Я понял,
1: Спасибо.
0: я понял. Я понял. Ну, смотрите, я считаю, что нужно уничтожать мосты, нужно уничтожать теплоэлектроцентрали, нужно уничтожать электростанции, нужно уничтожать их нефтяную структуру, инфраструктуру. Понимаете, я считаю, что все, что есть, которое поддерживает это государство на плаву, надо уничтожать. Все, мы прошли вот этот вот момент, что мы пытались понравиться иранская оппозиция. Иранская оппозиция не состоялась, господа. Все. Мы можем теперь спать спокойно, в том смысле, что, понимаете, ну, выступят они, значит, они выступят. Будет там разруха, ну, значит, будет там разруха. Главное, что мы должны нанести им поражение, так, чтобы никаких дальнейших требований и вот этих вот попыток, понимаете, входить в кабинет, нет, и не пожимать руку, такого не было. Они должны вползать в кабинет на коленях. Вот что должно быть. Вообще, может быть, никаких переговоров вообще не надо будет. Потому что мы вели переговоры из нашей слабости. Неужели не ясно? Мы хотели закошмарить Иран, потребовать от них, чтобы они в виде переговоров согласились отказаться от того, чего мы не можем добиться военными целями. Не можем. Значит, если мы сейчас сможем этого добиться военными методами, то тогда нам не нужны все эти бумажки, все эти переговоры, вообще все это братание с Ираном. Можно продолжить, как говорится, так, как мы продолжили, с тем же самым бойкотом Ирана, который оставался. И я вообще считаю, что его трогать не надо. Вот лично моя позиция. Так, сделаем перерыв и вернемся.
2: Интернет-сайт Davidson Radio – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
3: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
16: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
17: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
16: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
15: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
18: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
1: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
0: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.
2: В Нью-Йорке 8 часов утра.
3: WSNR, Jersey City.
2: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
5: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Терпение президента Трампа по отношению к лидеру республиканского большинства в Сенате Джону Тьюну подходит к концу, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит. Президент ранее призвал всех республиканцев в Палате представителей поддержать бюджетную резолюцию, назвав ее важным шагом к принятию бюджета и продвижению Save America Act, направленного на ужесточение правил голосования. Он хочет, чтобы к августовским каникулам приняли максимально возможную часть законопроекта, сказала Левит журналистам. 20-летний сын Трампа Бэрон основал компанию «Солос», которая уже запустила первый вкус энергетического напитка с ананасом и кокосом. Стоимость упаковки из 12 банок – $39. Прошлогоднее исследование показало, что 2/3 зумеров в возрасте от 18 до 24 лет пьют энергетики. Конкуренция в индустрии довольно большая. Инфлюенсеры Логан Пол, Алекс Купер и Эмма Чемберлен либо запустили собственные бренды, либо коллаборировали с известными фирмами. Компания Бэрона зарегистрирована в Палм-Бич во Флориде. В числе директоров указаны 5 человек, двое из которых учились с ним когда-то в одной школе. Бэрон Трамп начал обучение в NYU в 2024 году. Его отец ранее отмечал, что сын проявляет интерес к бизнесу и обладает высокими способностями, продолжая семейную традицию предпринимательства. Apple TV Plus закрывает сериал «Утреннее шоу». Пятый сезон, который сейчас находится в разработке, станет последним. За 4 сезона сериал получил 28 номинаций на премию Эмми, включая номинации в категории «Лучший драматический сериал». Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, сыгравшие главных героинь, признали, что заранее знали о завершении истории. Энистон отметила, что создателям удалось достойно завершить судьбы персонажей, а Уизерспун подчеркнула, что «Morning Show» всегда было для нее не только историей о телевидении, но и высказыванием о свободе прессы. «Минотавр» Андрея Звягинцева вошел в программу кинофестиваля в Торонто. Фестиваль пройдет с 10 по 20 сентября.
4: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
6: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.

0: открыли этот домик, вернее садик, по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33 32. Садик Бэмби.
1: Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа. Еще раз 718-303-90-90 наш телефон. Мы обсуждаем вот эту всю, как говорится, смесь событий от Украины до Ирана, до Йемена, до вот этих вот переговоров, которые ведутся в, ну, то есть, во всяком случае, это была встреча АСЕАН, но там встретился Рубио с Лавровым. Я считаю, что это правильно, что они встречаются, что они разговаривают. Прошу прощения. В общем, сейчас берем телефон. Добрый день, вы в эфире.
3: Доброе утро, Александр. Это Илья. Позвольте мне осветить два момента быстро. Значит, первый момент. Простите за, так сказать, непонятливость, но я отказываюсь понимать, зачем Саудовской Аравии нужно строить атомные электростанции. У них нефти хоть одним местом ешь. И нефть самая дешевая в мире. Если бочка сейчас стоит $90-100, то себестоимость добычи в Саудовской Аравии там $4. Ну, условно я говорю, там несколько долларов. Так что им этой нефти хватит на миллион лет. Зачем им атомная энергия? Непонятно. Это первое. Второе. Я абсолютно с вами согласен по поводу действий против Ирана. Я считаю, что рыжий человек ни хрена не делает для того, чтобы победить Иран. Просто делает, то есть имитирует, симулирует и тому подобное. Можно было с ними разделаться по сделке, по схеме «одна ракета «Томагавк» равна одной электростанции». То есть минус ракета, минус электростанция. Ну, хорошо. Теперь пару слов про Украину. Значит, Россия пугает Украину применением тактического ядерного оружия. Якобы Украина беззащитна. Но это, я считаю, что это не так. Украина вполне может применить так называемую грязную бомбу. Это, так сказать, ядерное оружие, не дающее эффекта вот этого самого гриба там и тому подобное, но она обладает огромной убийственной силой в том плане, что люди подохнут от медленной смерти, от разбрасываемого, так сказать, вот этого самого радиоактивного вещества. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Значит, Украина вполне понимаю, это может применять. Имея ракеты, и все остальное. Так что Россия очень сильно ошибается. Спасибо.
2: Спасибо. Ну, смотрите, по поводу Саудовской Аравии, я так понимаю, что это знаковый для них проект. То есть они пытаются доказать и Ирану, прежде всего, и всем остальным, что они могут, как говорится, быстро и надежно точно так же сделать это у себя. Если не ядерное оружие, то ядерный реактор, который будет в случае чего, можно будет, как говорится, как-то перепрофилировать куда-то и так далее. То есть я не совсем понимаю эту логику, потому что, как говорится, меня уверяют здесь наши товарищи, что перепрофилировать этот реактор будет невозможно, его типа сразу выключат и так далее, что нужна для этого какая-то целая facility, которая будет заниматься переработкой топлива в более военный вариант. Окей, я не спорю со всем этим. Но опять-таки, вот тогда получается ваш вопрос, а для чего тогда это нужно в Саудовской Аравии? Я считаю, что это чисто показуха, это знаковый проект, который они запускают, чтобы показать, что они не хуже Ирана. Это соревнование, понимаете, когда они начинают, вот понимаете, один начинает догонять другого, чисто из смысла, чтобы не уступить. Самое будет проблемное даже не в Саудовской Аравии, а когда это начнется в Турции. Потому что там они могут начать это все с огромной русской помощью. И там вообще не будет никакого варианта выключить это. Запретить и так далее. Вы можете контролировать такого, как Эрдоган. Его никто не может контролировать. Его можно только убить. Значит, у нас гарантирована еще одна война, да, получается? В общем, еще и с членом НАТО. Понимаете, это очень сложная ситуация. Для чего нужно Саудовская Аравия, еще раз повторяю, это мы можем только вот гадать. Я молюсь, чтобы этого не произошло. Но то, что они имеют эти мысли, это было давно известно. Что они пытаются таким образом уравнять себе с Ираном. Знаете, Иран играет ключевое значение в регионе. Там большая территория, это историческая территория, это более такая продвинутая, более древняя нация. Население намного больше, чем в Саудовской Аравии. У них, понимаете, фактически свой вариант ислама. Поэтому, понимаете, Мекка и Медина для них играют, ну, тоже играют, конечно, значение, но они могут и обойтись тем, что у них есть там, понимаете, какие-то гробницы их шиитских святых и так далее, мучеников и так далее. Понимаете, то есть это для них это проблема, это проблемный момент не уступить. Еще раз повторяю, это Восток. На Востоке они любят, понимаете, вот эту вот такую вот, ну, своего рода показуху. Вот у тебя золотой Мерседес, окей, у меня будет бриллиантовый Мерседес. Это очень такое, понимаете, вот такое, ну, совсем другое, ну, другая ментальность от нашей. Измерение, что называется, у кого больше. Ну, что я могу сказать? По поводу Украины, по поводу, значит, тактического ядерного оружия. Значит, я не хочу гадать, что будет дальше, если русские его применят. То есть это совершенно не, ну, как бы не просчитываемая ситуация. Потому что, то есть я знаю, что, ну, то есть я представляю себе, что Америка вмешиваться во все это не будет, потому что, в конце концов, Америка не отвечает за все эти вещи. Понимаете, как отвечать России после этого, не ясно. Ядерную грязную бомбу, понимаете, ядерная грязная бомба – это оружие террора. И как на это все посмотрят, все вокруг, понимаете, я уверен, что, понимаете, все эти французы, англичане, немцы бросятся с переговорами в Москву. Они-то будут требовать, как говорится, ядерную бомбу там взорвать, грязную. Поэтому, и потом ее же надо туда доставить каким-то образом. Грязная бомба, она же не летит, ее надо взять в рюкзак какой-то, привезти куда-то и где-то по каким-то ящикам разбросать. То есть это, грубо говоря, это высоко радиоактивные материалы, которые могут быть в одном пакете, могут быть в разных пакетах. Они разбрасываются или вручную, или в виде какого-то, допустим, там просто взрыва, который их разбросит. И все, кто находится рядом, будут заражены лучевой болезнью. И умрут чисто от того, что они подошли близко к радиации. Но перед этим надо туда это привезти. И вот это тоже момент такой. Поэтому я не знаю, что будет в этой ситуации, и дай бог, чтобы этой ситуации не было. То, что такой вариант, что русские применят тактический ядерный заряд, есть такая возможность. Об этом, как говорится, знают все. Будут они это делать или нет, ну, сказать сложно, но я думаю, надеюсь, что нет. Потому что после этого совсем другая война начинается. Совсем другая. Никаких больше переговоров после этого, в принципе, не ведется. Ну, в общем, не знаю, это абсолютно вот из области гадания на кофейной гуще. Эти Америка, эти европейцы точно влезать в это дело не будут. Хотя криков и воплей будет очень много. Я думаю, что это выразится в том, что все начнут тоже строить ядерную бомбу, ядерное оружие, заводиться базами и так далее, потому что они испугаются русских. Вот, наверное, так. Наверное, будет тоже реакция своего рода, то есть вот отгородиться от таких соседей. Поэтому Господи, боже мой, да. Так, еще раз, наш телефон 718-303-90-90. Вот я сейчас смотрю, буквально час назад снятые кадры, что горит огромное количество вот леса во Франции, около Бескароса. И, значит, и убегают, видимо, это с какой-то местной фермы сбежали лошади, бегут по улице, убегают от этого пожара. Все вокруг горит, то есть это приближается уже к городам. Конечно, кошмар полностью, что там делается. Ну, вот это все, огни, говорят, что это поджог. Говорят, что это не просто так. Ну, у нас тоже регулярные, понимаете, какие-то идиоты там разводят огонь, понимаете, и так далее. Лес вспыхивает, как спичка, и все. Вот. Хотите видеть, понимаете, что приносит излишняя жара, но вот то, что мы видим. Особенно начинает гореть вот этот торф, который есть. Остановить-то крайне сложно, потому что нужно это все отрезать от одного от другого, чтобы оно не горело. Работает это крайне сложно, крайне плохо. Знаете, в Америке с этим постоянные проблемы, в Калифорнии. То есть, в принципе, должны быть какие-то прорежения леса профилактически задолго до начала этого пожара. Но, вы же видите, благими намерениями путь в ад выстлан. Все знают, что надо это делать, с лесом никто не делает. Я помню, когда у нас обсуждалось в Америке это дело, что нужно типа прорежать лес. И тут возникает проблема, что особенно старые вот эти леса, типа вот где растут секвои и так далее, туда они говорят, типа, давайте пустим туда какую-то частную компанию, которая мгновенно там типа прочистит что-то. Да, потом частную компанию оттуда выгнать будет невозможно, потому что их как курятник, как лесу запустили. Это же золотое дно для любой компании, вот подобный лес. Они после этого начнут давать взятки направо и налево, для того, чтобы остаться там навсегда. А с другой стороны, понимаете, да, надо прочищать подобный лес. Кто это будет делать? Жители местные никогда в жизни, что они могут спилить подобные деревья? Или убрать такое количество мусора? Да никогда в жизни. Значит, получается так, что вот у нас безвыходная ситуация. В принципе, вот был очень долго в Америке был институт лесников. Foresters. Они и сейчас есть. Просто их все меньше и меньше и меньше и меньше. Их количество денег, которое им дается, все меньше тоже, меньше и меньше и меньше, и поэтому получается, что они как бы выполняют все меньше и меньше этой работы. Я не знаю, что во Франции происходит, но я так понимаю, что для них-то ситуация относительно новая. Потому что вот так, чтобы у них такая жара была, это веяние последнего времени. У нас жара каждый год. Засуха чуть ли каждые 2-3 года. Мы, как говорится, по-другому тогда реагируем на это дело. У нас кондиционеры стоят, они все еще решают, ставить им кондиционеры или нет. Ну, пусть решают, это их, в конце концов, дело. Не будем насмехаться над бедными людьми. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, я вас слушаю. Вот такая у нас вот катавасия со всем этим делом. Ну, в общем, знаете, у меня хорошее впечатление, прежде всего, конкретно от Рубио. Знаете, это, конечно, самородок. И это будет, если пройдет все как надо и будет по-нормальному, по-человечески, то это был бы потрясающий президент Соединенных Штатов. Я когда-то тоже вот верил, но он очень резко вырос вот по сравнению с первым разом, когда он выступал в 16-м году, если не ошибаюсь. Он очень резко вырос. Вот что совершенно четко заметно. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире. Что-то ничего не слышно. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Да, ну, в общем, смотрите, последнее, что я хотел еще рассказать, это, то есть это уже, как говорится, у меня была напоследок тема оставлена, это то, что у нас происходит внутри страны с рынком недвижимости и что происходит у нас с покупкой домов. То есть вот то, что я вижу, что с одной стороны рынок разогрет, с другой стороны идет огромный отказ от целого ряда каких-то properties. Вот сейчас вот интересная модель складывается в Нью-Йорке. То есть есть очень большое количество людей, которые сейчас при новом мэре, таком как Мамдани, они опасаются вкладывать серьезные деньги в таком городе. То есть раньше это не обсуждалось. То есть Нью-Йорк это был непотопляемый корабль, куда вкладывались деньги. То есть, понимаете, все лишние деньги, все лишние наличка, которая была, складывались сюда как в инвестицию именно в Нью-Йорк. В кризис, без кризиса и так далее. Сейчас вот эта ситуация резко исчезла. То есть, как бы продолжаются разговоры, но люди начинают очень серьезно, кажется, обдумывать свои вот действия. Почему? Потому что из Нью-Йорка идет население. Отъезд именно людей, которые обладают деньгами, которые хотели бы что-то приобрести, или, допустим, жили в Нью-Йорке уже. Но они, как говорится, насытились всем вот этим вот тем, что происходит. Они не хотят потерять вот все, что у них есть. И они бросают это и уезжают. Или замораживают все эти вот эти какие-то проекты и, как говорится, сидят и выжидают. Добрый день, вы... Слушаю вас.
0: Александр, доброе утро.
2: Доброе.
0: Да, доброе утро. Вы слышали, что Мамдани призывает демонстрации против Нетаньяху? То, что этот... Ну, это ничтожество засланное, понимаете, он... Мало того, что антисемитизм, после каждого его выступления кто-то страдает. Вы слышали, что вчера произошло, правильно?
2: Что подожгли вход...
0: Нет, не подожгли, что какой-то Моралес, да, дух. Да. Он не убил, да. он просто резал людей на Central Park West. Окей, полицейские уже сейчас... На дыбах. Почему? Потому что он сегодня призвал всех выходить на демонстрацию в город и против Нетаньяху, потому что он не успокаивается, понимаете?
2: Ну, так, и он, это... они же пытаются развести крики, поэтому что они будут делать?
0: Ну, развести крики. Единственный выход у этой ненормальной, у нашей губернаторши, у этих окол, просто его снять. Почему?
2: Она потому что...
0: Ну, это, ну, значит, у нас будет беда в Нью-Йорке, понимаете?
2: А с риэлстейтом... Будет беда.
0: Да,
2: а без риэлстейтом... беды мы не обойдемся.
0: Да, а с риэлстейтом он тоже участвует в этой истории. Почему? Потому что quality of life, оно идет вниз. И в это время идет риэлстейт вниз. Рент остается наверху. А риэлстейт будет идти вниз, и потом через подставных людей они будут скупать риэлстейт в Нью-Йорке. Вот и все. И тогда они будут диктовать свои законы и правила, и все остальное. Вы согласны с этим?
2: Наверное, да. Я, честно говоря, не знаю. Наверное, да. Спасибо.
0: Ну, риэлстейт, да, он пойдет вниз.
2: Ну, пойдет, значит, пойдет. Знаете, я вам скажу такую вещь. Спасибо. Без форс-мажора в Нью-Йорке уже не обойдется. Вот когда действительно произойдет какой-то большой теракт, кого-то убьют, кого-то задавят, сожгут. Знаете, обрушится рынок, там, я не знаю, недвижимости. Вот без вот какого-то серьезного вот этого вопля и Крика вот этот город не закончит. Потому что, понимаете, разум исчез. Исчез какой-то разумный подход. Понимаете? Он же не может ничего сделать с Нетаньяху. Это трёп. Он все, что он может сделать, это он может поднять крик по этому поводу. Может поднять крик и шум. Все. Он больше ничего сделать не может. Что и происходит? Поэтому он... Что мы обсуждаем? Увидим, чем это закончится. Я думаю, что ничем абсолютно. Что это чисто вот показуха для желающих, понимаете, увидеть показуху. Левый популизм. Если он ничего сделать не может, ну так он хотя бы крик поднимет. Ну да, будет толкотня на улицах, будут там кидаться помидорами. Требовать, понимаете, привезти и так далее. Ну, пока полиция... Пока не будет какого-то серьезного ответа всем этим сумасшедшим, они будут себя так вести. А на ответ никто не планирует, не делает ничего. Ну так слушайте, что же вы хотите? Это совершенно продуманная, заведомая реакция. Так вот, как говорится, она идет, так она идет. Поэтому ничего тут не поделается. Ничего не поделается. Это, к сожалению, наша та реальность, с которой вот мы имеем дело. И чем дальше, тем оно хуже становится. Поэтому город Нью-Йорк, он не учится, к сожалению. Он должен, вот он стоит на месте и ничего не делает. Ждет, пока вот тогда, то есть начнут рушиться здания, или начнет разваливаться метро, или еще что-то такое. Вот начинаешь, ты за что там не берешься, то есть это называется столица мира. Начинаешь думать, боже мой, что это за столица мира? С такой грязью, с таким количеством проблем, с нежеланием ничего делать. Понимаете, Кэти Кохол ничего делать не будет. Не будет. Потому что это ее электорат. Тот же самый ее электорат. Она что, будет выступать против своего электората? Да боже упаси. Ну что, она же не сумасшедшая. Выступить против электората. Не, это явно не будет делаться. Явно нет. Она будет сидеть и ждать, пока оно само рухнет. А когда оно рухнет, тогда она скажет, ну как же, я я же вам говорила, я вас предупреждала, он меня не слушал и так далее. Вот тогда она типа его бросит под автобус. А пока он представляет вот эту вот тусовку, которая за нее же голосует, она ничего делать не будет. Ничего. Только когда это разразится, я говорю, вот именно в виде взрыва какого-то. Так, перерыв и продолжим.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
4: Новости.
5: Аналитические передачи.
4: Репортажи, мнения экспертов.
5: И прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучшее.
6: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
7: Yeah. Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson.

0: когда угодно и где угодно. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
1: Добрый день, друзья! В студии «Davidson Radio» Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора необычной медицинской специальности – ортопедия – это очень широкая область медицины. Если окулист занимается только зрением, кардиолог – сердцем, то ортопед – это специалист, который занимается проблемами всего опорно-двигательного аппарата. Среди органов и систем, которые находятся в компетенции этого врача – мышцы и мягкие ткани, кости и суставы, связки и сухожилия. Сегодня я представляю доктора Игоря Рубинштейна. Добрый день, доктор.
2: Добрый день, Олег. Спасибо большое за представление. Меня зовут доктор Игорь Рубинштейн. Я хирург-ортопед высшей категории.
1: Я, во-первых, хочу назвать номер телефона вашего нового замечательного офиса. Офис находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И номер телефона 718-891-0101. 891-0101. Какое у вас образование и какой ваш опыт?
2: Я хирург-ортопед высшей категории. Я закончил Корнельский университет и после этого закончил мединститут в Даунстейт в Бруклине. После этого я закончил 5-летнюю резидентуру в ортопедической хирургии и занимаюсь ортопедией уже с 20-летним стажем. Мои офисы в Бруклине и в Квинси, и мы лечим все проблемы суставов, костей и опорно-двигательного аппарата.
1: Вы хирург оперирующий, верно? Где вы проводите операции и с какими больницами вы сотрудничаете?
2: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре, куда пациент приходит и уходит в тот же день. Более значительные операции проводятся в госпитале. Большинство операций я провожу в госпитале Маунт Синай в Бруклине.
1: Номер телефона офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. С чем обращаются к вам пациенты? С какими жалобами, симптомами нужно обязательно обратиться к ортопеду?
2: Большинство пациентов обращаются к нам с болями в суставах коленей, плечи и другие суставы. Также пациенты обращаются к нам с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний, не говоря уже о том, что они обращаются к нам с разными переломами.
1: Скажите, мы говорим про офис. Офис, а я там был, современный. Очень такой модерн везде, минимализм. То есть сделано все для того, чтобы пациенты себя ощущали даже в зоне ожидания комфортно. Что происходит в офисе? Я знаю, что у вас также работают врачи других специальностей, смежных. Вот что людям ожидать от посещения, от визита к вам?
2: В нашем офисе принимают несколько специалистов, включая меня. У нас есть физиотерапия, есть доктор-реабилитолог. Мы стараемся предоставить пациенту все, что мы можем, чтобы вылечить их ортопедические заболевания.
1: Ну, еще в офисе у вас производятся уколы, блокады, но мы об этом поговорим в следующих программах. Игорь Рубинштейн в студии «Радио Дэвидсон», телефон офиса доктора 718-891-0101. И пару слов о том, о чем мы не можем не поговорить, это страховки. Вы принимаете все основные страховки и...
2: Мы принимаем большинство страховок, включая workers' compensation и no-fault страховки после автоаварии.
1: Давайте суммируем то, о чем мы сегодня говорили. В студии Игорь Рубинштейн, он хирург-ортопед, доктор высшей американской, офис на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue, и в офис Игоря Рубинштейна обращаются те, у кого...
2: Те, у кого болят колени, плечи и другие суставы. Также к нам обращаются пациенты с переломами, с артритом, с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний.
1: Доктор Игорь Рубинштейн. Телефон офиса 718-891-0101. 718-891-0101. Доктор, спасибо огромное и до встречи снова в нашей студии.
2: Спасибо вам большое.
0: «Davidson Radio».
3: Мы любим Нью-Йорк.
0: Вы слушаете программу «Америка».

0: Американский взгляд Александра Флинта.
1: Здравствуйте, господа. Ну да, вот я хотел, в принципе, об этом поговорить в понедельник, но давайте скажем сегодня, что вот действительно какой-то сумасшедший испанец Рауль Моралес, 51 год ему, как говорится, пырнул ножом двух людей, крича «Аллах Акбар». Ну вот это происходит в Нью-Йорке. Но дело в том, что вы понимаете, вот что я совершенно четко себя понимаю, что вот эта вся ситуация антиеврейская, антиизраильская и так далее, это все пока цветочки. И то, что произошло вот с Кёрком, это вот, которого ненавидели левые, это тоже цветочки. Должно быть что-то очень серьезное, масштабное, для того, чтобы, вот, как говорится, это вызвало какие-то действия с той или иной стороны, понимаете? То есть я так понимаю так, что вот мы идем, наверное, не дай бог, чтобы это было, но тем не менее, я думаю, что мы идем к какой-то очень серьезной стрельбе. Понимаете, когда вот эта вся вот эта шушера, которая вот лезет на рожон, что рано или поздно они попытаются что-то сделать, что-то незаконное, и их просто начнут отстреливать. Почему? Потому что я, честно говоря, вот сколько я не наблюдаю какие-то другие моменты, то есть я, конечно, хотел бы, чтобы это разрешилось все нормальным парламентарным образом, чтобы их не выбирали, но их выбирают. Знаете, их выбирают, потому что страна становится все более и более безграмотной. На почве этой безграмотности растет вот именно вот этот сумасшедший марксизм, понимаете, марксизм среди интеллектуалов. Он и раньше был среди интеллектуалов, но раньше они говорили о том, что это революция пролетариата. Сейчас они даже не говорят про пролетариат. Они сейчас придумывают что угодно. Сейчас они говорят, что страдают представители ислама, что страдают меньшинства, страдают нелегальные иммигранты, страдают просто иммигранты и так далее. И они нагоняют население сюда, в Америку, для того, что вот посмотрите, вот эти вот, вот я смотрю, какое количество приехавших иммигрантов голосует или продвигают идеи совершенно левого толка. Вот эта дама из Эфиопии, которая вот приехала и так далее. Могла бы моделью работать. У нее прекрасная, красивая внешность. Но она решила стать марксистом. Понимаете, решить все проблемы Америки. В Эфиопии они достигли идеального общества, там проблем нет. Надо было специально приехать в Америку, чтобы именно здесь решать вот наши дела. А все идет от вот этого какого-то идиотского закона и вот этих проблем с иммиграцией. Неконтролируемый никем. Никак не проверяемый. Когда идет поток абсолютно полных нечистот. И мы это, как говорится, хаваем большой ложкой. А надо это, понимаете, уже давным-давно было решить. Это все решается очень просто. Но для этого, понимаете, у нас в стране, вот если что-то произойдет, вот был September 11, мгновенно начали решать проблемы. Решили одно, другое, третье. Потребовали, чтобы паспорт был, то провели целый ряд каких-то законов, рекомендаций и так далее. Почему? Потому что была комиссия по 9-11, она сказала, надо сделать то, надо сделать это. Сделали даже новое министерство, внутренняя безопасность, которое, в принципе, давным-давно нужно было. У них еще будет одна реформа, поверьте мне, они сольют, скорее всего, ФБР с ЦРУ, понимаете, потому что разведка должна быть вместе с контрразведкой. И это не должно быть вместе с криминальным отделом каким-то связано, понимаете, как получается связано ФБР. Но это еще впереди будет. Так или иначе, у нас есть огромное количество людей со стороны именно целые партии, которые говорят, что, слушайте, мы обязаны давать, понимаете, статус беженца всем нищим или всем несчастным этого мира. Мы все им должны. вот на этом строится, понимаете, целая компания. Если что-то ты говоришь, понимаете, вот тогда люди умрут, понимаете, и так далее. То есть people will die. Вот это вот их постоянное, вот если ты там что-то не хочешь делать. Типа ты хочешь там закрыть какой-то, разогнать этих бездомных с улицы, которые не дают жизни никому. People will die. Это вот это постоянная вот болевая точка, болевой прием, который ими используется. Это настолько полнейшее лицемерие в целом ряде каких-то случаев и так далее. И каждый раз это заканчивается тем, что ну вот это идет опять к очередному какому-то серьезному теракту. Почему теракту? Это же не вопрос то, что у нас огромное количество вот приехало новых террористов. Нет, у нас идет накручивание сумасшедших, вы понимаете? Очень много есть психопатов. Я не знаю, как их по-другому назвать, я их называю психопатами. Которые вот наслушались, а евреи, евреи, евреи, евреи, все, и он пошел бить евреев. Потому что, ну что, евреи, они же, ну что вы, они же у кого-то вот кусок хлеба забрали изо рта. Он должен, как говорится, постоять за человечество. Израиль, Израиль, Израиль, Израиль. Опять-таки, пока не закончится чем-то против этого, они будут считать, что они ничего не сделали. Это совершенно очевидная реакция сумасшедшего человека на подобную агитацию. Поэтому тут ничего удивительного нет. Абсолютно. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире. Окей, не хотят говорить, ну не надо. Поэтому, что вы думаете? И полиция, вернее, не полиция, а городские власти хотят это замалчивать. Хотят все это спускать на тормозах. Ну так что же вы думаете? Это у вас хорошо унавоженная почва специально для подобного, вот, чтобы такое происходило. Запросто. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Это фактически это говорится о том, что есть в обществе большое количество copycats, которым вот вы что-то вбросили, и они это начинают копировать. И вы ничего с этим сделать не можете. Потому что вы их накрутили, они уже и так на лекарствах на каких-то, а может быть и без. И тут появляется, понимаете, вот как говорится, постоять за свою державу обиженную. Или за народ за какой-то, понимаете, и так далее, и тому подобное. Все, они начинают действовать. Вот этот вот стрелок, который убил Чарли Кёрка. Он же фактически действовал из чего? Он подвергся фактически какой-то такой, даже не агитации, а вот ему что-то, его, вот этот вот трансгендер-партнер сексуальный, ему жаловался на свою жизнь. Ну, жаловаться на свою жизнь мы каждый из нас может. И мы это регулярно делаем, понимаете, но это не значит, что мы идем кого-то убивать за это. А вот он, так как он психопат был, он это воспринял как свою миссию в жизни. То есть не этот парень, вот этот трансгендер, он не виноват ни в чем, он просто жаловался на какие-то свои жизненные обстоятельства. Я могу в это поверить, что у него что-то там в жизни не получалось. Ну, бывает такое. Было, есть и будет. Он ему на что-то жаловался, что-то рассказывал и так далее. Он его не подзуживал специально. Он просто жаловался на какие-то свои там жизненные проблемы. Я уверен, что у трансгендеров их более чем достаточно, потому что они настолько разные от всех остальных, что и, понимаете, настолько хотят быть разными от всех остальных, что у них сложная жизнь. Со всеми вытекающими. Так вот, понимаете, вот он жаловался, а этот придурок взял его и услышал. Услышал и стал действовать согласно своим, понимаете, согласно своему разумению. А разумения у него никакого. Ну так что вы хотите? Вот в этом вся беда, понимаете? Когда в обществе есть слишком много больных, нездоровых каких-то, с каким-то именно вот что-то среднее между психопатами и депрессивными, они готовы горы свернуть ради достижения своей цели. Они готовы лезть на любую амбразуру. Это для них постоянная черта их поведения. Если вот меня слушают какие-то психологи или психотерапевты, позвоните, скажите, разве я не прав? Вот больше всего, когда, понимаете, вот эти все, вот знаете, зажигатели, которые стоят там, ходят на этих демонстрациях, их подзуживают, накручивают, они же не полезут на баррикады. Они проплаченные вот именно подтанцовщики такие, так как я называю их. Они заводят толпу. А вот в толпе будет огромное количество психопатов, которых завели. И вот они, да, полезут на баррикады, они, да, полезут убивать, рвать на куски. А эти постоят в сторонке. И вот то, что мы ничего по этому поводу не делаем, или у нас... Вот мы уперлись в то, что вот я разговаривал со своей знакомой, вот она не даст соврать, если она сейчас слушает меня. Она говорит, что все упирается в свободу слова. Первую поправку. И это правда. Это правда. Но я считаю так, что первая поправка работает в обе стороны. Когда у нашего президента, у правящей партии на сегодняшний день, это республиканцы, в обеих палатах Конгресса, когда консерваторы идут 6-3 в Верховном суде, у них есть колоссальная платформа и мегафон на всю страну. Делать что-то правильное, вещать что-то правильное, рассказывать что-то правильное, может быть, очень простым, шутливым тоном. Так, чтобы их слушали. И тогда есть шанс, что будут вещать не только вот эти вот, все эти заводилы сумасшедшие, но будет вещать и конкретно. Кто-то, кто, как говорится, кого интересует то, что происходит в стране, и кто-то что-то хочет поменять и сделать правильно. Вот в чем разница. Имея такой микрофон и мегафон, мы не делаем почти ничего. Я не устану это повторять. А надо делать. И вот тогда вы используете ту же самую свободу слова в обратную сторону. Они говорят одно, вы говорите другое. Кто кого перекричит? Ну, когда у вас такой мегафон, наверное, вы будете, вас будут слушать, потом вы имеете власть, вас должны слушать, а не какого-то сумасшедшего, там вот этот Нардин, Кисенис, или как там ее зовут, эту сумасшедшую бабу, которая ходит по Нью-Йорку и призывает бороться за Палестину. Кого в Нью-Йорке волнует Палестина? Ну, это, оказывается, кого-то волнует, потому что она кого-то завела. Вот чем надо бороться. Мы этого не делаем, понимаете? У нас, к сожалению, абсолютно полная инерция в смысле того, что мы пытаемся как-то воздействовать на эти процессы. Вот. Республиканцы между собой договориться не могут. Вот сейчас, например, у нас, это на следующей неделе я хотел обсудить, у нас, например, серьезные трения между лидером республиканцев в Сенате, Джон Тюном, и Белым домом. Почему? Потому что он не может провести и не хочет, видимо, особенно, проводить вот этот Save Act. Все, о чем говорить, если они внутри себя договориться не могут? Конечно, они и снаружи не могут тоже договориться, ничего. Да, господа, сложно все. Мне тебе надо что-то делать, а не сидеть сиднем. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
0: Вы слушаете Дэвидсон радио.
2: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Продается кооперативная квартира под медицинский офис на углу Оушен Парка и Чорч-Авеню в Бруклине. Цена для быстрой продажи. Возможен вариант аренды. За информацией звонить Олегу 646-256-08-99. 646-256-08-99.
5: Новости.
6: Аналитические передачи.
5: Репортажи. Мнения экспертов.
6: И прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
5: RTN. Смотрите лучшее.
7: Орешек знаний тверд, но что ни говорите, нам расколоть его поможет Братславский об эрудите.
8: Программа «Эрудит» с Михаилом Братславским каждую пятницу с 4 до 5.
9: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
10: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
11: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
10: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
12: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач. Информация о программах и ведущих. Новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес. Davidzoneradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

0: Америке 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Терпение президента Трампа по отношению к лидеру республиканского большинства в Сенате Джону Тьюну подходит к концу, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит. Президент ранее призвал всех республиканцев в Палате представителей поддержать бюджетную резолюцию, назвав ее важным шагом к принятию бюджета и продвижению Safe America Act, направленного на ужесточение правил голосования. Он хочет, чтобы к августовским каникулам приняли максимально возможную часть законопроекта, сказала Левит журналистам. 20-летний сын Трампа Бэрон основал компанию «Солос», которая уже запустила первый вкус энергетического напитка с ананасом и кокосом. Стоимость упаковки из 12 банок – $39. Прошлогоднее исследование показало, что 2/3 зумеров в возрасте от 18 до 24 лет пьют энергетики. Конкуренция в индустрии довольно большая. Инфлюенсеры Логан Пол, Алекс Купер и Эмма Чемберлен либо запустили собственные бренды, либо коллаборировали с известными фирмами. Компания Бэрона зарегистрирована в Палм-Бич во Флориде. В числе директоров указаны 5 человек, двое из которых учились с ним когда-то в одной школе. Бэрон Трамп начал обучение в NYU в 24 году. Его отец ранее отмечал, что сын проявляет интерес к бизнесу и обладает высокими способностями, продолжая семейную традицию предпринимательства. Apple TV Plus закрывает сериал «Утреннее шоу». Пятый сезон, который сейчас находится в разработке, станет последним. За 4 сезона сериал получил 28 номинаций на премию Эмми, включая номинации в категории «Лучший драматический сериал». Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, сыгравшие главных героинь, признали, что заранее знали о завершении истории. Энистон отметила, что создателям удалось достойно завершить судьбы персонажей, а Уизерспун подчеркнула, что «Morning Show» всегда было для нее не только историей о телевидении, но и высказыванием о свободе прессы. «Минотавр» Андрея Звягинцева вошел в программу кинофестиваля в Торонто. Фестиваль пройдет с 10 по 20 сентября.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 24 июля. Вчера на бирже был отрицательный день. Индекс Dow Jones упал на 507 пунктов, 1%. 51712 была конечная остановка. Standard & Poor's 500 потерял 91 пункт, 1,2%. 7408 была конечная точка. Nasdaq остановился на отметке 25138, потеряв 553 пункта или 2,15%. Транспортный индекс минус 0,1%. Russell 2000 индекс маленьких компаний потерял 0,3% сегодня. Нефть упала на 2,59. Один баррель стоит $89.62. Золото плюс $8. 4058.20 стоит унция золота. Унция серебра стоит $58.76. Плюс 71 цент за одну унцию. 1 евро равен $1.14. Пятилетняя госбумага дает 4,435%. За 10 лет можно получить 4,681%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,158%. За границей сегодня Англия плюс 3%, Франция плюс 0,5%, Германия плюс 0,9% и Швейцария плюс 0,5%. В Азии японский Никей упал на 2,75%, Шанхай минус 1,6% и Гонконг минус 1%. Наша биржа сегодня откроется следующим образом. Индекс Dow Jones прибавил 152 пункта. Standard & Poor's 500. Индекс Dow Jones сейчас показывает плюс 100-150 пунктов, 149-150. Standard & Poor's 500 плюс 8. А вот Nasdaq уже только что перешел в отрицательное направление и показывает минус 8 пунктов. Из компаний, которые попали сегодня на экраны, стоит отметить следующее. Amkor Technology. Сборка того, что считают аналисты их инвестиционные банки. Amkor Technology надо покупать. С Apple будет все очень хорошо. Их новый таргет $330. Tech Resources будет вести себя хорошо. Advanced Micro Devices, один из больших банков, считает, что их надо покупать. И сказал, что новый таргет $700. Ранее был 730, они опустили таргет до $700. Тем не менее, считают, что AMD надо покупать. Intel надо покупать, считает один из больших банков. Sonoco Corp тоже будет вести себя хорошо, Nvidia надо покупать. Shattuck Labs будет вести себя хорошо, Dover будет вести себя лучше, чем другие, Meta надо покупать, Digital Realty надо покупать, Mama Creations будет вести себя хорошо, за Dell'ом надо следить, Catalyst Watch, так было написано, Positive Catalyst Watch, то есть что-то хорошее должно произойти срочно, $515 новый таргет. Edward Life Sciences будет вести себя хорошо. Из компаний цены, которые изменились. Intel подписал контракт. Подписал новый контракт, они объявили свои также квартальные результаты, которые были очень хорошие, и они поднялись на 4%. Deckers Outdoor упал на 3%. Oracle тоже получил контракт, 10-летний контракт на $7 миллиардов, и они поднялись на 3%. Robert Half упал на 7%, это Staffing Executive компания, они упали. Сегодня Amkor Technologies, это полупроводниковая packaging компания. Они сегодня подскочили на 11%, они подписали 1,5-миллиардный контракт с NVIDIA. Max Linear упали на 9%. Boston Beer добавили 1%. Tenet Healthcare объявили свои квартальные результаты, они были очень хорошие, они поднялись на 16%. American Express упала на 3% после своего отчета. SAP, немецкая software company, поднялась на 5% после своего отчета. Schlumberger поднялось на 2%. Charter Communication упала на 4%. И Verizon Communication сегодня поднялось на 1%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James. По всем финансовым вопросам мы будем рады вам помочь. Напоминаю, если вы собираетесь продать недвижимость, то поговорите с вашим консультантом или позвоните нам, узнайте о стратегиях, которые помогут вам с налогами. Всего вам хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
3: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
0: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: Дорогие одесситы и любители театра, не пропустите встречу с актером и режиссером Фаустом Миндлиным и презентации его книги «Еврейский театр в Одессе. 1917-1949 года». Это первый опыт создания полноценной истории еврейского театрального движения в Одессе. Книга проиллюстрирована большим количеством фотографий, значительная часть которых публикуется впервые. Презентация состоится в субботу, 25 июля, в 2 часа дня в библиотеке Шипсет Бэй Лайбрари Бранч по адресу 2636 Ист, 14-я стрит, угол Эвеню Зи в Бруклине. И телефон 718-368-1815. 368-1815. И вы сможете приобрести эту абсолютно уникальную книгу. Не пропустите, дорогие друзья, эту потрясающую встречу.
1: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Hi, my name is Arpie, and my favorite place in Brooklyn was Bambi on Brown Street. I still remember my friends Dusa, Robert, and Zara. It's a cool place for kids.
5: Бесплатные программы Pre-K и 3K. Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки в Kindergarten. Предоставляется транспорт.
6: Скорее записывайте телефон. 718-368-1817.
7: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
8: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
9: Дэвидсон Радио.
8: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните. Звоните,
9: участвуйте.
10: Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
11: Все, что есть у нас, это память. Память о победах и потерях. Мы дорожим воспоминаниями и переписываем то, что хотели бы забыть. И очень часто блуждания по лабиринтам прошлого выглядят как аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».

исполнилось мне 16 лет. Подарила мама мне вязаный жакет. И куда-то в сторону отвела глаза. Принесли посылку нам. Это от

сказал сосед. Что же не наденешь ты новый свой жакет? Мать всю ночь работала, чтобы его связать. И тогда я понял, что такое

жакет. Не сказал я матери про ее секрет. Лишь любовь безгрешная, лишь родная мать может так заботливо

0: Аттракцион на Дэвідсон Радіо.
1: Доброе утро. Доброе утро, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Пенсильвания. Спасибо вам большое за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну, 620 AM, американское радио на русском языке. Дэвидсон Радио, www.davidsonradio.com, это наш адрес в интернете. Я Наташа Густрицкая, я сейчас у микрофона в нашей студии и веду шоу, пятничное шоу «Аттракцион». Мы слушаем хорошие песни, песни, проверенные временем. За звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Дядя Миша, поздравляем вас. Дядя Миша Гулько, господи, человек-легенда, проживающий рядом с нами, практически рядом с мы на Куни-Айленд, а он на Брайтон-Бич. Мы соседи, и я хочу поздравить вас, дядя Миш, тебя, дядя Миш, с днем рождения. До трехзначной цифры еще жить, да жить, как говорится, поэтому принимай-ка ты, дядя Миш, поздравления. Ты знаешь, такая случилась ситуация, я же говорю, я, как говорится, дала маху, да лучше бы я дала маху. Я объясню. Сейчас 23 числа, день в день, все чин-чинарем, на канале RTN мы тебя поздравляли в эфире в прайм-тайм с днем рождения. И я в конце говорю, Михаил Саныч, ну кто меня за язык тянул? Михаил Саныч, ну где? Михаил, да, зачем? Я так сказала, не знаю, ну, официоз как-то, я не знаю, наверное, все-таки новостной поток на меня так повлиял. Так вот, никакой ты не Михаил Саныч, ты наш дорогой дядя Миша. Поздравляем, пусть с прошедшим, но все равно услышь нас. Мы поздравляем и желаем... Ой, господи, здоровья. Все остальное у тебя, как говорится, есть. Все остальное ты уже купил. Вот. И я прочитала много интервью, я посмотрела много интервью с Михаилом Гулько и поняла, что дядя Миша нужно открывать, я не знаю, школу, курсы какие-то по повышению квалификации, мастер-классы давать по тому, как правильно жить. Как правильно жить, потому что, ну, неправильно мы живем, и все, неправильно живем, и дядя Миша, мне кажется, если бы делился своим опытом, он, я понимаю, это не в его психосоматике, не в его психофизике, он порой не социален, как говорится, ему хочется смотреть на море, быть порой в одиночестве и так далее, но если бы дядя Миша заговорил с нами, вот с нами, с сирыми убогими, как говорится, и мы бы, мне кажется, обогатились бы духовно и поняли, к чему, куда мы стремимся, к чему идем и какими средствами все это достигается. Так что, дядь Миш, ждем, я не знаю, ты очень редко дядь Миш дает интервью, но если бы он, как говорится, сказал нам свое веское слово, мне кажется, все бы поменялось, потому что мы устали от этих ПТУшно-ублюдочных псевдопсихологов, коучей и же с ними. Все это доморощенное, все это не настоящее, все это прокисшее. Поэтому, дядя Миша, еще раз поздравляем. Такая альтернатива. Вот я помню, что ой, кто-то мне, ой, там, допустим, какое-то время, ой, там 35, 36, 38, ой, да. И какую-то актрису однажды спросили, это, к слову, о рассуждениях, о дискуссиях о возрасте, какую-то актрису известную спросили, сколько вам лет? Она говорит, ну, там, допустим, столько-то, но, говорит, я зафиксировалась на уровне, на возрасте счастья. На возрасте счастья. А каждый уже решает для себя, какой у него возраст счастья. 38, 39, 40, 50, 60, 75, 92. Уже каждый решает для себя, какой у него возраст счастья. И это, наверное, самый правильный ответ. Сколько тебе лет? Мой возраст счастья. То есть, но к этому надо, конечно, прийти. К этому нужно прийти, все осмыслить и все это переформатировать, что ненужное утилизировать, а взрастить в себе, сгенерировать что-то хорошее. В общем, это работа над собой, как ни крути. А вот эти апатичные люди, мне кажется, в итоге проиграют. Апатичные люди, не участвующие ни в чем, ни в политике, ни в жизни собственной. Поэтому мы боремся с Акмалем за то, чтобы, ну как, мирными методами боремся за то, чтобы люди менялись в лучшую сторону. Я вот вспоминаю, все-таки как, коль скоро мы о жизни заговорили, о музыке, и мы всегда говорим в рамках наших шоу обо всем на свете. И вот начала смотреть сериал «Good American Family» с Эллен Помпео и с, кажется, кто там играет мужа ее, Марк Дюплас. И как все-таки лихо могут сценаристы известного стримингового сервиса сразу на нас воздействовать, на нас, зрителей, чтобы мы заглотили их наживку и стали смотреть, не прерываясь, сериал «Good American Family», в частности, об этом сериале говорю, потому что в начале, в первой серии, там сюжет, чтобы не спойлерить по поверхности, если поверхностно, то семья американская, обычная, среднестатистическая, удочеряет девочку Карлицу. На самом деле она там не девочка, а уже взрослая, состоявшаяся женщина. В общем, какие она манипуляции потом с этой семьей проделывает и куда все это движется, к чему. Так вот, там в первой серии Марк Дюплас, он играет отца семейства, его жену играет Эллен Помпео, и вот этот главный герой такой, там, она ему звонит, ну, как всегда, этот сериал начинается с того, что с нами каждый день происходит, там, с работы на работу, потом домой, через гастроном, как говорится, проблемы у детей, школа, плохие отметки, там, и так далее, у жены тоже проблемы, у всех проблемы, и он такой закрывается в ванной комнате и такой в зеркало смотрит и такой говорит: у меня все хорошо. В конце рабочего дня: у меня все хорошо, у меня все хорошо, у меня все хорошо. И начинает плакать, это ужас какой-то. Я прям в душе думаю: так, надо смотреть, потому что это все про нас. Вот я к тому, что дядя Миша в интервью своем, дядя Миша сейчас икает, добра это не на лавочке, а дядя Миша всегда в своих интервью говорит: все в порядке, все нормально, главное заниматься любимым делом, главное заботиться о близких и о себе, и не забывать о том, что мы люди, человеки. Вот, но мы отвлеклись. Предлагаю послушать девушку, которая поет, и не просто поет, а танцует. Эта девушка известна тем, что ее мама Примадонна. Кристина Орбакайте. Я прочитала тоже интервью Кристины. Она говорит: когда я была маленькая, то в маминой квартире, кажется, на улице Койкого, на улице Горького, собрались все московские все, и там состоялся такой разговор, там кто-то, это было давным-давно, она еще была тинейджером, и пришел какой-то мужчина, говорит: мне дали звание заслуженного деятеля искусств, давайте обмоем. И Кристина говорит: я запомнила, заслуженный деятель искусства. Когда потом меня спрашивали, кем ты хочешь быть, она говорит: заслуженным деятелем искусств. Смешно, конечно. Но действительно, Кристина стала народной деятельницей искусств, потому что она и в кино снимается, и танцует, и снимает клипы прекрасные, и какие у нее замечательные дети. В общем, везде она преуспела. И концерты, гастроли. Но единственное, что она сказала: я пока в России концертов давать не буду, потому что я страсть как люблю давать концерты в свободных странах. Это вот последнее интервью, которое Кристина дала нашему экс-коллеге Гейце Хисселе. И, конечно же, мы понимаем Кристину и всячески поддерживаем. Ну, а прямо сейчас давайте послушаем. Я посмотрела в Инстаграм, кстати, какая дочка у Кристины талантливая все-таки, наверное. Она тоже будет театральным деятелем, потому что девочка посещает театральные курсы, курсы театрального мастерства. Клавдия. И Кристина любит называть ее Клаудия, в честь, наверное, Шифер, или Клаудии Кардинали, не знаю. Или Шульженко, конечно, потому что любимая певица Аллы Борисовны Клавдия Шульженко. Так вот, Клавочка, сейчас они то ли в Сингапуре, то ли на Бали, и вот Клавочка так лихо уже себя ведет в кадре, очень уверенно, поэтому я думаю, что по стопам мамы пойдет дочка, ведь гены пальцем не раздавишь. Кристина Орбакайте в эфире «Дэвидсон Радио».

0: Аттракцион на Дэвидсон Радио.
1: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
2: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. На лунном календаре сегодня 11-й лунный день, а символ дня – меч. Луна растущая и находится в знаке Стрельца. У этих суток, очень сильная энергетика, с которой нужно быть поосторожнее. В нашем организме просыпаются мощные силы, которыми надо управлять, чтобы не наделать бед. Пассивность нежелательна, но ничем серьезным лучше сегодня не заниматься. В любом деле нужна внимательность и осторожность. Овнам светило рекомендует закончить начатые дела, и тогда вы почувствуете себя гораздо свободнее и счастливее. День подходит для благоустройства жилья. В рацион включите блюда из рыбы и лимоны. А вот тельцам сегодня нужно постараться есть меньше грубой пищи, пить больше воды и соков. Воздержитесь от споров и не перегружайте себя тяжелой работой. Почувствуйте, как вибрирует вас энергия, и направьте ее на приятные и полезные действия. Близнецам звезды советуют настроиться оптимистично. И если вы давно мечтали поговорить с партнером о перспективе ваших отношений, звезды не против. Вечер обещает приятные сюрпризы. Луна сегодня делает раков не только загадочными, но и мнительными. Настройтесь оптимистично, не переутомляйтесь и вечер проведите в узком семейном кругу. Львам звезды советуют быть внимательнее. Не все, что будет сказано вам, можно принимать за чистую монету. Сегодня нежелательно заниматься оформлением недвижимости и подписывать важные документы, предупреждает светило. Девы сегодня должны быть внимательны к своему окружению. Кто-то попытается ввести вас в заблуждение. Доверяй, но и проверяй. Девиз вашего дня. Весам звезды советуют быть осторожнее в высказываниях с любимым человеком. Старайтесь употреблять меньше грубой пищи, желательно пить больше воды. Скорпионам сегодня лучше сделать разгрузочный день и уделить больше внимания своим избранникам. Эмоциональный настрой будет меняться в течение дня, так что будьте внимательнее на дорогах. Стрельцам не рекомендуется делать крупные покупки. Перенесите это дело на завтра. А сегодня не переутомляйтесь и берегите нервы. Козерогов сегодня может потянуть на рискованные действия. Будьте осторожны, говорят звезды, не предпринимайте необдуманных шагов и не переборщите с приемом горячительных напитков. Эмоциональный настрой водолеев может отразиться на качестве работы. Но, как говорится, мир не без добрых людей. Отпустите обиды и вспомните о близких. Тогда проблемы будут решаться гораздо быстрее. Чувствительным рыбам звезды советуют сегодня быть внимательнее к собственному здоровью. Легкая пробежка или прогулка – лучшее решение. Что касается работы, то звезды рекомендуют воздержаться от критических высказываний, чтобы избежать конфликта. Дорогие друзья, наш астропрогноз на сегодня оглашен, но мне бы очень хотелось добавить, что звезды, конечно, направляют, но свой путь мы выбираем сами.

0: Положительный настрой с самого утра и доброжелательность – залог удачного дня, чего вам всем и желаю. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
1: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.
2: Дэвидзон Радио.
3: Мы любим Нью-Йорк.
4: У нее странное и очень увлекательное хобби. Она коллекционирует воспоминания. Наталья Быстрицкая. Наталья Быстрицкая. Аттракцион на Дэвидзон Радио.

0: Зон на Дэвидсон Радио.
1: Доброе утро. Приветствую всех вас, дорогие друзья, на нашей волне, на волне 620 американское радио на русском языке. Дэвидсон Радио, www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. Меня зовут Наташа Бустрицкая, помогает мне за звукорежиссерским пультом. Мы ведем по пятницам шоу «Аттракцион», где слушаем хорошую музыку. Почему хорошую, спросите вы, мы ответим. А эта музыка проверена временем. Группа «Абба» открыла вторую часть нашего шоу композиции «Гимми, гимми, гимми». Кто послушал уже, скажите, пожалуйста, поднимите, пожалуйста, руку, кто послушал уже новый альбом полностью, целиком, не пару песен, как я, например, а кто послушал полностью, целиком новый альбом «Voyage» группы «Абба», тому, конечно же, респект и уважуха. Почему? Потому что, не знаю, мне кажется, что все-таки что-то уже пошло не так. Хотя со мной многие не согласны, но аранжировки, конечно, блестящие, но после того, как они там спели, да, то ли про океан, то ли про что-то, попытались быть эко-френдли, скажем так, уже немножко я поняла, что все-таки повестка важнее, чем музыкальный материал, и сейчас важнее заигрывание, вот это вот заигрывание с повесткой важнее, чем твоя сущность, скорее всего, так оно и есть. Ну, а например, Артемий Кивович Троицкий, которого мы без устали просто упоминаем в наших шоу, он написал в Инстаграме, что новый альбом группы «Абба» — это похоже на выстиранное и высушенное белье. Он не выбирает выражений. Ну, у него свое собственное мнение. И почему он так написал? Написал он это потому, что, дескать, голоса постарели. А все-таки не щадит время никого. Годочки-то бегут, и голос меняется. А когда ты слышишь какие-то непонятные голоса уже старушечьи, скажем, это пишет Троицкий, то тебе становится не по себе. И ты, конечно, радуешься за то, что они, скажем так, на пенсии не сидят, а вот что-то делают, но это уже наводит на какие-то грустные мысли. Хотя я поспорю тут с Артемием Кивовичем, он говорит, что они ради прибавки к пенсии затеяли объединение. Ну как, объединение понарошку, скажем так, потому что на самом деле они вживую не выступают, их аватары выступают цифровые, с них мерки сняли в Калифорнии, а уже примерно была в Швеции. И сейчас они выступают вот в составе вот таких вот цифровых аватаров. Не настоящее получается воссоединение, хотя как на это посмотреть, с какой стороны. Так вот, возвращаясь к музыке группы «Абба», конечно, и к новому альбому, конечно, немного все это разочаровывает. Хотя вот концерт прошел первый концерт вот прошел группы «Абба». И как это было? Это было волнительно, потому что минутная тишина после того, как все отгремело, отзвучало, и зал молчит. И организатор концерта, он все провал. Нет, через минуту аплодисменты бурные, переходящие в овацию. Зрителям понравилось. А все почему? Потому что продали им ностальгию, продали им память и вот встречу со своей молодостью. А это бесценно. Ну что ж, решили сегодня в качестве финальной жирной точки выбрать группу Wings и композицию, которая прозвучала в фильме про Джеймса Бонда. Бонда в том фильме играл Роджер Мур. Кстати, один из нелюбимых Бондов на свете, потому что существует градация. Кто-то любит Тимоти Далтона в роли Бонда, кто-то любит Дэниела Крейга, кто-то любит Шона Коннери. А в основном все не любят Роджера Мура. Почему-то, не знаю. Но мы знаем, что продюсеры всегда стремились к тому, чтобы музыка была исполнена лучшими из лучших. Потому что Бонд сам менялся на протяжении многих лет, и музыка тоже менялась. Но нужно отдать должное продюсерам. Они всегда выбирали лучших из лучших, чтобы спеть главную песню. Кстати, в самом начале «Доктор Ноу» в самом первом фильме не было заглавной песни, была просто инструментальная мелодия. А уже все началось с песни «From Russia with Love» и одноименного фильма. Там вот зазвучала именно песня со словами, с музыкой, и все потом поехало. Потом Ширли Бесси, она целых три песни исполнила к фильму. Ну, а потом уже там и Гарбич, и Аха, и Мадонна, и Нэнси Синатра, дочка Фрэнка Синатра, исполнила песню. Кого только не коснулось это все. Ну, а прямо сейчас прозвучит песня из кинофильма «Живи и дай умереть», группа Wings, организованная Полом Маккартни. Это уже, так сказать, постбитловский период и постбитловская баллада. Это одновременно и регги, и арт-рок, и бурлеск. Давайте прослушаем эту композицию, сделаем свои собственные выводы. И я хочу оставить вот вас наедине с этой композицией. До новых встреч в эфире.

0: запомнить все. Слушайте программу Натальи Быстрицкой «Аттракцион» в это же время через неделю на Дэвидсон Радио.
1: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Новости,
1: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
3: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.
4: Программ?
5: Это телевидение, да.
4: Нет, это радио.
6: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
7: Как хорошо.

0: Нью-Йорке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Рейтинг Дональда Трампа продолжает снижаться из-за роста цен. Работу президента не одобряют 52%, на 2 пункта больше, чем месяц назад, свидетельствует новый опрос. Главной причиной недовольства люди называют подорожание жизни. Только 11% респондентов говорят, что им хватает денег на все необходимое и еще остается на сбережения. Большинству приходится экономить. За последний год цены в стране выросли примерно на 3,5%. Бензин подорожал почти на 27%, а мазут на 43%. Недовольство экономикой может навредить республиканцам на выборах в Конгресс в ноябре. Сейчас демократы опережают их на 9 пунктов. Фанаты режиссера Кристофера Нолана массово скупают билеты на фильм «Одиссея» в формате IMAX, создавая ажиотаж вокруг кинотеатра AMC Lincoln Square 13. При стандартной стоимости меньше $35 коммерсанты перепродают билеты по астрономическим ценам. Например, на eBay уже успешно реализовали 3 комплекта билетов за $999, а еще один перекупщик выставил 5 мест за $7000. Причина в эксклюзивности. Во всем мире существует всего около 40 кинотеатров с оборудованием под настоящую 70-миллиметровую пленку IMAX. Джон Бон Джови неожиданно остановил выступление в Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке из-за плохого самочувствия. Он давал 8-й концерт из 9 запланированных в рамках тура Forever. После исполнения песни Living on a Prayer певец принял решение завершить выступление. При этом он попросил зрителей сохранить билеты и пообещал подумать над тем, как перенести концерт. OpenAI открыла доступ к ChatGPT Health для всех пользователей старше 18 лет, включая бесплатные и платные тарифы. Новый раздел позволяет получать ответы на медицинские вопросы с учетом личных данных о здоровье, которые можно подключить из приложения Apple Health, а также Oracle Health. Ранее функция тестировалась в отдельном разделе, но компания выяснила, что около 70% медицинских запросов пользователи задавали в обычном чате, поэтому теперь рекомендации с учетом данных о здоровье доступны во всех диалогах. OpenAI подчеркивает, что ChatGPT не предназначен для диагностики или лечения заболеваний. Компания также рекомендует перепроверять полученную информацию и принимать решения совместно со специалистами.
0: Погода. Дэвидсон Радио.
2: Ясно и солнечно сегодня в Нью-Йорке. Осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 81 градуса по Фаренгейту, плюс 27 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 51%.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
5: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Nordic Settlements in New York State.
6: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
9: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
10: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
11: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
12: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
11: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
12: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
11: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
12: и качественней.
13: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
14: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
15: Дэвидсон Радио.
14: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
15: Дэвидсон Радио.
14: 620 AM. Настройтесь.
16: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
17: Вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым, который работает просто как фармацевт в аптеке, мы приветствуем вас, уважаемые слушатели, в эфире Дэвидсон Радио на волне 620 АМ. И, конечно же, сегодня главный герой нашей программы Геннадий Стальнич, писатель, бизнесмен, человек, который жертвует для нашего радио. Я его называю «умный человек в Нью-Йорке», и вы знаете, что он с первого дня появления нашего радио в эфире принимает в нем участие, в его жизни. Звонит в разные передачи. И вот мне просто повезло, что он принял мое приглашение принимать участие в передаче «До самой сути». Огромное спасибо Геннадию, огромное спасибо Акмалю Тахирову и огромное спасибо вам, дорогие радиослушатели, потому что без вас было бы бессмысленным наше существование. И вне зависимости от того, кто вы, какую позицию вы занимаете, какая у вас приверженность партии республиканской или демократической, или, может быть, вы вообще живете старыми какими-то идеалами, им поклоняетесь. Это не важно. Главное, что у нас есть взаимодействие. И в этом сила нашего радио. Обратите внимание на самых разных ведущих. Кто только что не говорит, какой только политику и свою линию не гнет. У нас все существуют, и у нас охвачены практически все вкусы, да, и пристрастия. Поэтому еще раз огромное спасибо. Вот просто Дэвидсон Радио на волне 620 АМ. И мы хотим поприветствовать нашего дорогого Геннадия. Здравствуйте, я слышу ваше дыхание и полуоткашливание перед эфиром. Здравствуйте.
18: Доброе утро, Марина. Доброе утро, Акмаль. Приветствую аудиторию Дэвидсон Радио. Ну, откашливание связано с тем, что я немного простудился вчера, но я в хорошей форме.
17: Скорейшего выздоровления, Геннадий.
18: Ничего, лучше лекарство – это работа, так что все нормально.
17: Да, но вы знаете, я вам хочу задать вопрос, Геннадий. Вот когда мы с вами предварительно сговаривались, да, о теме, вы предложили то, что называется fake news, то есть фальшивые, неправильные, обманчивые новости. И у меня возник вопрос, почему у вас родилась эта тема?
18: Ну, потому что достаточно злободневная она. Как бы само понятие fake news, да, то есть неправдоподобные, фальшивые новости, этот термин уже давно как бы известен механизм, да, особенно с возникновением интернета. Мы знаем, что fake news обычно применяются для того, чтобы как-то ввести в заблуждение общественное мнение людей, для того, чтобы какой-то обман людей, для того, чтобы заработать деньги. Как бы соприкасается, раньше это ассоциировалось с таким термином, как «желтая пресса», да? Это еще возникло в 19 веке в Америке, когда на дешевой желтой бумаге печатались разные газеты, в которых выдумывались различные неправдоподобные новости. Кстати, на заре своей профессиональной деятельности такой писатель, как Марк Твен, работал в этой газете, в подобной газете, тоже был репортером. И с иронией впоследствии относился к тому, какие новости он сочинял. Но просто я хочу сказать, что если раньше как бы fake news, все это было более связано около мира, скажем так, около медийных персон, каких-то связанных с деятелями искусства, да, вот скажем так, с какими-то такими известными личностями, то благодаря нашему президенту, нынешнему Дональду Трампу, как бы этот термин, во-первых, стал больше повторяться на слуху, потому что он часто употребляет эту фразу «fake news», и то, что стало это чаще ассоциироваться с какими-то политическими событиями, с трактовкой каких-то политических событий, фактов, и вот таким вот использованием этого термина «fake news». Даже порой тогда, когда, в общем-то, новости не являются фейковыми, но просто, допустим, они кому-то не нравятся, и человек сразу заявляет о том, что это фейк ньюс. Я считаю, что на сегодняшний день...
17: Геннадий, а как можно определить, фейк это или не фейк? То есть человек начинает выходить на какие-то платформы и суммировать, наверное, новости, да? Вот как было недавно с отравлением... Господи, я сейчас боюсь даже назвать эту фамилию. Кого-то Патрушев. Сказали в России. Да, Патрушев. Что его вроде бы отравили, и где-то появилось, что это вообще прямо переворот в Кремле. А потом выяснилось, что он то ли прикоснулся к какому-то poison ivy, там, то ли к растению, то ли что-то у него просто что-то не то, не тем закусил, не знаю. Да, и все, и это стихло, и вообще никто это не отразил в жизни никогда. Вот когда наступает вот эта критическая точка и ситуация, когда можно определить, фейк это или не фейк, правда или нет?
18: Ну, в принципе, это несложно сделать. В частности, вот когда речь идет о газетах или интернете, в первую очередь, что должно бросаться в глаза? Какие-то крупные кричащие заголовки, какие-то непроверенные сайты, допустим, да? Обязательно отсутствие фамилии, имени автора, кто дает эту новость. в данном случае, вот, например, ну, связывают это с тем, что это запущено было со стороны украинских там, блогеров и так далее. Подобная новость, ну, как бы был взят факт определенный, что Патрушев действительно обратился в больницу, как выяснилось, связано было с какой-то аллергической реакцией, то ли на препарат медицинский, то ли вот на какое-то растение. И дальше, вот это было единственное то, что было правдиво в этих новостях, дальше это все было раскручено и подано вот подковерная борьба бульдогов в Кремле, вот что-то началось и так далее. Вполне, как бы, вы знаете, в данном случае такой эффект снежного кома. Вот я на своем опыте должен сказать, Марина, ведь в Днепропетровске я несколько раз отвечал за политкомпании депутатов, да, которые я проводил политкомпании, люди, которые выдвигались в Верховную Раду Украины, в Днепропетровский горсовет, в облсовет. И вот у меня был клиент, фамилию я не буду говорить, человек, который выдвигался на выборах Днепропетровского облсовета, это уже была независимая Украина, 90-е годы. Он был известный достаточно предприниматель, молодой, там 40 с хвостиком лет. Он был предприниматель, они были дистрибьюторы, его компания, дистрибьюторы продажи в Украине, в Днепропетровске, ну как это называлось, не товары для дома, товары для домохозяек, знаете, электрические мясорубки, кухонные комбайны, кастрюли, вот типа такого. Он занимался благотворительностью, и когда я организовывал встречи с различными людьми и так далее, ну, у нас был такой не райдер, а как бы коротко, чтобы перед встречей вот озвучивали, что это такой-то человек, родился в таком-то году, там, допустим, принадлежит какой-то партии, вот вам он известен как предприниматель, как занимается там благотворительностью, то-то-то, и после этого уже шла встреча. И вот у нас была встреча в одном из вузов Днепропетровских, где мы договорились, актовый зал был полный. И студент, человек, который организовывал это, он председатель там, совета студенческого общежития, этого он отвечал за появление людей, то есть дали ему этот короткий вот как бы райдер, то, что он должен озвучить. За несколько дней до этого у меня с кандидатом был разговор, и вот он, нельзя было сказать, что он человек старой закалки, но вот как-то он смущался, вот он когда смотрел на свои плакаты, те, что я предлагал, он там, в темных очках был такой, импозантный мужчина был, так на Джеймс Бонда похож, и так далее, он все говорил, ну, вот, Геннадий, вы как-то выставляете вот как-то это, вот, может, поскромнее и так далее. И я как-то с ним условно пари, можно сказать, заключил. Дело в том, что когда он еще был студентом на студенческой практике, у него на заводе произошел несчастный случай. И у него, по-моему, 2 или 3 пальцев на левой руке не было. И он ходил с такой, знаете, протез такой, как черная перчатка, да, специально он ее не снимал. Я, значит, беседую с этим представителем вуза, этот парень, который отвечал за появление студентов на этой встрече, как бы невзначай, так сказал я, ну, там, вот он будет, я пусть не смущается, не обращает внимания, у него вот это черное протез, вы видели, да, да, он говорит, да, а что это то, и вот тут вот я такой ход сделал, это можно назвать фейк-ньюс, а можно назвать, я это называю снежный ком, когда бросаешь какую-нибудь такую маленькую информацию, она благодаря тому, что невозможно проверить слух, обрастает какими-то всевозможными неправдоподобными слухами в пользу для того, кто его вбросил, этот вброс сделал. Я говорю, ну, я не буду вдаваться в подробности, я говорю, почему это у него протез, я говорю, ну, ты, наверное, понимаешь, о чем идет речь, я говорю, ну, я бы не стал углубляться, а, конечно, конечно, я понимаю, он мне ответил и так далее. И вот прошло несколько дней, эта встреча, объявляют кандидата, хорошо, что он был в темных очках, не видно было, как после этого объявления у него глаза на выкате были от удивления, да, но его объявляют такой-то, выдвигается по такому-то округу, он вам известен как предприниматель, производящий то-то, занимается благотворительностью, человек, который прошел боевой путь в горячих точках, который был ранен, человек, воин, боец, сейчас будет выступать перед вами. То есть, понимаете, за 3 дня вот такая вот вкинутая мелкая информация обросла вот сразу же такими слухами и так далее. Ну, после этой встречи все еще
17: прошло. Ну, сработало. Он, самое главное, что сработало, правильно?
18: Он потом подошел, говорит, откуда они взяли, почему они решили, что я тогда... Я говорю, послушайте, вы же не подтвердили это, совесть ваша чиста. Я говорю, это сыграет на пользу нам. Ну, вот такой вот такой.
17: Геннадий, а вам не кажется, что... Все фейк-ньюс, вот, ну, не, как это сказать, придуманные, да, придуманные такие скандальные вот эти вот объявления, новости, все связано с политикой, вам не кажется?
18: На сегодняшний день, да, я же сказал, Марина, что в большей степени это связано с политикой, с попыткой оказать влияние на общественное мнение. И не только с политикой, но на сегодняшний день самые такие наиболее громкие фейк-ньюс, это связано именно с политической деятельностью. Понимаете, особенно когда это действительно фейк-ньюс, а не то, что часто, увы, называет наш президент. Потому что любую негативную информацию, я обратил внимание, практически всю, связанную с его деятельностью, деятельностью его администрации, он все время называет фейк-ньюс. Хотя это не всегда фейк-ньюс, но, безусловно, тоже были такие неправдоподобные вбросы, особенно в первой, пожалуй, да, в первую каденцию, когда он был президентом, да, мы сталкивались с этим. Вот. Но как бы не он первый, не он последний, Марина. То есть с этим мы будем сталкиваться постоянно, и поэтому, как я уже говорил, лучший способ проверять – это делать дабл-чек, то есть не сразу верить, стараться проверить, от кого исходит информация, где она опубликована, на кого идет ссылка. Но в большей степени сейчас, конечно, этому способствует интернет.
17: А у вас есть какая-то, ну, абсолютно проверенная и, я не знаю, там, вот, платформа, которой вы верите абсолютно? То есть вот появляется новость, и вы думаете, ага, сейчас я проверю вот там-то и там-то, и точно узнаю, правда это или нет. Вот на кого можно рассчитывать в этом смысле?
18: Марина, понимаете, откровенно говоря, я черпаю из нескольких источников. Допустим, есть определенные источники, допустим, русскоязычные, англоязычные, украинскоязычные. И более того, я как бы стараюсь, некоторые это не делают, как бы зацикливаются на каком-то одном, стараясь, ну, отдавая предпочтение, считая независимым, объективным этот источник. Я иной раз стараюсь сопоставлять даже как бы. Ну, допустим, я заранее знаю, что вот этот необъективный источник с одной стороны, этот с другой. Я стараюсь иной раз сопоставлять обе, как они трактуют определенные новости с обеих сторон, и уже сам прихожу к какому-то мнению, как бы сопоставляю. Это еще труднее, допустим, это более трудный путь, чем как бы полагаться на какой-то единственный источник, потому что я стараюсь полагаться на несколько, потому что когда на один, есть все-таки возможность, вероятность ошибки.
17: Ну, вы знаете, вот для меня новости, знаете, наверное, я покажу сейчас, опять же, наивной и легкомысленной, но я никого не читаю, у меня нету времени. Я работаю, ну, то, что вы знаете, на телевидении и радио, но помимо этого у меня еще есть очень много занятий. Занятия даже это не хобби, это то, что приносит доход. То есть это тоже работа, это то, с чего я плачу налоги, да. Но мне же все равно нужно быть в курсе, хотя бы для того, чтобы понять, где я нахожусь, что происходит в мире. И вот мне хватает коротких новостей Наташи Быстрицкой, которые я слушаю по нашему радио на волне 620 АМ. И я уверена, что это новости, это истина в последней инстанции. Во всяком случае, это с, вот как раньше было там, с телеграфной какой-то телетайпной лентой, которую брали и это. А как вам кажется, в Советском Союзе откуда были новости и могли ли быть там фейк-новости? То есть фейк – это пропаганда. Правильно я понимаю?
18: Безусловно.
17: Если это нужно в интересах государства, то могли придумать и сказать, и преподнести это в любой огранке. Это то, что нужно было государству.
18: Ну, вы понимаете, Мария, я считаю, что пропаганда как бы одним из инструментов пропаганды, одной из составляющих, не полностью, но одной из составляющих, является определенный фейк-ньюс, что-то приукрашенное и так далее. Потому что одно дело, когда какой-нибудь таблоид, и все знают, что это таблоид, сообщает, там, к примеру, что мытищинские проститутки посетили короля Испании с ответным визитом, но это как бы не особо как бы кого-то Да, не особо как бы кого-то настораживает или приводит в шок, удивление и так далее. А другое дело, когда это связано с политикой, да, в Советском Союзе пропаганда работала, и, безусловно, были определенные приукрашенные фейк-ньюс, да, связанные с этим. Безусловно, это работает, это ведь один из инструментов, да, когда, допустим, какой-то вбивается какие-то постулаты, мнение общества, благодаря газетам, благодаря сейчас интернету в том числе. Понимаете, ну, я, например, вот русскоязычный, более-менее, например, я пользуюсь, мне нравится платформа «Медуза». Американские, разумеется, кроме Fox News, я также пользуюсь еще и другими платформами, смотрю, потому что всегда-то хочется услышать что-нибудь приятное, то, что подтверждает твое мнение, то, что разделяет, но объективная реальность всегда все-таки отличается от наших желаний. Но я с вами согласен, да, в Советском Союзе, вот можно условно назвать было, что определенная часть пропаганды это шла, основываясь на каких-то фейк-ньюс, в частности, особенно эти разделы в газетах или в той же программе «Время», помните, там «Новости социалистических стран», «Новости с полей», там «Наконец-то корова Зорька попала в книгу рекордов Гиннесса после соответствующей санобработки», там «Книга возвращена владельцу», «Новости за рубежом», «Растут очереди бездомных за похлебкой там на улицах Нью-Йорка». Это надо было отдавать должное, насколько это хорошо подавалось, эти международные журналисты, вот как Зорин вспоминал, Фисуненко, где они находили эти очереди, куда ездили и так далее. Это очень на профессиональном уровне.
17: Вы знаете, я могу подтвердить это ваше воспоминание о программе «Время», поскольку я там какое-то время работала. Какое-то время во времени. Так вот, я помню, что в редакции информации там вообще люди молчали, потому что все работали. Прямо вот кто печатал, кто редактировал, кто сочинял, кто шел на телетайпную ленту забрать текст и так далее. И я помню, что одна женщина говорит, а вы знаете, что Лапин, Сергей Георгиевич, похвалил Мнацаканова, который был корреспондентом, по-моему, в Германии. И он так говорил оператору снимать протестантов, как теперь говорят, да, протестующих. Я вообще против этого слова, потому что протестанты, с моей точки зрения, это религиозное направление. Да? Люди, которые против чего-то. Так вот, он их так снимал, что их как будто там тысячи, а на самом деле их там было, ну, я не знаю, там 16 человек. И он вот сказал, что в Германии, в ФРГ сейчас люди против того, что это, то есть за Советский Союз. Вот в чем еще была фикция и, как теперь говорит молодежь, лажа. Вот это очень интересное вообще явление, и вы очень интересную, с моей точки зрения, тему предложили. Дело в том, что люди сейчас, многие очень не знают, на что обратить внимание, куда повернуть свою голову, да? То есть фейк-ньюс – это привлечение внимания. И, скорее всего, это идет от того, что кто-то хочет, чтобы на его сайт, на его вот этот блог люди зашли. И даже если ты потом не согласен и думаешь, о, фу, чтоб ты провалился, глупость какую ты пишешь, но он все равно зашел. И этому человеку идут вот эти вот единички зашедших. Кто-то, может, и лайк поставит, кто-то, может, даже поставит отрицательное, но все равно процесс идет. И люди на этом зарабатывают. Вот поэтому для меня, вот иногда говорят, не забудьте поставить лайк и подписаться. Матка Боска, говоря на польском языке. Вот это все, это симбиоз. Фейк-ньюс – это рождение, порождение, да, дитя интернета. Вот как мне кажется. Все остальное – это пропаганда. Кстати, на телевидении, которое вы упомянули, на нашем советском, была отдельная редакция. Редакция пропаганды. Прямо она так и называлась. И я помню, что женщина, которая, я вам как-то рассказывала, работала в этот день на эфире программы «Время», и когда Кириллов зачитал текст министра обороны вместо текста Брежнева, а это была не его вина, ему принесла девочка-телетописка из машинного отделения, и международные средства массовой информации стали говорить: «Все, Советский Союз готовится к войне», потому что у министра обороны, конечно, там боеголовки, вооружение, танки, там единицы какого-то оборудования. И все решили, что раз это говорит Брежнев, как сказал Кириллов, и так далее. То есть это очень, вот повторяю, да, такая мощная тема для пропаганды. Мы должны обязательно прерваться на нашу любимую кормилицу рекламу, и затем эта тема продолжится.
19: До самой сути. Продолжение после рекламы.
20: Новости,
21: аналитические передачи,
20: репортажи, мнения экспертов
21: и прямые включения из горячих точек со всего света.
20: Все это RTN.
21: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
20: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
21: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
20: RTN. Смотрите лучше.
22: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
23: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
24: Хотите нас слушать везде?

0: 718-615-41-00. 718-615-41-00. Боли в коленях стали частью вашей жизни? Стероидные уколы, обезболивающие препараты, уколы плазмы не помогают, и вам грозит замена сустава? В центре лечения колена Sinai Diagnostics не просто снимут вашу боль в колене, но и надолго избавят от причины ее появления. 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике Sinai Diagnostics, и вы забудете о больных коленях. Записывайтесь на консультацию 718-615-41-00. 718-615-41-00.
1: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
2: Вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым и писателем, бизнесменом и нашим радиослушателем давнишним Геннадием Станичем мы приветствуем вас, уважаемые слушатели, в эфире «Дэвидсон Радио» на волне 620 АМ. Вот сегодняшнюю тему предложил Геннадий «Фейк-ньюс». Извините, немножко простуженная из-за кондиционера. Я не знаю, как вы, я его не люблю, но без него невозможно. Короче говоря, мы сегодня говорим о фейк-ньюс. Вот как вы относитесь, как вы определяете, что фейк, что не фейк? Фейк, как мы знаем из английского, вранье, не настоящее. Да? Геннадий, я думаю, что вы с нами.
3: Продолжаете. Да, я считаю, что, да? Да, я считаю, что вы правы. Прежде всего, все эти новости, они... как бы number one цель, независимо от причин, да, особенно учитывая, что если это как бы заказ делается, специально вот такую новость бросить, в первую очередь, ну, вот такое слово взбудоражить, взбудоражить, привлечь интерес к этой новости, взбудоражить публику. Вы сказали вот о редакции пропаганды, да, я вспоминаю, в советское время был журнал «Пропагандист», и я даже вспомнил такой смешной случай, Марина, это уже был 88-й год, да, наша команда КВН, еще техник в Москве, выступала, и какой-то был, я уже не помню, по-моему, это какая-то встреча была, как типа не игра, а несколько команд, как фестиваль, такой мини-фестиваль, и там присутствовали представители, там, ну, как приглашенные, видимо, там горкома или райкома в ЛКСМ, да, вот горкома, райкома в ЛКСМ, комсомольцы, под их эгидой комсомольской организации была встреча команд КВН. Вот он, там шутка была, я был автором этой шутки, что журнал «Playboy» и «Коммунист» объединились и выпустили в свет первый номер объединенного журнала «Член партии». Зал, естественно, посмеялся. После КВН подходит, да, подходит ко мне представитель, это он инструктор был, райкома. Он с блокнотиком подходит, я думаю, вот сейчас там, наверное, где-то что-то мы пошутили, еще те времена были, когда так как-то реакция была какая-то болезненная, да, на эти шутки. Он подходит и говорит, это из жизни, понимаете, Марина, я просто смеюсь, сейчас вспоминаю. Он говорит, а вот это вот вы сказали про новый этот журнал, и я говорю, а в смысле Playboy коммунист это, да. Он говорит, это пробный номер, и я так смотрю на него, думаю, он шутит или всерьез? Я говорю, ну да, я говорю, к Новому году. Он говорит, а откуда вы это узнали, откуда эта новость пришла? Я говорю, ну вот нам там сообщили, я говорю, в нашем техникуме. А, хорошо, он что-то пометил в блокнотике, это ж... Я не знаю, где он потом проверял эту новость. Но, ну, вот,
2: были
3: пожалуйста.
2: Разные, да.
3: Человек юмора не понял, да, и как бы... Вот. Тоже такое,
2: Геннадий,
3: может быть, потом
2: без
3: подумал,
2: объявления 718-303-90-90, да. Люди уже звонят. Давайте послушаем, что они думают по поводу фейк-ньюс. Пожалуйста, здравствуйте.
4: Алло, Марина, да? Добрый день.
3: Добрый день
4: всем.
2: Здравствуйте.
4: Ну, фейк-ньюс это стало главной сейчас нашей демократической партии, это главное оружие просто, и не только демократической партии, это стало

0: Ну, вообще использовалось везде. А почему оно так вот, вопрос, оно так стало? Оно стало так потому, что люди как бы, ну, не очень вникают в то, что происходит. Люди, ну, не следят, как бы. Я понимаю, что людям это, наверное, не очень интересно. Но вот они живут как бы своей приземленной жизнью какой-то такой обыденной, и им как бы политика, ну, не интересует их. И они не знают, не интересуются то, что было в истории, потому что иногда знание истории, знание каких-то событий помогает очень быстро и легко вычислить, что тут вам тебе говорят, вот этот ньюс какая-то прошла, а это ложная, она неправда. Вот. А демократическая партия, например, она сейчас не может просто по-другому победить Трампа. В честной борьбе у них им нечего просто предложить. Они проиграют это просто обязательно. Поэтому они за всех сил. Единственное, что им остается, это ложь преподавать и поливать его грязью и все время пытаться выставить.
1: То есть вы считаете, что фейк-ньюс – это порождение левого крыла, а республиканцы фейк-ньюс не употребляют?
0: Считаю, да, в данном случае, да, республиканцы нет. Это вот, это именно так, потому что это, прежде всего, порождение непорядочных людей, которые не могут в честной борьбе. Вот когда, например, в спорте, когда спортсмен начинает прибегать к каким-то нечестным приемам, когда он в честной борьбе не может выиграть. И тут абсолютно аналогия. Если ты в честной борьбе, если у тебя есть силы, если у тебя приемы, если ты знаешь, есть что предложить, то ты тогда не будешь делать грязно. Почему? Зачем? Если ты можешь честно выиграть. А именно потому, что ты не можешь честно выиграть, и ты это понимаешь прекрасно, тогда ты начинаешь использовать, ну, вот эти демократы, в частности.
1: Они могут, то есть это порождение левого крыла. Правильно, ну, я вас поняла?
0: В данном случае, да. В данном левое крыло это именно и есть их. Им все равно, что будет со страной. Им главное захватить и удержать власть. Это вот если вы посмотрите, опять же, историю всю, попыток социализма было очень много сделано. И нигде они, везде они это использовали. Везде они хотели захватить власть. А что со страной будет? Какие жертвы? Сколько там человек погибнет? Что будет? Главная власть. Вот и все. Спасибо.
1: Окей. Спасибо большое. В любом случае,
2: сказать,
1: мы,
2: Марин,
1: просто
2: я должен
1: должны
2: сказать,
1: послышать других.
2: Что?
1: Ага. Да-да.
2: Что просто, я должен сказать, что просто, к сожалению, сейчас экономическая ситуация в нашей стране такая, что у демократов и без фейк-ньюс находятся темы для реальной жесткой критики администрации нашего президента. Я имею в виду, ну, в частности, например, цены на бензин. Да, то, что чем выше цены на бензин повышаются, чем ниже, тем ниже опускается рейтинг президента Трампа. Определенные проблемы во внешнеполитической деятельности, потому что я, например, считаю, что вот эта надуманная сейчас проблема и ухудшение отношений с нашим северным соседом Канадой, я считаю, что это из мухи сделали слона, и причем демократы тут ни при чем. Я считаю, что, ну, более найти страну, которая к нам бы относилась вежливо, как бы с уважением, даже, можно сказать, с каким-то благодушием, чем Канада, трудно было себе представить. Сейчас, к сожалению, благодаря действиям администрации Трампа определенное охлаждение наблюдается, и для этого как бы не надо распространять фейк-ньюс, это есть то, что есть. Да? Но как бы в целом я считаю, что и со стороны нашей партии республиканской тоже определенные такие пробросы, вбросы есть какой-то информации такой негативной, неправдоподобной по отношению к противнику, но это я это воспринимаю как данность.
1: Поняла. Слушаем следующего. Пожалуйста. Здравствуйте.
3: Доброе утро, Мариночка. Доброе утро, Геннадий. Вот смотрите, я первый раз в жизни встретился с фейк-ньюсом, когда смотрел. Это было в 1999 году. Я их принял за реальность. И только в 2020-м я убедился, что это был фейк-ньюс. Вы помните, когда Ельцин в 99-м году говорил: «Я устал, я ухожу, я не могу больше, и мой преемник ВВ Путин». Так что произошло? Когда он говорил это, я смотрел внимательно, мы уже были здесь, в Америке, и у него были две руки, наложенные друг на друга, не видно было левой руки. А когда он случайно открыл их, у него не было отрезанных пальцев. Все пальцы были на месте. Я не обратил на это внимания, что я не знал Ельцина, как он так, имеет пальцы или нет. А когда уже там смотрели, как он танцевал на предвыборной кампании, старался в президентство, и заметил, что у него только есть два пальца на левой руке, а трех нет. И вот тогда я вспомнил, что я же видел в 99-м вот эти кадры, когда он случайно руки раскрыл, и у него были все пальцы на левой руке. Оказывается, сегодня захожу на YouTube, специально ищу эти кадры. Их нету, их убрали. Там вот по времени, если смотришь, там заметно, одна секундочка не достает. Убрали кадры, где Ельцин случайно раскрывает. Это уже видно было, что это фейк-ньюс. Аж только, поверь мне, через 10 лет, ну, как бы не обращал на это внимания. И если посмотрите на фейк-ньюс, они обязательно вас приводят к какой-то цели, которую нужно тем, кто этот фейк-ньюс дает. Вот посмотрите на выборы Путина. Вы хоть раз дебаты видели Путина? Никогда. Их не существует. Он никогда не делает дебаты предвыборной кампании со своими оппонентами. Почему? А потому что прибегают какие-то военные. «О, Владимир Владимирович, пожалуйста, будьте нашим президентом». И там всякая вот эта история. Обнуление, шмуление. А по Конституции РФ он должен быть всего два раза. Он уже пятый раз там сидит и творит, что хочет. И фейк-ньюс все переворачивает с той целью, чтобы люди думали, как выгодно Кремлю. Следующее, что происходит, когда говорили про русский язык на Украине, я закончу рассказ, и я скажу, к чему это говорил. Я зашел, что на Украине не пускают русский язык. Хорошо. Захожу в интернет, слава богу, интернет есть. Беру Конституцию Украины, 10 глава. Там защищена, глава защищает русский язык в Украине. Так и написано, защита русского языка. Так вот, сколько нам трындят эти фейк-ньюс, что нельзя на Украине говорить на русском. Это все фейк. Нету алгоритма, нету формулы, Марина, что можно как-то сразу определить фейк-ньюс. Только единственное, перепроверить официальными документами, там официальными какими-то сайтами, я не знаю, которые официальные, но я вот верю, когда он танцует, этот Ельцин, и видно, что у него двух пальцев нет. Вот видно, что нет пальцев, значит, это правда. А то, что он говорил...
1: Да, это исторические пальцами, кадры, я помню. А еще я помню, как Борис Николаевич дирижировал у немецкого дирижера, вырвал палочку и стал дирижировать оркестром. И тот в отпаде был, он не знал, что делать. Это я тоже помню. Спасибо, ваша мысль ясна. Спасибо за подробный рассказ.
2: Да, слушаем тоже,
1: вас.
2: Да.
4: Друзья мои, чем больше невероятная ложь, тем быстрее в него поверят. Так говорил Геббельс, министр пропаганды у Гитлера, у Германии. Так что эта пропаганда была, есть и, наверное, еще долго будет. Спасибо вам большое, Мариночка, за вашу передачу, вашему гостю. Привет моему другу Акмалю Тахирову. Это был Эдуард, если вы помните.
2: Спасибо,
1: да,
2: Эдуард.
1: Конечно, Эдуард.
2: Марин, я должен сказать, что вот этот момент... С пальцами. Ельцин же профессионально занимался волейболом, да, и потом после этой травмы он же перестал заниматься. А Коржаков в свое время прокомментировал вот эту историю с левой руки. Он заявил, что якобы у Ельцина там была специальная такая накладка, как протез, что на некоторые встречи ему надевали, и там как бы все пальцы были. Но это Коржаков так утверждал, в общем-то, сложно... Ну, представить, правда это или нет, но такой как бы момент был, да. А по поводу Путина,
1: но то, вы что знаете, дебаты, вот
2: это
1: сейчас
2: ведь
1: я
2: началось,
1: вам...
2: Марина, с Ельцина, да, это же с Ельцина началось, когда еще он избирался президентом России, и Фессуненко предложил дебаты, и на дебаты пришли все кандидаты, и Жириновский, и Тулеев, и Макашов, и Богатин, и Рыжков, а Ельцин сказал, я не приду. Мне тогда, откровенно говоря, немного разочаровала позиция Фессуненко, когда он впоследствии сказал, правильно, что Борис Николаевич не садился за стол с этими кандидатами, типа не его ранга люди, не такой политический вес и так далее. На это ссылался впоследствии Путин. Это мне не очень понравилось, откровенно говоря. Человек, который боится дебаты, ну в США понятно, что он бы даже не смог выдвинуться кандидаты, но вот эта заложенная традиция в России, что типа на дебаты только слабаки являются, я считаю, что это крайне неправильно.
1: Хорошо, принимаем звонки. Слушаем вас, пожалуйста.
5: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте, это Илья. Меня слышно? Меня слышно?
2: Да, слышно.
5: Отлично. Значит, да. я не буду, так сказать, чушь молоть, как кое-какие докладчики. Я вам просто скажу, значит...
1: Нет, России, Илья, мы с вами договорились когда-то очень давно. Мы никого осуждаем. Мы высказываем свою точку зрения.
5: Понял.
1: Пожалуйста.
5: Я вас понял. Итак, значит, в России есть такая присказка. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется. Ну, не обязательно в армии служить, чтобы в цирке не смеяться. Я могу примеры приводить очень долго. Так вот, значит, когда мне, допустим, загрустнется и хочется немножко развеяться, я открываю сайт российской газеты «Московский комсомолец», «Комсомольская правда», «Комсомольская правда», ну и «Московский комсомолец» тоже, в принципе, можно, «Комсомольская правда». И вот если вы ее откроете и почитаете, что они там пишут, я думаю, вы, Марина, и вы, Геннадий, читали, наверное, в детстве «Алиса в стране чудес», «Алиса в зазеркалье». Вот, наверное, да. Я лично читал. И, значит, вот это мне это напоминает Ларису. «Алису в зазеркалье», когда открывается «Московский комсомолец», «Комсомольская правда». Так очень интересно увидеть, как они интерпретируют одни и те же события, что, допустим, мы знаем, да, и они тоже это все, конечно, знают, но они это все переворачивают, выворачивают. И, ну, просто диву даешься, до чего находчивые, как в КВН, да, веселые находчивые люди. Так вот, что такое фейки, это вы, если вы посмотрите, что они там пишут, вы сразу это поймете. А насчет того, что одни демократы плохие, это совсем не так. Если вы посмотрите, что говорил один наш рыжий клоун, до обеда одно, после обеда третье, после ужина четвертое, и тому подобное, значит. Ну и что там говорить? Значит, все хороши. А насчет пропаганды, в ЦК КПСС, по-моему, был такой отдел пропаганды. В обществе знания были пропагандисты, ну и так далее, и тому подобное. Все, я закончил. Спасибо.
1: Спасибо большое. И вот осталось у вас прямо вот буквально, ну, полминутки. Хорошо. Хорошо. Давайте слушаем, пожалуйста, да, минутку у вас
6: да,
1: есть.
6: Да, здравствуйте, да, Марина, здравствуйте. Кстати, здравствуйте. На Дэвидсон радио тоже много фейков. Ну, вспомните хотя бы вот с этим мостом крымским. Как говорили, что вот русские алкаши никогда не построят, земля не та, и вообще люди не те, люди второго сорта. Они построили. Это первое. Теперь про Патрушева. Первое я сказала Быстрицкая. Так что не всегда можно верить тому, что говорят на Дэвидсон радио. А потом вспомните Рязанова. Я не знаю, вы же помните, правильно? На Дэвидсон радио говорили, что его фильмы вредоносные. Особенно пропаганда была насчет «Иронии судьбы» с «Легким паром». Пожалуйста, это тоже, что это, фейк или пропаганда? То просто я не понимаю или не разбираюсь, все-таки я не русский, поэтому я...
2: Нет, но фильм Рязанова в течение 2 лет перестали в период Горбачева, 2 Новых года, в канун Нового года не показывали «Иронию судьбы» с «Легким паром», мотивируя тем, что главный герой нашел свое счастье благодаря алкогольному опьянению. Это правда? 2 года не показывали этот фильм в канун Нового года. Потом опять...
1: Ой, я этого не знала, это интересная подробность. Геннадий, спасибо вам большое. Мне кажется, очень была интересная тема, тем более, что она злободневная. И я недавно получила от своего приятеля, творческого человека, какие-то там юмористические высказывания, в том числе было сказано такое. Сейчас всем трудно, двоеточие, одним врать, другим верить. Ну и спасибо еще раз. Вообще всем огромное спасибо, конечно же, радиослушателям, конечно же, Геннадию вам, конечно же, Акмалю Тахирову. И в завершение просто напомню, что в 2025 году, именно в этот день, умерла Клео Лейн. Давайте послушаем, она английская певица, Папа у нее был с Ямайки, мама англичанка. Фантастическая совершенно певица, это джазовый стандарт. «Oh, lady, be good». Гершвины сочинили это произведение, «George and Ira». Спасибо большое, до встречи через неделю.
2: До свидания.

0: до самой сути. Программа Марины Левинсон.
1: Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
2: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
6: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
2: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
2: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. Davidson Radio. Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: Америке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Студия Наталья Бустрицкая. Мэр Лондона Садик Хан заявил в интервью, что будет добиваться исполнения ордера Международного уголовного суда на арест премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху, если он приедет в британскую столицу. Хан намерен обратиться по этому поводу к новому премьер-министру Энди Бёрнему. Израиль отвергает все обвинения и не признает юрисдикцию суда. Великобритания является участницей Римского статута. Но решение об аресте иностранного лидера принимают британские правоохранительные и судебные органы, а не градоначальник. Владельцы корабля из «Одиссеи» режиссера Криса Нолана заявили, что Universal не оплатила его ремонт после съемок. Копию корабля «Викингов» вернули с повреждениями. Организация выставила счет на $6000, но так и не получила оплату. Сейчас корабль починили, но счет до сих пор не закрыт. В Universal ситуацию отрицают. Студия заявляет, что все счета оплачены в полном объеме. Стороны пытаются урегулировать разногласия. Судно было построено в 1998 году как реплика корабля, затонувшего примерно в XI веке, неподалеку от Дании. Сейчас он используется для школьных групп и туристов. У Destiny's Child выйдет новая музыка впервые с 2004 года. Об этом в эфире Page Six Radio рассказал Мэтью Ноулс, отец Бейонсе и экс-менеджер группы. По его словам, скоро выйдут несколько ремиксов, включая ранее неизданные версии песен с вокалом Бейонсе, Келли Роуланд и Мишель Уильямс. Хейли Бибер представила лимитированную капсулу Hailey Jean для Gap. В линейку вошли Extra Baggy и Low Rise Loose. Джинсы представлены в трех цветах, обойдутся в $89. За основу Хейли взяла расслабленный крой мужских моделей, которые она часто носит сама, подшивая по собственным меркам у портного. Интересная деталь – напечатанный внутри кармана автограф Бибер и ее год рождения, 96-й, на металлической фурнитуре и заднем патче. Бибер рассказала, что при создании линейки вдохновлялась стилем 90-х и иконами эпохи – Кейт Мосс, Гвинет Пелтроу, Кристи Тарлинтон и Элизабет Хёрли.
0: Погода на Дэвидсон Радио.
2: Малооблачно сегодня в Нью-Йорке, осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 81 градуса по Фаренгейту, плюс 27 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 48%.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Только на
0: Дэвидсон Радио.
3: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинси, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
4: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
5: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
7: RTN. Смотрите лучшее. Yeah.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня пятница. В первой части программы в эфире Леонид Швец, наш корреспондент с Украины. Во второй части наш корреспондент из Израиля Евгений Кушнер. На связи наш украинский корреспондент Леонид Швец. Леонид, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, уважаемые телезрители.
0: Леонид, ну что, традиционно начнем с обмена ударами. Сообщается о том, что новые склады горят Wildberries в Петербурге, в Симферополе, в Петербурге в двух местах, в Симферополе в одном месте в Крыму. Ну и удар по российский, по Киевской области. Я, насколько понимаю, это военный полигон, на котором разные сообщения, но там проходила какая-то военная выставка. Я так понимаю, что теперь это дело расследуют, поскольку военная выставка в военное время, ну, это просто цель для удара стопроцентная. Мы уже говорили, какие-то были случаи, когда на плацу выстраивались солдаты, их награждали и тоже по ним стреляли, попадали. Халатность, по идее, будет такой повод для расследования.
1: Геннадий, сегодняшнее утро, которое началось, ну, прям скажем, чуть ли не с праздничным настроением, когда мы рассматривали результаты ударов украинских дронов и ракет, мы о них поговорим сегодня позже, они впечатляют, это все отошло на второй план после того, как где-то в 11:30 по местному времени в Киеве прозвучала тревога, и практически сразу прозвучали взрывы. Как сейчас уже ясно, удар был нанесен. Нет, это была не военная выставка, и выставка не военных. Дело в том, что у нас, как известно, и, собственно, это одно из наших больших преимуществ, у нас очень активно занимается частный бизнес производством, в частности, дронов. Ну, собственно, это и было такой обмен знаниями, обмен, демонстрация своей продукции именно частных производителей дронов и антидроновых систем. И Министерство обороны говорит, что, в общем-то, оно не имело отношения, то есть не оно организовывало эту выставку.
0: Нет, понятно, но что выставка, связанная с дронами, это в любом случае выставка о военной промышленности речь идет. Сегодня дроны – это военная промышленность.
1: Безусловно, но ее вот как бы приватная часть. Сами понимаете, что речь идет об ответственности, уже возбуждены там уголовные дела. Почему так могло произойти? Дело в том, что сейчас на этот момент сообщают, что после ударов двух баллистических ракет, всего было выпущено три, одну удалось сбить, вот две баллистических ракеты, которые ударили. Это частный полигон, это оружейный клуб. Это ближний пригород Киева в Бучанском районе. Вот та знаменитая Буча, это вот в ту сторону. Вот туда прилетело две баллистических ракеты. В результате уже известно о 10 погибших и порядка 100 раненых. Это очень большие цифры. К сожалению, мы понимаем, что часть из раненых может перекочевать в статистике в другую графу. Хотелось бы этого избежать. И самое больное, действительно самое неприятное здесь, что это люди, которые имеют непосредственное отношение к Military Tech, к Military Technologies, которые у нас очень активно развиваются. И поэтому сейчас вот у меня в соцсети идет обмен, люди там сообщают, вот кто там был, я живой, там наша компания не пострадала, вот как в то же время те люди, которые там находились, это люди, непосредственно имевшие какой-то и боевой опыт, и волонтерский опыт, и вот они говорят, что они, как правило, кстати, ходят с турникетами, потому что может на как бы в гражданское время оказаться в ситуации, когда необходимо будет оказывать медицинскую помощь. И вот как раз такая, к сожалению, ситуация произошла. И вот они жалуются, что турникетов не хватает, скорых помощи не хватает, амбуланс, что говорит о том, действительно, что удар был нанесен очень серьезный. Есть уже кадры с этого места, там разрушения достаточно внушительные. И это, ну, что вам сказать? Обычно такие мероприятия проводятся регулярно, как говорят участники их, но обычно это как бы новости о них передаются из уст в уста, в последний момент очень все секретится. Тут каким-то образом уже известно, что информация об этом мероприятии была даже размещена в интернете. Хотя там место не было указано, но это уже дело техники. Да, если вы знаете, что такое мероприятие проходит, мы понимаем, что у России работает и агентура, и прочие возможности собирать информацию. А, к сожалению, да, вот за такую халатность, буквально в смысле халатность, люди ответили жизнями. И да, это очень серьезный удар. Об этом уже и Зеленский сказал, и будут разбираться, и спецслужбы будут разбираться. Ну вот, эта война, к сожалению, да, вот такая беда у нас произошла. Сегодня это не единственная беда. Сегодня прилетели авиабомбы, на Славянск были сброшены. И там сообщается уже о 5 погибших и 9 раненых. Ну, Славянск — это город из прифронтовой зоны. Кроме того, сегодня был нанесен удар по Изюму, это Харьковская область, это город, освобожденный во время контрнаступления осенью 22 года. Там было повреждено большое грузовое отделение Новой почты. Туда прилетели вот эти КАБы, корректируемые авиационные авиабомбы. И это нас подводит, собственно, к украинским ударам. Сейчас действительно последовали такие внушительные, и они вообще производят впечатление, потому что склады компании Wildberries — это что-то вроде российского Амазона, да, вот компания такая, большой маркетплейс, который торгует буквально всем. Там колоссальные площади этих складов, и горит это очень так внушительно. Ну, говорят, что горят упаковочные материалы, которые часто синтетические. Говорят, что когда горят литиевые батареи, их практически нельзя никак потушить.
0: Там выгорает все до земли, похоже.
1: Да, это пылает очень сильно, и потушить, судя по всему, это практически невозможно. И вот по меньшей мере 2 таких склада в Санкт-Петербурге пылают. Ну, чтобы было понятно приблизительно масштабы, вот были выложены снимки с Невского проспекта в Ленинграде, то есть, ну, в Ленинграде, в Питере, самый что ни на есть центр этого города, и оттуда видно огромный столб дыма. Это где-то в 15 километрах от этого места снято, но столб дыма огромный, совершенно потрясающий, то есть это дает впечатление о масштабах того, что
0: произошло. Ну вот мы сейчас наблюдаем, впечатление ужасающее на самом деле, такое адовое пламя.
1: Абсолютно адовое пламя, да, и такой же удар был нанесен в Симферополе. Там тоже сгорели эти маркетплейсы. Кроме того, сегодня сообщается о том, что были прилеты. Ну, диспетчерская станция, которая распределяет нефть в Башкортостане, это почти 1400 километров. Несколько небольших НПЗ в Калужско-Ульяновской области. Кроме того, сообщается, что был поражен на этот раз уже ракетами «Фламинго», вот тем самым украинскими ракетами, был прилет в предприятие «Авитек» в городе Кирове. Там выпускают авиационные комплектующие и зенитные управляемые ракеты. Вот те самые ракеты порой С-400, которые вот летят по Киеву, по украинским городам. Они предназначены для... Это ракеты ПВО, но их переоборудуют для ударов по земле. Так что сегодняшний такой день урожайный для сил обороны. Кроме того, как мы уже привыкли, отчитывается Мадяр об ударах средних и дальних. Ну вот, в частности, по Азовскому морю и Черноморскому продолжается работа. На 22-е, вот у меня данные только на 22-е, пока свежих еще нет, но на тот момент было поражено 196 плав средств. Ну, почти 200. Я думаю, что за вот эти предыдущие ночи, которые еще, я думаю, что за 200 перешли. И за этот месяц, за июль, 136 энергетических целей в Крыму. Ну, Крым, в общем-то, обесточивают. Так что удары такие действительно внушительные, работа продолжается, но еще раз говорю, сейчас все, к сожалению, затмено этой трагедией, которая произошла под Киевом. Мы видим сейчас сообщения людей, которые сообщают: «Я жив, у меня все в порядке, с моими сотрудниками все в порядке», но мы сейчас ждем с замиранием сердца имена тех, кто погиб. Не исключено, что там какие-то люди, которые делают большой вклад в развитие, делали большой вклад в развитие этой отрасли, от которой, собственно, сейчас многое зависит и которая ответственна за то, что происходит перелом в этой войне, а не в пользу России.
0: Давайте перейдем к другой теме. ВСУ новый главком Михаил Дропатый. Давайте с этого теперь об этом поговорим. Это очень важное сообщение. Поступило оно, по-моему, позавчера. Мы во вторник, когда говорили, мы с вами говорили о Федорове, и мы говорили о том, что Сырского оставили главкомом. Нет, не оставили. И Федорова, и Сырского уволил Зеленский. Теперь Михаил Дропатый главком, главнокомандующий Вооруженных сил Украины.
1: Да, это эти все перемены еще не закончились. Мы говорили о том, что при смене правительства как бы столкнулись с проблемой, что увольнение министра обороны Федорова вызвало протесты, его пытались, там несколько кандидатур искали на его замену. Сейчас, пока исполняющим обязанности министра обороны является Евгений Хмара, это человек, который возглавлял службу безопасности Украины, но он сам альфовец, спецназовец, вот специалист, кстати, один из людей, которые разрабатывали дальнобойные вот эти удары и операцию «Паутина», в частности, вот такие сложные операции по дальним целям. Там пока ситуация не ясна, потому что Федоров пока остался не у дел, ему предлагали разные должности, которые как бы позволили бы ему заниматься дальше инновациями в оборонке, но он пока стоит на своем и хочет обратно в Минобороны. Поэтому мы тут пока все подвисло, пока, честно говоря, ждем. Это уже 10 дней завтра будет после увольнения Федора, пока ясности нет. Но Сырскому пришлось уйти, потому что, ну, там к нему были реальные претензии. Ну и, как бы, ну, понятно, когда человек долгое время находится во главе воюющей армии, претензий к нему накапливается немало. И среди тех людей, которые рассматривались на его должность, Зеленский отсматривал там командиров корпусов, направлений. Там у него было много встреч с высшим военным руководством. Из всех вот он остановился на кандидатуре Михаила Дропатова, у которого действительно очень высокая репутация в вооруженных силах. В отличие от Сырского, который, ну, человек более старшего возраста, ему 60 лет, Дропатый молодой парень, молодой, ну это пускай в моих устах звучит как молодой, ему 43 года, и он, собственно, вот и вырос во время этой войны, во время войны 2014 года он командовал батальоном, механизированным батальоном, который отличился и под Мариуполем, и в Луганской области. Там героические были моменты, когда там мы много потратим времени, можно много говорить как бы об этом человеке. Вот он от комбата в 2014 году вырос, он командовал сухопутными войсками и так далее. Но у него были сложные отношения, кстати, с Сырским, у него несколько выговоров от него. Но в войсках пользовался очень большим авторитетом. И вот он сейчас возглавил генеральный штаб. Главой Вооруженные силы Украины, а главой генерального штаба стал бывший командующий воздушно-десантными войсками Скибюк. Тоже человек с очень тоже, ну, с боевой биографией. То есть у нас сейчас армией командуют ребята, которые, собственно, выросли во время этой войны, вот с каких-то лейтенантских, капитанских, майорских должностей. Вот они сейчас выросли до командования.
0: Ну, к слову, это то, что требовали люди, которые с этими выходили, написали написано картонками, да, картонки их называют. Ну, так да, они и выглядят, как картонки. Они выходили и писали, что мы хотим... Да, это и есть картонки. Мы хотим руководителей другого поколения, то есть молодежь. Ну, молодежь. 43 года, Дропатый 43 года, Сырский 1965 года рождения. Уже старик.
1: Да, ну, 60 лет, да. Ну, старик так себе, прям скажем.
0: Да,
1: старик,
0: да, условно да, говоря, да.
1: Да, для военного командования это, в общем-то, там еще служить и служить. Но как бы вот подошел такой этап, тут все отдают должное Сырскому за то, что он сделал и так далее. Но вот с Дропатым связывают как бы приход действительно нового поколения. И там российские военблогеры, все эти Z-патриоты, они по этому поводу скрежещут зубами, потому что у них вот неизменно вот этот Герасимов, старпер, как бы, кстати, сколько ему лет, сейчас я скажу, должно быть где-то за 70, Валерий Герасимов, 55-го года рождения. Ну вот, можете сами 71 посчитать.
0: 71 год. Короче. Я вам должен сказать, что я вчера в разговоре с нашим корреспондентом из Израиля, да, это был разговор. Я, поскольку для себя это открыл, вы тоже помните прекрасно, когда Трамп приехал в Турцию, его встречал Эрдоган. И Трамп, которому 80 лет, рядом с ним Эрдоган, ну, я так смотрел, я как-то не определял, сколько Эрдогану лет, я так смотрел, думал, ну, он лет, наверное, на 5, на 10 Трампа старше, потому что, ну, совсем он как-то выглядел отвратительно. Он еле-еле шел, вот такой старик, сгорбленный. Вы знаете, какого он года? 72-го. Ну, то есть 72-го. 54-го. Ему 72 года. 54-го.
1: Да, да.
0: Ему 72 года. То есть он младше Трампа на 8 лет. Это удивительно, поскольку...
1: Да, это много зависит, конечно, там и от генетики, и там от прочих вещей. Опять-таки, не будем преуменьшать как бы заслуг Эрдогана, который практически там с конца 90-х в том или ином качестве он управляет Турцией. Не будем забывать, что он был еще премьер-министром. Вот в этом смысле они, кстати, с Нетаньяху где-то в одно время они как бы так раскрутились хорошо, да, поэтому это лидеры, которые давно правят. Все-таки Дональд Трамп где-то лет на 16 позже пришел во власть, чем эти ребята, на плечах которых, в общем-то, многое как бы было. Я сейчас независимо от оценки их политики, да, но они давно во власти, это довольно стрессовая работа, как, собственно, сейчас Дональд Трамп на себе это тоже ощущает.
0: Нет, но сравнить того же Нетаньяху и Эрдогана, это же Эрдоган просто, ну, у него были какие-то проблемы с онкологией, нужно тоже это учесть. Но выглядит он совершенно отвратительно для 72 лет. Мы об этом... А Дропатый, 43-летний молодой человек, будем так говорить, условно молодой, конечно, россияне там были просто в ужасе, поскольку раздобыли его интервью 23-го года, когда он говорил, что считает Россию, я цитирую его, нацией с руководством, которое не имеет права на существование. Как это так? Как вы могли выбрать такого? Мне больше всего нравится эта апелляция к украинскому руководству. А кто руководит сегодня Россией? Те люди, которые запрещают право на существование соседнему государству и гражданам соседнего государства.
1: Абсолютно. Ну, то есть это позиция человека, который, извините, он всю жизнь воюет. Еще раз, так, на минуточку там себе там посчитайте. С 14-го года человек находится постоянно в войне. В настоящей войне. Не шуточной, как бы. А вот именно 14-й год был очень тяжелый. 14-й, начало 15-го, когда Россия как бы приняла активное участие, так сказать, в этом
0: захвате. Нет, я должен сказать, а чему удивляться? Напомним того же Симонова, который говорил «убей фашиста». Люди, которые пришли в твою страну, агрессоры, которые уничтожают твою страну, да, их нужно убивать. Они не имеют права на существование. Я опять-таки процитировал Дропатова. Это Вторая мировая война. Вспомним массу художественных произведений, которые посвящены тому, что нужно убивать гитлеровцев, нужно убивать врага, иначе они нас уничтожат. Ну так а чему здесь удивляться? Вы напали на страну в 22-м году, получаете, да, не имеете права на существование, поскольку вы хотите нашей смерти.
1: Да, безусловно. Ну и еще раз говорю, человек назначен именно на должность, которая предполагает наиболее эффективное уничтожение противника. Потому чему тут удивляться? В этом смысле он профессионал. И одна из характеристик, которая его, ну как считается, отличает от Сырского, что Драпатый славится тем, что он старается беречь людей. А вот у него как бы такая человекоцентричность, скажем так, которая далеко не для всех генералов характерна. Сырский якобы не очень жалел людей. Это такой, ну, насколько это там корректно будет сказано, не знаю, там, украинский Жуков, может, в чем-то, как бы, да. Я, опять-таки, я не готов оценивать, насколько это справедливо, но такие оценки звучали. А вот Драпатый, вот задача, когда он разрабатывает какие-то операции, для него важен вот этот человеческий капитал, и это, безусловно, тоже делает его, в том числе и современным командиром. Еще раз, мы говорим о современном командире, который владеет не только современными средствами борьбы, да, там, дронами и прочими. В этом, кстати, там упреки Сырскому, что он это не использовал, они несправедливы. Именно при Сырском, в общем-то, дроновая компонента так развилась. Не всегда благодаря ему, может быть, да, именно благодаря ему, но при нем. А Драпатый в этом смысле современный командир. И вот действительно его человекоцентричность. Посмотрим, еще раз, пока это все аванс. Все-таки надо понимать, что когда человек попадает на такую должность, когда надо давать приказы, посылать людей в бой, на смерть, это очень тяжелая ответственность. А мы, конечно, все надеемся, что это даст результат. Ну и ждем все-таки, куда определиться Михаил Федоров. Якобы он отказывается принимать другие посты, кроме министра обороны, которая сейчас, ну, занята исполняющим министра обороны. В общем, Зеленский в трудной ситуации, ему сейчас в Соединенные Штаты ехать. Желательно было бы этот кризис решить до этого, но не похоже. Во вторник ему нужно быть в Штатах, где, как нам известно, будет мемориальная процедура, касающаяся покойного сенатора Линдси Грэма. Там ожидается, что Зеленский встретится с Трампом. В связи с этой всей процедурой ожидается, что, вероятно, Сенат таки будет принимать вот этот законопроект. Он там уже немножко такой смягченный законопроект Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя. Это давно мы ждем. Мы ждем это с апреля прошлого года. Много времени прошло. Пришло, наверное, все-таки время это сделать. И тут надо отметить, что сейчас в Киеве находится, я не знаю, может быть, сегодня уже уехала, вчера она еще находилась в Киеве.
0: Мы только что показывали, как бронетранспортер Драпатова перелетел какую-то оборону и просто взлетел и поехал дальше. Да, это в Херсоне. В Херсоне было, да, это? Это в Херсоне.
1: Нет, это было в Мариуполе. Это было в Мариуполе в 2014 году. А тогда комбат Драпатый, вот он был в этой машине как раз. Они оказались практически в окружении в Мариуполе. И это они прорывались из Мариуполя. Это не при захвате Мариуполя, а при отходе из Мариуполя. И вот там на их пути посреди города была баррикада, и он дал
0: просто приказ, взлетел воздух, да.
1: Да, это знаменитые совершенно кадры, да, и именно в этой машине находился тогда майор Драпатый. Да, сейчас этот человек возглавил вооруженные силы. Итак, возвращаясь к той теме, да, сейчас в Киеве была, во всяком случае, еще раз повторяю, мне неизвестно, она уже уехала или все еще продолжает быть. Лора Лумер, мы с вами говорили, что она приехала. Известная блогер, такая очень жесткая мага-подкастер, да, и она, нам известно, что она долгое время выступала против помощи Америки, со стороны Америки, Украине. И вот в последнее время она пересмотрела свои взгляды, и вот как бы в подтверждение своих каких-то соображений, что она стала жертвой российской пропаганды, она приехала в Киев, и надо сказать, что ей здесь устроили, ну, не знаю, прям королевский прием. Ее встречал и министр иностранных дел Сибига, она встречалась и с Зеленским, у которого она взяла большое интервью, и сейчас такие какие-то куски этого интервью уже появляются. Ждем, когда она будет полностью. И больше того, фрагмент ее интервью с Зеленским, который она у себя разместила, его расшарил сам Дональд Трамп. Трамп прокомментировал, как это очень хорошо, там, и так далее. Ну, судя по всему, ну, по всей видимости, это действительно очень хорошо. И в частности, в этом интервью Зеленский говорит о том моменте, когда у него изменились отношения с Дональдом Трампом. И Зеленский говорит, что это произошло в Ватикане в апреле прошлого года, как раз когда в Ватикане на похоронах прошлого папы приехали мировые лидеры, и там они с глазу на глаз, помните, когда стул...
0: Когда их Макрон оставил... Он вначале их представил, как бы, да, ну, представил, их представлять да. было не надо, да, и они остались за столом вдвоем, за круглым столиком.
1: Да, в базилике Святого Петра, в Риме, ну, так оно еще как бы даже и символически, и вот Зеленский говорит, с тех пор, говорит, у нас изменились отношения, и вот насколько важны встречи с глазу на глаз, когда никто не мешает, вот, и вот он считает это переломом настроений, ну, вот, видите, понадобился еще год с лишним, чтобы этот перелом начал... приобретать какие-то дополнительные формы. Кстати, пишут, что еще один мага-подкастер, блогер Тим Пул, который тоже выступал против Украины, против помощи Украины, вот он тоже, смотрим, на 180 градусов развернулся и написал, что да, Украина борется за свое существование против злого диктатора. Теперь я понимаю важность победы Украины над Россией. Надеюсь, что Трамп и народ Соединенных Штатов дадут свою помощь. Мы тоже на это надеемся. Мы надеемся, что новая встреча, которая вот где-то во вторник, я не знаю, может, Зеленский задержится, может быть, в среду состоится с Трампом, что она даст толчок новый. Дело в том, что толчок нужен. Произошла встреча на полях одной из конференций в Филиппинах, насколько я понял, между
0: Русь. Это Малайзия, это АСЕАН. АСЕАН.
1: Да. И там встреча заняла чуть больше получаса, то есть фактически стороны не столько разговаривали, сколько так обменялись базовыми принципами. Что нам известно об этой встрече? Там Лавров заявил так сказать, в оправдание, почему Россия помогает Ирану разведывательными данными. Мы знаем, что сейчас как бы фактически возобновились боевые действия между сторонами, а Россия подставляет разведданные Ирану. В свое оправдание Лавров сказал, что Россия помогает разведданными по условиям международного договора, который существует у них с Ираном. И они могут прекратить предоставление разведданных Ирану, если Соединенные Штаты перестанут помогать разведданными Украине.
0: Такой ну, в общем, шантаж. Как бы, шантаж на самом деле.
1: Да, достаточно наглое заявление, как бы, да. Кроме того, он заявил, что Украина находится на грани военного поражения и экономического краха, и, цитата, ее уже ничто не спасет. Ну, ладно. Кроме того, он заявил, что принятие закона Грэма Блюменталя отсечет все возможности для мира. Это тоже просто угроза фактически. И потребовал от Соединенных Штатов прекратить накачивать киевский режим, цитата, современным оружием. Ну и вот он выразил, так сказать, свое огорчение тем, что Трамп так до сих пор после саммита в Анкаре, саммита НАТО, так и не поговорил с Путиным. Ну, Рубио, ну так, если совсем кратко, Рубио, в общем-то, его... Можно я скажу слово «послал» в нашем эфире? Как бы это будет точно и короткое слово.
0: Может, ну, «послал» — это не ругательство, это нормальное слово.
1: Да, но он именно это и сделал. Как бы, ну, что касается встречи, это не решение.

0: команды, что давление на Российскую Федерацию должно стать нестерпимым, и только тогда, по его убеждению, Путин пойдет на мирное урегулирование. Ну, в общем-то, это то, о чем мы с вами говорим все это время. До тех пор, пока не будет давления на Путина, он все будет считать слабостью противника и возможных там модераторов переговоров, и будет продолжать. Поэтому ждем вот того же...
1: Я еще добавить хочу, у нас совсем мало времени осталось для наших телезрителей. Там очень важный момент произошел на пресс-конференции в четверг. Рубио впервые, пусть и довольно туманно, он высказался на вот эту тему духа Анкориджа, о котором постоянно говорит Лавров. Он все время на этом акцентирует внимание. И Рубио сказал, об этих предложениях писали, их описывали. Вот здесь очень интересный момент, как формула 3 плюс 2. И торговое соглашение. Но это ни к чему не привело. Рубио говорит, что никаких соглашений не было. А вот что скрывается за этой таинственной формулировкой 3 плюс 2, это еще в прошлом году он тоже говорил. За год накопилось достаточно информации, чтобы в этом разобраться. Речь о судьбе 5 украинских регионов, о притязании на которых заявляет Россия. Вот за цифрой 3 скрываются Киев, Донецкая область и Луганская область. На данный момент мы знаем... Крым, Донецкая и Луганская области. На данный момент Россия полностью контролирует полуостров Крым и настаивает на полной передаче территории Донбасса. Цифра 2 – это Херсон и Запорожье. 3 плюс 2. Российские военные смогли захватить лишь частично эти области. Вот именно такую интерпретацию, сообщают СМИ, в июле озвучивал руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Иными словами... Рубио говорит о том, что в Анкоридже никаких соглашений не было. Говорили об этом. То есть Россия настаивала на полном переходе к ней территории как минимум 3 регионов. При этом Кремль якобы согласился с сохранением контроля Киева над теми землями Херсонской и Запорожской области, которые российской армии захватить не удалось. А в ответ Соединенные Штаты якобы были готовы рассмотреть смягчение санкций. Ну вот так. Сегодня, кстати, по поводу санкций, Соединенные Штаты ввели тарифы против России. Все можно поздравить Соединенные Штаты и Киев. Вот. Это то, что мы тоже, кстати, долго уже ожидали. Ввели тарифы против России. Долго не вводили.
0: Да, ну и Рубио по итогам этой встречи сказал, что нужны новые идеи, у России нету никаких пока новых идей. Вот они продолжают топтаться на этом Анкоридже, пока нету новых идей, что, нечего обговаривать, думайте, продолжайте думать, говорит Рубио, а своей команде говорит, что нужно увеличивать давление, и, судя по всему, еще раз все, что мы обговариваем, мы ждем, конечно, что, возможно, это давление последует, вот в частности то, о чем вы сказали, и введем, наконец, введен многострадальный 21-й пакет Евросоюза. Долго там согласовывали его, но это считается самый крупный, самый серьезный пакет. Ну, у нас тут займет много времени. Я просто скажу, что кроме всего прочего, тут есть санкции против банков, санкции против криптоплатформ, которые оказывают криптоуслуги. Мы знаем, что часть оплаты за всяких военных, полувоенных вещей осуществляется криптовалютами, чтобы уйти от контроля американского казначейства. Санкции против нефтяного флота, санкции против НПЗ, в частности против белорусского НПЗ, это речь идет о Мозырском НПЗ, то есть стараются перекрыть возможности доставки белорусских нефтепродуктов в Россию. Мы знаем, что там по известным причинам существует дефицит. И кроме того, будет рассматриваться вопрос, он уже рассмотрен, там детали нужны, будет запрещен въезд в Евросоюз тем людям, которые воевали против Украины, принимали участие в войне против Украины. Если ты воевал против Украины, тебе нечего делать в Европейском Союзе. Я сейчас бегом пробежался, там много еще важных вещей, касающихся оборонной промышленности там и так далее. А Евросоюз свой шаг сделал. Еще раз говорю, мы ждем рассмотрения. Во вторник, возможно, уже начнется рассмотрение закона Грэма Блюменталя. И судя по настроениям, в Вашингтоне есть основания надеяться, что наконец он получит ход.
1: К этому мы еще вернемся, к этой теме на следующей неделе. Леонид, благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
0: Всего доброго, до свидания.
2: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных

0: происшествии. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
1: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
2: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.

0: Пытается выйти на связь Евгений Кушнер. У него это сегодня не особенно удачно получается. У него проблемы обычно с техникой. Мы видели, как он вышел. Теперь он куда-то исчез. Не знаю, какая трудность выйти по Зуму. Это буквально один щелчок мышкой. Начнем. Жертвы теракта в Самарии стали майор Юваль Эзра и старшина резерва Бенаягу Милет. Цахаль объявил, что жертвами теракта в Самарии 24 июля стали двое военнослужащих, один из которых был офицером, привлеченным к оперативной деятельности, а другой являлся бойцом местной службы безопасности. Имена погибших майору Ювали Эзра 27 лет было. Он из Герцлии, командир батареи 411-го батальона 282-й бригады артиллерийских войск и старшина резерва Бенаягу Милет, 32 года. Из Ицхара. Он служил 8119-й батальон 16-й Иерусалимской бригады под названием Иерусалим. Бенаягу Милет жил в еврейском поселении, был бойцом местного отряда быстрого реагирования и ответственным за сельскохозяйственные работы. У него остались жена Эстер и две дочери в возрасте 12 и 13 лет. Похороны Бенаягу Милета состоятся в пятницу 24 июля в 15:30. По предварительным данным, группа израильтян находилась около арабской деревни Таль, когда на нее напали десятки местных жителей. На место прибыли сотрудники службы безопасности Хават Гилат. Один из нападавших завладел оружием представителя поселения и открыл огонь по израильтянам. Цахаль отмечает, что выход израильтян в сторону Таль не был заранее согласован с военными. И Бенаягу Милет отправился в район происшествия, чтобы помочь атакованным израильтянам и их эвакуировать. Во время спасательной операции он получил тяжелое огнестрельное ранение. Прибывшие медики пытались оказать ему помощь, однако были вынуждены констатировать смерть. Ну что, появился Евгений Кушнер. Евгений, с успешным вам выходом в эфир, Пазель. Не Пазель, по Зуму.
1: Спасибо, спасибо, да. Геннадий, спасибо.
0: Да. Ну что, давайте начнем с этого теракта. Это кошмар, конечно.
1: Да, вы знаете, Геннадий, вот, собственно, вы сейчас все уже, я слышал, вы все уже рассказали, собственно, что касалось этого теракта, но я хочу добавить, ну вот, вы знаете, лично для меня самое страшное, это то, что этот теракт произошел именно в том месте, где живут и работают наши дети. Я имею в виду сына, дочь, невестку, зятя и так далее, наших многочисленных внуков. Они все живут вот в этом районе, который прилегает к городу Шхем, к арабскому городу Шхем. Сын живет в поселении Тамар, дочка в поселении Цигар. Но самое, вот лично для меня, вы знаете, Геннадий, мы стараемся как-то личные эмоции обычно не примешивать к передачам, но в данном случае я просто не могу удержаться от того, чтобы об этом в двух словах не сказать. Самое жуткое в том, что вот этот парень, погибший 32 лет, Милет, Бенаягу Милет, я наверняка его видел в лицо, ну, почти 99%, что я его, конечно, видел, и причем неоднократно. Я там часто бываю. Сам вот этот парень, он служил именно, в общем, в том же подразделении, в котором служит и наш сын. Называется это силы быстрого реагирования, или еще называют отряды самообороны, можно называть как угодно, дело не в названии, а дело в том, что они следят за порядком, за соблюдением, так сказать, безопасности вот в этих районах, и когда что-то происходит, то они дают знать армии и так далее, и так далее. В данном случае, мы еще далеко не все. Мы еще далеко не все детали знаем произошедшего. Но из того, что мы знаем, ну, в общем, выясняется, что действительно, как вот вы сейчас рассказали, Геннадий, группа израильтян отправилась на прогулку, на них налетели палестинцы возле деревни Таль, неподалеку от Шхема, завязалась потасовка. Были вызваны, наверное, так лучше, правильнее сказать, сотрудники сил безопасности, вот этих самых сил самообороны. И вот дальше начинается для меня лично совершенно непонятное, абсолютно непонятное. Я не понимаю, как такое могло произойти. Дело в том, что по данным, которыми мы располагаем сейчас, я не знаю, может потом что-то изменится, но согласно тем данным, что есть сейчас в нашем распоряжении, выясняется, что палестинский террорист как-то выхватил оружие вот у этого парня, 32-летнего, Милета, сотрудника сил безопасности. И этим же оружием его и застрелил. И застрелил еще одного человека, который скончался буквально, вы сейчас упомянули об этом, 27-летний парень, он скончался буквально вот сколько, полчаса, час тому назад, потому что по нашим сообщениям он находился в тяжелом состоянии, в критическом, тем не менее он тоже умер. Вот лично мне до сих пор не очень понятно, как такое могло произойти, но я примерно догадываюсь, наверное, что скорее всего, все это будет выясняться еще, но скорее всего произошла какая-то заваруха, потасовка. И видимо, я просто другого варианта не вижу, видимо вот в этой потасовке выхватил палестинский террорист автомат или пистолет, или я не знаю, что там у него было, и открыл огонь. В общем, ситуация, Геннадий, совершенно тяжелейшая, и для нас, для всех, тем более, вот сейчас мы с вами говорим, а как раз вот мой сын участвует в похоронах вот этого 32-летнего Милета, который жил в одном из поселений окрестных. Что же касается, Геннадий, еще в двух словах буквально, фермы Хават-Гилад, то я хочу сказать, что ровно неделю тому назад, точнее 6 дней тому назад, в прошлую субботу, там вспыхнул сильнейший пожар. До такой степени сильный и страшный, что около 100 семей, там всего-то проживало 100 с лишним семей, они были вынуждены эвакуироваться оттуда. Говорили, что кто-то бросил неосторожно окурок. Но как-то я не очень себе представляю, чтобы в субботу там кто-то курил, в основном люди подавляющие большинство религиозные, и в субботу не курят. Но даже если предположить, что кто-то там как-то вот неаккуратно закурил, бросил окурок, все равно что-то мне подсказывает, что столь страшный пожар вряд ли мог вспыхнуть из-за сигареты. Хотя, конечно, нельзя исключать и такое. Я говорю к тому, Геннадий, что, в общем, согласно вот последним данным, последнему мнению, скорее всего, это был поджог. Более того, уже задержаны двое палестинских арабов, подозреваемых в поджоге. И правда, пока только подозреваемых. Их вина пока не доказана. Но, в общем, Геннадий, надо сказать, что, конечно, ситуация в Иудее и Самарии, увы, обостряется.
0: Если вернуться к этому теракту, там сообщается о том, что в результате стрельбы, во-первых, еще один есть раненый, который находится в больнице. Юваль Эзра, он скончался, а второй раненый находится, у него состояние от средней тяжести до тяжелого. И в результате стрельбы были убиты 4 жителя автономии, 4 палестинца, еще 4 были ранены. Опубликованы имена убитых, это 4 мужчин из семьи Али Рамадан.
1: Да, совершенно верно. Это все говорит о том, что действительно там какие-то произошли нешуточные столкновения. Возможно, у кого-то из еврейских поселенцев, если это были поселенцы, конечно, которые пошли туда на прогулку, было огнестрельное оружие. Ну, в общем, наверное, что-то вот такое случилось. И поэтому были жертвы и среди жителей палестинской автономии 4, и вот 2 среди наших людей. В общем, ситуация, конечно, Геннадий, остается очень тяжелой, но я думаю, что будет проводиться очень тщательное расследование всех обстоятельств вот этой трагедии. Кстати, не исключено, что мы с вами, насколько я понимаю, мы ведь уходим с вами
0: в понедельник.
1: В эфир в понедельник в следующий раз. Так вот, не исключено, что если будет, не факт, но если будут какие-то дополнительные детали, то с Божьей помощью мы об этом тоже поговорим.
0: Евгений, другие темы. Как стало известно, соглашение в ядерной сфере между США и Саудовской Аравией, на протяжении всей недели об этом очень много говорят. Так вот, это соглашение обусловлено присоединением Эр-Рияда к соглашениям Авраама. Очень важный момент. На этом настаивает Трамп.
1: Да, вы знаете, Геннадий, у нас вот когда это все появилось это 2 дня назад, сообщение о том, что Соединенные Штаты и Саудовская Аравия, 2,5, скажем так, дня назад, что Соединенные Штаты и Саудовская Аравия достигают или даже уже достигли договоренности. Собственно, так и было. Сначала канал CNN, канал Fox News противоположный по взглядам, тем не менее. И многие другие иностранные СМИ сообщили, что вот идут предварительные беседы, предварительные контакты. Потом сообщалось, что Трамп объявил о том, что соглашение, опять же, предварительное, но тем не менее уже достигнуто. И все очень заволновались. Все очень заволновались, особенно в Израиле, не только в Израиле, что вот, мол, вот как же так, Израиль не спросили и так далее. Но выяснилось, что все-таки дело обстоит не так. Что действительно Трамп обусловил присоединение, вступление вот в это соглашение, его подписание вступлением Саудовской Аравии в договор Авраама, в договоренности Авраама. Если это действительно так, то это, в общем, достаточно, надо признать, это достаточно существенный шаг вперед во всех отношениях, со всех точек зрения. Плохо от этого не будет никому. Ну, может быть, разве что Ирану или Хамасу или Хизбалле, я уж не знаю, кому там еще. Но, в принципе, выигрывают от этого все. Израиль, Саудовская Аравия, Соединенные Штаты, Европа, арабские страны, даже Турция, даже То есть, короче говоря, Египет. Короче говоря, Геннадий, выигрывают все, абсолютно все, суннитские, арабские, не только арабские страны региона, Израиль, Америка, кто угодно. Ну, наверное, да, вот, наверное, кроме Ирана и каких-нибудь там повстанцев, хуситов и так далее. Другое дело, что, в общем, ситуация ведь не так проста, как может это показаться на первый взгляд. Ведь Саудовская Аравия и принц, наследный принц Бин Салман, который фактически уже является, ну, почти что без пяти минут королем, хотя его называют наследный принц по-прежнему, он ни раз и ни два говорил о том, что да, мы, саудовцы, готовы. Мы готовы, мы не видим препятствий к нормализации отношений с Израилем, за исключением одной маленькой детали, а именно, мы настаиваем на разрешении палестинской проблемы. А это, в свою очередь, подразумевает, с точки зрения саудовцев, да и, собственно, всего арабского, и не только арабского мира, создание палестинского государства. Так что ситуация, на что, в общем, Израиль, по крайней мере, в данной ситуации, конечно, пойти не может. Так что препятствий, конечно, много. Есть препятствия очень серьезные. И не очень понятно, как их можно преодолеть. Хотя... Хочу отметить, ведь пошли же на соглашение, на подписание соглашения Авраама, Объединенные Арабские Эмираты. Ведь пошел же Бахрейн, ведь пошла же Марокко, да и Судан. Так что, наверное, можно найти и здесь какие-то окольные пути, какие-то декларации, я не знаю. Что-то придумать можно. Так что поживем и видим, но я, Геннадий, рискну предположить, что в понедельник мы, наверное, эту тему, скорее всего, ну, 90%, что мы к ней тоже вернемся и тоже ее затронем.
0: Евгений, я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до понедельника. Всего доброго. Шаббат шалом. До свидания.
1: Большое спасибо за внимание. Всего самого-самого доброго. И до свидания. Шаббат шалом.
2: Эскан Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето, СК Learning Center.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care 718-635-3535.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение, поэтому они нас слушают с удовольствием. Дэвидсон Радио. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: SNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Дональд Трамп предпочитает вице-президента Джей Ди Вэнса в качестве кандидата в президенты от республиканской партии на выборах 2028 года, а к госсекретарю Марко Руби он несколько охладел, сообщает канал MS Now со ссылкой на ряд информированных источников. Далее цитата. «Это превратилось в Джей Ди наш человек, мы должны ему помогать», такими словами описал каналу отношения Трампа неназванный высокопоставленный сотрудник администрации. В начале июля Associated Press со ссылкой на помощников Руби сообщала, что госсекретарь готов уступить вице-президенту, если тот решит участвовать в борьбе за номинацию. Конфликт в Иране осложнил отношения США с Израилем, сообщает в пятницу Wall Street Journal. Война усилила напряженность в отношениях, пишет издание. Якобы Трамп выражал недовольство Биби, иногда говоря помощникам, что не хочет с ним разговаривать или встречаться. Ожидается, что Нетаньяху приедет в Вашингтон на следующей неделе, чтобы присутствовать на похоронах Линдси Грэма 28 июля. В рамках визита израильский премьер встретится с Трампом в Белом доме 29 числа. Автоконцерн «Форд» отзывает 565 691 внедорожник «Бронко» и «Бронко Раптор» 21-26 модельных годов из-за дефекта жгута проводов в моторном отсеке, который может привести к короткому замыканию и возгоранию. Дефект есть примерно у 1% отзываемых машин. Япония снова установила рекорд по ожидаемой продолжительности жизни среди женщин. В прошлом году показатель достиг 87 лет. Мужчины в Японии в среднем живут 81 год. Если супруги не рассказывают друг другу о серьезных тратах, то, возможно, у них есть проблемы с доверием. Ученые описали феномен финансовой неверности в своем исследовании. Под финансовой неверностью понимают ситуацию, при которой один из партнеров скрывает от другого важную информацию о своих деньгах, например, о плохой кредитной истории или долгах. Если верить результатам опросов, финансовая неверность снижает степень удовлетворенности отношениями с большей вероятностью, чем все остальные факторы. Например, негативные черты характера влияли на супругов в разы меньше.
0: Погода на Дэвидсон Радио.
2: Ясно и солнечно сегодня в Нью-Йорке. Осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 81 градуса по Фаренгейту, плюс 27 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 47%.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Только на
0: Дэвидсон Радио.
3: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с самыми актуальными нью-йоркскими материалами. Подписывайтесь. 718-615-1210. «Вечерний Нью-Йорк».
4: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
9: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт.
15: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Тараканы, тараканы, тараканы,
11: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк! Такого вы еще не слышали.
1: Только в нашем эфире.
2: По пятницам с 7 до 8 вечера.

0: Праздник жизни – это когда хорошая музыка, вкусная еда, прекрасное настроение и чудесная погода. Не так ли? Вас приветствуют Акмаль Тахиров и я, Лена Вишневецкая, на территории программы «Договорились». Можно даже назвать эту рубрику «А поговорить». О чем-то прекрасном, приятном и полезном. Всем хорошего дня, чудесного настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Начну, конечно же, с благодарности группе поддержки. Благодарю компанию «Бруклин Сифуд». Настя, Эдик, вы лучшие. По-прежнему работаете как пчелы, без выходных и праздников. Но это же вкус жизни, это вкус моря, вкус настоящего удовольствия. Вкусы морепродуктов, представленные в магазине Number One Cover, и это название оправдано уровень сервиса, подбором ассортимента и вниманию к деталям. 282 Брайтон Бич Эвеню между вторым и третьим Брайтоном, я называю Number One Cover морской бутик. Это действительно какой-то бутик, только не ювелирных украшений, а украшений моря. Настоящее просто место для царских деликатесов. Лучшая красная и черная икра, лучшие морепродукты. Наша жизнь может и должна быть и роскошной, и вкусной. Звоните, приходите, пробуйте. Ируша и Веруша всегда к вашим услугам. Они знают, они не продают, они предлагают и рассказывают. Это стиль жизни, вкус, который выбирают те люди, которые уважают себя и ценят настоящий момент. 718-701-0506. Я всегда, как икропотребитель, с большим удовольствием рассказываю об этом магазине каждое воскресенье за своей баночкой и получаю ежеутреннее блаженство, употребляя парочку ложек черной зернистой икры. Великолепной, просто каждый пузырик этой икринки лопается во рту. Восторг. 718-701-0506, 718-701-0506. И знаете, там не только великолепная, свежайшая, никогда не замороженная зернистая икра, там есть большой выбор паюсной икры. Я вам говорила, что они недавно подписали контракты. Это единственный магазин на территории нашего большого города, где продается икра с Каспия. Там есть лучшие оливковые и сливочные масла, все это премиального качества. Там есть французские блины, которые можно получить в подарок, кстати, и вкуснейшая рыба. В общем, это целый какой-то гастрономический ритуал. 282 Брайтон Бич Эвеню. А если вы хотите на производство посмотреть, где все начинается, и Настя вам объяснит, почему только им разрешено на территории Соединенных Штатов продавать малосол 3.3, звоните и договаривайтесь о встрече. 718-715-09-69, 718-715-09-69, называйте пароль «Банка черная» и «Банка красная», «Жизнь удалась», или просто говорите «Привет от вишни, завтрак туриста». Спасибо вам большое. Хотела в рамках сегодняшней программы, прежде чем мы поздороваемся с нашим главным экспертом, постоянным участником программы Викторией Салкиндер, поделиться с вами публикацией, которую разместил на Фейсбуке мой друг юности, мой совершенно удивительный, поразительный, с невероятным чувством юмора, самый ироничный человек в мире, Лёва Гиндин. Лёвка, тебе большущий привет. И что поразительно, под его публикацией, обычно под его публикациями всегда есть какие-то комментарии. Я вообще люблю читать комментарии на Фейсбуке. Это отдельный совершенно жанр, просто отдельный жанр. Таких полярных мнений, по-моему, не встретить нигде, как в русскоязычном Фейсбуке. Так вот, под этой публикацией нет ни единого комментария, что меня просто не то что поразило, я просто была в состоянии полукультурного шока, если можно так выразиться. А пост, как принято говорить, публикация, называется «Мальчик Раневской». Вчера мы бродили по Донскому, навещали свои могилки. те скромные участки, где, как известно, все равны и все молчат. Дело было утром, и легкий ветерок, точно театральный суфлер, шептал что-то между гранитных плит. А неподалеку, на четвертом участке, словно ненароком, стояла могилка Фаины Георгиевны Раневской, чьи яркие и язвительные высказывания наверняка известны каждому россиянину. Черный гранит, строгий, почти монашеский, с инициалами и датами. И над ним маленький бронзовый пес. Сидит, смотрит вдаль умными, чуть грустными глазами, будто все еще ждет, когда же, наконец, выйдет из-за кулис его великая хозяйка с вечной папироской и вечной иронией. Ах, этот мальчик! История его — чистейший булгаковский сюжет. Дворняжка, облезлая в лишаях, с лапами, вмерзшими в московский лед. Нашли ее во дворе, и ветеринар, человек науки и трезвого расчета, немедленно вынес приговор. Усыпить. Опасен. Но Раневская, женщина, которая всю жизнь играла королев и сумасшедших, посмотрела на пса и сказала то, что не сказали бы ни министры, ни академики. «Будем лечить». И вылечила. И полюбила, как никого на этом свете. В ее позднем одиночестве, когда даже телефоны молчали, а квартира на Котельнической казалась огромной и пустой, как вселенная без Бога, мальчик стал единственным существом, которое не требовало от нее ни острот, ни таланта, ни маски. Просто был рядом, грелся, смотрел, любил. Когда хоронили Фаину Георгиевну, пес бежал за гробом, говорят, весь путь. А потом прожил еще 2 года и тихо ушел от тоски. Похоронили его во Внукове, в тех местах, где она когда-то отдыхала душой. Прошло 4 года после ее смерти. И вот на черном граните вдруг появилась эта бронзовая собачка. Никто не знал откуда. Мистика чистой воды. Близкие переглядывались, пожимали плечами, но оставили. Уж слишком органично легла фигурка на камень. Словно сама Фаина Георгиевна ночью в перерыве между вечностью и небытием распорядилась. А тайну раскрыла позже Елена Камбурова. Та самая. Она, проведшая с Раневской последние годы, не выдержала мысли, что великая актриса будет лежать без своего единственного верного друга. Нашла чугунную собачку, нашла мастера, который вмонтировал ее намертво, и сказала: «Пусть будет». С тех пор мальчик стережет свою хозяйку. Иногда его воруют. Мелкие вандалы, которых в Москве всегда хватало. Но проходит время, и он снова на месте. Лежит на граните. Ждет. Видите? Мы с женой стояли вчера у этой могилы и думали. Вот она, настоящая любовь. Не та, что в романах и некрологах, а та, что даже после смерти не отпускает. Маленький бронзовый пес на черном камне. Это больше, чем памятник. Это расписка в вечной преданности. И если когда-нибудь, прогуливаясь по Донскому, вы увидите, как у могилы Раневской кто-то тихо курит или просто молчит, не удивляйтесь. Это Фаина Георгиевна вышла на минутку, и мальчик наконец-то встретил свою хозяйку. Покой им обоим. И чтобы никогда больше не было одиночества. Ни там, ни здесь. Вот такой вот пост опубликовал мой дорогой друг юности Левка Гиндин. Спасибо тебе огромное за это. Пронзительно, проникновенно и ни одного комментария. Виктория Салкиндер, кажется, хотела об одиночестве пару слов что-то сказать. Наш постоянный эксперт, повторяю, основатель и руководитель агентства по уходу на дому. Об этом мы поговорим чуть позже. А сейчас, если Вика с нами, я бы хотел послушать. Я бы хотел послушать, Вика. Что ты скажешь?
1: Здравствуй, Лена. Привет. Здравствуй, Акмаль. Во-первых, Лёше Гиндину, с которым я, к сожалению,
0: Лёве Гиндину.
1: Лёве, прости. Лёва, это как мой сын, как могла перепутать. Просто заслушалась необыкновенными словами. И Раневская – это вообще это мой идеал. Это любимейшая моя актриса. Об этом отдельно, об этом даже не говорим, поэтому все высказывания и все. Но то, что Лёва написал такие слова, и я понимаю, почему нет комментариев. Он все так тонко и красиво, таким красивым словом начал этот пост, и он таким красивым словом закончил этот пост. И
0: да, это тема,
1: нечего сказать.
0: Тема, которая тебя абсолютно волнует уже последние годы, чтобы никогда не было одиночества ни там, ни здесь. Mm-hmm. Вот это, по-моему...
1: Да, это то, о чем мы с тобой как раз говорили. И такое впечатление, что он, находясь где-то совсем не рядом с нами и не слушая наши с тобой разговоры, просто нас как-то энергетически подслушал.
0: Не-не, Вик, ты не поняла. Он здесь, он рядом, но он, может быть, даже и слушает когда-то. Он просто поделился этой публикацией, потому что Лёвка Гиндин, он собачник такой же сумасшедший, как и мы с тобой. И он очень душевный человек, добрый. Я вообще считаю, что
1: это слышно и видно.
0: Люди, которые любят животных, это совсем отдельная когорта людей. Мне кажется, у них сердце больше, чем у тех людей, которые не любят животных. Мне так почему-то кажется.
1: Это однозначно. Но то, о чем мы с тобой, Лина, говорили не так давно, о моей мечте, чего бы я хотела бы... В конце концов, моя мечта приобрела полный, завершенный, так сказать, круг. Я раньше думала, что если бы я могла, то я бы безгранично спасала животных. Потом, если бы я могла, я бы безгранично спасала людей. А если бы я могла, то я бы это. А теперь я четко понимаю, чего я хочу дальше добиться и добиваться в этой жизни. И, может быть, когда-нибудь у меня это все-таки получится. Я очень стараюсь. А на самом деле история Фаины Раневской и мальчика – это то, что так важно. Так важно в том сервисе, который мы оказываем. И то, что я бы хотела для людей предоставлять, это то, что люди бы, мои пациенты, они бы не переживали, могут ли они завести себе собачку, потому что мне уже столько лет, а я не знаю, сколько я проживу и на кого же я оставлю своего питомца, или кошку, или неважно кого. Как же я могу себе это позволить? Так думают ответственные люди. Но мне при этом безумно одиноко. Вечером, когда уходит мой хоматент, и никого нет дома, мне так страшно, мне страшно спать, мне одиноко, мне плохо. И это маленькое существо, оно бы скрасило мою жизнь. Но я не могу позволить себе этого сделать, потому что у меня нет родственников, и я не знаю, куда потом денут моего ребенка, моего питомца. И вот я хочу, чтобы мы могли дойти до такого как бы уровня сервиса, чтобы люди не переживали, чтобы они обращались к нам по любым вопросам. Мы сейчас это делаем, Лен, просто не на том большом размахе, как бы я хотела это делать. Мы сейчас забираем и отдаем на адапшн, ищем других хозяевов нашим пациентам, нашим, да и не нашим тоже. Ищем, куда деть, ты знаешь, мы тоже адаптировали вот две собачки, вот Манечку нашу тоже.
0: А почему ты говоришь «мы»? Ты сама лично приютила нескольких животных?
1: Мой сын. У него 3 кошки, и последние дышат. Это собачка Шицу, 12-летняя, слепая и глухая, которая теперь командир в доме, которую мы выходили, и, как сказала Фаина Раневская, будем лечить. И лечим, насколько мы могли, мы ее вылечили, продолжаем. Мои дети даже делают ей физиотерапию. И Маня теперь кондир. Да, она осталась у нас после даже не нашего пациента, это просто через знакомых в такой ситуации оказалось животное. Мы ее с удовольствием забрали, думали, мы поддержим, дедушка выйдет, мы отдадим. И дедушке, к сожалению, не стало, но мы уже и не собирались отдавать, потому что ему было бы тяжело за ней ухаживать, у него была тяжелая деменция. Вот. И Маня у нас теперь командир, ну, то, что она командует моим сыном, и невестка это точно. Вот. И когда приходит к нам, командует всей нашей семьей, моими 3 собаками тоже.
0: Знаешь, я сейчас представила, вот если бы то, о чем мы с тобой говорим, было опубликовано в Фейсбуке, наши бы комментаторы тоже разделились на 2 полярных совершенно лагеря. То есть одна сторона нас бы с тобой поддержала, то есть это все любители животных и те люди, которых непосредственно касается эта тема, или те люди, которые хотели бы завести, но в силу тех обстоятельств, о которых ты сказала, не могут и страдают от этого. И вторая группа комментаторов бы сказала, на что они тратят эфирное время, кому нужны эти кошки и собаки, нам сейчас не до этого. Тут расследуются всякие мошенничества с Медикейтом и Медикером, тут урезаются программы, тут у нас забирают деньги, и вообще, что это за безобразие. Но учитывая, что, как говорится, ты хоть и солнце, Вика, но все равно всех не согреешь. Поэтому давай мы как бы постараемся разделить сегодняшний эфир 50 на 50. Я думаю, что даже...
1: Одно, Лена, связано с другим. Почему я начала с этой темы? Почему я хочу сказать, что вот ребята, те, которые любят животных, вот вам все-таки к нам по адресу, и не переживайте, что дальше будет с вашим животным, которого никто никогда не пригреет и не возьмет. Мы никогда не оставим ни вас и ни вашего питомца, как бы ни было. Если вы наш клиент, и вам даже нужно помогать, может быть, купить еду для животного, пожалуйста, мы и с этим готовы вам помогать. К сожалению, это касается только наших клиентов, которые у нас в агентстве. Опять же, это только потому, что мы не можем объять необъятное, и я не солнце. Вот. А касаемо дальше, и хочу... Оно как бы плавно перетекает в следующую тему, связанную с тем, что одиночеством в основном как раз страдают именно те люди, которые работали здесь, которые есть очень большой процент таких людей, которые работали, которые получили пенсию чуть больше, чем ну, как бы положено для медикейта, да, и с супругой, с супругом жили долго, и, допустим, один из них ушел, или они стали старенькими, и у них были какие-то деньги, или есть какие-то деньги, у них есть какие-то планы, 401, 507, любые пенсионные планы, или еще какие-то отложенные деньги, вот, то при этом они думают, что им не положен медикейт. И когда люди переходят за определенный барьер своего либо физического здоровья, либо переходят за барьер возрастной, что начинает страдать физическое здоровье, и они думают, что уже поздно, что они не могут прийти оформить себе медикейт, и это абсолютно не так. Что в 26-м году вот на одного человека позволительный максимум финансовый на медикейт — это $1836 в месяц. Для пары это $2489 в месяц. Активов может быть на одного человека 33 тысячи, я всегда говорю, лучше 32, и на пару это 44 тысячи с копейками, там $796, по-моему.
0: Подожди секунду, извини, это важно. Вот ты говоришь, для пары активов, это что значит? Это у них на счету столько может быть или что
1: на
0: это?
1: На счету может быть столько денег, да.
0: 44 тысячи с копейками?
1: Да.
0: Окей.
1: 44 796. Я всегда говорю, не поднимайтесь до совсем
0: до предела.
1: Предела, как бы, да, потому что бывают 4 недели, бывают 5 недель, потом компьютер дает сбой, и это может отразиться на медикете. Держите на 1000-1500 меньше в банке. Это то, что может находиться на счету у работающих в прошлом людей, которые вышли на пенсию и могут получить медикейт.
0: Ага, скажи, пожалуйста, а вот если у них чуть-чуть больше, то что?
1: Как пенсия?
0: Да, вот если у них вот, если вот есть какая-то программа, ты говоришь, что если у них больше на счету денег
1: если
0: у человека,
1: них...
0: у семьи, то, ну, ты говоришь, вот не нужно держать там на тысячу долларов меньше. А если у людей больше, то, по-моему, государство все это дело быстренько прикарманит, и что делать?
1: Нет, смотри, если у человека на счету, именно на счету, на чекинг или на сейвинг аккаунте, есть такие деньги, ты знаешь, я встречала людей, которые не имеют собственного жилья, а живут в арендованной комнате, например, а на счету у человека 500 тысяч. И я не осуждаю, Боже, сохрани, на здоровье. То есть они настолько думают там о своих детях, которые находятся, допустим, никогда не смогут сюда приехать и находятся где-то за границей, и они сохраняют вот эти деньги. Так вот, это неправильно. Это неправильно так сохранять деньги своим детям. Можно купить квартиру, и потом есть различные... как бы способы и нормально дожить свою жизнь, и потом как бы через наследство, ну, там есть свои тонкости для того, чтобы не платить огромное количество тексов. Вот, это каждый сюжет, каждый случай, каждый человек должен рассматриваться отдельно, но это именно так. Если же у человека, например, есть 401 план, например, гипотетически, у него там $700 тысяч на пенсионном плане. Он работал в МТА, и там 700 тысяч на этом счету. И человек после 65 берет себе дистрибьюшн. Что я имею в виду? Это вот лежит у тебя на этом счету закрытом $700 тысяч. Пришло время пенсионное после 65-6 лет, ты имеешь право брать оттуда деньги. И И вот ты в год берешь себе, допустим, 12 тысяч долларов, да? И пенсия у тебя в месяц 3,5 тысячи долларов. Okay? То есть у тебя получается, что ты берешь

0: И тема, о которой сегодня мы говорим с Викторией Салкиндер, касается непосредственно вас или членов вашей семьи. Пожалуйста, 917-834-33-43, 917-834-33-43. Звонки Виктории Салкиндер принимаются от тех, кто нуждается в помощи, кто нуждается в работе, кто нуждается в увеличении часов, кто нуждается в какой-то социальной поддержке, в совете, в рекомендации. И чаще всего, конечно же, это дело касается исключительно либо потенциальных пациентов агентства, которое возглавляет Виктория Салкиндер, либо уже тех, кто работает, так сказать, с ней рука об руку. Потому что мне кажется, что человек, который под твоим крылом, он в твоей команде, в рабочей. Это танго, это улица с двусторонним движением. Ты говоришь, что люди могут использовать какой-то такой вот траст, они могут, сохранить излишек своих денег. И скажи мне, пожалуйста, если вот у людей есть уже этот траст, они пришли к тебе, а ты им помогла, кто тогда будет использовать этот траст? И кто будет получать помощь на дому? Кто имеет право на это?
1: Имеет право на эту помощь человек, который имеет определенные два хронических заболевания.
0: Два?
1: Если у человека есть два хронических заболевания. Да, например, давление и, я не знаю, ревматизм. Я не доктор. То есть если человеку по состоянию здоровья положены сервисы, ему нужна помощь, то этот человек имеет право на пул траст. Есть траст, Лена, а есть пул траст.
0: Ага.
1: Траст это то, что ты доверяешь своему, например, там, сыну, дочери, сестре, любому жене, там, любому другому человеку. Ну, жене я имею в виду, не если вы незаконно в браке и не оба подаете на Medicaid, тогда это не получится. Вот. Но если вы находитесь, вот у вас должно быть доверенное лицо, потому что вы отдаете фактически все вот в эту компанию, в траст, и человек назначается менеджером этого траста, он становится хозяином ваших денег. Поэтому это одно. Pool Trust – это дополнительный государственный счет в банке, за который, грубо говоря, на человеческом языке, берут, вы платите 12% от излишка. Излишек не считайте сейчас ничего, он не считается так, как вы думаете, он считается совсем по-другому. То есть если у вас рент 2500, то вы не считаете от 1800 позволительный максимум на Medicaid. Вы считаете все выше. Это каждый человек, это отдельная история. То есть нельзя всех под одну гребенку, нельзя ни в коем случае.
0: Отдельная таблица цифр, я бы сказала, каждый человек.
1: Отдельная таблица, ну, человек не может быть таблицей цифр, у каждого человека своя ситуация. Вот. И еще что я хочу добавить, Лена, по этому поводу, что сейчас мы подписали контракты на две замечательные программы с нашим потрясающим партнером Kings Bay Y, который находится на Ностранд. Мы подписали контракт, который может предоставлять промежуточный сервис. Это, к сожалению, не для всех, и не все зип-коды Бруклина мы можем охватывать. Есть определенные у них правила, как бы, то есть у нас есть прописанные зип-коды на одну из этих программ. То есть Kings Bay Y частным образом помогает оплачивать какое-то количество часов, например, до того момента, пока мы помогаем, то есть у человека emergency, да, человек заболел, попал в госпиталь, а жена работает, мы с тобой говорили на эту тему неоднократно, и, или муж работает, и некому смотреть даже просто по...

0: помочь, в душ зайти или что-то, ситуация плачевная. Вот в такой ситуации, пока мы помогаем оформлять, допустим, медикейт человеку, ищем пути и находим пути, если находим, если положено, чтобы сделать человеку медикейт, то вот это время, какие-то часы покрывает, оплачивает вам Jewish Community Center. Для этого вы не должны быть евреем. Мы помогаем, они помогают всем. Они замечательные ребята, вообще превосходные.
1: Вика,
0: вот, потом...
1: Да-да, говори, договори, да, я вот привязываюсь
0: после
1: к твоим
0: этого
1: словам.
0: Есть
1: да.
0: Еще одна, привязывайся, пожалуйста. При этом есть еще одна программа, которую мы получили, которая называется Guide Program. И эта программа относится больше к людям. Им дают 80 часов в год оплачиваемых через наше агентство, который вы, это в большей степени может использоваться для людей, у которых деменция.
1: Вот, вот. По поводу, значит, еще раз я назову твой номер телефона, еще не один раз. 917-834-33-43, Виктория Салкиндер. 917-834-33-43. Вот ты говоришь о том, что вот срочно понадобилось, там человек в плачевном состоянии, по-разному бывает. А вообще вот это состояние, когда у человека случается какой-то недуг страшный, внезапный, и если, допустим, ему нужно диагностировать, уже положено давно, какое-то хроническое заболевание, вот оно выявляется, и его до этого никто не заметил. Как вообще, кто это должен оценивать, какая комиссия, и как можно запрашивать дополнительные часы, если дали там по минимуму что-то временно?
0: А мы этим занимаемся, очень успешно, слава богу. Вот, и в основном сейчас все иншуренсные компании, и я не могу их обвинять в этом, потому что штат сокращает деньги им, а иншуренсные компании в основном это как бы, ну, тоже частные, получастные организации. Вот им тоже надо выживать. Но мы прежде всего отстаиваем как бы позиции наших пациентов. Что мы делаем? Значит, мы обращаемся к доктору, который ведет пациента этого. Мы обращаемся к доктору, мы спрашиваем мнение врача, действительно ли нужно этому человеку часы, вот действительно ли так, такое положение. Есть доктора, которые работают со мной много лет, которым я когда-то помогала, их родителям, великолепные, это именно доктор, вот не врач, а доктор, которые помогают, то есть они смотрят на своих пациентов, переживают за своих пациентов, звонят мне и говорят: Вика, пожалуйста, помогите, вот такая плачевная ситуация, пожалуйста, помогите сделать людям, допустим, дополнительные часы, потому что, ну, беда. Вот. И тогда мы берем письмо, называется Letter of Medical Necessity, и это необходимость в повышении часов. И с этим письмом обращаемся, семья обращается в иншуренсную компанию для того, чтобы запросить дополнительные часы. А в 95% случаев им отказывают. И в основном вот здесь люди останавливаются, потому что они не знают, куда идти дальше. А некоторые идут чуть дальше и подают на внутреннюю апелляцию. То есть они подают опять письмо от доктора и говорят: ну вот, пожалуйста, пересмотрите на заявление. На второй апелляции тоже получают отказ. Так происходит в 95% случаев. Иногда люди запрашивают, допустим, 12 часов, а им в лучшем случае дают 7. Вот. И тогда получается, что пациент, находящийся дома один, он в зоне риска. То есть есть пациенты, которые находятся в зоне риска. И если действительно врач говорит о том, что да, этому пациенту очень нужно его часы, там, я не знаю, сколько часов, 24 часа, сплит-шифт, его нужно каждые 12 часов поворачивать, или нужно одевать кислородную маску, или байпэп-машинку, как ты знаешь, о ком, Лена, я говорю.
1: Да,
0: сейчас.
1: Да, да.
0: Вот, то есть, если вот такого человека, его невозможно оставлять одного, это 3-5 минут, если не досмотреть, он сорвал маску, и все, он задохнулся своим углекислым газом, который идет ему в легкие. То есть вот если существует такое, если у людей пролежни, если у людей раны, если человек, у него деменция, он кричит, например, каждые 15-20 минут, то есть, ну, разные ситуации, такому человеку положен сплит-шифт. И дальше дети не знают, куда идти. Даже если человек, внук или внучка, родившиеся здесь, адвокаты, и у меня тоже есть такие клиенты, замечательные, потрясающие люди, но это не их направление, то есть определенные тонкости, по которым люди не знают, куда идти. Вот таким людям мы помогаем получить часы и получить 12 и 12, это сплит-шифт называется, и 24 часа это проживание, и 12 часов, и помогаем получить самый лучший сервис, который только, ну, вот можно себе
1: представить,
0: позволить, кстати, Нью-Йорк, да. При этом мы для наших пациентов, мы забираем на себя полностью, надо продлить фудстемпы, мы продлеваем фудстемпы, продлевать медикейт, мы продлеваем медикейт. Ошибка в медикире, как вот сейчас у нас случилось с одной пациенткой, мы буквально касались этого в прошлой передаче, мы пошли дальше. То есть это эпопея, наконец-то мы добились всего, и наконец-то будет в субботу, вот у нее уже правильное, окончательное. Мы уже все почистили с медикером, доказали, что она гражданка во всех инстанциях по всему городу и штату. И теперь вот ее назад, инсуренсная компания, ее назад забирает, слава богу. И вот восстановили лекарства, мы все сделали, как бы, и моя social worker настолько прониклась, что она, моя эмочка золотая, мое солнышко родное, идет вот помогать этой семье, которая, она идет помогать, чтобы правильно иншуренс-компания уже не сделала никаких ошибок, а правильно записала те документы, что она гражданка, и чтобы ей вернули ее сервис. Вот, то есть...
1: Вика, ваша работа, я тебе еще раз говорю, это... Адский труд, во-первых, ну, не знаю, слово «адский», наверное, здесь неуместно, потому что это все-таки помощь людям, и вы себе уже обеспечили место в раю за то, что человек, который остался просто на бабах, а работать с системой, это совершенно невозможно, когда тебя вышвырнули из всех компьютеров, и ты лишился медикейта там или медикера и лекарств, но это катастрофа, особенно для людей, у которых нет возможности не то что там какой-то коупеймент заплатить $150, а они не могут себе витамины простые позволить, сейчас же в цене вообще все взлетело, а вы это дело восстановили. Слушай, одному человеку вот так помочь, вернуться, так сказать, в лоно защищенности, это уже подвиг, а вы ежедневно занимаетесь. Это же рутина еще какая катастрофическая, это же пойди докажи.
0: Ты знаешь, Лен, а вот извини, я тебя перебью, может быть, не к месту сейчас скажу, но в прошлом сентябре, ты знаешь, когда я оставила свое предыдущее место работы, Меня, ты знаешь, до сих пор разыскивают люди, вот 10 месяцев спустя, когда вот мы открыли нашу собственную компанию, вот меня разыскивают люди и звонят мне, говорят: «Виктория, пожалуйста, неужели мы вас нашли?» Или останавливают на улице моего сына: «Николас, это вы? Боже мой, как долго мы вас искали! Пожалуйста, пожалуйста, возьмите нас к себе, пожалуйста, пусть дайте нам Виктории телефон или как нам ее найти». И фразы, которые звучат, это: «Виктория, вы что, ушли? А как же мы? Почему вы нам не звоните? Почему вы нас не забираете? Мы хотим быть с вами, потому что когда вы были там, все было по-другому. Мы чувствовали себя защищенными. У нас не было проблем. Мы знали, что если есть какая-то проблема, то мы приходим к Вике, и Вика все решит, направит, подскажет, сделает, организует. И поэтому мы хотим быть с вами. Мы не, нас не интересуют никакие ни заработки, ни деньги. Причем это касается и хоматентов, и пациентов. Лена, это, наверное, самая большая похвала в жизни, которая только может существовать. Что вот люди о тебе так тепло отзываются, люди ищут тебя и хотят быть рядом с тобой просто потому, что им рядом с тобой тепло и хорошо. Для меня это очень важно. И да, я не нахожусь в своей предыдущей компании, но я на Шипсабэ, я недалеко, и вы можете всегда мне позвонить, набрать мой номер телефона 917-834-33-43. Я никого не агитирую идти со мной, ребят, но если вы хотите быть, чтобы вы были в нашей семье, как недавно вот наша радиослушательница Лена, ты ее очень хорошо знаешь, она с тобой землячка, Мальвиночка, Мальвиночка, привет. Потрясающе красивая женщина в свои 80 лет, необыкновенной красоты, я тоже так хочу.
1: Какие твои годы еще будешь?
0: Еще буду. Вот она вот конкретно своей хоматенде сказала: я настаиваю, чтобы мы ушли к Виктории. Мы вчера смеялись с ней. Я хочу быть с ней, потому что не знаю, что со мной будет дальше. У меня никого здесь нет. И я хочу быть рядом с ней, потому что она всегда мне поможет. Нехорошие ребята, они всегда меня подстрахуют. Вот. Это, наверное, миссия моей жизни. Поэтому я получаю удовольствие от своей работы, Лена.
1: Ты большая молодец. Это знают все те, кто с тобой знаком, кто с тобой работает, кто получает от тебя помощь, советы, кто слышит твои рекомендации и следует им. 917-834-33-43. Вопросы, которые задают пожилые люди, которые обеспокоены тем, что «а вдруг не положено, а вдруг у меня есть больше, а вдруг мне не хватит, а вдруг меня лишат, а вдруг я неправильно что-то заполнила, а вдруг я не вовремя». Миллион «а вдруг», но Вик Салкиндер, она разбирается в этих «вдруг» очень хорошо. И для того, чтобы обезопасить свое сегодня, свое завтра, для того, чтобы чувствовать себя более комфортно, а чувство комфорта и защищенности значительно, уж поверьте, повышает вообще качество жизни, потому что все это звенья одной цепи, вам на всякий случай, конечно же, понадобится этот номер телефона 917-834-33-43, 917-834-33-43. И как ты верно говоришь, здесь никакой агитки, ты очень много лет находишься в этой системе. Ты очень много лет, буквально с самых, что называется, вот я даже не знаю, как правильно сказать, чтобы не обидно было, но с первой ступеньки вот этой системы ты знаешь бизнес изнутри, ты долгие годы...
0: Почему обидно? Я работала в Хомотенде, я этим горжусь.
1: Ну, это как бы вот...
0: Моя мама работала в Хомотенде, я очень горжусь, я знаю все круги, я специально
1: с первой ступеньки,
0: я...
1: да.
0: Да, я self-made person. Я женщина с двумя детьми, которая старалась очень много. Они сейчас уже взрослые, мои дети, и мне помогают очень сильно. Но мы с моим старшим сыном, а потом с младшим сыном во время Сэнди спасали людей на Брайтоне. Мы перевозили их, он был совсем еще мальчишкой, мы перевозили их в другие апартменты. На тот момент я искала людям квартиры субсидированные в апстейт-Нью-Йорке, чтобы перевезти их туда, я сама их перевозила. Мы завозили посуду людям.
1: Вика, угомонись, я тебя прошу. Ты меня просто до слез сейчас доведешь.
0: У нас
1: 10
0: Боже
1: секунд.
0: Боже сохрани, не поймите меня превратно.
1: Нет,
0: я желаю
1: это
0: всем
1: синдром, знаешь, не настроения. Вика, это не синдром разбитого сердца, это счастливый синдром. Такой тоже бывает, но крайне редко. Синдром счастливого сердца. Это всегда меня переполняют эмоции, когда я общаюсь с солнечными людьми, такими как ты. И Акмаль Тахиров, кстати говоря, мой дорогой друг, который нам маякует так технично. Девочки, пора сворачиваться.
0: Акмаль, спасибо вам огромное. Вы необыкновенный, потрясающий человек.
1: Подписываюсь.
0: Не знаю, сколько женщин вам это говорили, но вы потрясающий человек.
1: Акмаль, передай привет фрау, без всяких, так сказать, окивоков.
0: Да.
1: Мы тебя любим, обнимаем, обожаем. Всем хорошего дня. Спасибо, Виктория Салкиндер, 917-834-3343. Пока.
0: Пока.
2: Дэвидсон Радио.
3: Радио.
4: Дэвидсон Радио. Радио.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
6: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
7: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: четверки «Час дня». WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Федеральный судья в Бостоне временно запретил администрации Трампа лишать разрешения на работу десятки тысяч просителей убежища и участников программы временной защиты. Решение касается, в частности, выходцев из Сальвадора, Судана и Украины. Правозащитные организации и профсоюзы заявили, что миграционная служба незаконно распространила новые ограничения на людей, которые подавали документы по прежним правилам. Суд разрешил властям продолжать взимание некоторых сборов, но запретил аннулировать разрешение на работу только из-за невозможности уплатить новые суммы или применить ограничения задним числом. Решение пока временное. До 5 августа суд должен определить, будет ли запрет продлен на более длительный срок. Миграционная таможенная служба собирается обязать сотрудников использовать нагрудные камеры во время остановок автомобилей. Решение последовало после нескольких смертельных столкновений с участием федеральных агентов. Камеры уже закупаются, начинается подготовка персонала. Общественное давление усилилось после смертельных случаев в Техасе и штате Мэн, которые не были полностью записаны. С января прошлого года во время операции «Айс» были смертельно ранены по меньшей мере 7 человек. Правозащитники требуют не только камер, но и независимого расследования каждого случая применения оружия. Новая мера может повысить прозрачность операций, однако записи должны своевременно сохраняться и предоставляться следственным органам. Без четких правил публикации и контроля сами камеры не гарантируют ответственности. Транспортное управление Нью-Йорка готовит крупные изменения движения поездов линии 1, 2 и 3 в предстоящие выходные. Пассажирам рекомендуется заранее проверять маршрут, потому что на отдельных участках возможны прекращение движения, изменение конечных станций и использование пересадок. Работы связаны с ремонтом путей, сигналов и другой инфраструктуры. Администрация Белого дома рассматривает идею переименования Пенсильванского вокзала в честь Трампа. Предложение уже вызвало политические споры в Нью-Йорке. Окончательного решения о переименовании нет, и оно потребует согласования с организациями, управляющими вокзалом и железнодорожными перевозками. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. В штате Висконсин вспыхнули массовые протесты после гибели местного жителя при задержании полиции. Госсекретарь Рубио признал, что прошлогодний саммит Путина и Трампа на Аляске не принес результатов. На севере Техаса произошло мощнейшее за 100 лет землетрясение. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно ясно. Относительная влажность воздуха 55%, 79% по Фаренгейту, плюс 26% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон, и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.
6: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием.
7: Дэвидсон Радио.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
0: Дэвидсон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
6: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван». Будьте с нами на солнечной стороне жизни.
8: Программа «Караван». Шляп с нами.

0: Особые приметы. Очень любит рыбий жир. При звуках флейты теряет волю.
1: Азовато за хатхат микробз. За афахатлом и сахеки томаз. Ганнав бель ганнав. Кула мишпахашило ганнави.
2: Добрый день, дорогие друзья, добрый день всем, кто тут дружит, с хорошим настроением, вы на правильной волне. Сегодня программа хорошего настроения, точнее, служба доставки музыки хорошего настроения. Ваши сердца у пульта сегодня. Паша Куклин, профессионал в Бруклине. Паша, здравствуй, дорогой. И у микрофона Борис Овезов, ваш покорный слуга, человек, который доставляет в ваши сердца положительную энергию, чтобы вы всегда чувствовали приподнятое настроение. Вы на правильной волне, что слушаете нас. Большое вам спасибо, конечно. Я очень надеюсь, что программа пройдет на высоком эмоциональном уровне. Люблю вас и приветствую. Друзья, у нас сегодня потрясающая программа, и все это благодаря нашим дорогим спонсорам.
3: В эфире Борис Овезов, программа «Караван».
2: Хочу напомнить, господа, приобретая мебель в ваш новый дом или в квартиру, вспомните о мебельном салоне в Квинсе «Экспо Фёрничер», который является прямым поставщиком мебели в Америку. У нас уже давно появилась возможность приобрести мебель отличного качества на любой вкус и по небывало низким ценам. А самое главное – познакомиться с владельцем Фарханом, человеком большой души, доброго сердца и, конечно же, приятного в общении. Красота и уют в нашем доме создается исключительно салоном «Экспо Фёрничер» в Квинсе. Приходите, 95 40, Квинс Бульвар, между 62 и 63 драйв. Не забываем говорить, что слышали эту рекламу в программе «Караван». Ну, а если хотите специально увидеться с владельцем, чтобы попасть на него, то звоните предварительно 718-459-0504. 718-459-0504. Мебельный салон «Экспо Фёрничер» всегда ждет вас. Ну и, конечно, друзья мои, напоминаю еще раз, к нам 26 числа приезжает замечательный доктор. Это главный врач медицинского центра Хорев, город Хайфа, Израиль. Автор премии «Золотой Гиппократ» фонда «Хорев без границ» доктор Роман Барак. Тема «Как прожить до 100 лет». Это бесплатная лекция. Приходите, получите море удовольствия. Это на 71-й эвеню в Квинси, в центре бухарских евреев, господа. Конечно, было бы более реально, если бы вы послушали именно приглашение самого доктора Барака. Господа, в программе «Караван» только для вас.
4: Дорогие нью-йоркцы, с вами главный врач медицинского центра Хорев, заведующий институтом скринингов государственного госпиталя Рамбам в Хайфе в Израиле, доктор Роман Барак. Во время своего визита в Нью-Йорк 26 по 28 июля я хочу пригласить вас на очень важную и защищающую жизни людей презентацию «Как прожить 100 лет». Придите и узнайте, что нового произошло в мировой медицине и как можно за один час изменить сознание и начать жить по-другому, не подвергая свою жизнь и здоровья опасности. В эти же дни пройдут мои консультации, во время которых вы сможете получить четкие ответы на вопросы, какой же у вас точный диагноз и как с этим диагнозом жить, не оставляя никаких сомнений в завтрашнем дне. Ваш доктор Роман Барак, с нетерпением жду встречи с вами для того, чтобы ответить на все вопросы, связанные с вашей жизнью и с вашим здоровьем.
5: В эфире музыкальная программа Бориса Овезова «Караван». «Караван», «Караван».
6: Ой, Борис Овезов, «Караван» – это хорошо.
7: Слушай, так хорошо и так приятно, что даже кушать не могу.
2: Ну и, конечно, по турам с Борисом Овезовым, господа, с 6 октября по 16 у нас солнечный Узбекистан, Ташкент, Самарканд, Бухара. Заходите на мой сайт www.borisovezov.com в разделе «Туры», прочитайте все. Ну, а если вы хотите, чтобы система вас уведомляла о том, что ближайший тур состоится тогда-то и тогда-то, то на титульной странице на www.borisovezov.com 4 белых поля вы заполняете, пишете имя, фамилию, имейл, номер телефона, и система автоматически вам отправляет месяц-два раза именно о новых турах. И, конечно, вы будете за 5 минут до начала программы «Поздравления и караван» получать уведомление о начале нашей передачи на популярной радиостанции «Дэвидсон», господа. Так что приглашаю вас всех, не стесняйтесь, я думаю, что мы получим совместно огромное удовольствие.
8: Только музыка!
2: а теперь к программе, господа. Конечно, сегодня программа наша действительно наполнена лучами солнца. А называется она просто «Счастье и музыка». Эти два фактора неделимы в нашей жизни. Поэтому, господа, эти два понятия настолько тесно связаны между собой, что порой невозможно понять, где заканчивается одно и начинается другое. Счастье и музыка, господа, неделимы в нашей жизни. И, возможно, они – одни из немногих истинных спутников человека, сопровождающих нас от рождения до последнего дыхания.

Сегодня в нашей программе, господа, я хочу вам представить музыку как форму счастья. Получите удовольствие от всех подборок, которые я сегодня подготовил к сегодняшней веселой программе. Но мы же понимаем, что счастье у каждого свое. Для кого-то это тишина, чашечка кофе, для кого-то шумное путешествие или объятие любимого человека. Но как часто в эти моменты присутствует музыка? Задайте себе вопрос. Даже в тишине звучит она. Пусть не в пространстве, но в душе всегда. Мы включаем любимую песню, когда нам хорошо и когда нам плохо. Ведь это актуально на сегодняшний день в такое непростое время. Музыка сопровождает нас в моменты любви, радости, грусти и вдохновения. Она помогает почувствовать себя живым, настоящим, включенным в поток жизни. Поэтому первый трек сегодня – исключительно умная музыка.

Друзья, как часто, прослушивая тот или иной трек или ту или иную песню, вы говорили себе, действительно, после прослушивания, такое настроение, кайф. Ну, как найти радость в каждом моменте? Есть такое слово, вы согласитесь? Просто кайф. Оно простое, но в нем столько смысла, столько тепла, легкости, свободы. Это не просто про удовольствие, это про внутренний отклик. Про то, когда все вокруг вдруг становится в кайф. И утро, и кофе, и дождь, и разговор с другом, и музыка, и даже собственная тишина. Это состояние, когда ты не гонишься за чем-то, а просто живешь. И тебе действительно хорошо. Или одним словом, просто.

Настроение кайф, господа. Это не подарок от внешнего мира, не случайное совпадение. Это выбор, это навык, это отношение к себе, к жизни, к каждому дню. Это умение поймать вкус момента и удержать его хотя бы на пару вдохов. Чем больше ты учишься это делать, тем легче тебе жить.

настроение просто кайф. Согласитесь, что кайф начинается с малого. Скажем, с чистых простыней, с солнца в окне, со вкусной еды, с того, что ты дал себе немного времени. В конце концов, даже 5 минут с книжкой, с тишиной, с мыслями – это уже забота о самом себе. Это уже энергия, которую ты отдаешь себе. Настроение, прежде всего, начинается с тебя. Поэтому берегите каждое мгновение и просто говорите себе: «Настроение – кайф».

0: Пятница – это драйв.
1: Самое интересное, друзья, что иногда мы ждем, что настроение принесет кто-то другой. Нет. Скажем, любимый человек. Новости, зарплата, солнце за окном. Но правда в том, что настроение – это не то, что приходит извне. Оно начинается внутри. Поэтому настроение – кайф – это состояние, это стиль и смысл жизни. Представьте, вы просыпаетесь рано утром, все еще тихо, и у вас есть выбор. Ты можешь пролистать телефон, прочитать стрессовые новости, вспомнить, сколько задач сегодня на работе, а может включить любимую музыку, заварить чай, подтянуться, поблагодарить себя просто за то, что ты проснулся. И здесь

0: Да, господа, настроение – это то, как ты встретишь утро. Если ты выбрал мягкость, тепло, заботу, ты уже на пути к счастью. Кайфу, можно сказать, поэтому настроение – кайф. А ну-ка, повторили все вместе. Настроение – кайф.
1: عزوبة توزي حتخد ميكروبز زي عفي حد لو مساحيكي توب مازي جنب بالجنب كل مش بحاشي لو جنب

музыка в кайф – это ведь не только набор звуков, это эмоции, это язык сердца. Иногда одна мелодия наподобие этой может выразить то, что невозможно сказать словами. Она способна мгновенно поднять настроение, вызвать слезы, пробудить воспоминания или вдохновить на совершение великих дел. Разве это не счастье? Разве это не настроение кайф?

0: Мариночка, ты сейчас умрешь! Потрясающая новость! Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
1: Какой Якин? Фу. Я летаю только с Орезовым. Туры с Борисом Орезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Орезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
2: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
3: Помните, программа «Караван» – это ваше настроение.
4: Да, господа, в шуме повседневности среди забот, стрессов и гонки за успехом мы иногда забываем, что сами, но по-настоящему создаем себе проблемы своими действиями, своими взглядами. Ну что придает силы? Утром встать, с постели идти навстречу миру? Ответ прост. Но глубоко трогателен. Это счастье и хотеть жить и говорить, что жизнь – это кайф, и у счастья есть свой голос. Это музыка.

Хочу подметить, что настроение, господа, это ведь не всегда радость. И это нормально. Важно понимать, что кайф – это не про вечный праздник. Это не значит, что ты должен всегда улыбаться или быть на волне. Это скорее внутренняя устойчивость.

кайф, а, господа, не кайф. Согласитесь, что кайф это и когда ты смеешься с друзьями, и когда идешь один с наушниками по улицам, думаешь о чем-то важном, это когда ты не убегаешь от себя, когда ты не маскируешь боль, не убегаешь в шум, а остаешься с собой спокойным.

0: Я говорю, когда очень злишься, надо отвлечь себя. Вот я, например, начинаю мыть окна. И мне наплевать, что подумают остальные пассажиры автобуса.
1: Ну и перед тем, как подвести итоговую черту, первой части, господа, хочу напомнить. Вторая часть будет гораздо интереснее. Оставайтесь на нашей волне. Реклама пройдет очень быстро. Жду вновь с вами встречи.
2: Ах так! Ах, вот и как! Ах, вот и значит, какой она на самом интересном месте!
3: Если ты шутки, если ты смех, если ты музыка для всех, у нас тут эфир и караван. А ну, заходи, реклама Ян.
4: Очень правильное решение. Только я лично к этому не буду иметь никакого отношения.
5: Нет, не беспокойся, это сделают совершенно посторонние люди.
4: Да. И не из нашего района.
5: Да, конечно.
6: Азовато, захатхат микробз, зафихатло мисахеки, томаз, ганнав, бельганнав, кула мишпахашило ганнави.
7: Дэвидсон Радио. С нами вы всегда на гребне волны.
8: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
9: У микрофона Лена Вишневецкая. Госсекретарь Марко Руби объявил о введении новой глобальной политики визовых ограничений в отношении киберпреступников. Визовые ограничения направлены против лиц, ответственных за киберпреступления и преступления, совершаемые с использованием информационных технологий, включая тех, кто занимается кибермошенничеством и сексуальным вымогательством. Визовые ограничения могут быть применены также к ближайшим родственникам лиц, вовлеченных в противоправную деятельность такого рода. Трамп заявил, что подписанное накануне соглашение США и Саудовской Аравии о сотрудничестве в ядерной области вступит в силу только в том случае, если Эр-Рияд признает Израиль. Саудовская Аравия этот аспект не комментировала. Энергетический кризис, вызванный противостоянием в Ормузском проливе и Красном море, сегодня стал причиной острого юридического спора в штаб-квартире ООН. Глава Международной морской организации Арсенио Домингес на пресс-конференции в Лондоне официально отверг инициативы США и Ирана о введении специальных сборов с коммерческих судов за обеспечение безопасного прохода через Ормузский пролив. Домингес подчеркнул, что подобные односторонние поборы противоречат международному морскому праву и Конвенции ООН по морскому праву, а потому юридически ничтожны.
8: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: этот домик, вернее садик, по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-3332. Садик Бэмби.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого.

0: переключился на Дэвидсон Радио. Услышал песни моей молодости. Понял, это все он. Борис Авезов со своим караваном. Борис, спасибо! Бахрам Багирзаде специально из Баку.
1: Галочка, ты сейчас умрешь! Потрясающая новость! Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
2: Какой Якин? Фу. Я летаю только с Авезовым. Туры с Борисом Авезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Авезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
3: Заходите на сайт borisavezov.com. borisavezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
4: Еще раз приветствую вас, дорогие друзья. Конечно, эти заставки израильские, это просто... Ну что, господа, вы правильно делаете то, что нас слушаете. И вот сейчас сразу хочу выразить благодарность тем, кто пишет мне, кто путем интернета по всему миру слушает программу «Караван». Мне очень приятно то, что вот здесь и Кисловодск, и Пятигорск. Спасибо, ребята. Вы настоящие друзья, преданные, которые на протяжении многих лет слушают программу «Караван». Люблю вас всех. Здесь огромное количество... СМС-сообщение. Спасибо вам, дорогие мои. Я почему-то думал, что меня всегда слушают пенсионеры. Нет, оказывается, и пенсионеры тоже бывают активными. Ну что, друзья мои, конечно же, программа у нас интересная достаточно. И сразу хочу поблагодарить от своего имени, от вашего имени спонсоров, которые продолжают поддерживать веселый час. Хочу напомнить, господа, приобретая мебель в ваш новый дом или в квартиру, вспомните о мебельном салоне в Квинсе Expo Furniture, который является прямым поставщиком мебели в Америку. У нас уже давно появилась возможность приобрести мебель отличного качества на любой вкус и по небывалым низким ценам. А самое главное, познакомиться с владельцем Фарханом, человеком большой души, доброго сердца и, конечно же, приятного в общении. Красота и уют в нашем доме создается исключительно салоном Expo по Furniture в Квинсе. Приходите, 9540 Квинс Бульвар, между 62 и 63 Драйв. Не забываем говорить, что слышали эту рекламу в программе «Караван». Ну, а если хотите специально увидеться с владельцем, чтобы попасть на него, то звоните предварительно 718-459-0504. 718-459-0504. Мебельный салон Expo Furniture всегда ждет вас. Ну и, конечно, друзья мои, напоминаю еще раз, к нам 26 числа приезжает замечательный доктор. Это главный врач медицинского центра Хорев, город Хайфа, Израиль. Автор премии «Золотой Гиппократ» фонда «Хорев без границ» доктор Роман Барак. Тема «Как прожить до 100 лет». Это бесплатная лекция. Приходите, получите море удовольствия. Это на 71-й Эвеню в Квинси, в центре бухарских евреев, господа. Конечно, было бы более реально, если бы вы послушали именно приглашение самого доктора Барака. Господа, в программе «Караван» только для вас.
5: Дорогие нью-йоркцы, с вами главный врач медицинского центра Хорев, заведующий институтом скринингов государственного госпиталя Рамбам в Хайфе в Израиле, доктор Роман Барак. Во время своего визита в Нью-Йорк 26 по 28 июля я хочу пригласить вас на очень важную и защищающую жизни людей презентацию «Как прожить 100 лет». Придите и узнайте, что нового произошло в мировой медицине и как можно за один час изменить сознание и начать жить по-другому, не подвергая свою жизнь и здоровье опасности. В эти же дни пройдут мои консультации, во время которых вы сможете получить четкие ответы на вопросы, какой же у вас точный диагноз и как с этим диагнозом жить, не оставляя никаких сомнений в завтрашнем дне. Ваш доктор Роман Барак, с нетерпением жду встречи с вами для того, чтобы ответить на все вопросы, связанные с вашей жизнью и с вашим здоровьем.
6: В эфире музыкальная программа

0: Борис Олезов, «Караван» – это хорошо.
1: Слушай, так хорошо и так приятно, что даже кушать не могу.
2: Ну и, конечно, по турам с Борисом Овезовым, господа, с 6 октября по 16 у нас солнечный Узбекистан, Ташкент, Самарканд, Бухара. Заходите на мой сайт www.borisovezov.com в разделе «Туры», прочитайте все. Ну, а если вы хотите, чтобы система вас уведомляла о том, что ближайший тур состоится тогда-то и тогда-то, то на титульной странице на www.borisovezov.com 4 белых поля вы заполняете, пишете имя, фамилию, имейл, номер телефона, и система автоматически вам отправляет месяц-два раза именно о новых турах. И, конечно, вы будете за 5 минут до начала программы «Поздравления и караван» получать уведомления о начале нашей передачи на популярной радиостанции «Дэвидсон», господа. Так что приглашаю вас всех, не стесняйтесь, я думаю, что мы получим совместно огромное удовольствие. Программе, господа, сегодня мы часто живем на автопилоте, казалось бы. Работа, обязанности, встречи, уведомления, соцсети. Мозг постоянно чем-то занят. Мы думаем, что кайф придет после всего этого. Вот отдохну, вот похудею, вот накоплю, начну радоваться. Но правда в том, господа, что кайф не в будущем, он в настоящем. Поэтому ритм жизни и цвет настроения должен быть исключительно прозрачный. Это и есть ключ к истинному кайфу. Получаем удовольствие, музыка, хорошее настроение в программе «Караван».

чтобы было все смачно и чтобы получать цвет настроения прозрачным, вам надо просто попробовать иногда притормозить. Просто сесть, посмотреть в окно, почувствовать, как вы дышите, замедлиться в конце концов. И вдруг вы замечаете, как птицы поют, какой чай вкусный. Как вокруг приятно, и настроение начинает возвращаться. Оно как дикий зверь, если ты гонишься за ним, оно убегает. А если просто сидишь рядом, само подходит и просто прислушивается к тебе.

Ну что, господа, создаем свое настроение осознанно, слушая программу «Караван». Конечно, вы можете управлять своим настроением. Не искусственно, а вот действительно искренне. Как? Есть несколько простых, но мощных способов. Одно из них, конечно, слушать мотивирующую музыку, в конце концов, каждую пятницу с часу до двух программа «Караван».

Хотите несколько способов, мощных способов, как держать себя всегда в тонусе? Первое – это создайте себе плейлист. Исключительно собирайте туда песни и напишите просто на этой папке «Музыка в кайф». Когда вы включаете, хочется вернуться к самому себе. Вот именно такие должны быть треки. Второе – это движение. Танцуйте, гуляйте, катайтесь на велосипеде. Иногда просто пройдитесь, может быть, уже легче. Пространство. Уберите все, что вас угнетает. Зажгите, в конце концов, свечу. Добавьте цветов. Атмосфера тоже влияет на настроение, даже если вы не замечаете этого сразу. Скажем, вкус. Есть только то, что нравится. Не в наказание, не по графику, а просто по любви. Еда может быть кайфом, господа, а не только топливом. Почаще встречайтесь с близкими. С теми, кто вам важен. Один разговор с искренним человеком может перевернуть ваш день. Благодарность. Благодарите всех вокруг за все. Творчество. Рисуйте, пишите, пойте. Лепите, стройте, фантазируйте. Творчество, господа, поверьте моему опыту, прямой путь к кайфу, потому что оно возвращает к внутреннему ребенку, да, тебя, кем ты был.

Кстати, настроение кайф. И когда вы записываетесь в мои группы, кстати, на сайте www.borisavizov.com открыта распродажа Влад Кошерного тура впервые в Дубай в январе 26 года.

И самое главное, чуть не забыл, один из главных секретов кайфа, господа, вы знаете что? Перестать запрещать себе жить. Хотите полежать, ничего не делать, ложитесь и просто отдыхайте. Хотите уехать в другой город на выходные, езжайте. Хотите надеть что-то яркое, надевайте, не нужно ждать чужого одобрения. Ваше счастье – это ваша ответственность. Слушаем правильную музыку и, конечно же, полезную информацию, друзья мои. Ведь все, что мы делаем, мы на страже вашего хорошего настроения. Ну и, конечно, по турам с Борисом Овезовым, господа. С 6 октября по 16 у нас солнечный Узбекистан, Ташкент, Самарканд, Бухара. Заходите на мой сайт www.borisovezov.com в разделе «Туры», прочитайте все. Ну, а если вы хотите, чтобы система вас уведомляла о том, что ближайший тур состоится тогда-то и тогда-то, то на титульной странице на www.borisovezov.com 4 белых поля вы заполняете, пишете имя, фамилию, имейл, номер телефона, и система автоматически вам отправляет месяц-два раза именно о новых турах. И, конечно, вы будете за 5 минут до начала программы «Поздравления и караван» получать уведомление о начале нашей передачи на популярной радиостанции «Дэвидсон», господа. Так что приглашаю вас всех, не стесняйтесь, я думаю, что мы получим совместно огромное удовольствие. Хочу напомнить, господа, приобретая мебель в ваш новый дом или в квартиру, вспомните о мебельном салоне в Квинсе Expo Furniture, который является прямым поставщиком мебели в Америку. У нас уже давно появилась возможность приобрести мебель отличного качества на любой вкус и по небывалым низким ценам. А самое главное, познакомиться с владельцем Фарханом, человеком большой души, доброго сердца и, конечно же, приятного в общении. Красота и уют в нашем доме создается исключительно салоном Expo Furniture в Квинсе. Приходите, 95-40 Квинс Бульвар, между 62 и 63 Драйв. Не забываем говорить, что слышали эту рекламу в программе «Караван». Ну, а если хотите специально увидеться с владельцем, чтобы попасть на него, то звоните предварительно 718-459-0504. 718-459-0504. Мебельный салон «Экспо Фёрничер» всегда ждет вас. Да, господа, жизнь – это кайф, если ты выбираешь ее такой. Все, что у вас есть сейчас. Прошлые воспоминания, будущие надежды. А жизнь именно здесь. В этом моменте, если вы выбираете видеть в нем свет, простоту, радость, то вы уже победили. Вы уже на волнах кайфа.

0: что, дорогие мои, в заключение, ловите свой кайф, просто живите, не усложняйте, не ждите, не откладывайте радость на потом. Откройте окно, вдохните воздух, улыбнитесь, сделайте себе чай, включите любимую песню и скажите себе: «Я живу, и мне в кайф». Люблю вас, надеюсь услышаться в воскресенье. Спасибо, что вы были у меня. Обнимаю всех, я очень надеюсь, что музыка сегодня доставила вам море удовольствия. Пока.
1: Слушайте, объясните толком, что происходит?
2: А что объяснять? Давай на выход. Все, приехали мы, прилетели мы, полет окончен мы. Все, до свидания. Это спасибо, что воспользовались узбекскими авиалиниями. Да. Это все. Сказала, все получилось, да? Ну, хорошо.
3: Вот так всегда. На самом интересном месте.
4: Азовато, захатхат микробз, захатхат ломисахеки, томазы, ганнав, бельганнав, куламишпахашило ганнави.

0: четверки, 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Когда-то любавический рэбби Менахем Мендельшнейрсон сказал: «Когда приходит печаль, мы должны искать радость, чтобы радостными событиями в жизни развеять грусть». Один из способов избавления от печали является изучение Талмуда. В эфире Дэвидсон Радио. Мы рады приветствовать рабби Шимона Хекта, который выходит на связь из штаб-квартиры Национального комитета развития еврейского образования. Рабби.
2: Yesterday, thank God, it's already after midday. No more morning. Goodbye with the morning. We can be happy now, and you should be happy, and we could be happy yesterday also, as long as we made a siyum. And the Rebbe in 1991 requested that the siyumim that took place, that take place from Rosh Chodesh till Tisha B'Av, should continue on until the 15th day of the month of Av, explaining that the culmination of Menachem Av is at the 15th, on the 15th day of the month. And therefore, we have to extend the simcha, we have to extend the joy through joy of Torah, through concluding a tractate of the Talmud. Any time a tractate of the Talmud was concluded, it was a joyous day for the rabbi who learned it, the person who learned it, as well as he would all invite his friends in to join into that simcha. So once again, today we're going to make a siyum, and we're going to invite you all to join in. But before that, I would like to thank our sponsors, the law firm of Weitz & Luxembourg, for their sponsorship of our program throughout the 15 days. And to remind you that today is Friday. If you didn't know it yet, yes, today is Friday. And today at 8:01 in New York City and the surrounding areas, all Jewish women and girls starting from the age of 3 and up will bring light into the world by lighting Shabbos candles. And young ladies out there, no matter what age you are, I am requesting you to join in. Join the hundreds of thousands of Jewish women and Jewish girls who are bringing light into the world. Every candle brings more light. In today's day and age, we need a lot of light. So, if you don't light it every week, start, at least at bare minimum, today. And God tells us in the Medrash, Im atam mishamrim neder shel Shabbos, ani maror lechem neder shel tzion. The Beis HaMikdash, unfortunately, was not built yesterday and not today yet. We got to make sure that it happens. And when you Jewish women, Jewish girls, light Shabbos candles, God is going to bless us in your merit for what you're doing, for the light that you're bringing, that we will see the light and the candles of the Beis HaMikdash HaShlishi. So please do that today. And of course, not to forget, give tzedakah now. Give tzedakah before you light the Shabbos candles. And in that chus, in that merit, we will see the candles of the Beis HaMikdash HaShlishi. And a little love for your fellow Jew never hurts. So add a little bit of that spice into it as well, and we'll merit to see the coming of Mashiach. Gives me great honor to introduce to you now Rav Yosef Yitzchak Greenberg, who is a teacher and an educator in Machon Yadus and the Mashpia of Kal Chassidim in Crown Heights, to be Messiah for us to conclude the tractate of Makkos. Rabbi Greenberg.
3: Thank you very much, Rabbi Hecht. As Rabbi Hecht just mentioned, it's Friday afternoon. We're finished with all the restrictions of the 3 weeks of mourning. As of an hour ago, you could eat meat, you could drink wine, you could hear music. But it's not just that. We are Erev Shabbos Nachamu. Haftarah tomorrow is Nachamu, Nachamu, Ami, Yomer Lekechem. God says to the Jewish people, vis-a-vis the Nevi'im, the prophets, please be comforted, be consoled. And he says it twice. I therefore found it interesting to make a siyum on Masechta Makkos. A Makkos, Masechta, the tractate Makkos, which deals with all negative things, and it has 3 chapters corresponding to perhaps the 3 weeks, ends with the words Akiva Nichamtono, Akiva Nichamtono. Akiva, the great sage Rabbi Akiva, who was the child of Gedim, of converts, 40 years was illiterate, did not learn, hated Talmidei Chachamim, and became the greatest sage of his time. He was the teacher of Rav Shimon ben Yochai and many other great sages, suffered a lot in his early years, but yet, as we'll soon see, he comforted his fellow sages, who were not just sages, but were also saints, were holy people. And we'll soon mention their names. The interesting thing is that this tractate has 3 chapters. I'll just let you know. But the first chapter is all about false witnesses, witnesses testifying falsely about a certain person who either committed a crime, a monetary crime, or a crime which he would be flogged or even capital punishment. And they were caught lying. They were caught with the proof that they could not have seen the evidence, seen the situation, seen what they claimed they did, because at that time they were elsewhere. They claimed at a certain hour, a certain time, someone, Pliny Ben Pliny, someone, Mr. whoever he is, committed a crime. And we find out that at that exact hour they were elsewhere, they were somewhere else, they were not even around. So the din is, the rules are that they have, there's reciprocal punishment, whatever they wanted to plot with it to cause the victim, whatever consequences that they want to inflict on the victim, they receive that punishment, whether it's a monetary punishment or whether it's makos, receiving lashes, or whether even to be executed. There's, however, several exceptions, and the one I wanted to mention here is the exception of Ben Gerusha. If they come and claim that this child, who is a Kohen, is invalid because his mother was divorced before she married her father, his father, and thus the child is no longer a Kohen. If the witnesses are proven to be liars, we don't say they should become, they should also suffer, even if they're Kohanim, they should suffer and be considered invalid. We don't say that, but rather they receive punishment called makos. They're flogged, they're punished. Homiletically, this can mean every single Jew is a witness, testifies that they were chosen by God. Atem Edai, says the Pasuk. You are my witnesses. The fact that Jews have survived and thrived over so many issues of all kinds of problems from the beginning of their existence until the Holocaust and what has just happened October 7th, and yet we're still here. We've suffered so much. This itself is testimony of Hashem that has chosen us. And yet, some Jews could claim that we are divorced. God has divorced us. Ben Gerusha, we are no longer his. He has abandoned us. He's divorced us. He has sold us out. Says the Pasuk in Yeshaya, Eze Sefer Krises, what kind of divorce have I sent you? God forbid. The only thing that we say is, God is not going to give up on you. He's not going to say, well, if you want to be divorced, so be it. Rather, he will inflict punishment to wake you up like a father, like a parent to a child. Please, wake up and realize who you are. This is the homiletical explanation for the very first chapter, which talks about false witnesses. The second chapter talks about a person who killed inadvertently, in an unintentional murderer, has to flee to the cities of refuge, Ari Miklot. And that is until the Kohen Gadol passes away. And if there's no Kohen Gadol, he has to be there till the end of his life. He's even buried there. So that's pretty exile. It's exile-oriented. And the third chapter is about all those who receive the punishment of lashes. But the chapter ends with three sages crying about terrible, heart-wrenching stories that they saw. And we'll soon mention them. And Rabbi Akiva not only did not cry with them, although he rented his garments, he laughed, he smiled. And when they asked him the question, why are you smiling? He asked, why are you crying? And the story goes like this. They were heading towards Rome because there was an obvious problem. The Roman government presumably had decreed a terrible decree against the Jewish people, and they went there to abolish this decree. On the way, as they were 120 mil, which translates to about 80 to 90 miles away, they heard voices, sounds of crowds of Romans in their plaza or in their palaces, screaming, but from laughter, partying, joy, enjoying themselves, having security, having serenity. Everything was fine with them, living a peaceful life in spite of what they did to the Jewish people. When this was noticed by their great rabbis, Rabbi Elazar ben Azariah, who was a Kohen, the 10th generation from Ezra HaSofer. Ezra HaSofer was great enough to be in the place of Moshe Rabbeinu. Had Moshe not received the Torah, Ezra, the scribe, would have been worthy to receive the Torah instead of Moshe. Not instead of Moshe, but Moshe would not have received it, he would have received it. That's how great he was. 10 generations later was Rabbi Elazar ben Azariah. Rabbi Yeshua ben Hananiah, the other sage, was crying as well when he saw this. He was a Levi. He sang in the Beis HaMikdash. And then you have the story about his mother. In Pirkei Avos it says, Ashrei Yoladeto, first fortunate is the mother of this great sage who used to go to the shuls and all the Bati Medrashot, all the places of learning and davening and prayer. And she would daven and she would say to all the rabbis, please pray for my baby, the fetus, while she was still pregnant, that he be a holy person. In fact, she kept his bed in the Beis HaMedrash until the child was born. And then we have the great Rabbi Gamliel, who was the Nasi, and yet they were all crying as they reached the area where they heard, they sensed the Kol HaMayna Shel Roimi. Rabbi Akiva was smiling. Halola, and they says Amr Lo, they answered him, Halola Kushiim. They responded to him, they're bowing to idols and using incense, something that was used in the Beis HaMikdash, in the Holy Temple, in the Holy of Holies, once a year. The greatest service of Hashem was Ketoret, and they were offering Ketoret to idolatry, to their idols. And yet we shouldn't cry? So Rabbi Akiva responded, that's the very reason why I am Besimcha, why I am joyful. Because this seems like an abnormal, beyond the bounds of what had to happen. Of course, the Jews had to witness the Churban, the destruction of the temple by a mighty kingdom. As the Pasuk says, the verse says, in Yeshaya, V'ho'adir Yipol, Levonon Ba'adir Yipol. Levonon refers to, in this week's parasha, as the Beis HaMikdash will fall through a mighty country. So it won't be, it will minimize the shame of the Jewish people that they were beaten by a lowly country. So the Hashem makes the country that fights the Jews to be very special, to have Hatzlacha. But afterwards, why are they still successful afterwards? And why are they involved with idolatry? This is the question. And the Rebbe says in the Sicha, it wasn't just that. The Rebbe says in the Sicha that they were also on the way, a Jew knows that on the way to where you're going anywhere, everything is b'hashgacha. They were there to try to find lost souls, Jewish souls that might have wandered into oblivion, or maybe souls that are not even in bodies, sparks of holiness found embedded and mixed and intermingled with the impurity of the Roman structure, of the Roman klipa in impurity. And they were seeking, how can we find, we got to find them and try to sublimate them. But when they heard the sounds of the Romans in parting and screaming, they couldn't focus on what they had to do, and that bothered them very much. And when Rabbi Akiva heard this, he says, that's the reason why I'm joyful. Why? Because if this is what Hashem does to people who violate his will, how much more so to people who fulfill his will? They will certainly receive not just a measure-for-measure reward in the world to come, but they will have a connection with God himself beyond any limits. So therefore, if the side of mourning is beyond normality, then the side of holiness and the side of reward will also be beyond that. But then there's a second story, and this time they didn't answer Rabbi Akiva, they didn't say you have consoled us. But the second story is where they're passing through, they were going to Yerushalayim, heading to the Har HaBayis. When they reached Mount Scopus and they saw the Har HaBayis, the Temple Mount, they rent their clothing as halacha mandates, as the code of Jewish law mandates. But when they reached the Har HaBayis, what do they see? A fox. And they saw it on a regular basis. A fox feels comfortable to roam and prowl over the Beis HaMikdash, over the Holy of Holies, the Kodesh HaKadoshim, that the holiest place has been contaminated. Animals feel free to go there. And when Rabbi Akiva heard this, he says, L'kach ani mitzachek, and he answered them with witnesses. Here's the connection to the beginning of the Masechta, with witnesses. But these are trustworthy witnesses. Hashem says in Yeshaya, V'o'idoli, I will summon trustworthy witnesses for myself. The two prophets, Uriah, who is the Kohen, and Zechariah. And the question is, how could they both be together as two witnesses? Witnesses have to be living together at one time. Now, what connection does Uriah have with Zechariah? Uriah lived in the first Beis HaMikdash, by the first temple. Zechariah, the Navi Zechariah, lived during the second Beis HaMikdash. Elo, he says, it seems like that this was one prophecy. By mentioning the two prophets together, Scripture made the prophecy of Zechariah dependent on the prophecy of Uriah. But Uriah says, it says, L'chein beglalchem tzion sonet echorash, that Zion, Yerushalayim, will be plowed to the ground. This refers to the Churban of the second Beis HaMikdash. So although he lived during the end of the first, he was referring to the second, which would be plowed to the ground. The first Beis HaMikdash was only missing the roof. The walls were intact. The second Beis HaMikdash was completely destroyed and razed to the ground. And then when they saw that, they started crying. So he laughed. He said, if that's the case, once I see that the Beis HaMikdash has been destroyed completely to the ground, it has to mean that the geula, that the redemption, has to be at the highest level as well. What is written in Zechariah? Oid Yoshu Zekanim is Zekanites Berachavis Yerushalayim. And old men and old women will once again in the streets of Jerusalem rejoice. There will be old men. They will have weaknesses that older people have. They will have their during the era of Tchias HaMeisim, the resurrection of the dead. They will be alive, resurrected, but they will be old. And yet, in spite of their old age, you'll be hanging out in the streets of Yerchavis Yerushalayim, not where normally older people are bedridden in the home. As long as the prophecy of Uriah had not been fulfilled, I was afraid that the prophecy of Zechariah would not be fulfilled to that degree. But now that I see the Nevuah of Uriah was fulfilled, it is well known, it is now clear to me, it is certain that the prophecy of Zechariah will also be fulfilled. We'll conclude, just as we started, with Nechama, with consolation. May Hashem give us the true Nachamos, that before Shabbos, today, as we talk, we should be interrupted with the coming of Mashiach, and may it be speedily in our days.
2: Amen, amen. Thank you very, very much, Rabbi Greenberg, for your beautiful Sima, Sechtes Makis. We remind you to please join us tomorrow night at 11 p.m. for another Sima, and Sunday at 2 o'clock. And don't forget, women out there and young ladies, make sure you light your Shabbos candles at 8:01. Shabbat Shalom to you all.
0: David Zon Radio.
4: We love New York.
5: Пульс дня в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Тема безопасности выборов снова оказалась в центре американской политики. Министр внутренней безопасности Марк Уэйн Маллин провел брифинг для прессы, на котором заявил, его ведомство нашло в списках избирателей нескольких штатов сотни тысяч неграждан и умерших, а оборудование для голосования, по его словам, уязвимо для иностранного вмешательства. Маллин пообещал, что штаты, отказавшиеся присоединиться к федеральной программе проверки списков «Сейф», лишаться возмещения расходов на выборы, а тех, кто голосовал незаконно, будут преследовать в суде. Давайте послушаем этот брифинг министра внутренней безопасности с переводом на русский язык.
6: Good morning, everybody.
5: Thank you. Доброе утро всем. Огромное спасибо, что пришли. Президент Трамп прав, когда говорит, что безопасность выборов – это национальная безопасность. И для меня одна из величайших привилегий возглавлять Министерство внутренней безопасности, а часть нашей работы в том, что мы защищаем выборы. Когда мы только начали в это вникать и копать, я был удивлен. И речь не о том, чтобы заново переиграть выборы 2020 года. Речь о том, чтобы показать, что тогда происходило, и добиться, чтобы это больше никогда не повторилось. Есть совсем несложные шаги, которые позволяют защитить наши выборы, и это не должно быть партийным вопросом. Каждый американец, республиканец, демократ, независимый, либертарианец, житель синего штата или красного, должен знать, что его голос учитывается. И у нас голосуют люди, которые голосовать не должны. Их голос перечеркивает голос того, кто имеет на это право. Поэтому я хочу разобрать некоторые вещи чуть поподробнее, чем мы успели вчера вечером. Президент Трамп обозначил главное, и это должно пугать каждого. И мы копнем немного глубже, а потом я отвечу на ваши вопросы. Так, прежде всего, Министерство внутренней безопасности выявила 250 тысяч неграждан, зарегистрированных как избиратели всего в четырех штатах. Заметьте, у нас есть еще 46 штатов. Всего в четырех штатах 250 тысяч неграждан в списках избирателей: Калифорния, Пенсильвания, Нью-Джерси и Невада.
6: We also worked with proactive states.
5: Кроме того, вместе со штатами, которые пошли нам навстречу, мы нашли еще 28 тысяч неграждан в их списках, плюс 400 тысяч человек, которые числятся избирателями, но уже умерли.
6: Now, those 20 or these 23 states, they proactively worked with us on the state program. Еще 23 штата сами по своей инициативе стали работать с нами по программе SAFE. Это Джорджия, Огайо, Теннесси, Техас, Северная Каролина, Айдахо, Алабама, Миссури, Луизиана, Канзас, Арканзас, Вайоминг, Монтана, Айова, Флорида, Южная Дакота, Индиана, Аризона, Южная Каролина, Юта, Небраска, Мичиган и мой родной замечательный штат Оклахома. И что мне кажется любопытным, мы натыкаемся на сопротивление судей-активистов, которые говорят «стоп» и пытаются остановить программу SAFE. Сейчас из-за этого у нас на рассмотрении апелляция. Судьи-активисты, что они не хотят, чтобы наши выборы были защищены. Еще раз, почему это партийный вопрос? Это не должно быть партийным вопросом. Любой судья, любой богобоязненный человек, любящий эту страну, должен хотеть, чтобы наши выборы были защищены. И внутри министерства мы создали программу SAFE, которая позволяет штатам самим проверять свои списки.
2: And so when you have 278,000 individuals that are non-citizens registered to vote,
5: если уже насчитывается 278 тысяч неграждан в списках избирателей, плюс 400 тысяч умерших, и это всего в 23 штатах. То, что мы найдем, когда с нами будут работать все 50 штатов, что это будет. Теперь о наших машинах для голосования. Мы знаем совершенно точно, что наши иностранные противники, не союзники, а именно противники, производят детали, которые являются жизненно важными узлами этих машин. Мы знаем, что они могут получить доступ к тому, что сами называют ключом от задней панели. Мы знаем, что они способны изменить и регистрацию избирателя, и ваш голос. Мы знаем, что это возможно. Тут нет вопросов. Это даже не предмет спора. Что я люблю в цифрах и фактах, они не врут. Я не пытаюсь навязать вам какую-то версию. Я говорю о том, что происходит на самом деле. И мы говорим, каждый штат должен работать вместе с нами, чтобы это исправить. Как только мы выявляем проблему, они должны знать все.
2: Everybody should be informed. Working with Secretary Lutnick, we are going to make our
5: Вместе с министром Латником мы сделаем требования по безопасности обязательными. То есть, если штат хочет получить грант и компенсацию расходов на проведение федеральных выборов, он обязан будет внедрить меры безопасности.
2: Именно меры безопасности.
5: Ни во что другое мы лезть не собираемся. Мы говорим только о том, что машины должны быть защищены, а списки избирателей вычищены. Мы должны убедиться, что голосуют те, кто имеет на это законное право.
2: We know that Iran hacked our state voter files and attempted to.
5: Мы знаем, что Иран взломал файлы избирателей в Штатах и пытался скомпрометировать, это самое подходящее слово, те системы, через которые голосовали военнослужащие. Поэтому вместе с министром Хексетом и военным ведомством мы защищаем эти системы наших избирателей в армии. И вот что тут особенно возмущает. Администрация Байдена об этом знала, и наше разведсообщество тоже. И они не только скрывали это от президента Трампа в его первый срок. Судя по всему, скрывали и при президенте Байдене, скрывали эту информацию от общества и скрывали от Конгресса. Такое больше не должно повториться, и благодаря руководству президента Трампа мы этого не допустим. Мы говорим об этом американцам не для того, чтобы их напугать, а чтобы заверить. Мы за этим следим, мы относимся к этому серьезно. Мы защищаем наши выборы по распоряжению президента Трампа, министерства, и я лично получили все инструменты и ресурсы, необходимые для защиты выборов. Но нам нужно, чтобы штаты работали вместе с нами. Если они откажутся, пусть избиратели спросят с них. Когда чуть больше 100 дней назад президент Трамп приводил меня к присяге, и, честно скажу, я с тех пор не перестаю улыбаться, я считаю, что лучшей работы у меня быть не может. Тогда я сказал, что буду драться за ваш двор и за ваш задний двор, так же, как за свой. Неважно, синий это штат или красный. Министерство внутренней безопасности защищает вас не только на улицах. Мы защищаем и наших избирателей, и наши выборы. Но сделать это мы сможем только если участвуют все. А сейчас, как я сказал, с нами работают всего 23 штата. И всего в 4 синих штатах, повторю эту цифру, мы нашли 250 тысяч неграждан в списках избирателей. Поэтому мы будем действовать и на упреждение, и по факту.
6: At President Trump's direction,
5: по указанию президента Трампа, наша команда по кибербезопасности и агентство CISA в течение 30 дней опубликуют обновленный план защиты избирательной инфраструктуры. Он будет открытым. Это даст штатам ресурсы для защиты с киберстороны, а от нас, если штат участвует в программе SAFE, мы предоставим ресурсы и обучение, чтобы поддержать честность выборов. Мы не пытаемся изменить результат. Мы добиваемся того, чтобы американцы могли доверять системе голосования. Права Real ID не подтверждают гражданство и не дают вам права голосовать. Вы должны быть гражданином США и должны иметь право голоса.
6: И
5: до выборов, и после мы будем вычищать все избирательные записи, выявляя нелегалов и тех, кто не имеет права голосовать, включая тех, кто каким-то образом проголосовал, будучи умершим. Если вы нелегал и попытались проголосовать или пытались проголосовать незаконно за кого-либо другого, мы вас найдем и предъявим обвинение. Незаконная регистрация избирателя и незаконное голосование – это до 5 лет тюрьмы и штраф до $250,000. Мы будем давить по максимуму, чтобы вы знали. Мы будем на упреждение смотреть за досрочным голосованием, а после выборов продолжим проверять всех, кто голосовал. У тех штатов, которые с нами не работают, есть открытые записи о проголосовавших. Именно оттуда мы и взяли те 250 тысяч по 4 штатам, которые с нами не сотрудничают. Мы пройдем по этим записям одну за другой и займемся каждым. Мы добьемся того, чтобы люди знали, нашим выборам можно доверять. Я повторяю, если штаты хотят получить гранты, они обязаны обеспечить безопасность выборов. Хочу поблагодарить президента Трампа за такой упреждающий подход. Он собрал выдающуюся команду, которая не только информирует общество о происходящем, мы информируем и Конгресс, и штаты, и мы защитим наши выборы.
6: States must be aware of the real threats for voter registration.
5: Штаты должны понимать, что угрозы для регистрации избирателей и взломы систем реальны. И я хочу еще раз подчеркнуть, взломы систем реальны. Наши машины уязвимы. Есть шаги, которые можно предпринять прямо сейчас, чтобы их защитить. И я прошу не только общество, но и прессу. Этот вопрос нужно задавать синим штатам, потому что красные штаты с нами работают. Хотя есть и красные, которые не работают. Каждому штату, который с нами не сотрудничает, надо задать неудобный вопрос. Почему? Чего вы боитесь? Если они не готовы это делать, это должно вызывать серьезные вопросы. Это же не сложно, это же не партийный вопрос. И в заключение, коротко, под руководством президента Трампа, министерство полностью готово поддерживать все штаты, и красные, и синие, и местных организаторов выборов накануне промежуточных выбор. Штаты обязаны сделать свою часть работы, чтобы защитить избирательную систему, а мы готовы помогать. Если вы нелегал или голосуете незаконно, мы вас выследим, мы вас найдем, и мы вас привлечем к ответственности. Американцы должны быть уверены в своих выборах. Безопасность выборов – не партийный вопрос, и наше министерство здесь, чтобы всех поддержать. И американцев, и штаты, и даже прессу, чтобы у нее был доступ и информация, необходимая, чтобы спрашивать со штатов.
7: На этом у меня все. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.
4: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. В центре скандала в Нью-Йорке оказалась судьба главного транспортного узла города Пенсильванского вокзала. Министр транспорта Шон Даффи подтвердил намерение федерального центра увязать выделение бюджетного финансирования на масштабную реконструкцию вокзала с его обязательным переименованием. В политических и общественных кругах Нью-Йорка это решение назвали попыткой присвоить объекту имя Трампа. Конгрессмен Джерри Надлер выступил с резким заявлением, назвав инициативу враждебным поглощением исторического наследия за счет налогоплательщиков. В свою очередь президент Манхэттена Брэд Хойлман Сигал призвал горожан к спокойствию и заявил, что любое политическое переименование будет временно. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани представил результаты работы специальной комиссии по бюрократической реформе. Согласно новому регламенту, время согласования разрешений на уличную торговлю и работу летних веранд Outdoor Dining сокращено на 75%. Кроме того, Мамдани утвердил ускоренную на 33% процедуру проектирования и выделения новых полос для городского общественного транспорта и велосипедистов. Завтра, в субботу, в Квинси и Стейтен-Айленде стартует популярная программа Summer Streets, в рамках которой ключевые улицы будут полностью перекрыты для автомобилей и отданы пешеходам.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
8: Новости,
9: аналитические передачи,
8: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
8: RTN. Смотрите лучше.
10: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
11: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
12: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
13: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
14: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
13: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
14: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
13: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
14: и качественней.
1: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
15: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президент Трамп заявил, что Вашингтон будет наносить ответные удары по иранской инфраструктуре за каждое нападение на судно в Ормузском проливе. Выступление Хексета перед Комитетом Сената по ассигнованиям обсудим подробно. Трамп одобрил 30-летнее соглашение Саудовской Аравии о развитии гражданской ядерной инфраструктуры в королевстве. Россия больше не планирует возвращать Украине часть оккупированных территорий в рамках возможной сделки о прекращении войны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. Бывший командующий погранично-таможенной службы США Грегори Бовина заявил, что в течение более полутора лет постоянно получает письма, в которых ему угрожают убийством. Президент Трамп распорядился установить в розовом саду Белого дома полноразмерную бронзовую статую Томаса Джефферсона. Компания OpenAI заявила, что две ее модели искусственного интеллекта во время внутреннего тестирования вышли из-под контроля и взломали инфраструктуру платформы Hugging Face. Новая масштабная

Соответствующее сообщение Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social. По словам Трампа, это правило будет действовать независимо от того, какое оружие использует Иран – ракеты, беспилотники, либо другие средства поражения. Президент заявил, что за каждый обстрел судна Соединенные Штаты будут уничтожать один мост или одну электростанцию на территории Ирана. Он особо отметил, что целями могут стать и объекты, расположенные в Тегеране или в непосредственной близости от иранской столицы. В ответ на угрозы Трампа представитель Корпуса Стражи Исламской Революции заявил, что Иран ответит на действия США ударами по энергетической и нефтяной инфраструктуре стран Персидского залива. Как заявил министр обороны Пит Хексет, на данный момент военный министр, его в Соединенных Штатах теперь называют военный министр Пит Хексет, на данный момент война с Ираном обошлась Соединенным Штатам примерно в 37,5 миллиардов долларов. Это почти на 8 миллиардов долларов больше, чем по последним оценкам, опубликованным в мае. Выступая впервые после возобновления военных действий между Соединенными Штатами и Ираном перед Комитетом Сената по ассигнованиям, Пит Хексет заявил, что военная подготовка будет вынуждена сокращена, если законодатели не одобрят срочное увеличение финансирования. Хексет заявил, что просит у Конгресса выделить его ведомству 87 миллиардов долларов, из которых 67 миллиардов предназначены для операций на Ближнем Востоке. Заседание несколько раз прерывалось из-за криков протестующих, но это уже традиционно сейчас происходит в Конгрессе. Некоторые из них кричали: «Прекратите бомбить наших детей в Иране и Палестине». Выступление Хексета перед комитетом состоялось в переломный момент войны, после того, как на Ближнем Востоке погибли трое американских солдат. В апреле Белый дом обратился к Конгрессу с просьбой выделить Пентагону 1,5 триллиона долларов на следующий финансовый год. Это привело бы к увеличению военных расходов США до рекордного уровня за всю новейшую историю. Соединенные Штаты нанесли удары уже 11-й день подряд, а Иран ответил собственными ударами по США и нашим союзникам на Ближнем Востоке. Министр обороны США начал свое выступление в Сенате со слов: «Мы живем в опасном мире». Он отметил, что ситуация требует решительных и оперативных действий. После того, как его прервали протестующие, Хексет продолжил, заявив, что его запрос на финансирование носит срочный характер. Цитируя: «Без этих средств мы столкнемся с серьезным дефицитом ресурсов, который поставит под угрозу нашу способность даже просто выплачивать жалования военнослужащим, быстро восполнять запасы техники и боеприпасов и бесперебойно поддерживать жизненно важные операции», – заявил Хексет. Он добавил, что каждый выделенный доллар будет направлен на повышение боевой эффективности вооруженных сил США и укрепление мира силой, как он сказал. Председатель комитета Сената по ассигнованиям Сьюзан Коллинз, представительница республиканской партии, задала Хексету вопрос о том, каким последствиям приведет отказ в запрошенном финансировании. Хексет заявил, что без этих средств придется сократить текущую и будущую подготовку военнослужащих. При этом он неоднократно обвинял администрацию бывшего президента Джо Байдена в том, что, по его словам, вооруженные силы не получают достаточного финансирования. Самый высокопоставленный член комитета от Демпартии Петти Мюррей выступила против запроса о дополнительном финансировании, естественно. Она заявила, что запрос не имеет особого смысла и обвинила администрацию Трампа в попытке обойти обычный процесс выделения ассигнований, как она отметила. На вопрос сенатора-демократа Дика Дурбина о том, есть ли у министра военного оценка того, во сколько обошлась война в Иране на данный момент, Хексет назвал цифру в 37,5 миллиардов долларов. Глава Пентагона заявил, что в случае одобрения это финансирование станет инвестицией в будущее, которая позволит США избежать наверстывания упущенного и сохранить лидерство американских вооруженных сил перед другими странами. Официальных правительственных оценок финансовых затрат США на войну не было с 12 мая, отмечают СМИ, когда высокопоставленный чиновник Пентагона назвал цифру в 29 миллиардов долларов. Ранее Пентагон сообщил законодателям, что за первую неделю война обошлась США примерно в 11 миллиардов 300 миллионов долларов. На слушаниях сенатора-демократа штата Нью-Йорк Кирстен Гиллибранд обвинила администрацию Трампа в том, ожидаемо обвинила, они, демократы, другим не занимаются, не только обвиняют администрацию Трампа, его лично. Так вот, Кирстен Гиллибранд заявила, что она требует от Конгресса неограниченных средств на бомбы, в то время как американцы...

0: американские граждане не могут, то есть администрация Трампа требует от Конгресса неограниченных средств на бомбы, в то время как американские граждане не могут себе позволить, как она сказала, прокормить свои семьи. Она спросила, почему Хексет просит десятки миллиардов долларов на войну, которую, по словам президента, уже выиграли. Хексет сказал, я прошу предоставить нужные бомбы в нужное время. Большинство демократов, естественно, совершенно это для демпартии сегодня естественно, выступают против запроса о выделении дополнительного финансирования Минобороны, и в рядах республиканцев также наблюдается недовольство. Некоторые сторонники жесткой бюджетной политики в республиканской партии настаивают на сокращении расходов в других сферах для компенсации бюджетного дефицита. В любом случае, палата представителей уходит на каникулы в четверг, и обе палаты Конгресса возобновят совместные заседания только в сентябре. Даже если республиканцы сумеют набрать необходимое количество голосов, пройдет еще несколько месяцев, прежде чем Пентагон сможет получить эти средства. Во вторник Министерство обороны объявило о гибели сержанта Майкла Эммануэля Суинтона, 30-летнего военнослужащего, участвовавшего в операциях США в Ираке. Днем ранее военные опознали двух американских военнослужащих, погибших в результате атаки Ирана на американскую базу в Иордании в пятницу, как рядовую первой степени Изабеллу Гонсалес, 19 лет, и первого лейтенанта Тайлера Фихана, 25 лет. Во время слушания президент Трамп, не присутствовавший на заседаниях, опубликовал в социальных сетях список американских войн с указанием их продолжительности и числа погибших военнослужащих США. Трамп написал, что в войне Соединенных Штатов с Ираном, начавшейся 28 февраля, погибли 18 американских военнослужащих. Президент Трамп одобрил 30-летнее соглашение Саудовской Аравии о развитии гражданской ядерной инфраструктуры в королевстве. Об этом пишет Wall Street Journal и ряд других СМИ, ссылаясь на источники. По условиям соглашения американские компании будут поставлять новые энергетические реакторы и другие ядерные технологии в Саудовскую Аравию. Один из ключевых пунктов соглашения предусматривает, что американские компании смогут построить завод по обогащению урана в Саудовской Аравии, если совместные американо-саудовские исследования покажут, что такой шаг оправдан, в том числе и экономически. Официальные лица Саудовской Аравии уже давно утверждают, что сделка необходима для того, чтобы королевство могло развивать гражданскую ядерную программу для обеспечения внутренних энергетических потребностей. Власти королевства рассчитывают использовать предполагаемые запасы урановой руды для производства энергии внутри страны. Это позволит увеличить объемы экспортируемой нефти. В Эр-Рияде утверждают, что программа имеет исключительно мирные цели. При этом наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман заявлял в 2018 году, что если Иран создаст ядерное оружие, то королевство тоже это сделает. Саудовская Аравия также отказалась подписать дополнительный протокол Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ, который предусматривает более строгие проверки и расширенный доступ инспекторов на ядерные объекты. В администрации Трампа заявляют, что отдельное соглашение между Вашингтоном и Эр-Риядом обеспечит достаточный контроль над объектами, которые будут поставлены американскими компаниями. Сделка между США и Саудовской Аравией, скорее всего, вызовет споры в Конгрессе, который должен ее одобрить. По мнению опрошенных изданием в Wall Street Journal экспертов, предоставление Саудовской Аравии возможности обогащать уран может увеличить риск распространения ядерных технологий на Ближнем Востоке. Цитирую, куда пойдет Саудовская Аравия, туда же пойдут Объединенные Арабские Эмираты, Турция и Египет. Идея о том, что у всего этого будет счастливый конец, является иллюзией, считает Генри Соколски, директор Американского исследовательского центра NPEC, который занимается вопросами нераспространения ядерного оружия. Россия больше не планирует возвращать Украине часть оккупированных территорий в рамках возможной сделки о прекращении войны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие Кремлю. По словам собеседников издания, Владимир Путин по-прежнему намерен установить полный контроль над Донбассом, а захваченные части приграничных Сумской и Харьковской областей оставить за Россией и сделать их, как сказано, буферными зонами. Путин отказался от каких-либо территориальных уступок из-за того, что в Кремле теперь считают 40%. разорванными неформальные договоренности, которые были якобы достигнуты во время саммита президентов России и США в Анкоридже в августе 2025 года. Два источника издания рассказали, что Россия готова вернуться к переговорам после того, как полностью захватит Донецкую область. Минобороны Российской Федерации заверила Путина, что сможет достичь этого к концу 2026 года. Собеседник Блумберг, близкий к Минобороны, отметил, что многие российские военные считают такой график нереалистичным. По их оценке, полностью взять Донбасс под контроль можно только в течение 2027 года. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил на брифинге для журналистов днем 22 июля, что публикацию Блумберг не нужно воспринимать, как он сказал, всерьез. По словам Пескова, статья агентства, как он сказал, относится к разряду спекуляций. Блумберг же отмечает то, что ни Пескову, ни Путину просто не нравится, что Кремль ужесточил свою позицию на фоне эскалации ударов Украины вглубь России, в том числе по Москве и НПЗ, а также того, что президент Дональд Трамп поддержал новый законопроект о санкциях, инициатором которого был сенатор Линдси Грэм. В июне госсекретарь Марко Рубио, напомню, говорил, что во время саммита на Аляске обсуждались лишь предложения о завершении войны России с Украиной, но никаких соглашений достигнуто не было. Вот этот дух Анкориджа, соглашение в Анкоридже, этого не было, говорил Марко Рубио. В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что если США выдвинули предложение по урегулированию, а Россия с ними согласилась, то нельзя говорить, что соглашения не было. Путин, в свою очередь, говорил, что в Анкоридже обсуждались компромиссы, как он сказал, и определенные возможности. В Анкоридже действительно, сказал Путин, я его цитирую, не было никаких договоренностей. Дух Анкориджа, хотя и не был облечен в какие-либо формальные документы, никто не ставил никаких подписей. В начале, конец цитаты. В начале июля Рейтер сообщил, что Путин отвергает предложение о мирных переговорах с Украиной и, скорее всего, пойдет на эскалацию конфликта. По данным агентства, усиление ударов Украины по российским НПЗ лишь укрепило решимость Путина продолжать боевые действия. Бывший командующий погранично-таможенной службы США Грегори Бовино заявил, что в течение более полутора лет постоянно получает письма, в которых ему угрожают убийством. Бовино обвинил левых в разжигании насилия по отношению к сотрудникам иммиграционных служб. Он сказал, что такие угрозы стали регулярным явлением. Агенты ICE и другие федеральные сотрудники все чаще сталкиваются с враждебностью во время операций по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства. Цитирую, в течение последних полутора лет постоянные угрозы всегда исходили от левых, сказал Бовино. К сожалению, похоже, что такого рода насилие и угрозы порой приносят левым желаемый результат. Он сослался на недавние беспорядки в Миннесоте как доказательство того, что насильственные методы могут оказывать влияние на государственных чиновников. Мы должны решить эти проблемы, сказал Бовино. Также он отметил, что руководители штатов и городов, управляемых демократами, способствовали созданию враждебной обстановки по отношению к федеральным сотрудникам иммиграционных служб. Цитирую, мэр Миннеаполиса Фрей, Миннесота, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом или губернатор Иллинойса Джей Притцкер постоянно подливают масло в огонь, заявил Бовино. Он наотрез отказался называть демонстрантов, прибегающих к насилию, протестующими. «Это анархисты и бунтовщики», сказал Бовино. По его словам, демонстрации, направленные против иммиграционных служб, всегда перерастают в насилие. Как он сказал, эти люди приходят только для того, чтобы совершать акты насилия. Конец цитаты. Президент Дональд Трамп распорядился установить в розовом саду Белого дома полноразмерную бронзовую статую Томаса Джефферсона. Как сообщает Washington Post, это уже пятая скульптура, появившаяся на территории президентской резиденции во время второго президентского срока Трампа. Автором памятника стал американский скульптор Джордж Ландин. Он изобразил третьего президента США и главного автора Декларации независимости, сидящим за работой над историческим документом 1776 года. Ранее Ландин также создал статую самого Трампа с поднятым кулаком. Ну, понятно, в память о покушении на политика во время президентской кампании 2024 года. Это как раз было летом в июле. Но эта работа установлена в гольф-клубе Trump International Golf Club во Флориде. Новая скульптура Джефферсона дополнила уже существующую экспозицию розового сада, где ранее появились памятники Джорджу Вашингтону, Бенджамину Бенджамину Франклину, Александру Гамильтону и участникам войны за независимость США. Последние три скульптуры предоставлены на временное пользование консервативным меценатом и коллекционером Харланом Кроу. Установка памятника стала частью более широкой кампании Трампа по увековечению американских отцов-основателей. Она рассматривается как реакция на массовый демонтаж памятников деятелям Конфедерации и другим историческим фигурам. Это было безобразно, конечно, мы смотрели все это. Напомню, все это было связано, демонтаж памятников исторических, связанным с рабством и расизмом, который начался после протестов 2020 года, вызванный гибелью Джорджа Флойда. Председатель комиссии по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший поддержал инициативу Трампа, заявив, что Трамп стремится демонстрировать американское величие и людей, которые его олицетворяют. По мнению Кука-младшего, после событий 2020 года страна утратила значительную часть своего исторического наследия. При этом выбор именно Томаса Джефферсона остается предметом споров. Несмотря на его ключевую роль в создании Декларации независимости, историки напоминают, что он владел сотнями рабов, что противоречит знаменитой фразе из документа о том, что все люди созданы равными. Сам Джордж Ландин в интервью «Нью-Йорк Таймс» признал неоднозначность фигуры Джефферсона, но отметил, что без него Америки, возможно, не существовало бы. Конец цитаты. Компания OpenAI заявила, что две ее модели искусственного интеллекта во время внутреннего тестирования вышли из-под контроля и взломали инфраструктуру платформы Hugging Face, которую используют для тестирования модели искусственного интеллекта. Hugging Face сообщила 16 июля, что агенты искусственного интеллекта получили несанкционированный доступ к ограниченному набору внутренних данных и нескольким учетным записям, которые использовали ее сервисы. В компании заявили, что остановили атаку с помощью собственных инструментов искусственного интеллекта. Особенность этого случая, как сообщала Hugging Face, заключалась в том, что атаку полностью выполнила автономная система на базе агента искусственного интеллекта. То есть сама система искусственного интеллекта работает, сочиняет, куда-то входит. Через неделю OpenAI заявила, что за интеллектом стоят ее модели GPT-5.6 Sol и еще одна более мощная модель, которая пока не была выпущена. Компания проводила внутренние тестирования для оценки их кибервозможностей. Обе модели находились в изолированной тестовой среде без прямого доступа в интернет. Однако они смогли обнаружить несколько уязвимостей в тестовой инфраструктуре и получить доступ в сеть. То есть они вошли в интернет самостоятельно. В интернете модели начали искать решение задачи, поставленные перед ними разработчиками. Они предположили, что ответы могут быть на платформе Hugging Face. По данным OpenAI, ее модели смогли получить доступ к информации, которая помогла бы им решить поставленную задачу. Для этого они использовали несколько разных методов атаки, в том числе похищенные учетные записи. После инцидента OpenAI заявила, что усиливает контроль над тестовой инфраструктурой, ограничивает доступы и добавляет дополнительные меры защиты, которые применит при будущих проверках моделей. Произошедший инцидент в компании назвали беспрецедентным. Устойчивость бактерий к антибиотикам все чаще делает привычные инфекции у детей трудноизлечимыми. К такому выводу пришли авторы масштабного исследования, охватившего более 106 тысяч образцов инфекций у пациентов младше 18 лет из 82 стран. Анализ показал, что с 2004 по 2022 годы устойчивость к антибиотикам выросла во всех регионах мира. Наиболее уязвимыми оказались младенцы, дети в отделениях интенсивной терапии и жители стран с ограниченными ресурсами здравоохранения. Особенно быстро растет устойчивость у бактерий Acinetobacter и Klebsiella, которые нередко вызывают тяжелые инфекции, включая пневмонию, сепсис и инфекции мочевыводящих путей. По прогнозам исследователей, к 2035 году эффективность даже препаратов последнего резерва, как сказано, может значительно снизится. В статье приводится история 13-летнего мальчика из Австралии, перенесшего пересадку почки. Из-за препаратов, подавляющих иммунитет, он регулярно сталкивается с инфекциями, однако многие из них уже не поддаются лечению распространенными антибиотиками. Врачам приходится использовать более редкие и дорогие препараты, которые вводятся внутривенно и требуют длительного лечения в больнице. По словам авторов работы, устойчивость к антибиотикам перестала быть проблемой только тяжелых заболеваний. Все чаще она встречается и при обычных детских инфекциях. При этом дети остаются недостаточно представлены в исследованиях, посвященных антибиотикорезистентности. Антибиотикорезистентности. Трудно выговорить это слово. Я думаю, что даже для некоторых невозможно. Антибиотикорезистентности. А также испытывают нехватку лекарств и схем лечения, специально разработанных для их возраста. Ну, еще одно сообщение. Финальный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины посмотрели в США около 62 миллионов 800 тысяч человек. Это самый высокий показатель в истории футбольных трансляций в стране. Испания победила, напомню, со счетом 1-0, забив единственный гол в дополнительное время. Англоязычная трансляция на Fox собрала в среднем 38 миллионов 900 тысяч зрителей. Испаноязычная трансляция на Telemundo из стриминговой платформы Peacock еще 23 миллиона 900 тысяч. Предыдущий американский рекорд принадлежал финалу чемпионата мира 2022 года между Аргентиной и Францией, которые посмотрели около 22 миллионов 300 тысяч человек. Таким образом, аудитория финала выросла почти втрое по сравнению с предыдущим мировым первенством. При этом матч заметно уступил главному телевизионному событию американского спорта. Последнюю трансляцию Super Bowl посмотрели около 126 миллионов зрителей.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.
2: Не думай о секундах свысока. Просто слушай Дэвидсон Радио.

0: часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Антиоксиданты, которые часто рассматриваются как потенциальное средство защиты мозга от старения, не способны существенно замедлить развитие болезни Альцгеймера и улучшить память. Авторы новой работы проанализировали результаты 23 рандомизированных клинических исследований с участием более 10,5 тысяч человек. Выяснилось, что такие добавки действительно могут снижать некоторые маркеры окислительного стресса и положительно влиять на отдельные симптомы заболевания. Однако на главную проблему болезни, прогрессирующее ухудшение памяти и мышления, антиоксиданты практически не влияют. Авторы подчеркивают, что полученные данные не подтверждают использование антиоксидантов в качестве терапии, способной остановить или замедлить развитие болезни Альцгеймера. Тем не менее, такие препараты могут рассматриваться как вспомогательный подход для улучшения самочувствия и некоторых поведенческих симптомов у отдельных пациентов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Новости,
4: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
1: RTN. Смотрите лучшее.
5: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
6: Мы любим Нью-Йорк.
7: Дэвидсон Радио. I like New York
8: in June. Добрый день, дорогие друзья. Это передача «Открой Америку с Верой». Я ее ведущая Вера Лейкина. Я представляю организацию Education for New Americans. У нас сегодня гостья второй раз. Очень интересная гостья Юлия Голубева. Спасибо большое. Юлия – психотерапевт. И мы будем говорить о теме, которая трогает очень многих вас. И нас тоже, и всех нас. Это тема, как нам всем ужиться в одной семье, особенно так часто, когда разные поколения живут теперь вместе. Юлия, спасибо большое, что вы пришли. Я хочу сказать, что эта тема животрепещущая не только для иммигрантов теперь, но и для всех. Потому что в связи с ростом дороговизны очень часто молодые люди, которых раньше рассчитывали, они в 18 лет уходят и живут самостоятельно, они начинают жить вместе с родителями, с бабушками и с дедушками. Это, конечно, разное дело для украинских беженцев или для итальянских приезжих, или для американцев. Это совершенно разное. Как наш исторический опыт, наша культура влияет на отношения между разными поколениями в семье сегодня?
9: Здравствуйте, Вера. И большое спасибо, что вы меня пригласили. Мне большая честь быть на вашей передаче. Очень радостно. И также мне очень важно говорить о темах вашей передачи, о важных темах. И, конечно, эта тема мне тоже важна. Я дочка, у меня есть родители, и я также мама детей, да, и я также иммигрант, поэтому эта тема для меня важна не как только как психотерапевта, но и как человека тоже.
8: Понятно.
9: Да.
8: Нам всем она
9: нужна. Да, нам всем она нужна, да. Да, и, конечно, вы правильно сказали, что сейчас происходят огромные изменения в обществе, а также постоянно что-то происходит в мире политики, и постоянно происходят какие-то военные конфликты, войны, к сожалению, да. И очень часто мы наблюдаем, я наблюдаю, и, может, и вы наблюдаете, каждый человек, что общество расколото, да, и, конечно, конфликт отцы и дети имеет очень большой исторический контекст, да, очень большой, о нем писали и классики, вот. И поэтому мы живем не в вакууме, мы живем в социуме, и, конечно, все, что в социуме происходит сейчас, то, что происходило раньше, это, конечно, на нас влияет, это влияет на родителей, это влияет на старшее поколение, да.
10: Понимаете, вот то, с чем я сталкиваюсь, вот это традиционное понимание, что мы должны держать вещи в себе, не выносить как бы ссоры из избы. И это первое, что, мне кажется, очень трудно влияет, когда люди оказываются все вместе. Это первое. А второе вообще, например, на понятие о том, как должен себя вести мужчина и женщина, мальчик и девочка, что от них ожидают родители и бабушки. Бабушки, дедушки, советы, которые они дают, и как на это мальчик, девочка реагируют. Это совершенно различается от того, что я помню. И в некоторых случаях это порождает само дикие конфликты, социальные конфликты. Я вот, когда работала в школе, сколько раз я встречалась с тем, что папа ребенку говорит, тебя бьют, ты должен дать сдачи. А это совершенно неприемлемо в американской школе. Какой сдачи? Если я помню, я работала в старшей школе, если дети участвуют в драке, то оба участника наказываются. И понятие о насилии, о том, что является насилием, совершенно разное у людей. И вообще понятие о том, что держать в себе, о чем говорить. Как мы вообще справляемся с этим? Что мы делаем с нашими чувствами? Я вот сейчас стала читать много статей о том, что важна не столько ум, в смысле академический ум, сколько эмоциональное умение понимать другого человека и понимать себя и выражать свои эмоции. Вот расскажите об этом, умеем ли мы вообще говорить о чувствах, и умеем ли мы слушать других людей, которые об этом говорят?
9: Да, это вопрос, как я говорю, на миллион. Очень важный вопрос. Да, смотрите, давайте мы вначале возьмем такой небольшой исторический экскурс в нашу историю недавнюю, то есть старшее поколение. Поколение наших бабушек и дедушек прошли очень много лишений. Они прошли войну, Вторую мировую войну. Кто живет в Украине, прошли другую войну и так далее, и тому подобное. Да? И также это поколение растило поколение моих родителей. Да? Поэтому что интересно, я начала думать про эту тему, вот, когда я каждый раз приезжала к бабушке и к дедушке на Украину. Вот сейчас я вот думаю об этой теме. Я их видела все время как высокофункциональных людей. Чтоб они когда-то плакали или чтоб они когда-то рассказывали о ужасах войны, такого не было. То есть что я видела? Я видела очень трудолюбивых людей.
10: Которые все держали в себе.
9: Да, я как бы не слышала их переживаний, не слышала их страхов, не слышала их каких-то эмоций. То есть что я видела? Человек рано встает, трудится на работе, трудится дома, помогает внукам, помогает детям, да. И вот сейчас, как психолог, я вот думаю, все вот те ужасы, то есть я читала в книге, через что это старшее поколение моих бабушек и дедушек проходило, вообще, Как
10: они справлялись?
9: Как они вообще справлялись, как они вообще просыпались, как они спали ночью и как они функционировали. Ну да, это было такое очень храброе, сильное поколение, да, и чувства вообще не выражались. Но мы также видим другое что-то, интересный феномен. То есть очень было много фокуса про войну в литературе, в искусстве, в кинофильмах. В литературе очень в школе уделяли большое внимание изучению этого страшного периода в произведениях, писали сочинения. То есть это было очень важно. Про это постоянно проговаривались через искусство, фильм и так далее и тому подобное. Но я этих тем не слышала, переживаний, страхов, ужасов я не слышала, когда я была у бабушек и дедушек.
10: Вот. Я хочу сказать, это вы интересный вопрос затронули, о котором я тоже думала, как преподаватель вот в школе, и что мы там читали, и как это влияло на детскую психику. Я хочу сказать, что я сама, когда росла, действительно, разговоры о войне, об ужасах, о пытках, о Зое Космодемьянской, все это я слышала с детства, не дома. Но я это переваривала. Были такие периоды в моем детстве, что я боялась заснуть, потому что мне казалось, сейчас начнется война, вот сейчас она начнется. То есть я понимаю, что наши мамы и папы, дедушки, бабушки, они как-то делали вид, им казалось, что это способ справиться. Они делали вид, что ничего не происходит.
9: Да.
10: А на самом деле это все в нас осталось, и мы это перевариваем. Да. И, ну, если начать это анализировать, то даже вот если мы начнем анализировать, скажем, мультики, которые мы смотрели, и которые современные родители, молодые, показывают своим детям. Совершенно же другие вещи мы показываем.
9: Да, конечно.
10: Мальчишки-бальчиш, я помню этот весь. И даже не мальчишки-бальчиш, даже посмотреть современные вот Маша и Медведь. Мой сын, например, когда смотрит это взрослый и воспитывает маленькую дочку, он говорит, я думаю, что ей это нехорошо, там очень много насилия.
9: Да.
10: Понимаете, это совершенно другой взгляд на то, как что ребенку можно, а что ребенку нельзя, и как выразить свои чувства, и нужно ли вообще об этом говорить.
9: Да, да. А тогда было в те годы, и даже когда я росла, мы об этом постоянно говорили, разные праздники, праздник 9 мая.
10: А
9: это был очень большой фокус в школе, даже с детского сада. Даже
10: да.
9: То есть что получалось? Это старшее поколение бабушек и дедушек, оно не только было храброе, высокофункциональных людей, очень трудолюбивых, а они также особо не смотрели, я не слышала никогда тем прошлое. Все было фокус будущее. Все было фокус дать что-то детям, построить хорошее будущее.
10: И сейчас хорошо.
9: Да.
10: Сейчас лучше, чем было раньше.
9: Абсолютно.
10: Вот этот весь разговор, и теперь вот эти все поколения попали сюда, и тут у меня впечатление, что старшее поколение замкнулась и как бы не справляется с тем, что они совершенно в другой среде. И разные способы справиться.
9: Да, да.
10: Есть часть людей, которые полностью изолировались и делают, особенно среди русскоязычных эмигрантов, делают вид, что они, в общем, в русскоязычной среде, и больше не смотрят русское телевидение, скажем, из России. И вообще, тут даже не в языке дело, а язык, понятно, в пожилом возрасте тяжелее дается. В общем, образе мысли.
9: Да, вы абсолютно правы. Даже если человек абстрагируется от русского телевидения, не ходит на Брайтон-Бич и не общается с русскоговорящими друзьями и знакомыми, а опять-таки установки никуда не денешь, да. И, как я сказала, мы живем не в вакууме, мы живем в социуме. То есть это старшее поколение моих бабушек и дедушек, они растили детей, и вся эта intergenerational trauma, она передавалась через какие-то пословицы, да. То есть давайте возьмем обычные пословицы, которые у нас очень глубоко сидят, да. Вот как вы уже сказали, кстати, вы с меня с языка сняли, я тоже думала про эту пословицу, когда сюда к вам шла на передачу, ссор из избы не выноси, да. Дальше. Слезами горю не поможешь. Дальше.
11: Москва слезам не
9: верит. Москва слезам не верит, еще лучше. Или на войне, как на войне.
11: Да.
9: Кто не с нами, тот против нас, да.
11: Вот это...
9: Или труд, все перетрут, да?
11: Терпение, труд.
9: Терпение, труд, все перетрут, да, совершенно верно. То есть, смотрите, в этих пословицах, да, отражается наша травма, наша установка. Также травма, мы можем смотреть, что в поколении моих бабушек и дедушек, даже в поколениях моих родителей, это не воспринималось как травма, что-то плохое. Наоборот, это... осознавалось, это воспринималось как такой адапционный, как адаптация к социуму. Это что вам, человеку, поможет проходить через разные бытовые ситуации, сложности, да, и разные непростые ситуации. То есть, если, допустим, мои бабушки и дедушки вдруг начали бы говорить о чувствах, о травме, это было бы ужас, они бы не смогли
11: справиться.
9: Функционировать, да. Или, допустим, когда мои родители росли, даже когда я была, да, не выносить ссоры из избы, да, то есть о чем говорили с дома, мы не говорим в школе, да.
11: Да, и даже сама идея пойти к психотерапевту, да? Как они говорили, вывалить все грязное белье.
9: Грязное белье, это тоже хорошее это понятие. Это у всех, и в том числе у меня, да, я тоже... через это на меня влияло. Это у нас все глубоко сидит. Это глубоко сидит, как называется, такой survival tactics, да, то есть когда-то давно...
11: Тактика выживания.
9: Да, тактика выживания. Когда-то давно это помогало не одному и второму поколению, и, конечно, это уже отложилось на подкорке мозга. Да? Это сидит очень глубоко, и мы даже не осознаем, когда это, как говорится, выстреливает. Да, мой супервайзер... Да. По гештальт-психотерапии, он говорит, рыба, она не чувствует воду, потому что она живет в воде. Да? Mm-hmm. Так и мы этих установок, мы не думаем, вот мы сегодня встали, ой, ссоры из избы, это уже
11: нет,
9: не...
11: Нет, мы об этом не думаем.
9: Это уже не про меня. Нет, я сегодня кому-то попрошу по помощи, я не буду сильной, и я не буду совсем справляться с нас. Нет, это у нас сидит, это как будто, вот, допустим, учиться на велосипеде кататься, mm-hmm. да, начать мы очень медленно делаем. Правая нога, левая, правая педаль. Руль держим. Потом у нас на автомате. Это у нас идет на автомате. И много раз мы это вообще не осознаем и не замечаем. Мы с этим живем.
11: Знаете, я начала думать о том, что даже вот эти вот, то, что вы сказали, совершенно вот эта идея, что есть только одна точка зрения,
9: да.
11: А все остальные неправы.
9: Да. Да.
11: И когда, и теперь в связи с тем, что происходит в политической жизни общества, такие конфликты происходят.
9: Да.
11: И совершенно, знаете, есть очень хорошая английская пословица «We need to agree to disagree». Мы совершенно как общество, особенно как семьи, которые приехали из другой среды, мы совершенно не умеем это делать.
9: Да,
11: мы
9: да.
11: не знаем, как решить. Вот, ну, у тебя такая точка зрения, имеешь право.
9: Да. Да, опять-таки, это не случайно, да, и опять-таки давайте обратимся к нашей истории, потому что история очень важна, потому что если мы знаем историю, мы больше понимаем себя, то есть даже вот такое пословица: на войне как на войне, да, кто не с нами, тот против
11: кто
9: нас.
11: Кто не с нами, тот против нас. Это же просто сидит в нас всех.
9: Это сидит, да. И почему? Потому что если мы посмотрим на исторический аспект, да, люди, даже которые не соглашались с политическим режимом, что их ожидало? Их ожидало ничего хорошего, можно сказать. Или репрессия, да, или расстрел, или их помещали в психиатрическую больницу, да, или, или еще какие-то лишения, да. То есть человек мог потерять работу, да, человек мог не работать в своей сфере, которую он учился целую mm-hmm. жизнь, да. Человека могли арестовать, да. То есть опять-таки мы учили, да, и наше старшее поколение бабушек и дедушек, и мое поколение родители, они учили, да, что не соглашаться, да, или высказывать свою точку зрения небезопасно, ничего хорошего не произойдет, да. Или я вот из Беларуси, из Минска, так есть такая поговорка: моя хата края ничего не знает. Да.
11: Моя хата по-украински то же самое есть. Моя хата с краю ничего
9: да,
11: не знает.
9: Да, то есть это уже живет в нас.
11: Ну, это понимаете, уже живет в нас. Я чаще встречаю другое. От меня ничего не зависит, я не хочу на эту тему говорить.
9: Да.
11: Это тоже часть, к сожалению,
9: конечно,
11: этой травмы.
9: Конечно.
11: И я могу это понять. Но, знаете, с точки зрения общественной, философской,
9: да,
11: вообще, куда
9: да
11: мы идем,
9: да,
11: вот это понятие, я сейчас вот мне пришло в голову, и я это слышала не один раз от иммигрантов. Прав тот, у кого больше прав. А больше прав тот, у кого сила.
9: Да.
11: И этот разговор о том, что вот важно, особенно в критические моменты, смотрите, куда мы идем как общество, важна сильная
9: да
11: личность,
9: да,
11: и диктатура нужна, а демократия, я слышу, не работает. Я всегда хочу сказать, что это очень удобно сказать, когда это не о вас. Когда это лично о вас, почему-то сразу всегда становится да всем по-другому.
9: Да.
11: Ну,
9: да.
11: Мы должны понимать сами, невозможно быть объективными, мы все не объективны. И мы все выросли из своего, мы все родом из детства.
9: Да.
11: Но нужно хотя бы осознавать свою собственную двойственность, свою собственную двойственную точку зрения, что мы не всегда правы,
9: да,
11: и,
9: вы знаете,
11: и нет
9: да
11: объективности.
9: Да, да, да, абсолютно. Но знаете, даже вот понятие двойственная точка зрения, или раньше там в 80-х, 90-х лет было очень популярное слово плюрализм, да?
11: Да.
9: Многие точки зрения,
11: да.
9: У нас это тоже сложно, потому что что? Вот даже возьмем, опять обратимся к детству, да, вот эти вот фразы сидят на подкорке мозга. Учитель всегда прав.
11: Да, есть
9: или ты учитель, ты ученик, да, взрослые всегда правы, да. То есть это очень глубоко сидит, и очень глубоко сидит, что есть только одна точка зрения, да, а если уже много, то нам опять-таки наш как бы survival механизм, да, включается, кто враг, а кто с нами, а кто не с нами, да, это нашим поколениям помогало ориентироваться как компас, да, помогало адаптировать,
11: выживать,
9: конечно, помогало оставаться живыми, да, то есть если, допустим, во Вторую мировую войну мы бы наше поколение бабушек и дедушек начали говорить, а можно и так, а можно и так, нет.
11: Те, которые говорили, да, попали в доменные да печи, к сожалению.
9: Был враг, он был очень обозначен конкретно, да, это был видимый враг, и были люди, которые надо было выживать. То есть вот эта вот тактика, она тоже у нас сидит, да, что есть черное, что есть белого, а вот серого у нас нету. И также через разные поколения бабушек, моих родителей, да, родителей, у нас нету опыта конфликта.
12: У нас, вот об этом у нас нет поговорим. Опыта конфликта, как конфликтовать, или если конфликт есть, как можно возвращаться в отношения, да, как можно мириться, да. Все, что у нас есть, это конфликт, да. Есть правые, есть левые, да, есть черное, есть белое, есть враг, есть не враг.
10: Но я хочу сказать, что это не только характерно для русскоязычных мигрантов, а вообще для современного поколения. И я все больше читаю о том, как совершенно неразрешимы конфликты между поколениями в семье американской, и все большее количество детей перестает общаться со своими родителями, или родители с детьми, и семьи совершенно раскалываются. И я слышу противоположное, например, я слышу, что я имею право сказать, что я не хочу со своей мамой общаться. И я слышу разговоры старших: нет ничего святого, как можно так неуважительно относиться к старшему поколению, не имеешь права повышать голос, не имеешь... Как с этим справляться? Кто прав здесь?
12: Да. Кто прав, кто виноват? Наш еще один вопрос. Я очень сразу...
10: У каждого получается своя правда.
12: Да, да. Или как классики говорили, кто виноват?
10: Кто виноват, да.
12: Кто виноват, да. Опять-таки, если мы посмотрим на взаимоотношения родителей и детей, да, когда дети вырастают, уже это взрослые дети и взрослые родители, очень важно понять, какие паттерны присутствуют в этих отношениях, да, потому что у нас всех есть какая-то детская часть, у нас всех есть какая-то взрослая часть, да, эти части никуда не уходят, то есть если только в отношениях присутствует детская часть, да, и взрослый человек, кому уже там 20 лет или больше, относится к родителям как пятилетний ребенок, что они ему что-то должны, да, или наоборот, родитель относится к взрослому, выросшему человеку, ребенку, которому, взрослому ребенку, да, которому 20 лет, 30, 40, да, как маленькому человеку, о котором надо заботиться, да, которому надо...
10: Или давать ценные указания.
12: Правильно, да. То есть, что такое ценное указание? Это, опять-таки, родительско-детские отношения. То есть, родители, когда ребенок маленький, да, выживание ребенка зависит от родителей, да, и родители, конечно, должны знать, как ребенка кормить, когда ему гулять, да, что ему учить, да, то есть это все полностью на родителей, да, и родители как бы должны предупреждать, угадывать желания детей, да, то есть если ни родители не выходят, доминирует только родительская их часть, да, а у ребенка взрослого доминирует только детская часть, да, конечно, будет создаваться конфликт, да, или наоборот, да, что родителю страшно, да, или по каким-то причинам сложно отпустить ребенка, да, сложно дать взрослому ребенку делать какие-то свои решения, да. Потому что что у нас в культуре? У нас в культуре, опять-таки, тоже это у всех нас, да, у всех нас. Это записано на подкорке мозга. Это была тактика выживания, как вы сказали, да, жертвенность, да, все лучшее детям,
10: да,
12: все для детей, да. И, конечно, если так родитель в такой парадигме живет, да, если мы в банк приходим и нам говорят, вот положите энное количество, инвестируйте, да, вы получите хороший дивиденд. Мы такие с радостью, но мы потом придем за дивидендом, да, то же самое. Если родители постоянно только инвестируют в детей, да, и вся их жизнь только про ребенка, да, неважно, маленького, или когда уже ребенок подросток, или вообще когда вырос, да, то, конечно, будет требовать дивидендов, будет требовать процента, да, и не всегда...
10: А
12: не
10: всегда,
12: конечно, конечно, да, а даже если это не проговаривается, это ощущается в отношениях, да, поэтому я как психотерапевт, или я работаю с новыми родителями в вопросах материнства, или с новыми мамами, с новыми папами, мы все время проговариваем, да, расширять свои какие-то идентичности, да, вы не только мама, вы не только папа, да, вы не только мама взрослого ребенка, да, какие у вас есть хобби, какие у вас есть интересы, да.
10: То есть вы, как взрослый человек, имеете право на то, чтобы вы были самим собой.
12: Да.
10: Помимо того, что вы, ну, это тоже источник конфликта, очень часто взрослые дети как бы забывают, что их родители, они тоже личности, и у них свои интересы, и они даже удивляются часто, тебе там 60 лет, что такое? Твой главный интерес должен быть заботиться о внуках. Да, почему ты хочешь еще чего-то?
12: Да, опять должен, как надо, жертвенность. Это нам всем присуще, да, это у нас очень глубоко записано, да, не через одно поколение. Это как бы отработанный такой механизм. Не одно поколение, первое, второе, третье, да.
10: Это уже сидит, и
12: это сидит и ждет, когда можно выскочить, да?
10: Да, да. Знаете, тут возник у меня вопрос. Есть такое слово английское, которое перевести вообще на русский одним словом невозможно. Privacy.
12: Да.
10: То есть мы бы сказали личное пространство.
12: Да, да.
10: Это такой сложный момент для иммигрантов, родителей, которые недавно приехали. Потому что понятие личного пространства у американского ребенка совершенно другое. Иногда оно заходит, всякие границы переходят, и иногда нужно действительно, так сказать, есть дети, которые начинают привязываться к компьютерам или попадать в другую компанию или так далее. Но в принципе вот это понятие, вот это мое личное пространство, я имею на него право. Я слышала от многих родителей, какое личное пространство, о чем речь?
12: Да. Опять-таки, вот я вот думала, вот шла к вам передачу, мне вспомнилось букварь, по которым я училась читать. Да. Меня мама учила читать, или в школе был букварь. И вот мне так вспомнилась эта картинка букваря, вот там зал, да, и в этом зале и бабушка, и мама, и папа. Мама там что-то готовит, папа читает газеты, дети тихонько играют, или дедушка и бабушка там смотрят телевизор, да. И это с самого детства, да, и это как раньше была близость, да, или во время лишения, то ли военных действий, войны, да, 20-е, 30-е, 40-е, 50-е был еще не решен. И жилищный вопрос, да, то есть если мы даже возьмем хрущевки, да, как люди хрущевки, то есть зал это был проходной двор, но там обычно жила семья из 4 людей, а может быть и больше, да, а были семьи, что жили с бабушками, с дедушками по разным ситуациям. И опять-таки, это уже закрепленный механизм. Да? И что такое иммиграция? Иммиграция нас опять ставит в ситуацию выживания. То есть я помню, когда мы сюда приехали, мы тоже остановились у бабушки, у нас было 6 человек. И да, мы жили в одной маленькой однокомнатной квартире пару недель, пока не нашли жилье. Опять, чтобы выжить, нам надо взаимопомогать. Да? И послевоенное поколение, да, они все время помогали своим детям.
10: Да.
12: Бабушки помогали внукам, бабушки и дедушки смотрели внукам, готовили их, да. Когда ребенок болел, бабушки и дедушки с ними сидели. То есть это была взаимопомощь.
10: Так не только. Я помню, я уже была взрослой совсем, замужем. И считалось совершенно нормально, что родители помогают уже семейным детям и материально, и там со всякими доставаниями и так далее. Это было, в общем, совершенно
12: нормально. Как же можно без взаимопомощи? То есть тогда это была норма. Тогда это была норма выживания. И если не взаимопомощь, то это страшно подумать, что могло быть.
10: Да, но взаимопомощь здесь и понятие личного пространства здесь совершенно другое.
12: Да.
10: Поэтому... Понимаете, дети растут всегда. Они знают, вот это моя комната, это мои вещи. Особенно, когда они начинают быть подростками. Это очень сложно.
12: Да, очень сложно. Это очень сложно, потому что у многих поколений не было...

0: лица, они как бы переводят, они говорят «ты», да? То есть «ты» — это уже немножко звучит, как бы в нашем поколении уже немножко неуважительно, по-другому, да? А для них это норма.
1: Да, потому что они тут выросли. На английском языке слово «ты» есть только в молитве Богу.
0: Да, да.
1: Это тоже интересный вопрос, действительно, но тут даже не столько это меня интересует, а как мы должны справляться с вот этим постоянно, вот когда мы варимся все вместе, и возникают конфликты, и с точки зрения взрослых эти дети все делают не так, а с точки зрения детей эти взрослые ничего не понимают.
0: Да.
1: И как это разрешать?
0: Да.
1: Как к этому как бы прийти без того, чтобы ранить близких людей? Да. Мы все равно любим своих детей, своих родителей, но выражаться так, чтобы не ранить других, мы не всегда умеем.
0: Да, да.
1: Вот это очень тяжело. Вот я слышу, например, ребенок говорит маме, взрослый ребенок, мне твое мнение совершенно не интересует, ты ничего там не понимаешь. И я понимаю, что он хочет сказать, но это же очень обидно для родителей, что значит твое мнение.
0: То есть у нас, опять-таки, нету культуры, да, как мы можем проговаривать свою другую точку зрения. Да, что получается? Или подавление, и, допустим, дети слушают родителей и делают то, что они вам советуют, да, даже если они с этим не соглашаются. Да? Или наоборот, то, что вы сказали, пример, мне не волнует твое мнение. Но и то, и другое, если мы посмотрим, копнем как бы глубже по психологии, да, это также детское родительство. Отношения, то есть ребенок, взрослый человек, да, он не может или не умеет, или ему тоже сложно, да, выражать свою другую точку зрения, да, он ведет себя как пятилетний мальчик или как пятилетний подросток, то что для подростков это очень характерно, там хлопанье двери, ты мне не указ, я буду делать по-своему, то есть да, это как бы developmentally по психологии характерно подросткам, да, взрослый человек, он может свою точку зрения проговорить. Да? Допустим, сказать, у меня другая точка зрения. Да? То есть получается, что ни мама, ни родители, ни дети как бы не выходят из этих ранних, будете смеяться, но как бы ранних детских отношений. И, как говорится, есть такое как бы понятие, такая шутка, наступать на те же самые грабли. То есть вот этот вот паттерн, да, он опять выстреливает постоянно и постоянно. Да, то, что родители видят в них детей, да, родители не осознают, что это уже не пятилетний ребенок, это уже не инфант, да, это уже не новорожденный, который надо кормить, и он без родителей не выживет, да. И дети не могут понять и не могут осознать, что родители... мы уже не родители, что у него есть право на свою точку зрения, да? Он может об этом уважительно сказать или она, да? То есть вот такой вот интересный очень интересный парадокс, то, что получается, когда взрослые дети говорят, ты мне не нужен, и я с тобой прекращаю отношения, то есть это как бы ребенок, можно как бы в психоанализе, это как будто ребенок, маленький ребенок, который топает ногами и говорит, все, мама, ты плохая.
1: Да. Я ухожу
0: из дома,
1: Или
0: я сейчас тебе, мама, накажу. Да?
1: Да,
0: То есть, опять-таки, это очень ранние, да, и очень ранние детско-родительские отношения, да, и как бы и дети, или родители как бы там застряли, да. И случаются конфликты, конечно, конфликты случаются, да, и конфликты, и выяснение отношений у нас тоже это... записано, да, что легче кричать, легче ругаться, а очень сложно и очень страшно быть уязвимой.
1: Да.
0: Допустим, сказать, мне было больно, что ты сказал, да, или меня это очень сильно задело, или я расстроилась, да. То есть лучше показывать пальцем на другого, ты плохой или ты плохая, да. Угу. И это может иногда быть годами, да, вот эти выяснения отношений. Это также может быть как бы анестезия. Что такое анестезия?

0: когда мы идем там к дантисту, чтобы не чувствовать боль, мы получаем такой укол, анестезия, да? Если не будет укола, будет очень больно. Да.
1: Да.
0: То есть если этих руганий, этих выяснений отношений не будет, да, что случится? Случится разочарование, случится осознание, что мама и папа не могут о тебе заботиться, как о младенце, да? Или ребенок уже вырос, и это тоже потеря, да? Есть такое понятие empty nest, да? И это другая, совершенно другая идентификация, да? И что тогда происходит с твоей жизнью, как взрослые родители? Есть ли у тебя еще какие-то проекты, да, хобби, интересы? Или опять все свое внимание мы сосредотачиваем, как, опять-таки, техника выживания? Техника выживания в войне, да, этого ребенка, младенца, да, на себе носили, ни с кем нельзя было его оставить.
1: То есть это часто получается, сводится к ощущению, я должна, как родитель, контролировать ситуацию. Или да. То есть это сводится часто контролю, да. Или я должна помочь, иначе они не справятся.
0: Да.
1: Или,
0: да.
1: Это не обязательно в русскоязычной семье,
0: да.
1: Я вижу это,
0: да,
1: везде.
0: Это везде.
1: Или
0: да.
1: Я буду спасать,
0: да.
1: Или маму спасать,
0: да.
1: Или наоборот, да. Я хочу сказать, я сталкивалась с ситуацией, когда пожилая мама, например, ее дети начинают очень спасать, а она хочет жить совершенно своей жизнью. У нее свои друзья, или там у меня была ситуация, когда пожилая мама хотела вообще выйти замуж, и дети пришли в дикую ярость,
0: да, да.
1: И потому что как это так?
0: Да,
1: вообще
0: абсолютно.
1: Дети
0: абсолютно,
1: смотрят
0: да.
1: на маму как
0: да.
1: асексуальное
0: да.
1: существо.
0: Да, я вам верю,
1: такое.
0: Я вам верю.
1: Как это так? А
0: да.
1: ей 70 с лишним,
0: да.
1: и вдруг она хочет замуж,
0: да.
1: кто-то хочет ее использовать,
0: да.
1: там обобрать.
0: Да, да.
1: Слушайте, бывают случаи,
0: да,
1: действительно,
0: бывает,
1: разные
0: да,
1: случаи.
0: Да.
1: Ну, очень часто вот эта любовь выражается в виде желания контролировать.
0: Да.
1: И
0: да.
1: получается, человек хочет так выразить свою любовь, а другой человек это отталкивает. И это
0: да.
1: только усиливает конфликт.
0: Да,
1: как?
0: Да.
1: Как? Я помню, одна мама мне сказала, мама взрослых детей, уже взрослая, у нее была дочка, и взрослый сын говорит, надо быть слепой, глухой и немой.
0: Да.
1: И делать вид, что ничего не происходит. Это очень тяжело.
0: Да.
1: Я помню, тогда я не обратила на это внимания, у меня был еще маленький мальчик, но я теперь понимаю, что она
0: да.
1: говорит, что надо
0: да.
1: уметь...
0: Да. Да.
1: Держать
0: да.
1: себя, это очень тяжело.
0: Да.
1: Часто людям, которые они считают, это опять идет от того, что вот только моя точка зрения правильная, а другие точки зрения неправильные, и поэтому я хочу только так.
0: Да, да, абсолютно. Да, и есть и другие ситуации, наверное, вы знаете, в вашем окружении, в моем, да, и все, да, когда наоборот, да, взрослые родители начинают диктовать, как дети
1: да.
0: должны жить, да, или куда поступать, в какую карьеру идти, с кем заводить отношения, какие должны друзья, что-то ел сегодня на завтрак, и одел ли ты шапку, да, и помыл ли ты руки.
1: Одел ли ты шапку,
0: да. да. Шапка очень обязательно, да.
1: да.
0: Смотрите, куда нам без шапки. Смотрите, да, опять-таки, что такое контроль, да? Контроль – это тогда у человека, который контролирует, наверное, большая тревога, да, что будет, если он или она, да, этот контроль немножко ослабит, да.
1: Mm-hmm.
0: Это может быть страх, или тревога, да. А что вообще в моей жизни происходит без этого контроля, да? Человек может осознать, окей, что-то в моей жизни не хватает, или что-то в моей жизни не так, да, но если я контролирую, если я даю советы, как говорил философ.
1: И знаю, что происходит.
0: Да.
1: Главное, вот я вот это
0: да.
1: я знаю, что я должна знать, что происходит.
0: Да.
1: Да.
0: как Декарт говорил, если я мыслю, значит, я существую, да?
1: Да.
0: Значит, если я даю советы, если я о ком-то забочусь, если я кого-то спасаю, значит, я есть, да? А если мы это уберем, то там может быть очень большой слой тревоги, очень большой слой тревоги и страха заниматься самим собой. Потому что почему? Потому что опять тактика выживания. Все сводится к тактикам выживания, да? То есть это помогло не одному человеку, да? Это опять транслировалось в искусстве, в фильмах, да? Транслировалось в литературе. То есть если мы посмотрим советские фильмы 50-х, 60-х, 70-х, там же одно спасательство.
1: Да.
0: Одна жертвенность.
1: Одна жертв...
0: Или, допустим, вот есть такое, говорят, да, на русском, да, я последняя буква в алфавите.
1: Да.
0: Ну, вообще здорово. Ну... То есть про себя мы забываем, мы не важны, мы не интересны, мы будем изменять другого человека.
1: Так, да, но я,
0: не нас.
1: Я помню эту фразу, ты думаешь только о себе.
0: Да, эгоист.
1: Эгоист, да.
0: Эгоист,
1: думать о себе, вообще себя любить.
0: Да.
1: Я помню, я когда-то ехала в машине, слушала передачу русского, кстати, радио, и там кто-то позвонил и говорит, как вы себя любите диктору? А диктор говорит, так это совсем неплохо себя любить, в общем-то. Да, это давно было, я обратила внимание.
0: Да, смотрите, совсем, конечно, неплохо, это здорово, но это может быть очень страшно, это может быть некомфортно. И вы не поверите, занимает годы психотерапии, чтобы человек начинал как-то экспериментировать и осознавать, да, и вообще понимать, что у него есть право заботиться о себе, да, право в каких-то ситуациях себя ставить на первое место, не на второе.
1: Я хочу поднять один вопрос, который меня мучает. Я это наблюдала не только у русскоязычных. Я, например, видела это часто у китайских родителей. Вот эта идея, что очень сильно, как они говорят, хвалить ребенка и говорить, вот ты молодец, ты что-то сделал, это убирает желание человека идти дальше. Я сначала столкнулась с этим у китайских родителей, когда я учила китайских детей. Я помню, у меня был такой студент в 10 классе. Он уже хорошо говорил по-английски. Угу. И он сказал, у меня средний балл 97.
0: Да.
1: Мой папа говорит, я недостаточно хорошо учу.
0: Да. Да.
1: И я потом обратила внимание, что это считается, понимаете, это совершенно другая ментальность.
0: Да.
1: Чем то, на которой здесь растут дети.
0: Да.
1: С другой стороны, конечно, неоправданно хвалить ребенка, говорить, что ты такой умный, и никаких ошибок ты не делаешь, это тоже нехорошо.
0: Да.
1: Но вот, вот в семье я часто вижу, в эмигрантских семьях, вот это желание.
0: Да.
1: Если человек делает что-то нормально, то это само собой разумеется.
0: Да.
1: И вот за простые вещи говорить спасибо не обязательно. Вот я наблюдала конфликт между мужем и женой. Она просто явно ждет, чтобы ей сказать, вот так вкусно приготовила, там, или убрала, или старалась. А он считает, что такое, это ее работа, чего он должен это говорить. Вот как с этим справляться? И как это выражать?
0: Да.
1: Потому что люди часто очень держат это в себе.
0: Да.
1: И так сказать, и переваривают это, и уже привыкли.
0: Да. Да, совершенно вы правы. Смотрите, опять вернемся к нашим баранам, да, тактика выживания, да. Вот я росла в 90-х, я в школу ходила, и вы ходили раньше, чем меня. То есть много поколений, для них, как говорится, оценки было все, наше все, да. То есть оценивали по пятибалльной шкале.
1: Да.
0: Одна ошибка – это уже 4, две ошибки – это уже 3, это вообще плохо. 3 ошибки, не дай бог, это уже 2.
1: Да.
0: А 4 – это код.
1: Да, я помню.
0: Или было двойки, тройки и колы, все приятели твои, да.
1: Да.
0: То есть оценивали, как оценивали? Оценивали прилюдно в группе, да, сейчас станьте, кто получил 5, кто получил 4, кто получил 3.
1: Да, открыто говорили.
0: Кто получил 2, может не вставать. Или журнал у всех на виду, можно у всех посмотреть, кто какие оценки. То есть оценивали в группе публично...
1: как это право абсолютно.
0: Как это сказать? Шейм, я забыла.
1: Стыдить.
0: Публично. Да, стыдили, да. Не унижали, а стыдили. Да, спасибо. Публично стыдили. Почему? Потому что...
1: Считалось, что это мотивация.
0: Да, это считалось мотивацией. Как бы кнут считался мотивацией, да?
1: Да, да.
0: Да, то есть это у нас, опять-таки, очень тоже у всех сидит. И у меня сидит, да, на подкорке головного мозга. Это очень важно осознавать. Да?
1: Но это не просто важно осознавать. Я имела дело со случаем, когда учительница в Нью-Джерси потеряла работу, да? Из-за того, что она это сделала.
0: Да, конечно.
1: Потому
0: да.
1: что это совершенно нельзя делать.
0: Да, да. То есть осознавать.
1: Да. У нас осталось 4 минуты. Мы должны встретиться опять. Это очень важный разговор, и много вещей мы, так сказать, не затронули. В общем, мы говорим сейчас о людях, которые переживают время выживания. Мы должны да. приехать в другую страну, адаптироваться и выжить. Как же счастливо, когда живешь спокойно? Вот это мы должны об этом задуматься.
0: Это очень сложный вопрос, потому что у нас не одно поколение уже привыкло жить через кризисы. Потому что в кризисах было такое исследование, что все роли уже предопределены. Есть враг, есть не враг, есть свои, есть не свои. Мы уже в сплочении, мы все вместе, мы все друг другу...
1: И всегда кризис. А если кризиса нет, его надо выдумать.
0: А вот если кризиса нет, потом уже начинаются разные оттенки серого, да? Что правильно, что неправильно, что я хочу, что не хочу, а может и не надо. И вот это очень большая почва для рассуждений и появления конфликта. Потому что когда есть кризис, уже... не до конфликтов. Надо выживать, надо куда-то бежать. Вот если мы сейчас с вами говорим, тут пожар начнется. Мы перестанем с вами говорить
1: да.
0: на высокие материи. Мы все, мы побежим, и сумки да. оставим, и все, чтобы выжить.
1: Это очень у нас осталось пару минут. Что бы вы посоветовали нашим зрителям и слушателям, вот как изменить свой взгляд на это дело в ближайший, скажем, месяц?
0: Да, смотрите, у меня нет такой волшебной таблетки. Что я вам посоветую телезрителям? Что-то такое простое, что можно делать каждый день. Начинайте заботиться о себе. Начинайте ага. что-то интересное делать. Да? Вы больше, чем мама. Вы больше, чем папа. Вы больше, чем ребенок или родитель. Расширяйте свою сферу деятельности.
1: Интересуйтесь жизнью,
0: помимо того, что
1: вы делаете с семьей.
0: Да.
1: Замечательный
0: да.
1: совет. Да. Попробуем и встретимся, я надеюсь, через месяц и будем об этом говорить. Как себя любить, это следующая
0: да.
1: тема,
0: да.
1: которую мы обязательно должны. И как не ставить себя шаблоны. Вот мне столько-то лет, мне это не положено.
0: Да. Или будем говорить, как мы себя научились не любить.
1: Да, совершенно верно. Да, это так тяжело.
0: Да,
1: я
0: это тяжело, конечно.
1: От своих приятелей. Будь здоровы, дорогие друзья. Это была передача «Открой Америку с Верой». И это была Юлия Голубев. Она психотерапевт. Мы встретимся с ней опять. Обязательно любите себя и любите свою семью.
2: Дэвидсон Радио. С нами вы всегда на гребне волны.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I like.

0: география за 5 класс, биология за 10 и занимательная физика для самых маленьких. Ну кому это нужно? Михаилу Братславскому! В программе «Эрудит»
1: по пятницам с 4 до 5.
0: «Эрудит»

0: Америке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. В Луизиане суд признал 56-летнего пастора Дейла Сандерса виновным в хищении более 340 тысяч долларов из двух церквей, в которых он служил. По версии следствия, на протяжении 4 лет священнослужитель использовал церковные деньги для оплаты азартных игр, ресторанов, тратил их на другие личные расходы. Об этом сообщает «Нью-Йорк Пост». Присяжные признали Сандерса виновным по 25 пунктам обвинения. Как установил суд, с апреля 20 по апрель 24 года пастор переводил деньги с банковских счетов церквей на личные нужды, а также регулярно расплачивался церковной банковской картой за покупки и услуги, не связанные с деятельностью приходов. Следствие также выяснило, что во время расследования Сандерс предоставил федеральным властям поддельные документы, пытаясь скрыть хищение. После предъявления обвинений пастор опубликовал видеообращение в соцсетях, в котором поблагодарил прихожан за поддержку и попросил их молиться не за него, а за его врагов. Приговор пастору будет вынесен 13 октября. По наиболее тяжким обвинениям ему грозит до 20 лет лишения свободы, крупный штраф и последующий надзор после освобождения. Владельцу сеульского ресторана, который обладает 2 звездами Мишлен, грозит год тюрьмы за десерт с муравьями. Согласно закону, муравьи не включены в список 10 съедобных насекомых и не могут быть использованы в качестве сырья. 2 австралийцев преодолели опасный пролив на деревянном туалете. На такое путешествие они решили, чтобы не платить за перевозку транспорта на остров. Путешествие произошло еще в мае 25-го, однако только сейчас они решили поделиться видео произошедшего. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. В штате Висконсин вспыхнули массовые протесты после гибели местного жителя при задержании полиции. Госсекретарь Рубио признал, что прошлогодний саммит Путина и Трампа на Аляске не принес результатов. На севере Техаса произошло мощнейшее за 100 лет землетрясение. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно ясно. Относительная влажность воздуха 55%, 79% по Фаренгейту, плюс 26% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросить Дэвида.
4: Хотите оформить получение страховки Medicaid? Вам помогут в юридическом офисе Брес и Залкин.
5: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
6: Я Элла Залкин, Business and Real Estate Transactional Attorney.
4: Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкин более 20 лет опыта в области юридического планирования, сделок с недвижимостью, налогов и сопровождения бизнеса.
5: Обращайтесь к Берес и Залкин, когда адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
7: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Холмкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
8: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». «Пророк». Самый роковый ведущий в истории радио.
9: Только в нашем эфире.
10: По пятницам с 7 до 8 вечера.
11: Есть ли жизнь на Марсе? Сколько стоила бутылка столичной в 72-м году? И почему загадочная улыбка Джоконды не открывает зубы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».

0: Добрый день, дорогие друзья! Приветствую всех на волне 620 FM Davidson Radio. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. В эфире программа «Эрудит». Ну, во-первых, хочу вас всех поздравить. Сегодня у нас солнечный день. Это неделя, я имею в виду, выходные дни. Конец недели должны быть замечательными. Вот, и время, которое проведешь на свежем воздухе, получая витамин D, оно, безусловно, пойдет в копилку нашего с вами здоровья. Поэтому я вам здоровья и желаю. Это факт. Сейчас я поблагодарю тех, кто поддерживает наш эфир, а далее мы приступим к игре. Я приготовил сегодня 12 интересных вопросов, естественно, еще и с познавательной составляющей. Но прежде... В качестве анонса я бы хотел напомнить о том, что в этот приближающийся четверг, не тот, который вчера прошел, а тот, который будет 30 числа, у нас будет прекрасная возможность позвонить в эфир и задать вопросы доктору Марку Гальперину. Доктор Марк Гальперин, Марк Яковлевич, руководитель клиники управления болью в Нью-Йорке и в Москве. Врач-анестезиолог со стажем работы 36 лет. Напомню, что вам он, возможно, хорошо известен, если вы смотрите программу «Жить здорово» или «Здорово» с Еленой Малышевой на Первом канале. И вот 14 лет подряд, начиная с 2012 года, Марк Гальперин участвует в съемках этой программы как консультант. И его даже называют повелитель боли. Представляете себе? Доктор повелитель боли. Так, кстати, называют его не только пациенты, но и коллеги, поскольку он помогает не только пациентам, но еще и коллегам-врачам чувствовать себя хорошо, избавляться от боли, ну и, соответственно, жить дальше весело и радостно. Спасибо вам, если вы выйдете... к нам со звонком в четверг, подготовите какие-то вопросы. Вопросов может быть огромное количество. От того, какие препараты сегодня используются, какие лучше, какие хуже. Процедуры, которые вы перенесли или планируете только перенести. Всяческие уколы, возможно, плазмы, возможно, все возможно. Вы сами знаете, что возможно. Поэтому еще раз напомню, программа будет звучать в эфире в четверг 30 числа. И в часе с 4 до 5 программа «Здравствуйте, доктор» с Михаилом Братславским. Это анонс. Ну, а сегодня я бы хотел еще сказать несколько слов благодарности агентству Welcome Care за их абсолютно безустанную помощь. Они уже более 23 лет на этом рынке, помогают людям получить работу, а с другой стороны помогают пациентам получить уход на дому. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Бруклин, Квинс, Манхэттен, Бронкс, Стейтен-Айленд, округа Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, ближние Нью-Джерси и при этом еще и Фараковой. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, пройдите бесплатное обучение в агентстве Welcome Care и приступите к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850, 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care 23 года в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс еще дополнительно бонусы. Напомню, что предлагается целый ряд программ. Программа для ветеранов, переживших Холокост, детей войны, до 24 часов помощи на дому. Программа для детей от мало до 18 лет, если есть Medicaid, до 24 часов помощи на дому. А деткам, которые маленькие, отстают в развитии, для вас готовы специалисты. Массажисты, физиотерапевты, логопеды, мануальщики и прочие другие специалисты, которые помогут ребенку своевременно и правильно развиваться. Мамы, бабушки, дедушки и папы, не рассчитывайте на то, что ребенок перерастет. Не все вещи можно перерасти с возрастом. Поэтому лучше обратиться к специалистам и быть гарантированно уверенным в том, что все идет как надо. Есть программа для тех, кому нужна краткосрочная помощь на дому. Есть программа для тех, кто по состоянию здоровья не может себя обслуживать и должен находиться в нёрсинг-хом, но хочет остаться дома. Программа 12 плюс 12. В общем, друзья, агентство Welcome Care с нами, как в семье. 718 232-48-50. 232-48-50. Ну, а сейчас я хочу вам напомнить о том, что программа «Эрудит» состоит из 12 вопросов, которые я задаю последовательно, один за другим, предлагая три варианта ответа на каждый вопрос. Вы выбираете тот, который вам кажется правильным, или вы уверены, что он правильный, или вы уже успели посмотреть, что он правильный, и знаете, что он правильный. И соответствующую цифру нажимаете на своем телефонном аппарате. Все очень просто. Проиграть невозможно. Можно играть и не выиграть, но проиграть точно невозможно. В эту игру выигрывают все. И я, и вы, и просто слушатели. Так что давайте, дорогие друзья, зарегистрируемся и начнем игру. Чтобы играть было интереснее, на 12-м вопросе у нас стоит приз «Бальзам Мустак». В прошлой игре, вчера, например, я этот приз передвинул на 11-й вопрос, чтобы победителей было больше. И это радостная история дала возможность получить призы целым трем игрокам. Три игрока получили призы, поскольку дошли до 11-го вопроса. Вот, и, собственно, дошли до 12-го, но на 11-м уже было достаточно, чтобы получить свой приз. Сегодня я так не делаю, поскольку первые вопросы у нас очень сильно простые. Поэтому вы легко дойдете, наверное, вопроса до 8-го, по меньшей мере, я так думаю. А дальше чуть-чуть посложнее будет. Там посмотрим, сколько человек смогут пройти от 8 до 12. Четыре вопроса, согласитесь. Не так много, не так сложно. Четыре вопроса многие проходят и очень-очень легко. Давайте, друзья, начнем регистрацию. О бальзаме Мустак скажу еще несколько слов. Это удивительный напиток. Он приятный, вкусный. Несмотря на то, что он 45 градусов, это градусность, крепость, она не так, что уж чувствуется. Вот, потому что он ликерного вкуса. Его можно добавить в чай, можно добавить в кофе, можно добавить какие-то сладости, например, торт или пирожное. Вот, попробуйте. При этом он еще имеет и оздоровительный эффект. Лекарством, конечно, его не назвать. Вот, но это настойки. Настойки, две настойки. Одна имеет 28 составляющих природных в своем составе, а вторая настойка 30. Все вместе 58 природных составляющих в одном напитке у вас на столе. Возможно выиграть в программе «Эрудит» у Михаила Братславского. Попробуйте! Телефон игры 718-303-7570. 718-303-7570. Начинаем. Вот номер телефона, по которому можете зайти в свободное игровое пространство для того, чтобы у вас появилась возможность играть не просто, друзья дорогие, слушать игру, а реально принимать в этой игре участие и рассчитывать на, соответственно, конечно же, выигрыш в конце нашего забега. Вы можете выиграть хорошие призы. То есть вот приз в качестве ликероводочного напитка, особенно если мы его разыгрываем в пятницу, это здорово. Вряд ли вы его успеете получить до конца этой недели, то есть на выходные. Просто некому будет вам выдать ваш приз, но начиная, условно говоря, с понедельника, уже можно будет этот приз получить, зайти на радио и получить. Ну, позвонить, конечно, подтвердить свой номер телефона выигрышный, а я выигрышные номера передаю на фронт-деск радиостанции. Поэтому вы можете всегда свой номер там найти, если вы дошли до 12-го вопроса. 718-303-7570. Вот, добро пожаловать в игру, друзья мои дорогие. Времени на регистрацию осталось буквально секунд 15-17. И время все время тает. Вот, 718-303-7570. Ну, проверьте свои знания, ну, хотя бы до пятого вопроса. До пятого вообще все должны дойти, просто все, от мало и до велика. Все должны добраться до пятого вопроса. Попробуйте, в конце концов. Даже если вы не планируете добраться до финала нашей сегодняшней игры, а финал, как я и сказал выше, это 12 вопросов, попробуйте пройти первые 5. Первые 5. Хорошо? Все, первые 5 и все. Первые 5 вопросов. Кто пройдет? Сколько человек? Сколько игроков у нас будет? Первые 5 вопросов. Я готов уже начинать. Игроков у нас в игре приличное количество. Игроков я наприглашал сегодня в игру. Итак, внимание, первый вопрос. Первый вопрос такой. Урфин Джус. Это не джус, который пьют. Это Урфин Джус. Имел армию солдат. Оловянных, деревянных, стеклянных. Подумайте.
1: Введите свой ответ.
0: Урфин Джус. Сказка такая детская, и мультфильмы были, и невероятно интересное приключение. Быстрее. Забыл сказать вам, что 15 секунд у нас всего есть. Время закончилось. Вау, ответы разделились ваши. Разделились, ну, не пополам, прямо скажем, но реально очень сильно разделились. Значит, нам нужны будут подсказчики. Давайте проверим вас. Здравствуйте.
2: Добрый день, Миша. Деревянные у него были солдаты. Я попробовал зарегистрироваться на игру трижды. И трижды меня после регистрации скидывал телефон, к сожалению. Ну, так бывает. А солдаты были деревянные.
0: Солдаты были деревянные. Как зовут вас?
2: Алекс.
0: Спасибо, Алекс. Я обязательно с технической службой сегодня переговорю, что это такое. Может быть, там
2: и
0: какие-то такие, следы
2: такие,
0: будут.
2: Так бывает, да. Так
0: может,
2: бывает,
0: диверсии. Спасибо, Алекс. Возможно, диверсии какие-то происходят. Выясним. Что вы скажете? Здравствуйте.
3: Я хочу сказать, что с 8 по 12 вопрос это 5 вопросов, а не 4.
0: С 8 по 12? Ну, включая 8.
3: Конечно,
0: включая восьмой.
3: С 8 по 12, так как вы сказали.
0: Ага. А я вам хочу анекдот по этому поводу рассказать. Выстроил как-то прапорщик свое летное училище. Солдат перед собой поставил и говорит, полетите там куда-то бомбить. Вот вам, значит, 5 литров бензина туда и 3 литра бензина обратно. Они говорят, есть вопрос, почему туда 5 литров? А обратно 3 литра. Ну, да все просто, потому что от понедельника до пятницы 5 дней, а от пятницы до понедельника 3 дня. Окей. Хорошо, считать вместе с 8 вопросом или после 8 вопроса. Я говорил первые 8 вопросов. А потом говорил от 1 до 5 хотя бы пройдите. Неважно. Да, 9, 10, 11, 12, 4. Но вместе с 8, 5. Хорошо. Итак, деревянные солдаты. Был правильный ответ. И Урфин Джус, и его деревянные солдаты. Книга Александра Волкова. Это вторая книга о приключениях обычной девочки Элли в волшебной стране, где разговаривают звери и птицы. И нет ничего удивительного в том, что самые мудрые мозги в изумрудном городе принадлежат смешному пугалу по имени Страшила, а самое любящее сердце железному дровосеку. Угрюмый одинокий столяр Урфин Джус узнал секрет волшебного порошка, способного оживлять неживые предметы, создав целую армию деревянных солдат. Он в два счета сумел захватить власть во всей волшебной стране, а Страшилу железного дровосека, не пожелавших служить врагу, заточил в тюремной башне. Невероятно интересная сказка. Во всяком случае, мне было в детстве. Попробуйте прочесть детям. Не посмотреть какой-нибудь там мультфильм, страшилку, еще что-то. А вот это вот интересное воображение, что ж детки себе сами-то навоображают. Оловянные солдаты были совершенно в других сказках. Мы переходим к следующему вопросу. Жалко, потеряли приличное количество игроков. Прямо на первом вопросе. Что там про пятый говорить или восьмой? Второй вопрос. Севастопольский вальс. Помнят все. И дальше надо продолжить эту песню. Старики, моряки, мужики.
1: Введите свой ответ.
0: Разве можно забыть мне вас, золотые деньки? Значит, Севастопольский вальс помнят все. Старики, моряки, мужики. Разве можно забыть мне вас, золотые деньки? Время закончилось, ответы ваши получены. Ну что ж, здорово, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
4: Привет.
0: Привет.
4: Помнят все моряки.
0: Браво, браво, Ирочка, шаббат шалом, хорошего вам настроения. Вы нам поддержите Ирину.
4: Да, Севастопольский, вас помнят все моряки.
0: Все моряки, все верно, молодцы, правильный ответ под номером 2. Помнят все моряки. Мы переходим к следующему вопросу. Следующий вопрос у нас третий. Внимание! Так, так, так. Танец яблочко танцуют без ничего, с саблями, с канатом.
1: Введите свой ответ.
0: Танец яблочко танцуют без ничего, с саблями или с канатом. И вот не со школы, с детского сада помню. Танец яблочко. Без ничего, с саблями, с канатом. Яблочко. Яблочко, еще раз говорю. Про танец-то, а? Хорошо, давайте спросим у вас. Здравствуйте, говорите.
3: С канатом.
0: С канатом, вы считаете. Хорошо. Так, вы что скажете? Здравствуйте.
4: Без ничего.
0: Без ничего. И последний, контрольный, третий
4: без
0: выстрел,
4: ничего,
0: пожалуйста.
4: Без ничего, Миша, даже яблочко не держит в руках. Вот без ничего и все.
0: Без ничего в руках, это точно. Но у меня тут несколько человек выбрали танец с саблем хачатуряна.
4: Хачатуряна, он
0: с саблями. А яблочко, да, это матросский танец. И там делают вид, что канат тянут, делают вид, что по канату тянут, лезут наверх.
4: Они не только, они делают вид, что они гребут веслами. Мало ли что они там показывают. Но без ничего.
0: Точно. Они вообще делают вид, что они моряки, правильно, Ира?
4: Это правильно, они танцоры.
0: Это правильно. Спасибо, они танцоры, это правда. Хорошо, но небольшой комментарий по этому поводу у меня существует. Яблочко, русская народная песня. Эх, яблочко, да куда котишься, ко мне в рот попадешь, да не воротишься. Эх, яблочко, да на тарелочке, передай привет, да пионерочке. Эх, яблочко, да на тарелочке, надоела мне жена, пойду к девочкам. В общем, такой куплет. Русская народная песня «Частушка», а также исполняемый под ее мелодию матросский танец, известна своими многочисленными вариантами текстов периода гражданской войны. После Октябрьской революции наиболее широко в устной поэзии была представлена частушка. Простота этой формы приводит к большой легкости переработки, при которой путем замены одного-двух слов достигается коренное изменение всей политической направленности произведения в целом. Таковы, например, известные частушки с зачином «А на бочке сижу», «Эх, яблочко» и другие. Танец яблочко считают матросским. Его танцуют на одном месте с заложенными за спину руками. Существует версия, что танец яблочко появился как синтез кельтского хорнпайпа и русских народных плясок. Российские матросы переняли в портовых кабаках от плававших на британских кораблях матросов ирландцев. А вот самый известный куплет я вам уже спел. По-моему, в русской версии фильма «Собачье сердце», да? Он там, по-моему, «Эх, яблочко» поет. Не помните точно? Мне кажется, что он там поет именно... Ну, другой куплет, не этот. Там что-то там кого-то он расковыряет пальчиком. Правильный ответ без ничего. Ответ под номером 1. И, друзья, я смотрю на часы. У нас на часах 4 часа 30 минут. Время прерваться на короткие новости. Оставайтесь на нашей волне. Сразу после новостей мы продолжим игру.
5: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. Защитник сборной Испании мадридского Реала Марк Кукурелли рассказал, что отрастил волосы ради своего сына Матео, у которого диагностирован аутизм. Об этом футболист рассказал в документальном фильме Amazon Prime «Married to the Game». Футболист неоднократно подвергался критике и шуткам как на поле, так и в соцсетях относительно его длинных кудрявых волос. Однако Кукурелье признался, что это не личный имидж, а возможность возможность порадовать сына. У меня сын аутист. Хотел бы я, чтобы у меня совсем не было денег, но мой сын был здоров. Я отращиваю волосы, потому что ему это нравится. И еще для того, чтобы он мог узнать меня, если когда-нибудь забудет, рассказал футболист. В Турции 58-летнего мужчину, пропавшего без вести, обнаружили живым в пустом гробу на территории кладбища. Мужчина ушел из дома и долго не выходил на связь. Когда самостоятельные поиски не дали результата, семья сообщила об его исчезновении в полицию. Во время поисковой операции мужчину нашли на кладбище. Он находился внутри пустого гроба, который хранился в помещении для ритуальных принадлежностей. На место прибыли медики, оказавшие первую помощь. После осмотра мужчину доставили в больницу в качестве меры предосторожности. Его жизни ничто не угрожает. Почему мужчина оказался в гробу, пока остается неизвестным. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы. 65-летняя женщина попала в больницу спустя 3 дня после свадьбы дочери. Врачи заподозрили у нее обширный инфаркт, однако в итоге оказалось, что причиной недомогания стало редкое состояние – синдром счастливого сердца, крайне редкой формы синдрома Такотсуба или стрессовой кардиомиопатии. Более распространенным считается синдром разбитого сердца, который развивается после сильных негативных переживаний. В отличие от него, синдром счастливого сердца возникает на фоне положительных эмоций, в том числе свадьбы дочери.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Дэвидсон Радио.
0: Дорогие друзья, мы продолжаем программу. В эфире программа «Эрудит» с Михаилом Братславским. За пультом у нас Павел Куклин. Мы продолжаем. Кстати, я по поводу Кукурели слышал еще одну из версий его высказывания. Он говорил, что маме так легче меня узнавать по телевизору на поле, да и вообще на поле. То есть он один бегает с такой огромной гривой, как лев, но делает игру красивой. Спасибо Кукурели за его игру. Мы, друзья, двигаемся дальше. У нас 4-й вопрос. Внимание, вопрос. На Владимира Ильича Ленина после смерти не было покушений. Было 2 покушения. Было 1 покушение.
1: Введите свой ответ.
0: После смерти. Не было. Было 2. Было 1. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. 2 секунды. 1 секунда. Время закончилось. Все 3 версии набрали голоса, и даже кое-кто остался за бортом игры. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
7: Фактически не было покушения, но было то, что несколько человек молотком хотели пробить его саркофаг, но я не знаю, у них это не получилось.
0: Ну так это не считается покушением?
7: Попытка была, но я не знаю. Это не...
0: Попытка считается. Спасибо. То есть не пострадал, понятно. Но если не пострадал, вопрос, было ли покушение. Значит, молотком вы уже вспомнили. Значит, 1, получается, уже было точно. А может быть, их было 2? Никто не помнит? 1 сентября 1973 года. Ну, видимо, никто не помнит. Тогда я вам расскажу, дорогие друзья. Итак, было совершено 2 покушения на мумию Ленина в мавзолее. В обоих случаях мумия не пострадала. То есть в первом, во втором не пострадала. Но это было считается как 2 покушения. 20 марта 1959 года один из посетителей швырнул в саркофаг молоток. Это то, что вспомнили. А 1 сентября 1973 года покушавшийся взорвал самодельное взрывное устройство, закрепленное на теле. В обоих случаях мумия не пострадала. Правильный ответ у нас под номером 2. Мы переходим к следующему вопросу. Это, как я говорил, 5-й. Давайте дойдем до 5-го вопроса. Так, так, так. 5-й вопрос, он вот какой. Сигареты Marlboro первоначально позиционировались как сигареты для настоящих мужчин, сигареты для женщин или же унисекс сразу?
1: Введите свой ответ.
0: Сигареты Marlboro первоначально позиционировались как сигареты для настоящих мужчин, для женщин унисекс. Кто-нибудь хотел бы высказаться по этому поводу? Телефон студии 718-303-9090. 303-9090. Телефон запомнить очень просто. Есть звонок. Давайте с вас начнем. Здравствуйте.
8: Да, здравствуйте, Миша. Сколько я помню, на них был такой ковбой нарисован, стал быть, для мужчин. Но я слышал такую версию, будто первоначально они для женщин позиционировались. А поскольку женщин ковбоев не бывает, то переключились для мужчин. Вот так.
0: Так, первоначально вопрос. Первоначально для кого?
8: Ну, если я для женщин. Из того, что я сказал, то первоначально для женщин получится.
0: Понял, хорошо. Что вы скажете? Здравствуйте.
9: Поддержу старейшину для женщин. Кстати, Артур должен помнить еще Беломор по 22 копейки за пачку.

0: как май. Как вам нравятся сигареты мягкие, как май? В то время сигареты с фильтром предназначались в основном для женщин, поэтому вокруг фильтра была красная полоска, скрывающая следы помады. Фильтр назвали «Beauty tips to keep the paper from your lips». Вот так. И мы, друзья, с этим интереснейшим, на мой взгляд, знанием переходим к следующему вопросу. Вопрос под номером 6. Это вопрос из школьной программы приблизительно того времени, когда изучали таблицу умножения. То есть, представляете, какой-нибудь там первый, второй класс, да? Что-нибудь такое, может, третий, я не помню, когда изучали. Сегодня, наверное, еще до школы учат уже. Хотя не все. Некоторые учат складывать на компьютере или на калькуляторе. А вы должны будете в уме, дорогие друзья, 11 умножить на 11. Сколько же получится? 121. 111, 131.
1: Введите свой ответ.
0: 11 умножить на 11. 121, 111, 131. Так, так, так, так, так, так. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: 11 в квадрате – это 121.
0: Спасибо, Ирочка. Проверять не будем. Проверять не будем, потому что это правильный ответ. 11 в квадрате – 121. 11 умножить на 1. Там надо было подставить, раздвинуть серединку и сложить первую и последнюю цифру. 1 плюс 1 – 2. Слева 1, справа 1, а в середине двоечка – 121. Это если на 11 умножаешь, всегда можно пользоваться. Было таким правилом. Я со школьной программы это дело помню. Мы переходим к следующему. Интересно, Павел Куклин помнит это со школьной программы или нет? Кликни мне, Паша, помнишь или нет? Седьмой вопрос. В одном известном шлягере Валерий Леонтьев летал на самолете, на вертолете, на дельтаплане.
1: Введите свой ответ.
0: На самолете, на вертолете, на дельтаплане. Я согласен, что вопрос простой. Вам слово, здравствуйте.
3: Добрый день. Уже завел меня в полет. Мой дельтаплан, мой дельтаплан.
0: Это правильно, спасибо, что вы пропели. А вы что нам подскажете? Здравствуйте.
3: Мой дельтаплан, мой дельтаплан.
0: Песню «Полет на дельтаплане» композитора Эдуарда Артемьева на стихи Николая Зиновьева поет Валерий Леонтьев. Мой дельтаплан, мой дельтаплан. Все верно, дорогие друзья. Правильный ответ у нас под номером 3. Мы переходим к следующему вопросу. Восьмой вопрос. Но я говорил, дойдемте, давайте до восьмого вопроса. Так называемый дом Ромео находится на Виа-Арке Скаллиджери. А где находится дом Джульетты? В Жироне, в Вероне, в Ницце.
1: Введите свой ответ.
0: Так называемый дом Ромео находится на Виа-Арке Скаллиджери, а дом Джульетты где находится? В Жироне, в Вероне, в Ницце. Время закончилось. Давайте-ка обратимся к вам, пожалуйста.
4: В Вероне.
0: В Вероне. Вы уверены, что там? А вы что подскажете? Здравствуйте.
4: Ну же и я считаю, что в Вероне. Ну,
0: потому... Понял. Верона, я не спорю с вами. Действительно, так называемый дом Джульетты находится в Вероне, на Виа Капелла, дом Ромео, на Виа Арки Скаллинджери, дом Джульетты, дом в Вероне, Италия. Построенный в 13 веке, является популярным туристическим местом, отождествляемым с легендарным домом героини пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Дом Джульетты принадлежал роду Даль Капелло, прообраз семьи Капулетти. Их герб в форме мраморной шляпы расположен на арке.

0: ведущий во внутренний двор. В 1667 году дом вместе с несохранившейся башней был продан одним из представителей рода Капелла и затем неоднократно менял хозяев. В 19 веке в нем находился постоялый двор. В этом состоянии его описал Чарльз Диккенс. С рыночной площади я направился к дому Капулетти, претерпевшему величайшее унижение и превратившемуся теперь в убогую гостиницу. Шумные витурино и ломовые телеги теснились во дворе, где была непролазная грязь, и ходил выводок забрызганных ею гусей. Правильный ответ у нас под номером 2. И я подтверждаю, что вы молодцы. А нам, друзья дорогие, надо сейчас взять в руки карандаш. Возьмите в руки карандаш и запишите рекламу на Дэвидсон Радио.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
3: Бесплатные программы Pre-K и 3K. Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки к киндергарден. Предоставляется транспорт. Бэмби, 2114 Браун-стрит, между Эвенью и Ви, 718-368-1817. Бэмби, 368-1817.
2: Счастливое детство начинается здесь.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Дорогие одесситы и любители театра, не пропустите встречу с актером и режиссером Фаустом Миндлиным и презентации его книги «Еврейский театр в Одессе. 1917 до 1949 года». Это первый опыт создания полноценной истории еврейского театрального движения в Одессе. Книга проиллюстрирована большим количеством фотографий, значительная часть которых публикуется впервые. Презентация состоится в субботу, 25 июля, в 2 часа дня в библиотеке Шипсет Бэй Лайбрари Бранч по адресу 2636 East, 14th Street, угол Avenue Z в Бруклине. И телефон 718-368-1815. 368-1815. И вы сможете приобрести эту абсолютно уникальную книгу. Не пропустите, дорогие друзья, эту потрясающую встречу.
1: И помогают друг другу их пережить.
8: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
9: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
8: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
10: География за 5-й класс. Биология за 10-й. занимательная физика для самых маленьких.
11: Ну, кому это нужно?
12: Михаилу Братславскому!
10: В программе «Эрудит».
0: Мы продолжаем. Программу «Эрудит». У нас был 8-й вопрос, касался он дома Ромео, дома Джульетты, и вы справились. Действительно, Верона – известное место, туристическое известное место. Возможно, вы там даже были в гостях и смотрели на балкон. Мы переходим к следующему вопросу. 9-й вопрос тоже несложный, и, в принципе, его можно решить, логически. Вот так. Производство сосисок началось где? Производство сосисок началось где? В Баварии, во Франкфурте на Майне, в Дюссельдорфе.
13: Введите свой ответ.
0: Ответы разделились. Есть правильные, есть неправильные. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
14: Здравствуйте. Я думаю, Франкфурт на Майне, потому что Франкфуртер.
0: Почему? Потому что?
14: Потому что называется Франкфуртер.
0: А, понял вас. Потому что так называется. Окей, хорошо. Вы что скажете?
15: Я думаю, что в столице пиво Баварии.
0: Так, хорошо, что у нас уже две версии. А вы что скажете?
16: Во Франкфурте.
0: Ну и последний, 4-й, пожалуйста.
14: Баварии, баварские сосиски.
0: Баварские сосиски. Правильный ответ — во Франкфурте на Майне. Те, кто ответили циферкой 2, переходят дальше. А вам огромное спасибо, уважаемые радиослушатели, за участие. Первое упоминание о сосисках в летописи относится к 1487 году, а их производство началось во Франкфурте на Майне. Ныне в городе и его окрестностях ежедневно выпускается более 240 тысяч сосисок. Хотя, знаете, а может быть, сейчас уже и больше. Это на какой-то момент статистики, на какой-то момент подсчета. 240 тысяч сосисок в день. Что ж, мы переходим к следующему вопросу. Это будет 10-й вопрос. Тоже, знаете, те, кто давно играют, знают, где и в какую сторону я пытаюсь запутать слушателей и игроков. Поэтому вам придется здесь подумать логически и еще исключить мои умения запутать. Вопрос такой. Талисман от арабского слова «тилзам». «Тилзам». И что же он означает? Талисман от арабского «тилзам» означает «на удачу», «защита», «мираж», «волшебная картина». Итак, три версии. Первая — на удачу, вторая — это защита, третья — мираж, волшебная картина. У вас 15
13: Введите
0: секунд.
13: Введите свой ответ.
0: Так. Что я придумала? Я придумал два ответа. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
14: Здравствуйте. Это талисман «защита».
0: Талисман «защита». Понял, да, понял. Вы в прошлый раз ответили правильно. Что вы скажете?
14: Да, я тоже думаю, что талисман — это защита.
0: Так, хорошо. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
17: Здравствуйте, Миша. Ну, а по своему опыту я знаю, что талисман приносит удачу в вашей игре.
0: Значит, удача, правильно?
17: Значит, удача, естественно.
0: Понял. Ну, кто-то не кладет трубки, видимо, не согласен. Что вы скажете?
17: Если бы Илья, допустим, вам позвонил, он бы сказал так. Ну, Миша, по-арабски это значит «мираж». Спасибо, Миша.
0: Похоже на Илью, похоже. Если бы Наум позвонил, что бы сказал Наум?
16: Я думаю, что в принципе на удачу, но есть где-то какая-то мысль, что может быть на защиту. Хотя на защиту это не талисман, это оберег вообще-то.
0: Понятно. Хорошо. Хорошо, спасибо, я услышал. Услышал, ну, вот «Мираж» правильный ответ. «Мираж» — волшебная картина. Да, талисман — это не оберег. Согласны со мной, вы сами это подтвердили. Талисман от арабского «тилзам» — «Мираж», волшебная картина. В суеверных представлениях предмет, приносящий его обладателю счастье, удачу, считается, что амулеты могут приносить удачу, предупреждать об опасности, улучшать самочувствие. Также считается, что амулет, плохо настроенный на хозяина, может представлять серьезную угрозу. Равно как и чужие амулеты тоже. Амулетом может являться любой предмет от ювелирного украшения до куска камня или обрезка коры дерева. Однако особенно часто в этом качестве выступают драгоценные или полудрагоценные камни. Известный оккультист Кроули так описывает талисман. Талисман есть некий предмет, над которым произведен акт желания, то есть магический акт, дабы он мог соответствовать определенной цели. Итак, талисман – это мираж, волшебная картина. Правильный ответ под номером 3, и мы переходим к следующему, к 11-му вопросу. Внимание! Одиннадцатый вопрос такой. В Индии для отвращения зла жениха и невесту по окончании церемонии осыпают розами, тюльпанами, лепестками.
13: Введите свой ответ.
0: В Индии для отвращения зла жениха и невесту по окончании церемонии осыпают розами, тюльпанами, лепестками. Согласен, что это несложный вопрос. И в кино можно было бы видеть подобные действия и разные всякие другие какие-то действия. Хорошо, вам слово, здравствуйте.
14: Здравствуйте, лепестками.
0: Лепестки вы считаете, вы что скажете?
15: Лепестками.
0: Лепестки, действительно, так оно и есть в некоторых странах. На молодоженов бросают что-нибудь как гарантию благополучия, например, рис или монеты. Красивые обычаи, связанные с использованием цветов, принят в Индии для отвращения зла. Жениха и невесту по окончании церемонии осыпают душистыми лепестками. Цветы являются неотъемлемым атрибутом свадьбы афроамериканцев. Женщины украшают себя цветами и ракушками в знак чистоты и непорочности, а потом прыгают со своим избранником через метлу, что знаменует начало семейной жизни. Бухарские свадьбы, знаете, там денежкой осыпают. Я это видел неоднократно, так веером там, и целая куча денег на полу валяется. Ну, а в целом, вот в еврейской традиции, на еврейской свадьбе разбивают стакан под хупой в знак скорби о разрушенном Иерусалимском храме. Это древний обычай, подробно описанный в Толдот, служит напоминанием о том, что даже самый светлый и радостный день в жизни пары еврейский народ помнит о своих исторических утратах. И главный смысл этой традиции – это память о храме. Традиция восходит к 137-му псалму: «Если я забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет моя правая рука». Хрупкость и ценность отношений. Стекло также символизирует хрупкость человеческих уз. И они разбивают этот стакан заранее, чтобы не пришло его потом бить после свадьбы. Или же, ну да, после свадьбы во время семейной жизни. И мы переходим к следующему вопросу. И он последний нашей сегодняшней игры. 12-й вопрос. Самые сложные механические часы в мире изготовлены компанией Вашерон Константин, Патек Филипп, Омега.
13: Введите свой ответ.
0: Все, добравшиеся до 12-го вопроса, даже те, кто ответит сейчас неправильно, получат приз от меня, поскольку впереди у нас хорошие светлые выходные. Не буду брать звонки, вижу ваши ответы. Патек Филипп, правильный ответ. Самые сложные механические часы в мире калибр 89 были изготовлены мастерами фирмы Patek Philippe. Они насчитывают 33 сложных функции и состоят из 1728 деталей. Журнал Forbes публиковал топ-10 самых дорогих часов в мире. Это вовсе не самые точные или красивые часы, они просто были самые дорогие в 2005 году. Вашерон Константин, цена 1,5 миллиона. Первое место на 9-м Омега, цена 282 500. Обогнали Бригет, который стоил 252 800, напомню, 2005 год. Знаете, что у нас на сегодняшний день? Самые дорогие часы в мире оцениваются в 55 миллионов долларов. Ювелирная модель Граф... Граф, какой же там этот граф называется специальным образом? Значит, называется галлюцинация графа, вот как. Их рекордная цена обусловлена сложным механизмом, а платиновым браслетом, усыпанным редкими цветными бриллиантами весом 110 карат. И еще одно очарование графа. Это второе место, 40 миллионов, часы трансформер с крупным бриллиантом грушевидной огранки. А Патек Филипп, грандмастер, он 31,19 миллионов, самые дорогие наручные часы, проданные с открытого аукциона. Друзья, на этом я заканчиваю программу. Будьте здоровы на выходные. И Павлу Куклину огромный привет и спасибо за участие в программе. Пока-пока, всем здоровья.

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Спонсор часа.
2: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
3: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Внутреннее противостояние в республиканской партии накаляется. Вице-президент Джей Ди Венс оказался в центре беспрецедентной информационной кампании, организованной консервативными оппонентами внутри собственной партии. В соцсетях набирает обороты движения под лозунгом «Never Vance», «Никогда Венс». Сторонники движения обвиняют вице-президента в попытках вести самостоятельные закулисные переговоры о мирном урегулировании с Ираном, заявляя, что его действия не согласованы с Трампом. Союзники Венса называют происходящее спланированной и хорошо финансируемой спецоперацией, направленной на дискредитацию вице-президента перед началом предвыборной гонки 2028 года. Политологи отмечают, что подобный масштаб внутренней критической атаки на действующего вице-президента за 2 года до следующих выборов является уникальным прецедентом в современной истории Соединенных Штатов. В Минюсте продолжаются процессуальные изменения. Ведомство официально отозвало судебные повестки, высланные ранее репортером газеты «Нью-Йорк Таймс» по делу об утечках информации о модификации нового самолета Air Force One, подаренного Трампу Катаром. Министерство юстиции направило официальный запрос властям штата Нью-Джерси с требованием предоставить данные о 6500 лиц без американского гражданства, которые были ошибочно внесены в списки избирателей, предупредив о возможности возбуждения уголовных дел за нелегальное голосование. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. В штате Висконсин вспыхнули массовые протесты после гибели местного жителя при задержании полиции. Госсекретарь Рубио признал, что прошлогодний саммит Путина и Трампа на Аляске не принес результатов. На севере Техаса произошло мощнейшее за 100 лет землетрясение. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно ясно, относительная влажность воздуха 55%, 79% по Фаренгейту, плюс 26% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК, Learning Center.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. получали чек или кэш, неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099-946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
7: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
8: Итоги недели.
9: Итоги недели.
10: Вчера была среда. Вчера был четверг.
8: Мировые новости.
9: Происходящее в стране.
8: События города.
9: Самое главное.
8: Программа Алексея Наксина.
9: Итоги недели.
8: Итоги недели.
11: Добрый день. С вами Алексей Наксин. За режиссерским пультом Павел Куклин. Итак, мы начинаем. Йеменские хуситы сообщили в четверг, что нанесли удар по двум саудовским нефтяным танкерам. Это первая атака после того, как группировка в понедельник объявила о морской блокаде Саудовской Аравии. Это тема нашего первого часа. 19 июля, воскресенье, финальной игрой Испании с Аргентиной завершился чемпионат мира по футболу 2026. Об этом мы поговорим во втором часе.
8: Итоги недели.

Контролирующая значительную часть Йемена группировка Ансар-Алла, более известная как хуситы, заявила 20 июля о начале блокады морских и воздушных портов Саудовской Аравии, главного союзника нашей страны в регионе, и о готовности перекрыть стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив. Первый удар они уже несли. Откроют ли хуситы полноценный новый фронт в войне на Ближнем Востоке? Заявление хуситов, сейчас ставших основой ударной силы после того, что осталось от так называемой шиитской оси сопротивления Ирана, в разы усиливает давление на нестабильные мировые рынки энергоносителей. Какие силы и возможности есть у Ансар-Алла, чтобы исполнить эту угрозу? Об этом наш первый час. А вначале, как и обычно, я напомню о наших спонсорах. Безболезненно, без общего наркоза, всего за 30 минут и прямо в клинике Sinai Diagnostics вас избавят от отеков, жжения, вздутых вен и без обратных сеточек на ногах, всех симптомов, говорящих о варикозе, которым и страдают ваши ноги. Венопластика. Процедура, проводимая командой профессионалов-радиологов и сосудистых специалистов клиники Sinai Diagnostics, это прекрасное для лечения лучших специалистов. Sinai Diagnostics. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Sinai Diagnostics вернет вам радость жизни. 718-615-4100, 718-615-4100. Ну еще сейчас цены растут практически на все. От продуктов питания до предметов длительного пользования. Мы все убеждаемся в этом постоянно. Но есть и счастливые исключения. Vision Palace – одно из них. При этом понятно, такие условия не будут продолжаться бесконечно. И пока цены в оптике остаются прежними, не упустите возможность приобрести очки сегодня, сейчас, не переплачивая, нисколечки. Спешите в Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения и поляризованными хамелеонами для водителей. Но это далеко не все. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Очки для водителя вы тоже купите вдвое дешевле. А еще приобретая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Подчеркну, здесь просто великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает сегодня неделя и бьет любые цены. Убедитесь в этом лично. 1723 авеню в Бруклине, угол Ист, 18-й стрит. 718-998-8400. Vision Palace. Ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.

0: В ночь на 23 июля группировка «Ансар Аллах», кстати, название «Ансар Аллах» переводится с арабского языка как «помощники Аллаха», «сторонники Аллаха» или даже «партизаны Бога». Итак, эти самые партизаны Бога заявили, что несли удары баллистическими крылатыми ракетами и дронами по двум саудовским нефтяным танкерам «Инселия» и «Лейла». Центр координации морских торговых перевозок при военно-морских силах Великобритании уже подтвердил атаку и поражение как минимум одного из этих танкеров, на котором возник большой пожар. Танкер был атакован в 70 морских милях к юго-западу от города Аль-Шукайк в Саудовской Аравии. После начала войны наша страна и Израиль воевали с Ираном. Так вот, в последней неделе, выходящий новый итог, Саудовская Аравия перенаправила более 70% своего нефтяного экспорта, это около 4 миллионов баррелей в день, по трубопроводу к портам Красного моря, в основном в порт Янбу-эль-Бахар, в обход заблокированного Ормузского пролива. Поэтому угроза хусидов критически опасна не только для самого Риада, но и для всего мирового энергетического рынка. Очевидно, со стороны Ансар-Аллах это уже не просто риторика, а прямая попытка нанести экономический удар по ключевому союзнику Соединенных Штатов в регионе и, самое главное, по всему Западу. Заявление хусид распространяется на любые суда, следующие в порты или из порта в Саудовской Аравии, что понуждает судовладельца разворачивать танкер и идти в обход Африки. Это в разы повышает стоимость фрахта и страховки, моментально взвинчивая мировые цены на нефть, чему мы с вами уже и свидетели, потому что она уже достигла опять $100 за баррел. По итогам морского мониторинга, три больших нефтяных танкера, следовавших из Индийского океана в направлении Красного моря, 21-22 июля уже развернулись на обратный курс, спустя сутки после того, как поддерживаемая Ираном йеменская группировка пригрозила судоходству на еще одном жизненно важном морском пути. Ансар-Аллах контролирует лишь часть Йемена, но именно ту, что прилегает к стратегически важному узкому Баб-эль-Мандебскому проливу южного входа в Красное море. Если Ормузский пролив контролируется Ираном, а Баб-эль-Мандеб – хуситами, то экспорт ближневосточных углеводов в Европу и Азию оказывается полностью зажатым в тиски. Насколько в нашем мире еще вырастут цены на все? Уже в середине недели из-за происходящего цена на нефть марки Brent, это международный эталонный сорт, подскочила выше $100 за баррел, достигнув максимума с конца мая. Эксперты в случае полной реализации всех угроз хуситов прогнозируют скачок мировых цен на нефть до $200 за баррел, так как рынок лишится еще 7% ее поставок, что спровоцирует глобальный энергетический шок. При этом через Баб-эль-Мандебский пролив идут не только танкеры с нефтью, но и контейнеровозы с техникой, одеждой, продовольствием. К тому же, становящаяся все более дефицитной нефть – это не только бензин и дизельное топливо, но и основа для создания тысяч повседневных вещей, таких как пластики, резина, бытовая химия, косметика, синтетические ткани. Доставка всего сырья на заводы автотранспортом теперь становится еще дороже, из-за чего производство любого товара требует больше денег. А продукты питания дорожают из-за роста цен на ресурсы, необходимые для их производства, выращивания и сохранения. В итоге почти везде в мире потребитель теперь платит еще больше абсолютно за все, от смартфона до просто буханки хлеба. Как говорится в заявлении группировки «Ансар-Аллах», то она отвечает нанесенные на прошлой неделе после долгого перерыва удары по Йемену вооруженных сил Саудовской Аравии. Но в угрозах хуситам, при этом в то время, когда коммерческое судоходство через Ормузский пролив вновь почти застопорилось из-за действий Тегерана, ранее объявившего возобновление его блокады. Наша страна, в свою очередь, вновь приступила к морской блокаде иранских портов. Обмены воздушными ударами между США и Ираном продолжаются ежедневно, точнее еженочно. Иранский президент Масуд Пезешкиан говорит, что речь уже идет о полномасштабной войне. В Белом доме так не считает, но тем не менее, во всяком случае, говорят уже о том, что вот-вот президент Соединенных Штатов может дать приказ действительно о возвращении к полномасштабной войне. Это может произойти в любой момент. Иран в ответ бьет по территориям соседних стран-союзников нашей страны в Персидском заливе, где расположены наши военные базы. Давайте немножко посмотрим на историю противостояния. Ансар Аллах, или партизаны Бога, если хотите, военизированная группировка шиитов-зейдитов, исторически имеющая военно-политическую и финансовую поддержку со стороны Ирана, и ранее уже выдержавшая годы войны с вяло выступавшей против нее арабской коалиции во главе Саудовской Аравии, всегда клялась защищать своих иранских покровителей в случае нападения на них. Вся идеология и мотивы хуситов отражены в лозунге на их официальном флаге. Аллах велик, смерть Америке, смерть Израилю, проклятие евреям, победа исламу. Окончательно мировую известность они получили после нападения на Израиль 7 октября 2023 года палестинской радикальной группировки «Хамас», признанной террористической организацией у нас, в ЕС и многих других странах, но самими хуситами называемой нашим братским соратником. Начавшаяся в секторе Газа война стала поводом для открытия группировки «Ансар Аллах» боевых действий против Израиля, а потом и против западных союзников во главе с Соединенными Штатами. С конца 2023 года хуситы обстреливали Израиль дронами и ракетами, а также сильно вредили мировой торговле, атакуя с воздуха большинство судов в Красном море. Я вам просто напомню географию, что Красное море заканчивается или начинается, если хотите, Суэцким каналом. И таким образом, для того, чтобы можно было из Индийского океана самым коротким путем попасть в Средиземное море, необходимо войти вот в этот самый Баб-эль-Мандебский пролив, который узок и который как раз является входом в Красное море. Затем пройти через все Красное море с юга на север, войти в Суэцкий канал, выйти из Суэцкого канала, войти в Средиземное море, и дальше уже, в общем-то, все пути дороги открыты. Поэтому ситуация действительно выглядит достаточно тревожной. Если посмотреть опять-таки на карту, то Саудовская Аравия двух сторон ограничена водными массивами. С одной стороны, то есть с запада, это Красное море, а с востока это Персидский залив, достаточно симметрично расположенными. И поэтому для того, чтобы вывести нефть из этого региона, необходимо либо самым кратким путем пойти через Персидский залив и Ормузский пролив и выйти в Оманский залив, а затем в Индийский океан, либо, как сейчас пыталась это делать Саудовская Аравия, используя свой трубопровод на порт, который расположен на Красном море, обойти угрозы, вызванные перекрытием Ормузского пролива. И вот тут уже хуситы перекрывают и Баб-эль-Мандебский пролив. А открыто Соединенными Штатами группировка Ансар Аллах начала воевать после сразу возвращения в Белый дом Дональда Трампа. С 15 марта по 6 мая 2025 года Вашингтон организовал против хуситов масштабную боевую операцию Rough Rider, или Лихой всадник, возвращаясь еще к истории нашей испанской войны, ставшую на тот момент первой крупной военной акцией нашей страны на Ближнем Востоке после вступления Дональда Трампа на пост президента на второй срок. Американский флот авиации в то время проводили регулярные бомбардировки позиций хуситов, в первую очередь для защиты торговых путей в том самом Баб-эль-Мандебском проливе, который соединяет, еще раз напомню, Индийский океан с Красным морем, и далее Суэцким каналом, и далее уже вход в одну из самых главных акваторий в Средиземное море. Главную роль в операции тогда играли сразу две авианосные ударные группы нашего флота во главе с атомными авианосцами Харри Труман и Карл Винсон. За 52 дня американские военные поразили в Йемене более 1000 целей и израсходовали оружие и боеприпасов на сумму около 1 миллиарда долларов. Однако, и это очень важное однако, никакого реального успеха администрация Трампа достичь не смогла. Высокая стоимость операции и риски потерь дорогой военной техники стали одной из главных причин, почему Дональд Трамп решил в прошлом году объявить о перемирии с хуситами. 5 мая 2025 года Белый дом приказал нашему центральному командованию CENTCOM приостановить авиаудары. Президент США рассказал, что уговорил хуситов заключить сделку. И опять мы приходим к этой пресловутой сделке. Но обратите внимание, как вот менталити нашего президента, который всю свою жизнь провел в реал-стейте, она давлеет над тем, каким образом он идет внешнюю политику. Если мы с вами возвращаемся к реал-стейту или к торговле недвижимостью, говоря по-русски, то действительно вся торговля недвижимостью завершается какой-либо сделкой. Сделка, как правило, купли-продажи. Либо купли-продажи земельного участка, либо какого-то здания. Короче говоря, финальный результат любого движения в сделке в недвижимости – это сделка, deal. Но во внешней политике deal тоже существует, сделки тоже существуют, но это отнюдь не самое главное. И принцип любой сделки заключается в одной простой вещи. Если стороны пришли к согласию, ударили по рукам, причем раньше, в 19 веке еще, в Соединенных Штатах, особенно в торговле скотом в Техасе, не надо было даже ничего подписывать, достаточно было, чтобы сделка вошла в силу, тогда доверяли на слово. Ну, а у нас, конечно же, уже в современном 20-м, 21 веке необходимо бумаги подписать. И вот после того, что бумаги подписаны, они для обеих сторон являются неким законом. Конечно, бывают случаи, когда сделки нарушаются, но тогда есть суды, арбитражные суды и так далее. Но во внешней политике ситуация выглядит совсем другой. А сделки или бумаги, которые подписываются сторонами, они эффективны только в рамках нашей западной цивилизации, относительно небольшой, не более 1 миллиарда человек. То есть той цивилизации, где существуют законы, где существует верховенство права, и когда существует верховенство права, начинающееся еще со времен Древнего Рима, ну да, подписано, надо исполнять. Но в другом мире, в том мире, с которым сейчас Дональд Трамп собирается совершить какие-то действия, эти подписи ничего не значат. Эта подпись значит только тогда, когда либо одной стороне это выгодно, либо когда эта подпись нужна для того, чтобы выиграть время, когда одна сторона чувствует себя более слабой, и для того, чтобы остановить в данном случае военные действия, они готовы что-то подписать для того, чтобы перегруппироваться, набраться силы и через какое-то время опять вернуться к военным действиям. Поэтому, когда наш президент объявляет о том, что вот-вот будет заключена какая-то совершенно потрясающая сделка с Ираном, или какая была потрясающая сделка с хуситами тогда, весной 2025 года, мы с вами понимаем, что это иллюзия, это миф, да? Это мираж пустыни, все эти сделки. В том мире необходимо добиваться результата совершенно иным путем. Там подписи ничего не значат. И вот сейчас, я думаю, что если Дональд Трамп и его ближайшее окружение не поймут эту одну простую вещь, что все эти бумаги, все эти подписи, которые сделаны большим фломастером, большими буквами, на весь лист бумаги, для них это ничего. Вот просто ничего. Они выросли в совершенно другой культуре. Они сформировали совершенно иной цивилизации, где правда и ложь не имеют никакого значения. Ну и так далее. Обмануть неверного – это заслуга. И вот тут необходимо, конечно, не просто изменение тактики достижения целей, то есть использование авиации, ракет или чего-то другого – это все тактика. Необходимо изменение нашей стратегии, если мы вошли в этот регион. Если мы пытаемся в этом регионе достичь каких-то важных для нашей национальной безопасности целей, то я думаю, что необходим полный пересмотр отношения к всем для нас, для западной цивилизации, основополагающих вещей. Вот этот момент, мне кажется, очень важен. Если в Белом доме смогут пересмотреть отношения к так называемым сделкам и поймут, что в том мире мир заключается совершенно иначе, мир заключается только тогда, когда одна сторона добивается полного поражения другой стороны. Вот тогда заключается мир. И тогда эти бумаги, которые подписываются, что-то значат. А так они ничего не значат. И вот пример вот с той сделкой весной 2025 года, этому лучший пример. А президент тогда рассказал, что уговорил хуситов заключить сделку. Уговорил. То есть не хуситы обратились к нему с нижайшей просьбой о прекращении ударов и заключении сделки. Нет, президент уговорил. В ответ Ансар Алла, вот тогда партизаны Бога, сразу заявили, что соглашение с Вашингтоном не касается, цитирую, ничего из плавающего по морю, что связано с Израилем. И несмотря на период затишья, наши силы с начала 2006 года периодически продолжают наносить по хуситам новые удары. Ну, эффективность этих ударов мы проверяем сейчас. Большинство ведущих мировых морских перевозчиков, ранее использовавших на протяжении десятилетий главный привычный маршрут через Красное море, Суэцкий канал для доставки товаров из Азии, и в первую очередь нефти, танкеры с Персидского залива в Европу, теперь его избегают. Надо идти вокруг Африки. Это очень длинный маршрут, он очень дорогостоящий маршрут. Не только изменяется время доставки, автоматически изменяется и цена нефтепродуктов или сырой нефти, которая доставляется танкером в обход Африки. Вот, знаете, когда мы смотрим на фотографии или видеокадры этих самых хуситов, то мы видим каких-то бородатых мужиков в тапочках, размахивающих калашниками, что-то они такое грозно кричат. То есть впечатление такое, что какая-то совершенно неорганизованная масса, которая не способна ничего сделать. Но это внешне, это картинка. Внутри этой организации есть хорошо организованные подразделения, которые носят военную форму, которые хорошо обучены иранскими инструкторами, которые знают, как пользоваться самыми современными видами вооружений. И вот они-то и представляют самую главную опасность. А за многие годы так называемого сотрудничества между Ираном и хуситами, туда было завезено огромное число самых различных видов современного вооружения. Противокорабельных ракет, зенитных ракет, баллистических ракет, дронов и так далее, так далее, так далее. Таким образом, если сейчас сам Ансар-Аллах всерьез подключается к борьбе Ирана, но у нас предстоит еще более сложное время, во всяком случае на нефтяном рынке это уже гарантировано. На этом я прервусь, подходит время нашего обычного перерыва в середине первого часа. Напомню, наш телефон в эфире 718-303-9090. Собирайтесь с мыслями, встретимся после перерыва.
1: Итоги недели.
2: Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
3: Новости на Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. В Манхэттене полиция расследует резонансное преступление, совершенное в непосредственной близости от Центрального парка. 51-летний Рауль Моралес совершил вооруженное нападение с ножом на прохожих. Жертвами атаки стали 57-летний мужчина азиатского происхождения и 50-летний еврей. Комиссар полиции Джессика Тиш на срочном брифинге подтвердила, что по свидетельству очевидцев нападавший выкрикивал религиозные лозунги. Моралес задержан на месте. Расследованием мотивов преступления занимается отдел по борьбе с преступлениями на почве ненависти. Федеральная прокуратура продолжает расследование крупного дела о мошенничестве в сфере медицинского ухода на дому, программа CDPEP. На фоне продолжающихся арестов фиктивных координаторов власти штата готовят новые правила лицензирования агентств ухода, чтобы перекрыть каналы нецелевого расходования средств программы Medicaid. Служба безопасности дорожного движения города зафиксировала несколько тяжелых инцидентов за последние сутки. В Бруклине водитель грузовика совершил смертельный наезд на женщину, передвигавшуюся на электроскутере. В Квинсе полиция выясняет обстоятельства дорожного конфликта со стрельбой. В связи с ростом дорожного травматизма мэрия Нью-Йорка объявила об ускоренном внедрении программы «Daylighting», расчистке обзора на перекрестках путем запрета парковки вблизи пешеходных переходов, а также об оснащении всего городского автопарка интеллектуальными системами ограничения скорости.
4: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
6: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
7: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
8: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
10: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвид Зон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвид Зон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
11: Итоги недели.
2: Итоги недели.
11: Пятница. Oh, imagine a land, it's a faraway place, where the caravan camels roam, where you wander among every culture and tongue. It's chaotic, but hey, it's home. When the wind's from the east, and the sun's from the west, and the sand in the glass is right,

0: Мы продолжаем нашу программу. Итак, пришло время нашего общения. Давайте начнем с тех, кто уже позвонил в эту программу. Вот с вас. Здравствуйте, в эфире.
1: Алло, здравствуйте, господин Наксин, это Феликс. Спасибо, что вы взяли мой звонок. Ну, честно говоря, приходится сказать вещи очень печальные. Ну, такая моя позиция в связи со всеми обстоятельствами. Не потому, что я пессимист, нет. Надо смотреть правде в глаза, у нас все проиграно. Дело в том, что вы в своих передачах давно, я тоже говорили, что операция не продумана. Никто не подумал о перекрытии проливов, и никакого плана нет. В чем идея этой...

0: Мы же подвели такую технику, но они не испугались. И сейчас ситуация такая, что, ну, какой выход? Надо заканчивать эту войну. И здесь ваша передача сегодня была связана с хуситами. Но дело в том, что если как-то договориться с Ираном, ну и успокоиться хуситы. Ну а как договориться с Ираном? Две серьезные проблемы. Степень обогащения урана. Я сегодня так получилось, я слушал выступление министра иностранных дел Ирана. Он, конечно, говорит вещи, ну, не вяжущиеся друг с другом. У нас мирный атом. Если мирный атом, зачем у вас такая высокая степень обогащения? То есть надо сделать договор, аналогичный тому, что был. Тот, что закрыл Трамп с ограничением степени обогащения, каким-то контролем. Ну и, к великому сожалению, наложилась вторая проблема. Это кошмарное разрушение, которое уже сделали в Иране. Ну, я думаю, что тут надо отдавать деньги, живые деньги, как-то на этом договориться. И это я имею в виду, конечно, деньги иранские, которые находятся в американских банках. Может быть, тогда можно будет заткнуть. Я не вижу другого способа. Продолжать стрелять. Ведь, понимаете, Путин хотел испугать Украину. Не получилось. Украина встала на защиту своей страны. Ну, ситуация в Иране, конечно, несравнима с тем, что происходит на Украине. Но, тем не менее, факт, у нас совершенно дикая ситуация. Вот это я, к сожалению, хотел сказать. Спасибо за внимание.
1: Феликс, у меня к вам один вопрос, если вы позволите.
0: Да, конечно.
1: Смотрите, конечно. Когда Обама заключал договор с Ираном, американские вооруженные силы не были пущены в ход. Это был дипломатический процесс, он продолжался порядка полутора-двух лет и так далее.
0: Да.
1: И это был один момент. Сейчас мы живем на совершенно другом историческом витке. Мы использовали наши вооруженные силы, начиная с 28 апреля. Мы, по сути, не смогли сломать сопротивление Ирана, и прежде всего сопротивление режима. И какой же договор может быть заключен сейчас с Ираном, когда они чувствуют себя победителями? Зачем им заключать любые соглашения с Соединенными Штатами? Какой в этом смысл, если для них национальная идея является получение атомного оружия, уничтожение Израиля и так далее, и так далее. Понимаете, если мы уже использовали нашу военную силу и не смогли достичь ничего, какой смысл в любых договорах с этим режимом, который чувствует себя победителем? Ведь по определению никакой договор не будет работать.
0: Да, я вам отвечу. Дело в том, что атомную бомбу нельзя кушать. Ее нельзя использовать для каких-то, ну, социальных проблем, все. Что делать? Ну, будет у них, допустим, атомная бомба. Они ее сбросят на Израиль. Вы же понимаете, начнется апокалипсис. Это невозможно. Они же должны это как-то понимать. Они что, будут командовать кем и чем? Теперь проливом, конечно, брать деньги с пролива, но здесь надо вести с ними какие-то беседы, там какие-то деньги достаточно существенные, чтобы им передать от их деньги, иранские деньги. Вот. Ну, еще раз, атомную бомбу нельзя использовать для каких-то других целей. Ведь Америка может ответить аналогичным оружием. Так что я не думаю, что, имея эту бомбу, они решат все свои проблемы, которые сейчас там тоже до черта.
1: Феликс, мы с вами родились и выросли в Советском Союзе. Для того, чтобы получить атомное оружие, Сталин, в общем-то, ту страну, которую он тогда руководил, он подверг таким испытаниям, реально был голод, реально людям было нечего есть. Это один пример. Второй пример – атомная бомба Пакистана. Когда тогда Зия-уль-Хак, их президент, сказал, что мы будем есть траву, но атомную бомбу мы получим. Понимаете, мы прилагаем мерки западной цивилизации к тем цивилизациям, которые живут по совершенно другим законам. Им плевать на то, что будет их народ есть. Им самое главное получить эту самую бомбу, причем даже не обязательно.

0: выпустить в ход. Если они сейчас пытаются диктовать своему волю всему региону, как только Иран появится там наружу, он будет безусловным гегемоном в этом регионе. И нам оттуда придется уйти, и уйти навсегда. А учитывая то, что западная цивилизация будет нуждаться в нефти еще очень длительный период времени, мы будем в прямой зависимости от воли этих полусумасшедших правителей в Тегеране. Вот в чем проблема. Феликс, я вас благодарен за ваше участие в программе. У меня просто очень много желающих, которые хотели бы высказаться по этому поводу. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире.
1: Добрый день. Я хочу сказать, что в принципе я ужасно доволен сегодня, но теми новостями, что я прочитал. Но первая была новость такая, что Соединенные Штаты собираются отвечать ударом на удар за каждый там поврежденный корабль. Это, я считаю, не очень правильно. Но вторая новость мне понравилась, потому что это вот то, что я думаю, должно работать. Что за каждый поврежденный корабль Иран должен платить из этих замороженных средств. И я думаю, что это самое потрясающее решение, которое решает все проблемы без войны. Потому что Иран прекрасно понимает деньги. И если корабли будут компенсированы, да, тогда, конечно, пойдут все старые корабли, которые хотят, чтобы их попали. И за них заплатили деньги. Но прекратится нападение на корабли, потому что Иран будет платить за это, с одной стороны. С другой стороны, иншуранс будет повышаться. С третьей стороны, цена на нефть не будет повышаться, потому что они выплачивают поврежденные корабли. То же самое надо сделать в этом Бабель-Мандебском проливе, потому что там тоже иранские силы. И если там повредили, тоже за иранские деньги платить. И все. И больше ничего не надо делать.
0: Смотрите, такое мое мнение. А эти деньги заморожены. А у Ирана к ним нет доступа сейчас, и доступ мог бы быть в случае заключения какого-то мирного соглашения. И если эти деньги заморожены, и доступа у Ирана к ним нет, какая им разница? Ну пусть этих денег оплачивает ремонт этих судов. Это не меняет их геополитических целей, это не меняет их стратегии, это вообще ничего не меняет, потому что мы прикладываем опять-таки мерки нашей цивилизации к совершенно другой цивилизации, которая обладает совершенно иными ценностями. Там ценности другие, понимаете? И когда мы имеем дело вот с иранской цивилизацией или цивилизацией этого региона, то мы должны помнить, что мы имеем дело с совершенно другими людьми. Внешне они такие же, как мы, у них такой же точный ДНА, те же самые группы крови, все то же самое. Но они мыслят совершенно иначе, чем мы. И для того, чтобы нам добиться успеха, нам надо, во-первых, понимать, и, во-вторых, если мы будем понимать, мы будем действовать совершенно иначе. Деньги для них особого значения в этой ситуации не имеют. Для них имеет значение другое. То, что они называют честь, их прайд, понимаете, честь. Вот они сражаются для того, чтобы отстоять их честь. Для нас понятие чести несколько абстрактное, во всяком случае сейчас. В 19 веке, да, дуэли были из-за чести. А для них честь намного важнее, чем деньги. Вот в чем все дело. Спасибо за ваш звонок. Это другая цивилизация, другие ценности. И действовать мы в этих условиях должны как-то иначе. Как? Я не берусь давать советы, но я понимаю, что, знаете, если мы повторяем все наши ошибки, я не зря напомнил о ситуации с хуситами в мае 2025 года, когда в итоге там было две наших ударных авианосных группы, и в итоге Трамп их уговорил заключить сделку. Не они попросили, не они признали свою слабость или свое поражение, Трамп их уговорил. Ладно, давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире.
2: Здравствуйте, Александр. Закрой окно, извините. Не сдержался. Решил позвонить. Слушайте, слушал Феликса. Взрослый человек. Ну, это же Феликс. Вы меня слышите?
0: Да, немножко слабовато, но слышу. Может, чуть-чуть громче говорите в трубку.
2: Окей. Я говорил, что я, Феликс, слушал его. Я хочу извиниться перед ним, но заранее. Но то, что он несет, это пацифизм, мягко говоря. Вот, от слова знаете какого. Речь идет о выживании двух цивилизаций. Западной цивилизации с Америкой и восточной цивилизации. Ближний Восток и так далее. И здесь кто первый кого прихлопнет? Или они нас, или мы их? Значит, есть два выхода. В случае, чтобы наш верховный главнокомандующий, которому я бы доверил строительство туалетов на Брайтоне, должен принять решение тяжелое, но необходимое, я думаю, единственное. Начать полномасштабную войну с введением войск. Я понимаю, жертвы, деньги и так далее, и так далее. Но это единственное, чем можно остановить этот кошмар. А, причем применять ковровые бомбардировки, как во Вьетнаме, то есть выжигать. Выжигать до тех пор, пока не выжгет. Выжжет. Либо второй вариант, ну какой второй? Это ядерное оружие, просто прихлопнуть там пару целей. И все, на этом конец. Причем весь мир станет по стойке смирно. Я повторяю, весь мир станет по стойке смирно. И первый смирно станет ООН. Еще одно предложение. Алексей, дело в том, что ничего другого не остается. Еще одно предложение. За каждую ракету, за каждое поврежденное судно в Ормузском проливе вынимать с кошелька Ирана, который находится в руках Запада, вынимать приличную сумму, ну, предположим, не знаю, от 20 до 200 миллионов за каждую выпущенную ракету. Это, я думаю, базынет определенное отрезвляющее средство. Дело в том, вот Велик задает вопрос, а что будет, неужели они на Израиль бомбу бросят, и это будет, как он сказал, апокалипсис? А, собственно, what's wrong? Да, это будет то самое, но вы забываете, Феликс, что каждого из их воинов ждут 71 девственница. Представляете? Посчитайте, сколько их там, 40 миллионов или сколько? Умножьте на 72, дайте мне ответ. Ну вот, слушайте, хватит заниматься болтовнёй, но я же понимаю, и, наверное, большинство слушателей понимает, что у нашего верховного главнокомандующего, или как его там, вместе с его советниками, пара не хватит. У него не только на это пара не хватает. Вообще у него уже... Без паров. Все паруса опустились. Ну вот, Алексей, мое предложение. Кто за? Поднимайте руку.
0: Марк, я вас услышал. Смотрите. Что касается ядерного оружия, то даже в нашей стратегии национальной безопасности записано, что мы никогда ни при каких условиях не будем применять ядерное оружие против неядерной страны. Это первое. Второе. Если мы решимся применить ядерное оружие, мы с вами помним, что еще есть несколько стран на Земле, которые обладают ядерным оружием, и в таких случаях работает принцип прецедента. Если мы себе позволим применить ядерное оружие против неядерной страны, то и другие страны могут это сделать то же самое. Значит, поэтому я не думаю, что кто-нибудь, любой наш президент, любой, неважно Алексей, какой партии, каких он решится на применение ядерного оружия. Это один момент, очень важно.
2: Еще одно слово.
0: Да.
2: Позвольте одно слово. Дело в том, что это необходимо. Это необходимо для выживания. Вы понимаете, я ведь нельзя сказал выживание западной цивилизации. Речь идет об этом. Потому что если это не сделать, если не остановить, все будет ухудшаться и ухудшаться. Причем здесь ядерная и неядерная страна. Да, прецедент будет so what. Слушайте, мы с вами дожили, слава богу, до таких времен, когда вы сами сказали в своей вступительной речи, что подписанные соглашения стоят, даже не стоят той бумажки, на которой они написаны. Enough is enough.
0: Хорошо, Марк, я вас услышал, и наши радиослушатели тоже. Спасибо за ваше участие в программе. У меня есть еще 4 минутки. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире.
3: Я вас приветствую, это Лали. Да, у меня к вам вопрос. Вы знаете, вот хуситы, да? Оказывается, они бойцы Аллаха. Неужели Аллах такой слабый, что хуситы ему нужны для уничтожения кого-то и чего-то? Ну, вы знаете, в последнее время, ну, наверное, лет 50-60, очень реально эти священнослужители используют Бога в личных целях. Как, например, кириллы, они освящают орудие убийства людей, и наша церковь уже тоже продалась. Ну, продаются, я не знаю, как. И 72... этих девственцев, оказывается, стучат этих шахидов. Все это место пусто не бывает. Самая короткая дорога — это взорви себя, своих детей. возьми эти товарищи аятолы, пойдите, да, очень короткая дорога прямо к Богу, к Аллаху, то есть. Почему вы каких-то нанимаете и их отправляете? Отправляйте сами. Коротко.
0: Ну, в общем-то, Лаля, идея хорошая, здравая, мне она нравится. Как помните, когда в каком-нибудь 10 веке, перед тем, как воины вступали в битву, впереди воинов были их командиры, вначале командиры сражались или самые
3: отважные.
0: Да,
3: а потом там, они уходили, да.
0: Да, а потом уже все остальные.
3: Да.
0: Лали, ваши бы слова и наверх, чтоб услышали.
3: Да, и в общем, знаете, так, что я хочу сказать еще последнее, это самое, что то, что вот эти сделки, договоренности, вот подписывают, оказывается, это не... Слушайте, знаете, уничтожить такое государство, как Иран, я не знаю, сразу, хотя так не получается, знаете. Вот по каплям, не по каплям, но степ-бай-степ, вы посмотрите, что будет с Ираном, с этими хуситами, муситами, я со остальными... этой швалью. И с Россией тоже, кстати. За 3 дня хотел взять Украину. За 3 дня. Это какое самомнение. Вы знаете, потому что 21 век, столько денег и столько власти никогда не было на этой земле. И вдруг они... И помните, что вместе Пу и Си, когда встречались, они говорили, что 150 лет, вот как достичь того, чтобы они еще 150 лет захотели. Ну, крыша уже давно поехала, знаете, товарищи, смерть ждет всех. Вас тоже, вот, небожители в кавычках.
0: Валя, спасибо, спасибо за ваш месседж, спасибо, лишь бы он дошел до правильных ушей, спасибо. Что у меня со временем? У меня со временем остается ровно, 45 секунд. Если 45 секунд, ну тогда что же делать? Тогда надо завершать эту часть программы. Я напомню, что во второй части мы можем себе позволить хотя бы один раз за многие программы уйти от политики и поговорить о футболе. Поэтому, уважаемые, дорогие знатоки футбола, собирайтесь с мыслями. Второй час будет ваш. Мы поговорим о только что завершившемся чемпионате. И это для меня будет просто славная возможность не говорить о политике, а говорить о намного более лучшем. Потому что ничего лучше, чем футбол, я себе просто не представляю. Еще раз напомню, наш телефон в эфире 718-303-9090, и мы уходим на перерыв.
4: Итоги недели. Алексей Наксен на Дэвидсон Радио.
5: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350 тысяч укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
13: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
17: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы,
18: тараканы, дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
19: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
18: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
19: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
18: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
19: и качественней.
20: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
21: На завтрак.
22: Горячие новости из главных точек планеты.
21: На ланч.
22: Жареные факты криминальной хроники и сочные события городского масштаба.
21: На обед.
22: Извечные вопросы бытия под соусом современности.
21: На полдник.
22: Сладкие для уха мелодии любимых песен.
21: На ужин.
22: Ассорти из пикантных радионовелл, приправленные встречами с известными людьми.
21: Davidson Radio 620 AM.
22: Слушать подано.
23: Нью-Йорке 6 часов вечера.
24: WSNR, Jersey City.
23: Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
25: Новости на
23: Davidson Radio.
25: Информация к этому часу.
20: У микрофона Лена Вишневецкая. Разгорается скандал вокруг расширения инфраструктуры иммиграционной таможенной полиции. Журналистские расследования и утечки внутренних документов подтверждают, что ICE заключает контракт с частной тюремной корпорацией GEO Group для расконсервации и превращения заброшенного исправительного учреждения Риверс в штате Северная Каролина в крупнейший центр содержания нелегальных мигрантов. Министерство образования официально отменило норму, позволявшую использовать статистический дисбаланс как доказательство расовой дискриминации в школах, что вызвало резкий протест со стороны 60 правозащитных организаций страны. Администрация Трампа подвергла жесткой критике решение властей штата Нью-Йорк о временном ограничении на строительство новых мощных центров обработки данных – дата-центров. Представители Белого дома заявили, что подобные запреты тормозят национальный прогресс в сфере искусственного интеллекта. В свою очередь, энергетические регуляторы Нью-Йорка указывают на то, что текущие электрические сети города не способны выдержать пиковые нагрузки от новых вычислительных мощностей без риска отключения жилых кварталов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. С Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. В штате Висконсин вспыхнули массовые протесты после гибели местного жителя при задержании полиции. Госсекретарь Рубио признал, что прошлогодний саммит Путина и Трампа на Аляске не принес результатов. На севере Техаса произошло мощнейшее за 100 лет землетрясение. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно ясно. Относительная влажность воздуха 55%, 79% по Фаренгейту, плюс 26% по Цельсию.
25: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
0: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 24 июля. Сегодня на бирже был смешанный день. Индекс Доу Джонса прибавил 235 пунктов, почти 0,5%. 51 947. Стэндард Порс 500 поднялся на 4 пункта. 7412 была конечная точка. Но Насдак упал на 162 пункта, 0,2% минус. 24 976 была конечная остановка. Транспортный индекс потерял почти 0,5%. Рассел 2000 индекс маленьких компаний упал на 3%. Нефть минус $2.09, $90.10 стоит 1 баррель. Нефть, опять пошли разговоры, что может быть будет сделка с Ираном. Я думаю, что никакой сделки с Ираном не будет. Иран водит всех за нос, и я надеюсь, что чем раньше это поймут наверху, тем будет лучше. Золото плюс 5 54 055 $70 стоит унция золота. Унция серебра 58.44. 1 евро равен $14. Пятилетняя год бумаги дают 4.433%. За 10 лет год бумаг можно получить 4.683%. И за 30 лет год бумаг можно получить 5.163%. За границей сегодня Англия плюс 0.9%, Франция плюс 0.9%, Германия плюс 1%, Швейцария плюс 0.8%, в Азии японский никей упал на 2.75%. Шанхай минус 1,6%, и Гонконг потерял 1%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был International Paper плюс 11,2%. Smurfit West плюс 11%. Schlumberger плюс 11%. Digital Realty 11%. И Packaging Corp прибавил 8,7%. В минусе были Sandisk, Coherent, C.H. Robinson, Argumentum и Intel. На NASDAQ лучше всех были Adobe, Workday, T-Mobile, Intuit и Thomson Reuters. В минусе был Nebius Group, CoWave, Astera Labs, Sandisk и Rocket Labs. На Dow Salesforce, IBM, Apple, Travelers и Home Depot были в плюсах. В минусе были American Express, Honeywell, Goldman, Nvidia и United Health. Microsoft прибавил 12 центов, Oracle минус $5.05, Nvidia минус $1.92, Apple поднялся на 11.36, Dell минус $1.84, сегодня Home Depot плюс 8.27, Marvel минус 15,09 и Visa плюс $4.14. Вот, пожалуйста, самая главная новость на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хороших вам выходных. Будьте здоровы.
2: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4 500 000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350 000 укус собаки.
26: Я Ираклий Барамидзе. $1 350 000 порез руки.
27: Я Дмитро Левчук. $1 500 000 медицинская ошибка.
28: Я Менахем Шлома. $1 850 000 автоавария.
29: Мой адвокат.
30: Мой адвокат.
6: адвокат.
7: Юрий Прохин.
8: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
1: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
0: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
1: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
3: Знаешь, какой он красавчик.
4: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способен.
5: Он очень хороший человек.
2: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Овезовым» в воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
6: Операцию я беру на себя.
2: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
7: Итоги недели.
0: Итоги недели.
8: Вчера была среда, вчера был четверг.
7: Мировые новости.
0: Происходящее в стране.
7: События города.
0: Самое главное.
7: В программе Алексея Наксона.
0: Итоги недели.
7: Итоги недели.
9: Продолжаем итоги недели. Итак, воскресенье 19 июля в Нью-Джерси на стадионе MetLife состоялся финальный матч чемпионата мира по футболу. В битве за трофей сошли сборные Испании и Аргентины. На чемпионатах мира соперники встречались всего один раз. В 1966 году южноамериканцы победили со счетом 2-1. Трудно было придумать более логичный финал, когда в итоговом успехе победителя не возникло бы никаких сомнений. Самая эмоциональная команда турнира против самой организованной и тактически выверенной. Чемпионы Южной Америки против лучшей сборной Европы, так и не сыгравшие в марте в Катаре, финалистами из-за конфликта на Ближнем Востоке. Вот об этом наш второй час. А в начале, как и обычно, я вам предложу отрывок из своей книги «Спасение придет с небес». Иногда так бывает, что самые первые идеи, которые приходят в голову, оказываются самыми стоящими. Шмеймер вспомнил о двух пилотах-евреях, которых он хорошо знал по совместной работе в TWA. Сэм Луис был одним из немногих евреев авиакомпании, выросших до должности капитана воздушного судна. Помимо прочего, для этого надо выполнить одно условие – сменить еврейскую фамилию Ривкин на звучащую более благозвучно. В качестве новой фамилии он взял имя отца. В TWA Луиса уважали. Он принадлежал к редкой категории пилотов, которые, по словам его коллег, могли летать на чем угодно. Пилот от Бога. А Лео Гарднер был первоклассным летчиком-инструктором, который во время войны поставил на крыло многих молодых пилотов. Шмеймер предложил им встретиться и обсудить интересное предложение. «Почему бы и нет?» — ответил Сэм Луис и пригласил Шмеймера и Гарднера к себе домой на ужин. Ал был прямо конкретен. Во-первых, он создал авиакомпанию, которая нуждается в пилотах. Во-вторых, это главное. Луис и Гарднер не только реализовали бы свои личные мечты о новой компании, но послужили бы более высокой цели. Они будут спасать своих собратьев-евреев. Луис и Гарднер переглянулись. Шмеймер попал точно в цель. Еще до того, как он к ним обратился, Луис и его друг Гарднер обдумали идею создания авиакомпании для перевозки беженцев и грузов из Европы в Палестину, но не знали, как это практически сделать. Конечно, летчики, не колеблясь, приняли предложение Шмеймера. Луис и Гарднер стали не только первыми пилотами Шмеймера, но и его главными рекрутерами. Они же распространяли информацию в авиационных кругах о том, что компания Шмеймер Авиэйшн нанимает работников. И по мере того, как компания росла, сотрудники стали задавать друг другу вопросы. Правда, шепотом, но тем не менее. Откуда у кого-то вроде Шмеймера деньги на покупку этих самолетов? Что на самом деле планируют с ними делать? Почему такая большая спешка в подготовке их полетам? И куда они на самом деле летят? И вопросы исходили не только от сотрудников. Книга имеется в интернет-магазине lulu.com, lulu.com. Для этого вы можете в окошке любого поисковика просто написать «Наксон. Спасение придет с небес». После этого книга появится на сайтах mGraphics, Dashbooks и Lulu. А дальше все очень просто. Следуйте инструкции. Причем книга имеется в двух вариантах, как традиционно печатном, так и новом электронном для тех, кто предпочитает читать с экранов своих компьютеров, планшетов и телефонов.

0: Ну, кто не помнит этот футбольный матч Блантера? Все, конечно, помнят. И у нас сейчас на линии спортивный журналист Эдуард Лучин. Эдуард, я вас приветствую.
1: Приветствую вас, Алексей, и приветствую всех радиослушателей Дэвидсон Радио.
0: Эдуард, давайте поговорим о самом лучшем, что существует в нашем мире. Давайте поговорим о футболе. Чем этот чемпионат, с вашей точки зрения, отличался от тех, которых было уже немало до этого? Какие особенности были в этом чемпионате?
1: Это чемпионат, он войдет в историю мирового футбола. Он 23-й по счету чемпионат мира. Проходил он с 11 июня по 19 июля. И что интересно, изначально в финальном этапе этого чемпионата, в финальной части, должны были участвовать, как обычно, 32 сборных. Но 10 января 2017 года президент Международной Федерации Футбола, кратко она называется ФИФА, Джанни Инфантино, заявил об увеличении числа участников до 48 сборных. И 13 июня 2018 года на заседании 68-го конгресса ФИФА было принято решение о проведении вот такого чемпионата мира. Всего и все игры состоялись в 16 городах, в 3 странах. США 11 городов, Мексика 3 и Канада 2 города. Я не буду перечислять города, потому что это займет время. Я только могу сказать, что групповой этап турнира выглядел так. 12 групп, по 4 команды в каждой. В плей-офф выходили команды, занявшие первое и второе места, а также 8 лучших команд, занявших третьи места в своих группах. Также появилась новая стадия плей-офф, 1/16 финала. Должен вам сказать, что по многим показателям этот чемпионат мира, Алексей, будет рекордным. Посещаемость чемпионата мира 2006 года составила 6 810 966 зрителей. В среднем на каждую игру выходило 65 490 зрителей. Сыграно было, опять же, рекордное количество матчей – 104. Напомню, что в отборочном турнире к этому чемпионату было сыграно 899 матчей. Забито голов 308. Это 2,96 за игру. В отборочном турнире забито 2527 мячей. Это 2,81 за игру. Нужно вам сказать, что фэрплей получила команда Нидерландов. Это называется приз справедливой игры. Но мы с вами сейчас рассмотрим статистические данные, спортивные результаты. Чемпионом стала сборная Испании, обыгравшая в финале Аргентину со счетом 1-0. Напомню, Аргентина была действующим чемпионом мира. За турнир сборная Испании пропустила, даже невозможно себе представить, всего один мяч. В четвертьфинале с командой Бельгии, что стало еще одним рекордом среди сборных, которые занимали первые 4 места на чемпионатах мира. Лучшими игроками чемпионата мира стали: золотой мяч получил Родри, испанец, который действительно, можно сказать, был столпом создания атак сборной Испании и также столпом, когда начинал оборону команды. Лучшим вратарем признан также испанец Унай Симон. Лучшим молодым игроком еще один испанский футболист Пау Кубарси. Молодой, талантливый парень. который получил приз лучшего молодого игрока чемпионата мира. Лучшим бомбардиром чемпионата стал француз Килиан Мбаппе. На его счету 10 мячей. Кстати, в отборочном турнире чемпионату мира этому лучшим бомбардиром стал норвежец Эрлинг Холланд, на счету которого 16 мячей. Сейчас я хотел бы немного сказать о нашей сборной США на чемпионате мира. Ну, сборная США относится к конфедерации футбола Северной Америки и стран Карибского бассейна. США, кстати, одна из сильнейших команд вот этой группы CONCACAF Confederation. Семикратные обладатели золотого кубка CONCACAF, уступающие по количеству кубков только Мексике, у которой на счету 10 кубков. Наивысшим достижением, кстати, сборной США на чемпионатах мира это было в далеком 1930 году в Уругвае, когда проводился первый чемпионат мира по футболу. Вот тогда сборная США стала бронзовым призером этого чемпионата. Сборная США, кстати, стояла у истоков футбола в Северной Америке. Первый матч на уровне сборных на этом континенте прошел с участием сборной США 28 ноября 1885 года. В городе Ньюарк, рядом с нами, в Нью-Джерси, в той игре с командой Канады победили гости 1-0. Но уже через год американцы там же, в Ньюарке, взяли реванш у канадцев, победив со счетом 3-2. Ну, а следующей вехой был уже Олимпийский футбольный турнир в Сент-Луисе. Кстати, там играло всего 3 команды. США на чемпионате мира были в группе D. Они сыграли с Австралией, победили 2-0, переиграли Парагвай 4-1. И когда уже обеспечили себе право участия в плей-офф, они уступили команде Турции со счетом 2-3. В 1/16 американцы разобрались с командой Боснии и Герцеговина со счетом 2-0 победив. А уже в 1/8 им противостояла опытнейшая команда из Европы Бельгия. Босния и Герцеговина тоже к Европе относятся, но бельгийцам наши ребята уступили со счетом 1-4. Чемпион мира, команда Испании. Она играла в группе H, которая сыграла в первом матче, кстати, в ничью с командой Кабо-Верда. Прекрасно отыграл Вазинья, вратарь Кабо-Верда, который был одним из лучших и попал в символическую сборную этого чемпионата мира. Затем испанцы переиграли Уругвай 1-0 и разгромили Саудовскую Аравию 4-0. В 1/16 они легко разобрались с командой Австрии 3-0, а вот уже в 1/8 с португальцами играли очень сложную игру, но победили команду Криштиану Роналду со счетом 1-0. В 1/4 испанцы переиграли бельгийцев, обидчиков сборной США, со счетом 2-1. И в полуфинале легко, непринужденно разобрали сборную Франции по косточкам и обыграли ее со счетом 2-0. А вот соперник сборной Испании по финалу, Аргентина, играла в группе J. Аргентинцы переиграли Австрию 2-0, Алжир 3-0 и Иорданию 3-1. Ну а дальше в 1/16 переиграли Кабо-Верде 3-2 в дополнительное время. В 1/8 очень напряженный матч провели с Египтом, победили 3-2, а в 1/4 в дополнительное время смогли только переиграть команду Швейцарии со счетом 3-1. Ну и в полуфинале переиграли команду Англии со счетом 2-1. Должен вам сказать, что испанцы, будем прямо говорить, продемонстрировали очень слаженную, динамичную команду, которую подготовил Де Ла Фуэнта, главный тренер сборной Испании, опытнейший тренер, который тренировал юношеские сборные Испании, который тренировал олимпийскую сборную Испании. И должен вам сказать, он знал этих ребят, ну, с момента их становления. И, конечно, у них сложился очень хороший тандем между тренером и игроками. Скажу честно, у нас этот чемпионат не обошелся без скандалов. Ну, вы, наверное, знаете, и те, кто наблюдали за чемпионатом мира 1 июля 2026 года в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины, был удален игрок сборной США Флориан Балагун. Он получил прямую красную карточку за фол на защитнике Тарике Мухаримовиче. Дональд Трамп лично обратился к президенту ФИФА Джани Инфантино и по-дружески попросил Джани пересмотреть решение арбитра. И вот ФИФА неожиданно для многих, это был, конечно, просто уникальный случай, потому что такого в истории не было, аннулировала дисквалификацию игрока, позволив ему выйти на поле в следующем матче против Бельгии. Не знаю, как повлияло на выход Балагуна в составе сборной США в матче против Бельгии, но бельгийцы просто разобрали нашу сборную и обыграли со счетом 4-1. Я вам должен сказать, это решение ФИФА и дисциплинарного комитета ФИФА и комитета по этике, без сомнения, сыграло злую шутку с игроками сборной США, которые сами некоторые игроки в интервью заявили после этого матча, что практически весь мир болел против нас. Зачем такую свинью подсунул сборной США Дональд Трамп? Наверное, еще раз хотел проявить себя, свою инициативу. Ну вот проявил. И это, конечно, сыграло злую шутку с сборной США. Весь футбольный мир встретил отмену гневом. Федерация футбола Норвегии вообще объявила о подаче официальной жалобы на действия ФИФА и вмешательство властей. Грубого нарушения спортивных принципов. И они совершенно правы. Норвегия инициировала официальную жалобу в комитет по этике ФИФА, объединив кейс Балагуна с прошлыми претензиями по поводу вручения Трампу премии мира ФИФА перед турниром. А за что? УЕФА обвинила ФИФА, это Европейская Федерация Футбола, обвинила ФИФА в пересечении красной линии, как они отметили. И УЕФА назвали это решение беспрецедентным, непонятным и неоправданным. Скандал усилил позиции тех членов, которые планируют голосовать против выставления Джани Инфантино на пост президента ФИФА на выбор президента в марте 2027 года. Влияние этого скандала на сборную США, огромное давление на команду, эпицентр политического и спортивного скандала, нервозность и медийный шум вокруг сборной. Игроки сборной США понимали, что это несправедливо, несправедливость этого шага. Не все игроки одобрили вмешательство Трампа в такое политическое как бы покровительство выставило сборную США в негативном свете перед всем миром. Против США болеет весь мир. Все это создавало большую нервозность игрокам в матче 1/16 финала против Бельгии, который наши ребята уступили. ФИФА, кстати, сегодня это сообщение появилось, приняло решение отменить удаление полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса за драку в финале чемпионата мира 26 года с Испанией. Никаких дисциплинарных мер по отношению к футболисту применено не будет. Об этом сообщил журналист BBC Sport Дейл Джонсон в своей социальной сети X. Ну, конечно, не только негативное, но было и хорошее в этом чемпионате. И прежде всего я хотел сказать, что уникальный приз получил испанский футболист Родри, полузащитник, который получил приз «Золотой мяч» чемпионата мира. И вот что вам, я должен вам сказать, что удивительная судьба этого футболиста. Это футболист прошел падение на самое дно. И это падение сменилось абсолютным триумфом. Я вам объясню, почему я это говорю. В 2024 году Родри разорвал кресты и выбыл на долгое время, на долгие месяцы из футбола. И вот тогда тренер Манчестер Сити Гвардиола, Беппо Гвардиола, сказал журналистам: не ждите от него блестящие формы сразу после реабилитации. Увидите, мы увидим лучшего Родри на чемпионате мира 2026 года в составе сборной Испании. И я вам скажу, Гвардиола еще раз доказал, что он смотрит не на один шаг, не на два, а в будущее. Он оказался на 100% прав. Родри выдал блестящий турнир. Он переписал историю чемпионата мира. 655 точных пасов за один турнир. Это абсолютный рекорд за все время ведения этой статистики. Да. В финале против... Да.
0: У нас на этой теперь... оптимистической ноте давайте мы завершим первую половину этого часа. Во второй половине, в завершающем сегменте, у нас будут наши радиослушатели, которые смогут поделиться своим мнением о прошедшем чемпионате. Договорились, а сейчас, как и обычно, мы уходим на перерыв.
2: Итоги недели. Алексей Наксен на Дэвидсон Радио.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Сегодня мэр Нью-Йорка Зоран Маамдани и представители оргкомитета чемпионата мира по футболу выступили с итоговым отчетом об инфраструктурном влиянии турнира на мегаполис. По данным городских властей, проведение матчей и работы фан-зон принесли в бюджет города рекордный доход, однако транспортная система Манхэттена и Нью-Джерси подверглась беспрецедентной нагрузке. Городские службы завершают демонтаж временных конструкций в Мидтауне, а специальный автобусный рейс до стадиона в Ист-Раттерфорде прекратил свою работу. В ряде регионов северо-востока нашей страны снова зафиксировано ухудшение качества воздуха из-за продолжающихся лесных пожаров в Канаде. В Филадельфии и ряде округов Пенсильвании объявлен желтый уровень опасности. Жителям с заболеваниями дыхательных путей рекомендовано ограничить пребывание на улице. В сфере научной медицины сегодня опубликованы результаты клинических испытаний инновационной системы ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний. Исследователи из Нью-Йоркского университета представили высокочувствительный тест крови, позволяющий определить маркеры гиперактивности микроглии за годы до появления первых клинических симптомов болезни Альцгеймера. Медики называют этот метод прорывом, способным кардинально изменить подходы к превентивной терапии.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
6: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
5: реабилитационные центры «Шорвью» и «Секрест». Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
6: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
7: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
10: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
11: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные служители выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
2: Итоги недели.
3: Итоги недели.
2: Пятница.

0: поблагодарить, во-первых, вас за то, что вы привели такого замечательного гостя, как Эдуард Лучин, знающего специалиста и футбольного болельщика, и, в общем, не только футбольного, но и остальных спортов. А хотел свое мнение сказать вот по поводу этого чемпионата. Во-первых, вы знаете, начнем с того, что еще один негативный момент этого чемпионата – это было время проведения матчей, потому что жара, духота – это все сказывалось на действиях футболистов, особенно на действиях футболистов из европейских стран, и давало какие-то дополнительные преимущества футболистам из жарких стран. То есть я считаю, что чемпионат в Соединенных Штатах немножко по времени не является удобным с тем, чтобы проводить вечером, и тогда бы команды показывали бы другой результат. Это первый момент. Второй момент, конечно же, коррупция налицо от Инфантино, от Трампа, и их такое, знаете, будем говорить, предубеждение против всех сборных и за Испанию, то есть, в смысле, против Испании, и такой фаворитизм в отношении Аргентины, в связи с тем, что в Аргентине президент друг Трампа, и какие-то наверняка бизнес-связи есть. Это все тоже накладывало свои негативные отпечатки, и по ходу чемпионата возникали очень много вопросов в связи с тем, что подсуживали аргентинцам. Второй, и еще один момент, вы понимаете, вот этот VAR, да, то есть повтор моментов вне игры и так далее, и так далее. То есть смотри, что получается. Это, как говорится, знаете, есть такая пословица украинская, что за НАТО, то не здраво. Например, вот приведу вам пример, второй гол испанцев против Аргентины. Два человека, то есть два игрока находятся на одной линии. У испанца лишь немножко, на 4 сантиметра, по-моему, плечо выходит за линию уже офсайда. И потом дается, значит, свисток, отменяется гол. И таких же моментов было очень-очень много. Причем судья мог варьировать это в любую, в ту или иную пользу той или иной команды. То есть здесь явно было какое-то, я бы сказал бы, наверное, или упущение, или же, будем говорить, какое-то, может быть, и даже умысел с тем, чтобы тормозить какие-то команды и продвигать другие. Ну, вот и все. Ну, и, конечно же, позор Трампа, позор того, что вот эта история с красной карточкой, это просто практически действительно настроило против сборной США весь мир. И я был, кстати, я вам скажу честно, я был очень доволен, что бельгийцы наказали сборную США. Почему? Потому что так нельзя играть. И, кстати, сборная США могла сделать поступить тоже мудро, не выпустив игрока Балагула на поле, но они решили сделать это и тем самым подыграть Трампу. То есть очень-очень неприятный осадок от этого чемпионата. Но в целом я полностью рад, что испанцы выиграли. Я хотел видеть, правда, в финале Испанию и Англию, не Аргентину. Вот это мое мнение.
1: Спасибо. Спасибо, Игорь, за ваше мнение, ваше участие в программе. Но мне бы сейчас хотелось немножко отойти от околофутбольной политики, а поговорить о качестве игры. В финале встретились две сборные, которые говорили на одном языке, на испанском, но такое ощущение, что с точки зрения футбольного языка они говорили на совершенно разных. И мне бы хотелось бы поговорить именно об этом. То есть давайте поговорим о качестве футбола, если, конечно, вам это интересно. Здравствуйте, в эфире.
2: Здравствуйте, Алексей. Спасибо, что взяли мой звонок. Я хотел в двух словах. Ну, во-первых, я категорически не согласен с Эдуардом Лучином. Объясню сейчас почему. Значит, во-первых, я не согласен по поводу Родри. Человек не заслуживал золотого мяча абсолютно. По одной простой причине. Даже сами испанцы ни разу его не признавали в течение всего чемпионата лучшим игроком матча. Они признавали Ламина Ямаля, признавали Симона, ни разу не признавали Родри. Да, он отдал 600 с лишним пасов за турнир. Из них ни одного голевого, ни одного гола. Как человек может стать обладателем золотого мяча? Полный бред. Теперь по поводу еще золотого мяча. Тот же самый Месси заслуживает гораздо больше. Он два раза тащил свою команду, когда она проигрывала, вперед. Забил 8 голов, там 6 или 7 передач. Понимаете? Ну, это вообще просто маразм. Теперь по поводу судейства. Конечно, судейство оставляет желать лучшего. Особенно финал.

0: все говорят, что подслуживает Аргентине, но человек получил красную карточку, а просто ни за что Фернандес. Значит, получил сначала первую за то, что его сбили. Когда он обратился к судье, тот проигнорировал. Он развел руками, скопировал судью, получил желтую карточку. Второе столкновение, вообще просто они лоб в лоб столкнулись. У него даже две ноги на земле были. Оба бежали на один мяч. За что получил карточку, тоже непонятно. Ну, в общем, и говорить, что подслуживали Аргентине, после того, как человеку дали красную карточку, все призы отдали испанцам, золотой мяч, который абсолютно незаслуженно получил Родри. Я не знаю, как можно говорить, что подслуживали Аргентине. Ну, вот это мое мнение.
1: Понятно, спасибо за ваше мнение, и спасибо, что вышли в эфир. Да.
0: Еще два слова.
1: Пожалуйста.
0: Ну и по поводу Трампа, конечно, это некрасиво было. Он, конечно, поступил как идиот. Нельзя было этого делать, нельзя было позориться на весь мир с этой красной карточкой и звонить Инфантино.
1: Вот теперь все. Понятно, спасибо за ваше мнение. И мне бы хотелось, не знаю даже с кем, обсудить качество игры, потому что мы в финале видели совершенно разную игру. Совершенно разную игру с точки зрения тактики, стратегии этой игры. Аргентинцы играли в один футбол, испанцы играли в другой футбол, но мне бы хотелось обсудить с вами именно вот это. Понимаете, то, что болельщики, знаете, вот самое вкусное, когда обсуждаешь качество игры. Надеюсь, что с вами у меня получится. Здравствуйте, вы в эфире. Вы в эфире, говорите, пожалуйста. Не, вы молчите. Хорошо. Давайте поговорим тогда вместе с вами. Здравствуйте,
2: вы в эфире. Добрый вечер, Алексей. Спасибо за приглашение, Эльдара Петровича. Я немножко не согласен с некоторыми моментами его выступления. Хотя очень ценю его знания и разбор. И понимание этой игры. Я хочу сказать, что я согласен с предыдущим звонящим насчет Родри. Качество игры можно одним словом сказать. Аргентина провокационная команда. Чувствовала себя слабее и вызывала на игру штык, на жесткую игру испанцев, чтобы вывести из себя и, может, желтые карточки обоюдно и так далее. И провокационная игра, которая... Не было ни одного или один удар поворотом за все время, за 120 минут, дополнительное время и так далее. Испания выглядела прекрасно, как в лучшие времена. Насчет одним словом, болельщикам будет понятно, что я сейчас сказал. Насчет Родри понятно. Мне кажется, что до уровня Пирло, Платини, бывших полузащитников Жиреса, и я не говорю о бразильцев, и даже советских Колотова, Царство Небесное, Мунтиана, и других игроков он не дотягивает. Но он получил, установил рекорд по передачам. В основном передачи были поперек поля. Ни одного проникновения в штрафную площадку опорный защитник, он как опорный нормально там цементировал оборону. На это не Бекенбауэр даже, который играл 50 лет назад и сейчас бы его бы в ту команду бы не взяли в те годы по его игре. А то, что он получил травму, так по получению травмы нельзя давать лучшего игрока турнира. Я хочу сказать насчет вратаря. Вратарь тот пропустил один гол или там, и за все матчи. Это не значит, что он лучший. Надо судить по сейвам, сколько он спасал и тянул мячи. Это был и Пикфорд, и Мартинес, и особенно Капо Верде в вратаре.
1: Насчет молодого игрока все правильно. Его было никнейм Визинья в Капо Верде.
2: Да, я хочу сказать, защитника, так и защитников, прекрасно лучший защитник был, из Челси перешел в Реал, Кукарелли, игрок с большой, ну, с лохматой головой. Из полузащитников и лучшим турнира, я думаю, мое особое мнение, Беллингем из сборной Англии и мадридского Реала. Вот это работяга. Сзади, в середине и 6 голов с проникновением в штрафную площадку и отрабатывал везде по всему полю. Впереди, сзади, как когда-то Колотов играл, царство небесное. Вот так мое мнение. Но качество игры я сказал. Провокационная команда и рассчитывала на пенальти, наверное. Потом пропустил, они все онемели от пропущенного гола, который забил Парян. И первый гол на турнире и победный. Ну и так далее. Вы меня, наверное,
1: Михаил,
2: поняли. Михаил, по судейству Сергеенко, покойный из Харькова, Юрий Сергеенко, отработал бы на поле как судья. Всесоюзной категории он был. Он умер рано, в 92-м году, кажется. Я не с Харькова, я с Винницы, но помню. Он отсудил бы лучше, чем все арбитры на поле в этом чемпионате. И вы, как харьковский, Якобзон, помните ваш состав. Сугроицкий, Маренко, Панчишин.
1: Сугроицкий, абсолютно был потрясающий вратарь.
2: Каштанов, Костюк. И Крощенко, ну, и другие, Бессонов от вас вышел, Малько, Сивуха, Кутепов, 2 вратаря. Я очень люблю харьковский футбол, 6-е место в 61-м году замерил. Еще команда была «Авангард», которая через 4-5 лет...
1: Михаил, у вас потрясающая футбольная эрудиция.
2: По Михаил, у меня к вам будет такой вопрос. Хотя я там был один раз на турнире по шахматам чемпионата Украины. До свидания.
1: Хорошо, до свидания. Я хотел задать вам один вопрос. Ну, до свидания, значит, до свидания. Окей. Давайте послушаем вас. Но у меня действительно есть вопрос сугубо такой для болельщиков. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Добрый вечер, господа. Спасибо за передачу. У меня несколько, одно мнение и несколько вопросов. Вы меня слышите, да?
1: Да, пожалуйста, говорите.
3: Смотрите, у меня такое впечатление, что Аргентина показала игру, которая ей не присуща. Она выглядела очень уставшей почему-то. И мне кажется, это все шло от Месси. Он в своем возрасте уже не ту игру показывает. У него изменился стиль игры немножко. То есть он стоит больше времени, чуть часть времени. Ждет паса, а потом раздает свои уникальные пасы. Но это не его тип игры, который он показывал 5-10-15 лет назад. Это первое мнение. Второй вопрос к Эдуарду и к вам, Алексей. Кто сможет ответить? Смотрите, я в футбол играл 70-80% своей жизни. Это моя любимая игра, конечно же. Меня всегда мучил вопрос, почему правило положения вне игры должно существовать? Как бы изменилась игра, если бы его убрали? Я бы хотел ваше мнение услышать. Мое мнение заключается в том, что мне кажется, что это бы дало возможность командам забивать больше голов. То, что в Америке, например, очень усугубляет, так сказать, непопулярность. Ну, она сейчас популярность возрастает, но раньше была непопулярность. Американцы считают, что это игра с малыми низкими результатами. У меня такое впечатление, что если бы правила это убрали, его бы это повысило бы результативность игр. Это первый вопрос, согласны вы или нет. И второй вопрос по этому поводу касается того, считаете ли вы реальным, это было сделать такую пробу на время убрать это правило и посмотреть, насколько изменится игра.
1: Вы знаете, это интересный вопрос, он часто обсуждается. Но я вам хочу привести один пример из этого чемпионата насчет результативности. Помните результативность матча, когда играли англичане и французы? Правила
3: да,
1: вне игры были в силе.
3: Это же одна игра была, все такая.
1: Да, то есть, выходит, дело не в правиле, а в чем-то другом, понимаете? Потому что если бы только правило мешало, ну не было бы такой бы игры. А у меня к вам вот такой вопрос, если вы позволите. Я все время пытаюсь его задать, но никто не отвечает. Смотрите, ваше впечатление от игры, когда играла сборная Англии с Мексикой на стадионе Ацтека. Помните гол, который забил первый Беллингем?
3: Да.
1: Мне показалось, что это одно из чудес света, потому что пролететь плоско где-то несколько метров над землей и ударить головой мяч, который был на высоте порядка метра, ну, такое бывает нечасто. Но, тем не менее, как-то эта сама игра прошла незамеченной, хотя англичане играли в условиях высокогорья. Мехико-Сити, стадион Ацтека, это Высокогорье. И они сыграли, на мой взгляд, блестяще, хотя все ожидали, что у мексиканцев будет больше шансов. Вы знаете, я просто прошу прощения, мне наш звукорежиссер пишет, что пора закругляться. А знаете, какой Паша, человек строгий. Спасибо, спасибо, потому что... Да, да, просто я благодарен вам всем, кто принял участие в этой программе, как всегда. Приходит время прощаться. И у нас в завершение всегда наш музыкальный календарь. А Паша, спасибо тебе за прекрасно проведенный эфир. Ну, как обычно. 20 июля 1947 года в мексиканском местечке Аутлан де Наварро родился великолепный Карлос Сантана, музыкант, на мой взгляд, на все времена. Его выдающаяся карьера охватывает период от фестиваля «Вудсток» 1969 года до эпохи альбома «Supernatural» 1999 год, возглавившего надолго музыкальные чарты. А его уникальное сочетание латин-рока, джаза и блюза создает, на мой взгляд, абсолютно неповторимое звучание. Давайте послушать его композицию «Smooth» в месте, где он с Робом Томасом. Спасибо, пока.

0: Вельзон Радио представляет.
1: Вчера была среда,
2: вчера был четверг, сегодня следующий день.
3: Еженедельная программа Алексея Наксона «Итоги недели».
4: Обзор главных событий недели, анализ важнейших вопросов, стоящих перед Америкой и миром.
3: Итоги недели. Мы напомним вам о ней.
4: Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
3: Лето.
5: Лето!

0: Дэвид Зен Радио.
1: Все еще будет.
2: В Нью-Йорке 7 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвид Зон Радио.

Со следующим альбомом становится привычнее, но не легче. Free as a Bird пугает нехарактерным звучанием духовых, трубы с очень мягким блюзовым звучанием, слегка сюрреальным, плавным, неясным. Так или иначе, альбом очень силен в плане непосредственно песен. Возможно, с ним группа решила отказаться от себя любимых и себе самим поднадоевших и попробовать современные течения. Альбом наводнен электронными и компьютеризированными эффектами, причем он записывался почти каждым участником в одиночку. Придет один, чего-то запишет, придет второй, своего добавит, третий переслушает и куплет допишет по-своему. И поэтому дух группы во многом растерялся, рассеялся. А без монолитности Супертрамп — это не Супертрамп. Наверное, поэтому альбом многими не воспринимается как их творение.

В 97-м наконец-то выходит очередной альбом через 10 лет. Студийный «Something Never Change». Продюсер Джек Дуглас. Ранее он работал с Ленноном, Aerosmith, Элли Купер. И чем он занимался эти 10 лет, сложно сказать. Джон Хелливелл совершенствовался в джазовом исполнительстве. Потом он решил заняться классическим саксофоном в колледже.

Рик Дэвис 10 лет вынашивал себе хрупкую идею соло-альбома. Для осуществления этой цели он выписал на бумажку всех людей, которых он хотел бы видеть в качестве помощников. Ну, одному альбом не записать, не у всякого такое получалось. Внимательно просмотрев список, огорченный Рик понял, что он ничем не отличается от состава Supertramp. Объективно прослушав все то, что успел записать дома под видом собственных песен, он еще отчетливее понял, что это не что иное, как классические супертрэмповские мелодии, которым даже неудобно навязывать свое имя. Ему ничего не оставалось. Он помчался к Джону, который прилежно поучивался на саксофоне, и предложил ему чего-нибудь организовать супертрэмп. Джон, пораженный, бросил колледж, и с тех пор он ходит недоученным. Барабанщик уже не сколько лет занимался своими мелкими и кропотливыми делами на ферме, в процессе успев заработать сердечный приступ, он с радостью принял предложение отвлечься от скотины, птицы и сорняков.

0: Как видим, соло-альбому Рика не суждено было появиться. Взамен мы получили гораздо лучшее воплощение его фантазии. И несмотря на то, что все песни альбома сочинены Риком, при том, что поет тоже он, данная работа никем не воспринимается как его соло-альбом. Боб за барабанами, саксофон Джона настолько привычный, что почти не ощущаются. Но в случае их внезапного отсутствия, слушателя наводнила бы такая убийственная пустота, как это иногда бывает при прослушивании первого сольника лидера любимой, но недавно распавшейся группы, что разница станет заметной. Альбом был записан всего за 3 месяца, в нем есть все, что может востребовать любой ценитель красивой музыки.
1: Where there's a will, there's a way. That's what they'll say. A friend in need is a friend indeed. He'll be there every day. And if it's trouble that's in store, you know you're gonna hear it even more. Where there's a will, yeah, there's a way. That's what they'll say. When the writing's

0: Пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
4: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
5: Знаешь, какой он красавчик.
6: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способен.
7: Он очень хороший человек.
4: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
8: Операцию я беру на себя.
4: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
0: Вы слушаете «Пророк». «Пророк». В студии диджей Дусик.

0: пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Что это?
2: 620 АМ.
3: Здесь не остановимся.
2: Дэвид Зен Радио.
4: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
5: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 AM. Настройтесь.
3: Нью-Йорке 8 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

городе маленьком тихонько времечко бежит. В ботиках, в валенках народ гуляет не спешит. Жил я в том городе, не тужил вроде бы, не знал, что жизнь по-своему решит.

Я людей уважал не по одежке, по делам. Если я уставал, Москва не верила слезам. По Москве я иду, как по тонкому льду, на все вопросы отвечает сам.

0: ложится вдоль дороги в городке моем.
1: Мелодии украинской души. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях.